0: Есть два явления, левое и правое. Существует две позиции, как вот выбивание, и другая позиция. Все-таки все животные, у всех животных есть какие бы то ни было друзья.
1: Невольные или вольные.
0: Да, и вот у ежей есть такие друзья, как муравьи.
1: А, кстати, которые являются, как ни странно, недругами, значит, слонов.
0: Слонов, да. Да, и там... не странно потому, что эти... Ну, идет ежик, бредет себе. Угу. Идут стайка муравьев. Увидела ежик, они его облепили, пособирали с него всю вот эту труху. Им же вот эта мелочь-то как раз и нужна для строительства домика.
1: А он-то здесь в данном случае, как бы, естественно, не проявляет какой-то активности жизни. Да. То есть он затихает, там растопыр делает вот этой игольчатой
0: распердышкой. Он понимает, что вот,
1: дескать,
0: пройдет сейчас чистка и...
1: Все будет нормально, да.
0: Да, вот так вот, в общем,
1: происходит. Кстати, вот почему вот ежики воняют? Если вот он воняет, значит, как бы он не имел очень долго доступа, значит, к муравьям.
0: Да, то есть, и там... муравьи идут на этот запах.
1: Да, и там активно, значит, производит вычистку. А вот следующая такая тема, это как бы взаимоотношения. Вот мы не затронули все-таки непосредственно слонов и рыб. О птицах мы поговорили. Вот, значит, рыбы бы, они же должны каким-то образом привлекать слоновых. То есть вот их же влечет к водоемам, значит, чтобы произвести омыв, значит, тушки. В этот момент происходит, значит, всос хоботным, значит, водяных масс. И не исключено, что какая-то мелкая, значит, рыба может туда проскользнуть. То есть рыба — это, естественно, не насекомое, не мышка, которая в момент, когда слон спит, значит, сделал захлест. Вот, то есть твердое какое-то животное, клапан внутри головной, естественно, выкинет. А рыба, она, будучи скользкой, может проскочить в головную лопасть. Это уже вот доказано, что это было. Вот, но как бы спорят, насколько это вредно. И вот...
0: Не, но этим слонам уже нужно делать трепанацию черепа.
1: А, то есть рыба так вредна как бы?
0: Ну, конечно, вредна. Инородный организм.
1: Ну, то есть оно там существует или как бы...
0: Ну, как бы... слона, мозги, это все-таки больше жижица такая.
1: В смысле жижица? Вот нельзя ли поподробнее?
0: Ну, жижица, это в том смысле, она больше водянистая, чем...
1: Чем вот у кого?
0: Чем у людей она все-таки такая держится.
1: Ну, то есть не холодец.
0: Да, но не холодец. Точно. То есть если сидеть у слона на шее, вот то, что сразу за ушами...
1: То есть это не шея, это холка.
0: Ну, холка. Ну, я так...
1: А, кстати,
0: язычком.
1: Вот ведь шея-то у него короткая весьма.
0: Но она как бы и практически нету.
1: Практически нет. То есть голова, она прилеплена. То есть
0: ну
1: это
0: вот если
1: бы...
0: сидит сразу за ушами парень, если он наклонится...
1: Ну, хорошо, прощения. То есть слон, да, это что? Это, в принципе, такая сарделька.
0: Да.
1: К ней еще четыре прикреплены. Это вот тумбочки, значит, ноговые.
0: Да, да,
1: и,
0: да,
1: значит,
0: да.
1: Вот хвостовой отросток и типа да. Вот хоботовой.
0: Да, все правильно, вы правы.
1: Ну, то есть там как таковой шеи нет. Да. То есть шея, она отмеряется как? Шея, да, вот она начинается там... где два хобота, короче, надо перехлестнуть. А что тут смешного?
0: Я не смеюсь, я
1: кашляю. Будьте здоровы. То есть два хобота нужно перехлестнуть вот так. И вот это шея. Еще один хобот, хлоп, и она кончилась. И дальше пошла спина. Лопаток у слона нет. Потому что объяснить тут нужно, почему лопатки, если что... Вот, например, сейчас все встали быстренько и вот руками помахали направо-налево, а сзади, чтобы стояла баба, да, и смотрела, она смотрит и видит, как у вас лопатки выпирают. Вот, а слон-то...
0: Лопатки присутствуют только при руках.
1: При руках, нет, ну, при ягодицах тоже там, ну, как бы...
0: Там по-другому они
1: по-другому, да, ну, а тут у слона, он, поскольку бочкообразный, как вот Audi 80...
0: Да-да-да.
1: И вот у него как бы, ну, нет лап... Ну, неужели вы правда думаете, что существует внутри слона какая-то кость, которая вот от ножевых отростков прям насквозь его пробивает туда и делает, значит, выпер кожицы где-то сверху, понимаешь? Это уже не может быть.
0: Нет, не
1: и
0: может.
1: И к тому же-то там бы у него озеро давно было. Ну, межлопаточной впадине было бы озеро, потому что там тушат небе лежачего. И... Опять же, тут часто показывают на слонах, покатаемся, вот, да? На самом деле слона ногами нельзя обхватить.
0: Не, а как его?
1: Никак.
0: Там можно просто упасть. Он хоть и нежно ходит, но он достаточно скользок.
1: Нет, на нем можно, во-первых, посидеть боком.
0: В силу того, что он потеет постоянно, он склизкий такой.
1: Склизкий. Вот змея сухая, а слон склизкий.
0: Да, кстати. Он скользит все время. То есть не он, а седок.
1: Да, ну скользит. Так вот насчет того, что посидеть на загривке.
0: Вот, если наклонить голову и прижать к макушке ухо свое.
1: Так, так, можно... так, еще раз, чью голову наклонить и к чьей макушке прижать, это важно.
0: Вот седока голову наклонить к макушке.
1: Слоновий.
0: Да.
1: И это вот макушка, тут нужно пояснить, потому что там строение черепа очень такое интересное. То есть макушка, это как бы от половины хобота, от межглазья до середины головы приблизительно. Вот, да, ну, не, да, ну да, то есть, да, грубо говоря, середина головы, там макушка, там лысое место у них, как правило.
0: Ну, не растут там волосы, ну, потому по непонятной там... причине.
1: Ну, вот именно оттуда пошло выражение, всю макушку проклевал, то есть, хотя птица там, да, ни при чем.
0: Вот, и...
1: Ух. Кстати, тепло так, а прикладываешь к этому месту, там кожа розовая такая.
0: Да-да-да-да-да-да. Ну, даже можно лизнуть ее.
1: Ну, лизнуть можно, это так некоторые делают, вот по первой.
0: Почему-то
1: вот,
0: оно, как... она чистая очень. Ну, как
1: ну вот... соленая. Такая горько-соленая, типа как море. Вот если там...
0: Не, вот если вы едете с пивом, вообще прекрасно.
1: За лист.
0: По лист делать просто волшебно.
1: То есть буль-буль залезал, да. Буль-буль залезал. Вот, ну, кстати, вот может быть поэтому у них там и лысина, потому...
0: Потому что седаки вылезали все.
1: Да.
0: Кстати, может
1: уже
0: быть.
1: Уже генетически это
0: да,
1: образовано.
0: Да, да, да, может быть.
1: Так, так вот, а если приложить ухо, так потом лизать-то противно.
0: Не, ну да, потому что выпадание серы на плешь это... вот эту, и потом полис этой серы, это все-таки неприятно.
1: Но тем не менее, если приложить, то значит что?
0: То будет слышен плеск.
1: Какой плеск?
0: Мозги же там плещутся, они же... И рыбка там, опять же, она же там...
1: Через хобот, которая.
0: Да.
1: То есть, а простите, вот тут очень важно, важный момент. То есть вот плеск этот, вот как бы слышно от того, что рыбка, или от того, что мозги жидкие?
0: Нет, слон же идет и...
1: Когда стоит.
0: А вот когда стоит, конечно, только если рыбка.
1: А про... А, простите, а вот тут такой момент возникает. А когда он, вот, значит, кемарить, у него завал боковой происходит, то там как бы туда сливается, что ли? Куда это все? Как
0: жидкость все время принимает горизонтальное положение.
1: То есть так... А каков объем вот ведерком, если там измерить?
0: Ведерко.
1: Ведерко? Ну, я так почему-то и думал. А скажите, а вот как бы старые слоны, вот они умирают от того, что у них вот испаряется это? И тут я почему-то связь прослеживаю, что, может быть, как раз вот это место лысое, ну, то есть ее не любители пива ездить на слонах, значит, облизали и залезали, и не проклевал никто макушку, а это просто как бы этот, как бы карбюратор, ну, типа, чтобы вот эта жижка охлаждалась, потому что если, значит, она там закипит, перегрев там произойдет, то как...
0: Засох, может.
1: Засох, быть. Да, вот.
0: Ну, тут, как всегда, две версии. Лево-право, и та права, и эта права. Ну, то есть, люди копают еще, узнайте, все дело.
1: А, собственно, цвет жижки.
0: Вот вы же слышали, наверное, не раз, что в Новой Гвинее очень часто говорят, что у тебя мозги ведерко.
1: Да, да, это выражение.
0: Про тупость говорит.
1: То есть, типа, то есть у них же слон это как бы не считается сейчас животным священным уже, да?
0: Нет, конечно, в общем, тупоголовое животное. Но и если форма головы большая, уже говорит о том, что животное тупое.
1: Ага, а вот ежик?
0: Ежик у него голова маленькая.
1: А вот, кстати, тут есть такое мнение, да, что вот ежик, как бы, вот он это и есть голова на ногах. Ну, типа вот как птица вымяк.
0: Ну, как бы да.
1: То есть там вот тоже как бы...
0: Там же нету перехода.
1: То есть он весь мозгами набит, да. Вот просто прям весь. То есть это такая...
0: То есть как будто это вот мешочек. Мясо, то, что мы думаем,
1: да,
0: вот,
1: да.
0: Это все-таки мозги. Но они вот именно в такое состояние все время находятся.
1: А потому что там проходит прямая кишка, прямо от рта до, значит, выхлопа. То есть вот через мозг, ну вот как
0: да,
1: бы...
0: Да, и вот в этой кишке находятся всякие фишечки, которые высасывают витамины из
1: и дают,
0: пищи.
1: Да,
0: и
1: там
0: дают
1: отростки.
0: Уже... Дальше.
1: Окей, так вот, и все-таки хотелось бы вернуться, значит, к теме, как же вот, значит, слон для почеса крупа, вот если круп саднит, чешется. А в крупе тут действительно нужно сказать, что никто из насекомых и не заводится. Как ни странно, круп — это самое такое место у слона, которое с одной стороны и чешется, а с другой стороны там никто не живет, потому что это место всегда чешут, и чешут ежом. И, собственно, значит, прокол там происходит, ну, там, вот там птица там
0: но
1: не
0: вся... Но оно все время как бы в ссадинах получается.
1: В таких, в царапинах, да.
0: Да.
1: да. Так вот, как же это все-таки получается, Саша?
0: Ну вот, представляем, да, идет слон, вот, он чует ежа.
1: Угу.
0: Ну, даже вот давай рассмотрим такую ситуацию. Он идет, хобот волочится, и он, проходя, задевает ежа хоботом.
1: Покол, да,
0: покол происходит.
1: Да.
0: Еж чувствует слона.
1: А если это репей, он проходит.
0: Потому что, да, потому что да. Вот, еж уже сгруппировался. Слон проходит его, но не совсем. И когда вот круп находится как раз над ежом, он садится, слон, на ежа.
1: Угу.
0: И так как вот круп все время находится в этих порезах, он получается круп как панцирь. Такой же твердый.
1: А и как он... же он крупом садится?
0: Как вот крупом, вот как вы на стул садите, так же он, ну там же все твердое.
1: Так нет, все... круп-то сверху.
0: Ну, я имею в виду вот ягодичная часть.
1: А, ягодичная.
0: Вот, и как бы все в запекшейся крови, и он садится и давит ежа. Он его раздавливает в лепешку, получается очень хорошая гребенка, которую он потом расчесывает крупы, ягодицы до крови.
1: А чем он берет?
0: Хоботом. Вот за носик он берет, и у него получается просто такая ежевидная расчесочка.
1: Длинная такая, которая,
0: да, да,
1: позволяет,
0: да,
1: и дотянуться.
0: Да,
1: что,
0: да,
1: надо,
0: да,
1: же как просто, а?
0: Знаете, вот
1: надо же
0: такой
1: как...
0: вот...
1: Вот ведь природа затенится как, а? Остается только позавидовать находчивости матушки природы.
0: Остается.
1: Композиция.

0: типично такая, знаешь, вот музыка того государства, в котором долгое время твоя задница гостила, то есть государство Америка. Соответственно, все наши радиослушатели сейчас, типа, что за задница, что за слова? Нет, просто в Америке это очень распространенное слово. Типа, довези-ка мою задницу с вечеринки там, милый, до бассейна. Ну, так она ему говорит. Вот так и таким образом я и назвал тебя тоже задницей, в хорошем смысле этого слова. На самом деле ты Антон Королёв, и ты вот, так сказать, халтурил, ездил играть с одним оркестриком по зарубежьям дальним, в частности, вот по Америке, приехал полный, ну вот не в смысле физическом, потому что это тебе, конечно, не грозит. Но в умственном тоже не грозит, а скорее это впечатление, скорее в эмоциональном, я бы сказал. Эмоциональные впечатления из тебя так и прут, и я понимаю причину этого. Хотел попросить тебя, так сказать, поделиться вот теми фактами и теми, так сказать, происшествиями, которые там, так сказать, с тобой случились и которые тебя поразили, с нашими уважаемыми радиослушателями.
1: Ну, мне главное только вопросы задавай, потому что мало ли что тебя интересует. Мне, например, очень интересовало состояние газа в нью-йоркских гостиницах. Это
0: газ.
1: Газ. Ну, у тебя, я знаю, плита электричная, ты не помнишь, да, что это такое. Да. А там есть такие аппараты. Вот, я думаю, это тебе, вот, наверное, мало было бы интересно. Вот, а меня заинтересовало, так что ты меня ориентируй просто. Вот.
0: Ну, давай вот прямо с газа и начнем. Собственно, по идее, достаточно, как бы, Америка считается передовой державой. Там, значит, выдумали что? Ансамбль Бон Джови выдумали. Выдумали Барби, значит, куклу уже многократно вот о ней рассказывалось.
1: Вот. Мы к ней еще перейдем, потому что это очень важно.
0: К мужику к ее тоже, потому что теперь ей еще изобрели мужика.
1: Нет, ну ты мне рассказываешь. Там, во-первых, есть Барби уже просто беременной. Значит, продается. Продается наборчик.
0: Извини, да.
1: Значит, ну там что положено. Ребенок сам вкладывает на нужный период нужной формы.
0: Зародыш.
1: Да, вот эту модельку. И мама говорит, например: доченька, пора вынимать. Уже зародыш не на стадии там головастичка, а уже на стадии щеночка. Вот надо вот этот положить. Она: спасибо, мама, значит, и...
0: Так, а слушай, а может быть, это и правильно, как бы вот, может быть, там бы я бы и не открыл такую вот сеть из консультаций, вот где вот мы учим женщин, там, молодых мам сцеживать, потому что, видимо, такая культурная работа на уровне, я бы сказал, вот, экономическом даже, потому что это же экономика, это вклад в экономику, продажи беременных Барби, вот, вполне возможно, это бы избавило вот этих молодых мам от испуга, от самого факта появления, так сказать, Айлана, то есть чужого, из пуза вдруг. Ну, представь себе, у тебя вот сейчас из пуза лезет чужой. Ты же, у тебя же будет нервный срыв, потрясение. А ведь не все, например, молодые мамы реально знают, вот, что это такое с ней происходит. То есть, ну, может быть, это вот беременные Барби, это как бы выходка здравоохранения
1: американского. На этой теме вот именно чужого есть столько желающих заработать, что Барби это просто становится в один ряд с многочисленными школьными кружками и так далее. Что касается Барби, ну уж раз мы с нее начали, мы коснулись очень важной темы. Темы детского базитического воспитания. И я не буду долго распространяться, я скажу только четко свое мнение. Ребенок, играющийся в детстве, вот ты вспомни, там чем-то игрался, если ты помнишь.
0: Гагарин. У меня был из розовой пластмассы Гагарин размером, вот, ну, черт, чуть было не сказал, с фалос среднего размера. Ну, где-то так. Вот, с таким скафандром. На скафандре написано СССР, а сзади два баллона такие, не отстегиваешь. Он был достаточно грубо вылет. Ну вот, написано было Гагарин.
1: Это очень важно. Да. Во-первых, что он был грубо вылет.
0: Грубо вылет.
1: И что он был весь розовый. Ну, ты видел, когда...
0: Знаешь, не розовый, а типа вот, как сказать, то есть это нельзя назвать розовым цветом, а типа вот, я бы сказал, ну, может быть, такого телесного цвета, но утрированно телесного.
1: Где ты видел космонавтов в скафандре телесного цвета?
0: Ну, вот это увидел Гагарин. Вот,
1: только вот игрушечного.
0: Да.
1: Это подтверждает то, что игрушка должна быть абстрактной. Человек, играющийся в куклы, там, в машинки, развивает абстрактное свое мышление. То есть он кусок тряпки там скручен, представляет, что ты его дочка там и так далее. Это очень важно для развития человека.
0: Да.
1: Чем человек отличается от животного? Несколькими вещами. Я сейчас могу их перечислить, но не буду.
0: Правильно.
1: В частности, обладанием отвлеченного или по-научному абстрактного, обладанием абстрактного мышления. Когда ребеночку делают Барби, у которой все на месте, все, что нужно живому организму, вот, у него вычеркивается абстрактное мышление. И он хавает то, что ему дают, и понимает все конкретно. Вот, поэтому открывается дорога воздействию массовому на сознание этих людей, которые потом из этих детей вырастают, и они воспринимают все конкретно, без своего какого-то отношения, без абстрактных ассоциаций и всего такого прочего, что человека как бы выделяет из животного мира.
0: Ты знаешь, вот в связи с этим мне бы хотелось затронуть такую тему, достаточно животрепещущую, и тема интересует многих наших радиослушателей. Вот, это тема, так сказать, секс-индустрии в Америке. Вот мне так кажется, что в связи, вот как-то сказал, если переложить на расклад с Барби, это когда вот, значит, там практически все детали, даже вот сосочки у нее там, если посмотреть в лупу, в хорошем смысле этого слова, там даже волосики видны. Но это дорогие модели, действительно дорогие, не для всех. Бывают Барби в человеческий рост, это уже как бы... ну, действительно, предмет секс-индустрии, все понимают. Но, тем не менее, если, значит, у них такое уже происходит, перемена, значит, Барби и перемена, так сказать, становления детского, так сказать, воображения, что ли, я не знаю, влияние на детское воображение, то, видимо, с сексом там ситуация такая же. Если не грустней, видимо, как бы вот социум их американский, он должен навязывать какие-то формы сексуального общения такие, которые, ну, скажем, лет 20 назад во всем мире пуританском тогда считались извращениями, а сейчас это очень обычно, и если, например, уже пользоваться обычным дедовским методом, вот, то уже это там все равно, что, ну, например, варить в собственном офисе пельмени.
1: Ты знаешь, опять же, тенденция очень расслаиваемая. То есть есть места, есть слои населения, которые занимаются вот этими интересными способами. И есть слои населения, которые, то есть, тут конкретно ничем не занимаются.
0: Потому что индейцы. Вот.
1: Нет, индейцы, ну, не будем трогать. Это, кстати, люди, которые сохраняют человеческий облик. Вот, в отличие от многих своих соотечественников американских. Я имею в виду такой момент, как юридически он выражен в словах «сексуальное преследование». То есть, когда мужчины в транспорте на улице ходят с инфантильными физиономиями, потупя глаз и боясь нормально так по-человечески оценивающе долей там азарта в глазах взглянуть на женщину.
0: Как говорится, раздеть взглядом.
1: Да, да. Что, в принципе, я думаю, так и должно быть. Это же женщине комплимент, это же внимание. Конечно, не говорю о сальностях, там, искобрёзностях, а нормальное рыцарское такое раздевание глазами. Это же прекрасно. Там это практически
0: любование,
1: нет.
0: Да, любование,
1: это преследуется. Да. Вот, и вследствие многократного повторения вот таких вот конфликтов, вот эти совершенно глупые взгляды мужчин без сексинки в глазах.
0: То есть просто как на предмет мебели или на...
1: Сквозь даже.
0: Ну, сквозь, да.
1: Вот. И это расслаивание от самых каких-то загибистых способов до отсутствия всяческих способов, это результат одного и того же упадка вот этого самого общества, к которому мы все так стремимся.
0: А вот хотелось бы мне знать, то есть, да, эта проблема действительно существует, и как бы, так сказать, борьба с насилием против женщин, так называемым, она, в общем-то, принимает порой формы очень глупые, какие-то и нелепые, но тем не менее, ведь изначально наверняка вот такую цель перед собой поставили различные феминистические организации. То есть, по сути дела, как бы, ну, это своего рода уродство. То есть, любая феминистическая организация — это уроды, которые, собственно, ну, и так они обделены в общем-то, мужским вниманием, и, видимо, пытаясь компенсировать это, они, собственно, вот организуют...
1: Или гиперболизировать это мужское внимание. Да. Потому что, представляешь, ты приударить за феминисткой.
0: Да, это ужас. Вот, это все равно, что съесть сырого сама. Но подожди, я к тому хотел сказать, что тем не менее, как бы это модное было течение, там все базетки, значит, типа там ходили в шортах, трясли сиськами, однако смотреть на них было нельзя, потому что, дескать, она там феминистка, как бы, вот. Но сейчас вот тебе не показалось ли, что они сами от этого устали, и что, так сказать, нормальные американские девчонки уже затрахались вот гулять по улицам и не ловить на себя взгляды мужчин, может, им уже и не нужно это весь феминизм, не показалось ли тебе, что они просто идут, и если не глазами, то задницей просят, ущипни меня, ущипни.
1: Нет, пока понял, еще нет, понял, они именно только вошли во вкус. Но я хочу сказать, что все эти феминистические организации, садомазохистские клубы, гей там кварталы и все такое, это опять же все следствие одной причины. Общество, человечество в целом приходит в упадок, перепроизводится. Потому что, сам понимаешь, есть перепроизводство, конечно, людей очень большое. И как бы природа, она сама какие-то вырабатывает механизмы, препятствующие просто воспроизведению рода хотя бы. Угу. Это, конечно, это не спасет, если там все станут заниматься садомазохизмом. Демографический взрыв от этого не угаснет. Потому что есть люди на менее развитых экономических континентах с узкими глазами. Они-то этим-то не занимаются. То есть занимаются, но...
0: Ну, это уже на государственном уровне у них просто.
1: Да. Вот, то есть просто идет, это вызвано тем, что препятствуется воспроизведению человеческого рода самой природой.
0: Ну, ты знаешь, вот сейчас бытует мнение такое часто, вот по диапроектору, например, происходит передача там, и разные ведущие, они вот там так глазами еще всегда так хлопают судорожно, у них бельма так брык-брык, вот, но он почему-то ведет передачу. Кстати, часто нам присылают, вот, например, Татьяна Никаноровна Смекалка письмо прислала, почему все вот новые телеведущие так глазами сверк-сверк-сверк-сверк, вот, но ответить на этот вопрос я не могу, видимо, у них есть деньги. Ну вот, но это не важно. Так вот, они все отмечают как, ну не то, что болезнь, а как просто факт статистики, что Европа как таковая пришла целиком в тупик. То есть вот раньше была такая восходящая линия, там, да, потом некоторое время как бы такой застой в культуре, во всем, да. Вот, а сейчас как бы вот этот их застой культурный, цивилизационный, он выродился в... какую-то полную, так сказать, деструкцию вообще всех отношений. То есть, во-первых, с одной стороны, формализм дикий, с другой стороны, на фоне этого формализма, так сказать, половые извращения, там, насаживание грудничков. Ну, не в гайд-парке, а какой там в гайд-парк? Это в
1: нет,
0: Лондоне.
1: Ну, в принципе, такого особенно нет.
0: Потому что... это я утрирован. Ты же прям понимаешь, что всерьез так близко. Ты мысль абстрактна.
1: Хорошо,
0: Как бы я показываю два полюса. С одной стороны, вот по твоим же словам, я если, например, понял, на тебя производит напрыг какой-то джентльмен американский, и ты достаешь пистолет, то ты не имеешь права в него уже не выстрелить, потому что тебя во все дырки, значит, за то, что ты пистолетом помахал.
1: Ну, это, опять же, ты немножко скакнул с темы на тему, тоже
0: естественно, важное. Естественно, после вот. Того случая.
1: Да, в тотальной юридизации общества.
0: Вот, вот. Так, как бы, с другой стороны, вот эта тотальная юридизация общества, она же должна компенсироваться каким-то, ну, я не знаю, может быть, вполне возможно, появится какой-то новый панк. Может быть, появится фашизм европейский, понимаешь? Но это касательно Европы. А вот в Америке, мне почему-то, опять же, так кажется, и по твоим каким-то рассказам, никаких вот таких сдвигов нет. Да их особо и не было. Это страна, по-моему, Тома Джонса, да, он там, по-моему, с такими толстыми бедрами, дяденька. То,
1: да.
0: то есть никогда там вот не появится там Sex Pistols в Америке. То есть там появится какая-нибудь Нитти Гритти Дёрт Бэнд или еще что-то. Если о музыке говорить.
1: Опять же, если о музыке...
0: Да. Я тебя совсем запутал, да?
1: Да, я судорожно хватаюсь.
0: Я и сам не помню.
1: Ну, неважно. Главное, мы побольше фактов.
0: Фактов.
1: Здоровое, я бы сказал, такое явление по мне, судя там по телевизионным глупым передачам, обилие женского рок-вокала.
0: Угу.
1: Но не в глупом смысле, а в хорошем.
0: То есть, да ладно, ну женский рок-вокал в хорошем смысле.
1: Хорошо слушается, ты знаешь.
0: И... Нет, послушай, тут смотря что вкладывается вот в рок-музыку, да, то есть, ну, например, вот Мария Валерьяновна Распутина, певица, вот она поет «Я была на Гималаях», хороший вокал, но как бы с другой стороны есть Нина Хаген, у которой может быть несколько другая стилистика, но Нина Хаген, естественно, более как бы серьезный человек по всем понятиям, это просто человек, вот, поэтому как бы в данном случае вот эти певички многочисленные, которые мелькают по телевизору, как бы хорош не был их вокал, они, то есть, те же самые Барби, только вот на рок-сцене, ну, вот, с диапроектора.
1: Как раз, в общем-то, и нет, потому что они, у них вид вот этих любимых мною женщин 60-х, 70-х годов вполне милый, очаровательный, поют хорошо и, в общем, довольно-таки душевно. Вот, чего не скажешь там о многих других.
0: Угу, ну, понятно.
1: Да.
0: Ну, продолжай.
1: Вот, а что касается, опять же, Барби, то сейчас новое понятие вкладывается в выражение «живой концерт».
0: То есть там.
1: Там. Потому что то есть живой концерт – это значит концерт при полном зале, при полной продаже билетов. Почему? Потому что принято сейчас, дабы маэстро, дирижирующий коллектив.
0: Слушай, ты сейчас имеешь в виду, извини, что перебиваю, вот концерт классичной музыки.
1: Вообще.
0: Давай, знаешь, как бы, ну, вот рок-музыку немножко подвинем.
1: Ты меня сейчас собьешь, и я просто забуду.
0: А знаешь, что у тебя несерьезные тему, нельзя забыть.
1: Серьезно, у меня просто часы сейчас перепутались. Вот, сейчас вот по американскому времени...
0: А я тебе говорил, что столько часов не надо налеплять, уже не модно это. Да? Ну ничего, да, давай.
1: Вот по американскому времени у меня сейчас сон после завтрака. Поэтому я немножко вот путаюсь. Так вот, живой концерт — это когда обилие публики в зале. Потому что когда как бы билетов продано мало и народу пришло мало, дабы не расстраивать маэстро, дирижирующего или там что-нибудь еще, на свободные места сажают манекены, очень хорошо сделанные, имитирующие живое тело, манекены людей в разных позах, задумавшихся о музыке, улыбающихся чему-то своему. То есть полная иллюзия живого человека.
0: А вот маэстро об этом знает? Как бы это по умолчанию производит?
1: Знать-то он может и знает. Ну как он может определить вот коротким взглядом в публику во время поклона, сколько живых, а сколько этих самых манекенов?
0: А по шлепкам, то есть аплодисментизм, это, знаешь, происходит...
1: Ну, это уже вообще элементарно.
0: Понятно.
1: Да. Манекены повсюду. То есть ты заходишь в магазин какой-нибудь, музыкальный, например, и видишь, как...
0: Мика Джаггер, например.
1: Не, ну к нему так просто не зайдешь.
0: Да, вот. Что-то я позабавил, что не все как я, да.
1: Да, обычный магазин музыкальный с обилием роялей. И смотришь, как люди сидят, что-то там переворачивают ноты.
0: Да, там.
1: Вот. Потом оказывается, что-то просто манекены, а люди там, в общем-то, ну, один-два зайдет за день. То есть создается впечатление, что твой магазин посещаемый. Это раз. Создается впечатление то, что много людей, и ты там не оттуда ничего не свистнешь. Это тоже имеет значение. Вот. Вот и все, что я хотел сказать по этой теме.
0: Ну, а вот как бы это все понятно с манекенами. Вот хотелось бы спросить, поскольку ты ездил с классичным коллективом подработать, денег, значит, нажить. Вот ты, наверное, и ты же ездил не первый раз дуть там. Вот,
1: да, бывало.
0: То есть дул уже там. Вот, вот в этот раз, когда ты ездил дуть, значит, насколько, на твой взгляд, изменилась именно публика на классичном концерте? И изменилась ли она вообще? То есть сколько было народу? Вот мы сейчас давай возьмем только Америку, не будем говорить о Бразилии, именно по Америке. Какие, в каких штатах? То есть и есть ли как бы зависимость? Можно ли проследить зависимость посещаемости
1: зависимость
0: от штата?
1: Посещаемости. Там, да. Небольшая, просто можно подчеркнуть то, что в Нью-Йорке в зале в основном сидят бывшие наши. Вот их там большинство. Вот. Что касается других залов, в принципе, одно и то же. Но тенденция печальная такая, что не только у нас большие симфомонстры играют всякую ерунду. Вот. И не только у нас пытаются вытащить, мягко говоря, второстепенные произведения, пусть даже очень хороших авторов, которые у них все равно есть. Хоть ты там будешь разбитховен, у тебя что-то да есть такого.
0: А прости, так немножко давай от темы о публике отойдем, пока вот это вот выплыло. А чем это объясняется? Почему бы не выбрать какие-то известные, хорошие произведения и не сыграть их хорошо? Что же это за идиот выбирает заведомо холостую фишку?
1: Ну, опять же, это один из признаков или как бы показателей, может быть, упадка и тупика. Когда возникает этакая энциклопедичность всего, вот, например, ты записываешь все произведения Машковского. Это такой дяденька писал этюды для пианино.
0: А, я думал, вот. Мой однокашник, он сейчас это на заводе. Ну, не важно.
1: Ну вот, то есть дети сейчас, то есть многие, почти все пианисты, которые учатся профессионально, играют его этюды. И кроме этого ничего. Оказывается, он сочинил еще кучу произведений, никому не нужно. И вот это сейчас начинают записывать, например.
0: Послушай, ну вот объясни мне. Вот, скажем, мы играем с тобой в одном коллективе.
1: Да.
0: У этого коллектива есть песня, там, «Шел Гагарин по тропинке».
1: Угу.
0: Мы же ее не играем сейчас на концертах, потому что мы понимаем, что она как бы немножко пережила свое время, это была веселая, хорошая фишка, но сейчас просто нам неинтересно, и как бы публика это тоже понимает, как бы уже, ну, скучно, скажем так. Вот. А почему же этого не понимает взрослый дяденька с палкой, который дирижирует? Вот,
1: ну, непонятно. Во-первых, если бы ты не был таким глубоким, утонченным человеком, вряд ли...
0: Тонкочувствующим искусством.
1: Да, я вряд ли нашел бы с тобой общий язык. А дяденька с палкой, или он просто ничего не понимает, или он стебается.
0: Или пьет.
1: Или, ну, это...
0: А, ну, извини, да, одно и вот. То же.
1: Или он просек свою, как бы, экологическую нишу среди вот этой самой конъюнктуры классичной и играет то, что другой еще не успел сыграть.
0: О, как.
1: Вот. Или все это вместе.
0: Угу,
1: еще приятно, кстати, замучить своих музыкантов, играя всякую ерунду. Но, а возвращаясь к публике, что да, печально... Публика набивается полными залами и радостно аплодирует тому, что, в общем-то, вот, у меня вызывает недоумение, мягко говоря.
0: Послушай, вот как бы во время моего последнего посещения этой Великой Свободы меня просто, значит, позвали, там меняют вот эти здоровые, так сказать, амортизаторы под статуей Свободы, и меня позвали, значит, чтобы очистить их от планктона, там, от ракушек, ну, как консультант.
1: Двоим способом вот этим.
0: Да, да, ну, не обо мне сейчас речь. Вот, я как бы там посетил некоторые концерты, и, в частности, очень много посещал кинотеатры. Я обратил внимание, что там, значит, к каждому удачному моменту или неудачному, ну, все равно к какому, главное, вот, например, момент склейки, кадр сменился, камеру перевели, ничего особенного не произошло, они, значит, все жрут попкорн, и в момент перевода камеры кричат «О май гад!» Вот так театрально. Вот. А когда, значит, я спросил у одной аборигенки, дескать, скажи мне, вот что же это за группа «Оазис» такая у вас новая? Она выпучила глаза на меня, базетка, и так типа «О, да это же так же гениально, как Битлз». Вот. То есть, ну, представляешь себе, да? Какой ужас. Но смысл не в этом. Вот как бы публика, которая ходит на классичные концерты, кричат ли они «О май гад!» и едят ли попкорн. Это очень важно, потому что...
1: Ну, да. Не принято попкорн есть. Многие, кстати, интересуются этим. Потому что действительно тот же Кондрашин назвал американскую публику жующей. Бывают концерты на таких точках, которые как бы универсальны. Там и спортивные соревнования проходят, там и выборы мисс этого штата, там и выставка собачек, там же классичный концерт и какой-нибудь...
0: Ярмарка пива.
1: Да, или баптистский просто сейшн какой-нибудь. Вот. И там люди по привычке, ну, они вчера были здесь на хоккейном матче, а сегодня они слушают Чайковского. Ну, по привычке они пожевывают, конечно, этот попкорн, но в серьезных залах обычно не жуют. Вот. И там они стараются себя вести правильно и как бы соответствовать этим меркам классичным. То есть они ритуально тусуются по классике.
0: Ага. А форма одежды, вот, как бы, например, в городке Прага вот летом, вот этим прошедшим летом была такая повальная мода ходить в семейных туалетах.

0: смокингах, которых в трусах, конечно, не ходят. Это не точно, ходит. Да. В трусах ходят обычно музыканты на репетицию, потому что им жарко, непривычно. У них вот у наших музыкантов сейчас вот по часам экологическим зима, а их привезли, а там 25 градусов.
1: То есть там сейчас жарко, да?
0: Да, здесь люди в это время у нас ходят в штанишках, как очень прилично и нормально себя ведут. А там считается, что во время, ну, зима все-таки в организме, и вот им жарко. И они считают, что надо вот ходить в таких трусиках, называя их разными модельерскими терминами. Но все равно я с тобой согласен, это трусы. Для меня это тоже трусы. Я в них вот не хожу, честно.
1: Ну что же, я хочу, так сказать, нашим славным героям, которые нас слушают, сейчас сказать, что вот тот музыкальный фон, который идет так ненавязчиво под нашу беседу, это, как сказать, чисто американская группа, она такая же гениальная, как Битлз. Название ее я выговаривать не буду, потому что она вам ничего не скажет.
0: Но она замечательно передает атмосферу. Атмосфера, вот зайдешь ты в лифт какой-нибудь гостиницы.
1: А там такая жужжалка.
0: И вдруг такая жужжалка именно на такой же громкости, также членораздельно.
1: Вот. И цик-цик идет.
0: Да, да, цик-цик. Также ты это слышишь в магазине.
1: Вот. А я, собственно, предлагаю, как бы у нас сегодня специальная подборка американизированного, так скажем, искусства. И даже вот ансамбль молодежи называется ВАСП, переводится как стопроцентный американец. Так же гениально, как Битлз. Я предлагаю послушать это произведение вот, культуры. Это Кока-Кола ведь.
0: Ну давай, я не буду спорить.

0: И напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» Антон Королёв. И, собственно, речь у нас идет о государстве Америка, которое он недавно посетил. И поскольку он там посещает его часто, как халтурит, дует, вот вы слышите, дует. Вот. И то, собственно, он хорошо видит динамику развития в ту или иную сторону местного населения, местного колорита, там, природы разных и всего такого прочего. Вот о чем я хотел еще с тобой поговорить.
1: Вот да. Насчет динамики, да, очень. Я вот в этот раз, ну, прям расстроился, насколько потерян Америка и колорит Америки. Угу. Мы теперь его можем понюхать вот в этих дурацких фильмах, которые показывают. Угу. Вот, то есть ты можешь не смотреть на сюжет, но ты можешь ощутить там какой-то американский колорит. Насчет природы, все, в общем-то, как было, и слава богу. То есть там довольно чистый воздух. Даже в городах, которые издревле у нас считались загазованными, и, мол, там полицейские стоят в этих, которые вот от стронца оберегают. И вообще у них искусственные деревья на улицах. В общем, деревья у них нормальные, и с воздухом тоже в порядке. Вот. Но удивительно, что страна, обладающая, вот, на мой взгляд, довольно-таки приличной экологией, имеет такое количество недоброкачественного людского материала. То есть каждый третий на улице, особенно крупных городов, дегенерат.
0: Неважно, вот, независимо от признаком ты судишь? То есть, ну, по разговору или как бы видно... Вот,
1: ну, на... я с ними обычно не разговариваю, не о чем просто беседовать. Face Control, который, кстати, вот, очень перспективный метод, набирающий у нас силу и очень мне помогающий, в общем-то, в этих путешествиях. И просто комплекция, ужимки, наличие съестных каких-то продуктов в руках.
0: Послушай, прости, что я перебивал.

0: Собственно, а не было ли у тебя такой мысли, что это наши бывшие соотечественники? Просто вот как пример, например, туда свалил один человек, который тут длительное время занимался музыкой, ну, вернее, продюсерством, но очень неудачно. Он такой, знаешь, мелкого роста, у него там пальцы как-то нелепо загнуты. То есть вот скажу прямо, что он по национальности еврей, и как вот, да, вот он является символом такого вырождения именно этой нации. И он сейчас, значит, свалил туда, там что-то какие-то там... Это открыл фирму, дела идут у него так не очень хорошо, но однако, как ни странно, идут. Вот. И поскольку в свое время Америка это была такая типа мечта для вот людей подобного, скажем так, рода, и не только. А, спасибо. Это я вот сказал, тут мне принесли, да. Так вот, и, собственно, очень огромное количество как бы туда свалило народу, чтобы как бы вот сделать там бизнес. Вот, может быть, это именно наш вот соотечественник, потому что если бы ты видел вот этого товарища, теперь уже господина, я думаю, что ты бы еще бы низшего был мнение о наоборот. А если бы ты еще с ним поговорил? Ну, да ладно. Ну,
1: ты знаешь, наши, они, во-первых, все-таки как на людей похожи, они все-таки живые.
0: Ну,
1: хотя...
0: нет.
1: Ну, доверьтесь моему
0: Послушай, опыту. Послушай, ну как, ну я-то вот представлю. Ну ладно,
1: ладно,
0: не
1: вот,
0: буду.
1: Доверьтесь моему опыту, молодой человек, как говорит один из полковитых маэстро. Ну вот.
0: Он не доверится. Он, во-первых, глухой у нас. И все, что ты ему говоришь, ему по барабану. Так что ты только ко мне апеллируй. Вот, мне, видишь, принесли. Да, ну продолжай.
1: А что касается американской мечты, то это дело действительно настолько вот в крови уезжающих людей, что они с порога начинают ловить кайф от Америки.
0: У тебя это было?
1: У меня нет, я же не приехал туда жить. Правильно. Меня возят насильно. То есть я подписался подзаработать в коллективе. Я как в армии. То есть меня, как бы я ни старался, что бы я ни предпринимал, раньше не выйдешь.
0: Угу.
1: То есть чем тебя, пока тебя не опустят в Шереметьево там на землю, ты из гастроли не вернешься.
0: Угу.
1: Разве что тебя могут там выслать из страны, если ты там что-нибудь совершишь противозаконное. Вот. А я говорю о людях, которые уезжают навсегда. Американская мечта тут же начинает у них цвести в их сознание, начинает ловить кайф от всего американского. Невзирая на то, что здесь он был все-таки там какой-никакой музыкант, там он в лучшем случае поначалу клеит ящики и очень этим доволен.
0: Ну вот, кстати, прошу прощения, опять что перебиваю, вот именно вот самые такие выкрики не вовремя «О май гад» в кинотеатрах происходят со стороны вот таких людей, которые явно приехали, вот они из Пскова откуда-то, они, значит, перебрались к американской мечте и видят все вокруг попкорн, жуют и кричат «О май гад». И они тоже кричат, и как очень часто не в попад. То есть, в принципе, можно определить вот попервой, что это как бы именно...
1: Ну, для этого, кстати, вот существуют такие курсы. Не у всех хватает возможности и денег на них попасть. Иногда община организовывает посещение этих курсов, иногда приходится за свои. То есть, просто элементарного поведения. Вот, например, человек, входящий в церковь, православную, должен знать, что если он мужчина, он должен снять шапку. Если он женщина, он должен быть в платочке желательно.
0: И стоять справа.
1: Вот. Если ты войдешь там...
0: Или слева.
1: В какой-нибудь...
0: Я не помню, да, ну извини.
1: Например, индейское капище, это может быть там ровно наоборот, но ты же не можешь заранее этого знать.
0: Конечно.
1: Вот для этого существуют такие курсы. Там тебе объясняют, когда кричать «My God», или как ты там сказал.
0: Не вот. Помню. У меня это на пленке записано, я сейчас отмотаю.
1: Угу.
0: «О май гад».
1: Так.
0: Еще раз поставить? Ну, не могу уже мотать, сейчас садиться в батарейке.
1: Просто я сейчас вспомню, о чем мы за это перед этим говорили.
0: О бабах. А, вот. Нет, подожди, о бабах это мы до эфира. Мы говорили о этой. Ладно, давай, раз забыли, значит, не важно.
1: Вот они, что, они короче, все знают, что американцы это очень толстая нация.
0: Вот это я и...
1: Но не знают, насколько это сейчас действительно так.
0: Подожди, а негр Майкл Джексон?
1: А это не американец, да, это понял. Человек оттуда.
0: Ну, ты почему-то показал, ткнул именно у себя на это место, говорит, неприлично. Ну, ладно. Давай, ладно. Да, так вот, американцы — нация толстых, так.
1: Да. И это не имеет отношения к словам Горького о американском джазе, потому что все знают, что Горький хотел написать эссе, исследование о американском джазе. И он начал это делать, он написал... Джаз — это музыка толстых, и он хотел написать «Толстых губ». Но в это время пришло как раз известие из гор, что Ленин умер, и Горький пошел его, так сказать,
0: хоронить.
1: Да, отпевать. И, а тут же референты, которые были у Горького, естественно, подсаженные определенными службами, выхватили это и размножили. И
0: стало, так что, что это за ленинской кончину все перевертыш,
1: да,
0: получился.
1: Да. Вот. И, но у этих людей толстые, в общем-то, все.
0: Кто-то... А, понял, понял. Так слушай, а вот тут ставят вопрос.
1: Поэтому, меня... кстати, да, они говорят, довези мою задницу, потому что основная часть тела...
0: Гуска.
1: Вот.
0: Скажи, пожалуйста, вот как бы тут многочисленные беды творятся ведь и с нашими согражданами. Вот, например, у меня на глазах, это совершенно серьезно, достаточно большое количество моих друзей, которых я очень люблю и уважаю, значит, подверглись каким-то, видать, базитическим давлением рекламным, я уж не знаю, и начинают потихоньку убивать себя, свой без того слабенький мозг. Вот один, например, значит, закупил вот этот тренажер, который везде, значит, Аплекс, он, по-моему, называется. Ну, вот, то есть для меня это как бы начало конца в данном случае. То есть раз человек не поленился позвонить этим базетам, то, во-первых, он играет им на руку.
1: И купит не один, он потом еще купит. Потому
0: да,
1: что,
0: есть, значит,
1: извини,
0: это уже...
1: Саша, я тебя просто вот, это трепещущая такая тема. Ведь приобретя этот тренажер, человек ведь скоро побалуется, и как ребенок, у него же обычно детям этим дарит кучу машинок, они у него все валяются. У него валяется тренажер. Поэтому стоит
0: так,
1: не $300 там, а 60, положим. Вот. И, а вдруг он по телевизору видит, что вот для вот, вот этой вот ягодичной мышцы,
0: партняжные мышцы,
1: есть еще один тренажер, еще более кайфный, который вот...
0: Ну, ты знаешь, кстати, тут немножко объяснение такое. Вроде вот парень, он как бы умный, при бабе там живет. Вот другое дело, что баба постоянно смотрит телешоу, я сама, я его предупреждал, говорил, ты смотри, то есть ты опасайся. Ну, конечно, к врачу нельзя бабу вести в данном случае, но как-то давление должно быть. То есть, например, ты должен стукнуть кулаком по столу и сказать, не войдут в моем доме, в мой дом вот эта скотобаза, и нечего тут включать диапроектор, когда там вот это вымя что-то вещает, к примеру. Вот, но он моего совета не послушался, прошел месяц, он мне звонит, говорит, я купил вот Аплекс себе. Я, ну,
1: он позвал, наверное, попробовать.
0: Я, да, нет, нет, ты что, нет. Я как бы так очень отнес спокойно, не стал ничего говорить, он почувствовал в моем молчании, так сказать, очень скрытое опасение и тревогу за его здоровье. И знаешь, что он мне сказал?
1: Uh-huh.
0: Он сказал, ну ты так помолчал, потом говорит, ты знаешь, ты пойми, это же вот не для того, чтобы там что-то пресс накачать, еще что-то. Это как бы для начала новой жизни. Вот он лежит, и я знаю, что вот я к нему подошел, что я вот могу его взять. Вот ведь надо как-то вот немножко себя взбодрить. То есть не концертом классичной музыки, не там даже не покупкой, я не знаю,
1: хорошего
0: там...
1: пива.
0: Хорошего пива, к примеру. Или там не просто не созерцанием природы. А он вот себя взбадывает. Тогда чем же он отличается от своей бабы, которая смотрит телешоу «Я сама»?
1: И после вот, таких слов, кстати, вот я думаю, ты в своей вот внутренней картотеке переместил этого человека спокойно, ни в чем его не осуждая, я думаю. Ты перемещаешь человека как бы на другую полку.
0: Уже и... пациент, да.
1: Все, да.
0: Пациент.
1: Вот. Ну, значит, тренажеров тоже. Это, кстати, этому подвергаются и многие наши. Что делает человек, когда туда приедет? Вот, значит... Вспоминают о нем здесь. Вот он уже там машину купил.
0: Да.
1: То есть все. А когда он купил машину, он начинает ездить, как они.
0: В смысле?
1: Вот 50 метров надо человеку переместиться. Он заводит машину, снимает ее сигнализации, едет. Вот, потом ставит ее, глушит, опять ставит
0: на сигнализацию. Там.
1: Паркует. Да, он долго ее паркует. Вот. В результате он на ней все время сидит и ездит. Вот. И у него становится вот эта большая задница, которую он, да, сбивает вот этими тренажерами.
0: Послушай, послушай, ну, а вот с другой стороны, как бы вот в приватной беседе по сотовым спутниковым телефонам ты мне оттуда звонила, мы разговаривали, ты говоришь, тебе говоришь, Саня, сколько здесь жирных стало? Я говорю, а как же Аплекс? Ты мне что-то невнятное там начал бормотать, но потом этот канал переключили на, значит, беседы с чеченскими террористами, нам пришлось прервать наш разговор. Вот, тем не менее, мне очень интересно услышать, вот при таком обилии этих тренажеров, значит, не виден результат. Может быть, это как бы эти тренажеры и все вот это вот, все эти прибамбасы, они как бы у них работают так же, как здесь сработали вот с моим другом-пациентом тире.
1: Ты знаешь,
0: то есть, типа, был начало какой-то новый.
1: Это там, одна из загадок, потому что если вернуться к диете, они же едят все. Там у них на каждом продукте написано низкий процент жира и нет холестерина.
0: Ну, вот. Сейчас тоже тут тоже так пишут,
1: как бы. Однако же, человек, который питается там, вот у меня была знакомая девушка, она поехала туда поучиться на 4 месяца, она была стройная, как фотомодель. Вот, и кончилось это довольно печально.
2: То есть поподробнее нельзя.
1: То есть никакие диеты сейчас не способны.
0: То есть жирный, что ли, вернулся?
1: Да.
0: Можно беременный просто.
1: Ну, все тело не бывает беременным.
0: Да. Ну, пухнут, говорят, а надо беременный. Вот у нас, видишь, по коридору опять ходит. Кстати, так не выяснили. Откуда? Ну, я не могу понять, откуда она тут взяла. Ладно, это потом разберемся после программы. Так слушай, вот хорошо, объясни тогда такой феномен. Значит, нация катастрофически толстеет. С другой стороны, гигантские средства вкладываются, насколько я знаю, гербалайфы у них уже не в моде. А вот вкладываются гигантские средства во всякие там модные, там мощные наездники, во все эти аплексы. То есть целая индустрия работает. Вот как это сопоставить, на твой взгляд?
1: Я немножко вернусь назад, когда я там промямлил про вот этот амплекс, или как ты его назвал. Это, в общем-то, насколько я понимаю, новое изобретение. И ну, что я его там по телевизору не видел, потому что эти аплексы показывают по платным телеканалам, по кабельным.
0: То есть ты еще должен бабки заплатить.
1: То есть это цепочка выкачивания денег по каждому поводу. То есть ты платишь деньги, чтобы увидеть такую ерунду, за которую ты заплатишь деньги, тебе ее пришлют. Вот. Целая индустрия особенно каких-то детальных выкачиваний денег. Например, под соусом какого-то начатия новой жизни, освоение новых как бы профессий вот, в каком-то домашнем режиме. Например, ты летишь в самолете, вот, ну как там раньше, тебе такие духи продадут, там, дадут тебе пивка за доллар и все такое прочее, покажут кино или дадут наушники послушать радио. Значит, наушники частенько теперь за деньги, это раз.
0: Да.
1: Но дабы выкачать еще денег из своих пассажиров, придумали новую, на первый взгляд, интересную вещь. То есть ты можешь ощутить себя, например, штурманом. Тебе дают определенный перископ, и ты посредством вот этого оптики ты видишь то, что делается под самолетом. Тебе выдают за деньги какие-то адаптированные штурманские карты, то есть не настоящие.
0: По-моему, ты что-то гонишь. Ну ладно, да, продолжай. Тем не менее, интересно.
1: Я просто замучился отказываться. Мне предлагали очень настойчиво. То есть тебе дают карту, которая, по которой якобы штурмана водят эти самолеты. Естественно, она близко не лежит.
0: Вот. Ну да, а то бы угоняли чаще.
1: Нет, просто профессиональная карта, она простым человеком же не поймется.
0: Ну все равно, что, вот, например, нам сейчас с тобой через рентген показать плод у беременной.
1: Да.
0: Ну что, кто же ее опустил? Ну ладно, вот. Да.
1: То есть, или ты можешь себе представить наоборот, как бы... радистам тебе дают какой-то кусок вот этого летческого эфира в специальных наушниках за деньги. И тебе дают микрофон, и ты якобы маленький черный ящичек тебе выдают. И ты наговариваешь туда за деньги, ты чувствуешь себя как бы летчиком. Вот. На самом деле ты, естественно, полный дебил. Это все равно, что тебе сейчас посадят симфонический оркестр и дадут нажать скрипку. Несколько нот на рояль. Да, скрипку, и сказать, что вот вы похожи на музыканта.
0: Да. Вот. Ну, знаешь, может быть, это как бы ну, конечно, дебил, это понятно, но, с другой стороны, может быть, такое приобщение, оно как бы пойдет на пользу, например, детенышу какому-нибудь, он родился и сразу почувствовал штурманом.
1: Нет,
0: как
1: не дает, потому что он себя почувствовал уже штурманом, и типа ему уже неинтересно.
0: Понятно.
1: Он ищет, где бы еще доллар потратить, чтобы стать, там, например, погонщиком там, бизонов где-нибудь в зоопарке.
0: Вот. Послушай, ну вот, значит, не дает мне все-таки покоя эта мысль. Значит, с одной стороны, значит, продуктовая промышленность, которой они набивают свои тушки, значит, у них от этого задницы толстеют. Плюс, значит, с продуктовой промышленностью консолидируется автомобильная промышленность, на которой, значит, эти задницы сытые перевозятся. На другом конце стоят, значит, как бы вот эти тренажеры. По большому счету, может быть, все это принадлежит одному человеку, потому что жирный, естественно, хочет стать худым и готов за это заплатить деньги. Поэтому, знаешь, вот, так сказать, автомагнаты и продовольственные магнаты еще так хренак и подбили под себя отрасль вот эту спортивную. Давайте-ка мы нашим вот этим...
1: Зачем?
0: Ну, они... я просто к предположению высказываю.
1: То есть они подбили в смысле того, что действует как бы сообща и... конечно, еще бы. Они раскручивают людей, значит, те жиреют, потом у них раскручивают, те худеют и так далее. Что касается машин, я должен опять же сказать, что, конечно, в больших городах там плохо, когда большие автомобили, должны быть специальные маленькие модели. Но если 2,5 года назад, когда я там был предпоследний раз, европейские и маленькие машины имели только аристократы и дегенераты, как принято у нас говорить в народе. Сейчас это очень, их очень много BMW, там, всяческих там Renault и так далее.
0: Ну, это, знаешь, вот. В одном известном фильме сказали, что хорошие самолеты американские, а потом так подумал, добавил, да, особенно как к ним есть немецкие запчасти.
1: Ну, может, про самолеты не знаю, но, короче, ты на улице какого-нибудь штата, вот. Да, ну, у них же улицы там кругом. То есть то, что у них шоссе, это улица, считается.
0: А, кстати, может быть, там нет пешеходных дорожек?
1: Нет, потому что все ездят на машине.
0: Ну вот, видишь.
1: Вот.
0: Кстати, из-за этого, наверное, большие убытки несет обувная промышленность, потому что меньше, знаешь, происходит стертость подошв. Это, кстати, может быть, сейчас все скажут глупость, говорит, а подумайте
1: сами.
0: Там
1: поставлена реклама так, что ты должен иметь много ботинок.
0: Ага, понятно. Вот. Вот даже шкафчики видел,
1: втирают. Я к тому, что потерян, опять же, автомобильный колорит Америки. То есть эти трехспальные капоты, которые
0: уже не модные.
1: Уже только если у тебя такая машина, она обычно старая и подержанная очень. И обычно ты какой-нибудь пуэрториканец, который не может себе позволить что-нибудь получить.
0: Или сутенеришка из гетто.
1: Да, видимо так.
0: Ты знаешь, я хочу предложить нашим радиослушателям все-таки звоните нам по телефону 203-19-22 и, так сказать, делитесь с нами, может быть, своими впечатлениями о поездке вот в страну, где восстановлена статуя свободы. Вот. Ну и вообще, так сказать, можете задавать вопросы Антону Королеву. Вот он недавно вернулся. Так слушай, значит, получается глобальное ожирение нации, дегенеративизм, как ты говоришь. Но вполне возможно, вот не показалось ли тебе, что, может быть, там каким-то образом прогрессирует философская мысль. Может, тут эти толстые, с виду дегенеративные американские дядьки с гамбургерами, они там внутри себя несут целую там библиотеку британскую.
1: Значит, по данным моего фейс-контрола, я считаю, что философскую жизнедеятельность мозга скорее ведет негр, который ночует в картонных коробках на улицах. Вот, чем вот этот чистый, так сказать, вымытый и выглаженный американец с огромным пакетом мороженого в руке.
0: Угу. Ну что же, давай послушаем, что думают об этом наши радиослушатели. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
3: Ребят, привет.
0: Приветствую.
3: Интересная у вас передача, я не сплю. Слушай, знаешь, что меня интересует? А вот аудиоаппаратуру, какую они больше предпочитают, янки-то?
0: Угу, спасибо,
3: что, кстати. Японская, европейская?
0: Интересный вопрос, спасибо.
3: Ага, пожалуйста.
0: Действительно, вот как бы ведь Япония заполонила весь мир. Вот, и плюс еще говорят, датская аппаратура хорошая. Мне вот из Дании прислали кекс и магнитофон. Магнитофон я сразу променял еще на 5 кексов. Ну ладно, это опять все о себе.
1: Вот не знаю, замучаешься определять, потому что это один из моих таких печальных опытов. Очень много новых моделей, которые устареют буквально через несколько месяцев.
0: То есть ты имеешь в виду бытовую технику?
1: Бытовую, да. И электро, и магнитофоны, и все. К сожалению, это касается даже как таких прекрасных творений человеческих рук, как клавиши,
0: инсоники
1: всяческие.
0: А,
1: да.
0: Слушай, есть... а вот бытовая техника, например, вот можешь сейчас назвать? Я вот просто не помню. Помню, был этот самый катушечный магнитофон, назывался Джимми Картер. Вот, но потом там в суд подали, отменили это дело. А вот какая-то, может быть, ты вспомнишь сейчас американскую фирму, выпускающую видео или там бытовую технику.
1: Ну
0: там вот, которая местная у всех стоит, типа нашей электроники или весны.
1: Ну, не знаю, ну, не знаю. Ты зачем мне подлавливать? Ну, ты же не мог предупредить, между прочим.
0: В записи же.
1: Вот, единственное, что меня еще расстраивает, это же тенденция. То есть люди создали модель замечательную, например, там, в виде магнитофона или кого-нибудь синтезатора. Через полгода она считается отсталой. Она может работать еще 30 лет. Вот, то есть обесценивает человеческого труда замечательного, который достиг этого. Вот, ну, то же самое немножко касается музыки. То есть я пытался найти какие-то записи хороших джаз-роковых, например, коллективов, более старые, чем там есть. Вот. Ничего подобного. То есть, конечно, есть там признанная классика, там те же Битлы лежат всех годов, которые
0: хочешь. Конечно, да, это гениально, да.
1: Вот. А что-нибудь там, типа из.
0: Ну, джаз... понятно.
1: Ну да.
0: Так слушай, вот как бы музыка это все, ну.
1: Нет, но ведь печально, понятно. Люди же записали хороший диск, и его не найдешь.
0: Согласен. Но гораздо более печально, на мой взгляд, все-таки это обстоит дело с автотранспортом. То есть вместо того, чтобы как-то обезопашивать и без того прекрасно ездящие старые модели, ну как старые, вот там чем плоха там, например, там марка BMW какая-нибудь там серии 525, я не знаю, или там всякие аудио из этой серии там 80-х годов, бочки, их можно также выпускать. Вот, просто усовершенствуйте, сделайте там какие-нибудь подушки безопасности. Зачем изготовлять какие-то суперскоростные автомобили, которые...
1: Чтобы люди, которые ездят на старых хороших машинах, читались идиотами и непрестижно получающими зарплату.
0: Ну вот, во-первых, это, а во-вторых, какие деньги угрохались на те модели и какие угрохаются на новые, понимаешь? С видеотехникой тоже, конечно, обидно,
1: и, потому кстати, что... извини, да. Я вот одна из загадок, не знаю, куда это все девается, старое. То есть можно найти в каких-то лавках очень старые аппараты, там, 20-летней давности, они типа как антиквариат, может быть.
0: А помнишь, был такой Sharp 3/7, мечта всех молодежных форцовщиков.
1: Ну вот время. Редкость такая, что я даже там не встречал такого аппарата.
0: Ну нет, это как бы вот здесь он был, там, я думаю, то и не дошло.
1: А, видимо, просто он весь здесь и осел.
0: Я думаю, да, вся партия. Но, тем не менее, действительно, вот загадка, куда это все может деваться. Как правило, вот здесь, вот у нас, в нашем государстве, в нашей необъятной, всю старую технику, ну, за исключением автомобилей. Автомобили у нас вообще понятие, заметьте, очень странное. То есть вот до сих пор 417-й москвичи ездят и ездят нормально. Конечно, пердят, там все трещат, но передвигаются. А с техникой тут все проще. Вот всю старую технику, холодильники, все эти дела куда? На дачу. Все на дачу везут.
1: Ну, у них еще есть такая форма, я забыл это английское слово, то есть когда ты в определенный день выставляешь все за 3 копейки, выносишь из дома все, что тебе не надо,
0: а,
1: старые диваны, там... старые. Этим пользуются наши иммигранты.
0: Они вьют себе гнездо.
1: Да, и чем меня это радует? То есть они к вещам относятся по-человечески. Человек привыкает там, вот если положить не на твою кроватку определенной конструкции, которую ты промял в определенных местах и очень ее любишь.
0: Да, со мной будет, это было три
1: будет,
0: года
1: тебе
0: почти.
1: Тебе будет
0: да.
1: не по себе. Вот. А когда у тебя что-то свое, и вот ты вот это свое в этом доме сохраняешь, вот, а потом дети твои спят на дедушкином диване, это же
0: ну,
1: замечательно.
0: Как бы да, как бы,
1: а у них это тоже вычеркивается из жизни. Ты купил там суперсовременную мебель, которая тебе нафиг не нужна, а диван, на котором, можно сказать, произошла твоя первая брачная ночь, ты выставил, и какой-то там негр его подобрал.
0: Да, да, это весьма-весьма грустно. Ну что же, мы продолжим разговор с Антоном Королевым после небольшой совершенно паузы. И мы продолжаем нашу беседу с Антоном Королевым о такой, понимаешь, стране, как вот Америка. Слушай, вот, собственно, ты говорил тут в своей речи вот о том, что они, дескать, умеют заботиться об окружающей среде. Вот, судя по состоянию амортизаторов под статую свободы, я бы этого не сказал. Конечно, они заботятся. То есть, раз они вот решили провести эти профилактические работы по очистке от планктона, заботятся. Но, тем не менее, все-таки вот эти огромные, значит, наросли, ракушки, все это нам пришлось убирать.
1: Так ракушки же, они же экологичные.
0: Ну, дело в том, что они дохлые уже давно, уже полуразложившиеся, поэтому там речь об этом не идет. Все вот, значит, эти пружины гигантские, в общем,
1: они дохлые, потому что пружины-то жмут, они только там селятся. Хрясь, там что-то это тектоническое.
0: Ну да ладно. Сдвиг. Ты мне вот что скажи. Вот, собственно, ведь культура любого общества, в принципе, и благосостояние этого общества, оно определяется некоторыми факторами. Черт, опять себе по глазу стукнул. Говорили мне, не махай локтями. Ну ладно. Так вот, собственно, о чем я? Да, некоторыми разными факторами. Вот один из факторов, я, например, считаю, что это любовь к регги-музыке. То есть государство, в котором популярна регги-музыка, оно как бы заведомо благополучное
1: там,
0: государство,
1: кстати,
0: в
1: вот
0: принципе.
1: Насчет этого критерия немножко послабже, чем ожидалось. Вот там рэпа много, кантри, сам понимаешь, взорвались. Вот. А вот этой самой регги-музыки в пластиночных отделах даже очень больших магазинов невелики.
0: Так вот, и еще один из факторов — это сохранность и, вернее, забота о памятниках старины. Вот все-таки
1: статуи... Там все нормально у них, потому что у них особенно их и нету.
0: Понятно. Ну, ты знаешь, я предлагаю, в общем-то, послушать, может быть, телефонный звоночек, потому что звонят 203-19-22. Ваши соображения и ваши вопросы мы с радостью выслушаем. Доброй ночи. Мы вас внимательно слушаем. Вы в прямом эфире.
4: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
4: Вот у меня к вашему гостю сразу два таких вопроса. Угу. Ну, вот, во-первых, вот первый вопрос. Я вот сам был в Америке, но, правда, достаточно давно. И вот у, так сказать, рядовых американцев о России такие вот впечатления на уровне матрешка, балалайка, там Достоевский, Толстой и,
0: медведь.
4: Как ни странно, Лимонов. Вот как ни странно, Лимонов. Uh-huh. Вот мне интересно, вообще вот в таком вот стереотип этот как-то изменился или нет? И вот второй у меня вопрос, вот так вот по фильмам, когда так смотришь на американских, что ли, девушек, значит, какой образ, так сказать, встает, что такая перекачанная девица, которая владеет карате не хуже Брюса Ли, которая там повернута на феминизме, которая там сразу хватается за пистолет по малейшему поводу. Я вот такого вот, когда там был, не заметил. Вот как вообще вот впечатление об американских девушках в этом вот плане? Вот такие вопросы у меня.
0: Спасибо. Пожалуйста. Спасибо.
1: Саш, можно я сначала начну последний отвечу?
0: Да, потому что на первый у меня есть тоже свои соображения.
1: Ну, ты потом после меня выскажешь.
0: А вдруг я хочу сейчас, может?
1: Ну, ты, может, просто боишься забыть.
0: Да? Ну, ладно.
1: Короче, говори. Очень...
0: Я сегодня добрый. Ничего в этом нет смешного, что я добрый.
1: Очень, мягко говоря, печальные впечатления об американских девицах. Uh-huh. То есть редко в какой стране найдешь так мало привлекательных барышень. Независимо, опять же, от расы. Может быть, даже, кстати, в негритянской. Вот. Что касается первого вопроса, я думаю, во-первых, про Лимона уже давно забыли, потому что годы идут. Его и здесь-то... Нет, помнят. Все-таки он недавно был в Монмаранси. Да. Это прибавило ему популярности. Вот, а значит, что касается отношений к нашей стране, то раньше это была экзотическая страна, действительно, люди из Медвежатника приезжали, еще что-то играют на симфонических инструментах, вот, и еще у них всякие Достоевские есть, то есть необычно, и можно было блеснуть знаниями какой-то из... То есть ты расскажешь что-нибудь про страну Свазиленд, ты тоже будешь казаться вообще этим Миклухом Маклаем. Вот, сейчас же ситуация изменилась, из-за обилия наших, так сказать, выходцев отсюда туда, и из-за обилия просто туристов и гостей к этим выходцам, Россия встала в один ряд с многочисленными нациями и поставщиками народностей в эту страну. То есть, ну, кто там имеет какое-то свое мнение о Китае, когда там полно китайских кварталов и китайских граждан, а также любых других. То есть в этот же ряд стали и наши соотечественники. Вот, о них, я думаю, никакого представления у среднего американца, ну, тоже, кстати, довольно эфемерно понять. А кто есть средний американец?
0: Нет, ну тут, ты знаешь, мое мнение такое, как бы, что вот когда говорят про Россию, они там, что, дескать, это страна медведей, там, да, матрешек, то это, в общем-то, вовсе не значит, что там по улицам у нас гуляют медведи, и что человек, который так рассказывает о России, имеет это в буквальном смысле в виду. Или там матрешки, да. Мне кажется, что эта фишка пошла от какого-то очень неглупого человека, вполне возможно, так сказать, коренного какого-нибудь аборигена американского, вполне вероятно, вот, который просто под матрешками и медведями называл просто наших сограждан. Все-таки
1: да, они вот такими просто, видимо, казались.
0: Ну, не то, что казались, встречаются. Вот ты выйди, например, посмотри, то есть какие терминаторы там около ларьков толкутся, какие там тетки иногда ходят, которые вот типа там за там, чтобы она орет, я первый там в магазине кастает. То есть все имелось в виду, мне кажется, только это.
1: Нет, и потом да. Я еще считаю, что у нас очень много действительно вот этих накачанных замечательных парней, которые по мнению среднего американца, хорошо бы пригодились в их командах американского футбола, а обычно этих игроков называют медведями.
0: Вот, вполне возможно.
1: То есть они, да, типа, вот страна непуганных медведей, то есть этих людей не, никто не обучал играть в американский футбол, они очень бы хорошо в него пригодились.
0: Слушай, другая тема, которую мне бы хотелось затронуть, это как бы дело в том, что одного моего приятеля хорошего периодически в гости к нему заходит на какие-то семейные праздники один гражданин Америки, который сейчас здесь где-то учится в каком-то институте, я не знаю, ну, в общем, что-то тут он учится. Нормальный вроде, молодой, здоровый, достаточно румяный такой, значит, особь. Вот, оно, значит, тут учится, и нас заходит к моему приятелю на семейный. А само из Америки, и тут вот как бы учится, и на к приятелю заходит. Ну, неважно. Так вот, и один раз, значит, оно как бы напилось в водке, причем как пили все наравне. То есть вот там, и я вот, ты видишь мою тушку, да? Вот, хоть я тут ключу, кручу там, но это все равно, я же слабый, больной, старый парень. Вот, другие там тоже не, ну, как бы не отличаются пышущим здоровьем. Вот, тем не менее, как-то все сидят, выпивают, нормально закусывают, и вот пища хорошая, все, то есть он тут живет уже, там, то есть, грубо говоря, в Америку ездит гостить, так года три уже тут, то ездит, и оттуда приезжает, вот к моему приятелю на семейные праздники, он, значит, заходит, а так в Америке все, обычно время живет. Вот и, собственно, ну, а приятелю как бы у него не каждый день праздники, только семейные.
1: Не каждый день к нему заходит.
0: Не каждый, да. А так в Америке живет. Но здесь учится. Ну, неважно. Так вот, собственно, и вдруг он как харчи-то сметнет и прямо упал под кресло. Вот. А выпил не больше других, совершенно точно это говорю. Вот, совершенно точно. В связи с этим все сделали вывод. То есть, конечно, нельзя там по одному экземпляру судить о целой нации, но, так сказать, собрав в кучку статистику всю о том, как пьют в Америке, мы пришли к выводу, что слабо. Что у них с этим все-таки...
1: Ты знаешь, да, это слабо, это можно натренироваться.
0: Так.
1: А вот культуру, чисто национальную культуру питья привить, в общем-то, невозможно.
0: Им, да?
1: Можно подражать там кавказской культуре питья, можно подражать нашей культуре принятия напитков. Угу. Что они, кстати, делали на одном из приемов, устроенных вот этому коллективу, в котором я подрабатывал нынче, местные музыканты устроили прием. Угу. Они решили, что надо русским, чтобы они выпили с нами по-русски.
0: Ага.
1: Вот. А закуску они сделали по-американски. Получилась водка с чипсами и сельдереем. Много-много водки. И вот это вот заедалово.
0: И, короче, все американцы попадали.
1: Но они попадали конкретно. Наши-то...
0: Ну, этим... конечно, выдержали. Вот. Это все-таки то есть, достаточно сытая закуска наша бывала.
1: И потом, вот я тебе назову любой напиток. Ты можешь, может быть, сообразишь так или даже знаешь, что под что едят, что чем закусывать. Значит, если водка, то это заедается там селедочкой, ну, огурчиками,
0: да. Хренком вот, с мясцом,
1: вот, с холодцом. Да. Да. Если пиво, это значит, соответственно...
0: Ну, можно орешки соленые. Вот я, например, вобл не люблю. Вобл не люблю. Ну, неважно, это мой личный вкус.
1: То есть каждому любимому нашему напитку соответствует какая-то трапеза.
0: Да.
1: У них же, возьми национальный напиток виски. Вот. Я узнавал, чем какая трапеза связана с виски. Никакой.
0: Сигарета.
1: Сигарета и шоколадка в лучшем
0: случае. И секретарша. Ну, это отдельная тема, да.
1: Вот. То есть какая-то культура питья? Это никакой. А тем не менее, считается, пьющая страна там много употребляет. Ну, в общей массе.
0: Вот, да, ну, продолжай.
1: А возьмем пиво. Я помню, одна из программ Монморанси в 93-м году упоминала об американском пиве. Угу. Вот, было верно замечено, что воблу под него пить нельзя.
0: Да.
1: Но, в принципе...
0: И есть тоже.
1: Ну, есть. Да. То есть, в принципе, с пивом там совсем туго. То есть там есть напитки, их очень много разных сортов, они называются пиво. И американцы думают, что это тоже пиво. Там даже есть как бы импортное пиво. То есть Ливенброи там можно купить, Хайнекен и все такое прочее. Но вкус у него такой же, как у американского местного пива.
0: То есть разбавляют до нужной кондиции.
1: Да, опять же, один из наших с тобой уже критериев культуры страны – это культура принятия пива.
0: Да, да. Вот, кстати, в этом смысле очень, ну, мне так показалось, очень культурно проживают англичане. Хотя тамошний эль – это что-то мерзкое.
1: Ну, ты просто попал так, Саш. Нет, я думаю, надо
0: Я слушал огромное, то есть, прости, я пил огромное количество в, там, разных пив и в разных пабах. Я вся брал эль, причем самый разный. Вот. И весь он, как бы, по качеству был значительно хуже нашего жигулевского пива, причем разбавленного. Вот. Но, тем не менее, сама атмосфера, в которой все это происходит, вот эти пабы, там, зеленые всякие прибамбасы, и там, в общем, подают же там жрачку, чтобы можно было в кишку запихнуть какого-нибудь там животного. То есть, с этим все обстоит нормально. Очень культурно, очень цивильно стоит игральный автомат. Там можно заказать... Так, что-то беременная тут гадит, что ли, села? А, нет, это она просто в уголке присела, пригорнула. Так вот, понимаешь, а в Америке, конечно, своего пива-то хорошего никак и не было, поэтому пивной культуры там и быть не может.
1: Но там еще существует как бы наплевательское «абы как», «абы что пить». Вот назвали пиво, я его пью, и не вдаюсь в подробности. Да, да. Вот также очень много примеров таких отношений к разным областям человеческой деятельности, к той же классической музыке. Вот называется вот этот лауреат, называется, он там кучу призов завоевал, у него высокая цена на билет, в престижном зале играет. Значит, это кайф, я тащусь от его исполнения и даже веселюсь, как это вот неоднократно замечалось. Я радуюсь немножко больше, чем за билет заплатил.
0: Так, а послушай, ну, а вот, может быть, как бы это и наоборот, есть такое, ну, такой путь, ну, как бы, сказать, впадание в полный базитизм, может быть, это и есть путь освобождения от базитизма, то есть, как бы, полностью раскрепощается подкорка, ему не нужно давать оценки каким-то явлениям, за него все сделали. Ну, то есть, вот, например, есть же такое понятие «вечный дембель», которому в кайф там в армии было всю жизнь, потому что за него там думали, ему не нужно было думать в течение 2 лет о том, там, куда пойти работать, учиться, где там жрачки добыть. Вот, конечно, были неприятности, но он в армии жил. Так же и здесь, понимаешь, вечные дембеля относительно культуры. Чего ты рукой-то махаешь? Я... Ушла она, ушла уже, она тебя не видит.
1: Ну, хорошо, да. Просто она отвлекает немножко. Дело в том, что несколько сравнений хромает, потому что дембель по сравнению с тотально базитическим американцем, это глубоко осмысленный философ с устоявшимся мировоззрением. Человек, который стремится к самодостаточности, поэтому в армии хорошо. И сродни ему, и как бы мне симпатичнее, опять же, те же негры, которые ночуют в картонных коробках.
0: Что-то тебя к неграм так увлечет.
1: Все-таки это цвет, я считаю, вот нации, эти люди ближе к природе. Угу. Вот. Поэтому они наполнены не базитизмом, а своим негритянским. Пусть он там сидит не у костра и не в хижине, а на тех же каменных ступенях Капитолия, но он сидит так же, как сидели его предки, которые встречали восход солнца, там, хлопая в ладоши.
0: Угу. Вот и эти... на кенгурячих бегах.
1: Да.
0: Ладно, ты знаешь, я предлагаю послушать все-таки телефонный звонок. 203-19-22, уважаемые, звоните и, так сказать, обсуждайте, так сказать, выдвигайте ваши версии и задавайте вопросы господину Королеву. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
5: Доброй ночи.
0: Приветствуем вас.
5: Александр и ваш гость.
0: Здравствуйте.
1: Здрасте.
5: Вот вам не кажется, что в данное время, угу, как бы в Россию из Америки приходит, и нам тут пытаются это втюхать, самое худшее, что там есть. Какие-то вот прям отбросы. Uh-huh. Потому что, ну, посмотрите сами, на экране какие-то жирные иммигранты нам о чем-то там пытаются крутом спеть. Uh-huh. Те же там тренажеры.
0: Проповедники.
5: Те же окорочка, проповедники эти.
0: Uh-huh. Вы знаете, да, спасибо за вопрос.
5: Александр,
0: да-да.
5: Это, знаете, у меня такая проблема еще. Тут вот ребенок мой.
0: Это да, серьезная проблема. Я просто... уже мы тот метод отменили, и уже мы не принимаем детей, все.
5: Так дело что... в том, что он заснуть не может. И вот услышав о том, что у вас альбом выйдет, он вот не может успокоиться.
0: А сегодня будет песня из нового альбома специально для ребенка.
5: Спасибо.
0: Спасибо вам, спасибо.
5: До свидания.
0: До свидания. Действительно, ты знаешь, вот я был, как уже говорил, чисто с деловым визитом в Америке, вот свободу статую там спасал, там этим Но у меня не было как бы возможности там погулять, там, как ты, там, по бабам, по неграм походить. Вот. Но тем не менее, то есть, как бы со свободы я там с короны наблюдал там Америку немножко, потом меня погрузили в пароходные судны, увезли. Вот. Но тем не менее, действительно, глядя все вот эти вот штуки, вот действительно, практически все зло перечислено. Это действительно какое-то зло. Я, значит, проповедники, тренажеры, карачка, что еще?
1: Певцы.
0: Причем певцы, как бы, не обязательно приехавшие оттуда наши, знаешь, пухлые соотечественники и соотечественницы, но и тамошние тоже. И у меня действительно есть, то есть, какое-то сложилось впечатление, что вот все это преднамеренно, как бы, что, с одной стороны, преднамеренно и узаконено, дескать, давайте, значит, в страну медведей и матрешек мы вот направим такого рода пропаганду. С другой стороны, у меня было мнение о том, что просто здесь... на российском рынке, музыкальном, там, культурном, религиозном, гораздо проще найти себе пристанище разным ублюдкам, в полном смысле этого слова, потому что здесь как бы очень много пока что свободных ячеек, тут типа вслушивается еще, так сказать, авторитет Запада достаточно силен. Вот, а твое мнение на эту тему? Потому что у меня-то мнения нет.
1: Отчасти ты прав.
0: Ура, ура!
1: Но существует опять же путаница. То есть не путаница,
0: еще бы,
1: а
0: после,
1: вы,
0: еще бы
1: вы,
0: после такого.
1: Да, ну, в одну, так сказать, кучу свалили два конкретных явления.
0: Послушай, то есть... беременная только одну пока кучу свалила. Кстати, уберите это все отсюда быстро. Сейчас уберут, да. А я, между прочим, ничего такого не делал.
1: Так вот, да. Все эти, всех этих проповедников, тренажеры Макдональдса, они сами хавают. Это то, что у них есть. Вот. У них лучше проповедников не бывает, чем те, которые в Лужниках выступают. Это такие
0: то
1: же.
0: Есть, то есть у них такие же дегенераты, да?
1: А те певцы и всяческие отбросы, которые поют там с экранов и иногда, опять же, возвращаются в наш бизнес, так это наши отбросы, которые, опять же, к нам обратно приходят.
0: Согласен. Вот.
1: Но я не хочу обидеть огульно всех наших граждан, уехавших, но все-таки такая есть тенденция.
0: Уже обидел, поздно оправдываться. Ладно. Ладно, давай, знаешь, что сделаем? Давай сейчас поставим настоящего американского ублюдка.
1: Ставь.

0: Уже, наверное, все вот вы тут представили себе такое скуластое, худощавое личико, мерзопакостное, значит, военный шинель там, потому что вот этот самый человек по кличке Бон Джови, вот он там самый главный, вот он как бы вообще друг всех евангелистов и вот этих вот, которые вот читают пропагандистов, да, вот религиозных и этих, которые тренажеры изготовляют и гамбургеры.
1: Ну, это одни и те же люди, как мы уже
0: выяснили. Да, да, да. Вот, ну, собственно, я думаю, мы ему достаточно долго дали право голоса. Теперь хотелось бы, знаешь, немножечко мне затронуть все-таки тему кинематографа. Дело в том, что, как бы так сказать, страна греста, ля-ля тополя, Голливуд целиком все-таки, по-моему, начинает обсираться тоже.
1: Ну, умеют они снимать.
0: Снимать умеют, но...
1: Но всякую...
0: Но сюжет...
1: Фильмы становятся все более... Ты, спасибо, очень любезно мне подарил этот диск Бон Джови, я его себе...
0: Нет, только не здесь, вот в туалет пойдешь, там его засунешь куда хочешь. Да.
1: Снимают они... Фильмы становятся все более правдивыми.
0: Так скажем.
1: Вот я тебе расскажу сюжет одного фильма, но не весь, я просто начало не смотрел, а оно обычно и не важно. Двое молодых людей, хороших, гонятся за преступником плохим по гаражу. Он, значит, машину срывается с места. Судя по тому, как это делаешь ты, это довольно быстро происходит. Чего делают молодые люди? То есть ты думаешь, что все, преступник ушел. А нет. Один из них, игрец в бейсбол, достает эту бейсбольную биту. Второй достает бейсбольный мячик, не спеша.
0: Это баба вторая.
1: Да, да, она. Угу. И, значит, происходит мастерский удар. Мячик летит, естественно, быстрее, чем автомобиль.
0: Угу.
1: И ударяется в огромное электрическое табло, которое висит над шоссе. Табло начинает клинить, сгорать и взрываться. И именно в тот момент, когда водила, значит, подъезжал, оно упало ему на его преступную голову, и в результате справедливость восторжествовала. Интересно, я рассказал, да?
0: Действительно заслушался. Вот. Но ты знаешь, что я хотел сказать, что вполне возможно, это какой-то детский фильм. Вот, например, идет же сейчас...
1: Он показывался по второго ночи, я не знаю, как у них там с этим.
0: Ты знаешь, вот сейчас еще, знаешь, уникальный идет, я назвал шедевр киноискусства, «Супербой» называется, по шестому каналу диапроектора. Там, значит, какой-то такой педрильного вида,
1: да,
0: значит, артист.
1: Давай ты не будешь мне рассказывать сериал.
0: Ну, я понял. Ну, смысл в том, что как бы был уже один «Бэтмен», вот.
1: И
0: знаешь,
1: не один.
0: Так вот это какой-то восьмой. Вот тоже своего рода непонятно, каким образом, значит, происходит закупка этих сериалов и вот этих фильмов. То есть это же, значит, нужно купить, оплатить какую-то лицензию. А вот деньги...
1: Ну, ты опять живешь старыми мерками. Тоже закупают то, что и они сами смотрят. Конкретно я несколько сериалов, но все-таки иногда...
0: Послушай, но на это же идут, тут вопрос не в том, кто что смотрит, на это идут деньги налогоплательщиков.
1: Они же и смотрят.
0: Одно дело бы, например, был бы там закуплен там, ну, «Голый пистолет» фильм, да, к примеру, так скажем.
1: Хороший,
0: вот, а другое дело, когда, значит, покупается «Супербой», и вот эта «Пурга» идет как бы по телевидению, как не включить, а проектор смотрит.
1: Ну зачем? Вот люди смотрят,
0: Согласен.
1: Ты сейчас скажешь, не будут
0: покупать. То есть ты против, так сказать, кино геноцида с моей стороны, да?
1: Твои,
0: вот,
1: да.
0: Вот, а фанфар в твою часть. Нет, бабу спели. Ну что же, давай послушаем мнение наших радиослушателей на эту тему. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Я вот хочу вот какой вот вопрос спросить. Вот мне кажется, что вот все вот американские фильмы, там, я не знаю, там реклама, вот их товары там промышленные, они, так сказать, вот поп-культура вот эта, она немножечко, даже не немножечко, а вообще так разлагающе вот действует на нашу молодежь в том числе, вот, но... Почему-то тут вот какая-то такая роль нашего телевидения, наших газет. Вот. И вот мне это немножко непонятно. Зачем, вот, почему вот экспансия вот этой вот американской псевдокультуры осуществляется вот с помощью средств массовой информации? Ведь в основном молодежь, так сказать, этому подвержена. Mm-hmm. Я если 20 лет курил Яву, меня сейчас уже не заставишь курить Мальборо. Не потому что у меня на Мальборо нет денег, а потому что его просто не хочу курить. Вот. И если я своего кота кормлю рыбой, я ему не буду давать вискас, это понятно. А молодежь, вот, она к этому очень восприимчива. Все эти рэпы, все эти Макдональдсы, вот И я уверен, что американцы бы такую бы вот экспансию русской, скажем так,
0: культуры, правильно.
2: Они бы у себя бы не допустили бы. Да, а мы вот как, вот как какие-то обезьяны.
0: Спасибо, спасибо за звонок. Действительно, тема интересная. Вот я хотел об этом и сказать, что, например, странно было бы видеть по какому-то их телевизионному каналу фильм, ну, например, «Сельская учительница» или «Следствие ведут знатоки». Ну, вот представь
1: только
0: себе.
1: Только по купленному советскому телевидению в русском городе, ну, в русском районе где-нибудь.
0: Но это идет?
1: Да, там конкретно есть, кстати, передача «Спокойной ночи, малыши», с Хрюшей, с Филей, со всеми моими любимыми. Я с удовольствием смотрел
0: у друзей. А сколько у них каналов телевизионных?
1: Вот сколько... Там есть серия каких-то... Сколько-то... какие есть?
0: Ну, сколько
1: и
0: там?
1: И сколько купишь?
0: Ну, вот сколько есть.
1: Ну, я же не смотрю телевизор.
0: Ну, вот по тем, которые есть, идут «Сельская учительница», «Следствие ведут знатоки» и «Хрюша».
1: Ну, зачем им ставить «Сельскую учительницу» нашу, когда у них полно?
0: А почему у нас вот по тем каналам, которые вот идут просто так, которые не нужно покупать, идет «Супербой»?
1: Ну, откуда я знаю?
0: А почему, например, у них есть... Вот, ну, например, в Лондоне я не встретил ни одной пельменной. Вот вообще. И в Праге тоже нет. И даже вот недавно мы были, значит, в Эфиопии, как раз вот подготавливали там по авиатранспорту, у нас там было дело одно. Вот. И там тоже нет ни одной пельменной, и вообще, то есть, ничего такого нет. А в Португалии или в Мексике, например, на родине этой Вероники Кастро, еще есть Фидель Кастро, но это, по-моему...
1: То же самое.
0: То же самое, да. Там, например, по телевидению вообще даже ни разу не показали ни одной песни, вот типа «Увезите в Гималаи».
1: Ну, потому что у наших импресарио еще не такие длинные руки. А что касается Явы, то вот одно из явлений, которые мне нравятся, то, что в Америке пытаются бороться с курением. Конечно, там ты можешь стоять на перекрестке, и рядом тебя будут обкуривать какой-нибудь прохожий. Но очень есть много мест, в самолете не курят над территорией этой страны. Вот, то есть вероятность схватить дымок так вот просто, чужой какой-нибудь тебе ненужный, меньше, чем у нас.
0: Ну, это, в принципе, достаточно приятно.
1: И потом все-таки здесь общественное мнение, слава богу, повернуто к тому, что если ты не куришь, то ты типа молодец. А у нас тебе могут дышать тебе в лицо и дымом и даже не обращать. Ну, ладно, не буду я рассказывать.
0: Не, ну, это и так все знаю, да.
1: Вот. Потом, что касается того, что наша молодежь портится от программ по телевизору, которые показывают закупленных в Америке.
0: Я думаю, это не так.
1: Не только молодежь, потому что всю эту ерунду смотрят.
0: Нет, я думаю, что это не так. То есть это, опять же, не так. Я уверен, что это не так, не вся. То есть, конечно, там есть как бы генетические какие-то сбои, может быть, процентов 70, и даже без этих программ.
1: Кстати, про Флиппера хороший фильм про животных.
0: Про какого?
1: Дельфинчик такой.
0: А я думал, ты опять в женскую анатомию ударился. Так вот, собственно, да.
1: Ты что, не смотрел сегодня про жемчужины показы? Очень интересный был.
0: Мне больше всего нравится, знаешь, что вот китайские вот мультфильмы про двух девочек.
1: Так китайские
0: там
1: же.
0: Как
1: почему
0: бы
1: ты не возмущаешься?
0: Где-то три кадра в минуту снята, мультипликация очень сложная. А может, четыре.
1: А почему ты не возмущаешься, что они китайские?
0: А что, китайцы — это древняя страна с древней культурой, у них пища хорошая.
1: Ну, кстати, вот в Америке полно китайской пищи.
0: Ну, китайская, вот назови американскую пищу. Вот давай, смотри, что является именно, скажем, вот русское народное блюдо, да? Это, скажем, вот этот, как это, пирог.
1: Растягай.
0: Растягай, да. Там пельмени тоже требуют кулинарного мастерства. В Китае там это, ну, вообще там сложная тоже... китайская кухня достаточно, так? Там, я не знаю, там в Праге, в какой-нибудь у чехов, там какие-нибудь гуляши, да, там. Вот. А что у американцев? Отрезанные просто от живой куриц крылья, положенные в перец там и запеченные. Это и беременные сейчас вот пойдет, проснется,
1: там
0: сейчас
1: есть стейки, это куски мяса, помазанные этим абрикосовым джемом. Считается...
0: Ну, это как бы вот, не растягай.
1: Нет. Ну. Это считается, кстати, престижно и дорого.
0: Ну, так вот, а это же достаточно примитивно. То есть эта страна не дала как бы кулинарии всего мира никакого ручья, понимаешь?
1: Они только заедают, говорю, виски чипсами с сельдереем.
0: Ну, вот виски они дали миру, и как бы это тут сложно с этим поспорить.
1: Вот. Но сами в них особенно не разбираются, потому что нет трапезы после виски.
0: А вот, собственно, действительно, ведь наверняка в честь приезда вот вашего оркестрика устраивались какие-то дискотеки, пляски. И, по идее, вот хорошим тоном во многих странах считается выдающимся людям, которые приехали на гастроли или там погостить, на политические переговоры, как говорится, привести девок, там, устроить пляски, там, легкий стриптиз по окончании официальной части. Вот как там у вас с этим обстояло дело?
1: Нет, ну, опять же, там очень строго.
0: То есть обязательно это нужно и все. То есть хочешь не хочешь, участвуй в этом стриптизе, да?
1: Это зависит, опять же, от штата. Ведь есть Америка больших городов, а есть так называемая одноэтажная Америка. Mm-hmm. То есть тихие городишки со спокойными жителями. Очень образованные люди. То есть негр, например, оперирует спокойно фамилиями Чайковский, Скрябин, Рахманинов при, ну, при упоминании русской музыки.
0: Ну, я думаю, что вот даже, уж скажи правду, я думаю, пришло время сказать правду, просто они так собак своих зовут. Ну, как мы там, вот Том и Джерри, знаешь, мультфильм? А у них там Чайковский и Достоевский.
1: Но это все равно мы же не называем собак там Селлинджер, например.
0: Ну как, почему? Но это... Ну, не Селлинджер, вот, например, Джон. Собака Джон живет у нас внизу. Вот ее кормят уборщица, вахтерша. С рук вперед жрет, с рук все, что хочет.
1: Ну вот поэтому они о нас думают, что мы о них
0: думаем.
1: Думаем.
0: Так, а вот

0: даже яйцо высидеть. Ну, это ладно. Так вот, собственно, я говорю, дескать, вот, а как во Франции, мол, с этим дело обстоит? Вы там жили? Она говорит, да что вы, а там, например, уезжают на лето, как бы граждане, да, куда-то, просто привязывают собаку к дому возле дерева и оставляют, корми, кто хочет.
1: Ну, и кормят, вот.
0: Да, но я когда, значит, спросил, естественно, как по законам нашей передачи публицистической, мне нужно было развить эту тему, я спросил, а каким образом вот вид этих собак, привязанных к дереву, значит, воздействует на подрастающее поколение французов? То есть, может быть, дети уже думают, что это такие деревья-собаки, то есть вот дерево, на котором сразу отросла собака, если это так повсюду, но она как-то эту тему не поняла, сказала, типа, да что такое, это за хреновина, что-то, ну, вот, то есть она как больше любит о своем искусстве говорить, нежели о общечеловеческих проблемах. Вот. А здесь как бы я хотел у тебя узнать. Вроде бы там вот Франция, это там Европа, да? Скажем так. Mm-hmm. Америка, это как бы вот совсем это Америка и есть. Вот. Но я, например, наблюдал огромное количество в порту, недалеко от Статуи Свободы, значит, всяких собак, там, кошек, которые жили беспорядочной половой жизнью, там, плодились. Вот как бы...
1: Ты знаешь, вот этот вопрос, так же, как и многие другие, у них как бы лимитирован. Угу. То есть там есть, ну, возьмем просто кварталы. Там есть кварталы, куда тебя просто тут не пустят. То есть если туда зайдешь, тебе обязательно подойдет полицейский и поинтересует, что вы здесь делаете.
0: То есть так же, как вот когда я на утреннюю звезду прихожу, меня не пускают.
1: Да. Угу. А есть квартал, куда ты сам не пойдешь. Просто тебе там дыню отрежут и тоже спрашивать не будут, что ты, зачем ты пришел. Вот то же самое касается бездомных собак. Тот случай, который ты привел, в принципе...
0: Это не я, это не мое произведение, это вот певица.
1: Певица.
0: Да, певица.
1: Так вот, это собаки, которые дальше определенного порта не выходят. Вот, и они, в принципе, не бездомные.
0: Про порт я привел, про порт я привел, да.
1: Они не бездомные. Вот, их содержит человек на своем социальном уровне жизни. То есть этот человек ночует там же, где живут его собаки.
0: А, понятно, вот. Понятно.
1: Тот же негр в коробках. Кстати, должны все-таки мы негров коснуться конкретно. Если я заговорил о этих кварталах, вот, конкретно есть черные кварталы, это все про это знают, ну, смотрят фильмы.
0: Я, собственно, как бы ты в приватной, опять же, беседе по спутниковой связи мне как раз говорил, типа, звонишь такой, или Саня, проезжаю вот сейчас на своем 600-м через негритянский квартал. Мне кажется, на твой 600-й должны косо были смотреть вот рэперы, проживающие в этом в Гарлеме, поскольку там есть ансамбли всякие, типа, Public Enemy, они могут тебя просто дыню отрезать.
1: Но они смотрят косо в том случае, если они как бы...
0: Если у них косоглазие,
1: нет,
0: это понятно.
1: Если они в своей негритянской картотеке социальной иерархии тебя идентифицировали.
0: Так.
1: Вот. Опасен ли ты или ты жертва?
0: Ну, естественно.
1: Когда они не знают, что ты проезжаешь на Мерседесе, кто ты? Вот. Они смотрят сквозь тебя и тебя не видят. Вот. И в целях безопасности вот, лучше, конечно, соблюдать такой вот невидимый нейтралитет. Проехать и
0: не спеша,
1: чтобы не поняли, кто ты такой проехал. Вот, потому что в этих кварталах, если ты классифицирован как жертва, настолько опасно, что у них даже многие магазины не открываются.
0: То есть вообще, вот человек купил магазин и просто не
1: вообще
0: открывает.
1: Вообще не открывает, у него там все есть, касса и все, но настолько опасно.
0: Слушай, а вот мне, для меня это загадка, собственно, вот магазин не открыт, но это вовсе не значит, что нельзя проникнуть.
1: Знаешь, это такая же загадка, как стоят огромные в центре городов универмаги, дорожайшие, в которых люди неделями не заходят, и эти магазины не прогорают.
0: Ну, кстати, бывают, что неделями и не выходят. Вот. Ну, есть случаи, когда там просто люди заблуждались. Вот как бы есть понятие сын полка, есть понятие сын супермаркета. Это там дети, которые...
1: Ну, в супермаркете там все ясно.
0: Но большие, вот и здоровые, там где 3 этажа под землей.
1: Ну, что ты мне рассказываешь?
0: Ну, ты же туда что-то не пускают чаще.
1: Есть специальное, как бы, не то что хобби,
0: так,
1: вот,
0: так.
1: А такое тусовочность по магазину.
0: Да, прогулка.
1: Прогулка. Да. То есть в магазине, в принципе, есть все. Ты можешь там и не обязательно тебе распаковывать этот товар. Там продается пища, которую ты можешь съесть тут же.
0: На месте.
1: Вот, прям, на месте. Да. Единственное, что ты должен, конечно, там заплатить или съесть так, что камера тебя видео не запечатлеет.
0: Не засняли, да.
1: Вот. Что касается там других физиологических потребностей, там все это есть. Вот. Поспать, ну... Это уже как раз одно из, как бы, одна из вещей, которые интересуют людей. То есть как вот ты вот сможешь выспаться в супермаркете?

0: Маркет, чтобы тебя не нашли сторожа, они выгнали.
1: Ну, там вот. дело в том, что в супермаркете, в любом, насколько я понял, там существуют уголки, куда сторожа просто заходить боятся.
0: Вот. И считается престижно выспаться именно, если это большой действительно супермаркет, универсальный, выспаться именно на кровати, которая там продается.
1: В мебельном отделе.
0: В мебельной, чтобы так не помять и чтобы никто не заметил. Ну, и вот существуют люди, которые там, у них специальные наколки есть на руках. Я там проночевал, значит, 30 ночей в этом супермаркете.
1: Я предлагаю сейчас послушать быстренько телефонный звонок, что у нас хотят спросить, а потом мы как раз поговорим о неформальной, так сказать, жизни Америки. Америцы, то есть, извините. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Здравствуйте.
2: Америка — цивильная страна, где каждый родитель заботится о своем чаде со всех сторон. Я имею в виду воспитательную точку зрения. Угу. Как же соотнести массовый показ, который превалирует даже над порнографией, боевики, которые так отрицательно действуют, я уж не говорю о экспорте и так далее. Вот. А ведь на собственных чада, ведь умнейшие люди, и почему же они не соотносят это, я, конечно, подразумеваю, там, коммерция и все такое. И все-таки, пожалуйста.
1: Понятно. Можно сперва я только выскажу мнение. Дело в том, что все вот эти боевики ихние, ну, опять же, на мой взгляд, это весьма гуманные произведения искусства, как ни странно. Вот послушайте, в большинстве этих боевиков, тем не менее, хорошая концовка. Хэппи-энд, плохие проигрывают, хорошие выигрывают, и, как правило, плохих в конце долго бьют там по тазу, там по почкам, там рубашку рвут, все так на крюк вешают. То есть то, что и хочет услышать зритель, у которого праведный гнев. Гораздо более страшное разрушительное действие вот для несозревших мозгов грудничков, там, 15-16-летних, несут, ну, и, по крайней мере, несли, по-моему, такие фильмы, как «Чапаев», и же с ними, где вот просто за какую-то базитическую идею кромсали огромное количество народа. Или, например, фильм вот недавно показывали, где какой-то одноногий маньяк, ему и так уж там ногу оторвали, а он все прыгал, листовки клеил. Или вот кинокомедия про Павку Корчагина, где человек как-то совершенно нереально разговаривает, как в жизни никто разговаривает не может. То есть сейчас воспринимается как комедия, я от души смеялся, но в целом это гораздо более разрушительное для детской психики, так сказать, действие. Это мое мнение, оно может быть ошибочным. Эту фразу я себе вытатуировал уже. Да, продолжай ты теперь.
0: Я хочу добавить только то, что, в принципе, все эти боевики, они смотрят как фантастику. То есть у них ничего этого не происходит. Я никогда не видел, чтобы тысячи машин сталкивались благодаря тому, что полицейский гонится за преступником и там.
1: Да. Или там баллоны.
0: Ну, просто зачем перечислять эти эпизоды? То есть этого всего нет.
1: Это, так сказать, гиперболизм киноискусства.
0: Это не гиперболизм, это просто фантастика.
1: Что ж ты не даешь ты мне поумничать?
0: Я обсуждаю с тобой этот термин. Почему? Ты очень, кстати, употребил его вовремя.
1: Черт, я вот сейчас прям расплывусь.
0: И это не гиперболизм, а как бы... вот скажи какое-нибудь слово такое умное.
1: Прохор, убери кучку. Все. Сейчас она.
0: То есть они как бы... Это их сказочки. Они вот эти улицы, сказочки, на которых они спокойно ходят. Я как-то... Услышал, заревела, значит, полицейская машина. Ну, думал, началось. Сейчас посмотрю. Нет, просто полицейскому надо было развернуться. Он там оказалось, что в этом ларьке нет пива. Ему надо было развернуться и поехать. Да, он включил эту ерунду и развернулся.
1: А, кстати, ты заметил, что вот интернациональный жест всех там автолюбителей, вот действительно интернациональный, не только в России, а во всех практически странах, ну, кроме где вот верблюды ездят. Вот там в песках Египта этого не встречали. Вот. А так везде, например, на месте, где запрещена парковка, он останавливается и включает аварийную сигнализацию. Или... И когда спешат за пивом, как сказать, вот менты, во всех странах мира они включают сигнализацию. Я даже видел такую картинку. Ну, вот
0: милиция обычно у них пакет такой целлофан надевает на этот счетчик, заворачивает, как будто он поломанный.
1: Да.
0: Наши, кстати, люди, это уже я видел не раз, наловчились. Они от банки из пива или кока-колы отрывают это колечко и как-то так тут его засовывают туда, что этот аппарат натурально ломается, а около сломанного автоаппарата ты можешь ставить сколько угодно. То есть на нем же не написано, сколько ты задолжал заставить.
1: А, ну вот.
0: Вот. И просто я еще раз хочу сказать, что эти фильмы, все боевики, это сказочки. Они, ну, такие, приближенные к жизни. Они наполняют те улицы, по которым они ходят, вот этими забавными героями, очень живыми, которые стреляют, вот, отрывают друг другу разные части тела и просто ведут себя очень эмоционально.
1: Ну, теперь назови автора.
0: Автора чего?
1: Ну, вот автора этого произведения, цитату, из которого только что вам сказал.
0: Ну, нам просто раздавали некоторые такие, ну, вот печатные продукции. Ну, собственно, ладно.
1: Просто сейчас уже ночь, можно без ссылок. Ну что же, я предлагаю послушать других уродов американского происхождения.

0: молвила собачка Монмаранси, увидев шапку из меха опоссума.
1: И я предлагаю, так сказать, пообщаться в прямом эфире с нашими замечательными радиослушателями. Телефон 203-19-22 там сегодня работает. Типа для всех поклонников американского гриля. Кстати, гриль — это не американское, по-моему, блюдо.
2: Ну, они считают американское, как они считают Рахманинова своим композитором. Вот, хотя он основное написал у нас, сидячи. Вот так и гриль. Просто они считают, если у них на каждом шагу гриль из этих самых окорочков, то это прям американская кухня.
1: А у них действительно так, да, прям повсюду?
2: Конечно. Вот. Но они по-разному называются, там с разными присыпками.
1: Чикен.
2: Да.
1: Ну почему, с другой стороны, ну, вкусно.
2: Ну, да.
1: Не это... всегда полезно. Кстати, как у них обстоят дела с рождаемостью?
2: Вот это я не знаю, потому что...
1: Тогда об этом я позже
2: просто
1: расскажу.
2: Я просто избегал этого вопроса.
1: Понятно. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
3: Я бы хотел задать вопрос про негров. Вот негры, они действительно так в таких враждебных отношениях с белыми? Или все-таки какие-то так вот могут они как-то с белыми ужиться? Потому что, с одной стороны, вот опять же, вот из тех же фильмов, потому что мы только вот, кто не был в Америке, только оттуда можем информацию подчеркнуть, и из газет еще. То есть из фильмов, в общем-то, негры и в полиции работают, и в других там структурах властных. А вот в газетах зачастую пишут, что негры и белые вообще как бы в двух разных мирах, мирах в двух разных знаковых системах существуют. Вот все-таки какое реальное там положение негров и действительно у них такая острая конфронтация с белым населением?
1: Понятно, спасибо, спасибо. Действительно, как правило, негры в этих фильмах, вернее, не негры, мы неправильно говорим, так надо назвать, наверное, чернокожий американец.
2: Господин даже.
1: Господин чернокожий американец.
2: Ну, кстати, нам советовали, когда мы уезжали, там же все меняется. И вот советовали при неграх не говорить слово, естественно, негр и блэк. Но мало того, в Нью-Йорке просили при неграх не говорить слово черный. То есть они уже знают, что это про них.
1: По-русски, да?
2: Вот. Что касается...
1: Они играют, как правило, еще негры там роли не просто полицейских, а вот начальников.
2: Да.
1: Как правило, добрый, мудрый, осторожный, но всегда готовый прийти на помощь шеф.
2: Это, видимо, так, потому что я много встречал негров полицейских и негров чиновников там в аэропортах и на паспортных контролях. Вот. Но негры есть всякие. Вот что касается конфронтации, то...
1: Это что упало?
2: Ну, это вот ваши какие-то сотрудники здесь, я их не знаю просто по именам. А так бы я сказал, кто это.
1: Вам окна моют за окном сейчас. Готовятся к восьмому.
2: Все, да. Все зависит от района. То есть, если ты зашел в район, хоть ты черный, хоть ты белый, ты не в свой. Ты чужак, и тебе там достанется. Вот. Но бывает и по-другому. Вот я знаю, например, человека, бывшего нашего соотечественника. Он...
1: Негр.
2: Нет, наоборот.
1: Извини.
2: Но он живет в негритятнике, в Балтиморе. И содержит магазин, в который негры приносят ему ворованные вещи, а он их потом продает.
1: Попробовал бы не продать, говорят негры.
2: Да, бывает. Но были нападения на него. Но это как обычно, знаешь, человек ужился, стал своим, и на него перестали наезжать. Вот. Но он живет, он белый, живет среди негров. И вот, правда, рассказывает. Вот интересные вещи, кстати, этнические такие наблюдения. Например, строится... Предположим, большое там 20-этажное здание, новостройка, как в каком-нибудь в Митино. Вот. Туда заселяются люди. Потом туда начинают заселяться негры. Вот. Достаточно одного-двух негров, которые там поселяются.
1: Чтобы стекла все были разбиты.
2: Чтобы люди выехали потом оттуда. И эти дома, где уже потом живут только негры, в результате просто сносят. То есть стоит новый дом, у него и стекла-то более-менее целые, но он настолько антисанитарно там, в общем, загажен и все такое, настолько в таком безобразном состоянии водопровод и все там дела, что этот дом остается только снести.
1: Послушай, но с другой стороны, опять же, если верить, скажем, кинофильмам многочисленным, да, то как бы вот все эти негры, они там в золотишке таком ходят, но большинство, я не имею в виду тех, которые вот около бочек греются. Кстати, эти бочки мы им поставляем теперь, вот, потому что это они нам взамен присылают наркотики. Для медицины, естественно, для медицинских целей, а то ты как-то так посмотрел, и все что-то так встрепенулись. Для медицины, успокойтесь, не для розничной продажи. Вот, а основное такое, так сказать, благопристойное негритянское население, они там и с дипломатиками ходят, и чиновники они там, и
2: ну,
1: там...
2: Ну, я и говорю, что негры
1: все равно грязь.
2: Негры есть всякие.
1: А, то есть, а вот если, например, въехали в такой дом два негра-клерка,
2: ну, то... они в такой дом не въезжают. То есть они клерки, они живут в хорошем доме.
1: В белом
2: где
1: квартале.
2: Где только они два и живут. Но не в белом квартале, а в более-менее просто в чистом квартале. Вот. И что касается, опять же, наркотиков, люди прилетают, например, в какой-нибудь американский город из, издалека. Вот они получают свои чемоданы и видят, как полицейские... со специально выученной собакой подходит к их багажу, и собака начинает обнюхивать. И люди говорят: о, этот пес специально дрессирован, он ищет наркотики. И все романтично замирают. Особенно, когда пес начинает гавкать на какую-нибудь сумку, из нее вынимают кусок колбасы, который человек, ну, там, не успел доесть в самолете и думает, что доест в гостинице. Вот, оказывается, что нельзя там возить
1: продукты.
2: Значит, такие корзинки стоят написано для бутербродов, для колбасы. Штраф ты вот 20 тысяч долларов, если ты, типа, не сдашь.
1: Да ладно.
2: То есть собаку специально научат, чтобы ты бутербродик в эту страну не мог привезти.
1: Ты мне спой такую песню. Вот насчет яиц меня очень интересует, не только меня, вот, скажем, нашу постоянную радиослушницу Валентину Толкунову. Она постоянно про яйца спрашивает. Вот она, например, написала здоровое письмо, где пишет: скажите, вот цены на яйца-продукты каковы, собственно, в разных странах? Вот и по отношению вот, цены на яйца здесь у нас в России и цены на яйца на мировых рынках, ну, насколько это, они различны?
2: Это зависит от яйца, когда ты зайдешь в магазин.
1: Крупное яйцо бежевого цвета нас интересует. Не нас, а Валентина.
2: Это все, знаешь, типа как вот...
1: Ты не отмазывайся, ты знаешь или нет? Цены, говорю, знаешь?
2: Цены от и до, в пределах.
1: Скользкий а ты что, какой, ты как хочешь... кугарь прям, да, вот не скажет правду ничего. Ну ладно, сейчас тогда тут пришел человек стих прочесть, сейчас стих прочтет, после этого, собственно, мы продолжим беседу с Антоном Королем и выгоните эту беременную.
4: Птицей быть мечта людей реальностью не стала. Ты не птица, человек, не какай, где попало.

Не дружите с женщинами, это плохо кончится. Обзовут вас папами маленьких детей. Лучше ночью лунную с верную гитарою вспоминать про розовость молодых ногтей. В те года бездымные мята пахла мятней, и слоны ушастые были поумней. Молодость чирикнула и умчалась за море. Там индейцы делают скальпы из людей. Только привидения, нам оставшись верными, принимают образы девушек мечты, да собаки уличные у колодцев брошенных звуков дожидаются льющейся воды.

0: Что такое за звуки, а?
1: Да, это Александр Лаэртский, своего опоссума. Каждую ночь, в субботу на воскресенье, в программе «Монмаранси».
2: Еще, собственно, впереди у нас с композицией, как я и обещал, она будет исполнена вживую, специально, вот, так сказать, для всех подрастающих поколений. Сейчас вот начнется время, значит, в скорму, уже где-то там минут через 20, значит, будет, значит, просить сиську. В хорошем смысле этого слова как раз будет колыбельное звучать. Мы исполним для вас в прямом эфире такой сокращенный состав коллектива под названием «Лаэртский бэнд». Ну, а пока мы продолжаем разговор об Америце. И, собственно, вот насчет яиц ты ничего, я так понял, не знаешь. То есть, значит, госпожа Толкунова будет очень разочарована. Я ей так и передам. Нет, подожди, что я передам? Она, ну, неважно. Так вот, собственно, о бутербродах меня это заинтересовало. Значит, нельзя ввозить в Америку бутерброды, да?
3: Да, чтоб ты там купил другой. Ага. Просто-напросто.
2: И колбасу нельзя. А
3: да
2: консервы
3: нельзя,
2: как?
3: Да нельзя.
2: Послушай, ну хорошо. Вот давай по порядку разберемся. Значит, когда сюда приезжал мой большой друг, основатель одной из японских сект известных, тут у меня гостил, там Якебану мне подарил. Вот видишь, она слева на окне стоит, я ее потом подарил радиостанции. Вот, вот видишь?
3: Угу.
2: Вот Якебана. Угу. Ну вот, не важно. Вот он как бы с собой привез литров 40, наверное, питьевой воды, устриц разных японских, потому что он только устрицы ел, у него так религия такая, вот, только устрицы живые. Вот, а его пропустили как бы через несколько границ, он в Америку тоже залетал там, как бы за Нельсона Манделу ратал, говорит, не ел Нельсон Мандела мальчика того, говорит, не ел и все. Ну там черт знает, ел он или не ел, ну, в общем, за освобождение ратал и провез, значит, эти устрицы там, да, вот эту воду, еще там тоже яйца вез фазанов среднеазиатских, потому что, значит, только яйца среднеазиатских фазанов ему позволяют религии есть. Но все нормально, слушай, все нормально. Провел, значит, мотивировав это экологическими соображениями, дескать, у меня, у целого командира секты будущего, да, будет понос, говорит, поднимется. Вот, если я буду есть, дескать, вашу пшеницу и проращенный рис. Нет, подожди, проращенный рис это не ваше. Ну, имеется в виду, то есть не может он, короче, есть эти самые пельмени, вот все там, понимаешь?
3: Ну, понятно,
2: вот. А как же там, если, например, я...
3: Кстати, извини, да. по Шелдону вот ты обязан питаться именно тем, где ты находишься. Видимо, может быть, существует такая массовая американская приверженность вот этому врачу. То есть, если ты приехал на американскую территорию, ты бутерброд, например, из России не должен есть. Ты должен есть бутерброд из Америки.
2: То есть, чтобы как раз не пучило.
3: Это они так считают. На самом деле, организм твой сам знает. Он просит, что ему поесть.
2: Ну, так понимаешь, вот я одного не могу понять. Если, например, мне бабушка с собой в дорогу сварила яишек, курочку, отдала огурчик,
3: да.
2: Вот, и у меня вдруг какая-то, знаешь, извиняюсь, американская рожа в бейсболке избитая отбирает.
3: Нет, отбирает. Ты должен сам выкинуть в ящик. Если тебя будет отбирать, то тебя возьмут штраф.
2: Хорошо, другой момент. Значит, мама мне испекла, значит, пирожки, сварила яички, курушку, положила огурец. И говорит, сынуль, отвези эту бабушке в Америцу. Вот такой узелок. И я везу, и говорю, это для бабушки, мама передает домашнюю пищу. А стоит, значит, американская рожа в бейсболке сбитая и говорит, отдай мне, дескать, узелок.
3: А потому что ему своя задница дороже. Вот у них принято выгонять с работы.
2: Своя задница всем дороже.
3: Вот, но ему, у них принято, значит, написано, бабушкам курочку нельзя.
2: Послушай. Ему не важно, а как же биль о правах человека? Или этот биль просто наврал всем?
3: Биль, это же было не в Америке, это же в другой стране.
2: Ну, неважно, как же вообще права человека?
3: Откуда я знаю?
2: Там Greenpeace, я не знаю, кто там этот, общество анонимных алкоголиков.
3: У меня спрашиваешь.
2: Ты же из Америки.
3: А я сам пострадал от этого. Я сел в самолет, думал, сейчас вот и вкатываю. Нет, говорит, только здесь, который в самолете купил.
2: Говорю, ты как же с собой брал?
3: Ну, я же только могу, вот когда я лечу днем, я могу пить только жигулевское пиво.
2: А сколько ты взял бутылок?
3: Ну, мне хватило.
2: Не, ну, мне интересно знать.
3: Ну, я не помню.
2: Ну, пять.
3: Не, ну, побольше.
2: О, мужчина, так слушай, ну и хорошо.
3: Ну,
2: и
3: вот они говорят...
2: Это, что ты, значит, ввалился в самолет, звеня тары там.
3: Нет, я культурно зашел, ручная кладь, я же не все попер.
2: Ну, понятно, да. Вот. А час положил в багаж, что ли?
3: Ну, да, я завернул там в эти, в носки, как положено, обычно этому делаю. Более хорошо сохраняется, багаж, он влетит в холодном месте.
2: Да, да, да.
3: Легко прям приходит, то есть ты...
2: То есть до кондиции,
3: да? Ты потом можешь вот попить его.
2: Ага, ну давай сперва о судьбе пивка, который в салон.
3: Ну, оно так и осталось в ручной кладе, потому что сказали, так... Мы понимаем, что у вас спешл диет, но у нас правила.
2: Хорошо.
3: Вот. И если вы сейчас будете пить свое «Жигулевское», мы не знаем, правда, что это за напиток, значит, $200 с ваш штраф. Если вы будете продолжать пить это «Жигулевское», вас повяжут на трапе.
2: И что сделают?
3: Ну, будут судить по законам штата.
2: Электрический стул.
3: Я не знаю, там что у них за это положено.
2: Хорошо, что штатах... хоть не по законам шариата. Вот. Потому что похоже, закон штата, закон шариата. Слушай, скажи мне такую вещь. Теперь о судьбе пивка в багажнике, который летел в багаже. Значит, вот ты прилетел, соответственно, таможенный досмотр должен принять. Во-первых, ты вез свою свирель.
3: Ну, я тут еще... открою маленький секрет. Да, все-таки да. Я умудрился его провести.
2: Ну вот не мог поделиться.
3: Но оно же все-таки в бутылках, оно не очень пахнет. Ты, когда покупаешь «Жигулевское» пиво,
2: то есть собака не
3: ты
2: это...
3: проверяешь, чтобы из-под пробочки не пенилось. Тогда ты можешь провести куда угодно.
2: А если хоть малейший запах будет, то ванизм.
3: Ну, да? Собака унюхает и будет гавкать на пиво.
2: Хорошо, следующий момент. Если я куплю какое-нибудь пиво, вот, по-моему, американское пиво Budweiser, да?
3: Ну,
2: вот
3: да.
2: Если я куплю здесь в ларьке это дерьмо, положу с собой, типа, вот это ваше родное пиво американское пью. Это реально? И, то есть у них как бы это имеется в виду вопрос национальный?
3: А
2: или
3: не
2: вопрос...
3: знаешь, как? Да. Это будет, опять же, очень на руку местным юристам. Они начнут изучать. Где ты взял это пиво? Они изучат банку, на которой какие-то надписи там соответствуют американскому стандарту или нет. Они изучат репертуар этого самого фришопа в самолете. Мог ли ты купить там Budweiser? Если на твою случайную счастливость все это сойдется, то тебя пропустят. Если
2: так, подожди, там... то есть тут им идет речь только, так сказать, о том, что продается вот авиакомпании, да? То есть в данном случае это отстаивается.
3: Нет,
2: интерес авиакомпании,
3: ты,
2: да?
3: Ну, ты же прилетел из-за границы, где ты же не мог в супермаркете.
2: Подожди, я не прилетал из-за границы, я здесь долго уже.
3: А, я
2: ты в переносном
3: смысле,
2: ну, конечно. Я понял, извини, пожалуйста.
3: Я тебя беру в собирательном образе советского туриста. Вот, как бы тебе это не било по самолюбию. Вот. То есть ты не можешь, прилетев из-за границы, показывать пиво из американского супермаркета. Если, значит, ты взял его где-то в другом месте. Значит, ты ввез незаконно. Значит, ты подорвал этот ихний вонючий американский торговый рынок. Он прям пошатнулся от того, что ты пиво лишнюю бутылку привез.
2: Во какие гандоны.
3: Вот, а ты что думал? Если ты достал пистолет, как ты уже говорил.
2: Да.
3: В любом районе ты должен убить человека, желательно в лоб, потому что он тебя засудит потом. Если ты, увидев бабушку, которая схватилась за сердце, упала на мостовой, расстегнула ей там нужное место и сделала искусственное дыхание, а бабушка после этого умерла, то ты уже не докажешь, что ты ее не удушил специально.
2: А если, например,
3: кто-то... Тебя как, значит, маньяка засудит просто.
2: Если, например, кто-то висит там в петле и ссытся уже, и я подошел, петлю срезал, а он все равно весь кинулся, то есть тоже беда.
3: Такой же, то есть, значит, во-первых, будут долго выпытывать, не ты ли туда его засунул,
2: угу.
3: А во-вторых, будут проверять, опять же, не маньяк ли ты, который вот кайфует
2: вешает
3: от
2: людей.
3: Этих, да.
2: Так, слушай, ну а скажи, пожалуйста, а как же тогда вот понятие гуманизма у них во что выродилось?
3: Вот ведь... понятие гуманизма выродилось в такие издержки демократии.
2: То есть, подожди, значит, получается, например, вот у тебя вот идет бабушка старая, с клюкой в платочке несет, значит, внучке пироги, американской внучке, переходит там на дорогу, ничего не видит, и мчится какой-то негритянский сутенер там на каком-нибудь...
3: Правильно.
2: Там, на край взгляд. Ты, например, лезешь туда, да, и начинаешь ей помогать переходить дорогу, а она, дескать, и говорить вдруг, он меня пытался трахнуть. Может так быть?
3: Я не знаю.
2: Я
3: представил другую ситуацию.
2: Да.
3: Если эта бабушка прет на красный свет, то даже если он ее размажет в лепешку, то ему ничего не будет. Если она останется жива, она будет ему платить, потому что она шла на красный свет.
2: Правильно. Ну, в принципе, это справедливо. Так, слушай, хорошо, а как же тогда такие вот организации, как-то байскаутские, которые вот там их учат оказывать первую помощь, получается, с одной стороны, учат сразу, не раздумывая, бросаться на помощь, значит, тому, кто висит в петле и ссытся, а вот, значит, с другой стороны, стоп, он такой, типа, да меня же засудит. Я не понимаю.
3: А у него есть специальные...
2: Беременные тоже не понимают.
3: А специальные ксивы им даются. Это тоже на руку вот всеобщей тотальной юридизации страны.
2: Бюрократизации.
3: Если у него старушка умрет на мостовой после его искусственного дыхания, он покажет ксиву и скажет: профессиональная неудача. И все, и он будет отмазан. Там разберутся, конечно, если у него нет там специальных синяков на шею, действительно, он и не душил.
2: Ну, когда... кстати, когда вот делают дыхание, вот, например, то обычно ребра ломают. Вот,
3: но они знают, как не оставлять синяков.
2: Угу. Вот. А ребра это уже никто же рентгеном не будет светить.
3: Да? Вот, скажут, что это вот кразом зацепило их на место.
2: Понятно.
3: То есть профессиональная ошибка, он имеет право эту бабушку...
2: Хорошо, вот скажи такую вещь, то есть я просто, мне не довелось поездить там на автомобиле, потому что меня сразу привезли в теплоходном, там и сразу в теплоходном отвезли, как поменяли амортизаторы под свободой. Хотелось бы знать, наверняка ты был свидетелем каких-то, значит, происшествий на дорогах, когда один водитель врезается в другого, как правило, у нас там, ну, в 80 случаях из 100, значит, вылезают, оба начинают боковать, там у них разговор идет, как говорится, на пальцовке, там мелькают болты, значит, достают сотовые, значит, свистки, там звонятся, выезжают бригады Тифтель, начинается там разводило.
3: Не, у них наоборот.
2: Тебе понравился, кстати, вот отрывок моего нового романа? Ну вот сейчас я тебе зачем.
3: Я подумал, что ты прям наизусть читаешь, оказывается.
2: Так я наизусть же помню роман, я же настоящий автор.
3: А, ты его
2: автор.
3: Не пишешь.
2: Че не пишешь? Че не пишешь? Пишу я его, но помню наизусть. Вот как же я его не пишу, если я его тебе читаю?
3: Ты его надиктовываешь.
2: Ну, не важно. Ну, тебе виднее.
3: Короче, эти водители, они наоборот. То есть ему задели, да, он выбегает, начинает типа сигареты предлагать, там, all right,
2: говорит. То есть подлизывается такой,
3: гадон. Нет, он ему задел, ему же выплатят страховку немеренную. Иногда они прям договариваются.
2: Ты да ладно, договариваются. Прям... У них мозга на это не хватит.
3: Но это я имею в виду наши люди, когда наших, приезжают. Понятно, они, да. Многие, у них же отсутствуют многие местные стереотипы. Что вот нельзя, например, вот делать так. Купить у какой-нибудь телефонной станции компании время телефонное.
2: Угу.
3: Вот, ну, предположим, там $5 минута. Вот. Потом, короче... Они идут... Ну, я тебе тонкую механизацию сегодня расскажу. Короче, они потом под этим соусом заходят в офис и говорят: ой, можно я позвоню там? Оказывается, пиццу вы не заказывали. Ну-ка я в офис позвоню свой. И накручивают по междугороднему телефону или по международному. Этой компании приходят счета. А так у них есть договор с телефонной компанией, то как что-то им полагается конкретно для выплаты. Это очень тонкий механизм, но его придумали только наши люди.
2: Ну, я хочу сказать, что в данном случае этот механизм как бы работает исключительно против налогоплательщиков, потому что ни фирмы, ни тебя не остаются в накладе.
3: Вот, несмотря на то, что...
2: Мне просто нравится это слово налогоплательщики. Даже если я, понимаешь, я просто сказал фразу, чтобы оно в нем прозвучало. На самом деле в этой фразе нет никакого смысла, так что не бери в голову. Дай послушаем телефонный звонок. 203-19-22. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
4: Алло, здравствуйте.
2: Здравствуйте, ребята. Здравствуйте.
4: Здрасте. Вы знаете, я был в Америке год назад, и в этом году на конференции, а потом задержался у ребят на месяц.
2: То есть зависли прям так?
4: Да. Ребята, я пообщался с ребятами, в общем-то, не глупыми и склонными к обобщениям.
2: Угу.
4: Ну, сначала я попробую ответить на некоторые вопросы, которые вы не смог ваш гость ответить.
2: Угу.
4: Значит, как называется, когда они продают все по дешевке? Гараж сейл.
2: Как?
4: Гараж.
3: Ну, все равно я не запомнил.
4: Ну, в общем, сейл — это распродажа по дешевке, а гараж, значит, прямо из своего гаража все отдают.
2: Угу.
4: Так, теперь по поводу американской пищи. Вот, на мой взгляд, американская пища — это как бы букет всех других пищ. То есть они как бы каждый день меняют пищу. Мексиканская, японская, китайская. И вот у них как бы такой спорт появился, что каждый день должна быть новая пища. Вот. Ну, с утра они, конечно, любят, ну, это сериал, знаете, ну, что-то типа чипсы с молоком.
2: Фу, какая гадость.
3: Это корнфлекс.
4: Нет, они, ну, знаете, ничего.
3: Это корнфлекс, это гадость.
4: Нет, в общем-то, у них там большой набор этих штук 60. О. Разных этих самых смесей.
2: Ну, с молоком это как-то, да. Знаете, вообще молоко.
3: Это кашка вот по утрам, другое дело, овсяненькой, да, Сань?
4: Да.
2: Ну, да, или мясца, наверное.
4: Не делать,
2: с пивком. Ну, да ладно.
4: Так, в целом они, в общем-то... целом вся американская пища, вот, на мой взгляд, она как бы более сладкая по сравнению с нашей. Угу. Наша поядрёней. Вот все наше как бы чуть побольше уксуса, маринованных и так далее. Вот у них там тоже есть эти самые вот подобные, типа нашим маринованностям, но их, конечно, меньше, и но за этим просто... народ бегает.
2: Бегает?
4: Да, бегает. Чтобы найти, так сказать, и то, даже... что подобно нашему.
2: А вот скажите, я вот как бы как раз, когда, знаешь, происходила смена амортизаторов под этой статуей, вот, я забрался на корону, ну, типа, обзор там хороший, я бы там, значит, трубу свою достал, ну... Понимаете, подзорную, а то вы подумаете, что-то не то, что я типа хотел с нее там пописать или еще, не дай бог, конечно. Я то есть подзорную трубу достал и, значит, стал наблюдать за недрами города и обратил внимание, там такой длинный хвост очередь стоит. А, ну, некому мне было сказать, что это. Вот не могли бы вы предположить, зачем там могла быть эта очередь? Действительно, очередь из живых людей достаточно большая. Новый альбом Мадонны и негр Майкл Джексон не выпускали точно в эту неделю.
4: Вообще-то, я вот видел, так сказать, небольшая очередь. Вот есть прямо музей, это крейсер подогнали, который у них там, Интерпит, на котором куча самолетов поставлено всех. И там все-таки очередь была. Я помню, там минут 20, так сказать, мы постояли. Рядом подводная лодка. Ну, конечно, супер музей, конечно.
2: А, то есть, возможно, да, возможно,
4: да, вот, значит, видел, туда. Причем там забавный вам момент, вот на эту подводную лодку, чтобы взять билет, должен пройти через некое деревянное кольцо пролезть. Чтобы пока, если не пролезешь, но там действительно, вы правильно отметили, есть очень крупные ребята. Если не пролезешь, то тебе не дадут билета. То есть заранее уже проверяют.
2: Какой геноцид, а?
4: Нет, я думаю, нет. Вообще, вот я вот чуть-чуть бы поспорил с вашей интонацией по поводу... Ну, вообще, ну, лично у меня вызывает супер уважение их... Скажем так, они живут не как мы, но их простота на более высоком уровне.
2: Простота?
4: Да, ну как да, вот на наш взгляд, она кажется как бы простота жизни. Мы считаем некоторый примитивизм жизни.
2: Ну вот, вы знаете,
4: это
2: вот,
4: более высокий уровень.
2: Вот как бы господин Королёв мотает головой так, что если вот вы слышите шлепки, это его уши бьет по щекам и мужа, собственно. Вот он так тут в ветер такой стоит. Давайте послушаем его мнение на эту тему насчет простоты. Вам, конечно, большое спасибо за звонок, за интереснейший рассказ и удачи.
4: Ну, я бы даже просто вот пояснил, что просто, может быть, мы в силу своего немножко плосковатого взгляда, вот, ну, к нашей колокольне мы действительно, вот, во-первых, видим, мы, может быть, действительно подобрались как бы к Америке со стороны сзаду, естественно, нам и все оттуда и идет.
2: Понятно.
4: Непонятные фильмы и так далее.
2: Ну, давайте послушаем мнение вашего теперь уже оппонента, господина Королёва. Спасибо. Ну, что думаешь ты вот как бы на тему вот этой речи?
3: Простоты.
2: Чего?
3: Вот он сказал такой термин.
2: Понял, да.
3: Я говорю свое мнение.
2: Да.
3: Значит, при моем ближайшем наблюдении эта простота, она, в принципе, довольно регламентирована.
2: Да.
3: Такое добродушие, которое выражается в определенных фразах, очень повторяющее. Да, hello, там, fine, туда-сюда.
2: Вот. Fine, это что такое?
3: Не знаю.
2: Имя.
3: Ну, это какое-то просто...
2: Fine Рабкович.
3: Простое какое-то обращение. Вот. И люди, они, имитируя какую-то легкость общения, простоту, на самом деле закрывают как бы вход, ты в мою личную жизнь, в мою душу не лезь.
2: Да, да, целиком согласен.
3: Это очень положительный, я
2: то
3: считаю,
2: же самое,
3: эффект.
2: Что улыбка японца.
3: Да, это очень положительный имеет эффект.
2: Я имею в виду национальность, а
3: тебе,
2: никого другого.
3: Тебе
2: да.
3: никто там тебя не допытывается твою личную жизнь, но
2: слушай,
3: в результате...
2: ты на меня не переводи, ты говоришь обобщенно. Ты меня там не было. Тот момент.
3: Ну, я тебя беру как собирательный образ собеседника.
2: Я что, трансформер тебе, что ли, конструктор?
3: Ну, кстати,
2: ну, ладно.
3: Ты солидно выглядишь.
2: Еще бы, я же на турнике, он круче, видишь, борозды на потолке, там
3: простота,
2: солнышко.
3: Да. Это, значит, простота не дает влезть в душу, но так как тебе никто не лезет в душу, то ею никто не интересуется. И эти люди очень одиноки, на самом деле, при всей их радостности.
2: Я понял, что такое файн. Это перевод вот этой фразы. «Не тревожь мне душу, скрипка!» Вот это выражение по этому файн.
3: Да. Файн. А на самом деле ему хочет, чтобы кто-то его потревожил, кто-то вошел в его проблемы. Он, правда, бессознательно это понимает. Вот. Но он одинок внутри. За этой всей аурой как бы легкого общения он опустошен и одинок. У него нет такого друга, с которым он, вот этот, который ему в душу влезет.
2: То есть дружба у них там проблема как бы.
3: Проблема. Это все очень как бы регламентировано, церемониально все. И настоящей душевной дружбы. Вот. Если она есть, она выражается, опять же, по-дебильному. Давай пивка там.
2: А ты как думаешь, как она должна выражаться?
3: Друг, пойдем там. Ну,
2: по пивку.
3: Пивку.
2: А, ну, правильно.
3: Это же другая интонация совсем.
2: Ага.
3: Саш, ну давай, кстати, нашу любимую.
2: Что, сейчас, что ли?
3: А что?
2: Нет, думаешь? Я хочу еще звонок.
3: Ну, давай.
2: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
5: Доброй ночи.
2: Здравствуйте.
5: Вы знаете, вот ваша передача мне всегда навевала какое-то прямо, ну, такое чувство неприятное. Сегодня очень замечательная передача Антона, я в течение всей передачи кричу «Ура!». Но,
2: мы слышим,
5: Антон, вы знаете, мы хоть будем хоть какое-то понятие иметь о том, под чьим протекторатом мы будем жить. А мы к тому, по-моему...
3: Я, кстати, в политику не стремлюсь, так что...
5: А мы, по-моему, двигаемся. Да нет, политика...
2: Нет, Антон никуда не собирается баллотироваться, я ему не позволю.
5: Нет, вы что, а мы...
2: А что вы имели в виду?
5: А мы никто не будем баллотироваться, я говорю...
2: Вы сказали, под чьим этим...
5: Протекторат, я имею в виду Америку.
2: О, Боже.
5: Да, а что?
3: Неужели это будет так?
5: А разве это так далеко? Вам это разве прямо совсем вот сейчас не светит?
3: Да нет, мы сидим нормально.
5: Ну да. Да даже взять ту же станцию радио...
2: А у нас нельзя называть имя радиостанции. Подождите, а мы сейчас на какой станции?
5: На Эхе.
2: Черт, да, вы почаще... Я совсем забыл. Здоровье совсем плохое.
5: Александр.
2: Да-да-да.
5: Саш.
2: Да.
5: Вы знаете, мне кажется, вот после этой передачи вы можете лишиться и работы.
2: А это не работа.
5: Ну,
2: это мои стихи.
5: Ваша Монморанси. Почему-то вы говорите Монморанси.
2: Монморанси.
5: Монморанси.
2: Ну, нет, вы не правы.
5: Нет, я абсолютно права, потому
2: нет,
5: что трое
2: не
5: в лодке, не считая собаки, там Монморанси.
2: А я хочу сказать, что по-нашему, по-русски будет Монморанси. Монморанси, пусть они все языки ломают.
5: Ой, вот молодец. Я и вам кричу ура. Так вот, что я хочу сказать. Недавно совершенно я по радиостанции, это «Надежда» есть такая станция, и там, значит, лялякал один американец. И вот я задала ему вопрос. Я говорю, как бы вы себя почувствовали, если бы, включая этот приемник, повернули на миллиметр регулятор, и у вас все время бы звучала русская музыка? Скажите, пожалуйста, как вы... воспринимали бы это, и вообще, есть ли у вас такое, есть ли у вас вообще такие станции, в которых бы распевали наши там певички и русские народные песни.
2: Танцевали бы, да.
5: Вот, да. А он мне на это, наша радиостанция «Надежда», прямо все улыбались. Можно подумать, что на радио сидел не американец, а они, по крайней мере, достали какое-то платье там от Шанеля или от кого-то. В общем, все такие
2: платье
5: были довольны.
2: Платье от Шанель, да.
5: А он заявил,
2: да.
5: Мы патриоты.
2: Ого.
5: Мы чужой музыки не слушаем. Когда
2: понятно.
5: Мы включаем приемник, мы только слушаем свою музыку.
2: Да, спасибо вам за звонок. Действительно, что я хочу сказать? Я уже забыл, что
3: я хочу сказать, что мы в таком случае эрудиты, потому что мы всякую музыку слушаем.
2: Правильно, а вот это их патриотизм.
3: Нам надо, Саша, все-таки.
2: Ну да, это на патриотизм наехать.
3: Нет, русскую надо.
2: Да, я наеду с правом на патриотизм.
3: Давай русскую.
2: Упертый патриотизм. Он такой же дебильный, собственно, как и. Ну, например, если машина едет и врезается в гараж и уперлась. Кому от этого хорошо?
3: Страховой комп... А, наоборот.
2: Какой ты все-таки алчный человек. А, ну что, то есть я так понял, что ты уже тут хочешь исполнить,
3: люди хотят,
2: да?
3: Русскую песню.
2: Ну давай, знаешь, что мы сравним, то есть прямо заведем образец, так сказать, чисто их культуры, а после этого образец чисто нашей культуры, колыбельная будет композиция. Ну сейчас пока не колыбельная, но подожди, что ж ты горячий конь-то.
3: Я просто запоминаю, что ты сказал, чтобы подумать над этим.

0: Ну, собственно, так сказать, в целях патриотического воспитания, я думаю, что вот эту собачатину, что сейчас тут играет, мы, конечно, уберем. Вот, уже мы это сделали. И, соответственно, сейчас мы споем вам тут настоящую песню, так сказать, именно, так сказать, культурную, я бы сказал. Только единственная, конечно, просьба вот к людям там пожилым, действительно, к грудничкам, вы, Стас, не слушайте эту песню, потому что тут будут именно такие выражения действительно настоящего русского языка применяться. Это самое время в 5:30 утра для таких композиций. Может быть, вам эта композиция, так сказать, понравится. Ну, даже чем может быть понравится, правильно? Ты скажи, что понравится.
1: Откуда я знаю?
0: Эх ты.

затем сквозь окно съебался, спиздив чей-то костюм спортивный, и недавно его видали с толстой бабой у трех вокзалов.

0: на ночь свой протез зубной, и тебе приснится с яйцами птица.
1: И как я, в общем-то, и обещал, уважаемые, мы начинаем нашу беседу с нашей сегодняшней гостьей. Сразу ее представляю, в общем-то, со всеми там регалиями и званиями. Это лауреат всероссийских и международных конкурсов, обладательница гран-при телерадиоконкурса «Голоса России» Оксана Молодцова. Здравствуй, уважаемая геройская, в общем-то, орлица. Я предлагаю, дабы наши почтенные радиослушатели, все пятеро сразу, ознакомились целиком с твоим творчеством, все-таки сделать какую-то, как говорится, заначку, которую мы сейчас в хорошем смысле этого слова и оголим, поставив им композицию в твоем исполнении, чтобы у нас разговор в дальнейшем не был голословным. А так я хочу вот что сказать, что большую часть нашей беседы будет, конечно же, занимать тема, которую вы постоянно, уважаемые, в ваших вопросах, в выкриках «Мегафон», потому что если вы услышите сейчас вот выкрики здесь под окном, в «Мегафон». Это и таким образом нам задают вопросы. Отбивают огромное количество телеграмм, пишут на стенах вопросы, присылают женщин с вязанием вопросы, просто вывезены на полотне и так далее. Всех интересуют, в общем-то, конечно, обряды как таковые. И мы сегодня об этом тоже поговорим, безусловно. Но сейчас я предлагаю послушать композицию. Вот если у тебя есть какой-то комментарий, Оксан, к данной пьесе?
2: Нет, я только хочу единственное поздороваться и сказать доброй ночи всем радиослушателям. И думаю, что пусть послушают, а потом дальше будем разговаривать.
1: Это правильно.

0: Вот мы сейчас только что с вами прослушали пьесу в исполнении нашей сегодняшней гости Оксаны Молодцовой. И я вижу по людям, которые уже к нам постоянно приходят, топчутся у двери, следят тут постоянно, ну, следят в смысле ботинками, что они проявили мощный интерес к данному жанру. А у тебя есть буквально несколько каких-то вводных слов именно по стилистике данных произведений, потому что все наши радиослушатели в основном обладают огромным интеллектуальным запасом в плане рэпов, хард-хэви-металлов, хард-тяжелых роков и таких ансамблей, как то Дрестящие, Бзделки и Отбитые мошонки, мужское трио. Вот. А такой жанр для них, в общем, достаточно нов, поэтому открой им узорчатую дверь, ведущую расписным коридором, так скажем, в огромную гостиницу данного искусства.
1: Ну, я, наверное, сумасшедшая.

0: Ленко и Геннадием Лутковым, но написано в русском стиле.
1: Ты знаешь, вот такие композиторы, весьма известные, как там, скажем, Малер, ну и же с ним другие, вот лучше все Наме, которые, они писали вот свою музыку в те времена, когда даже инструменты, имеющиеся у них вот, ну, скажем так, на руках, да, звучали совершенно по-другому, нежели современный их прототип, то есть даже строй инструментов был другой. Понимаешь, чем я говорю?
0: Да.
1: Поэтому
0: да.
1: Практически все, что мы сейчас слышим в исполнении симфонических оркестров там и так далее, это, в общем, такие ковер-версии того, что было на самом деле в те времена. Вот о ситуации с русской песней, понимаешь? Вот ты назвала сейчас этих авторов, да? Если бы те, кто сочинял в давние времена, во времена варягов и витязей, собственно, вот русские песни, послушали бы сейчас вот данное произведение. Как ты думаешь, они восприняли бы его реально?
0: Ну, наверное,
1: произошла ли мутация какая-то во времени с данным жанром?
0: Да, я думаю, что да, произошла и очень серьезная. Я думаю, так как мы сейчас реагируем на все то, что было сказано передо мной, на те группы, которые есть, я думаю, то они реагировали бы это на меня так бы. Так бы.
1: Ну так и я предлагаю перейти, в общем-то, еще к такой теме, как-то обряды. Вот... Как правило, ведь любая народная песня, какой-то этнический музыкальный инструмент, это является струной души, сокращенная СД. Да, вот. То есть, а что такое струна души? Это, в общем-то, какая-то вибрация, которая рано или поздно требует, ну, не то что устаканивания, а как бы это сказать, ну, какого-то обрессоривания, понимаешь? Ну, от слова «рессоры». И как-то это нужно назвать, как-то положить в какой-то файл отдельный. Это обычно называют вот обрядом, дескать. Вот, существует масса таких обрядов, мы их все знаем, например, из старых обрядов, это дружеское перекидывание через стол пельменями, блинами и прочей выпечкой. Вот. Более ранние это какальница, известный обряд. И современные обряды, я не буду даже рассказывать о их сути, потому что все, безусловно, это знают, как, например, топтание борщевых тряпок. Вот. Но все это массовое, да, так же, как, например, хоровод, танцы, елка в Кремле или демонстрация. А вот существует ли обряд для индивидуума, то есть обряд одного человека? То есть я не имею в виду тут какую-то физиологию, дескать, он уединяется и что-то делает, а вот или там поет песни демонического ансамбля «Битлз» под гитару, сам себе перед зеркалом там поставив свечку. Не это, а вот что-то, что пришло к нам из глубины истории. У тебя есть какая-нибудь информация?
0: Есть, конечно. Я думаю, что это куча просто таких обрядов. И, то есть есть обряды какого-то широкого спектра, там, допустим, свадебный обряд, да, и в каждом из этих там, допустим, календарный обряд. Их же очень много. То есть каждому празднику, каждому чего-то. И, допустим, даже взять свадебный обряд, из него какую-то маленькую такую взять часть, идет плач, плач невесты. Она, естественно, это обряд только один человек делает, никто больше, в принципе, есть на севере, когда плач невесты исполняется одной невестой, она плачет вообще всю свадьбу, просто всю свадьбу. Я считаю, что таких очень много моментов, и в жизни, наверное, у каждого человека свои бывают какие-то такие отклонения, у него всякие свои бывают, ну, как сказать, обряды, свои бывают приметы, и он уже как-то вживается в эту роль, поэтому.
1: Ну вот смотри, есть же такой парадокс своего рода. То есть вот люди одновременно пытаются как-то объединиться в сложные для себя моменты. Ну, к примеру, там им там салют не дали, там не подали салют какой-то к празднику, и хлеба не дали. Они, значит, быстро соединяются в кучу, там называют это демонстрацией или там какой-то, ну, как угодно, там, манифестацией. То есть, ну, сбиваются в стаю, там, видимо, трутся друг об друга, получают какие-то сексуальные удовлетворения и так далее. То есть, тем не менее, мы можем назвать это поиском истины, согласись, да, вот
0: Да.
1: Вот. Но бывает другая крайность. То есть, к примеру, когда вот их там припрет, опять же, да, какая-то ситуация,

0: что некоторые индивидуумы от этой толпы, значит, отдаляются и идут куда? Ну, правильно, идут к отшельнику. Вот кто такой отшельник? Почему он отшельником стал? Почему к нему идут, в общем-то, как-то вот, как какой-то панацея? И есть ли у отшельника какой-то свой обряд? Ну, к примеру, там, может быть, свечку он как-то зажигает не так. А что привлекает людей? Вот, это же две крайности. Вот коллективное такое, да, и вот полное уединение. И там они, в общем, болтаются, что маятник туда-сюда все. Непонятно как.
1: Ну, у нас вообще люди привыкли жить от крайности в крайность. Поэтому я думаю, что когда человеку хочется много общества, ему всегда хочется и уединения. Это всегда так было и будет, наверное. И я думаю, что все-таки это какие-то духовные. И знаете, наверное, даже все-таки в каждом обряде есть какие-то магические, скорее всего, магические такие нотки, которые настораживают, всегда очень настораживают. Это чувствуется во всех песнях, во всех обрядах. То есть в любом издавне фольклорном произведении это всегда чувствуется. Просто вот именно магия. И я думаю, что человек, обладающий какими-то внутренними энергетическими большими силами, он всегда к себе притягивает.
0: Кстати, как тебе нравится, как играет наш вот главный редактор на рояле в соседней комнате?
1: Я думаю, что это шикарно.
0: Ну, что
1: таких
0: же, да,
1: главных редакторов надо иметь на каждой радиостанции.
0: Мы пытаемся как-то данную идею пролонгировать. Правда, я не знаю, что означает это слово. Но тем не менее, да. Слушаем следующую композицию. У тебя есть какой-то к ней комментарий?
1: Я хочу сказать, что это не обрядовая вещь, но это фольклорная, чисто такая очень древняя песня, но мной переделанная в более такой современную уже. Но все равно чувствуется, что это очень старая песня.

0: А я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» певица Оксана Молодцова, лауреат всероссийских и международных конкурсов, обладательница гран-при при теле... это правильно я говорю, при теле или... В,
1: нет, телерадио.
0: Да, телерадиоконкурса «Голоса России». Вот ты знаешь, насчет голосов тут некоторые наши уважаемые сомневаются, что голос, вот данный звучащий, принадлежит реально тебе. То есть, во-первых, определенные обертона, вот эта манера такая, несколько их смущает, потому что как-то, в общем, даже они говорят, что, видимо, это как-то сделано с помощью просто караоке и каких-то искажающих эффектов. Вот. Я хочу сомневающимся сказать следующее, что после того, как мы послушаем достаточно большое количество вот данных произведений, Оксана обещает нам спеть что-то и, как говорится, вживую, реально, вот находясь здесь в студии, так что вы все подтягивайтесь, страховочные канаты у нас свешены, люльки тоже, можете подтягиваться и смотреть. Вот, а тем не менее, очень много... народу вот интересуется так, такого плана вопросами. Вопрос к тебе, например, да? Верите ли вы в ведьм, колдунов и леших?
1: Ой. Ну, когда я мечтаю, да, наверное, верю. А когда мне трудно, наверное, не хочу верить в это все страшное. Хочется верить, конечно, в красивое, что существуют какие-то добрые силы, что они всегда помогают. Но что-то есть такое, что бывает, бывает. Мне кажется, что есть.
0: Вот не беспокоит ли тебя, ну, в хорошем, конечно, смысле, ситуация с русской народной музыкой в России? Вот давай представим себе, вот возьмем обожравшихся гнусных окороков, разжиревших янков. К примеру, да, вот у них кантри-музыка,
1: так,
0: в общем-то, имеет огромное количество поклонников.
1: Угу.
0: Хотя, например, вот я, ну, я, в общем-то, и не американец. Или американец, значит, нет, нет. Значит, надо... Нет, не американец, да. Может, этим объясняется моя ненависть вот к, к данному творчеству. Но, тем не менее, это у них это культово, там эти все их банджо. Очень много там даже существует таких техно-версий, как там Rednecks. Там, вот. У нас же, если что-то и производится под, опять же, под русскую тематику, то это, ну, в лучшем случае какие-то а-ля блатниковые прибамбасы, типа, значит, Шефординского и же с ним. Вот данные... И, да, и причем все это становится культурой, то есть культурой, которая захватывает очень большой пласт населения, понимаешь? Вот есть ли у тебя какое-нибудь объяснение таком? Потому что все-таки согласись, что кантри-музыка, она ближе к исконно американской музыке. Хотя я считаю, конечно же, у этого народа нет своей культуры и истории, вот, потому что они, в общем-то, являются, по сути, английским выкидышем, который бросили, а он выжил. Вот. Ну, так и было, понимаешь? Но, тем не менее, все-таки вот как-то у них это сохранилось, перенеслось, это уважаемо. У нас ситуация плачевная.
1: Да, ситуация очень плачевная, но у нас все равно есть большой слой. Просто он неизвестен, очень неизвестен. Нет рекламы. У нас очень много замечательных коллективов, замечательных оркестров, замечательных хоров, замечательных талантливых людей, которые работают в этом жанре. И, к сожалению, на концерты ходят только те слои, то есть кто этим чисто только увлекается, потому что нет никакой рекламы. Обычные простые граждане даже понятия не имеют, что такие концерты бывают. Вот. Но также есть, как и у нас, многие увлекаются кантри, в Америке также увлекаются народными русскими инструментами. И в Америке, и в Японии есть оркестры народных инструментов, русских народных инструментов.
0: То есть играют, скажем, японцы такие вот на каких-то там...
1: На домрах, на балалайках, да, на контрабасах. Есть нормальные, профессиональные, ну или полупрофессиональные коллективы, оркестры, где также американцы, японцы. Это нормально считается. Я просто несколько раз встречалась в Америке с такими коллективами и знаю, что в Японии есть... И во многих странах также существует...
0: Ну, кроме, в общем-то, в основном нашей.
1: Да, к сожалению, у нас это как-то не принято почему-то.
0: А вот такая мне пришла мысль в голову. Вот заметь, что все-таки в России в основном русская песня – это все-таки акапелла, да? То есть инструменты, они как-то... Ну, прилепляются, конечно, но это более какие-то там хороводные. Сразу, значит, происходит ассоциация там с прыгающими медведями, с ярмаркой, в общем-то, и там с какими-то там киданиями топоров в специально сделанные срубы. Тоже такой праздник был. Вот. А исконно русская песня, это все-таки когда человек поет вот там в одного, грубо говоря. Вот как ты считаешь, это что? Это просто лень такая, ну, все-таки свойственное вот нам, русским, в какой-то степени. То есть, что вот сидишь себе, поешь, а тратить там, оббивать руки об древесину, изготавливая инструмент, вроде как-то и учиться на нем играть не хочется. Ну, вот есть же, например, у Чукчи вот это блюм-блюм, такая бомбас, вот он, понимаешь, все-таки ее нужно сделать, понимаешь? Это, да, вот, у нас такого нет. То есть, может быть, вот в этом причина, скажем так, несколько тяжелой ситуации с точки зрения техники, да, с точки зрения прогрессивных технологий в данной стране, где мы с тобой имеем счастье проживать.
1: Но почему? Нет, я не согласна, не совсем согласна. Ну, единственное, конечно, что издревле было принято, что человек пел акапельно, но это чисто национально уже, что инструментов не сразу они появились, но потом появились балалайки, трещотки, их очень много всяких. Даже можно на тазу и то играть себе, подыгрывать на тазу. Нормально, это нормально.
0: Но не играют же на этой, на доске, которую
1: да, на гладильной доске.
0: Да, безусловно. Нет, на стиральной ложках. Доске, не на гладильной.
1: И на гладильной тоже играют.
0: На гладильной сложно, только если кулаками играть.
1: На всем, что только угодно, можно играть. Но это раньше было принято, в каждом доме была балалайка. Но сейчас это будет смешно, если какой-нибудь мальчик 19 лет в любом доме может взять балалайку и так на вечеринке где-нибудь сыграть там «Ах ты, сукин сын, комаринский мужик». Слушай, это будет прикольно.
0: А представляешь, кстати, как вот это все вот развитие идет, вот, скажем так, настенных инструментов. Вот ты правильно сказал, что там в избах висели балалайки или там стояла гармошка, да, какая-то. Затем был период, ты наверняка ее тоже помнишь, когда висели гитары шаховской фабрики. Обязательно с мощным бантом таким красным, и обязательно, в общем-то, немецкие порнодевки, которые привозили из западной группы войск, так наклеены.
1: С наклеечками, да, это я помню.
0: Да. Вот. А сейчас, смотри, сейчас, то есть, уже это все, ну, вообще этого нет.
1: Да,
0: то есть,
1: этого тоже нет.
0: Сейчас что там в основном вешают? Сейчас, какую-то мазню там?
1: Центры, караоке, может быть, где-то более...
0: Видик.
1: Да. Ну, порнофильмы так.
0: Да.
1: И все, на этом все заканчивается.
0: Ну, а вот твой прогноз. То есть я вижу, ты так отслеживаешь все-таки вот исторические шаги. Вот что дальше-то будет висеть у них у всех? Вот у меня, например, вообще стены чистые, но ты видишь. То есть вообще, честно, я хочу сказать, то есть, что, конечно же, ты понимаешь, что все это шутка, что мы ни в каком эфире не находимся. Это просто моя квартира, я оборудовал под радиостанцию и играю здесь просто в радио.
1: Замечательно, мне нравится.
0: Нормально, да? Ну так что будет дальше-то у них вообще?
1: Что будет дальше? А я могу сказать, что будет дальше, ну, блестяще. Да, кстати, недавно я с ними работала на концерте. Очень даже замечательно, мне понравилось. Дальше будет, ну что, будет лет 20 еще таких же шоу, всяких программ. И в конце концов они все-таки пойдут и думаю, что выпилят себе балалайку.
0: Ну вот,
1: просто возьмут деревяшку и будут строгать себе балалайки, трещотки, потому что душа-то, она все равно русская, от нее никуда не денешься.
0: Ну, Оксана, это может превратиться в попс. Вот очень многих тут беспокоит вопрос попса, так называемый. Вот помнишь, была такая группа, которая называлась «Парк культуры» или «Парк Горького имени культуры» или «Парк культуры имени Горького». Такие волосатые демоны, которые сейчас пробуют себя поодиночке. То есть люди, которые, в общем-то, уехали туда, ну, там попали в какие-то чатры, гетры, там куда они попали, не знаю. а потом вернулись сюда, пытаются тут теперь, значит, денег как-то заработать. Вот. Все это, конечно, далеко от музыки, все это понимают. Вот. Но тем не менее, вот у них же там балалайка, то есть электрогитара была сделана под балалайку. То есть не придем ли мы в дальнейшем вот, среди обилия технических средств, там, среди вот, дрестящих там, сделок и прочих, просто к китчу, еще более жуткому, нежели продаваемый в свое время на улице Новый Старый Арбат, всякие матрешки и прочие дебильные поделки для глупых, богатых иностранцев?
1: Я думаю, что нет, потому что мне приходилось сталкиваться и работать даже на дискотеках. Как ни смешно, мне приходилось работать с народными песнями, даже не в эстрадной аранжировке, с обычными народными песнями на дискотеках. И что я замечала, что, конечно, первое время настороженность жуткая, глаза большие, думают, боже мой, что это? Но в конце концов люди просто начинали, молодежь, 16-17 лет, они узнавали песни, начинали петь, потому что это нравится. Нравится. И в любой момент, мне кажется, что, да, пусть они там где-то краем уха когда-то это слышали, но душа, душа-то, национальность какая? Да, может быть, она там смешанная, но культура-то наша. И я не думаю, что это настолько... Настолько это плачевно. Нет, это всплывет. Это всплывет в старости. Как человек, любой молодой человек любит жить по молодости в городе, а к старости его тянет к земле. Это элементарно просто, что в большинстве людей в пожилом возрасте тянет почему-то куда-то за город, там,
0: да, да, есть,
1: какую-то
0: есть
1: такую
0: то есть, как говорится,
1: избушечку.
0: Есть две крайности, понимаешь? Если человек наконец-то купил трехкомнатную квартиру в центре Москвы, значит, он конченый. И вторая, если он уделяет больше, чем 2 дня в неделю даче, то он уже постарел. Это известная истина, да.
1: Так вот, я думаю, что все-таки... Все мы постареем и все равно придем к общему знаменателю.
0: Ну вот, смотри, какая еще ситуация. Ведь можем ли мы определить ту грань, после которой закончилось создание вот истинно народной русской песни? Потому что, опять же, вот возвращаясь к временам, когда висели жуткие гитары с германскими девками вот наклеенными, практически русской народной песней стали там «Поворот» вот нашего шеф-повара, так, ну и же с ним, понимаешь? То есть ведь сейчас-то тоже как-то можно создавать песни, которые станут частью русской культуры, правильно? Создаются ли они где-то?
1: Ну почему? А все те песни, которые мы слышим, разве это не русские песни, исполняемые на русском языке? Это тоже наша культура. Я думаю, что лет через 200 это тоже будет фольклор, на который тоже так же будут воспринимать, как сейчас воспринимаем мы то, что я исполняю.
0: Давай послушаем тебя. Есть какой-то комментарий к пьесе?
1: Она капельная песенка, называется «Да вот вечер вечереет, Воронежская область».

0: так сделали небольшую паузу, чтобы вы послушали нашего старательного пианиста. Он же тоже все-таки старается. Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня Оксана Молодцова, лауреат всероссийских международных конкурсов, обладатель гран-при телерадио конкурса «Голоса России». Мы беседуем, в общем-то, о музыке, о русской музыке в частности. Вот, ты знаешь, не было ли у тебя попыток, ну, или, скажем так, желания какого-то вдруг неожиданно, ну, вот у меня так бывает, то есть, например, с утра я встаю, к примеру, да, там, вот, иду, как правило, двор подметать, ну, ты знаешь, что приходится работать не весь кем, чтобы как-то заработать денег на жизнь. И бывают такие фрагменты в голову лезут, то какие-то там танцы народов мира, то есть я, например, мету двор, да, и начинаю исполнять какой-то танец. А у нас живет профессор Кагодинский, его фамилия. Очень, очень такой мужчина импозантный. Он обычно выходит и говорит: «О, Александр наш опять пляшет». И прям называет племя какое-то. Я говорю: «Да, понимаете, уважаемый профессор, мне просто вставило, я не даже этого племени, к примеру, не знаю. Просто какое-то озарение, что у твоего Бивиса, к примеру, вот спустилось и сплясал». Вот, или песни какие-то, например, начинаю исполнять на непонятном языке, да? Вот. А вот у тебя не было ли идеи как-то вот попробовать реализовать себя, например, в джазе, там, ну, дескать, вот, поиграть в Эллу Фицджеральд, там, да, или там в панк-роке. Вот, просто это многие интересуются, сейчас вот заходили, интересовались, насколько у тебя, насколько ты близка к современной музыке, имеется в виду поп-музыка, панк-музыка, хард-рок, хэви-метал, рок-музыка.
1: Ой, да, у меня была такая идея, но насчет вот таких вот, как ты сказал, там танцев, у меня уже в детстве все это прошло. Если интересно, я потом расскажу,
0: да,
1: что, допустим, у меня в 4 года был концерт мой первый на площадке, когда я вышла и пела слова, просто которые мне в голову просто пришли. И стояла, плакала квадратными такими, я не знаю, громадными просто слезами. Не могла уйти с этой площадки, пионерский концерт, полный двор родителей. И меня папа за руку уводил и говорит: «Доченька, пойдем». Я говорю: «Ну как же, я слова дальше не могу придумать». Он говорит: «Да пойдем же отсюда, ну что ты плачешь?» Я говорю: «Ну я же артистка, ну как же?» Это у меня было. Вот. А по поводу того, что петь в каком-то другом стиле... Мечта, конечно, есть, но не отрываясь от народной музыки, далеко так не отходя. У меня есть такая идея, но, к сожалению, идеи надо еще и финансово поддерживать. У меня идея есть такая: записать частушки в разных стилях, допустим, в роке, в джазе. Сделать антологию русской частушки, но на современные уже... более на современные такие импровизации. Это есть. И эту идею мне подала как бы моя учительница, мой профессор, у которого я училась. У нас уже готов материал, но, к сожалению, еще не сделан.
0: Но ты сильно рискуешь. Я вот, на мой взгляд, опять же, могу ошибаться. То есть, во-первых, была певица такая, которую я, честно говоря, не очень люблю. Мордасова, наверняка знаешь. Угу. Вот. В принципе, на мой взгляд, это как раз и было таким вот соцреализмом, китчем, отфильтрованным, как говорится, искусством. Вот. А она пела такие частушки, адаптированные к мозгу обывателя тех времен, а тебе, видимо, как-то придется использовать эти определенную лексику, исконно русскую и народную, в данных частушках. Вот твое отношение к этому, как ты сможешь произнести слова, которые обозначают, ну, определенные, скажем так, отношения между людьми и так далее. Ну, понимаешь, о чем я говорю, да?
1: Ну, конечно.
0: Или ты все-таки, если ты не будешь это применять, то это люди...
1: Нет,
0: да.
1: Ну, это же большой пласт. Это
0: да.
1: Же не обязательно то, что пела Мордасова в 60-х, в 50-х годах. Нет, конечно. Там писались специальные тексты, которые были на тот день нужны.
0: Нет, я не согласен с тобой. Понимаешь, ну, текстов, которые нужны кому-то, очень много. То есть, к примеру, вот я же, видишь, тоже сейчас по бумажке все читаю. Мне за это деньги платят, понимаешь? А, ну, ей, понятно, тоже платили. Но нужны ли данные тексты народу, понимаешь? Вот, вот нашим 5 радиослушателям, которые подтягиваются своими щуплыми ручонками и заглядывают к нам в окно, а которые пропотевает: «Отцепись!»
1: Но всегда хочется попробовать. А почему бы не рискнуть? А кто за это? Никто не побьет. А почему бы не рискнуть? А вдруг получится, а вдруг понравится?
0: Угу. А вот...
1: Этого же никто не делал.
0: Ну, в общем, да. А вот дуэтом с каким персонажем известным, ну, вообще в мировой музыке, ты бы хотела записать пьесу и какую? Вот я про себя, например, скажу, я бы записал с Джонни Роттеном «My Way».
1: Я об этом никогда не задумывалась.
0: Ну, вот представляешь, вот, например, вот тебе говорят, приходит к тебе персонаж, там, с модной барсеткой такой весь, и говорит, ты знаешь, Оксана, у меня вот там есть, в общем-то, возможность оплатить твой совместный проект в качестве одной песни, да, с любым человеком, имя и фамилию которого ты назовешь. Но это будет только одна песня.
1: Ну,
0: да, и типа он так еще говорит, что тебе нужно это прям быстро ответить, да? А то он передумает.
1: Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну, наверное, бы Тиной Тернер.
0: Это круто. Да, я напоминаю нашим уважаемым, что у нас еще есть телефон эфирный 203-19-22, и мы, конечно же, с вами пообщаемся с Оксаной Молодцовой в прямом эфире. Но Тина Тернер, да, она мощная женщина. Совершенно недавно я слышал очень хорошую композицию известную, которую, автор которой Sting, вот, а она ее переделала в регги. Просто чума. То есть я понимаю.
1: Я просто люблю, уважаю, и для меня это самая большая звезда, которая может быть.
0: А значит, вот таким образом ты ответила на вопрос, что тут масса людей заходила к нам, пока мы говорили, и шептали мне на ухо, что, дескать, что дома-то слушает Оксана. Значит, Тину Тернер, правильно понимаю?
1: Ну, ее, и вообще я люблю очень талантливых и, как сказать, без дураков работающих певцов. Вот так вот.
0: А вот твое отношение к ФМовским радиостанциям. Ну вот FM-диапазон, который попросту засорен пластмассово цокающими, чавкающими звуками, ну, за исключением, может быть, пары-тройки радиостанций, которые уважают себя, уважают своего слушателя. А уважение к слушателю — это что? Это не идти на поводу у него. Потому что если, например, у тебя просят группу «Мумия Гриля», к примеру, завести, то есть, естественно, этого делать не надо. Тогда ты что-то людям даешь светлое. Если же ты заводишь данную группу, то уже все, уже беда, FM начинается. Но это мое мнение. Вот
1: ну, мне, конечно, хотелось бы, чтобы на этих станциях побольше меня крутили.
0: А, и еще такой момент вот насчет именно вот, станций, да, то есть ты во многих побывала странах и так далее, там везде ездила, и знаешь, безусловно, тебе известно, что существует, скажем так, жанровая радиостанция, там радиостанция, которая крутит только там музыку регги, да, там, ну и так далее. Вот у нас есть одно радио, которое называется R-радио, грубо говоря, да? Вот, вроде бы русское, да, то есть исконно. А, но что мы там слышим? Тоже, опять же, вот заполонивших все вот этих вот, с кем ты выступала, базитических. А где это русское-то? Я что-то не понимаю, вот. Может быть, мы с тобой сейчас после эфира письмо напишем, там, не весь куда, вот, да, ну, там, в Думу куда-нибудь, или там выйдем, устроим манифестацию двух, в общем-то, людей против засилия какого-нибудь, или там за что-нибудь. Нет, ну, действительно, я не понимаю это. Как говорится, есть же там пословица, назвался грузин, там, полезай в кузов, там, как рыба об лёд бах и наглухо, и так далее. Так если ты русский, так ты хоть там что-то такое-то, не просто же там все русскоязычные помои, существующие в мире, собрать и крутить, правильно?
1: Ну, может быть, это легче крутить, чем нежели другой пласт.
0: А, то есть люди ищут легкие пути.
1: Конечно, конечно.
0: Ну, у нас вот остается тут сейчас немножечко времени, потом придет дяденька и прочитает очень интересную книжку, короткую книжку, она называется «Новость». Он сам пишет ее у нас, сам сочиняет. Вот. А я предлагаю прямо вот сейчас быстренько послушать телефонный звонок, если ты не против. 203-19-22. Здравствуйте, мы полны к вам внимания, вы в прямом эфире рассказываете.
2: Здравствуйте. Вот вы так, и вы, и ваши гости, я так вот противопоставляю, вот, там, скажем, фолк-джазу, фолк-року. А вот, Оксана, скажите, пожалуйста, вы согласились бы, что там тот же там джаз, тот же рок сейчас тоже являются разновидностями народной музыки, или это, так сказать, или это для вас слишком сильно сказано.
0: Спасибо.
1: Да, я согласна с этим, что это разновидность народной музыки, но, к сожалению, не русской. Не русской народной музыки. Я считаю, что джаз, это пришел, конечно, больше у нас откуда? С Запада, с Африки. И поэтому все это прекрасно. Я люблю и джазовых исполнителей, и музыку люблю. Но плюс ко всему к этому хотелось бы, чтобы и нашу национальную музыку также любили, как и всю западную. Мой ответ.
0: Мы будем стремиться к этому, но сейчас прервемся на прослушивание пьесы в исполнении Оксаны Молодцовой. Вы пока, уважаемые, напрягитесь, сформулируйте ваши вопросы, и мы с вами, конечно же, еще пообщаемся. Песня.

0: Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня певица Оксана Молодцова. Вот там у нас была практически недавно речь о джазе и так далее, но опять же ситуация следующая, конечно, джаз, он помогает очень полно уплескивать свои эмоции, вот, и в случае, например, даже с современным джазом, ну, там, с такими там людьми, как Джон Петтитуччи, там, Дэйв Вейкл и прочие, даже ближе к джаз-року, то вот их техническое совершенство, там, новые пластики барабанные, не из, там, не из кожи убиенных врагов из соседних джаз-бандов, а из каких-то дорогостоящих полихлор-винилов, все это только помогает им, да? Вот. Но что касается рок-музыки, то тут я все-таки считаю, что первобытная дикая ярость, например, вот, да, тех же Sex Pistols гораздо все-таки серьезнее, нежели полублатные песня ансамбля «Скорпионс» из Германии. Вот очень много народу интересовалось, сколь сильна вообще конкуренция в России между русскими народными исполнителями, потому что вот, например, мы, ученые, всегда друг другу помогаем. Вот, ну, к примеру, я там пробы какие-то свои, пробирки, там, все там даю своим коллегам всегда там безвозмездно, делюсь с ними чертежами, графиками, мы постоянно созваниваемся, встречаемся, у нас конференция. А вот вы, артисты, я знаю, что у вас даже до драк доходит. Вообще народ весьма скандальный. Поэтому вопрос, который вот тут Денис заходил, спрашивал, он закономерен, согласись.
1: Ну да, в принципе, да, закономерен. Но у нас не бывает особо таких скандальных ситуаций, потому что особо мы не пользуемся таким, как бы, такой популярностью, чтобы нам особенно скандалить. Мы не успеваем просто. Мы занимаемся тихо своим делом. Каждый поет сам для себя, для своей души и для маленького-маленького общества.
0: Нет, ну, тем не менее же какие-то бывают, скажем, моменты, связанные вот там с концертной деятельностью. То есть есть какой-то хотя бы промоушен там и так далее. То есть везде, где есть промоушен, есть, соответственно, ну, хоть какие ни крути, но деньги. Там, где есть деньги, уже начинается, соответственно, и конкуренция. То есть там можно, например, целому хору петь перед одним человеком, да, но если этот человек там президент мощного акционерного общества, обворовавшего огромное количество олухов, то, в общем-то, уже из артиста будет выстраиваться очередь. Там, у кого уж плечи шире, понимаешь?
1: Ну, это естественно, вот, конечно.
0: То есть вопрос-то к этому.
1: Это, по-моему, среди всех артистов. Это не только среди народных. Это везде так. Везде это такой маленький клубок змей, который готов скушать друг друга за лишний какой-то эфир, за лишний концерт, за лишнюю запись. Если вдруг нечаянно твой спонсор перейдет ко мне, это все нормально.
0: Не, Рафик Пантелеймонович Вдул, вот мой спонсор нашей программы, он наш единоличный спонсор. Хотя, в принципе, если так ему понравится сегодняшняя программа, я думаю, что хотя бы каким-то бартером, но он может помочь. То есть в данный момент, я знаю, он торгует глиняными изделиями, и вот в качестве последней спонсорской поддержки, в общем-то, нам прислал энное количество глиняных ваз, которые мы продаем на Арбате, чтобы как-то потом обеспечить себе жизненный уровень, протопить огромную квартиру с евроремонтом за 20 километров вот за кольцевой дорогой. Туда не подведен еще у меня водопровод, газ, а также прочие сантехнические условия. Далее. О, вот интересная телега. Сейчас я тебе скажу. Прям прочитаю от и до. Уважаемая Оксана, вас беспокоят два известных и, простите за нескромность, очень модных диджея. Мы записываем сейчас всю передачу на кассеты. Я, кстати, хочу сказать, что у нас не передача, уважаемая, а программа. Передачи, я надеюсь, мне никогда не будут носить. Нет, вообще-то по-другому. Как-то глупо я сформулировал. Да, не так. Нет, конечно. В общем, мне бы хотелось, чтобы, конечно, носили, но чтобы такой необходимости не было.
1: Чтобы такой ситуации не сложилось.
0: Да, вот как-то, видишь, ты прям как тактично и хорошо выкрутилась из этого. Да, далее. В общем, они записывают нашу программу на кассеты и хотели бы фрагменты вашей речи наложить на музыку в стиле прогрессив-хаус, а также выпустить ее массовым тиражом и начать распространение с бесплатной раздачи в детских садах, школах, интернетах, так как они считают, что все, что мы говорим, очень ценно для молодого поколения. А молодое поколение воспринимает всю информацию исключительно через, ну, там дальше, в общем-то, что-то связано с химическими проблемами. Тем самым, я так понял, что два уважаемых и почтенных диджея хотят спросить тебя, попросту говоря, о том, какие наркотики ты употребляешь, где их берешь, какая твоя доза. Ну, самые обычные вопросы.
1: Ну, самый любимый мой наркотик — это сходить в баню попариться. Кстати, круто. Я только что 3 часа как из бани. Я такое удовольствие получаю, что и советую многим вместо наркотиков, или как? Этот наркотик, то есть этот наркотик. Баня, пиво, креветки — это все,
0: круто.
1: Что,
0: вот практически...
1: это все, что самое шикарное, что я знаю.
0: Ну, я-то на самом деле баню не люблю, хотя у нас тут есть такая сауна, такая полулегальная, тут снизу. Вот мы так иногда.
1: Нет, люблю только русскую с веником.
0: А, ну понятно. Что касается пива и креветок, это я целиком с тобой согласен. Так мы незаметно подошли к продуктам питания. Ведь дело в том, что бытует такое мнение: русское кухня.
1: Да,
0: вот. Но ты знаешь, что мы тут проводили исследования, раскопки многочисленные. В общем-то, нашли пергаменты, холсты и вышивки. Вот также пару кокошников. И там везде было сказано следующее, что изначально русская кухня, она была весьма примитивна. То есть, ну, помнишь, известные песни — это «Щи да каша, пища наша». Практически тут нет даже элемента шутки. Это так, так оно и было. То есть,
1: так
0: некогда было,
1: да.
0: Вот. И то, что появилась в русской кухне вот позже уже, это было привнесено, ну, какими-то там немцами в париках и Петром Великим Третьим, в общем-то, и его женой Екатериной Четвертой, собственно говоря, Павлом также, Забастом тоже. Вот все они привносили. И вот мы сейчас к чему пришли? Повсюду вот уже вот эти жуткие закусочные из мяса убитых животных, причем убитых очень давно. Вот. Ну, и там японские какие-то кухни и так далее. Вот креветки ведь не ели в то время, понимаешь? Ну, не ели. Вот
1: ну, это... не ели. А почему бы сейчас не есть?
0: А это же плохо может влиять на иммунитет.
1: Ну,
0: вот люди, понимаешь, вот люди думают, да, вот откуда взялась болезнь СПИД вообще сама по себе, да? А ведь существует две теории, вот, и обе они пересекаются, где-то сходятся, и это правда. То есть первое, что это СПИД, это результат мощной войны, которую наконец-то против человечества стали вести объединившиеся вот в коалицию насекомые, которых люди попросту топтали долго. Вот. А известно, что, например, ну, там один муравей — это так, идиот, да, а вот муравейник — это коллективный разум. Представь себе, что все насекомые объединились, им ничего не стоит изобрести, причем, ну, какой-то мощный вирус. И второе, что это происходит от смешения именно кухни. То есть произошло вот слияние разных жанров в кухне. То есть, например, русские стали есть бананы, да, там, вот, а американцы там, скажем, стали есть пельмени, которые никогда им не были свойственны, и так далее. То есть от питания.
1: Ну, я думаю, что у нас везде такая каша.
0: А, то есть ты намекаешь просто на то, что вот сейчас вот женщина...
1: И в музыке, и в еде, и в культуре.
0: А я думал, что это самое. Ты намекаешь, что вот сейчас Прохор вывалил кашу тут, перловку. Это она кормит кошечку нашу просто. Ну, тут там вопрос интересный. Какое у тебя вообще музыкальное образование существует?
1: Да, маленькая. Я закончила 8 классов музыкальной школы, затем закончила музыкальное училище Воронежское по классу, дирижер народного хора с красным дипломом за 3 года экстерном, и поступила в институт Гнесиных. Я закончила институт Гнесиных по 2 факультетам, как солист сольное народное пение и как дирижер народного хора. И затем еще стажировалась год как преподаватель в институте Гнесиных. И теперь я сама преподаю. Я преподаю в колледже имени Шнитке. Я преподаватель. У меня дети такие же, как я, но не мои любимые дети. Я
0: хочу... Ты имеешь в виду по возрасту, да?
1: Практически, да.
0: То есть ты, в общем-то, почтенный, я так и вижу, у нас вот человек-то весьма. То есть на тебе, я бы даже сказал, возложена такая великая ответственность за судьбу подрастающего все-таки поколения, поскольку вот ты говоришь, возраст одинаковый, но бывает так, что человек 80 лет всю грудь, ну вообще 80, они, как правило, все грудники, а вот бывает 40 лет грудник. Вот, например, я сегодня общался с одним, он все мне предлагал пропустить, говорит, ты, говорит, хочешь, проезжай прям на Новый Арбат за 5 рублей. Я говорю, да если мне надо, я проеду, мне не надо. Он, нет, ну давай вот ты, если хочешь, проезжай за 5 рублей. Полный даун, в общем-то. Ну, в общем, я ему дал 5 рублей, в результате сказал, что я никуда проезжать не буду.
1: Это было... Замечательно.
0: Да. Вот. Так что, видишь, ты как-то даешь людям какое-то образование, во-первых. Но тут другой момент. Вот как ты считаешь, вот, взаимоотношения между учеником и учителем? Вот должны ли... Так, по-другому сформулирую. Учитель во всем ли должен являться авторитетом для учеников? Ведь вот я не перестаю приводить примеры со своей учительницей черчения, которую мы как-то застали. Она, в общем, ночью под проливным дождем в голом виде бегала по своему району, отлавливала дождевых червей и жадно давила их пятками. Просто у нее был какой-то вот угар, то есть что-то у нее переклинило такое. Вот. При этом она была милой женщиной, и дети на нее молились, то есть, попросту говоря. Но, тем не менее, вот такой. То другие, я, например, знаю, дома, например, придут, учитель, да, вот он, там, в школе он весь там в костюме, он там рассказывает, он строг, он с папкой приходит, он стучит мелом, вот, а приходит домой, ест на тебе отварные макароны с колбасой, представляешь? Не потому, что он голодный, а вот у него это вошло в привычку. То есть, тем самым, мучное плюс крахмал.
1: Нет, ну я...
0: Или все-таки знаний учитель должен давать детям, но я не быть авторитетом в плане человеческих чувств.
1: Это должен быть авторитет чисто профессионально для учеников. То есть он должен видеть, что этот человек что-то большое в жизни, и на него равняться. То есть он должен быть авторитетом в творчестве. Ну, как бы, то есть творческим
0: человеком.
1: Или
0: в своем предмете.
1: Да, или в своем предмете, да. Я считаю, что это так. А так у меня чисто дружеские отношения со своими студентами. В принципе, мы на равных.
0: Ну что, послушаем следующую композицию. А, у тебя есть какой-то комментарий к ней?
1: Я думаю, что давайте просто послушаем.
0: Правильно.

0: положи в стакан с водой, на ночь свой протез зубной, и тебе приснится с яйцами птица.
1: И вот тут заходили люди, принесли огромное письмо. Я сразу посмотрел на печать. Там стоит печать, которую обычно ставят на своих договорах. Коллектив Таганского мясокомбината. У них такой вопрос. Оксана, любите ли вы животных?
2: Конечно, люблю. А почему бы их и не любить?
1: А ну вот любовь-то к ним, вот она в чем проявляется? В смысле, вот сколько ты, например, в последнее время взяла с улицы бездомных собачек и кошек?
2: Я считаю, что животные должны жить в природе, а не маяться в квартире.
1: Правильно, поэтому, например, всех своих животных я обычно выставляю на улицу. 203-19-22 – это прямой телефон. Мы с радостью слушаем ваши вопросы. Ну, естественно, Оксана, я ни на какие вопросы сегодня отвечать вообще не буду. Ну, может быть, только на самые умные. Здравствуйте, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста. Алло. Да-да-да.
3: Саша?
1: Да.
3: Добрый вечер, доброй ночи.
1: Вам аналогично.
3: Это ваш постоянный слушатель Борис Борисов говорит.
1: Здравствуйте,
3: Саша,
1: Борис.
3: Саша, я просто абсолютное обалдение получаю от вашей гости сегодня.
1: Вы бы еще ее видели бы внешне.
3: Алло.
1: Да.
3: Саша, да. У меня есть предложение. На следующий раз, особенно вот песни, которые там вот ляли-ляли, вот это настолько изумительная вещь вообще. У меня есть предложение, не вопрос, а предложение. Угу. Давайте на следующий раз пригласим из ее ансамбля товарища, который на ложках играет, и посвятим ему частичка полтора-два времени.
1: Это будет хорошо.
3: Давайте.
1: Давайте, спасибо.
3: Мы вообще обалдеем от счастья.
1: Так. Спасибо.
3: Спасибо, дорогой.
1: Спасибо. Вы знаете, кстати, я знаю, что президент наш нынешний, он очень балуется игрой на ложках тоже, поэтому, ну, как-то, чтобы понравится Борису Борисовичу и Борису Николаевичу, их там двое, насколько я знаю, сейчас вот мы без... Кстати, я сам на ложках нехило могу, ты знаешь?
2: Да.
1: Да. А знаешь, откуда это пошло, вот эта традиция игры на ложках?
2: Откуда?
1: Ведь вот Борис Борисов, который сейчас вот звонил, он же на самом деле человек, который глубоко занимается историей, я его давно знаю, ну, и ты поняла, да, что это звонок в запись, шел в соседней комнате, оператор включает, никакого прямого телефона нет. Вот люди убивали на себе насекомых, понимаешь, которые мешали им, особенно во время еды. Вот,
2: ложками.
1: Ложками. Ну,
2: естественно.
1: А что? Ну так вот, понимаешь, отсюда пошло. Вот.
2: Ну а почему тут вторая ложка откуда появилась?
1: Ну как, потому что одной черпает, другой убивает. А потом двумя уже там пошло.
2: А тремя?
1: А тремя не играет, Оксана.
2: Играет? Но еще
1: это,
2: как
1: а
2: играет.
1: Это вот как раз к вопросу о техническом усовершенствовании.
2: Убивание насекомых.
1: Убивание насекомых. Ну что, сейчас немножечко послушаем рояль, потому что тут, тут нужно кашу эту убрать, эту, которую тут Прохор накидала. Животное я давно на улице выставила, а Прохор, она у нас глупая, она все по привычке кормит его. Я говорю, слышь, ты, говорю, ну вот вынеси на улицу там этой, там коза у нас жила тут.
2: Да?
1: Да.
2: Угу. Понятно.
1: Ну что же, пусть поиграет наш уважаемый.

0: И мы продолжаем нашу беседу с Оксаной Молодцовой. То есть ты вот сейчас в приватной беседе сказала, что данную песню написал твой папа.
1: Да, текст написал мой папа.
0: А вот а музыка кому принадлежит?
1: Владимиру Руденко.
0: А вот в конце там дяденька на флейте пиликнул. Кто данный флейтист?
1: Флейтист, солист ансамбля из Оржева. Очень такой талантливый флейтист. Сейчас, дай бог мне памяти. У меня столько много коллективов. Ой-ой-ой. Знаешь, что Гена зовут? Фамилию уже забыла. Так быстро не могу вспомнить. Но очень талантливый флейтист.
0: А вот музыканты вообще, как вот взаимоотношения с музыкантами, какие у тебя с данными? Потому что, например, в рок-музыке, как правило, ну, есть так, устоявшиеся коллективы, там, там, так сказать, и даже такие разговоры у них там, ну, ты где сегодня брал? Да я брал там у басиста, и дальше идет название группы, к примеру. То есть это как уже как члены одного конструкторского бюро. Вот. Меня, например, всегда удивлял вот в этом смысле Иосиф Кобзон, потому что несмотря на весь свой мощный голос, вот слушая его пластинки многочисленные, я приходил к выводу, что практически не чувствуется его там руки в плане сведения фонограммы. То есть какие-то сессионные, случайные музыканты что-то сыграли по нотам. Некоторые очень, правда, хорошо играют, вот редко, но такое случается. Но вот не чувствуется вот этого контакта, скажем так. То есть возьмем других там солистов. Ну, к примеру, там Джо Кокер, да? Там тоже вроде сольно играет, но опять же, все там, вся его музыка пропитана, именно музыка пропитана духом Кокера. Та же Тина Тернер, да? Вот. А как у тебя с этим обстоит дело? Стараешь ли ты пропитать своим, скажем так, тоталитарным духом, ну, в плане вот тоталитарным в плане искусства всех окружающих тебя музыкантов?
1: Насколько успеваю, потому что все время приходится работать с разными музыкантами. У меня нет своих музыкантов, и приходится репетировать одну репетицию, выходить и работать, также записывать. Поэтому мне особо они не питаются моим духом, поэтому приходится работать с разными музыкантами, но стараются понять меня.
0: Сейчас тут очень много народу заходило, поэтому приходится.

0: девочка, композитор Юлия Донская. На слова Валентины Конкиной, песня даже патриотическая, я бы больше сказала. К сожалению, у меня нет плюса. Я бы, конечно, поставила, у меня есть только минус. Ну, я рада, что она нравится, эта песня. И, конечно, я надеюсь, что в дальнейшем я ее запишу и буду крутить. Это очень хорошая песня, очень хорошая.
1: А так-то ее нам не сможешь живую исполнить все-таки.
0: Живую? Если минус поставите, исполню. Ага.
1: А минус у тебя на чем?
0: На мини-диске.
1: Давай. Ты готовишься морально?
0: Я такого еще не видела так.
1: Сейчас. Тут, в общем-то, происходит сейчас технический процесс перестановки устройств, называемых мини-дисков, один, в общем-то, в другой. Да, состыковка. Какой номер трека?
0: Пятый номер. Не знаю, как у меня получится в 1:30 это исполнить.
1: Давай сейчас сделаем вместе с радиослушателем все-таки контрольный отслух.
0: Хорошо.
1: Сейчас, секунду. Пока тихо. Она?
0: Да, она.
1: Ага. Ну что?
0: Попробуем?
1: Попробуем. Сейчас я включаю, значит, фонограмму. Последний аккорд взял наш главный. Поехали.

0: Я хочу сказать вам, уважаемые, что данное произведение исполнялось под так называемый минус. То есть, когда музыка шла отдельно, но голос Оксаны был, скажем так, в прямом эфире вживую. Я хочу сказать, что да, в общем-то, я не припомню, чтобы как-то более кто-то мощным голосом пел. Это как комплимент можно оценивать.
1: Спасибо большое.
0: Мало того, хочу сказать, что в момент исполнения данного произведения мы тут все присутствующие сняли наушники, и вот даже отдельно

0: Голос без фонограммы звучал просто очень замечательно. То есть...
1: Я надеюсь, что слушатели меня простят немножко за подхрипывание, потому что время далеко не певческое.
0: А мы сейчас послушаем, да, телефонный звоночек. 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
2: Здравствуйте, Александр.
0: Здравствуйте.
2: Добрый вечер, Оксана.
1: Здравствуйте.
2: Вот мне нравится ваша песня, особенно вот «Трубобище», там она целовалась с кавалером. И вот есть ли в вашем коллективе бас-гитарист?
0: Спасибо.
2: И какой размер туфель вы носите?
0: О, масса интересна. Насчет бас-гитариста я тоже хотел спросить. Дело в том, что раньше во всех любительских коллективах, ну, чтобы люди как-то затусоваться с музыкой, они куда шли? В барабанщики. Потом, правда, все барабанщики автоматически становились менеджерами и директорами. Вот. Это уже считается даже нынче дурной тон. Если у тебя, значит, барабанщик и директор группы, то все уже просто, ну, относятся с таким с иронией, с каким-то скепсисом. Вот. Вторая должность — это должность все-таки бас-гитариста. Вот как у тебя с этим обстоит дело? Потому что здесь фонограмма сделана, я так понял, уже в таком в современном ключе, в мощном. Да.
1: В принципе, она сделана через компьютер, и бас-гитарист мне не понадобится. Это благодаря моей подруге Юле Донской, которая села и сделала все сама.
0: То есть она прям вот умеет забивать секвенсеры, все.
1: Да, да, да.
0: Это круто. Для женщины это вообще редкость. Я не хочу так как-то вот там быть против эмансипации в данном случае при нашей отличной встрече, но тем не менее согласись, что все-таки женщины такие технологии.
1: Ну, есть одаренные очень есть.
0: Да, а что касается вот размера туфель?
1: Размера туфель?
0: Это, конечно, вопрос там такой,
1: да.
0: Ты можешь,
1: конечно,
0: не отвечать.
1: Я не Золушка, я знаю, но ношу я 35-36,5, и в основном, конечно, лапти на сцене.
0: Ну, а ты знаешь, кстати, у нас вот был уникальный один сотрудник вот здесь, на «Эхо Москвы», его даже за его уникальность пришлось выгнать, потому что собиралось огромное количество людей просто смотреть вот на него. У него были, скажем так, плавающие размеры ботинок. То есть в том смысле, что они постоянно менялись. С утра 42-й. Причем, например, правая нога могла быть 42-й, левая ужималась до 36-го и так далее. И вот у него прям эта трансформации происходили на виду. Он тут показывал даже за деньги фокус с сотрудником, снимал носки, садился вот так. И мы все, столпившись в круг, всей редакции, наблюдали, как вот это у него, его ласты там то выпятятся, то назад войдут. Представляешь? Вот потом мы, в общем-то, вот так же одновременно у нас удалили из всех компьютеров игры. У кого сигнализация орет? А ну, уйди от машины! Это я на всякий случай, это, ну, чтобы как-то отпугнуть. Да, вот. И его тоже как развлечение попросту, ну, ты понимаешь, выгнали. Да, вот это произошло. Ну, я предлагаю послушать теперь еще одну композицию,
1: да,
0: в твоем исполнении. Будешь как-то ее...
1: Ну, я думаю, что там остался романс. Я думаю, что пусть послушают, как я исполняю романс.
0: Романс.

0: 203-19-22. Это телефон, прямой телефон в нашей эфирной студии. Вы можете задавать ваши вопросы Оксане Молодцовой. Мы слушаем всякую музыку еще. Сегодня еще, кстати, Оксана будет петь вживую акапеллу, дабы уж целиком убедить вас, собственно, вот в том, что это действительно реально поет она. А сейчас я предлагаю послушать телефонный звонок. Не против, да? Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание.
1: Александр, уважаемый, Оксана. Очень приятно слушать. В общем-то, одна из лучших передач за последнее время. А вопросы, вот два таких маленьких вопросика. Первый. Не считаете ли, что вот фольклорная музыка, фольклорные ансамбли со сцены исполняем, это что-то вроде зоопарка современного? Объясняю. Потому как раньше все эти вот песни, которые из глубины веков пришли, они же исполнялись крестьянами, в общем-то, на поле, во время пахоты там и так далее, и тому подобное. А сейчас они принесены на сцену. Не считаете ли вы, что вот часть того духа теряется при исполнении этих песен, потому что они как бы как в неволе, как в зоопарке на сцене? Это первый вопрос. А второй вопрос следующий. Какую вы знаете самую такую древнюю песню из русских народных песен, желательно протяжную, не могли бы вы ее исполнить в прямом эфире? Очень благодарю. Это Сергей Зеленограда.
0: До свидания, дорогой наш друг из Зеленограда.
2: Спасибо большое. Значит, на первый вопрос по поводу фольклорных коллективов на сцене. А кто сказал, что все, что сейчас на сцене творится, это не шоу и не балаган? И я считаю, что если раньше это пелось в бытовых условиях, а сейчас практически... А кто будет передавать, если ни телевидение, ни радио, ни концерты? Откуда же мы узнаем, что надо петь в бытовых условиях?
0: Ну, тут, видимо,
2: разве сейчас, да, кто-то помнит, извини, я тебя перебью, разве сейчас кто-то помнит, что надо петь, когда человек, допустим, выходит замуж или умирает? Что надо петь? Никто сейчас этого не знает. Знает какой-то минимум набор народных песен в таком, ну, плане, как «Я на горку шла», «Валенки». Это все в таком валя-попсовом варианте. То есть ехал на ярмарку хорь-купец.
0: И еще вот это «пучит, той пучит, той пучит. Ой, боже, как пучит».
2: И, либо что-то такое, или «что тебе надо, что тебе надо», да?
0: Да, да.
2: Вот, это из этой оперы.
0: Жутко, да.
2: А ведь основной-то пласт никто ничего не знает. И не узнает. Ну, если так дальше будет.
0: Происходит просто, как бы сказать, коррекция искусства под сцену. То есть уже, то есть, видимо, Сергей имел в виду следующее, что люди, артисты, начинают работать над тем, как это будет восприниматься людьми, сидящими в зале. То есть пропадает непосредственность исполнения, понимаешь? Вот, то есть сказал то, что там сейчас творится на сцене, не балаган. Это безусловный балаган и срамота в большинстве своих, в своем. Но в том-то и дело, что это все появляется потому, что это делается на потребу публики, а не исходит из души. Вот в чем.
2: Но, к сожалению, у нас сейчас все делается только то, что надо, что хочет кушать публика. У нас не делается то, что ты хочешь подать. Что хочет слушать слушатель, то я и буду петь. Потому что это покупается, это продается. Все элементарно. А то, что ты что хочешь, ты как это чувствуешь, это никого не волнует. То есть это не всегда может восприниматься.
0: А ты помнишь второй вопрос? Я забыл.
2: Да, я помню второй вопрос. Это вопрос был о старинной песне.
0: А, точно.
2: Я ее спою.
0: Прямо сейчас?
2: Ну, не знаю, можно сейчас, можно попозже.
0: Ну, как у тебя настроение?
2: Можно сейчас.
0: Давай. Так, ответственный момент. Я сам очень волнуюсь. Оксана Молодцова прямо в прямом эфире будет для вас петь песню. Я попрошу сейчас, чтобы перестал человек играть, да?
2: Ну, вежливо только, конечно, очень вежливо.
0: Алексей, пожалуйста, спасибо. Все.
2: Спасибо большое. Даже как-то неудобно получается.
0: Да нет, он играет круглые сутки здесь, все нормально.
2: Да? Ну ладно, хорошо, я попробую. Не знаю, что получится. Извините. Я хочу исполнить песню Волгоградской области, так как мои корни, в принципе, из Волгограда. Но жила я, училась в Воронеже. Казачья песня «А из-под тоненькой беленькой блузочки».

Ох, тяжело моя, ах, дышала грудь, и всю ночь я, ох, ох, и не спала, ох, и всю ночь я, ох, не спала у окошечка.

0: все.
1: Опять заиграл наш замечательный аккомпаниатор. Да, пение, как ты говоришь, это акапелла, тоже, в принципе, очень вставляет. В этом все-таки что-то есть, потому что, конечно, там музыканты, все инструменты, но у меня, знаешь, тоже появилась идея записать какой-нибудь сольный альбом, где я буду петь акапелла. Правда, не знаю, конечно, так, как у тебя, у меня не получится, но будет что-то свое, понимаешь?
0: Конечно,
1: что?
0: Да.
1: Послушаем телефонный звонок. Угу. 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
2: Здравствуйте, Александр.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Оксана.
0: Здравствуйте.
2: Ваше пение было просто великолепно, у вас потрясающий голос. Вас беспокоит хомяк.
1: Здравствуйте.
2: Александр,
1: да.
2: Вы сделали очень хорошее дело, что вы пригласили сию исполнительницу этих пьес, и поэтому у меня к вам вопрос. Ну, во-первых, я хотел попросить вас, чтобы вы еще раз повторили, где будет ваш концерт 11 декабря. Вот. И вопрос к Оксане. Скажите, пожалуйста, а вы не хотели бы посвятить всю свою жизнь только преподаванию, а не сольному исполнению ваших замечательных пьес? Спасибо большое и до свидания.
1: Спасибо. То есть это хомяк, видимо, намекает на то, что в любом спорте музыка, это же тоже своего рода спорт, все рано или поздно заканчивают тренерской работой, то есть отдаются целиком молодому поколению. Другое дело, что если это начать делать заранее, к примеру, да, там, ну, вот, то есть много энергии, которая к моменту, вот, скажем так, ну, реального тренерства, как это обычно происходит, уже иссякает. И подрастающему поколению можно дать гораздо больше, если... То есть, например, я начал преподавать, вот прям как только в школу пошел, я уже стал преподавать попросту. Вот он на это, видать, намекает.
0: Ну, я думаю, что я еще немножечко, пока не постарела совсем, немножечко попою, а потом уже, конечно, займусь только преподаванием. Но пока еще немножечко попою и буду, конечно, преподавать. Я буду совмещать. Я надеюсь, пока у меня сил хватает, я думаю, что это можно сделать.
1: Ну что, я предлагаю послушать еще одну твою песню, уже вот записанную в студии. Третий трек, да, у нас? Слушаем.

0: это, собственно, не было ошибкой, что мы поставили еще раз эту композицию. Вполне закономерные действия, поскольку очень многие просили, чтобы мы повторили эту песню с таким замечательным куплетом. У вас еще остается, так скажем, совсем немного времени, чтобы пообщаться с Оксаной Молодцовой, чей голос вы только что слышали, в прямом эфире. Я, поскольку щедр сегодня, предоставляю вам такую возможность совершенно бесплатно, спротив обычного, потому что обычно каждый звонок у нас платный. И мы собираемся повышать, собственно, цены. Здравствуйте, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста. Да-да-да. Безусловно. Безусловно. Дядя. Мой дядя. Угу. Это частная информация была. Угу. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Алло. Это называется «сломался телефон». Перекалились и контакты. Сейчас попробуем еще раз. Здравствуйте. Срывается. Алло. Да, здравствуйте. Говорите. Вы в прямом эфире. Да-да-да. Алло.
1: Сашенька, добрый вечер.
0: Здравствуйте.
1: Доброй ночи. Скажите, пожалуйста, Александр, время уже где-то к 2 часам ночи уже.
0: Да.
1: А программа «Монмаранте» сегодня будет или нет?
0: Вы знаете, наверное, сегодня ее не будет, потому
1: я
0: что...
1: Я так полагаю, что тоже.
0: Да. Вы знаете, я поясню, просто я сегодня заменяю господина Лаэрского, потому что он, собственно, попал в отделение милиции за то, что бил бейсбольной битой лобовые стекла дорогих автомобилей. И сейчас мы всей радиостанции пытаемся как-то, как это у вас, молодцы.
2: Круговое движение палкой вокруг головы. О, так. И повторяете несколько раз. 3-4 раза. В обратную сторону то же самое упражнение. Прямые руки должны быть обязательно. Прямые руки. Хорошо. Достаточно.

0: И я рад представить гостя в нашей студии. Сегодня это главный редактор газеты «Ваши шесть соток» Андрей Туманов. Здравствуйте, Андрей.
1: Доброй ночи.
0: Я очень рад.
1: Я тоже очень рад, что я присутствую в этой студии. И заодно хотел вот господину Лаэртскому показать среднестатического слушателя. Он, наверное, все-таки не видит те, кто по ту сторону эфира находится.
0: Почему мы периодически устраиваем встречи вот в нашем красном уголке? Ведь вы понимаете, как человек, скажем так, тоже публичный в своем роде, вы занимаетесь средствами массовой информации, и вы наверняка догадываетесь, что грядет-таки кризис средств массовой информации, грядет-таки выключение электричества глобальное. Мы, как модная радиостанция, готовимся к этому. Для этой цели мы будем создавать лектории. Вот. То есть те же радиопрограммы, но они будут проводиться в красных уголках, при ЖЭКах. Вот.
1: Очень интересно.
0: Да. Извините, что я перебил.
1: Правда, насчет кризиса я с вами не совсем согласен. Кризис уже давным-давно грянул. Журналистика, которую мы сейчас имеем, мне, честно говоря, самому как редактору несколько стыдно за нее, поэтому я последнее время представляюсь как редактор, а не как журналист. Так вот, а я вернусь к последнему вопросу, который хотел сказать. Так вот, вы видите перед собой как раз среднестатического ночного слушателя. Как раз я вот сижу в маленькой своей комнатке ночью, где-то часов до 4, работаю за компьютером. У меня, как правило, какая-то радиостанция. Телевизор я не очень люблю, только новости смотрю. А вот радиостанция, как правило, «Эхо Москвы», я думаю, что... Вы, наверное, не подумайте, что я льщу вашей радиостанции.
0: Ни в коем случае. Ну, что,
1: но, по крайней мере, среди других радиостанций ее выделяю в связи с профессионализмом. По крайней мере, вот здесь вот в коридоре я видел, на стеночке висят такие бумажечки, как правильно ударение ставить в некоторых словах.
0: Если мне приходится корректироваться.
1: Если кто-то из ведущих ошибается, то на стеночке...
0: Я их не увольняю. Я просто пишу, что, дескать, уважаемый, я гуманист.
1: А я был на многих радиостанциях. Я такого нигде, честно говоря, не видел. Вот это меня подкупило.
0: Потому что на других радиостанциях применяются воистину драконовские меры. То есть людей могут уволить без ведома. А также, к примеру, вот те радиостанции, с которыми я имел дело, там, например, могут даже нанести тяжкие средние телесные повреждения вот неугодным людям, к примеру. То есть входит, например, главный редактор в кожаных штанах и кепке Буффало и начинает наносить просто диджею побои. Но на то он и диджей. То есть дело в том, что диджей, его функция что? Объявлять пьесы, да глупо резвить, в общем-то, слушателей. Поэтому к побоям он относится так же, как, скажем, тузик к шапке, к примеру, или шапка к тузику. Они не могут друг без друга, понимаете?
1: Да, вы знаете, я к этому просто, может быть, маленькую историю, раз уж мы заговорили. У меня был один знакомый милиционер, который был интеллигентом среди милиционеров. Он был сержант, но он учился где-то. И мы о литературе с ним разговаривали. Он такие читал Пушкина, читал других каких-то поэтов. Был настоящий интеллигент. И тут какой-то хулиган что-то там то ли закурил, где не положено, то ли еще, я уже не помню, что он подходит ему под дых, раз, со всей силы дает. Я тут возмутился, говорю, как же, мы только что с тобой о таких высоких материях говорили, и тут ты берешь этому человеку под дых. А понимаешь, я просто, говорит, перешел на его речь. Если бы я подошел к нему, стал вежливо что-то говорить, он бы меня не понял. А тут я просто на его языке сказал, он все понял, успокоился.
0: Ну да, это есть еще такое понятие, спуститься на этаж ниже или этажа на три ниже. К примеру, даже есть такие строки, написанные вашим любезным слугой. Лицо болит от ушибов, полученных в ходе беседы на тему Густава Малера вчера во дворе с соседом. То есть дело в том, что народ наш, он подчас удивляет своими вот такими парадоксальными вещами. То есть я, например, наблюдал дикую схватку между двумя нейрохирургами. Не знаю, что они уже там не поделили. Видные достаточно люди. Но Махач был страшнейший. В результате оба вывалились сквозь вот стекло. Слава богу, был третий этаж. И внизу еще козырек. Отделались там легкими повреждениями ребер и так далее. Вот с другой стороны, также я видел человека, внешность которого... по внешности судить, конечно, нельзя. Но тем не менее, говорила сама за себя. То есть, как бы сказать, чтобы не обидеть, ну, человек пассатижа, назовем его так, да. Вот, при этом он возвышенным голосом не просто читал, в автобусе был поддатый, а прям-таки пел хорошо поставленным голосом строки из «Ромео и Джульетты». Прям вот там, типа, все шпарил наизусть, вот так вот. То ли это был спившийся какой-то интеллигент, непонятно. Поэтому вывод какой-то сделать нельзя, но... Я тут и хотел перейти вот непосредственно к вашей профессии. Дело в том, что выпускаемая вами газета, она ориентирована как раз тоже на среднестатистическую аудиторию, а стало быть, максимальную аудиторию. Я считаю, что тот круг, который вы охватили, это, ну, это платформа для будущей революции. Я очень волнуюсь, извините. Потому что все вот эти новомодные журналы, я не буду их перечислять, где там голые девки, где всякие, опять же, эти модные диджея, MTV, сплошной гомосексуализм, конечно же, мало интересно широким слоям публики. Высокая мода должна быть, но какой-нибудь бабушки из Саратовской области или девчонки из деревни Карачаева где-нибудь под Владивостоком... Это до нее и не дойдет. У вас же широкий круг почитателей. Верно. Вы, кстати, даете людям не просто чтиво. Это, опять же, я не хочу польстить вашей
1: газете. Как выжить в этих условиях, вот, в жизни?
0: Вот, это я и хотел сказать. И вы знаете... Не подумайте, что люди, которые вот приходили сегодня весь день, приносили дары со своими жалобами, я прием веду и днем, вот, они знали, что вы придете, и задавали массу вопросов. Я один из них глобальный вот так сформулировал, хотел бы вот вам передать его. Но единственное, опять же, не подумайте, что люди как-то вот, ну... что это глупый вопрос. Он имеет под собой основу. Что можно снять со своих шестисоток в зимнее время?
1: В зимнее время?
0: Как можно их использовать? Потому что бытует же мнение, что вот сейчас модно, например, иметь не 6 соток, а 12 или 24, с тем, чтобы, например, одни были засеяны, а другие отдыхали. Ну, как вот...
1: Понятно. А еще лучше в Боровихе, да? Или на Лазурном берегу.
0: Дачку.
1: Да, маленькую.
0: Да.
1: И можно посидеть, нет, а что, посидеть а даже в тюрьме где-нибудь в Америке за это. Да.
0: Нет, а действительно, вот, скажем так, 6 соток, на мой взгляд, сейчас я посчитаю, у меня где-то раз в 10 больше земли. И то я толком не могу вот ей распорядиться, потому что, ну, если вырастет дыня, так половину занимает. А как же люди справляются вот с 6 соток, вот как вот где мы сидим приблизительно?
1: Нет, больше гораздо. Что
0: больше, да?
1: Я на такой площади только картошки сажаю.
0: Так как вот, как зимой эффективнее использовать свою землю?
1: Потому... Как зимой эффективнее? И что вообще, зимой вот... можно снять?
0: Да.
1: Давайте вот подумаем, для давайте. Чего... Наш народ использует эти 6 соток. Наверное, не только для того, чтобы прокормиться. Вот непосредственное питание. Это картошка, морковка и так далее. Вот представьте, зима. Находимся мы сейчас в Москве. Грязно. Кругом машины едут. В воздухе витает, ну, я не знаю, какое-то напряжение. И вот отработаешь это, да, неделю, да, просто да. Это ужасно. Выжатый как лимон. Что делать? Где человеку сбросить эту нервную энергию, чтобы ему на следующую неделю, в понедельник, выйти свежим, чисто? Можно пойти хорошенько выпить. Но поверьте старому журналисту, что это не принесет облегчения.
0: Редактору.
1: И не принесет к понедельнику свежести головы.
0: А наоборот, будет состояние всеобщей срамоты.
1: Усугубит, я да, скажу, да, неправильно, да, да. Ударение. Так вот, и теперь представьте, вы приезжаете на свой участок сейчас, зимой, засыпано все снегом, дорожки, вы берете, вытаскиваете из сарая лопату снеговую, начинаете чистить дорожки, у вас там обязательно висит кормушка на дереве, а вы с собой привезли несколько засохших батонов, там, крупы какой-то старой.
0: Бутылочку. Насыпаете. Ну, все-таки.
1: Ну, это для кого как,
0: ну,
1: да.
0: Ну, я зима же, ну...
1: Не повредит, да, я там согласен, же, да. Не повредит. Но если вы за рулем, лучше этого не надо делать. Так вот, насыпайте в кормушку. Вот только вы насыпали в кормушку, уже синички прилетели, уже воробушки там где-то шебуршатся, а вы... лопаткой дорожки прочистили. Если печка есть, все, эту печку вы затопили. И, конечно, дом вы не протопите, но вы посидите рядом с огоньком. И вот для меня полдня, проведенные на моей даче, которую я возделываю уже 20 лет, понимаете, это, я не знаю... Для кого-то, может быть, сходить в театр, снять нервную энергию. Да. Для кого-то съездить в ту же Ниццу. Ну, а для меня хватает вот этой дачи. Этой скромной, тихой дачи, где все тихо. Где сосед через, так сказать, две улицы сторож живет. У него собачка немножечко там тявкает.
0: Чуть-чуть колченогая.
1: Да. Недалеко там поезда где-то проходят, Владимирское направление, которые куда-то увозят
0: людей. Андрей, но есть другие, скажем так, ассоциации, вот, например, моя, она не столь веселая. Я надеюсь, вы простите меня, если я буду откровенен. Хорошо? Дело в том, что с самого детства, вы простите, я очень волнуюсь, да, я был сторонником, скажем так, некой платформы в любом деле и в любой отрасли, на любой территории. То есть, к примеру, поясню. Если мы с девчонками и парнями ехали в поход, вот, то я никогда не понимал похода без базы, то есть без точки, на которую всегда можно вернуться, отогреться. Это может быть какая-то хижина небольшая, может быть какая-то поляна, где стоит базовая палатка, понимаете, может быть там даже пасека или улей, неважно что, просто база, да. Вот, то же самое я ощущаю и с дачами. Когда я летом вижу, вот вы сказали про машину, если есть машина, ну, это редкость. Большинство людей на своих шестисотках имеют вот этот дачный вагончик обычный, да, и вот они едут туда, в поездах, с этими саженцами, все потные. Ну, то есть... Когда я смотрю на это, я не чувствую там вот этой самой базы. Я чувствую даже, ну, не то, что жалость к этим людям, потому что вот набитый дачниками вагон, вот этот вот, я вижу, вы тоже проследились.
1: Не согласен.
0: Потом они везут вот эти дощечки, которые, значит, новые русские там выкидывают, когда стеклят балконы свои. Стройматериалы все на себе. Оттуда потом вот волокут эти картошки. Никакого отдыха толком нет, потому что заметьте, что, как правило, большинство вот этих участков расположено вдоль дорог, где даже водоемов, ну, до водоема не дойти. Вместо заборов, я сам это видел, вместо каких-то заборов просто натянуты веревки, и вы видите постоянно, например, прыщавую спину соседа справа или слева. Вряд ли это является каким-то расслаблением. То есть, может быть, это как раз такой практический очень подход к добыванию просто пищи. Потому что отдых, ну, какой там может быть релакс в таких условиях. Они даже воду питьевую везут с собой из Москвы многие. Вот представьте себе.
1: Представляю, но не согласен категорически, потому что каждый понимает отдых по-своему.
0: Нет, ну вы считаете, они отдыхают?
1: Конечно. Они даже не отдыхают, они живут этим, это две разные вещи.
0: Андрей,
1: живут
0: этим, почему, когда жизнь, они вот возвращаются, например, ну вот, к примеру, звонишь, бывало там, ну, по молодости лет, когда еще все мы, так сказать, были молоды, звонишь там подружке, да, и говоришь, ну как, что ты, где была все выходные? Она говорит, предки на дачу таскали. Вот. А мама ее, например, говорит, ну заходи, Саш, к нам чайку попьем. Как раз бывало, что заходишь, так мама такая вымотанная. Я говорю, что там это Людмила Петровна, что с вами? Ну, к примеру, да, там Людмила Петровна, неважно. Она такая, ой, ну на даче так нагорбатились. Так, то есть прям вид у нее, кого-то она только что после вот аборта вышла. Жутко смотреть. Вот. И я так уже тогда стал задумываться. Думаю, так какого же черта тебе нужна эта дача? И вот, извиняюсь, что ты так за эту картошку там вот гробишь свой организм? Если ты вся потная, солнечный удар схватила, приехала, и завтра с позаранку ей на работу вставать. Ой, в этом поезде ехали. То есть я не говорю только свои ассоциации. Я вот опираюсь на факты и на свой какой-то путь пусть, конечно, он меньше, чем у вас, вы внутри этого, но все-таки жизненный опыт, мой взгляд со стороны на это вот...
1: Вот именно, что со стороны, потому что со стороны не понять людям. Вот альпинист лезет в гору,
0: да.
1: Он тоже уставший, потный, несчастный, а спускается вообще, из него можно веревки вить.
0: Или, но наоборот, быстрее, чем хотел.
1: Совершенно верно, уже... он счастлив, счастлив и полезет еще. Так и человек с дачи приезжает, вымотанный, замученный. Откуда едешь? Ой, с дачи отдохнувший. Человек еле ноги передвигает.
0: Но это другие, понимаете? Нет, я не согласен. Вы имеете в виду другие дачи. Когда человек, есть у меня такие знакомые, постоянно типа пропадают на дачах, что-то там строят. Ну, извините, это дача там действительно не 6 соток, а 60. При этом это не коттеджи какие-то, да? Вот он своими руками там строит капитальный дом, обкладывает его вагонкой. Ну, то есть это все-таки уже даже зимой там можно, скажем, жить. А я имею в виду как раз вот эти вот...
1: Огороды.
0: Да, вот еще. Вот, кстати, вот выражение, это классное. То есть, а где вы были? Ой, да на огороде ездили с этой картошкой и умотались. Вот эта фраза, она меня убивает. Эта фраза из серии, знаете, как некоторые люди говорят, типа спрашивают, что ты такой бледный? А он тебе в ответ говорит, да что-то мне не очень хорошо. То есть ощущение такое, что ему всегда по жизни должно быть хорошо, требовательно.
1: Ладно,
0: так.
1: Сейчас мы говорили немножко про Москву.
0: Да, простите.
1: Это все больше про Москву, да?
0: Ну,
1: электрички идут, машины,
0: да, то есть,
1: идут,
0: ну, естественно, они стараются.
1: А
0: вот...
1: Москва и Россия – это две разные вещи, наверное.
0: Конечно.
1: Все-таки Москва – это не Россия. Попробуйте,
0: конечно, конечно,
1: выехать. Вот сейчас вот я шел к вам в редакцию. Казино рядом, мерседесы стоят, сияют.
0: А понравилось вам казино?
1: Швейцары. Ни в жизнь туда не зайду.
0: Ну, мне как-то обидно немножко. Я старался все-таки, чтобы людям было хорошо и... Ну, как хотите, не хотите, не заходите.
1: Не пойду, ей-богу. Ну, у каждого свои интересы. Так вот, кто-то живет этим. Для кого-то это хорошо. Москва – богатый город. Может быть, даже не совсем справедливо богатый. Даже я уверен, что не совсем справедливо богатый. Потому что обидно за другую Россию, из которой-то, в общем-то, Россия состоит. Вот эти небольшие города, эти небольшие поселки, деревни. А вы представьте на секунду, что вот обычно небольшой поселочек, там есть какой-то сельмак, там обычный набор продуктов, там кильки в томате, водка, там хлеб, крупы и так далее.
0: Пиво обязательно.
1: Пиво обязательно,
0: вот. И
1: да.
0: Обязательно почему-то здесь же продают вот грабли и гвозди.
1: Грабли очень хорошо.
0: Я, кстати, в данном случае не иронизирую, когда вы вот это говорите, да, я не просто, так скажем, поддакиваю или как-то там вот... Я реально ощущаю эту жизнь. То есть, поскольку очень много этого увидел, я даже чувствую запах этих магазинов, и я вижу этих людей. То есть, я ощущаю это физически. Поэтому,
1: вот,
0: да,
1: вот.
0: Да.
1: И теперь скажите, смог бы человек прожить на остальной части России, за исключением Москвы, выжить элементарно? Я не говорю, может быть, нынешний сейчас вот год, когда чуть-чуть получше жизнь стала, там, пенсии начали платить. А вы вспомните, 91-й, 92-й, 93-й и далее без остановки, когда люди не получали пенсии, не получали зарплаты, все было развалено, в магазинах ничего не было. Как можно было выжить, не имея огорода, не имея картошки своей, не имея банок засоленных? Поэтому, извините, вот эти 6 соток несчастных, эти несчастные огороды, загороженные этой ржавой проволокой возле дорог железных и так далее, вот я без всякого иронии говорю, что они спасли вообще-то Россию. Если бы не они, ну, ей-богу, революция была бы, очередная революция, очередной бы голод на Поволжье, люди бы с вилами бы вышли бы, и Борис Николаевич сейчас бы не в Барвихе отдыхал.
0: А лежал бы с околотой вилами в земле.
1: Совершенно верно.
0: А также бы все владельцы лаборатории, которые активно посещают ежедневно церковь, грехи замаливают, тоже бы лежали с большими косами в своих модных задницах.
1: Поэтому...
0: Но, кстати, вот, извините, что перебиваю, вот мы пришли опять же к тому, о чем я говорил. То есть все-таки прежде всего такой практический подход к огороду. И в то время, когда вот, как вы совершенно верно заметили, было не очень хорошо, когда было...
1: А у нас почти всегда не очень хорошо, к сожалению.
0: Вряд ли можно было сказать, что люди ездили на огороды отдыхать все-таки. Вот,
1: и отдыхать. Понимаете, все здесь, все. И еда, и отдых, и много, столько... столько всего. Потому я могу рассказывать очень долго об этом, ну, как вот... люди живут и чем на дачах. Я думаю, это займет много времени. Но если у нас можно...
0: У нас очень время? Много времени. Это
1: поговорим.
0: К тому же близится дачный сезон уже, поэтому уже вот-вот это зима и пора.
1: Да. И вообще, я вот так немножечко оглядываюсь на нашу историю.
0: Я просто имел в виду, что вы не оборачиваетесь, главное, назад, потому что это у нас он всегда присутствует. Это практикант с другой станции. Мы его йодом иногда мажем, но... Это не очень помогает. Он к вам не будет прикасаться. Пусть
1: очень
0: стоит.
1: Хорошо.
0: Да, да, стой там.
1: Так вот, сейчас, может быть, немножко с иронией поговорим. Я, знаете, я почему-то считаю, что наша страна – это страна победивших идей Ким Ир Сена, идеи Чучхе знаменитые. Давайте вот на секунду. Помните, в году 85-м на все редакции приходили такие красочные журналы про Северную Корею, они назывались. Красивые, красивые.
0: Из посольства.
1: Да, и там идеи Чучхе были. Так вот, что я из этих журналов понял, что идея Чучхе – это вообще-то опора на собственные силы. Что империалист тебе не поможет, и от него не надо ждать никакой помощи.
0: Так же, как и государству, кстати.
1: Да.
0: Рассчитывай сам на себя.
1: Да. Рассчитывай сам на себя. Если тебе надо покушать, пожалуйста, посей риса и покушай. И все, нормально.
0: Нет, ну правильно.
1: А кроме этого, как в Северной Корее люди жили? Есть основное производство. 8 часов отработали, да, отлично. А потом-то 4 часа надо поехать на сельское хозяйство. В добровольном порядке, в добровольном только. Люди садились на автобусы, выезжали в поля, сажали рис или собирали, в зависимости от чего. Смотрите, как все практически похоже на нашу действительность. Они там строили... Тот коммунизм северно-корейский, а мы, похоже, его построили. Так что, в принципе, вся страна у нас, опять же, за исключением Москвы. Москву не берем.
0: Не берем, конечно, это отдельно.
1: Опирается на собственные силы. Представьте, живет среднестатический человек. Женщина, там, бабушка, там, человек безработный.
0: Лучше девочка. Девушка.
1: Девушка. Вот, да. Какое отношение этот человек имеет к тому правительству,
0: да,
1: которое
0: никакого.
1: Сидит в Москве?
0: Вот о чем я тоже говорю.
1: Что правительство ему дало?
0: Ни черта не дало. Кроме единственного, разве что это самое НТВ не прикрыло. Простите, я волнуюсь.
1: Да. Ну, может быть, и не прикроет. Кто его знает? Правительство такое.
0: Да.
1: У него много мнений одновременно. Как ветер откуда дует, такие мнения. Так что, выходит, нам вообще-то надо ставить памятник Ким Ир Сену. Мавзолей, опять же, может быть.
0: Ведь согласитесь, что... То есть, это как вот, знаете, мы делали эксперимент...
1: В стране.
0: Нет, вообще вот здесь, на радиостанции, брали змею вот, и кидали ее в ящик. В большой ящик с единственной дыркой. Через сутки она находила выход и вылезала именно через эту дырку. Вот. Так же и здесь. Если, например, корейскому народу помогали тамошние идеологи и, может быть, экономисты в какой-то степени.
1: А пусть мы сами нашли выход.
0: Да, вот помощь это доказывает о чем? Доказывает о том, что все экономисты, которые вот у нас там, скажем, ну, знаете, как бывает, вы кем работаете? Я экономист. Мне сразу становится смешно. Ну, то же самое, как, например, да я помощник депутата. Я просто начинаю там дико смеяться. Или когда там, ну, даже не буду говорить. То есть очень много таких смешных профессий, от которых реально никакой пользы нет никому, да даже самому, так сказать, владельцу этих профессий. Вот. Но, тем не менее, народ, получается, сам нашел этот выход, да, и умудрился как-то выжить. Вот. А не пытались ли вы проводить анализ дальнейшего развития событий? Вот в то время, когда вы вот, говорили, да, было голодно, когда даже если была как-то в определенных кругах называлась капуста лаве, да, там в магазинах ничего нельзя было купить, да, все-таки были там определенные какие-то личности, которые строили модные вот эти коттеджи тюремного типа из красного кирпича, но это не было столь повальным, как в последнее время. Поэтому у владельцев шестисоток, вот этих шестисоток,
1: я понял
0: появляется
1: вопрос.
0: Стимул стремиться вот к этой, ко всей байде.
1: Понял вопрос. Я имел счастье немножечко поиграть на фондовом рынке, на нашем, российском. Увлекательнейшее занятие. И, знаете, вот на Западе есть индекс Dow Jones, знаете, там, в Японии индекс Nikkei. А, как в зависимости от того, как он выше, ниже, вот отслеживается экономическая ситуация в стране. Но для того, чтобы там успешно играть на фондовом рынке, надо предугадать, как этот индекс поведет. И там есть какие-то другие, там, ну, опытные игроки на бирже, там, по каким-то другим показателям это отслеживают, что вот, да, через неделю индекс там скакнет, надо вот эти акции покупать, эти продавать. Так вот, я долго пытался вывести такую формулу для России. Как отслеживать, вот, как Россия живет, как экономика, как состояние России.
0: Это называется нащупать пульс,
1: да,
0: просто.
1: Да, и нашел. Так называемый картофельный индекс. Я его так назвал. Вот если вы едете по любой железной дороге от Москвы либо от другого города, вы можете увидеть, что вдоль дороги располагается так называемый огороженной проволокой самозахваты.
0: А это, вот, кстати, меня интересовало, вот, как это действительно самозахват?
1: Это самозахват, потому что эта территория принадлежит железной дороге. А у железной дороги, то есть охранная зона, но у железной дороги руки не доходят, поэтому там...
0: А в принципе, действительно, это охранная зона.
1: Совершенно,
0: то есть там
1: верно.
0: Можно что-то и на рельсы подложить, и вообще всякие...
1: Можно лучше картошку посадить. И люди сажают картошку в этих, в неудобьях.
0: Вот, извините, я так вот она буду перебивать. Вот почему еще мне было неуютно всегда смотреть на этих людей, потому что вот они, например, горбатятся под солнцем, все это сажают,
1: а потом
0: уезжают. Да, как-то неохраняемая собственность, нету. Совершенно. Базы, нету базы опять, о чем я вот
1: это... Это как раз неохраняемая вот та вот собственность, которая у железной дороги, которая вроде бы непонятно чья, но на самом деле железной дороге она принадлежит, но у железной дороги руки не доходят. Так это проецируется вообще на всю нашу земельную собственность. Чья она у нас в стране? Наверное, та же, что вот в таком же положении, что и у железной дороги. Вроде бы и чья-то, а с другой стороны, ни у кого руки не доходят, и вроде бы и ничья. Поэтому, извините, у нас за последние 10 лет земли так деградировали, потому что они непонятно чьи, что восстанавливать их придется, наверное, не один десяток лет, если когда-то вот будет перелом, и их начнут восстанавливать, потому что они беднеют, они эрозируют. Ну, становится не земля, а песок. Песок, на котором ничего не растет.
0: Я целиком согласен с вами, но вот есть ведь и другое, опять же, мнение, да. Когда, например, я увидел, как, в общем-то, одна жуткая совершенно тетка, владелец модного коттеджа, вырубает вроде бы на своем участке сосны красивые, я говорю, скотина, ты что, говорю, делаешь? Сейчас я тебе говорю, все родинки бритвой посрезаю.
1: Правильно.
0: Вот, на что она мне ответила? Моя земля, что хочу и делаю. Я говорю, слышь, говорю, животные, я говорю, это земля общая. Вот, то есть то, что ты как бы заплатила бумажные деньги, сворованные твоим мужем, у меня же и у государства за эту землю, это не значит, что она твоя. Я говорю, это земля даже японца, это земля любого грека, а там еврея, неважно чья. Мы живем на одной...
1: Вот здесь
0: этой.
1: Я с вами согласен.
0: Да. Я говорю, ты давай-ка мои сосны, говорю, животные не трогай. Ну, конечно, она в суд там, то все, там до драки дошло, муж прибежал, сайгу достал я, ну и понеслась. Но смысл не в этом. Вот вы говорите, там, чья земля, может быть, действительно не имеет смысла реально отдавать в собственность людям эту землю. Но нельзя так поступать, что, типа, это моя земля, что хочу, то и делаю. Ну, это великая ответственность. Ее можно сдавать в аренду.
1: В мире да. Нет полной собственности на землю, что что хочу, то и делаю.
0: Да.
1: Нигде в мире этого нет. Даже там, вот в той же Америке, которая нам все пример ставит, что там вот такая уж частная собственность, что дальше некуда. И там не дадут срубить дерево, ни кустик. И там, если у вас не кошенный газон, придут и могут оштрафовать. Почему у вас газон не кошенный? Почему? Вы извините, это же сорняки летят, если там заколосился газон, сорняки летят. Но
0: повсюду.
1: Да, не положено, вы мешаете другим. Поэтому или скосите газончик, или мы вас оштрафуем.
0: То есть можно взять землю как-то действительно в аренду, в такую, в глубокую, в далекую, но Вот для меня, ну, более чем все-таки странно, когда земля становится частной собственностью. Особенно у нас здесь, когда с определенного момента, а именно начиная с 17-го года, вот эта культура владения землей, по-моему, утрачена конкретно. Да и тогда уже эти помещики там со своей голубой кровью, с кровосмешением начинали, попросту говоря, конкретно терять квалификацию земледельцев. Ну, не земледельцев, а вот заброшенные усадьбы, да, вот все это уже как-то начиналось, деградация.
1: Я иногда слушаю, как депутаты некоторые, там,
0: да, смешная
1: профессия, там, акоровцы рассуждают о том, как надо землю приватизировать, давать собственность крестьянам. Знаете, мне просто страшно становится. Такое впечатление, что эти люди никогда не видели вот эту землю воочию. Они никогда не были в деревне.
0: Абсолютно.
1: Представьте, точно. Отдать крестьянину землю. А что такое крестьянин? И где? Вот есть крестьяне, труженики, а есть такая пьянь, извините. А я кто? Я тоже хочу землю. Я, может быть, не крестьянин, но, извините, я эту землю... В свое время, 20 лет, нас посадили на вот эти участки на территории кирпичного завода. А была еще яма на моем месте, где вот этот участок. И там равняли бульдозером эту керамическую глину, развезли на 1.5 метра. Я 1.5 метра с 600 глину снимал, до песка снимал, и потом сверху засыпал. Это без всякой техники. Это все своими руками. И возил тачками, и таскал, с фермы навоз подворовывал, честно скажу, да. И торф возил все своими руками. А теперь у меня чернозем. Такого чернозема нет ни на одной пахотной земле. Даже там, в Орловской области нет такого чернозема, как у меня. У меня все растет. У меня земля неэрозированная. Хорошая земля, на которой урожай, на которой арбузы, дыни растут, черешня, вишни. Все растет, понимаете? Я снимаю урожай в 20 раз, в 30 раз больше, чем в колхозе, в совхозе. Больше, чем голландцы снимают.
0: Так, наверное, видимо, надо начать вообще с определения, что такое крестьянство. Вот давайте сейчас прервемся ненадолго. Кстати, да, наши уважаемые пусть тоже подумают о том, что такое крестьянство. Мы будем общаться и по телефону.
1: А потом мы еще расскажем про картофельный индекс экономический. Я думаю, многих это заинтересует, особенно тех, кто на фондовом рынке хочет на нашем поиграть.
0: Конечно. Вот видите, Андрей, он только что сказал, что вот НАСА, там космические самолеты, вот отказался выпускать, то есть какой бред. При этом активно лоббирует затопление нашей станции МИР, тем самым вообще не оставляя шансов России вернуться в космическое пространство. Единственное утешение, что она, может, упадет на Японию. Вот, надеюсь, что упадет основательно. Да, я напоминаю, что в гостях у программы «Монмаранси» главный редактор газеты «Ваши 6 соток» Андрей Туманов, и нам, видимо, нужно все-таки вернуться к действительно к настоящему российскому индексу. Вот.
1: Совершенно верно. Да. Кстати, послушал я новости, мне сразу на дачу почему-то захотелось.
0: Да, новости, они в последнее время хорошими не бывают.
1: Последние 10 лет, по крайней мере.
0: Вот именно поэтому я, если включаю ТВ, то только без звука и там, где красивая картинка.
1: Прекрасно. А я на дачу стараюсь уехать. Итак, вернемся к индексу, к экономическому, к нашему. Картофельный индекс. Да, да. В Японии есть Никей, в Америке Доу Джонса, а у нас картофельный.
0: А еще есть, извините, я иногда буду перебивать, вот, ну,
1: с удовольствием.
0: Такое вот растение, типа картошки, тоже растет, каримбур или как-то, он очень вкусный и сладкий.
1: Топинамбур.
0: Вот, да, вот тот топинамбур.
1: Так он немножко невкусный и совсем не сладкий.
0: Да ладно, невкусный, кайфовая штука. Ну, его сырым даже можно заработать.
1: Можно, ну, похож немножко на кочерыжку.
0: Ну, в принципе, да, я считаю, кочерыжка очень вкусный. Кочерыжка. Вот какие у нас с вами разные вкусы.
1: Да.
0: Не, просто можно ввести его как дополнительный какой-то профессиональный такой вот, профессиональный понятие в индексации. Вот,
1: да, можно. Это уже, когда совсем все у нас закончится с экономией.
0: Станет цивилизованным.
1: Вот будет у нас брюквенный индекс, топинамбурный индекс, когда уж совсем картошка будет, это уже чем-то таким недостижимым.
0: Да.
1: Да. Так, значит, вы решили поиграть на нашем экономическом рынке, там акции купить, вложиться куда, садитесь на электричку, едете весной, желательно, вот по маю, едете вдоль вот этой железной дороги, ну, естественно, вдоль железной дороги, раз на электричке.
0: В любом направлении все равно.
1: Совершенно верно. Смотрите по сторонам. А по сторонам у нас вот эти самозахваты, огороженные проволокой, и народ там копается. Копается, ужасно. Что-то сажает. Ужасно. Ужасно, ужасно. Так вот,
0: я, например, еду в это время там на юга там пропивать деньги с девками. Вот стыдно. Стыдно. Извините.
1: Стыдно. Что я так, ну, я потом анекдот про стрекозу расскажу.
0: Да.
1: Итак, я вот эти 10 лет нашего, так сказать, пути к свободе, к капитализму. Для чего-то, я не знаю, для чего. Что-то вот кто-то мне подсказал, откуда-то свыше. Старался отмечать у себя. Вот у меня есть тетрадочка такая. Вот я ездил на дачу. Раньше без машины.

0: меньше становилось, гораздо меньше. И вот это совершенно явный показатель, потому что народ обмануть нельзя. Можно ему лепить, что называется, что мы там прекрасно живем или плохо живем, как угодно, но народ лучше знает, как мы живем. Так что следите за тем, сколько картошки сажают на самозахватах, и вы будете прекрасно знать, как идет у нас, как идут финансовые реформы, как у нас народ живет. Потому что все-таки все капиталистические предприятия, которые у нас есть, которые зарабатывают деньги, все-таки они работают больше всего-то, конечно, не на заграницу, а работают для своего народа. Производят молоко, там, ту же картошку, те же пельмени или, как я, газеты. Все что угодно. И если у людей, у народа, как мы называем людей, есть деньги, он живет немножечко получше, он начинает это покупать. Значит, и производство начинает расти. Знаете, как просто с одной стороны. А для того, чтобы немножечко вот эти мои, может быть, для кого-то покажутся идиотские совершенно идеи, как-то вот углубить, как я повторяюсь, и подтверждение им дать. Мне, значит, я вам по секрету скажу, по секрету. У меня есть в Центробанке буфетчица знакомая. Она, а там в Центробанке они не только там какую-то еду продают, но и какие-то товары такие, ширпотреб, всякую ерунду, там расчески и так далее. Так вот, я у нее всегда спрашиваю, как шла торговля, каким товаром в Центробанке. И вот совсем недавно у нас кризис был, да? Какой кризис сильный был? Как все?
1: Я, кстати, за него до сих пор извиняюсь перед всеми, потому что...
0: Я этот кризис пережил очень хорошо, потому что я был в курсе. Да. Я как-то к ней пришел чай пить, к буфетчице, и говорю, как у вас там торговля идет? Что народ покупает в Центробанке? А в Центробанке народ информированный. Ты знаешь, говорит, последнее время крышки для консервирования пошли. Оба. Я говорю, почему? Вроде все в порядке, нам ГКО говорят, вроде бы нормально. Борис Николаевич обещал, все будет стоять, доллар, все нормально, рубль, все отлично. Не знаю, говорит, от Геращенко приходили, заказали большую партию крышек. Ну, думаю, все. Надо покупать доллары и надо солить побольше огурцов и картошки закладывать. И точно. Как только купил доллары, все, грянул кризис. А я уже, так сказать, подготовлен, у меня в подвале все стоит. Вот вы, кстати, в каких банках храните
1: доллары?
0: Сбережения?
1: Доллары?
0: Сбережения, я сказал.
1: Честно скажу, я предпочитаю не доверять государству свой прайс, и храню его, в общем-то, в специально построенном здании. То есть, ну, это действительно так, где... Ну, то есть пройти туда практически невозможно. Это моя частная собственность. Действительно, там ничего не растет. Вот. И я не играю с государством никак ни в какие игры. Вот эти финансовые, ни лотереи, ни Мавроди. Все эти прибамбасы не по мне, кстати. Я тебе искренне говорю. Правильно. И так же, как и вы, я не просто был готов. Я к своему стыду и, так сказать, активно участвовал. То есть я выиграл большое количество денег, поспорив на тот самый кризис. И он случился, я получил прайс. Вот это действительно так было. Но мне очень понравилась действительно вот ваша идея насчет, скажем так, наблюдения по сторонам, вот эта вот теория с самозахватами. Потому что у нас в гостях в программе было большое количество, и, скажем так, политических деятелей. Вот, например, Бабурин Сергей Николаевич присутствовал, который, так сказать, продвигал оптимистическую идею насчет того, что на селе жить хорошо. При этом я ему в ответ такую, значит, высказал телегу реальную, что в Смоленской области, значит, один мужик, то есть, ну, реально, которого я вот знал, то есть также вот выкопал картошку, все ее быстренько продал, пропил, и зимой просто помер с голоду. Я говорю, как же, говорю, у нас говорю, с вами совершенно разная информация. Вот. Но при этом, если мы даже сейчас с вами, вот, Андрей, начнем в рупор, видите, у меня рупор установлен. Кстати, вот ружье лежит, можете потом пострелять из окна, если...
0: Можно?
1: Да, там по антеннам я обычно модных автомобилей так... Оптика любая тут.
0: Я по Мерседесам с мигалками.
1: Пожалуйста.
0: Жуть как хочется иногда пальнуть. Вот если бы у меня что-нибудь было под рукой...
1: Вот я... Да вот, пожалуйста, Сайга есть здесь. Вот,
0: сейчас постреляем.
1: Так называемая смерть председателя. Но она такая для ближнего действия. Тут даже есть, кстати, вот с картечью, но она все-таки тоже для...

0: Ну, вы разберетесь.
1: Ой, иногда руки чешутся, очень чешутся.
0: Вот, так если мы даже сейчас будем орать и говорить о том, что, друзья, давайте, наконец, займемся грамотным сбором статистики, да, хотя бы для того, чтобы в дальнейшем вот этот паровоз под названием государство как-то в нужном направлении направить, они же все равно не поймут. Вот почему я говорю, что депутат — это смешная профессия.
1: И депутаты, и министры.
0: Вот,
1: у нас столько много смешных профессий.
0: Согласен. Ваша идея, на самом деле, она не просто не лишена здравого смысла, а в ней он реально есть. То есть не должен, конечно, там целый министр ехать в поезде и смотреть на эти самозахваты. Ну, какой-то там мелкий чиновничек, просто его должны посадить, он должен ехать и вплоть там до того, чтобы проводить съемку. И говорить: ребят, статистика такая, почему люди... наши русские люди вот, да, вот сажают картошку, к примеру, около железнодорожного полотна, да, а, к примеру, вот на наше министерство заказ, в общем, 10 Audi последних моделей. Вот как это происходит? Давайте проследим связь. Да? Вот вы заметили, что после каждого получения кредита в то время буквально пройдет там месяц-полтора, на улицах появляется значительно больше модных иномарок. Да?
1: Значительно больше. А что наши чиновники... депутаты, помощники депутатов, министры и так далее могут, кроме как красиво говорить, вот у вас в эфире они часто бывают, часто, и все знают, да, все знают, как надо нам обустроиться, что мы неправильно делали, а чё ж вы у власти были? Вы... при должностях были и есть. А что ж вы, если такие умные, а почему мы такие бедные? Вы-то ладно, вы себе взяли. А...
0: Ну, Андрей, там сложно. То есть, действительно сложная ситуация вот, вообще в министерствах такова, что это как бы, как пел в свое время один модный певец, круговая порука и так далее. Если ты в эту игру вписался, да, и ты там находишься на каком-то, ну, низком уровне, да, то ты все равно из этой цепочки уже не выйдешь никак. То есть, ты должен играть в эти правила, которые завязаны, естественно, на прайсе, там, на лоббирование интересов там, каких-то демонов, которые тоже, в общем-то, расплачиваются. Там также откат, как там происходит с рекламой происходит. Mm-hmm. И я, например, знаю очень много людей, которые, казалось бы, честные, молодые, которые вот занимают уже ответственные посты. Я говорю: ну а что ж ты, говорит, тут самый таким говном занимаешься, парень, если ты понимаешь это? Он говорит: я не могу из этого выйти. Но это типа как организованная... очень. Вот Казаностро, да, вот попробуй там выйти из Казаностро, или попробуй проститутка, которая вот работает, сказать: да я бросаю все, ну и лицо бритвой порежут, и все, к примеру.
1: Тогда это, нужны, ну, радикальные меры, наверное.
0: Революция. Вот, это мы призываем к бунту, Андрей.
1: Хотя бы, ну, есть президент вроде бы. Вроде бы, я не знаю, насколько здравомыслящий, но, по крайней мере, по сравнению с предыдущим, это большой прогресс,
0: он,
1: да?
0: Он просто моложе, но есть опять же, некоторые моменты. Я просто приведу пример. Это вот ситуация сейчас с таможенными терминалами со всеми, да, то есть это, опять же, перегиб. К чему это привело? К тому, что, например, где-то, по-моему, в Екатеринбурге некий завод наладил выпуск вот этих перезаписываемых болванок для компьютеров, там CD-Rewritable. Они стоят значительно дороже, чем аналогичные филипсовские. То есть вот филипсовские все эти конструкции, пройдя там дикий путь, да, от завода-изготовителя, пройдя растаможку, все равно стоит дешевле, нежели вот эта вот отечественная подделка. К чему это спрашивается? Давайте проследим. К тому, что в дальнейшем налог на провоз подобного рода продукции будет столь высок, что подразумевается, что эти филипсы будут, может быть, раза в два дороже, нежели вот эта отечественная продукция. То есть идет активная подготовка к тому, чтобы в страну ввозилось как можно меньше качественных товаров. А все это прикрывается тем, что говорят, что, дескать, повышение там активности производства внутри страны. Ну, есть вещи, которые, ну, просто реально физически не могут здесь производить. Это компьютеры, это оргтехника. Их могут собирать, так они же и на комплектующие. То есть там вот с автомобилями ситуация.
1: Верно,
0: я понимаю, что многим сейчас скажут, что я брежу, я очень волнуюсь, да. Вот. Но тем не менее это так. Даже комплектующие, вот в Калининграде эти заводы все сейчас находятся в печальном состоянии, поскольку происходит двойная растаможка. Да.
1: А на самом деле, если копнуть немножко поглубже, а вернее, даже помельче копнуть, потому что это на самой поверхности лежит.
0: И немножко в сторону.
1: А потом-то окажется, что борются две группировки. которая одна кормится за границей с товаров, а другая кормится с того, что внутри России производится. Кто там, солнцевские прикрывают одних, кремлевские прикрывают других. Кто сейчас у власти или при власти, тот и побеждает. Ну, вот, и... Это немножко упрощенно, но, скорее всего, это так и есть.
0: Ну, вероятность такая велика, но я, например, считаю, что, конечно же, вот там вот эти меры, опять же, я немножко не по вашей, конечно, теме, но тем не менее меня это тревожит, и вот и ситуация с таможней сейчас, да, в принципе, намерения благие, потому что для меня, меня дико возмущало и приводило в недоумение, как это так понятие, какой-то грудник, да, там, скажем, 23-летний, у него своя таможня. С каких это пор таможня стала частной вообще? У меня в голове не укладывалось. Что это за, извиняюсь, за дерьмо такое? Поэтому сейчас вот эти, ну, такие меры, может быть, с элементом перегиба вызваны прежде всего тем, чтобы вот этих вот людей, которые, попросту говоря, дико наворовались на растаможках, просто отстранить от этого. Я считаю, что уж, конечно, проще и лучше было бы попросту расстрелять, в общем-то, но...
1: Или послать картошку сажать вдоль линий.
0: Они нельзя, у них аллергия у всех. И справки есть, что они больные. Нет, лучше, конечно, расстрелять, но...
1: Деревянными пулями.
0: Да, но сейчас пошла ситуация вот такая. И попытка исправить ситуашку, попытка наладить вот на таможенный порядок, опять же, приводит, вот заметьте, как к тому, что вот это вот, вот все, что вокруг стоит, вот я вот щелкаю пальцем. Это называется компьютер, вот там Philips, да, вот он должен сейчас стоить.
1: Зато у нас есть другое, да. Другое хорошее, вот я щелкаю пальцем. Я думаю, люди поняли, почему я щелкаю пальцем.
0: До полного нашего стажера.
1: Это намного ценнее, чем вот это все железо, эти компьютеры. Это позволило нам выжить и позволит выжить. И все равно, знаете, я поездил по разным странам мира. Германия богатейшая страна, а вот едешь, а чувствуешь, что... Понимаете, Россия это настолько грандиознее, больше, лучше, ну, абсолютно. Совершенно какое-то другое чувство, что приезжаешь в Москву, это столица, ну, полумира точно.
0: А не было ли у вас вот такого ощущения, что любые попытки любых там перцев как-то переменить здесь, пусть в лучшую сторону, пусть в худшую, однозначно обречены на неудачу по той причине, что существует какой-то заранее заложенный такой путь развития. Он неизвестен никому, и все аналитики и прочие вот эти предсказатели, они просто бредят, потому что никто не знает, что это за путь, куда он ведет. Но все попытки его скорректировать, они, в общем-то, совершенно безмозовые. То есть пусть сейчас тут хоть там, я не знаю, там новый Гитлер к власти придет, он ничего не изменит. Пусть хоть там, там Али-Баба или какая-нибудь там баба на чайнике, там, все равно с этой страной ничего нельзя сделать. То есть как с гигантским организмом саморазвивающимся.
1: Ну, в этом есть смысл. Историки насчет этих теорий спорят, что...
0: А историки — это вообще история, это фальсификация.
1: Теоретики —
0: это
1: история.
0: Теоретики тем более. То же самое, что генетика. Их нужно собрать всех...
1: Насчет генетики...
0: Что?
1: Не клевещите.
0: Нет, все генетики, это... Ну, я не имею в виду генетику, скажем так, давайте вырастим пшеницу размером со все 6 соток, там, или гигантский гриб. Кстати, знаете, что вот если, например, вырастет гигантский белый гриб, он не будет столь вкусен, хотя и будет обладать теми же качествами, да, там, вкусовыми и там... питательными свойствами, как его младшие собратья. Но все равно так вот у человека настрой вот, на визуальное восприятие продукта, что вот разделать гигантский гриб размером, вот скажем, с эту комнату, ему будет невкусно.
1: Невкусно.
0: То есть чем мельче предмет, тем он вкуснее. Ну, представьте, там вы приходите в кабак, а вам накладывают не аппетитных опяток, да, хрустящих или рыжиков, там под водочку запотевшую, да, а кладут один здоровый опень такой, ну, вот это размером, то есть у него шляпа ляпка размером вот с ваш джип, к примеру.
1: Ну, у меня джипа нет, просто.
0: Да ладно. Ой, а то я не видел, на чем вы подъехали.
1: Я пешком пришел.
0: Пешком? Ну, я тоже пришел пешком, в таком случае, да, да.
1: Нет, насчет джипа что? А то поймут неправильно. Нет, пусть понимают. Пусть мои враги, если они есть, угоняют этот джип.
0: Да, да, да. Ну, я предлагаю, если вы, конечно, не против, обратиться к прослушиванию телефонных звонков. Может быть, у наших уважаемых какие-то вопросы возникли. Я еще напомню, что сегодня в гостях у программы «Монморанси» главный редактор газеты «Ваши 6 соток» Андрей Туманов. Номер телефона, вот вам сейчас тоже скажем.
2: Телефон прямого эфира 203-19-22.
0: И мы слушаем ваше соображение по поводу вот тех тем, которые мы сегодня с Андреем затронули в программе. Доброй ночи, вы в прямом эфире, и внимание наше, все такое.
3: Да. Доброй ночи, Александр, Андрей, доброй ночи.
1: Доброй ночи.
3: Но прежде всего Александра хочется поздравить с праздником его родителей, у которых получилось много лет назад.
0: Да, вот спасибо и вам за то, что вы, за то, что вы очень правильно сформулировали это. Да, спасибо вам.
3: Ну, я старался, да.
0: Да.
3: У меня замечание небольшое по поводу болванок. Дело в том, что компьютер в России действительно произвести невозможно, поскольку микроэлектронная промышленность просто мертва, и возродится она вряд ли когда-нибудь. А вот диски там поставили линию на уральском заводе, и она штампует там все как надо.
0: Но они
3: стоят они достаточно дешево, просто почему-то на Савеловке они стоят все одинаково.
0: Ну, я не знаю, вот...
3: Даже проблемы ценообразования, видимо, розничного.
0: У меня немножко другая информация, что они стоят подороже, нежели вот те же... То есть я признаю из данной продукции только вот, скажем, Philips, там, Басф на втором месте, ну, может быть, потом Макфа, а все остальные как-то у меня не особо котируются. И тем более я уже не доверяю вот этим уральским вещам. Уж простите меня, но они никак не должны стоить, да, даже одинаково с болванками, с этими, которые, как я уже сказал, проходят растаможку, там транспортные все эти дела туда же входят. Согласны вы?
3: Что да, конечно.
0: Абсурд. Что эта подготовка идет к чему-то большому. Согласны вы?
3: Ну, вы знаете, любое правительство защищает свой рынок. Вот Андрей не даст, видимо, соврать, что во Франции там происходят митинги там фермеров. Они там выливают молоко на улице, машины навоза вываливают. Специально, чтобы не везли дешевое продовольствие.
1: Совершенно верно, да.
3: Восточной Европы. Почему наши не могут поступать так же?
0: Ну, может быть.
1: Наши, может быть, не хотят так
0: поступать. Есть у вас какой-то еще вопрос, может быть, к Андрею?
3: Вопрос такой. Вот обсуждалась тема касательно огородов. Вот если провести такой эксперимент, вот как раз весной, когда все везут рассаду на самозахваты, остановить, скажем, электричку с плотными дачниками на станции Перхушково, всех из нее выгнать, и сказать: уважаемые дачники, вот я сейчас раздам вам по $300, возьмите эти деньги, выбросьте всю рассаду во враг и пойдите на рынок и купите эти продукты специально обученных людей, которые их выращивают.
1: Отлично, я вам сразу же ответ
3: дам. Огород распашите, засейте его газонной травой, повесьте там гамак, поставьте мангал и оттягивайте с девками с пивом. Какой процент согласится?
0: Вот, спасибо.
1: 100% возьмет по $300, но рассаду не выбросит, а нет, повезет ее обратно, повезет все равно на дачу.
0: Ведь, в принципе, Андрей, вот идея сама по себе интересная. То есть в том смысле, что профессиональный подход к выращиванию сельскохозяйственной продукции — это одно, а другое дело вот самопал. К тому же, ну как вот она, к примеру, она говорит, а вот что-то в этом году картошку у меня не удалось. С какого хрена она у тебя удастся, если ты ее сажаешь около железнодорожного полотна, где, извиняюсь, писают люди, какают. Там, если поезд идет издалека, там и туберкулезик может ехать. Да что угодно вообще. Она сама не знает, что она, извиняюсь, поедает внутрь себя. Поэтому вот звонивший, он здравую мысль высказал. Тут встает вопрос, откуда взять эти деньги, да, $300. Такой же простой ответ, там, скажем, очень много тут чужеземных диаспор развелось, которые, в общем-то, с радостью, я думаю, помогут местным жителям за право остаться, так сказать, в добром здравии, вот, выплатить энное количество прайс.
1: Скажу старую такую мудрость, чтобы оказаться впереди или хотя бы вот когда на стадионе люди бегают, ведь недостаточно, что называется, бежать нос к носу. Можно отстать на один круг, и вы окажетесь опять впереди, в этой же... Да. Да, впереди. Так вот, для нашей страны уникальна ситуация, когда мы, может быть, отстав не на один круг, а на 10, вроде бы оказываемся вровень с развитыми странами. Давайте на секундочку перенесемся в супермаркет, в американский, в наш российский, и вот так вот между полочек подходим. Вот лежат яблоки, такие красивые, здоровые. Вы покупаете это яблоко. Вы его надкусываете. И что вы чувствуете? А чувствуете вы это, что это какая-то безвкусная трава?
0: Ну, такой запах еще может быть аммиачка. Вот, ну,
1: да,
0: какой-то хей.
1: Я не знаю, аммиачков нет, но красивое, но есть нельзя. Вы ели когда-нибудь картошку, допустим, вот эту, которая заморожена для фритюра? Вот,
0: да,
1: иногда
0: да,
1: у меня
0: понимаю,
1: теща покупает, я ее в мусоропровод выбрасываю.
0: Тайком потом. Так, типа.
1: Ну, не тайком.
0: А потом говорите, съел.
1: Да.
0: Правильно. Я так же
1: так
0: делаю.
1: Так вот, ее же есть нельзя. Понимаете, вот производство. Вот, допустим, у нас пытаются голландскую технологию выращивания картошки ввести. Ну, замечательно. Но только забывают, что голландская технология выращивания картофеля основана на том, что опрыскать надо картофель там ядовыми химикатами против болезни, против колорадского жука. Там до 8 обработок идет, а то и больше, ядохимикатами. И это проводить надо в оптимальные сроки, ни днем раньше, ни днем позже. То есть, вы представляете, и что в конечном итоге содержится? Вот эти остаточные дозы удобрений, повышенные дозы, вот этих ядохимикатов, чего там только нет. Да, и картофель сейчас появляется тоже и трансгенный, черт знает какой. Но главное это, вот для этого массового производства капиталистического, что им надо продукции выдать побольше при меньших затратах, и главное, чтобы те же яблоки, та же картошка, она прежде всего красиво выглядела на полках магазина. Потому что вот, я не знаю, ели вы когда-нибудь настоящую картошку? Вот, допустим, старый немецкий сорт Адретта. Наверное, ну, даже не слышал.
0: Я тоже вот.
1: Он желтого цвета.
0: Нет, я знаю, что вот у меня, например, родители до того момента, как попались на вот эти новомодные штучки со строительством коттеджей, вот всяческих дебильных, имели дачу вот недалеко от Смоленска, и там сажали свою картошку, которая была действительно дико вкусна.
1: Вот, совершенно, в магазине вы такое не купите.
0: Нет,
1: и сейчас вот американцы, там, допустим, еще совсем несколько лет назад исключительно вся Америка состояла из газонов. Ну, американцы люди непритязательные, там гамбургер, чизбургер скушали, кока-колу запили, вроде бы нормально. Но приходит, насколько я знаю, мне рассказывали люди, приехавшие из этой большой страны, что многие понимают, что, в общем-то, жить на вот этом корме, я иначе на комби-корме, извините, который они потребляют, это ну не просто плохо для здоровья, это, во-первых, невкусно. Ведь удовольствие можно получать не только там от ночных клубов, которые вы так любите, там, от пива, от водки, ну, и поедая хорошую пищу, хорошую картошку.
0: Ну,
1: не
0: да,
1: то,
0: даже...
1: что у нас есть, а то, что вот сам, особенно своими руками, вырастил. Сортов-то масса разного вкуса, как яблоко. Их же 5000 сортов только зарегистрированных. Они разного вкуса, разных оттенков, разной кислоты, разной сочности. То есть, вот я выхожу у себя в сад, а у меня на прививках много растет до 50 сортов яблок и до 30 сортов груш, сливы, вишни, и все разное. Вот выходишь и дегустируешь. А, вот я сейчас вот хочу вот это вот.
0: Я подъеду как-нибудь, помогу с дегустацией.
1: С удовольствием. А сейчас вот это вот. И идешь, вот надкусываешь то одно, то другое. Знаете, как это здорово? Они все разного вкуса.
0: Ну, вы подходите к данному вопросу, ну, просто как профессионал. Ну, вот и... Кстати, скажите честно. Вот честно,
1: честно
0: только, да? Вот вы... в вашей газете делитесь, так сказать, стопроцентной информацией с вашими вот читателями о чем-то, или укрываете что-то, все-таки жаба душит, но вот не раскрываете все до конца. К примеру, какой-то сортик взяли и зажали, думаете, а будет он у меня у одного в моей коллекции? Буду я вот эту вкусную сливку сам кушать? Зачем я буду рассказывать о ней людям?
1: А зачем?
0: А мало ли.
1: Зачем
0: рассказывать или что?
1: Я дам соседям всем, и знаете почему? Потому что когда придут картошку воровать...
0: А бывает все-таки.
1: Да, представьте, подкопали, а мне самое вкусное. Ведь придут-то завтра опять ко мне, и послезавтра, и всю картошку мою выкопают. А я раздал соседям, у всех вкусная картошка. Значит, со всех будут брать понемножку, и значит, и мне останется.
0: А что, кстати, в ваших краях вот делают с теми, кто пойман на воровстве? Ну, ведь наверняка были захваты.
1: Да были разные... ситуации, как правило, об этом не любят рассказывать.
0: Не, у нас я просто расскажу, что делали. Сажали в железную бочку. Вот, как правило, в ворт он один не ходит, их по двое, по трое. Сперва их сажают в железную бочку, закрывают сверху, и специальные дежурные там несколько суток долбят по этой бочке через каждые 10 минут железной палкой, чтобы те не могли спать. А после этого их, значит, вынимают и заставляют драться между собой до...
1: Просто садизм какой-то.
0: Нет, зато потом отпадает всякий
1: вкус. Потом другие придут.
0: А другие также, вот, зато развлечения для садоводов.
1: Ну, развлечения это уже несколько из другой оперы. Они бы еще хлысты бы там какие-нибудь приготовили.
0: А вот еще такой вопрос. В принципе, как ни крути, да, но речь все равно в основном идет о деньгах. По-любому. То есть можно, например, к примеру, прийти в такое благополучное хозяйство, где там по слухам узнал, например, или у вас узнал, что вкусная картошка, не на рынок поехал, а приехал в это хозяйство и сказал, я хочу купить у вас для себя лично мешок картошки. Достал, значит, много денег и купил, да?
1: Можно. Почему?
0: Вот, то есть все крутится вот вокруг денег.
1: Так, сейчас купить можно. Да. При желании.
0: А не случалось ли вам, например, наблюдать, то есть ведь гораздо выгоднее выращивать на самозахватах не картошку, а, например, мак или там, ну, что-нибудь аналогичное, потому что к нам, как правило, вот за маком в огород лезут.
1: Мак, конечно, можно выращивать. Я пробовал себя мак выращивать, но, правда, все больше цветочный. Но бесполезное дело, потому что все равно залезут и все вырвут. Поэтому, ну вот, вот он только отцветает,
0: сразу лезут,
1: наркоманы, да, лезут. А тут не столько мак этот жалко, они же потопчут другой. Ладно, клубника их не интересует, но они же потопчут.
0: А некоторые ведь вежливые какие бывают, постучат, сказать, извините, можно мы мак срежем?
1: Не дам. Не в жизни.
0: Ну, давайте послушаем еще звонки. Может быть, у наших уважаемых какие-то тоже соображения или вопросы появились. Напоминаю, что в гостях у программы «Монмаранси» сегодня
1: можно...
0: Андрей...
1: Можно поговорить про российское, про конкретно что-нибудь выращивание. Может быть, кто-то вырастил что-то интересное. А может быть, у кого-то, наоборот, что-то не растет. Давайте
0: сейчас
1: про это
0: послушаем.
1: Поговорим. Про политику.
0: А мы, кстати, о политике ни слова не сказали.
1: Да.
0: Да, конечно. Да. Андрей Туманов, главный редактор газеты «Ваши шесть соток» у нас сегодня в гостях. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, и наше внимание к вам беспредельно, попросту говоря.
4: Алло, доброй ночи.
0: И вам также.
4: Очень интересная ваша программа. Вот. Что могу сказать? Могу сказать то, что очень интересно все вы рассказываете.
0: Вопрос какой-нибудь есть у вас, уважаемый?
4: Вопрос какой-нибудь.
0: Понятно. Спасибо, тем не менее. Спасибо. Но это как бы была сентенция на тему того, что человек узнал много нового. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам попросту говоря беспредельно.
5: Здравствуйте.
0: Да.
5: Уважаемый Андрей. Харис говорит.
0: Здравствуйте, Харис.
5: Здравствуйте. Я, во-первых, хочу присоединиться к поздравлению.
0: Спасибо, да.
5: Вот. А во-вторых, вы там предлагали перенестись там в какой-нибудь супермаркет. Я считаю, что лучше вообще, наоборот, бежать оттуда как можно дальше. Это самое отвратительное место.
1: Так я это и говорил, что давайте перенесемся и убежим оттуда.
5: Ну, сразу бежать просто, сломя голову, отвратительное место.
0: А куда бечь-то, Харис, куда бечь?
5: Ну, либо на рынок, либо просто рвать где-нибудь.
0: Ну, на рынок. Давайте вот посмотрим на рынке. Как правило, в общем, очень мало встретишь, к сожалению, таких исконно русских лиц. То есть в основном работают перекупщики продукции.
5: Знаете, главное, чтобы продукты были свежие. И не
0: вот, а как вы узнаете, где взращивалась данная картошка на рынке, которая вот растет? Вы помните, в свое время в России было огромное количество таких овощных магазинчиков. Они были немножко...
5: Да, сейчас до сих пор, кстати, есть. Редко попадают.
0: Редко, да. Но вот именно вот в них как-то, как ни странно, можно было что-то купить действительно качественное. А рынки, особенно вот нынешние, оккультуренные, так сказать, с евроремонтом, они мне внушают тоже определенно...
5: Да я, конечно, не про эти говорю, да.
0: А вы как?
5: Нет, но вот эти вот жуткие супермаркеты, появляющиеся сейчас просто как не попадя, они...
0: Даже на бензоколонке я вот сегодня стоял, то есть я же, знаете, подрабатываю, заправляю автомобили, чтобы как-то прайсы нажить.
5: Да, ну, конечно.
0: Да. Вот, да, и там тоже вот у нас супермаркет, люди там же оплачивают бензин, там потом мне чек выносят, я заливаю, там кого на 2 литра обману, кого на 1,5.
5: Ну, правильно, конечно,
0: деньги-то нужны, конечно, да.
5: А вот у меня еще к Андрею вопрос.
1: Да-да.
5: Андрей, вот вы сказали, дескать, вот привели в качестве примера такого мощного Америку, что там вот этот газон, там, если вот дебильный объевшийся гриль, значит, американец не стрижет газон, то приходит к нему другой, значит, дебил и говорит, догони, значит, вот эти жуткие деньги, которые не обеспечены никаким золотым запасом. Ну, он, получается, я вот продлив эту мысль, я так подумал, что он, значит, платит эти деньги. Это на месяц его эти дауны себе оставляет, он сидит дальше, живет эту мерзость, как это там, не знаю, как называется. Вот через месяц опять приходит к нему этот даун, и это получается, у него так вырастет этот дурацкий газон, который, я считаю, вообще не... Зачем стричь-то его? Очень хорошо растет, и заложников там можно держать. Вот. Значит, растет у него этот газон дурацкий, дальше. Вот. Получается, просто смысл в том, чтобы нажить денег за счет того, да, что этот придурок не стрижет газон.
1: Вы не думайте, что американцы так глупы, как кажутся. Особенно чиновники. Особенно насчет денег. Его оштрафовали один раз на $50.
0: И он дико, извиняюсь, потом бздит, чтобы это не повторилось, потому что срам перед соседями еще и жаба душит.
1: Нет. Вы думаете, его второй раз на $50 оштрафуют?
0: Больше.
1: Нет, его второй раз на $500 оштрафуют. Третий раз на $1000. А четвертый раз его посадят на 2 недели на исправительные работы. На 15...
0: Будет мести свой стрит.
1: Да, и будет сидеть 15 суток. Так что не думайте, что уж такие они там это самое объелись гамбургерами и... ничего не понимают. Они насчет денег все понимают.
0: Давайте сейчас чуть-чуть прервемся, потому что мне нужно сходить вниз, проверить, как девчонки работают.
1: Давай.
0: Вот, соответственно, встает еще такой вопрос о необходимости издания или создания в нашей стране не просто вот газеты, да, ваш 600, а некоего такого ярко иллюстрированного издания. Потому что, например, я помню, меня с детства бесили вот какие-то картинки, где были там художником, пусть и великолепно, но все равно нарисованные грибы. Да, вот объяснено, там это поганка есть, нельзя, эти там, дескать, можно. Куда приятнее видеть вот реально сфотографированный гриб, да, там, и так далее. Как у вас вот с этим в плане развития?
1: Я могу сказать, что у нас в плане развития все хорошо, то есть у нас постоянно развитие идет, мы какие-то новые издания выпускаем, я не буду, а то скажут реклама, не буду себя рекламировать.
0: Нет, название вы можете сказать, чтобы люди просто знали.
1: У нас выходит маленький недорогой журнальчик «Карманный ваш сад», у нас сейчас выходит новый слегка иллюстрированный журнал «Новинки для сада и огорода», но я все-таки стараюсь, чтобы они были дешевы, они были доступны
0: всем,
1: в том числе и пенсионерам, основному нашему потребителю. И опять же, не только в Москве, потому что Москва — это другая страна. Мы живем, для нас вроде бы 15 рублей не деньги. А, извините, вы отъехайте хотя бы 100 километров от Москвы. 15 рублей — это деньги.
0: Там за 15 рублей глушитель,
1: конечно,
0: целый приварят, починят.
1: Поэтому, понимаете... Все наши вот менеджеры какие-то, вот, которые приезжают с Запада, начинают что-то выпускать. Все же ориентируются на Москву. Да? Черт побери, почему же на Москву?
0: Тоже обман такой.
1: Россия-то большая страна, она не из Москвы состоит. И политики наши тоже. Ведь по Москве все меряют. Ага, вот лучше мы жить стали, посмотрите, какие дороги. А вы приезжаете к нам, скажет кто-нибудь из Тамбовской области, у нас дороги, посмотрите. Хочется, чтобы... Понимаете, ну как бы вот все это нивелировалось, все-таки ужасно мне обидно. Я сам живу в Москве, может быть, мне и хорошо, но мне жутко обидно за тех хороших людей. А люди в провинции, вот, ну не хочу никого обидеть, но лучше москвичей.
0: Ну они еще сохранили вот доброту.
1: Я имею в виду, ну вот не просто москвичи, все-таки Москва — это такая сборная солянка. Здесь настоящих там москвичей не так не осталось, немного осталось, поэтому я не хочу обидеть тех настоящих москвичей, которые действительно интеллигентные люди, умные, вежливые и так далее. Сюда же стекается все. Не самые лучшие люди со всей страны, а у тех, которых локти шире, поэтому они все в Москву едут. А в провинции, вы знаете, вот иногда вот приехал недавно в Великие Луки, вышел на улицу, вот люди гуляют, девушки гуляют парами.
0: Я вот тоже так, испытал, знаете, Осташкова, если вам знакомо.
1: Да, конечно.
0: Но знаете, что я, чего я пугаюсь дико? То есть я сейчас очень боюсь, искренне, кстати, искренне боюсь двух вещей. Первое, это что мой пока еще, вот, скажем так, не сильно взрослый, прямо скажем, ребенок однажды попросит, чтобы я ему купил кассету с новым, так сказать, садомином, произведением каких-то чертей иноземных, которые называются телепузики, потому что от телепузиков до героина два шага. И второе, я боюсь, что как раз вот люди в таких городах, как то Великие Луки там, или Осташково, потеряют вот эту свою самобытность, озлобятся. И там же достаточно быстро может произойти вот это вот изменение настроения, изменение отношений не просто к приезжим, а даже к друг другу. Вот это вот такая провинциальная доброта и девственность сознания может резко исчезнуть, замениться дремучей, совершенно вот угрюмой какой-то агрессией. Вот я этого очень пугаюсь.
1: Я не очень с этим согласен.
0: Но к этому же ведут. На это работают серьезные люди, Андрей.
1: Возможно, но я, допустим, когда ехал в ту же Уфу недавно, Великие Луки, да в какие-то города российские, я тоже думал, вот я сейчас вот прилечу, там спущусь по трапу и попаду в какую-то в дикую провинцию, где все бедно и несчастно. А попадаешь, вот радуешься, то, что попадаешь, люди достойные, люди хорошие, они, понимаете, вот достойные, они не... Я не знаю, как это объяснить, но с ними можно постоять на улице, поговорить. Ты спросишь улицу, как тебе пройти. Тебе 5 человек остановятся и будут тебе объяснять. Ну, как-то все по-другому. И люди работают, получают свои небольшие деньги. Они не считают себя нищими, несчастными. Им хватает, понимаете? Ведь сколько бы денег ни платили, всегда кому-то будет не хватать, а кому-то будет достаточно. Все от потребности зависит. Поэтому... И от достоинства человека. Вот провинция, я не знаю, я не люблю провинцию называть провинцией. Скорее, не знаю, мне кажется, что провинция скорее это Москва. А вся остальная Россия как раз это настоящая нормальная Россия. И я, когда еду куда-то в другой город, особенно вот почему-то мне Башкирия так понравилась, потому что там много национальностей живет разных. Башкиры, татары, русские. Я не знаю, и они как-то вот между собой как-то совершенно дружно, нормально общаются. Вот, ну, я не могу этого объяснить, вот этой той обстановки, но нас в Уфе слушают.
0: Да, не только, вообще, где только нас не слушают. Кстати, даже в Орске вот слушают.
1: Ну и прекрасно. Я просто хотел сказать, что...
0: Вот слушают. В Риге нас тоже слушают.
1: В Риге нас тоже слушают. Да. Я хотел сказать, люди, вы живете не в провинции, вы живете в хороших городах. Не стремитесь в Москву, где все... Не подумайте,
0: короче,
1: только я, что я
0: хочу сказать. Друг друга уже знают.
1: Да.
0: Ой, простите,
1: где,
0: я волнуюсь.
1: Извините, выезжаешь на машине, чтобы 5 километров доехать до работы, и ты нехорошим словом помянешь соседа справа, соседа слева, соседа впереди и сзади 10 раз за эти 5 километров. Вы понимаете, приезжаешь на работу, 5 километров проехал, ты
0: взвинченный
1: приезжаешь.
0: А какие, кстати, вот смешные пробки вот тут, ну, в том, что вот определяют слово провинции, то есть как ты еду там, ну, на машине частника взял в одном из далеких тоже городов, перемещаюсь, он так вот и начал нервничать, так, и что, говорю, нервничаешь, дружище, он говорит, вот пробка впереди, ну, 2 автомобиля стоит, клянусь, у меня там глаза чуть не вывалились, говорю, да ладно, вот для них это пробка, он эти 2 автомобиля по боковой улице объезжал. Но это суть не в этом, мне очень понравилось, опять же, вот ваше рассуждение о деньгах, о чувстве собственного достоинства, давно уже надо было понять взрослым людям, которые имеют прайс большой, да, что вот иметь большие деньги гораздо сложнее, да, и сохранить себя при больших деньгах гораздо сложнее, нежели чем быть просто нищим. То есть нищим пишущему человеку сохранить чувство собственного достоинства, в общем-то, гораздо проще, нежели человеку богатому.
1: Ну, не совсем нищему.
0: Ну, я имею в виду,
1: скажем так, не богатому.
0: Да,
1: нищий небогатым, это одно,
0: да.
1: Небогатый человек. Да, естественно. Хотя, конечно, только пожелать всем зарабатывать деньги. Понимаете, когда человек работает, вот иногда читаешь письма, которые приходят в редакцию. Но, вот,
0: а кто пишет в основном?
1: Нельзя по почте. Ну, сразу я скажу, нельзя по почте.
0: Я имею в виду социальную группу. Мне почему-то кажется, что вот должны пересекаться несколько аудиторий, вот, скажем, может быть, нашей программы и вашей газеты.
1: Часто пишут женщины 63 лет.
0: Вот и у нас
1: почему-то
0: тоже.
1: Вот именно вот эта вот цифра у меня зацепилась.
0: Да.
1: 63 года. И пишут по разным поводам, рассказывают о своей жизни, как выращивают растения, как там картошку тоже выращивают, как подрабатывают где-то сторожем или в детском саду, или еще что-нибудь. Совершенно такие замечательные письма, откровенные. Вот из Москвы такого, кстати, не пишут почему-то. Поэтому иногда читаешь, очень здорово. Иногда такие попадаются вещи. Вот я спрашивал в газете, был у меня вопрос, маленькая анкетка, а вот откуда узнали о нашей газете? И совершенно замечательный ответ. Это я прям коллекцию таких ответов собрал. Короткий ответ. От Валюши, почтальонши. Или от Марка Иосифовича, в скобочках, из 5-го подъезда. Замечательно. А вчера... в пятницу пришло письмо, а меня заставило подписаться почтальонша Наташа. В скобочках, теперь придется ей покупать шоколадку. Так что, так как газета хорошая.
0: Okay.
1: Вот. Видите, замечательно.
0: А ведь вот над этим нельзя даже смеяться, иронизировать, потому что это дикий кайф вот жить такой жизнью на самом деле.
1: Я только восхищаюсь. Я, понимаете, когда у меня попадает в руки это письмо, у меня прям слезы выступают, понимаете, я настолько благодарен. Я, наконец-то, вот после тех помоев, которые... по телевизору на нас каждый день ведрами выливают, но тут...
0: Давайте не будем только, так сказать, обобщать, потому что на меня лично не выливают. Я смотрю только звук, простите, конечно.
1: Да. Да. На других выливают.
0: Да.
1: И тут получить такое письмо, понимаете, где совершенно люди искренние, хорошие, добрые, достойные, с чувством собственного достоинства.
0: Как струйка родниковой воды в пустыне.
1: Совершенно верно.
0: О, как
1: кто
0: я.
1: Россию спасет? Вот тут где-то я в метро видел плакаты там насчет потанинской вот этой группировки, что значит там возрождение России и так далее.
0: Смешные
1: вот
0: люди.
1: Не они спасут. Не господин смешные. Потанин. Вот господин Потанина, не знаю, почему-то больше всех не люблю, потому что...
0: А у него коньяк очень дорогой.
1: Не только поэтому. Потому что вот Березовский, все говорят, вот Березовский вот такой-сякой жулик. А он с этим и не спорит, он даже соглашается. А господин Потанин все говорит, я вот на благо России, на благо России, на благо России. Но...
0: Зато,
1: не верю.
0: Зато господин Березовский в кожаных штанах ходит.
1: А господин Потанин стипендии раздает, а я все равно не верю.
0: Да. Ну, давайте послушаем, опять же, мнение наших уважаемых. Мы как раз вот успеем сейчас это сделать. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам попросту говоря беспредельно.
6: Здравствуйте, многоуважаемый.
0: Алло, вас очень плохо слышно. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста.
7: Здравствуйте.
0: И вам,
7: господа.
0: Аналогия.
7: Здравствуйте, Александр, да. Андрей. Александр, хочу поздравить вас с приятным днем, с веселым днем.
0: С весенним, да.
7: Да, множество вам роз темно-бордового цвета.
0: Спасибо, спасибо.
7: Вот, я забыла представиться, это Карина беспокоит.
0: Да, здравствуйте, Карина.
7: Да. А вот можно спросить у Андрея?
0: Да, конечно, но...
7: Андрей, я вот что хотела вас спросить. Дело в том, что у меня у самой, собственно говоря, вот сейчас нет огорода, но вот я помню у бабушки, когда я жила еще, это на Украине, правда, было, там вот все хорошо росло, но вот малина как-то всегда с трудом давалась. То есть вот что-то всегда было не то, и как-то она мелкая была, и мало ее было. И вроде этих кустов много было, но вот ягодок было мало. Вот, то есть если у меня когда-нибудь появится какой-нибудь огород или сад, Я, наверное, там посажу малину, ну, наверное, из-за собственного вкуса я просто люблю малину.
0: Может, она просто дикая была, дикая лесная малина тоже мелкая, собственно.
7: Да?
1: Ну... Да не только поэтому. В общем-то, малина – это такое растение, если за ней не ухаживать, в общем-то, ну... она разрастается. Если ее не вырезать, конечно, она будет мелкой, ее будет немного, она будет поражаться...
0: Такими черными точками.
7: Да-да, вот
1: червячки, так что малинный жук – это так называемый. Поэтому, как за всяким растением, за малиной надо ухаживать. И обязательно, ну, ухаживать тоже. Разные люди по-разному ухаживают. Можно ухаживать так, что целый день ты горбатишься, а ничего не... А делаешь просто не как положено. А надо, извините, знать, что положено делать. Вот чем я и занимаюсь. Вот,
0: сбросила случайно Карину. Да. Но это что-то на линии Карины. Это не я. Я кнопку не жал, простите. Да. Извините, Андрей, я очень волнуюсь.
1: А, то есть... Почему многие люди не могут, допустим, у себя на участках вырастить, допустим, ту же малину? Ну, я сразу скажу, что ответить на этот вопрос, почему она мелкая, это очень трудно, потому что это может быть тысяча причин.
0: Хотя, извините, я вот скажу, вот там же вот в той же Смоленской области, где был этот пресловутый дом у моих родителей, около обычного клозета, собственно, сельского, рос куст малины совершенно чумовая. Вот этот кулак, извините, за перстни и за вот
1: эти... Кстати, у клозета это обычно хорошо растет.
0: Вот там удобрение, что ли, на
1: ней? Не только удобрение. Там и немножечко нет прямых лучей солнца.
0: В тени. Она тень же любит
1: по оврагам. И, как правило, возле туалета там сыро. Там вот это маленькое здание стоит. Там много снега накапливается зимой. Большие сугробы.
0: Ну, плюс там рядом же и баньки всякие. Еще там все это хвостовое.
1: Вот. Она любит такую влажную почву.
0: А от сорта все-таки может? Вот Карине не подфартило от сорта?
1: Конечно, от сорта может быть. Малины, по крайней мере, только районированных сортов штук 50.
0: Вообще кайфовые ягоды. Вот, хотя я, знаете, помню печальную историю, которая со мной произошла в Прибалтике, где я ездил с одной семьей, с одной девочкой. Мы там на хуторе как, обожрались этой малины, ну, дикое количество. И потом случилась просто беда, даже не с желудком, а просто дикий скачок температуры. Ну, видимо, какая-то интоксикация. От чего она произошла, непонятно. Хотя вот девственно чистый лес, ядерных боеголовок нигде нет. Вот что-то такое вот организм не воспринял.
1: Вообще-то в малине содержатся в самих ягодах вещества по воздействию, что-то близкие к аспирину. То есть они, да, они могут влиять на температуру. А ведь в любую болезнь что надо? Мед, чай с медом и с малиной. Вот, а это безусловно.
0: Кстати, Андрей, вот в вашу компетенцию входят, скажем так, пасеки все-таки, или это какие-то специализированные вещи? То есть можно на шестисотках сделать пасеку? Меня просто очень интересует вообще вот в последнее время вот эти дела, связанные с медом, вообще вот этот продукт я как-то...
1: У меня бабушкин брат, которого я регулярно езжу, который живет на Лобне. У него сколько сейчас? 6 ульев. Хотя у него, в общем-то, ну, чуть-чуть побольше, чем 6 соток. Но у него такой дом частный, он там живет. Ну, правда, там уже рядом высотные дома. И вот он выращивает пчел, живет ими буквально. То есть он, по-моему, за последние 20 лет он не выезжал дальше Лобни, потому что он, ну, просто боится оставить своих пчел даже на один день. То есть он... Настолько это дело любят, настолько вот гордится тем, что у него самый лучший мед. А мед, ой, если бы вы попробовали тот мед настоящий...
0: Может быть, вы как-нибудь его приведете к нам сюда, вот поговорите.
1: Не пойдет, не оставит пчел.
0: Ну, кстати, правильно, то есть так же, я понимаю.
1: Кто-то со собачкой ухаживает, кто-то за кошечкой, а за пчелами гораздо интереснее ухаживать. Да, они еще и мед дают, а кошка...
0: Только это заставляет, так сказать, себе прислуживать.
1: Да. И если мышей, тем более, не ловит. Потому что у нее кошка живет, она мышей ловит. Понимаете, я вот недавно ездил к нему, и он составил такую родословную, такую уходящую...
0: Своих пчел, да?
1: Нет. Родственников.
0: А, извините.
1: Да. Я, честно говоря, раньше в жизни никогда не верил, что что-то может там генами передаваться. Да и сейчас, честно говоря, не совсем верю. А оказалось, что у меня все вот там немножечко пониже прадедушки, все родственники, практически все. Садовод-пчеловод. из Волоколамского уезда, Шиховской район, деревня Дулепово. Может быть, кто-нибудь из деревни Дулепово нас слушает. Вот я хотел бы передать всем привет. Замечательная деревня, я прочитал ее историю. И привет всем родственникам, если такие таковы остались. Правда, родственники не Тумановы, а Тузовы и Гоняевы.
0: Ну, в принципе, я не удивлен вот как раз вот генетическим всем этим делам. То есть предрасположенность, очевидно, имеется к... Ну, вот, например, у вас не было никогда идеи какой-то или, так скажем, порыва заняться какой-нибудь альтернативной там деятельностью, вот, нежели там, то, чем вы сейчас занимаетесь? Ну, совершенно. То есть, например, изготовлением... музыкальных инструментов, не знаю, или бандитизмом.
1: Ну, скорее бандитизмом.
0: Тянуло.
1: Очень тянуло. И сейчас тянет. Знаете, и сейчас тянет, честно говоря. Прям вот тянет, я не могу. Мне почему-то всегда хочется ощущать в кармане тяжесть пистолета.
0: Такая же у меня проблема.
1: К сожалению, это не от ген
0: это
1: происходит.
0: Тоже от ген, потому что земледельцы всегда должны были себя защищать, и помимо вил у них всегда лежала ружишка. Пульская.
1: Тем более в такой стране. Без пистолета.
0: Ну, давайте сейчас опять ненадолго прервемся и затем продолжим.
1: С удовольствием.
0: И мы продолжаем беседу с главным редактором газеты «Ваши 600» Андреем Тумановым. Андрей, тут еще возникает вопрос такой. Дело в том, что иногда, ну, это не секрет, есть люди, не способные воспринимать информацию, скажем так, с листа. То есть не способные разбираться в, казалось бы, написанных примитивным и простым языком, там, инструкциях, да. Ну, вот, не воспринимают. А способны только, скажем так, при полном визуальном контакте, да. Не было ли у вас идеи, к примеру, какие-то вот... ну, ваши советы там, по применению практическим там, тех или иных там, средств вот, в садоводничестве, огородничестве, скажем, выпускать в виде там, видео каких-то кассет. Я понимаю, что, может быть, не у всех есть видео, но, тем не менее, у какой-то части есть. И там, например, видеоприложение вот, к газете пользовалось популярностью. К тому же специальной программы, я помню, была по телевизору «Наш сад». Вот. А также, соответственно, отсюда следующий такой вытекающий вопрос. Не готовитесь ли вы так же, как и мы, к кризису средств массовой информации? А в частности, не набираете ли в штат так называемых лекторов, которые будут выезжать в дальнейшем на вот эти участки и зачитывать, в общем-то, вот, посадским огородникам инструкцию, ну, например, там, как бороться с колорадским жуком, эффективнее показывать. Ну, понимаете, о чем я. Вот такие новые методы, то есть интерактив внедрять.
1: Ну, да. Со второго вопроса я сразу начну ответить, что к кризису мы всегда готовы. Мы такие времена переживали. Вспомнить
0: страшно. Нет, я имею в виду информационный кризис.
1: У нас все перемешано, информационные, финансовые, одно другое тащит, поэтому мы готовы ко всему, ко всем кризисам. А тем более в любой кризис мы как раз будем востребованы. Может быть, какие-то радиопередачи закроют, я не знаю, какие телепрограммы закроют.
0: Это вы на что намекаете? Нет, вот, хотелось бы. Нет, вы уже скажите.
1: Я на другой закрываю, на другой намекаю, не на это.
0: Нет, а то вы прям так говорите, прямо и как есть.
1: А кое-что и надо бы закрыть. Но тут я точно ни на кого не намекаю. Я думаю, все прекрасно знают, что у нас надо закрыть. А то, извините, иногда включаешь телевизор. Когда иногда включаешь телевизор, и каждые 5 минут чуть не тошнит. Ну нельзя так.
0: Или вот такие лица, которые просто нельзя показывать по телевидению. Нельзя. То есть, например, мое мнение, вот я, может быть, кому-то оно покажется неправильным, чересчур радикальным, но когда это случится, и, например, все бразды правления будут вот в наших руках, то будет введен очень серьезный, даже, я бы сказал, тоталитарный фейс-контрол для вот, прохождения на телевидении. Будут запрещены, во-первых, всяческая растительность на лице, поскольку это признак...
1: Такая сидеющая. На кого вы намекаете, я представляю.
0: Просто человек, который прикрывает свое лицо растительностью, он уже нечестен, он уже чего-то боится, он уже с комплексом. Стало быть, страна не должна ему доверять. Так не будет никаких, кроме спецпрограмм, программа, серёг там в ушах, вот всей вот этой байды. Вот. И, конечно же, будут фотопробы ведущих. Все информационные выпуски будут вести просто дикторы, никаких не будет политических аналитиков. Соответственно, поскольку их мнение умным людям не интересно, а на дураков действует весьма и весьма губительно. Да.
1: Ой, это, скажем так, вот сейчас мы такую проблему сложную затронули. Вот действительно, как вот, что мы пишем в газете? Много что пишем. Ну как по газете может человек научиться прививать плодовые деревья?
0: Вот я о том...
1: Это же очень просто, с одной стороны. Ну вот я сейчас начну рассказывать, все понятно расскажу, но все равно человек не привьет. Если он хоть раз не попробует, тот не посмотрит в руках, как держать нож прививочный, как держать черенок. Это очень просто, но это надо посмотреть. И мы, в общем-то, регулярно пытаемся что-то с телевизором делать. Но, понимаете, уровень развития наших телевизионных начальников, может быть, не в обиду, а может быть, в обиду им будет сказан. Понимаете, они живут другой жизнью. Вот мы различали, это Москва, это Россия. А они даже не по московским уже понятиям живут, потому что у них достаточные средства. Они лучше поставят какую-то передачу там, про автомобили, про интернет, то, что, в общем-то, им доступно. А вот проблемы вот наши, садовода-огородника, они просто это не понимают. А кто, они думают, кто в России сейчас картошку сажают? Они из окна автомобиля это не видят. Поэтому...
0: Ну, а хорошо, Андрей, давай давайте вот не будем о телевидении, к тому же это достаточно все-таки, особенно в последнее время, становится, ну, не то что непопулярным средством массовой информации, да, а попросту уже какой-то...
1: И не будет популярным. В любой стране, в европейской, масса каких-то учебных программ, масса вот добрых программ, которые могут чему-то научить. А конечно, у нас это бесконечно эти самые гоняют то сериалы, то, извините, «Поле чудес», от которого я не знаю. Меня лично, я не могу ни минуты посмотреть на это безобразие.
0: Мы, конечно, может быть, не вправе обсуждать вот какие-то телепрограммы, но, с другой стороны, я считаю, что слово «не вправе» здесь неуместно, поскольку нам можно
1: все. А я телезритель.
0: Нам можно все.
1: Я свое мнение говорю.
0: Да, на мой взгляд, конечно, данная программа, которую вы упомянули, прежде всего в людях вырабатывает жуткую алчность, какую-то жадность нездоровую к этим кофеваркам и несет конкретный вред для общества. И человек, который ее ведет, кстати, тоже с усами под носом, он, по-моему, это осознает, и ему уже сейчас мучительно стыдно.
1: Он понимает, а я по глазам это вижу.
0: Видно, что он, то есть ему надоело. То есть парню уже 70 лет, он все клоун. Конечно, ну, уже надо менять что-то в своей жизни. Если он на сейчас слышит: дружище, ты уже, наверное, дедушка, поменяй что-нибудь в своей жизни к лучшему. Займись, например, собой, то есть достойной профессией какой-нибудь, настоящей мужской. Да.
1: Я полностью с этим согласен и хочу подчеркнуть, что мы не хотим кого-то обидеть.
0: Мы помогаем, это да.
1: Честно, по-дружески, потому что, ну, вроде как мы журналисты, хотя я и стараюсь представить.
0: Нет, вы редактор. А я, кстати, не журналист, попрошу сразу, вот не надо вот Андрею этого говорить. Я никаким краем этой тусовки не касаюсь. Сюда я прихожу послушать музыку, потому что дома я занят делом, у меня нет времени просто заниматься дома этим, да. Вот. И для меня вообще вот, скажем, то, что вот здесь происходит, это хобби. Я уверяю вас, что это не...
1: Это как моя соседка по даче, когда она выращивает замечательные помидоры. Я все время к ней вожу, там, допустим, телевизионная группа какая-нибудь попросит, кто у вас там насчет помидор хороший. Я к ней везу людей показать. Она выходит и говорит такая классическая фраза: «Ой, вы знаете, вообще-то я прокурор». Не огородник.
0: Нет, он совершенно правильно говорит. Так, а вот я же не зря начал вот этот вопрос о визуализации, так сказать, действий каких-то. Не обязательно вот это телевидение, а какая-то видеопродукция, лектория, еще что-то.
1: Понемножку мы это делаем, но я скажу, пока на данном этапе это не совсем выгодно, потому что Все-таки в Москве видеомагнитофонов много, а в общем-то наш основной потребитель, он, как правило, видеомагнитофон для него все-таки не совсем доступен, а мы стараемся, в общем-то, пока, возможно, будет немножечко подальше, будут и красивые журналы глянцевые, будут видеоприложения, все это будет. Как только, скажем так, у людей появится немножечко побольше денег, не те 4-3 рубля, которые на ваши 6 соток могут истратить, когда человек сможет истратить 15 рублей, то я буду такие красочные, красивые журналы делать. Вы что думаете, я не делаю красивые глянцевые журналы, потому что я этого не могу, или потому что мне там что-то это недоступно? Да я сделаю гораздо лучшие журналы, чем сейчас лежат на витринных киосках. Другое дело, что те журналы, которые лежат на витринных киосках, пылятся, они делаются не на деньги тех, кто их делает. Конечно, а я делаю все на свои деньги, вот из своего собственного кармана, и зарабатываю на этом свою небольшую копеечку, и стараюсь не повышать цены, чтобы не обидеть потребителя. Потому что, понимаете, вот эта бабушка 63-летняя, классическая, понимаете, почему она подписалась на нашу газету? Может быть, не потому, что именно вот эта газета ее... Ну, понимаете, таких-то газет много, таких журналов много. Вот когда мы начали работать, мы были фактически одни. А сейчас-то их много расплодилось. Но, извините, подписываться-то в основном на ваши 6 соток и покупают ваши 6 соток.
0: А вот, кстати, извините, то есть это немножко обидные слова ваши. Ну, я имею в виду обидные для вас же, вот, ну и для меня в какой-то степени. Вы были первыми, потом, значит, эту фишку стали разрабатывать. Это как...
1: Практически все попробовали, все издательства. Вот мы были не совсем первыми, мы скорее были вторыми, мы просто ярче.
0: Но, тем не менее, напоминает эту ситуацию вот с программой, о которой мы беседовали с вами вне эфира, о программе «Пресс-экспресс», то есть хорошая егоршевская

0: Ну и газеты никто не
1: кроме
0: выписывает.
1: Кроме экстрема еще.
0: Вы
1: вот
0: выписываете?
1: Этих, которые...
0: Я не выписываю тоже.
1: Да я, кстати, ну честно скажу, тоже я вот... газетам испытываю некоторое...
0: Поэтому мотивация должна быть очень сильная, чтобы этот человек, живущий, допустим, на пенсию, у которого еще из почтового ящика воруют газеты, и который вообще уже отучился что-то выписывать, и чтобы он все-таки пошел на почту и выписал. Я ему должен что-то предложить такое, чтобы, что никто ему не предложит. Я, вот есть нечто, то, что трудно описать, словами, то, что трудно записать пером, но вот отношение к потребителю, вот понимаете, я знаю некоторых журналистов, которые не любят и презирают тех людей, для которых они работают. А вот там какие-то эти самые там лохи, вот мы сейчас им наплетем, они все съедят. У нас в редакции такого нет. У нас в редакции категорически этого не допускается, потому что я всегда всем говорю, ребята, вот эта бабушка дала из пенсии на подписку, которую вот деньги пришли нам, а они, вы из этих денег получаете зарплату. И вы эту бабушку должны любить и уважать, потому что она то из же, своей пенсии.
1: То же самое, кстати, я говорю своим подопечным, то есть бригаде по ремонту дорогих квартир, когда они объявляют там, клиентов лохами, я говорю, друзья, у этих людей есть бабки. Это говорит о том, что они хитрее и умнее вас, потому что вы в данном случае работаете на них. Идея совершенно у нас с вами схожие. Но сейчас давайте на секунду прервемся. Мне надо сходить проверить, как там ребята торгуют.

0: И для тех, кто только что подключился к нашей волне, напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» главный редактор газеты «Ваши шесть соток» Андрей Туманов. И, соответственно, вы можете задавать ему вопросы по телефону. Номер мы периодически напоминаем. А вот вы говорили о ваших вообще сотрудниках, да? То есть люди, которые работают в газете, это такие же энтузиасты, как, к примеру, вот все вот эти люди, которые сейчас присутствуют в студии, или некоторых из них, на ваш взгляд, работать в газету побудило вот пойти исключительно нужда, то есть как бы что, дескать, какая разница, сейчас поработаю на 6 соток, завтра там на какой-нибудь там новомодную брит-поповую там журнал. Каким образом подбираются кадры?
1: Я свои кадры подбирал, скажем так, скорее все мои сотрудники, они мои друзья, которым я никогда ничего не приказываю, которых я только прошу. Если кто-то что-то не делает, тогда я сажусь, делаю сам. Если кто-то не успевает поклеить конверты, я клею их сам и клею, так сказать, пока все не сделаю. Если надо пропылесосить в комнате, делаю сам. У нас совершенно такое отношение, что если я, значит, взялся за пылесос, никто там не бежит, не вырывает его, потому что у кого-то есть своя работа. Кто-то делает это, кто-то делает это. Но все делают свою работу. Никто ни у кого не отпрашивается, что мне сейчас надо куда-то идти, я могу. Твое дело, иди куда хочешь. Ты можешь вообще на работу не приходить, но твое дело должно быть сделано, материалы набраны, газета сверстана, там авторы все, всем деньги заплачены, все должны быть довольны. Если все довольны, это хорошо. А прежде всего, доволен должен быть читатель. Ну, и я немножечко, а я доволен всегда, когда читатель доволен, когда у нас подписка

0: Вот когда у нас газету раскупают, когда нам возврат назад не привозят, все, для меня это высшее счастье.
1: А что значит возврат, простите за неосведомленность? Как-то
0: возврат, знаете, мы, издатели, работаем в таких условиях, не совсем, скажем так, может быть, рыночных. Дело в том, что вот у нас берут газету распространители. Они могут назад нам вернуть практически сколько захотят. То есть взял распространитель газеты, но не захотел продавать. Или у него где-то на складе провалялось, он про них забыл. Он вправе привезти, сказать, не продается ни черта ваш товар, забирайте его назад. И
1: ну, такого не происходит, как правило.
0: К сожалению, иногда происходит. К сожалению, люди разные на этом рынке. И, в общем, часто приходится сталкиваться с откровенным просто вымогательством. То есть мы на это не идем, но сейчас слишком много издателей, которые работают, как я говорил, не на свои деньги. Они осваивают деньги. Понимаете? Вот есть такое понятие. Освоили столько-то денег. Вот они осваивают. Им надо любой ценой, допустим, появиться в киосках. А их издание никто не берет. Говорят, вот не будет пользоваться. Ну, здесь вступают уже другие отношения. А давайте вот мы там столько-то заплатим там, за маркетинговые исследования. Ага, заплатили им деньги. Ну, тогда тот распространитель, который владеет сетью киосков, говорит, а что это сам? Вот те заплатили за то, что мы их продаем.
1: Да.
0: А мы их и не продали ничего, и вернули все, да еще и деньги с них получили. Красота, и работать не надо. Ты только забирай этот, на склад положил, полежал на складе и обратно возвращай. Это
1: порочная практика.
0: Конечно, и в результате это мы, в общем-то, да вы выйдите на любой киоск. В общем-то, много всего, а глаз-то ни за что не цепляется. Понимаете, столько мусору наметено, не знаю откуда. Кроссворды всякие, там эти самые сканворды.
1: Анекдоты вот бесят меня вообще.
0: Ужас
1: вот
0: все. Ну, понимаете, ну мы же, я не знаю, сейчас, может быть, скажу, черт побери, ну страна-то образованная. Нас все представляют какими-то этими самыми пещерными людьми. Вот Россия бедная, несчастная. Извините, у нас уровень образования выше, чем в той же Америке.
1: Да,
0: делают из нас черт знает кого сейчас. Вот все богомольцами вдруг заделались, все поклоны начинают бить. Да у нас страна-то атеистическая. Бог с вами, у нас 90% атеистов. Кто бы что мне не говорил и не доказывал. Да ни в жизни не докажет, что у нас на народные деньги храмы строятся. Да не на народные деньги они строятся.
1: Даже дело, может быть, не в этом, к сожалению. Вот религия становится тоже так же вот частью вот этой моды печальной, мода на религию, да. И вот неоднократно эта тема поднималась, это неравномерное распределение средств, хотя это не наше, казалось бы, дело, но тем не менее это есть, да. Вот внутри, скажем так, самой церкви, когда в московских храмах там даже челюсти у попа золотые, да, к примеру, в той же Ниловой пустыне просто полная разруха, хотя место воистину святое. То есть,
0: и казалось... картошку сажают себе на еду.
1: Да, да, казалось бы, общак там делиться надо поровну. Вот это то же самое происходит с религией, то же самое происходит с музыкой, с журналами, кстати, ведь идет какой-нибудь там даун, да, который... ну, там, весь там пропитан брит-попом жутким, и ему неинтересно черно-белое издание со схемами, да, с какими-то конструкциями механизмов, ему интересно именно цветное, вот это алиповатое, чтобы взять там это, полистать, не утруждать свой мозг. Другое дело меня, вот, например, удивляет, откуда он прайс берет, откуда все эти люди зарабатывают себе на кожаные штаны, на сережки, в пупке.
0: Пап с мамой дают, скорее всего.
1: Интересно, как. Я об этом не думал. Но давайте послушаем телефонный звонок.
0: Давайте, с удовольствием.
1: Сейчас я напомню номер.
2: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
1: Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно, попросту говоря. Алло.
3: Добрый вечер.
1: Здравствуйте.
3: Доброе утро, вернее.
0: Да. Доброе утро.
3: А у меня к вам такой вопрос. Я посадил на своем участке грушу уже лет 15. Она цветет у меня, как белая, как все равно невеста в подвесном платье.
1: Какие у вас прям поэтические сравнения.
3: Не дает.
0: А вы знаете, что для невесты в подвенечном платье нужно? Как минимум жениха, да?
3: Да.
0: Тут так и тут. По-видимому, вам попался так называемый самый стерильный сорт. То есть сорт, ну я не буду в науку влезать, сорт,
1: нет,
0: на которого
1: же,
0: требуется опылитель. То есть есть сорта, которые могут завязать плоды без опыления, то есть с опылением собственной пыльцой. А есть сорта, которые не могут этого сделать. И у груши, у многих сортов, именно такие сорта, самостерильные. Поэтому вам надо как минимум подсадить опылителя или привить, если вы сможете. Попросите кого-нибудь. Наверняка в ваших садах есть человек, который может прививать. Потому что сажать грушу на 6 сутках, сажать несколько груш, это немножко тяжело. Груша большое растение, большое, вырастает.
1: Да. Хотя есть вот эти маленькие. Типа...
0: Есть маленькие. Я лично сам прививаю. У меня есть и большая груша. Я вообще, вот про грушу сказали, для меня это как бальзам на душу, потому что я вот из всех, пожалуй, растений почему-то полюбил больше всего грушу. И у меня в саду целый питомник груш. И когда-то в 91-м году я его заложил, я думал, вот я буду разводить груши, потому что в Подмосковье у нас практически нет груш. Потому что в свое время, вот были 79-78 год, зима, когда было минус 40 градусов,
1: да, да, да, да.
0: А у нас были здесь посажены, несмотря на то, что уже были зарегистрированы и районированы хорошие морозостойкие сорта груш, но у нас в Подмосковье в основном росли старые сорта, которые не были адаптированы к таким морозам. И у нас грушевые сады все вымерзли. Они вымерзли, и люди почему-то посчитали, что груши у нас растут плохо, они вымерзают.
1: Да, есть,
0: но вымерзают старые сорта. У нас есть масса хороших сортов, совершенно великолепных. Вот если бы... Вот я не знаю, кто поверит. Ну вот, груши у меня вырастают не хуже южных, то есть они большие. Они настолько вкусные. Вот представьте, вот вы кусаете эту грушу, она мягкая, и вот по губам течет
1: сладкий. А я наоборот люблю, когда они такие вот ядреные.
0: А есть разные
1: вот
0: у меня груши.
1: Мягкие,
0: у меня большая,
1: ненавижу
0: большая
1: груши.
0: Коллекция груш.
1: А вы какие груши любите, уважаемый? Мягкие или твердые?
0: Я люблю
1: нет,
0: разные.
1: Нет, я вот к нашему радиослушателю, да. Алло.
3: Да-да.
1: Какие вы больше грушки предпочитаете? Мягкие грушки?
3: Вы знаете, вот у меня мама всегда садила Сен-Жермен.
0: Сен-Жермен, это они скорее мягкие.
3: Да-да-да.
0: Груши, они очень сладкие, но это довольно-таки старый сорт. Он очень сильно поражается паршой.
1: Чем?
0: Ничего, если я...
1: Ну, это профессиональное слово, совершенно нормально.
0: Ну, парша – это болезнь растений. То есть это грибное заболевание растений, это черными пятнами. Ну, я так упрощаю, немножечко упрощаю. Но это старый сорт, да. Более современные сорта.
3: А вы знаете, у меня какая-то московская грушевка.
0: Это тоже старый сорт, московская грушевка.
1: То есть если будет мороз, короче, он у вас нет, не протянет.
0: Да, долго. Вполне может. Кроме того, знаете, попробуйте, вот научитесь прививать. Пройдитесь по саду по своему. Наверняка там есть человек, который умеет прививать. Он вам покажет, вы за 20 минут научитесь и начинаете ставить опыты. Потому что груша – это такое пластичное растение. Она же может не только на груши расти. Груша большое. То есть, если груша на груши растет, это большое растение вырастает. Но груша может прекрасно расти и плодоносить, например, на черноплодной рябине. То есть, если вы прививаете ее на черноплодную рябину, у вас получается такая кустарниковая груша. Это небольшое растение, не выше роста человека. На нем...
1: Вот я такие видел.
0: Такие же плоды.
1: И там маленькие, вкусные... в общем-то, такие грушки.
0: Почему же маленькие?
1: Я видел маленькие.
0: Ну, что вы привьете, какой будет привой, такие будут груши. Кроме того, эту маленькую грушку, ее можно прививать, ну, то есть не только какие-то адаптированные, районированные у нас сорта. Можно прививать южные сорта, и зимой это не вымерзнет, потому что этот гибкий привой, подвой, вернее, можно пригнуть к земле осторожненько, чтобы не обломать место прививки, засыпать снегом. У вас под снегом эта груша перезимует. Вы знаете, это совершенно великолепная картина, когда маленькая, такие, скорее, не деревце, кустарник, вот весь усыпан грушами, то есть каждая веточка буквально вот тянется к земле, большие, крупные, красивые, вкусные груши, знаете, великолепное очень зрелище. Так что обязательно научитесь прививать, попробуйте привить несколько груш. Совершенно увлекательное занятие вообще, заниматься прививкой. Вот если вы этому научитесь, просто вы будете делить свою жизнь на два этапа. Вот там до 54 я не умел прививать, а потом научился прививать. И вот началась у меня совсем другая жизнь. И пришло мне счастье. Действительно, открываются совершенно новые горизонты. Вы просто будете, что называется, опытником-дегустатором. Это как можно привить на одно дерево много самых разных. Там, груш, слив. Ну,
1: то есть на одном дереве?
0: Нет, не на одном.
1: Я имею в виду
0: разных сортов. На сливе, там, например, будет расти не один сорт, а несколько сортов.
1: На одном дереве несколько сортов.
0: Конечно.
1: Слив. Круто, я хочу так.
0: На одном дереве может... Ну, у меня есть такая опытная яблоня, где растет около 40 разных сортов. То есть там каждая веточка представляет из себя отдельный сорт. Там, тут же вот соседствуют между собой там красные, большие, маленькие, все что угодно, кислые, сладкие и так далее. То есть на нем просто я на этом дереве сохраняю сорта, которые мне жалко выбрасывать. А потом можно переделать какое-то дерево. Вот чем покупать саженец, с которым вас еще и обжулит. Ведь сейчас рынок такой, ну, я думаю, 50%, наверное, обжуливает, потому что жалобами я засыпан. Покупают, ведь на саженце ведь не проверить, на нем же не написано. Вернее, написать-то на нем можно что угодно. Там последний какой-то сорт вообще там супер и
1: так
0: далее.
1: Ну, как правило, на рынках вот на таких продают.
0: Да где угодно. Могут и на рынках, и в магазине, где угодно. Да, вот у меня масса жалоб. Покупали чуть ли не в самом вообще сердце сельскохозяйственной науки, не буду называть это учреждение. И то оказалось обман. А когда вы владеете техникой прививки, вы можете... Вот как я. Я хожу, например, по разным научным учреждениям, там, по участкам садоводов-любителей. У меня в кармане всегда маленький такой секатор, маленький ножичек. Что-нибудь интересное я увидел.
1: Взял, обрезал.
0: Ну, взял немножечко это самое. Есть такое,
1: да. Насколько это тактично по отношению? Я не то, что там как-то с наездом, но, например, вот мой папа, он бы мог бы и киянкой отомстить по черепу.
0: Ну, если чуть-чуть, но мне надо трепочку.
1: Вы как бы спрашиваете, вы подходите и говорите, дескать.
0: Иногда спрашиваю.
1: А иногда прям сразу.
0: А если где-нибудь там в государственном учреждении там просторы большие, пока спросишь, найдешь, легче срезать, в карман положить, тут же бирочку надписать, и все. Привозишь на дачу, попробовал. Прекрасно. Вот у меня таким образом я... Было в ботаническом саду в одном.
1: Где... А в одном такая поправка, да. Я думаю.
0: Не буду говорить, где. Да. У них великолепная коллекция черешни. Такой черешни.
1: Вот черешни, кайфовое дерево. Хочу.
0: Не только черешни, но и вишни-черешневые гибриды. Ну, мы будем все называть черешни. Да. О, ягоды. Вот я сейчас покажу. Видели вот такая
1: как
0: вот
1: грецкий
0: ягода.
1: Орех,
0: да,
1: короче.
0: Как грецкий орех. Да. И настолько вкусная. То есть, ну, я не удержался. Мне пока это дело все рассказывали. Мне, я даже и спрашивать не стал, но я срезал несколько черенков, тут же надписал, но не мог остановиться. Быстро в сад, скорее привил, это было уже летом, так что, в общем-то, то есть лучше всего удается, конечно, весенняя прививка, но если ты владеешь весенней, в принципе, можно и летом привить, поэтому скорее, чтобы черенки не подсохли, привил их, и вот я уже как который год ко мне, в общем-то, приходит со всех участков посмотреть на черешню подмосковную, когда ломятся деревья, когда вот ветки тянет к земле. Потому что мы как привыкли?
1: От ягод,
0: да. Вишня, черешня, вот несколько ягодок растут, и то хорошо. Набрал майонезную баночку вишни, и то сейчас.
1: И детенышу отдал,
0: человек.
1: Он типа съел, ага. А ты говоришь, мой-то съел черешню.
0: А все почему? Да нет, черешни-то вообще в Подмосковье практически нет. Да. А все почему? А от нашей же безграмотности, потому что в свое время развели владимирскую вишню. Прекрасная вишня, сорт владимирская. Очень вкусная, то есть по вкусу ей равных нет. Но дело в том, что это как раз самый бесплодный сорт. То есть без опыления он расти не будет. А вот развели вот один сорт у всех. И вот потому он плодоносит всего по несколько ягодок, потому что нет опылителя. Потому что надо сажать, как правило, несколько сортов. Да всего несколько сортов. И яблони у вас должно быть много сортов разных. И вишен, и черешен. Да все.
1: И все на 600.
0: Конечно. И еще неплохо улей. вот мы кулью приходим, вот, потому что если
1: они
0: есть
1: опыляют,
0: еще опыление,
1: да.
0: Все великолепно, и у вас будет все ломиться.
1: А вот, Андрей, такой вопрос у меня, ну, он, может быть, несколько непрофессиональный, но, то есть я далек, простите, конечно, вот от...
0: Прощаем.
1: Да, от этих всех вот вещей, от сада и так далее. Но, тем не менее, вот я знаю, что некоторые люди, которые занимаются вот, особенно деревьями, да, они дико боятся покупать что-то на рынках по той причине, что там может быть какой-то типа вируса, ну, вот как в компьютере. То есть, ну, например, вот этот вот, как он называется, который саженец, да, он может быть возвращен там на почве с какой-то другой, там, к примеру, кислотностью или как это называется, и нанести непоправимый вред вот, скажем, тем растениям, которые уже сейчас живут в саду.
0: Слушай, вполне...
1: Нет, это легенда или...
0: Нет, это не легенда. Дело в том, что раньше, когда у нас был государственный контроль, и мы все критиковали этот государственный контроль за всем, сейчас контроля этого нет, и полнейшая анархия на рынке. Что на рынке? Семян, я думаю, слушают садоводы, огородники. Они прекрасно осведомлены об этом, потому что, покупаешь семена, они не всходят. Покупаешь, вырастает не то, что написано на пакетике, а платятся деньги-то хорошие. Также и с саженцами. Покупает человек грушу, а у него вырастает дичка, ну и так далее. В общем-то, происходят страшные вещи. Ну, естественно, вот эти старые сорта, допустим, вот берутся с каких-то, с раскорчеванных участков, вот черную смородину, берут старые кусты какие-то, разделяют их на много-много мелких и продают там бабушке или еще где-то. Естественно, это все несет в себе и вирусы всевозможные, и болезни, как правило, грибные, да много всего. В общем-то, раньше-то в питомниках как? Там были свои методы обработки. То есть,
1: может быть, какой-то сертификат типа качества, там, что, дескать...
0: И сертификаты были, и обработки. Это же не идет на еду, не на еду, поэтому там были повышенные дозы ядохимикатов, которые, естественно, все это гасили изначально, все эти заболевания и так далее. Кроме того, сейчас же у нас селекционная наука очень сильна, у нас прекрасные селекционеры. Правда, к сожалению, мы плохо знаем эти сорта, которые они выводят. Как правило, у них уворовывают из-за границы много. Та же Америка. Вы знаете, Америка, Канада, сколько сортов великолепных они вывезли-то от нас. От нас вывезли. И потом, вот мы в супермаркетах покупаем эти сорта наши. Так вот, когда сорт проходит испытание государственное, если еще проходит, иногда у нас что-то проходит, то одним из факторов рекомендации его выращивания, районирования так называемое, то есть вот в этой местности он лучше всего себя показывает, там, Тамбовской, Московской, он допущен к этой местности, является не только там, вкус плодов, но и устойчивость к болезням.
1: Ну, значит, вот я об этом говорю.
0: Что вот в этой местности он должен, значит, максимально быть устойчив, допустим, к той же парше, максимально устойчив вот к этой болезни и так далее, к плодовой гнили, допустим. Кроме того, есть местности, где опасность возвратных заморозков. Вот часто.
1: Вот это то, вот, что я называю фальштарт природы. Я
0: расцвели яблони,
1: говорю,
0: тут заморозком их хлоп, и все побило. Значит, этот сорт, он не пригоден к выращиванию в этих условиях. А вот если сорт районирован в ваших условиях, значит, там это предусмотрено. Значит, этот сорт не будет при первом весеннем тепле сразу расцветать. А он немножко подумает. У него уже в генах заложено, что мы первым вот этому теплу не верим. Проверим. Вот когда точно уже установилось тепло, вот тогда и будем расцветать. Понимаете, у нас как-то... привыкли, что вот, ученые, что они там, что-то делают, что-то там придумывают, а вот мы у бабы Мани возьмем, а они все лучше. Да не лучше, у нас сильная наука, и наша страна, в общем-то, по-моему, единственное, что у нее сейчас осталось, так это те остатки сильной науки, которые еще не уехали за кордон. Поэтому единственное, что я могу посоветовать, если вам попадутся нормальные районированные саженцы, не засаживайте свой сад с рынка. Лучше вообще не сажайте, пока вы не найдете нормальные качественные саженцы. Или сами не научитесь их выращивать из черенков. Вот как я, беря где-то черенки там у соседей, либо залезая в тот же ботанический сад, Потому что вы купили вот так вот саженец, вы же его выращиваете несколько лет, вы его поливаете, вы его удобряете. А
1: как потом, дитя, собственно, получается.
0: Бац, а там, извините, да, как дитя.
1: Вы... А знаете такой сорт яблони, вот вспомнил, называется богатырь, по-моему.
0: Богатырь.
1: Хорошая? Я купил.
0: Смотря
1: кому. Он воткнул, как, в смысле, как кому. Себе купил и посадил. И, кстати, это произошло, сейчас я вам скажу, это произошло уже ближе к осени, мы боялись, что не приживется, ничего. Там ростки пошли. А, правда, размером он был с меня, этот саженец.
0: Но я дико, могу даже дико про богатырь рассказать.
1: Да, вот
0: вам
1: было бы интересно именно лично мне.
0: Богатырь — это дитя Антоновки. То есть это самый ближайший родственник, то есть там по материнской линии Антоновки. Он, кстати, немножко похож на Антоновку. Это очень крупное такое яблоко, ребристое, с такой вот с вороночкой немножечко ржавленной, как же, так же, как и у Антоновки. С единственным, пожалуй, там единственное отличие, у богатыря нет запаха такого, как у Антоновки. Оно, вернее, есть запах, но он не такой, не чисто антоновский запах.
1: Не, ну, понятно. Но зато говорят, что он более там вот устойчив ко всем этим вот...
0: И, может быть, устойчив. По крайней мере, у меня на участке, я не говорю, что это у всех, на участке он должен показывать такие результаты. Все-таки богатырь немножечко, ну, где-то там на троечку поражается паршой, все-таки поражается. И немножечко все-таки его бьет плодовая гниль. Но дело в том, что я это дерево вообще не обрабатываю, как большинство своих деревьев, ядохимикатами. То есть я стараюсь, в общем-то, вести такое, ну, скажем так, здоровый образ жизни в своем саду, разводить лягушек, божьих коровок
1: вот,
0: и прочих. Очень, да. И стараюсь правильно ядохимикаты применять только в крайних случаях, там, когда уже какая-то эпифитотия, не буду называть мудреные слова, короче, когда что-то очень сильно развелось, вот на груши, допустим, грушевый галловый клещ, там сосед посадил рябину, а с рябины как раз грушевый галловый клещ там гнездится, а переходит потом на грушу. Это очень неприятно сильное заболевание, которое здорово портит листья. Такие листья стоят все как обожжены, просто настолько некрасивые.
1: Некрасивые.
0: Естественно, чтобы убить это заболевание, этого клеща, рано весной надо вот каким-то акарицидом, то есть препаратом против клещей обработать. Все обработал, все нормально. Но я же не лью препараты, когда... Ну, скажем так, не надо лить, когда я не знаю, против кого. Вот как у нас многие, ага, надо опрыскивать.
1: Да,
0: а против кого
1: да.
0: опрыскивать? Вы знаете? А не знаю, вот куплю на рынке чего-нибудь, да набрызгаю. Ну и все, набрызгают. Ну а зачем? Понимаете, опрыскивать можно, ядохимикаты применять можно, но когда знаешь, против кого ты их применяешь, когда ты их применяешь, и тогда это будет в точку. Но когда ты льешь, это просто так непонятно к чему, то толку никакого не будет. Тем более, если ваши соседи как раз не применяют. У нас же как? Каждый живет по себе, каждый сам хозяин. А это к чему ведет? Что значит, вот я свои деревья обрызгал, или там свою картошку. Ну, колорадский жук почуял там яд, он к соседу переполз.
1: К соседу перелез.
0: Ага,
1: да,
0: а потом,
1: да,
0: значит, три дня постоял, дождик прошел, смыл ядохимикаты с моей картошки. Ну, колорадский жук смотрит, как там нормально уже пахнет, и обратно переползает. И вот так вот из тени в свет переползая, как...
1: А как вы относитесь, вот у нас в свое время в программе такая продвигалась несколько утопическая, но, тем не менее, на мой взгляд, оптимистичная идея по поводу создания альтернативных полей для животных. То есть, если, ну, колорадский жук, он же имеет право быть. Почему бы специально для него не засеивать поле с картошкой? Он будет туда уходить, пожирать на своем поле для него предназначенную картошку и не трогать, так сказать, хозяйскую картошку. Также, например, вот некоторые люди на тараканов жалуются, что тараканы замучили. А вы сделайте для тараканов, постройте отдельные дома, кидайте туда то, чем обычно они питаются, живя при людях, и сами живите в других домах. Ну, то есть как-то вот стабилизировать эти вещи.
0: Идея, конечно, интересная. Давайте перенесем немножко, да, может быть, политическое в такое русло. Вот представьте, Березовскому дают трубу газовую.
1: А трубу, я думал, играет на которой.
0: Нет, вот газовую трубу, которая в Европе. Вот труба тебе, как кормись, будь доволен, там на миллиарды кубометров газа прокачивают, все твое, поставляй там в Европу. Только уймись, только не трогай другие стороны нашей жизни. И вот будет он эти миллиарды прокачивать, миллионы долларов в его карман будут лететь. Вы что думаете, он не полезет в другие стороны в сфере жизни? Полезет. И будет и с этого снимать деньги, и с этого, и с этого. Поэтому так же и с вредителями. Они там покушают, откормятся, и все равно придут на наши участки.
1: То есть приползут, все-таки утопическое у меня, да?
0: Это не утопическое, это скорее такая вредительская идея. Разводить вредителей на свои где-то в заповедниках.
1: Ну, давайте снова ненадолго сейчас прервемся.
0: С удовольствием.
1: Будет очень... Сейчас
0: посмотрим, поищем.
1: Постреляем сейчас, может.

0: И мы продолжаем беседу с главным редактором газеты «Ваши шесть соток» Андреем Тумановым. Соответственно, у вас есть возможность задавать Андрею вопросы по телефону, номер которого периодически мы, так сказать, напоминаем. А вопрос следующий, даже не вопрос, а тема следующая. Вы вот упомянули о, так сказать, воровстве, которое происходит вот со стороны, так сказать, наших зарубежных друзей, то есть каких-то сортов наших растений, да? Существует ли какой-нибудь цивилизованный способ обмена информацией вот с теми же, к примеру, американцами, там, с какими-нибудь, там, не знаю, финнами, ну, с именно информацией по вот огородничеству? Я понимаю, что немножко, может, вопрос наивный, но тем не менее, ведь какие-то связи вот у вас есть? Есть ли аналогичные вашему изданию там за границей? Там, как сказал?
1: За границей, за понятие растяжимое.
0: Нет, интонация, да.
1: Таких-то точно нет, там в основном
0: красочные
1: журналы, то есть черно-белых, ясно, там нет. Журналов много в Англии, много во Франции, в США. Но дело в том, что у них несколько другое понятие садоводства, огородничества. Там, конечно, прежде всего уделяется больше внимания дизайну. Там лужайки, дизайны, там эти самые какие-то маленькие статуйки, цветы декоративные, гномики какие-то, да.
0: Где-то а вот у нас сейчас тоже, я знаю, в некоторых супермаркетах, которые вот так справедливо не любите, продаются вот эти адские гномики, какие-то, на мой взгляд, очень страшные существа.
1: Очень, очень страшные.
0: Я как-то дико не прикалываюсь, на самом деле.
1: Где-то, по-моему, в Англии, сейчас уже не припомню, там движение студентов за освобождение садовых гномиков, ну вот людям делать нечего. Хочется вот поиграть в революцию. Они, значит, уворовали с 50 участков гномиков и выпустили их в лес. Очень занятно, да?
0: Это то же самое, что когда я вот еще в лучшие времена, скажем так, ездил в город Прагу пить пивко тамошнее, оно там замечательное. И, ну, так получилось, что, естественно, там сошелся с какими-то людьми, там, в общем, как правило, выходцами из России, которые там живут, они мне стали рассказывать о неформальной, так называемой, жизни в Праге. Я говорю, ну, то есть какие-то там панки ихние, там музыканты, там непонятные, альтернативные, все там тоже одеты как что твой еж, то есть типа колючие все такие. Я говорю, ну хорошо, они-то против чего тут сейчас вот это самое вот возникают? Им что же, против того, что пиво не разбавляют водой или Жигулевского не продают? Ну, что вот... Да, действительно, вы абсолютно правильно заметили. Игра в революцию. Это называется игра в революцию.
1: Пора спускать. А у нас тут не играют в революцию. И случается периодически нечто.
0: Да у нас, кстати, хотелось сказать все настоящее. Если вот об этом говорить. С одной стороны, создается иллюзия, что вроде бы как все поддельное, начиная от революции, заканчивая музыкой, а с другой стороны, эффект от всех этих процессов самый, что ни на есть, реальный. Вот, да, да.
1: Долго запрягаем, быстро едем.
0: Ну, я предлагаю теперь опять же к звонкам. Да. К звонкам.
2: Телефон прямого эфира 203-19-22.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
3: Доброй ночи, уважаемые господа ведущие программы «Шесть соток».
0: Здравствуйте.
3: Вот я с интересом слушаю, сейчас сижу, слушаю вашу программу. Вот вы несколько раз в программе упомянули господина Березовского. Ну, я понимаю, там, так сказать, возможно, негативная какая-то сторона присутствует, но я просто хотел несколько слов о себе сказать. Вот я коренной москвич, эстрадный режиссер. С 90-го года работаю шоу-менеджером на круизных морских лайнерах Карибского бассейна по контракту в США. Зарплата $50 в час при 40-часовой рабочей неделе. Вся работа в весенний-летний сезон. Купил в кредит 2 дома в районе Майами, что значительно дешевле Подмосковья. Да еще рассрочка на 25 лет. Один дом сдаю, в другом иногда живу сам. 2 машины, Ягуар и Линкольн, там же в Майами. Вот. Вот. Здесь, в Москве, у меня всю жизнь государственная квартира в центре Москвы. Зимой, естественно, я живу в Москве. Никогда не мыслил об участке или даче в Подмосковье. Или о машине. Метро быстрее, безопаснее и надежнее. Никаких проблем в жизни никогда не было и нет.
4: Понятно.
3: Совершенно владею
4: понятно.
3: Английским языком.
0: Понятно. Спасибо. Спасибо за звонок. Это называлось... Это вот только что наш радиослушатель прочел отрывок из своего нового романа, который называется «Я мечтатель». А здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
5: Ой, здравствуйте.
0: И вам аналогично.
5: Это из Нижнего Новгорода.
0: Ну,
5: у меня
0: хорошо.
5: К Андрею вопрос.
0: Он полон внимания, конечно, поможет.
5: Вопрос о чем? Я дом, ну, поменяла мамкин дом на Зеленый город. И медведка в огороде. Ничем не можете подсказать, как с ней, кроме яда химикатов?
0: Спасибо за звонок.
1: Ну, раз кроме яда химикатов, тогда постараюсь придумать.
0: Это такое слово гадкое. Яды химикаты.
1: А хотя яды химикаты сейчас есть против медведки.
0: А ну, медведка ладно. Это вот это такой.
1: Ну, что-то вроде похоже немножко среднее между сверчком, тараканом и таким маленьким раком. Неприятное.
0: Кайфное животное. Нет,
1: неприятное извините. Создание.
0: А я как-то вот прикалываюсь ко всем всяким таким, вот знаете, вот к животным.
1: Ой, неприятное создание. Сажаете рассаду, она под грызает.
0: А, ну вы видите, со своей капусту. Практичной. А то, что медведка эта несчастная имеет право на собственный ареал обитания.
1: Как пусть это? В поле,
0: ага,
1: пожалуйста.
0: А это называется, знаете как? Геноцид. Геноцид этой вот, как ее зовут, этой вот, как вот назвали-то вы ее, метелка или как она?
1: Ну, свой вот... урожай никому
0: нет.
1: Не отдал.
0: А что? Нет, извините, земля общая, вы посадили, и вот это вот ракообразное имеет право.
1: Не согласен.
0: Ну ладно, извините, я перебил, да.
1: Так вот, раз без яда химикатов, то давайте попробуем такой способ. Осенью выкапываете большую яму, большую, как обычно вы делаете, под плодовое дерево, и набиваете ее таким свежим навозом, желательно соломистым навозом. Потому что этот навоз начинает разогреваться. Как правило, он происходит процесс огниения, он разогревается. И в 90% случаев медведка идет зимовать именно туда, в эту навозную вот яму. Потому что там тепло, и она туда переходит на зимовку. И вот примерно, когда уже так скует хорошенько где-то в декабре землю, но недостаточно, чтобы еще она промерзла. Вы берете лопату и вот все из этой ямы выбрасываете на мерзлую землю. И в 90% случаев вы несколько медведок увидите, что вы вытащите из этой ямы, и либо лопата их тут же, если они еще будут шевелиться, либо они сами, скорее всего, замерзнут. Вот, в принципе, такой старый народный способ. Кстати, мне случалось уже так вести передачи. Это классический вопрос у нас про медведок,
0: да.
1: Про муравьев и про кротов.
0: Ведь, кстати, бытует такое мнение, что муравьишек специально рекомендуют разводить в тех квартирах, где водятся тараканы, и наоборот, тараканов там, где муравьишки. То есть, если не можешь уже физически вывести ни тех, ни других, то хотя бы вот какое-то чередование, скажем так, их пребывания в квартире, вот особый периодик. Там полгода у меня будут жить хрен с ним, эти муравьишки. Берешь стакан муравьишек, засыпаешь, тараканы исчезают. Потом надоели эти самые муравьишки, приносишь стакан тараканов. Это достоверно или все-таки выдумка чья-то?
1: Да, мне кажется, что все-таки, скорее всего, недостоверно, хотя кто его знает...
0: Нет, ну они действительно не могут, мне кажется.
1: Честно,
0: уже.
1: По мне, я бы избавился и от тех, и от других. Но квартира все-таки одно, участок это другое. И на наших участках мы должны, в общем-то, стремиться к какому-то равновесию природному. Потому что ведь вспышки вредителей, вспышки болезней, это же не бывает, что называется... Это не исходит само от природы, это исходит от нашего неумения. Потому что мы взяли там какой-то ядохимикат, неумело его применили, уничтожили всех божьих коровок, которые там отложили, или еще личинок, вылупились там из яиц, личинок уничтожили. В результате тут же у нас мы провоцируем нашествие тлей, у нас все тлями залепляется, ну и так далее. Понимаете, вот эти связи вот природные, ведь в природе кто все друг друга едят, кто-то, да, так сказать, вот у той же тли, у нее масса врагов, ее и поедают и осы, и мелкие птицы, и божьи коровки, и златоглазки, и так далее. Много, масса разных животных, насекомых. Так вот, если мы умело на своем участке работаем, знаем, как сохранить, допустим, тех же божьих коровок, там как-то вот зимовку для них устроить, какие-то вот кусочки земли вот оставить, вроде маленького, там метр на метр или на полметра заповедничек, где они могут перезимовать, то есть не вытравливать это ядохимикатами и, так сказать, не перерывать все лопатой, что называется, на штык лопаты. Понимаете?
0: То есть все подряд убьем.
1: Обязательно типа, да. У вас должны жить лягушки на участке, птички. Вот сейчас вот
0: птички
1: вы
0: должны, да.
1: Едете на участок, обязательно возьмите чем-то подкормить птиц. Вот я вот все объедки со стола, те, которые птицы будут есть, обязательно собираю, там, сушу на батарее или как-то, в общем, пакую это обязательно, отвожу на дачу. Так я иду, вот воробьи, вроде бы глупая птица, говорят, да, видят меня.
0: Узнают.
1: Слетать. Ну, не знаю, узнают, не узнают. Но реагирует на меня. А это же, ой, как приятно.
0: Приятно, приятно.
1: Свой идет. И воробьи уже знакомые. Я уже каких-то воробьев... Или, может быть, мне кажется, но вроде бы уже узнаю каких-то.
0: Конечно, знаете, кажется. Хотя я вот абсолютно уверен, то есть, ну, почти на 100%, что птицы вот такие мелкие даже способны как бы идентифицировать своих вот хозяев. Потому что у меня, например, живут там один, и птицы такие японские. И реально вот, то есть это неизменно, там и посторонние люди, которые приходят, замечают как бы разницу в реакциях.
1: Да.
0: Так что воробьи тоже не полные дауны, скажем так.
1: А тем более, если вы подкармливали птиц зимой, то уж поверьте, они загнездятся где-то рядом с этим вот кормным местом. Они же все понимают, помнят добро, во всяком случае. И у них в генах заложено гнездиться там, где есть корм, там, где перезимовали. А ведь 10 птиц по статистике, вернее, 8 птиц из 10 зиму не переживают. То есть переживают только 2 птицы.
0: Остальные?
1: Да, погибают. И, как правило, не от морозов. Не от морозов, а, как правило, от бескормицы. Потому что птица, в принципе, она переживет и 40-градусный мороз, она там нахохлится, все что угодно. Если есть пища, ей не страшен никакой ни мороз, ни ветер, ни дождь, ни снег, ничего. Есть пища, значит, птица будет жива. А вот представьте, вот погибло не 8 птиц, а, допустим, 5.
0: Все.
1: 5 осталось. Ну, все это... Ну, хорошо, все.
0: Это вообще что ж хорошего-то? Ничего хорошего нет.
1: Рядом с вашим участком.
0: А,
1: те же воробьи. Воробьи, ну, у некоторых там расклевывают что-то. Ну, бывает, случается. Но, в принципе, воробей птица жутко полезная. Она выкармливает своих птенцов. Ну, сама она любит, конечно, да, растительную пищу кушать, сам воробей. А вот птенцов своих выкармливает исключительно животной пищей. То есть... тех же гусениц всяких, личинок ловит. А особенно очень хорошо. Вот сейчас такая беда в Подмосковье, да и в разных регионах. Вот весной почки только начинают распускаться, а вот заплакали на них такие выделения.
0: Ну, да, понятно, да.
1: А потом цветки распускаются и засыхают. И у них посерединке такой вот чехольчик засыхает, желтый. А там чехольчик срываешь, и там личинка такая шустренькая сидит. Это... цветоеды, долгоносики. Так вот, против цветоедов, долгоносиков практически не работает ни одна птица. То есть мало. А вот воробей жутко любит. Он вот так вот опрыгивает все дерево со всех сторон.
0: А какой вот эти долгоносики вред приносят? Вот эти вот?
1: Ну, они уничтожают цветы. То есть цветы, пораженные этим цветоедом, они просто не завязывают плоды, а просто отмирают. Бывают такие случаи, когда практически на 98% цветоед, особенно в годы с малым цветением, ведь у нас из-за того, как правило, из-за неумения, из-за того, что мы плохо знаем, знаем законы и природы, законы сельского хозяйства. Вот, допустим, яблони, все считают, что яблони плодоносят через 2 года, а то и через 3 года. Но при правильном ведении сельского хозяйства, если вы вооружены знаниями, если вы умеете это делать, умеете подкармливать, правильно обрезать, ухаживать за деревьями, понимаете его язык, то дерево должно плодоносить ежегодно, а не через год, через 2.
0: То есть это такое вот мнение о том, что типа дерево мое там отдыхает сейчас, это как бы человек просто пытается просто оправдать свою недееспособность.
1: Конечно, просто плохо ухаживает за деревом, поэтому, то есть дереву плохо. А если дереву плохо, оно должно отдохнуть, набрать сил. Так можно же с дерева сделать и хорошо, понимаете? Если бы, представьте, у американского фермера сады плодоносили через год, в какую бы он трубу вылетел?
0: Ну, в общем, да, проблемы были бы.
1: Естественно, поэтому там и технологии интенсивные, может быть, даже слишком интенсивные, и сорта, может быть, не лучшие, но, во всяком случае, там плодоносят везде в мире сады всегда каждый год. И у нас так должны. У нас достаточно немножечко умения, желания и хотения.
0: Подхода попросту. Вы помните, конечно, даже вот эту песню «Один раз в год сады цветут»? Это на самом деле не поют, что в 2 раза в год, но тем не менее не поют, там 3 раза в год сады цветут.
1: Да,
0: тоже
1: вот вернемся к долгоносику. Вот мало цветет, а дерево, допустим, отдыхает, как, и тут ну, там 20-30 цветков садовод радуется. Ну, хоть столько я соберу. А тут долгоносик приходит, и все цветочки вообще под... Ни одного не остается, да, ни одного яблочка он не получает. Обидно же это бывает. Так лучше я воробьев буду всю зиму кормить и синиться. А если они не помогут, я своими руками, собственными, удавлю, соберу всех этих цветоедов, стрясу и соберу.
0: И потопчем.
1: И потопчем, да, соберем.
0: Андрей,
1: все, что
0: вот
1: угодно.
0: Я, например, да, вот мелкая вот эта вся там птица, типа там воробьи, он там синица, понятно. Но я знаю, что очень негативное отношение у фермеров, например, к воронам, сорокам, хотя это тоже птицы, вот. Да, как бы вот определиться, вот, например, кто из пернатого мира союзник для нас, фермеров, а кто, в общем-то, враг это?
1: Честно говоря, как на духу скажу, ворон не люблю.
0: Умная птица.
1: Умная птица.
0: Хитрая
1: потому,
0: птица.
1: Потому и не люблю, потому что она Березовского. Почему-то мы все поминаем и поминаем. Вот тоже вот немножечко похож на ворону. Вот не глупый ведь, не глупый. Ведь образование, диссертации и так далее. Но немножечко похож на ворону. Тем, что ворона, она хитрая, сообразительная. А ее... не достанешь вот так вот. Попробуйте из ружья убить ворону. Она как человека с ружьем видит.
0: Сразу.
1: Она нет. Сразу раз и нет. Человек без ружья, она будет у вас под ногами бегать и прекрасно, так сказать, себя чувствовать. А кроме того, ворона же, она разоряет гнезда мелких птиц. Там, где вороны гнездятся, вот это каркует там целое поселение, там
0: ни воробушков, никого.
1: В ближайшей округе нет гнезд мелких птиц. То есть они разоряют, то есть птицу мелкую согнали, яйцо просто взяли, утащили, проглотили и так далее. То есть это гораздо опаснее даже, чем дикие кошки.
0: А с сороками? Вот...
1: Сорока уж больно птица симпатичная. И не бывает сорок много. Ведь вороны же, они стайная птица. И они гнездятся стаями. Поэтому сорока бывает, может быть, что-нибудь и сопрет, но
0: что
1: называется, да, это простительно. Ну, как обычный среднестатический российский бизнесмен, который там подворовывает, но дело делает. И, в принципе, помогает. Поэтому, да, безусловно, с воронами надо бороться, то есть регулировать их численность. Потому что, вот посмотрите, у нас, там, допустим, кладбище, вот, не к ночи будет сказано, не к утру, вернее, не к новому рабочему дню. Приезжайте вы на кладбище, что вы слышите? Вы слышите вот это, бесконечное карканье ворон. А где-нибудь... В Германии были на кладбище, во Франции, в любой другой стране. Там везде поют птицы. птицы поет. А почему поют птицы? Ну, потому что ухаживает там, в том числе и за кладбищем, в том числе и в городе. Есть такая профессия, как профессиональный орнитолог. Человек, который следит за популяциями птиц, смотрит, кого там много наразвелось. Наразвелось ворон, они либо какую-нибудь отраву воронам подсыпят, либо как-то отстреляют их, чтобы, по крайней мере, они не нарушали популяции других птиц, поющих песни, которые едят эти вредители и так далее.
0: В свое время, когда я служил в Кремле, нас вот как раз выгоняли на отстрел вот ворон, потому что они дико засирали все купола вот эти на Красной площади и вообще все подряд, и крыши. Их было много очень. Вот. Но тем не менее, опять же, вот вы сказали, да, да, профессиональный орнитолог, это же опять профессия с точки зрения человека, да. Опять же, человек будет таким образом регулировать вот эти взаимоотношения в природе, как выгодно ему, человеку.
1: А иначе нельзя. Дело в том, что...
0: Почему это нельзя?
1: Человек нарушил нормальное течение жизни
0: и дальше
1: природы.
0: Продолжает это делать, уничтожая какую-либо популяцию, которая, как ему, человеку, кажется, видите ли, много развелось. А мне, может быть, кажется, что много развелось, знаете, кого? Вот
1: этих
0: доберманов, например. И вот я вот начну так, как профессиональный доберман-ведолог это, и отстреливать доберманов. Или, к примеру, кому-то, как китайцам, покажут, что воробьев много, они их загоняют. Ну, не должно этого быть. Вот есть главный закон – не убивай. То есть можно, например, конечно же, расстрелять человека. Дело хорошее там, за грехи. Но животное не тронь, потому что животное, оно неразумное, оно слабое. Оно не виновато, что оно вот такое. Вот,
1: ладно,
0: оно каркает.
1: Тогда стерилизовать ворон.
0: Вот это я понимаю. Это уже подход ближе.
1: Ловим...
0: Отлавливаем и...
1: Не ворона, ворон другая
0: ворон,
1: птица.
0: О, ворон хороший.
1: А мужика
0: птица.
1: Ворону.
0: Мужика ворону ловим и...
1: Да.
0: Ну, кстати, можно и тетку тоже как-то, видимо, облучить.
1: Наверное, можно. И пусть это... живут, но не разводятся.
0: Да.
1: Это как с нашими олигархами. Опять возвращаемся к этому. Пусть живут, но не прогрессируют.
0: Ну что, снова к звонкам.
2: Телефон прямого эфира 203 19
0: 22. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно, попросту говоря. Алло.
4: Доброй ночи.
0: Здравствуйте. Не могли бы вы говорить немножечко погромче? У вас не очень хорошо слышно.
4: Да, с удовольствием огромным. А вот скажите, пожалуйста, как можно стерилизовать белокрылку?
0: Белокрылку, спасибо. Я не знаю, что такое белокрылка. Вот, Андрей, вы все знаете. Какие-то эти вот, как это, первый медовуха, или как она называлась, вот этот вот, который на похож...
1: Медведка, что ли?
0: Да, что такое медведка. Я почему-то всегда думал, вот, как, что медведка это какая-то, например, водка, типа, или там, ну, честно говоря, и что-то прикольное, мягкое, оказывается, гад.
1: Ну, счастливый человек тут не знает медведки.
0: Какая-то белокрылка. Вот, названия-то какие вот у животных? Заметьте, медведка, белокрылка.
1: А златоглазка?
0: Златоглазка. Это моль, наверное, вы так называете.
1: Нет, это полезная.
0: А знаете, моль какая красивая? Я разглядывал в микроскоп вот именно не личинку, а вот уже вот эту вот особь, которая вылетает и которая все аплодирует. Дико красивая. Вот прям вот... То есть глаза, то есть на само изящество, честно говорю.
1: Златоглазку не видели. Такая, такое красивое.
0: Что вообще?
1: Это что-то среднее между такой мухой и стрекозой. То есть у нее такие ажурные красивые крылья, как, ну, как у такого аэропланчика. И глаза такие...
0: А вредная?
1: Нет, это полезная.
0: Классно. Вот это
1: она, и она, ее личинки уничтожают тлей. То есть с тлями расправляются. Ну, наш союзник. То есть насекомые, полезные насекомые, энтомофаги. То есть те насекомые, которые уничтожают вредных насекомых. То есть есть такое даже в сельском хозяйстве направление, когда разводят каких-то полезных насекомых, те же божьи коровок, и просто их выпускают на поля, и они расправляются там с хлопковой тлей, там просто с тлей, с разными всякими вредными. То есть не ядами, химикатами мы их бьем.
0: Но это, кстати, нормальный честный метод. То есть когда да, запускаешь просто, дескать, других ребят и говоришь, вот вам задание, дескать, этих... А вот ядохимикаты — это фашизм уже.
1: Ну, я бы не сказал. Всем можно пользоваться, так
0: Нет,
1: сказать.
0: Я не согласен. Ну, вообще, то есть, все, что изобретено и синтезировано извращенным мозгом человека, человека, с этим нужно быть очень осторожным, начиная
1: прежде
0: от телевидения.
1: С человеком надо быть осторожным.
0: Поэтому я и говорю, что его нужно в первую очередь как бы устранять, как главную причину всех бед.
1: К белокрылке.
0: Да.
1: Белокрылка очень неприятная.
0: Как выглядит сперва?
1: Это маленькая такая мушка, ну, скажем так, с булавочную головку, даже, может быть, немножечко мельче, она такая порхающая, как правило, она порхает.
0: Видел. Такие, типа, похожи вот на этих, на мушкару.
1: Да-да-да.
0: С стаями они такие.
1: Вот-вот, она, как правило, порхает не в одиночку, а целой стаей. И живет на нижней стороне листьев, как правило, и, как правило, в теплицах она поселяется.
0: Вот, я знаю, как бывало, по листу шлеп, они такие.
1: Вот-вот-вот, и вывести ее очень трудно, да, хотя бы потому, что, в общем-то, слабые ядохимикаты ее не берут, а сильными ядохимикатами, представьте, вы в теплице обрызгаете, в общем-то, что у вас там, помидоры, огурцы, ну это...
0: Загнется все,
1: это,
0: конечно.
1: Да не загнется, а просто,
0: потом
1: что называется,
0: неприятности
1: сами
0: с тушкой,
1: это
0: да.
1: Будете. Поэтому есть такой классический старый способ отлова этой мушки, белокрылки, это желтые клевые ловушки, так называемые.
0: А, вот которые как на мух вешают? Эти,
1: нет, скажем так, нечто подобное, но можно сделать самому. Сейчас продается так называемый клей, не засыхающий. Он разных бывает видов. Вот я
0: что
1: знаю,
0: же им клеют вообще?
1: Муксит. Нет, его не клеят, его ставят на всякую заразу, чтобы они приклеивались туда.
0: Понял.
1: Берете лист желтой бумаги, потому что белокрылку привлекает все желтое. Ну, по-видимому,
0: то есть она,
1: цветы.
0: Она вот, получается, различает цветовые гаммы все-таки? Потому что бытует мне что у насекомых там,
1: я,
0: если
1: честно,
0: глаз...
1: говоря, не знаю, различают или не различают, но, по крайней мере, опыты, которые ученые ставили, они, ну, естественно, ставили там синие, красные, другие. Вот на желтую больше всего налипало. Так вот, берете желтую бумагу, клеем ее намазываете вот этим невысыхающим и расставляете где-то там на землю положили, внутри там растений и так далее.
0: Она
1: так...
0: на это дело ведется и конкретно...
1: Да, ну она летает, и периодически она же летает, она все садится, но и периодически налипает. Вы на 100%, конечно, не избавитесь от этой заразы, потому что, но по крайней мере, вреда от нее будет на порядок меньше. Кстати, этими же ловушечками даже можно не желтого цвета, а обычно с дроздофилой бороться. Это такая...
0: Я знаю, я разводил их, кормил ей, кстати, скорпионов. У меня жили скорпионы маленькие с Байконура, привезенные корешком космонавтом, и я, в общем, вот кормил именно дроздофилами. Классная винная мушка. А что она-то?
1: Если бывает, некоторые берут землю для рассады, сейчас в квартире выращивают, начали выращивать рассаду, и если там много органики, бывает так, там заводится вот эта дроздофила на этой органике, и просто не совсем приятно, когда она там перелетает на подоконнике,
0: то есть
1: вьются.
0: Типа,
1: да.
0: Просто.
1: Ну, неприятно. Она, конечно,
0: согласен.
1: Не вредит, неприятно.
0: Согласен.
1: Вывести ее практически невозможно. И вот только я, например, если у меня такое поселяется, тоже вот этими клеевыми ловушками. Так как она летает, садится, то туда вот положишь.
0: Ну, там, по нелепости даже она скорее,
1: да,
0: по неосторожности.
1: Да, разложишь эти самые клеевые ловушечки, и она там, в конце концов, налипает, и все меньше, меньше, меньше, и потом как-то на нет сходит. Вот способ,
0: хороший метод.
1: Сказать.
0: Кстати, этим... гуманный. Вроде гуманный. Как мы же не берем ее там под локти и не приклеиваем.
1: Правильно, сама приклеилась.
0: Сама пришла, да. И теперь пусть... Да. Если умная тварь, то она не сядет на эту ловушку. А уж попала, так по полной программе, что теперь? Ну, вот это я одобряю такие методы.
1: Все, будем клеить.
0: Будем клеить со страшной силой. Ну что, следующий звонок?
1: С удовольствием.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно. Алло. Алло, алло.
6: Алло.
0: Вас очень плохо слышно.
6: Здравствуйте.
0: Вот сейчас хорошо. Говорите, здравствуйте.
6: Алексей, можно услышать?
0: Сейчас. Лех, ты подойдешь? Вы знаете, он не может. Там у него в санузле проблемы. Перезвоните уже завтра. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Алло.
7: Добрый вечер.
0: Аналогично.
1: Доброе утро.
7: Добрый вечер. Я хочу сказать, что это лучшая передача по поводу сельского хозяйства и уходом за садом за последние 30 лет, которые я слушала.
1: Ну да.
7: Да, и очень жаль, конечно, что большинство пенсионеров и пожилых людей, наверное, сейчас спят.
0: Да нет, нет, вы знаете, они даже вот часть из них тут присутствует.
7: Понятно. У меня такой маленький конкретный вопрос. Я наблюдала неоднократно, как божьи коровки ползают по веткам, усыпанным тлей, И, как говорят, они там их пасут, и я даже в лупу смотрела, они пьют молочко.
0: Кто?
7: Вот, божьи коровки стли.
1: Понял, но неправда ваша, божьи коровки не пьют никакое молочко, тем более у тли никакого молочка нет, у тли есть так называемый
0: сладкий... Андрей, такую легенду разломали, так красиво.
1: А я сейчас еще более крутую легенду расскажу.
0: Спасибо вам, да, за звонок.
7: Спасибо.
0: Да.
1: У тли есть сладкие выделения, то есть вот то, что она пьет сок, а то, что у нее выделяется, это такой, это тоже сладкий сок.
0: А может, можно из него что-нибудь варить, а мы не...
1: А между прочим, пчелы собирают. Это...
0: Длинную вот эту сладость.
1: Да-да-да, это... Ой, забыл, как называется. И, кстати, считается лечебным вот этот мед, собранный с тлей.
0: Круто так вообще.

0: Божьи коровки, а муравьи всем знакомы, особенно черный садовый муравей.
1: Пасут, извините, это как бы жаргон или в
0: прямом смысле? Нет, это в прямом смысле, абсолютно, это не жаргон. Да. То есть черный садовый муравей жутко любит выделение сладкие тлей. И летом, когда тлей много, он полностью переходит с любой другой пищи исключительно на сладкие выделения. То есть он больше ничего не ест. А так как если муравьев очень много, а тли очень мало. Муравей он очень хитрый и умный, а самое главное коллективный. И они, во-первых, защищают тлю, то есть отгоняют божьих коровок, златоглазок и прочих насекомых от тли, то есть не дают ей тлей питаться.
1: Для себя берегут.
0: Да. И если надо, то есть они берут эту тлю, то есть, допустим, вот где-то расселилась тля на одной веточке, а другая веточка свободна. Они берут эту тлю за шкирку или там за что, за усик и тащат ее.
1: Да ладно, серьезно.
0: Это серьезно, я абсолютно говорю. Это каждый человек может просто проверить у себя на участке. Это очень интересные наблюдения. Вообще, энтомологические наблюдения одни из самых интересных. Как насекомые живут друг с дружкой и с человеком. Вообще это жутко увлекательно. Да, да, и самые симпатичные люди и жизнерадостные – это энтомологи. Так вот, как раз если много у вас муравьев, а вообще на муравьев очень жалуются, ну, это именно на черных садовых муравьев, то значит тли у вас на участке еще будет больше. Очень много. То есть она ее, во-первых, защищает, а во-вторых, разносит с ветки на ветке там с куста на куст и так далее.
1: Типа, заставляет переселяться. Ну, это вообще удивительно.
0: Поэтому тут вот как раз и вступает, так сказать, в работу вот тот комплекс природный. Почему муравьев много? Потому что тли много, потому что благоприятные для них условия, и мы должны это как-то регулировать. То есть создать менее комфортные условия для муравьев, потому что вывести их полностью практически невозможно. Начинаем создавать им менее комфортные условия. Там перекапываем почву там с гашеной известью, там вот не любят они помидорные, там вот помидор мы обрываем, пасы,
1: ну,
0: вот
1: не любят,
0: запах не любят.
1: Соль все еще, это говорят, не по кайфу.
0: Ну, солить в саду тут не всегда хорошо, да. То есть создаем мы максимальные трудности для жизни. Трудности для жизни им создаем.
1: И они типа такие тык-тык на лучшую, да, к соседу.
0: Ну, не к соседу, ну, по крайней мере, они умеряют свой пыл по разведению тли.
1: Фу, кошмар.
0: А есть еще один... Сейчас,
1: сейчас, Андрей, извините, давайте сейчас на минуточку прервемся, ладно? Вот, только не забудьте, вот, про что вы хотели рассказать обязательно.
0: Про способ.
1: Про способ. И потихонечку заканчивается наше время, вот время общения с Андреем Тумановым, главным редактором газеты «Ваши шесть соток». Поэтому торопитесь, задавайте вопросы. Номер телефона вы помните, напоминать его не буду. Поднимаю дуду сразу. Доброй ночи, вы в прямом эфире.
0: А мы про способ забыли рассказать.
1: А, про способ, извините. Алло, вы слышите?
2: Алло, да.
1: Ну, давайте вы сперва спросите, да, раз что это за вам так.
2: Можно два вопроса?
1: Да. Про способ я запишу себе сейчас.
2: Первый вопрос. Это что делать с дроздами, которые тоже очень любят клубнику? И второй вопрос. Что делать на, если 6 соток и рядом сплошные соседи? И хочется тоже побывать наедине с природой. И ощущаешь просто неудобство, когда слышишь проблемы соседей.
1: Понятно. Можно на второй вопрос я отвечу?
2: Пожалуйста.
1: А, спасибо. Покупается автомобиль «Нива», подержанный, который, скажем так, неважно в каком даже техническом состоянии, уезжается на нем куда-нибудь по дорогам, которые наверняка так недоступны для простых легковушек, и тем более туда идти далеко по своим шагам, и там отдыхается на природе, которая наверняка есть, где-то мимо проплывают только глупые байдарочники.
0: Вот так. А я от себя добавлю, что да. Я знаю много, у меня есть много друзей, которые начинали так же, как я, в садоводческом товариществе, вот где вот намешаны эти участки, дома бесконечные, сараи, и не выдержав вот этой нагрузки, потому что там работают у кого-то

0: У кого-то пила, у кого-то еще. Ну, это тяжело. Мне самому тоже не очень это нравится. Но просто я оторваться уже корнями не могу от этой земли возделанной. Они продали участки и уехали куда-то немножечко подальше. Там Владимирскую область. Так что стоят деревни пустые. Можно очень задешево купить прекрасный домик. Там, где прекрасные люди живут, как правило. Бабушки очень симпатичные. И тихо, и хорошо. А насчет дроздов...
1: Хорошая птица.
0: Да, мы слыхали, как поют дрозды.
1: Да и нет, не те дрозды.
0: Да, нет, не те дрозды. Не
1: Кстати, такое вот сливают дроздов. Я вот всегда думал, как несправедливо. Нет, не те. Типа, те дрозды, типа, полный фуфел тряпочный. Это же обидное как-то, я бы сказал, заявление.
0: Ничем вы не избавитесь от дроздов, кроме как пугалом. И либо самим выходить их гонять. Но вы же их травить не будете. Можно, конечно.
1: Ну, жалко, нет.
0: Да нет, конечно. Ну, нельзя. Только пугало. Хорошее пугало. И желательно, так как птицы все тоже не дураки, они отличают пугало от живого человека. Поэтому пугало желательно сделать, чтобы оно как-то перемещалось постоянно. Вы его перетаскиваете то с одного места на другое, меняете положение. Можно... Есть у вас игрушечная какая-нибудь там от детей, от внуков, кошечка такая игрушечная?
1: Тоже... Заводная.
0: Да не заводная, обычная. Посадите ее куда-нибудь в клубнику. По крайней мере, неделю дрозды будут обходить стороной. Но пугало, по-моему, надежнее. Кстати, насчет пугала я тут вспомнил. Есть так... Был такой в каком-то веке, там, в 15-м, 16-м, 17-м, уже не помню, японский поэт Кобаяси Исса. Да. Замечательная есть хайка про пугало. И я всегда, вот когда еду по нашим просторам, я всегда вспоминаю, вот, как он предвидел лучше Нострадамуса нашу действительность. А звучит она так. Ну, что у нас за люди, что птичьи пугало в полях, кривые все до одного.
1: Да, что птичьи, да.
0: Да, вот, к сожалению, так.
1: Какой первый вопрос-то был?
0: Первый вопрос у нас насчет дроздов.
1: Второй про где найти уединение, куда сбежать. Давайте вернемся все-таки к способу. К способу, да.
0: Муравьям. Так вот, замечательный способ. Муравьи ведь, они залезают на дерево, там, где разводят тлю. Каким способом? Они же по дереву идут, да?
1: Причем организованный такой струйкой, как бы, перемещение идут. Идет, да.
0: Так им же можно преградить дорогу туда, чтобы они не залезали. И все, и мы фактически избавились от нашествия муравьев, и защищать тлю некому будет. И,
1: а чем преградить?
0: А чем преградить? Масса тоже способов, чем преградить, тем же клеем. Либо вы берете пластилин, вокруг ствола его так, вокруг штамба облепляете, и делаете в нем, вылепляете такую тарелочку, вазочку, то есть вокруг ствола, куда наливаете воду. Ну, то, что внутренняя сторона к стволу прилегает плотно, а внешняя это такая вот вазочка. Налили воды. Муравей-то он плавать не может, он же это не переплывет. Он влезет на край этой вазочки, посмотрит, там вода, и назад пойдет грабить соседей.
1: А, кстати, вот я хочу просто рассказать такую историю, реально. У меня у товарища, он сейчас живет в Новой Зеландии, уехал туда. У него дом вот в обычном, где он там в Тропарёво жил, дома был муравейник, он содержал. Значит, стояла такая размером с большой обеденный стол гипсовая прибамбаса, круглая. А по центру был насыпан муравейник, и вот как раз по всему диаметру была вот эта канавка, которую он заполнял водой. Представляете?
0: Да, да.
1: Обычный,
0: да.
1: Нормальный муравейник у человека был дома.
0: Ну, это другой муравейник.
1: Почему? Ну, рыжие муравьи вот из леса. Обычные лесные муравьи.
0: А
1: почему?
0: Мы говорим про черных садовых муравьев.
1: Не, ну а я вообще как бы к истории, что действительно они плавуны никудышные, собственно.
0: Рыжие, в общем-то, в саду они так не вредят. Они скорее пользу приносят, рыжие. А черный садовый муравей, он в земле живет. Он ходы разрывает. Ну, очень легко увидеть там в тех местах, где много муравьев. Там вот эти ходики. И так немножечко разрыхлена земля.
1: То есть, в общем, надо с деревьями как-то разбираться прерывая путь.
0: Надо не с деревьями разбираться, надо разбираться во всем комплексно. Понимаете, чем отличается опытный садовод, у которого все есть, все растет, тем, что он видит проблему, с которой надо бороться, а не действует наобум, который может предугадать, что да, у меня вот будет такая проблема, вот год дождливый будет, а у меня неустойчивые парши сорта. кислота, значит, мне надо провести какое-то хотя бы одно опрыскивание. А не сухой год, парши нет, а он лепит этим, заливает свой участок всякими препаратами. Поэтому вот... Человек опытный. Вот есть такое у англичан понятие «зеленые пальцы». То есть человек, который чувствует растения, которому не надо вот какие-то там фундаментальные знания. У меня, может быть, тоже нет каких-то очень глубоких знаний, но, по крайней мере, я-то, так сказать, не влезаю в эту биохимию, не влезаю в эти глубинные научные дела, но я просто вижу, что вот этому растению не хватает, допустим, азота или калия. Это же все видно.
1: Это чутье.
0: Называется, это не чутье, это быть, опыт.
1: Понять. Ну как?
0: Опыт лучший учитель. Старая.
1: Я согласен. Но все-таки поэтому... есть и чутье определенное.
0: И чутье,
1: оно должно
0: конечно.
1: Быть.
0: Нет, безусловно, и чутье.
1: Потому что я знаю таких людей, которые все изучают, как бы и опыт у них большой, а все равно деревья загибаются, помидоры сохнут, ничего не выходит. Просто от того, что, может быть, энергетика от них дурная, может, они слишком много НТВ смотрят. Я не знаю уже, чем это вызвано, но проблемы у них очевидные.
0: Кстати, есть тоже такое наблюдение, в общем-то. Я в эти вещи сам с трудом верю, но просто против фактов трудно, что называется, попереть. Но вот если человек хороший, добрый, и он любит растения, вот просто даже любит, даже там не ухаживает за ними очень, там не бегает там с ядохимикатами, с подкормками, вот просто любит, выходит с ними поговорить. У него и растет все лучше. Вот ей-богу чувствует растение. Я вот сейчас про грузин хочу сказать. Грузины, как правило, прекрасные виноградари. Это старики виноградари. С усами такой, в кепке, в курточке. И вот этот человек виноградарь. Он, как правило, с утра выходит, он там берет нож, он одевает там сапоги, выходит на свой виноградник. Так он же с каждым кустом виноградным разговаривает. Обязательно. Он, приходит, что с тобой случилось. Обязательно. Он с ним поговорил и... Ей-богу, куст это чувствует.
1: Но это, знаете, так же, как вот женщины, которых мы между собой называем кактусницы. То есть они тоже постоянно сюсюкаются с кактусами, при этом кактус... Ну, кактус вообще растение загадочное, да? Вот. Но он это чувствует, цветет, и ее дико плодится, и вообще ему в кайф.
0: Да, поэтому вот что, по-моему, самое главное... Можно заниматься всем, чем угодно. Можно работать в саду, выращивать картошку, заниматься бизнесом, мыть машины. Но надо быть всегда, на мой взгляд, достойным человеком и любить свое дело. И наплевать на все то, что скажут там ваши соседи, скажет кто угодно. Вам это нравится, вы это любите, плюйте на все. Делайте это и живите с удовольствием. И все. И все будет хорошо, и будет у вас урожай, и будет у вас, самое главное, хорошее настроение. А хорошее настроение, значит, вы будете здоровы, веселы, счастливы.
1: Андрей, я думаю, что вот то, что вы сейчас сказали, это на самом деле очень хорошая, так сказать, жирная точка в окончании нашей сегодняшней беседы. Я даже...
0: А скорее многоточие.
1: Даже многоточие. Я очень признателен вам за то, что вы нашли время и посетили данную программу. Рассчитываю увидеть вас еще раз. Наверное, ближе где-нибудь уже по весне, когда вот эти проблемы, они, так сказать, встанут уже в полный рост.
0: Проблемы стоят уже.
1: Уже начались, да.
0: Но конечно, рассада уже сажается.
1: Но, тем не менее, когда вот уже, так сказать, все это будет кипеть, и страсти начнут бурлить, то есть когда мы переживем фальшстарт природы. Вот, большое вам спасибо, удачи, вот, так сказать, в вашей...
0: Большое вам спасибо. Я надеюсь, мы наших радиослушателей не утомили своими разговорами, потому что, ей-богу, мы старались говорить искренне. Может быть, мы в чем-то где-то перегибали, где-то смеялись, но, в общем-то, мы искренне хотели поговорить о насущной проблеме и, может быть, в чем-то помочь. И, может быть, дать вам ну, какую-то, знаете, вот иногда доброе слово скажут, а уже всю неделю ты живешь с хорошей душой. Я надеюсь, что мы дали вам такой какой-то задел на эту неделю. Спасибо вам тоже всем, кто дослушал нашу передачу до конца. Счастливо!

эхом всю Москву. Поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп

0: каждую ночь субботы на воскресенье на волнах радиостанции «Эхо Москвы» программа Александра Лаэртского «Монморанси».
1: Здравствуйте, геройские отважные орлы. Сегодня стукнуло 9-е. Прошел-таки день катышков. Бей-баб называется сегодняшний день. Да, действительно, но они еще по инерции как бы продолжают это празднование. Вот очень много, значит, по улицам ходит пьяных женщин на данный момент. И мы даже, когда шли сюда, неоднократно сталкивались с бамперами. Но завтра, вернее уже сегодня, тут сложно сообразить, утро придет, утро настанет, бадун. И тут можно их лупить, в общем-то, в полный рост. Но, тем не менее, действительно очень радостно, что два катышка, поставленные друг на друга и совершенно бесполезные в повседневной жизни, укатились во вчера и наступило сегодня. Сегодня 9 марта, живем мы с вами в Москве, год 1997 на дворе. Для тех, кто всегда в состоянии аномальном находится, и мозг его неадекватно реагирует на окружающее. И я вас познакомлю с тем, что сегодня нас ночью ожидает. В первом часе у нас в гостях командир ансамбля «Монгол Шуудан» Валера Скородет и Алексей Привалов, менеджер группы. Что значит менеджер? Это человек, который говорит, где продаются продукция группы, т.д. и т.п. То есть занимается рекламой. А вообще мы же все против рекламы. Поэтому мы еще посмотрим, будет ли что-нибудь сегодня Алексей говорить или нет. Затем после часа к нам подъедут два не менее замечательных человека. Это Сергей Антипов и Григорий Шестаков, ведущие и авторы А-программы, или нет, программы А, которая, по-моему, в данный момент как раз сейчас и должна вот-вот начаться или уже идет. С ними мы тоже будем говорить о темах разных, в том числе и не о музыкальных. Ну и, собственно, по телефону 203 шея так вытянулся, и кадык вот, когда шея вытягивается, он давит. Вот эти жилки сжимают. Что на мозг это у тебя давит? 203-19-22. Телефон в студии. Вы можете звонить и задавать вопросы Валерию Скородеду. Ну а затем, когда приедут господа из программы, уже и им. Вот, собственно, все, что я хотел вам пропеть. Ну а сейчас мы начнем разговор с Валерой. А, ну и с Алексеем.

0: Ну вот и, собственно, уважаемые, это я обращаюсь к нашим гостям, ну, конечно, все радиослушатели тоже не менее уважаемые, ну, просто как бы положено. Так вот, установка на сегодня такая. Вы можете сказать здравствуйте нашим радиослушателям.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, наши радиослушатели.
0: Да, я, естественно, напоминаю еще раз, что сегодня в студии в программе «Монмаранси» находится Валерий Скородет, командир коллектива «Монгол Шуудан» и менеджер этой группы. Хотя менеджер — это, по-моему, в столовой. Или вот в ночном клубе, наверное, директор Алексей Привалов. Давай сразу спросим, Алексей, в чем различие между менеджером и директором? Вот дело в том, я объясню, почему я это спрашиваю. Недавно в одном из клубов Москвы, вот у меня проходил концерт, и подошел человек такой, ну, странный немножко внешности, и говорит: «Саша, я менеджер этого клуба, можно мы поставим сейчас вот в кассетник, запишем этот концерт, я для себя», я, говорит, очень прикалываюсь, я говорю: «Пойми, говорю, брат, не положено, потому что мы себе делаем рабочую запись, это как бы, ну, чисто эксклюзивное пользование, потом прослушаем и не хотим, чтобы это уходило налево». Человек продолжает: «Ну, я менеджер этого клуба, давай мы отпишем». Я ему говорю: «Слушай, ну, говорю, ну никак, ну, вот, ну, не положено, у нас музыканты, говорю, в конце концов, против». На что мне он говорит такую фишку: «Я менеджер, и вот если ты ко мне подойдешь и скажешь мне что-то, попросишь, я тебе тоже отвечу, не положено». И так зацокал копытами и куда-то прям ушел. Ну, вот я, например, думаю, что, ну, вот если бы Валера ко мне подошел, сказал: «Саня, давай, типа, я запишу тебя с пульта», или я бы к нему подошел, он сказал: «Нет, дескать, там», я бы как бы сразу бы отвалил, потому что понятно, что нет. Вот. А вот менеджер, он не понимает. Вот такое упорство, оно похвально или это все-таки признак генетического какого-то вот облучения, ну, упадок генетики? Поясни.
2: Ну, не знаю, это такой вид паразитирования на артисте, наверное. Ну, а то само, есть, да, артист, понимаешь, вот, скажем, и, ну и что? Ну, вот артистов много, понимаешь, а менеджеров-то нет. Вот, потому что артист приходит и уходит, менеджер остается. Он,
3: да ладно, еще... я хотел сказать, что наоборот, менеджеров куча вообще.
2: По-моему, не знаю.
3: Я хотел сказать, что настоящих артистов мало, а вокруг них менеджеров вьется просто чума. Вот мы, например, за всю историю «Монгол Шуудана» поменяли столько менеджеров-то.
2: Ну и кто это был?
3: Ну как кто? Ну эти люди, которые называли себя менеджерами, понимаешь?
2: Ну они называют себя чем угодно, можно.
3: Ну я тебе говорю, что менеджеров, те люди, которые называют себя менеджерами, их очень много.
2: Ну вот, кстати, в клуб, я догадываюсь, какой. Ты, по-моему, только в одном играешь. Мы не будем его называть, чтобы рекламы не было, да? А там менеджеров очень много, ты знаешь.
3: Многомиллиардная команда.
2: Там большая.
0: Большая.
2: Мы там тоже часто играем, понимаешь? И там что-то каждый раз новый какой-то парень, но ничего не пишут. Ничего не пишут нам, не хотят.
0: А вот отличие все-таки между директором и менеджером. Вот все-таки менеджер, да, ну вот мы сейчас, как бы, я так понял, вот и Валера согласился, пришли к такому выводу, что менеджер — это скорее не лицо группы или клуба, а его задница. Она бывает, она хорошая, там, чистая, мытая. Иногда она бывает, вот как эта, которая вот встретила меня, да, предположим, вот. А директор группы, тут уже как крути, не крути, верти, не верти, это уже целый директор. У него пузо, бабочка, там, я не знаю, обязательно кольца золотые. Ну, даже если их нет, то должен исходить ореол этих колец, потому что солидность должна. Это уже лицо группы. Вот менеджер, мне интересно, это отдельная профессия, или это как бы или это тот, кто потом вырастет в директор, или все-таки менеджер — это уже такой диагноз. Я почему, я что я так пристал к менеджеру?
2: Не, ну, менеджер, трудно, ты понимаешь, да. Нет, ты понимаешь, какая штука, это же в западном понятии нет понятия директор, есть менеджер.
3: Да как же
2: тур-менеджер? Нет, ну директор — это чисто
3: директор,
2: у нас.
3: Директор переводится с английского как режиссер, да, я знаю.
2: Да, понимаешь, вот видишь, это совсем другая тема.
3: Я хочу сказать, что как раз вот наоборот, вот я, например, знаю, что директор — это такая подстать человека, как бы сказать, она, значит, это человек, который занимается рассылкой, разноской, то есть наоборот.
2: А,
3: вот ты как раз переборщил насчет золотых колец.
2: Нет, кстати, это администратор, это другая совершенно статья там, который рассылка, это нанимает, директор нанимает администратора,
0: который,
2: они шустрят.
3: Ну, нужно вывести формулу, да, администратор минус директор равняется менеджер, или
2: администратор минус директор не равняется ничто.
3: Администратор плюс менеджер равняется
0: Равняется директор, наверное, да, да, да, скорее всего. Кстати, вот это... Да, но это же вот никогда вот здесь так не получалось. Вот в чем сложность. Либо был администратор, типа там, и у него как вот, то есть он чувствует, что он как директор не тянет, он начинает с музыкантом за пивом бегать. Ну, то есть спускается на уровень тусовки.
3: А потом выходит фанат.
2: Управляет фэн-клуб, а потом становится рядовым, да.
0: Потом выходит фанат, четко. Ну что, следующую пьесу, наверное, прослушаем.
2: Давай, «Граната».
0: «Граната», хорошая, давай.

0: Напоминаю, что в гостях у программы Монморанси Валерий Скородет, лидер группы «Монгол Шузан», и Алексей Привалов, директор, да, все-таки. Да, мы будем директором. Я же вижу, что тебе хочется, чтобы тебя директором назвали. Директором будешь. Вот мне хотелось спросить, Валерий, у вас, собственно. Я, увидев сегодня вас, вот как бы был приятно удивлен, на самом деле, сменой имиджа. Вернее, как бы, скажем, по-другому, полным отсутствием имиджа. Понимаешь? Я никогда не любил имидж. Вот. И как бы объясни мне, вот с чем это связано. Либо ты повзрослел, то есть, либо тебе надоело все то, что было раньше. Потому что, вот, казалось бы, опять такой пример, может, это наезд. Вот есть ансамбль «Доктор там Ватсон» и «Шерлок Холмс». Вот они там поют под фонограмму какие-то песни. Вроде дяденьки уже там не первой молодости. И вроде сколько вот мелькают их симпатичные мордашки там по диапроектору, все время они как светофорные. Да, какая-то получается, то ли у них нет друзей, которые не могут им сказать, дескать, Вась, ну ты постыдись, у тебя же там это на века остается, дети твои будут смотреть, смеяться, то ли там. Вот, то есть они имидж не меняют и, видимо, не стареют. Поэтому вот, с чем у тебя это связано? Ты пришел одетый на конец нормально, ну, как человек, понимаешь?
1: Я прям хочу сказать, что никто, конечно, в это не поверит, но я вырос не в плане того, что я вырос там в мозгах или там еще, а вырос в ширину, подрос, так как бы сказать, в длину, и у меня нога была раньше 43 размеры, у меня были все сапоги, значит, там, с длинными мысами, со всеми шпорами, то есть все, что это американское. А сейчас я в них влезть не могу, потому что нога у меня стала 45 размера. Пришлось покупать такие ботинки цивильные, как говорится, потому что на тот момент не было, значит, в магазинах таких, вот. Ну, а с другой стороны, да, а куртка, которую я носил раньше, тоже вот пузо выросло, и ремни не сходятся, а так как зимний период все-таки еще, я считаю, не закончен, так потому что есть такая пословица «Марток на девушку». Вот, так что я ношу вроде такую куртку, которая мне досталась, так сказать, совершенно по дешевке в каком-то спортивном магазине, в общем-то. Ну, вы не подумайте, конечно, что у меня такая куртка.
0: Нет, куртка приличная, надо сразу сказать.
1: Одет даст там.
0: Но все-таки вот локоть бы я бы зашил там другого цвета нитками, конечно. Ну, так она вполне смотрит.
1: Заплатку, если поставить коричневую.
0: А, кстати, потом ведь будет лень. Вот я замечал, например, даже за собой такой. То есть смотрю, значит, вся молодежь начинает в банданах рассекать. Ну, типа вот был такой период у рокеров в банданах. Я думаю, надо, ну, не я даже, а мозг так говорит: Саша, купи бандан. Вот. А Саша на туше, она, значит, лежит и ленится, понимаешь? И так вот и в результате остался без бандана. Ну и так далее. Много вещей проходит на мимо чисто из лени. Вот,
1: да.
0: То есть постепенно, как бы, я думаю, и тебе будет лень возвращаться туда вот все-таки.
1: Я как-то, в общем-то, честно говоря, вот по большому счету вообще не задумываюсь, какую одежду носить или там еще что-то. Но типа как бы иногда мне приходится бывать в таких местах там, ну, в более, ну, как бы сказать...
2: Ну,
1: куда ходят там взрослые там дяди, понимаешь, там тети старше 30. То есть, вот. И, в общем-то, в таком виде, ну, не, может быть, это было бы нормально, понимаешь, если бы это все это было бы там фирмы, там, Harley Davidson, к примеру, американские, там, и имело бы новый вид, не поношенный, допустим, не потрепанный. Вот. А, поэтому обыкновенно одежда, и, в общем-то, да что говорить, меня все знают, и так по роже-то узнают, в общем-то.
0: Кстати, вот смотри, парадоксальная ситуация, я вот так иногда думаю, вот взять там каких-то западных геройских орлов, там, скажем, Дэвида Боуи, да, там Джаггера, и там, и же с ним, вот я тут недавно посмотрел, мне потом сказали, что это старый клип, но я смеялся, да нельзя, значит, Дэвид Боуи с Миком Джаггером, вот это «Танцы на улице» клип, да я чуть у меня там, я не знаю, там пупочная грыжа не вылезла, я, с другой стороны, два таких старичка, пенсионера, вот они как бы являются
1: апологетом.
0: Да, вот, ну, например, я не знаю, было ли как, вот, когда-нибудь, скажем, вообще Мик Джаггер во фраке где-нибудь.
2: Да во фраке он ходит повсеместно, потому что же устраивает вечерухи всякие, банкеты, презентации. Он же не дурак и на халяву пожрать. То есть, там,
0: кстати, да, да. А учитывая то, что он еще сейчас много, говорит, занимается спортом. Вот. И, кстати, вот не секрет, он же Гербалайф употреблял.
2: Да, да,
0: то есть
2: да.
0: Самый первый Гербалайфчик был Мик Джаггер, на самом деле.
1: Ну это вообще, да.
0: Да.
1: Ну, я, да, ну тогда более глупого поступка от Мик Джаггера я не ожидал, конечно.
0: Ну что, я предлагаю послушать, какие вопросы зададут тебе, Валера, радиослушатели по телефону 203-19-22, звонящий. А я напоминаю вам, что у нас в гостях Валера Скородет и Алексей Привалов. Как бы это сокращенный вариант коллектива «Монгол Шуудан». Звоните, задавайте ваши вопросы. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
3: Здравствуйте, доброй ночи. Вы знаете, мне очень нравится вот группа «Монгол Шуудан».
0: Спасибо.
3: Вот это просто, ребята, вы на самом деле просто супер. Вот, а, так сказать, у меня ассоциируется ваша группа, ну, наверное, это у всей, так сказать, юноши, ну, как, я, короче, не могу это выразить, вот, у всей молодежи с песней «Москва», на самом деле, потому что, ну, как бы это хит. Вот, но вот то, что вот сейчас мы послушали, да, это очень отличается, и, ну, вы знаете, я считаю, что... Вы правильно сделали, что стали исполнять такие песни. Это, значит, чисто, ну, я вас благодарю, вот, вы молодцы. И у меня вопрос такой. Значит, я, конечно, не буду заниматься рекламой, у меня просто вопрос следующий. Вы, значит, одно время очень тесно сотрудничали с одной радиостанцией, но вот почему вы прекратили сотрудничество вот с Людой Чайковской? Ну, Саченко, мы их компании, в общем-то, вы поняли, то есть какую радиостанцию я имею в виду, то есть я называю их чисто фамилии. Вот, вот почему вы перестали там крутиться и почему вас вообще сняли изо всех программ, практически со всех радиостанций, программные директора?
0: Вот, спасибо,
3: и,
0: да.
3: И когда я спрашивал, то есть вот на радио звонишь, вот они говорят, вы «Монгол Шуудан», мы так любим, но на самом деле они вас сняли все.
0: Спасибо за вопрос.
2: Я, значит, если честно, я бы хотел сказать, что я никогда в жизни не вел никаких передач и не крутился ни на каких радиостанциях. Ну, честно, я не знаю.
4: Нет, имеется в виду, песни крутились.
2: А, песни крутились?
4: Наверное. Хотя нет, ну мы как-то так... Еще наш оппонент еще на пробке, да? То есть
0: нет, уже все, я выключил. Потому что время оплачивают они, там им потом счета же приходят большие радиослушателям, которые это звонят.
2: А, я думал, нет, я думал, что мы лично там...
4: Нет.
2: А, да, нет, ну, а тогда нас... нет, нормально.
4: Ну, фиг его знает, мы всюду звучим, на самом деле.
2: Был черный список в свое время, конечно. У нас есть такой диск, значит, под названием «Собачья чушь», значит, и мы все эти диски разослали по всем радиостанциям, вот, но, к сожалению, или к счастью, я не знаю, может быть, там есть такая песня под названием «Руси Швайн». Как бы люди, которые, ну, программные директора, они как бы прослушав диск, целиком почему-то останавливают свое внимание на, именно на этой песне, как бы, и считают, что группа «Монгол Шуудан» — это, ну, как бы...
4: Хулиганье.
2: Подонки.
0: Ну, я вот по диапроектору видел твое лицо в кепке, там мелькало как-то в черно-белом почему-то изображение.
4: Да.
0: То есть, как бы, насколько я знаю, значит, вот если пролезть на диапроектор, то это ты уже победитель. То есть у тебя прям нимб уже вскочил даже.
1: Это где какой диапроектор?
0: Ну, телевизор. Я просто без звука.
2: Я не въехал, я о своем думаю.
0: Со мной тоже часто так бывает.
2: Кепка это там... Дело все в том, что вот режиссер Митрофанов, который снимал клип «Москва», значит, он решил выразить как бы мое лицо...
4: Через призму образа Татлина, да?
2: Какой-то был там Татлин, там такой человек, который там... Ну, какой-то был там авангардист, который тоже писал стихи, очень всячески принимал участие во всех. Но я почему-то рожей, мне кажется, я не вышел как раз под это дело, потому что у него был просто мозоль, а не лицо. То есть это был, ну, такой настоящий, как говорится, такой человек, в общем, достаточно некрасивый, вот. А здесь как-то все, ну, не так уж очень. И эта кепка, в общем, там туда-сюда. Вот когда я посмотрел монтаж этого клипа, я так был, конечно, ну, прям, скажем, в шоке там слегка.
0: А ты не участвовал вообще в монтаже, в процессе? Потому что вот, опять же, по себе я могу судить, может, это как бы не к месту и нагло, но я вот на такие моменты всегда отслеживаю, потому что, например, один раз случайно, вот почему слетел вот наш клип, потому что случайно посредине, знаешь, вставили такой маленький рекламный блок от машинок для пострига баллонок и пуделей. Просто вот люди так прикололись из какого-то. Может быть, случайно, знаешь, как при монтаже переключается канал приемный со спутника, что-то проникло вражеское.
1: Ну да.
0: То есть нужно... Ну здесь я вроде смотрел, ничего такого, там какие-то хроникальные кадры, но это, мне кажется, не ошибка.
2: Не, ну нет, клип-то сам по себе, он такой ничего, то есть там в достаточной мере там хулиганство, всякое, кабак, драки там, то есть все очень достаточно прилично. Мне, я был в шоке от того, как я выгляжу, то есть этот пальтишко, то есть в жизни, когда я смотрел на себя в зеркало в гримерной, это было вроде ничего, а вот камера сняла именно какого-то, ну, какого-то урку такого, знаете, ну как, ну в общем, ну будем говорить, что...
0: Клип удал.
2: Попытка, ну, не да. Пытка, да, в общем, не факт.
0: Ну что, следующая пьеса.
4: Давай.
0: Объявляй.
4: Полиметрия.
0: Полиметрия. Это что-то из физики, да?
4: Да нет, что-то из лирики.
2: Есть полиритмия, а есть полиметрия.
0: А, да, как там напечатано?
4: Написано-то полиметрия.
2: Никто не знает, что это такое.
0: Наверное, это имя женщины. Песня, да?
4: Песня.

0: Виктор Андреевич.
1: Вот, и мы хотели бы спросить у Саши, вот мы слышали вашу песню про грудничка и очень интересуемся, на каком альбоме это можно найти.
2: Я отвечу, Валер, можно?
3: Грудничок.
2: Да, это песня про грудничка, она с нового альбома, который вот должен, ну, в принципе, на днях уже быть завершен. Вот, это альбом будет называться «Вымя», вот, это 97-го года пластинка будет. Ага. То есть, а о ее выходе будет отдельно уведомлено.
1: Вот.
2: Да.
1: Это нам очень актуально, просто,
2: конечно,
1: как бы будущим врачам по грудничковому возрасту.
2: Да, но мамам тоже, кстати, матери очень уже интересуются.
1: Как будущим мамам нам же, опять же, очень интересно.
2: Вообще, я хочу сказать, что именно на эту песню, так сказать, был социальный заказ сделан молодыми матерьми.
3: Матерьми, да.
2: Матерями, да.
3: Какая разница?
2: Ну, в зависимости, это матерьми или матерями. Вот если ей за 40, то матерями, а если им до 30, то матерьми. Да. Ну, а ваш вопрос, Валерий, пожалуйста.
1: Вот. И вот еще как бы вот общий такой вот вопрос. Вот мы вот как бы вот, вот можно вот, вот мы вас видели, вот Валеру в клубе РВС.
4: Да.
1: Вот. И как бы вот мы хотели спросить, можно ли увидеть вот вас обоих, вот как бы вот Валеру и Сашу, вот
0: в
1: вместе,
0: этом же клубе,
1: вместе в этом клубе. И как бы вот, ну, можно, по идее, организацию вот как бы вот взять на себя.
3: Если вы займетесь организацией этого концерта, то, конечно, мы...
0: Концерт, просто пригласить тебя и Сашу в клуб.
3: А, просто...
0: Погулять.
3: А, в смысле, погулять?
2: Рыбешки поесть там.
3: С кивком, да? Ну, я как бы не знаю. Ну, конечно. Не, ну, все решаемо в этом мире. Все решаемо, говорил Дон Корлеоне.
1: Можно с вами связаться, да?
2: Ну вот я не знаю, если давайте сейчас, как вот это Алексей Привалов как директор, если он будет как бы заниматься.
0: Слушайте, проект Александр Лаевский в Ильинской роде, ну, может быть, и будет.
2: Ну давайте так, мы сейчас не будем спешить с выводами, мы немножко подождем тут между собой, посоветуемся, перетрем базар так и определимся, хорошо?
3: Проценты разложим.
2: Вот, спасибо, да, проценты разложим, спасибо вам за звонок, территорию там поделим и все такое прочее. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
5: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
5: Мне, значит, к Валерию, ну, не столько вопрос, сколько, так сказать, телега.
4: Да.
5: Вот, мне, так сказать, группа «Монгол Шудан», ну, не то, что нравится, а очень нравится. Но, в отличие вот от первого «Звонишь», мне не «Письма Москва» понравилось, а наоборот, я считаю, так сказать, эта песня наихудшее произведение. Как раз вот про вот анархию, «Гуляй поле», это действительно... так сказать, зубовный, там, скрежет, свист, угар, улет.
4: Угу.
5: Вот. И просто последний альбом, ну, конечно, Валерий, извините, но это ниже на несколько порядков, чем все предыдущее. Вот, так сказать, чересчур еще на уровне держится. Вот, истина, это уже вот особая песня полиметрии, там, не знаю, Uncle Ben. Единственное, конечно, какие-то самарк-городок, но, так сказать, и то, так сказать, народное творчество. Может, так сказать, несколько возвратиться в старый, или, так сказать, как-то может название сменить, чтобы, так сказать, народ не шокировать. Я не столько не целью наехать, просто действительно горько, больно и обидно.
2: Понятно. Спасибо, спасибо вам за звонок. Ну же, Валера.
3: Ну да, да. Вот и сколько пришло людей, время да. Расплачиваться.
2: Да.
3: Вообще-то. Вообще, конечно, я хочу сказать, что... Удивительно, насколько вот, ну, эти вопросы звучат чаще всего. То есть не знаю, как я там спел и что я там сыграл, но я просто хочу пояснить, как были записаны эти альбомы.
2: Не помню, что я
3: На мой взгляд, как профессиональному, будем говорить, музыканта, это просто были такие зарисовки для какой-то большой, серьезной, допустим, работы. Вот, которые были как-то безжалостно проданы рок-лаборатории, нашим бывшим там директором просто. Вот. И они разошлись каким-то бешеным тиражом, естественно, по всем. То есть это была ошибка. То есть это был просто наигрыш на компьютере всякого такого рода. Типа наметки такие на альбомы. Это вот как раз именно о «Паровозе анархии» и «Гуляй полями» идет речь.
0: А давай расскажем о том, что сейчас ремейк выйдет этих песен.
4: будущем?
3: Да ничего там говорить, в общем, я бы... Нет, мы сейчас будем, естественно, мы сейчас возьмем эти песни, и просто сейчас будет выпускаться антология всего Монгол Судан, это где-то в количестве 7 дисков будет все, то есть весь сбор, то, что было написано, спето когда-либо и сыграно, то есть это все будет сыграно на профессиональной аппаратуре, на профессиональной студии будет записано, все это будет в рамочке, в траурной, и все, как говорится, все это будет приятно взять в руки, вот. Ну, а насчет истины, не знаю, мне кажется, это, ну, на мой взгляд, это моя удачная работа. А с песней «Москва» я с вами согласен. Да, действительно, не очень удачная песня, как говорится. Ну, так вот вышло, вот, как-то вот.
4: Ну, почему-то всем нравится.
3: Хотел, да, записать ее вот так вот, да, но вот как-то вот...
2: Не, ну тут, может быть, стоит, знаешь, как посудить. Вот если, например, оторвать эту песню от «Монгол Шуудана» и представить, например, как песня, например, «Валерий Скородет», к примеру, вот тогда, может быть, она бы совсем другое отношение вызывала. А поскольку все это пошло по накатанным рельсам, уже выработался стереотип. Видишь, на стенке тут кто-то баллоном написал. Выработался стереотип желтый неоновой краской. So, в принципе, естественно, люди... Ну, представь себе, там, если бы «Секс Пистолс» вдруг записали, там, «Я застрелил шерифа Боба Марли», тоже бы это вызвало бы какое-нибудь недоумение.
3: Подозрение, ну, я бы так,
2: да,
3: сказал.
2: Да, подозрение. Поэтому, как сама по себе песня отдельная, она, на мой взгляд, тоже неплохая. Там. А с точки зрения общей концепции мне сложно судить.
3: Ну, вообще, вообще, Саша, я тебе хочу сказать, что существует вообще такая тенденция у любителей, которые слушают, допустим, своего любимого исполнителя, то, что ты сделал первым, понимаешь, там, типа, вот, это круто, а то, что ты делаешь потом, ты уже все там, то есть там уже это не то, это все фуфло, короче, там, типа, а вот первое, это был класс. Это и у тебя есть,
2: да,
3: понимаешь,
2: да,
3: там, это, да, это есть у всех практически групп, то есть...
2: Дэвид Боуи этого избежал со своим аутсайдом. Никто на него не наезжает, ну и правильно, я считаю, что он как бы так очень по-грамотному там выступил. Так.
3: Ну да, когда меняется стиль и направление, когда, допустим, постоянно лупить в одну струю, например, как это делала группа Slate или, к примеру, AC/DC, это все, конечно, клево и круто, но, к сожалению, покупаешь очередной диск этих групп и опять слышишь то же самое. То есть, в общем-то, остаешься опять при таком 50-процентном впечатлении ровном. То есть, типа, я прослушал очередной диск группы там Slate или группы AC/DC. Вот все. То есть нет эмоциональных таких вот, типа, вещей, типа, а, это фуфло, там, например, или наоборот, типа, там, ой, как клево они там сделали.
2: Ну, тут, знаешь, кстати, нужно, видимо, как бы какое-то время очень пережить, ведь про AC/DC, как, ну, у них вот там еще что-то вышло про какие-то яйца альбом, да, там, и он, ну, на мой взгляд, чисто я как послушал с музыкальной точки зрения, он, ну, конечно, скучнее там и Highway to Hell, вот эти, конечно, ну, на порядок, конечно, на порядок, но, с другой стороны, они уже вот перевалили тот рубеж, именно вот AC/DC, когда их можно было как-то, видимо, критиковать, поэтому про них говорят другую фразу, что у них уже типа там песок из всех дырок сыпется. Ну как старики рубают еще? Как они рубятся, вернее?
3: А,
2: вот,
3: ну, да, да.
2: Понимаешь, то есть это другой уже подход. Это нужно стать, там, я не знаю, либо Мик Джаггер. Ну, тут ты им действительно не откажешь.
3: Ну да,
2: то
3: да.
2: Есть, там потоотделение идет такое, что там... Ну что, следующая пьеса. «Монгол Шуудан», да, группа будет сейчас.
4: А вот это самый ругаемый Uncle Ben's.
2: Это шестая.
4: Да.
2: Песня.
4: Песня.

А многие любят этот все-таки вот продукт, хотя, честно говоря, меня всегда немножко удивляет, почему вот тут не могут сделать там свой кетчуп. Что, помидоры в Краснодаре, что ли, какие-то гнилые растут? Нет, вот почему, да? А вот почему тут завозят там какие-то там вот Uncle Ben? Да, он хороший, но вот...

0: самого дядю Анка
1: Негритенка.
0: Да, то есть это все классно, но все-таки вызывает подозрение, как у любого нормального, в общем, человека.
1: Ну, то же самое, что вот с этим с пивом, там красный бык какой-то, да, вот Red Bulls, вот это специально изготовленный, непонятно где вообще. Я просто, у меня критерии вот вкусовые качества пива и вообще его качество, это вкусовое постоянство. То есть если я, например, открываю какую-то там бутылку старого Прамон, тут можно сказать, хорошее пиво это или плохое, да, но у него постоянный вкус. Ты пьешь, ты знаешь, что ты ожидаешь, и ты это получаешь. А все вот эти там белые медведи какой-то, прости господи, сраный, там этот Red Bulls какой-то немеренный. Каждый раз в разные банки кого-то пьяный негр какой-то там сидит где-нибудь в подвале, там, я не знаю, там, и там разливает, как вот от руки, вообще беда какая-то полная. Вот,
0: или разбавляет там.
1: Причем своей... слюной собственной.
0: Да там и всеми экскрементами, которые текут из человека.
1: А сюда поставляется это в больших количествах.
0: Ну, конечно, конечно.
1: А зато хорошее пиво. Вот, да, то есть оно стоит дорого.
0: Да,
1: потому что сейчас денег тратится вот там, потому что коррупция идет на пищевом рынке, типа там, да, я дам там Феде взятку, он за это купит у меня партию этого дерьма, там меньше там хорошего пива привезут, а по такой же цене мы лучше продадим дерьма. Вот.
0: Да, конечно, там везде существует навар, да, рынок, действительно, там да, пока до нас дойдет, допустим, Хайнекен бутылка, она перерастет там 4-5 цент там лишних, там еще за перевозку возьмут за все дела. Это стабильный закон, маркетинг плюс там все дела. Мы не будем распространяться об этом. Короче, пиво, пиво рознь-то, соответственно. Ну, чего там, давай звонок.
1: Звоночек, да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Вы знаете, ребят, дело в том, что вы пишете музыку, которая по форме напоминает западную музыку 70-х годов. Вот средства выразительности, вот эти соляки. А вам не кажется, что ваши кумиры, вот которых вы упоминали, типа Боуи, они все-таки уже продвинулись как-то во время? Вот почему у нас, причем это не только касается вот вас, ребят, но и вообще нашей современной рок-музыки отечественной, и не только рок-музыки, но и попсы. Вот, например, там даже у... песня Халла Пугачёвой, там могут пустить этот вот 70-х годов соляк, но, правда, такой более бестолковый по сравнению.
3: Ну, спасибо, спасибо.
0: Спасибо. Я отвечу на этот вопрос, постараюсь ответить. Ну, дело в том, что на многомиллионную армию, значит, как говорится, людей, которые вообще слушают музыку, не угодишь, а во-вторых, на рынок на этот тоже не угодишь. Ведь посудите сами, почему у нас так, допустим, вот та пресловутая попса, про которую мы все говорим, зарабатывает большие деньги, да? Потому что наш народ любит вот три притопа, три прихлопа. Ну, представляете, в деревню там... Пыровка, да, приедет группа Prodigy, ну, к примеру, да, ну, там вот, или там с современными ритмами, знаете, ну, это же вы понимаете. Вот мы, я вам расскажу просто один такой случай. Мы были с Жанной Агузаровой вместе на гастролях в Якутске, в таком городе, вот. И когда она начала, значит, диджействовать, так будем говорить, там, пилить винил, там, знаете, там, вышла, значит, на платформе, то есть раскрашена, бедные якуты разбежались. Оттуда что-то мрачно ворчали на своем якутском языке. Там.
1: Разъезжались, только были видны оленьи попки, такие мчащиеся в тундру.
0: Злобно поблескивая глазками, они же мстительный народ, то есть туда-сюда. Вот. И все наоборот. И когда вот мы вышли, понимаете, вот этот рок-н-ролл, вот который вот... Да, ну, я не могу сказать, там, соляки, не соляки. Вы знаете, я не знаю, какую музыку вы слушаете, но, в принципе, каждый из нас волен делать... что-то, то, что он волен делать. Ну, в общем, это...
4: Закончи про Якутск, что принимали-то вообще...
0: А, ну, принимали-то вообще, конечно, будем говорить, что, да...
4: Им-то такая музыка современная и хороша.
0: Да, и причем, это я просто затронул, там, Якутск, да, это очень далеко, как говорится, на самолете лететь там 8 часов, вот. А это же буквально находится в пределах московского...
1: Кольцевой дороги.
0: Да, московской кольцевой дороги. Ну, чуть за нее заехал, понимаете, там тоже, в общем, как-то народ там на танцах, то есть они как бы тоже так будут коситься там на тебя, скажут, что это ты тут играешь-то, парень-то, ну-ка, что это, давай-ка это отсюда быстренько.
1: Хотя, ну, в принципе, ты знаешь, что вот я так обращаю сейчас внимание, вот стали опять по лету появляться молодежь с магнитофонами разными, у них оттуда все-таки несутся все вот эти современные там рейв-плясочные мелодии почему-то. То есть, ну это опять же, может быть, типа в Москве.
0: Столичная молодежь, конечно, и как бы такой продвинутый. Но, соответственно, есть люди, которые шагают в ногу со временем. Но я хочу сказать, что, конечно, эти вот рейв, вот

0: Это техно, это, конечно, альтернативная культура, прям скажем, андеграунд, можно тоже так сказать, вот. Но это чисто музыка для, как бы сказать, для дискотек бы больше, да, для данса такого, холл, там, не знаю, как сказать, вот. И там нет, конечно, ни соляков, ничего, там нет практически никаких вокалов, в общем-то...
1: Там есть ритм.
0: Там есть ритм, да, и зажигательная музыка. В общем-то, на этом заканчивается и все.
2: Ну да, хотя некоторые экспериментируют весьма удачно. Я тут недавно послушал какую-то там волну случайно, где меня так прибило очень хорошо. Я так сел, так думаю, вот это с умом сделано. То есть любое направление, если делать с умом...
0: Не, ну совершенно верно. Это же действительно, я просто могу назвать массу примеров, потому что я же все-таки как музыкант отслушиваю и смотрю видеоклипы, и отслушаю совершенно новые вот эти вот поступления на наш рынок. Я, вернее, на рынок... так сказать, MTV там, или кого там, я не знаю. Вот. Все это понятно. То есть там народ более свободен, раскрепощен, и все, что там новое, это все, как говорится...
1: Ура.
0: Ну, ура, да. А у нас, посмотрите, у нас вот, допустим, группа вот Лесоповал, там вот эти вот, да, вот эти вот, значит, блатная, как бы говоря, музыка, она вот тоже идет на ура, понимаете? И это ничем не перешибить, этот вопрос. То есть все четко, конкретно, это уже... заранее уготовлен успех, как говорят, с этим исполнителем. Поэтому тут я не вижу никаких...
1: Никакого криминала в том, что у нас соляки такие.
0: Да.
2: Ну что же, давайте ненадолго прервемся, потому что пришло время новостей. А после новостей мы продолжим наш разговор с Валерием Скородедой и Алексеем Приваловым. Как бы в сборе это составляет одну небольшую, собственно, часть группы «Монгол Шоудаун». Вы спросите, почему я говорю так долго? Я говорю так долго, дабы выиграть время. А почему мне нужно выиграть время? Да потому что ничего тут нигде... не стоит. Ну, не то, что это... Вы не подумайте, я про носители. Все ли у нас готово? Все у нас готово. Итак, новости.

0: Напоминаю вам, что в гостях у нас группа «Монгол Шуудан», в следующем составе Валерий Скородет, который, собственно, и командир, да, насколько я понял, и директор группы Алексей Привалов. Телефон нашей студии 203-19-22. Звоните, задавайте ваши вопросы нашим гостям. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
1: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
1: Да, здравствуйте. Я вот хотел сперва сказать пару слов, что вы вот совершенно напрасно вот сказали про ИСИДИСИ, потому что вам вряд ли вот добраться когда-нибудь до братцев Янгов. Но это к слову. А я хотел спросить вот что. Вот как вы себе представляете вот вашего, кстати, обобщенного слушателя? Как он выглядит, какую музыку слушает, как там, какого возраста и так далее.
0: Портрет слушателя, чтобы создали.
1: Обобщенный, да, вот если можно. Или там 2-3 типа.
0: Понятно, спасибо.
1: Спасибо.
2: Ну, не знаю даже, как-то меня врасплох такие вопросы ставят.
0: Ну, ты же описал вот недавний концерт в одном из московских клубов, вот можешь рассказать этот сюжет. Это такая внеэфирный был разговор, но ничего в нем нет.
2: Ну, это вперемешку, понимаете. Ну, всех видов и профессий люди, в общем-то, говоря, ходят на наши концерты, в общем-то, и нашего постоянного слушателя, я не знаю как. Я даже не могу так составить.
3: Ну, раньше был более конкретизированный тип, да? То есть какой-то более такой рок-н-ролльный молодежь такая.
2: Не, ну конкретно, конечно, когда мы вот начинали, допустим, мы прям четко, не стесняясь, можем говорить, мы играли в стиле такого поп-панк, такой, как бы говоря, там, вот, типа. И на наш концерт ходили только панки, понимаете, там все со всеми там все, что к ним прилагается. То есть там, типа, джинсы, там, все это, ирокезы. Вот. Сейчас сейчас вот как-то все вот вперемешку идет. Да это не только с нами происходит, по-моему, со всеми ансамблями там. Туда-сюда там студенты, панки, бандиты, хулиганы, наркоманы, там кого только нет.
0: А вот старушки.
2: Старушки ходят в безумицы, да, некие. Старушки там. Многие приводят своих детей там, как бы слушать туда-сюда. Ну, целое поколение, может, так сказать, воспитывалось на наших
3: песнях.
2: На наших
3: не
2: песнях,
3: Янги, конечно, да. Но нормально.
2: А я не знаю, что по поводу Янгов на нас наехали. Я, по-моему, ничего обидного не сказал, а насчет уровня...
0: Нет, это я, по-моему, сказал.
3: А мы страдаем.
2: Да не, ну ладно, нет. Я просто хочу сказать, что мы стремимся к этому, ко всему, и дай бог нам это достичь такого уровня. А когда вот мы достигнем бы, конечно, мы уже потом будем по-другому разговаривать.
0: Ну что, следующая пьеса.
3: Давай. «Гагарин и мне». Такая письма немножко, она так опережает события с 12 апреля, но нормально.
2: Нормально. Это ко дню космонавтики специально написанная песня. И очень так, будем говорить, именно... Ну, здесь совершенно не про Гагарина, а про отношение человека к природе. В общем.

0: птицей быть. Мечта людей реальностью не стала. Ты не птица, человек. Не какай, где попало.
1: 73,82 МГц.
2: И предлагаю дальше прослушать телефонные звонки 203-19-22 и ваши вопросы Валерию Скородеду, руководителю группы «Монгол Шудан». Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
3: Добрый вечер.
2: Здравствуйте.
3: Я ужасно рад, что у вас появился Валерий. Друзья, это чудесно. Я любитель «Монгол Шудана».
4: Конечно.
3: Я наравне с ним, я слушаю и Вагнера, и Grateful Dead, и Led Zeppelin. И, знаете, по кайфу.
5: Нам приятно быть в такой компании.
4: Это хорошо, да. Особенно с Вагнером, кстати.
5: Да, Вагнер это хорошо.
3: Ну, все зависит от настроения.
2: У нас так звали боцмана, кстати, Вагнера. Представляешь, имя было Вагнера, фамилия Тихонов. Вагнер Тихонов. А Вагнер Сергеевич Тихонов, если точнее, боцман. Ну, как боцман, у него кличка была, а звали ваше, и у него воинское звание было мичман. Его потом списали за алкоголизм с подводной лодки. Да, извините, что я перебил. Давайте вопрос мы ждем.
3: Странно, да. У меня будет парочка вопросов.
4: Давай.
3: Значит, во-первых, как вы относитесь к идее анархизма, то есть, ну, не на уровне там черного знамени и вперед с саблями на Кремль, а вот на уровне Бакунина и Кропоткина.
4: Uh-huh.
3: Это первый вопрос. И второй вопрос. Вы знаете, «Сектор Газа» записал совершенно чудесную сказку.
4: Uh-huh.
3: Вот. У меня, ну, много друзей, которые такую музыку не слушают. То есть они наверняка бы «Сектор Газа» не знали бы.
4: Ну, конечно.
3: Но вот сказка у них есть у всех. То есть так потащило. Вот такой бы ход вам придумать.
2: Спасибо.
3: Вот,
2: спасибо
3: вам огромное. И удачи вам, и хороших песен. Ну, господи, всего хорошего.
4: Спасибо большое.
2: Нет, это я был. Давай, Валер, отвечай.
4: Ну, я где-то уже, по-моему, я уже, по-моему, пояснял, почему, значит, идеи анархизма возникли вот это «Черное знамя», «Бей, стреляй, круши паровоз», там, «Буденовка», там, «Сабли» еще. Вот. Это песни, которые были записаны чисто на заказ для кучки ростовских казаков, там, ну, молодых там, которые, ну, просто... Когда мы начинали, у нас была такая песня, там называлась она «Продразвёрстка», по-моему, и «Чапаевский твист». Это что-то было такое, ну, как бы на тему о гражданской войне. И они когда услышали, сказали, типа, старик, сделал нам еще штук 20 таких. И я сделал. Вот. И это все вот так вот было. Откуда я все это знаю? Ну, в свое время, значит, у нас там в школе был кружок молодых таких анархистов, значит, нигилистов, или не знаю, как их назвать. Вот. Я туда входил, как говорится, был там в редколлегии. Существовал. У нас был 40-описный журнал. Мы, значит, там проштудировали, значит, там Бакунина. Вот. Причем Бакунин для нас был как бы кумиром, потому что, допустим, там Кропоткин со своими идеями, значит, возникновения каких-то государств, короче, нас совершенно не прельщал. А так как мы были молодые и горячие, нам казалось, что с помощью пистолета, ружья и вооруженной банды матросов можно, короче, покорять весь мир. Вот. И как бы... мы себя относили к фракции таких анархистов-безмотивников. То есть это как бы по батюшке Бакунину, но это была приблизительно такая вот картина. Тут, если едет телега такая по полю, да, ну, к примеру, взять, вот, и к нему приближается отряд, значит, всадников, и они его спрашивают, типа, ты за кого болеешь, за «Динамо» или за «Спартак»? Значит, но если он говорит за «Спартак», они его, значит, отрубают голову. Если он скажет «Динамо», они ему тоже голову отрубают. То есть не важен факт, за кого ты болеешь, понимаешь, главное найти общий язык с ними как таковой. То есть там либо на них наехать, там либо еще что-то. Ну это как бы такие вот безмотивники, да. Ну, в общем, мы с этими ребятами, ну там, прочитали там Прудон, там еще какие-то там вещи. Там я сейчас уже, честно, Штирнер, по-моему, вот. Я сейчас не помню, конечно, не буду распространяться, все-таки не политическая передача. Я как бы не политик, да. Но анархисты всех стран, соединяйтесь, Форео, конечно. Я знаю очень много иностранцев, которые в случае чего меня поддержат. Вот. Вот, в общем-то, жил одно время там в Берлине в анархической общине. Ну, в общем-то, все это нормально. Вот. А по поводу второго, насчет сектора газа, насчет сказки, то я, вы знаете, стихов у меня очень много, значит, но сделать так, как это сделал Юра Хуй, я не считаю целесообразным, потому что он как бы это был первый, понимаете, и, в общем-то, если мы это будем делать и повторять, то это будет как бы жалкая попытка, ну, повтора, да, вот как бы сказать. Вот, поэтому, конечно, если сделать что-нибудь вообще другое, то это вот это другой разговор. Ну, вот, собственно говоря, к чему мы и стремимся, в общем-то.
6: А Юрок сейчас пишет новую сказку по щучьему велению.
2: А я вот подумал, недавно совершенно мне пришла в голову такая мысль о том, что есть же вот сборная звезд эстрады по футболу, называется Старко. Да. А вот нужно как бы вот всем звездам, так сказать, рок-н-ролла, да, поставить какой-нибудь балет, ну, со своим участием, то есть, ну, как бы там достаточно много этих женщин есть всяких, там, например, взять и поставить Лебединое озеро на полном.
4: Лебединое болото.
2: Да, и прям там с плясками, со всеми пирогами, то есть, там, в таких штанах, там, ну, специальных балетных, в чешках, там.
4: Ну, это женского состава маловато, понимаешь,
2: а можно набрать, ну, сессионные, а для массовки набрать, там, родственниц, там, и так далее. Ну что, следующий телефонный звонок. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
7: Добрый вечер.
2: Здравствуйте.
7: Вы знаете, я очень хочу поблагодарить Валеру за его песню, и вообще за все его песни, вот и за первую, которая про лохматого солдата. Вы понимаете, если услышишь эту песню, то она буквально больного сорвет с кровати, и он станет танцевать. Вы понимаете, большая удача. И последующая вот одна мелодичная, я вот сейчас не помню, может, это на слова Есенина она?
6: Да, вероятно.
4: Да, вероятно.
7: Вероятно, на слова Есенина тоже очень, и вообще мелодия чувствуется. И пускай это определенное направление в музыке, действительно, но я так же, как вот предыдущий звонящий молодой человек, я слушаю Моцарта, он слушает Вагнера. Я, правда, скорее поклонница Моцарта и нашего Глинки там и все. И также вот сейчас такая же поклонница и Валеры. Вы понимаете, совершенно. Он просто дает такое же, понимаете, вот мы слушаем Глинку, но в конце концов вот появился Валера. И понимаете ли, Малгон Судан просто звезда.
4: Спасибо большое.
6: Ну, кстати, я хочу поздравить эту женщину лично от себя. У нее прекрасное чувство хита. Она вот первую песню отметила, хит 100%, на которую мы и тоже ставим раскрутку, и Москву. Вот четко сразу выделила две песни из много других с первого раза.
2: Кстати, у нее, значит, все таланты продюсера, в принципе.
6: Безусловно.
4: Это хорошо, что вот так вот, да. Очень.
2: И много знакомых имен опять прозвучало. Моцарт, Глинка. Просто Моцарт, это так у нас на даче звали здорового фокстерьера такого, вот. И он один раз попал под сенокосилку вообще, его перепилило пополам, но потом местный вот лекарь был, ну, никто не знает, как его там целиком звали, он такой, типа, был, кличка у него Захарич была, представляете, Захарич, так. Он его сшил сам и травами вылечил, и Моцарт снова стал бегать, и вот как ни в чем не бывало. То есть это я говорю о том, что, дескать, за народную медицину, как бы, помахал колотушкой за народную медицину я.
4: А я знаю одного санитара по кличке Бинт. Ну, ну и больше ничего про него сказать нельзя.
2: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Алло. Ой, вы знаете, простите, перезвоните, если сможете, очень плохо вас слышно.
6: Похоже, межгород.
2: Межгород или, может быть, снизу кто-то. Здравствуйте. О, здесь вообще не получилось. Ну, давайте послушаем композицию тогда.
6: Композиция «Самара-городок».
2: Известная песня.

0: маленький, наверное, город. Я вот о чем сейчас подумал, что, в принципе, в каждом городе есть свои какие-то, ну, понятные там пень, там, достопримечательности архитектурного плана, так сказать, общебазитический, ну, на который водят смотреть, скажем, там, как бы туристов, да, там, проезжающих. Вот. А есть какие-то вещи, которые вот, ну, там, вот...
1: Незыблемые.
0: Да, они незыблемые, но они скрыты, с одной стороны, от широкой общественности, но как бы вписываются вот постоянно в образ жизни. Например, в городе Рязани стоит памятник писателю Есенину, поэту такой, ну, прям здоровый. И он так руку держит, дескать, и воспевает, значит, рязанские просторы. И ему все время, как бы после каждой свадьбы, на эту руку стоит пузырь шампанского. И вид совершенно... Ну, то, прям он так стоит, и получается, что он смотрит на шампанское, разглядывает его. Вот, а вот в Самаре, интересно, есть что-нибудь? Я почему спрашиваю? Ну, все время там про Самару ты поешь, я помню... Там как-то в Новосибирске тоже, я впервые это услышал, там, как в Новосибирске выступали всякие в цирке.
1: Выступали ли вы?
0: Ну, цирк, это вот самое смешное было, что в цирке. Да, вот, что с Самарой-то как, не были в Самаре вы? Нет. Что за город вообще?
2: Нет, в Самаре мы... Я был, но не с концертами, да?
1: В Самаре мы не были. Нет, а предыстория, конечно, у этой песни очень замечательная, потому что там эта песня, значит, как бы напела на одной из какой-то... На каком-то мальчишнике у нас был, короче. Естественно, он закончился и пополам с девичником.
0: Ну
1: и
0: да, вот, да, да.
1: Ну ты же понимаешь, да. И вот одна девочка, значит, вдруг неожиданно прервав наш общий базар и звяканье стаканов, вдруг попросила голос, села за пианино, там пианино было, и таким тоненьким голоском она спела, короче, значит, «Самару городок». В общем, девочка была прилично одета, но слова, которые она пела в куплетах, в общем, это не поддается, как бы сказать, эфирному звучанию. То есть, ну, ты же понимаешь, да?
0: Ну, да.
1: То есть ненормативная, как бы говоря, лексика, знаешь, о которой мы все так долго говорим. Вот. Мы не будем разрушать иллюзии по поводу того, что туда-сюда. Ну, все знают, что...
2: Это великая фраза.
1: Ну, все знают, что для друзей и компании, то есть там, я употребляю иногда, значит, русское народное творчество в этой песне. Вот. Но, к сожалению, на этой пластинке мы были как бы связаны контрактом, которым нам это сделать не позволили, поэтому я заранее прошу прощения у всех своих, значит, любителей за этот, за эту дерзкую, как говорится, выходку, вот. Ну, а с другой стороны, в общем, неплохо ведь, да?
2: А я, кстати, был в Самаре, и знаешь, что там такое вот классное? Там название улиц написано во весь размер дома, то есть там, представляешь, например, улица Мичурина выложена плиткой 2 этажа.
0: То есть не так, как вот эти синенькие.
2: Не вот эти вот синенькие таблички, не там.
1: Не промахнешься.
2: Там вот это классно.
0: А, кстати, нужно всегда так делать. Я считаю, что нужно ночью обязать жильцов, вот типа как вот это наше здание. Мы, например, регулярно на 8-й рисуем тут из горящих окон цветы, там и катышек этот один, поставленный на другой, типа 8-й, дескать, у вас женится с 8-м. Вот. Из светящихся окон остальные там считаем. Также нужно жильцов вот дома, а им за это сократить плату квартирную, да, там пополам. И будет освещено прямо красиво, во-первых, и видно, что за улицей.
2: И поднять плату за электроэнергию.
1: И видно, что все
0: остальные, да, остальным поднятием можно компенсировать, да, то есть вполне.
1: Логично.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Алло.
0: Да.
3: Добрый вечер.
0: Добрый вечер.
3: Вот у меня пару вопросов, вот у меня к Алексею вопрос. Вот я знаю, вы были директором у такой замечательной группы, как группа «Нюанс». Вот, и по каким причинам вы с ней расстались, и если вообще знаете, чем они сейчас занимаются, вот. А к Валере вопрос у меня. Будет ли издан на CD альбом бандитский, сольный ваш? Спасибо.
0: Угу. Спасибо.
1: Спасибо.
2: Ну, про «Нюанс» там просто. Короче, группа как бы она перестала быть сама собой. Мы, в общем, так толком-то и не ссорились. Просто они сейчас работают аккомпанирующим составом у Стаса Намина. Стас Намин решил поиграть на гитаре и пописывать старые песни. И вот для этого понадобились хорошие музыканты. И ребята, чтобы не потерять репетиционную базу, то есть они почему-то сошли. Сошли лучше, что им не надо петь свои песни ломовые, то есть как прервать запись на студии «Союз», а надо аккомпанировать Стасу Намина. Ну, бог им судья.
1: Ну, нормально, нет, что, не расскажу. А насчет этого бандитского альбома, конечно, будет он на CD. Только я боюсь, что все-таки придется его немножко там как бы переписать, потому что, ну, в целом, дух останется тот же, конечно. Да, будет это такое дело. Но я, по-моему, говорил, что будет выпускаться антология, и, в общем-то, все будет нормально. Вот. Значит, ну что?
0: Да, ну, песню.
2: Песню, да?
0: Пьеса.
1: Еще одну песню, да?
0: Еще пьеса.
1: Давай.
2: Десятая песня. Дальняя дорога.

0: группа «Монгол Шуудан» звучала только что у нас. Это я так продиджействовал. Ну, просто, как бы, поскольку я заканчивал Самаркандский вот, институт, выпускающий диджеев, то я обязан иногда говорить какие-то фразы, касающиеся музыки. Я предлагаю последний послушать телефонный звонок, и последний на сегодня вопрос к Валере Скородеду. Телефон 203-19-22. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы со всем вниманием просто тут.
1: Добрый вечер.
0: Здравствуйте.
1: Я вот хочу присоединиться к недавно звонившему вам и высказать любовь и уважение ко всем присутствующим, так как вот эти вот две группы являются любимыми.
0: «Монгол Шуудан».
1: «Монгол Шуудан» и «Лаэрский бэнд», как это теперь называется.
2: Ага.
1: Вот. Ну, вы знаете, к сожалению, вот вынужден сообщить вам такую не очень, может, приятную вещь. Дело все в том, что вот когда вышел последний альбом Валеры Истина,
2: да,
1: так получилось, что в одном магазине музыкальном просто не было денег с собой, не удалось купить компакт-диск, пришлось купить одну кассету.
2: Ага.
1: И вы знаете, как я понял, потому что потом стали смотреть остальные все кассеты, на партии, на достаточно большой, на второй стороне ничего нету. То есть это вот эта фирма...
0: Это брак ужасный. Это мы нам уже говорили.
1: Вы
0: да,
1: в курсе,
0: что так,
1: да?
0: Да, в курсе, да, что есть... Я лично сам купил вот ради любопытства кассету, и на ней, например, последняя вещь была просто фейдаут, то есть увод в тишину. То есть, ну это... Ну, это да, это просто ужасная работа кассетных фирм. Это не наша вина.
2: Это не наша вина.
1: Я понимаю, я прекрасно понимаю, что это не ваша вина. Просто обидно, что вот эти люди просто не очень хорошо, получается, к вам относятся. Они неответственно подходят к своей работе. У вас выходит кассета, которую хотят действительно многие купить, а не покупают, там такой облом.
0: Ну, мы приносим свои извинения за них. Главное, чтобы любовь к нашей группе не остывала, как бы, в связи с такими неудобствами.
1: Любовь, она всегда жива.
0: Спасибо.
1: Спасибо.
0: Спасибо. Ну и что? Я думаю, что на этой замечательной, как бы, по-моему, не совсем тревожной конце.
3: Тревожная весть такая донеслась в Полине.
0: Это, кстати, постоянно. Это как бы все хорошо, что еще поляки не напечатали кассеты.
3: Ты знаешь, уже напечатали.
0: Напечатали.
3: И болгары напечатали сейчас. Ну что, давай на концертик наш, что ли, позовем.
0: Ну да, давай, зови, конечно.
3: У нас сегодня, вот уже 9 марта, на часы смотрю, концерт состоится в 19:00 вечера в клубе «Не бей копытом» на Измайловской площади, дом 1. Мы будем презентовать видеоклип «Москва», который, наверное, уже многие видели по центральным телеканалам, но мы там будем представлять немножко не такой вариант его. То есть, я думаю, он такой скандальный, он у нас никуда не пошел, вот в том виде, в котором он будет показан в клубе. Поэтому, как бы, правильно, то есть там будут показаны разные интимные дела, то есть там, в общем, как бы такой очень шокирующий клип. Мы всех приглашаем на наш большой, соответственно, сольный концерт сегодня в 19:00 вечера в клубе «Не бей копытом». Смотрите клип, смотрите, слушайте группу «Монгол Шуудан». Спасибо.
2: Я хотел бы добавить, что, по-моему, это будет последний за этот сезон, да, концерт? В клубе «Не бей копытом».
3: Нет, кстати, после нас еще будет один 10-го. А, по-моему, что-то еще стоит на 17-е. Ну, мы, короче, уже замыкаем шеренгу выступающих вот на этой площадке, вот именно в Измайлово.
2: Не пропустите.
3: Не пропустите, да.
2: Шикарное шоу выступления группы. Кстати, там будут небольшие подарки. Мы будем исполнять песни с наших старых альбомов.
3: Которые уже давно не играли.
2: Которые давно-давно не играли. То есть там, типа, приходите, услышите.
0: Ну что же, я со своей стороны тоже присоединяюсь всячески, как и Валера, тебе там успехов, там поддерживайся в такой же физической форме, в которой ты сейчас находишься. Ну и все такое прочее. Спасибо, что нашли время и пришли сюда. И до новых, собственно, встреч. Это такая фраза, я уже татуировку себе с ней сделал. И уже многим просто показываю, так просто ничего не говоря, так рукав поднимаю, и там такая прям жилистая рука моя, и написано синим кривым: до новых встреч.
2: Да.

вести себя в туалете, чтобы остаться целым и невредимым? Как сохранить нашу землю плоской? Исторические викторины и этнические танцы? Неопубликованное обращение Ленина к инопланетянам, сочиненное им в горках во время чумки у кошечки, которую он держал на руках и на всякий случай не сделал ей прививку? Неизвестные нам жидкости и выделения организма? Как легко и просто выйти замуж и наоборот? Как с трудом развестись? Рецепты кухни древних викингов и о вреде еды вообще? В ком находится стрелец и близнецы? И многое другое в программе «Поршень».

0: И в этот первый вечер, воскресный вечер, вернее, субботний вечер, ну, вернее, даже неважно какой, просто первый вечер этого года у нас в гостях человек, который однажды уже был здесь, очень вам понравился. И, в принципе, его появление здесь, оно, ну, во-первых, не случайно. А во-вторых, это является сам по себе геройским поступком, потому что буквально за неделю до праздников наш гость отметил свое 75-летие. И он нашел в себе силы приехать сюда, тем самым подавая пример многим молодым, которые, в общем-то, маются с похмелья, периодически звонят своим друзьям, требуя психологической поддержки. Наш же гость держится бодрячком и стоячком. Я рад приветствовать в нашей студии заслуженного учителя России Назара Ефимовича Клычка. Доброй ночи, Назар Ефимович. Я рад видеть вас бодрого такого. Во-первых, позвольте вам преподнести вот этого замечательного футболиста, скульптура футболиста.
1: Спасибо, спасибо вам большое.
0: С вашим юбилеем.
1: Спасибо большое вам.
0: Вот. Да, вот.
1: Я еще хотел бы сказать, что ничего, не волнуйтесь, я сейчас беру, да. Я бы еще хотел сказать, что помимо всего остального, я еще и стою особнячком.
0: Да, это заметно.
1: Потому что в Смоленске тот особнячок наконец-то мне удалось выкупить. Вот, помните, вам очень понравился, когда мы с вами были, ну, вы помните тот случай, да. Так вот, все-таки мне к юбилею, к своему, к своей дате и, опять же, к Новому году удалось убедить мэрию города Смоленска. И теперь я переехал, то есть, в Новый год, в Новый век, в новый, так сказать, дом уехал, да.
0: Ну,
1: и хотел бы я поздравить всех смолян и смолянок, которые сейчас меня слышат, вот, с наступившим Новым годом. Да.
0: Спасибо, спасибо. Мы вот все смоляне и смолянки, в свою очередь, тоже вас вот тем же, по тому же месту. Ну вот скажите, пожалуйста, недавно мы все созерцали вот новый метод процесса отлива. И не все поняли. То есть, во-первых, это связано с тем, что, конечно, такая сложная техническая программа была поставлена в предпраздничные дни, однако сама техника это очень интересно. Не могли бы вы пояснить, вот, что нас ждет в этом наступившем? Потому что если мы меняем целиком не только траекторию отлива, но и, скажем...
1: Нет, ну вообще традиция юбилейную плавку под Новый год, она уже... лет так 30 как существует. Потому что, как наверняка вы слышали, под Новый год существует традиция сходить в баню и так далее. Но металлурги презирают все это и предпочитают традиционным методом проведения досуга почетную плавку. Вы знаете, что домну невозможно остановить. Это вам не какой-нибудь кран пивного автомата.
0: Нет,
1: перекрыли,
0: ну как,
1: и все.
0: Назар Ефимович, я помню тот замечательный случай, когда бригадир Осип, вот он бежал, махал пластиковой шапкой, в валенках в таких, в левой руке у него был крюк, в правой руке вот варежка, каска сзади где-то уже висела, и он громко кричал, бежал по цеху, такую фразу: «Останавливай дамбу! Останавливай дамбу!» И если помните, вот хорошо, что Елена Сергеевна, она первая поняла, что вот-вот грядет, в общем-то. И,
1: безусловно.
0: И была нажата монументальная кнопка, рубильник. В результате, конечно, домбру вспучило потом, потому что пока не все вытекло, останавливать нельзя, насколько мы
1: летали. Да.
0: Вот как вытекло, то можно. Но, в этот раз не все же вытекло.
1: Не все.
0: А часть-то как его достать, поднять? Теперь снова все, то есть домбру на выкид.
1: Подогревать, конечно. Конечно.
0: Или долить можно. И... То есть он расплавит, если снова долить, я вот все хочу понять. Вот
1: ну, расправлю, что... конечно. Ну, главное,
0: потом
1: уголька.
0: А и назад вылить.
1: Да.
0: Так можно спасти дымбу?
1: Конечно, конечно. Что,
0: хорошо.
1: Что, на этом, собственно, и построено.
0: Ну, прям такой бодрячок. Я вот смотрю, даже 75-летний юбилей ваш.
1: Но вы же поймите, что все это... Почему такое почет и уважение? И как я могу себя не чувствовать гордым и бодрым? Я же предложил новый метод. Я предложил, начиная с этого года... Вот в почетную плавку добавлять, как вы думаете, что? Рыбу. Брать обыкновенную мороженую рыбу и добавлять ее в шихту.
0: Можно, кстати,
1: мы экономим тем самым на фосфоре. Поскольку зачем тратить огромные деньги для добычи фосфора из руды? Это же стоит колоссальных денег. Бюджетное финансирование. Зачем вам это нужно? Когда вылавливаются миллионы тонн рыбы, мы ее никуда не можем продать. Потому что наши цены после кризиса, они просто никого не устраивают. Ни внутренних потребителей, ни внешних. Поэтому я предложил всю рыбу, которую мы вылавливаем в Атлантическом, Тихом, а также Северном Ледовитом океанах, в домну. И получаем первоклассную фосфатированную сталь, которую мы сможем залить просто все регионы. То есть мы у себя в Смоленске объявили 1999 год годом залития металлом всего.
0: Ну, это совершенно верно, потому что, во-первых, тем самым мы не будем давать возможности неконтролируемым пророслям, которые разрушают структуру вот земной коры и мешают, в общем-то, отсюда. Вот у нас провал люковый происходит периодически, бывало,
1: гадюжина. А тут смотрите, какая выгода. Никаких люков. Все чистый металл. Ну, представьте себе, что дорога сделана из железа.
0: А ржа?
1: Вы касаетесь очень... правильный вопрос задали. Вы касаетесь очень такой интересной темы. Понимаете, когда будет все в металле, то просто ржавчина не будет иметь места.
0: А, ведь из-за чего происходит ржавчина? Потому что можно же специальных женщин, которые будут делать маслополив периодически, не как сейчас, вот соляные вот эти ванны, то есть которые
1: безусловно
0: делают... А, да, совершенно.
1: Между прочим, как вы замечаете, на поверхности металла никогда вы не найдете... То есть снег, падая на металл, он тает. Это давно известно.
0: Скажите, а у вас вот тут заходил человек и спросил, у вас яйцо во рту?
1: Нет. Да, у меня во рту стройные ряды золотых зубов.
0: Совершенно верно. Вот тут учащиеся школы 13/4 шлют новогодние поздравления товарищу Клычку и поздравляют его с наступлением Нового года.
1: Спасибо. Я бы даже еще сказал спасибо, поблагодарив. Еще бы сказал, что наступлением новой эры.
0: Да, дело в том, что я не случайно пригласил сегодня Клычка сюда. Скажите, пожалуйста, вот на ваш клычевский взгляд, как вообще будет развиваться в стране вот это движение с евровалютой? Насколько быстро оно вытеснит доллар? Потому что я помню, вот это были 68-е, по-моему, года, да, когда тут в ходу были иены, попросту говоря, японские, вряд ли кто помнит. Затем какую-то значительную часть экономического сектора занимала немецкая валюта, так называемые марки, пфеннинги. Вот, а сейчас господствует всецело вот доллар, безусловно. Мы хотим узнать, что куда делось, потому что как быть.
1: Да.
0: Иначе получается, ведь, например, сейчас раз он выкинули, он даже пришли, посмотрели, типа скупили. Наверное, скупили, приходят, говорят, дескать, дайте нам вот плюшево, вот, пожалуйста, дайте плюшево.
1: Ничего у них не выйдет.
0: Вот в том дело, скажешь, а мы не принимаем.
1: Да,
0: как, женщина, получается, вне себя, понимаете, тут глядишь уже, если они вне себя, то уже и не до сбора налогов, не до...
1: Безусловно.
0: Ничего. Да еще вообще... отмена азбуки Морзе, это же тоже неспроста, мне кажется, это все вот где-то рядом.
1: Безусловно. Вообще,
0: и близко.
1: Понимаете, еще в середине июня правительство Мозамбика во главе с Мангисту Хайле Мариамом, оно стало перед тупиковой задачей вообще. То ли использовать им свою валюту, то ли перейти на нашу. И вообще, я вам могу сказать так, что введение евро на финансовое положение Мозамбика, ну, никак не отразится.
0: Ну, дело в том, что, безусловно, так же, как на...
1: Гораздо важнее, засеют ли они удачно кукурузу в этом году. Это гораздо важнее.
0: А вот мы тут на Конгрессе общин малых народов, вот, посовещавшись, решили, что, в общем-то, ну, поскольку все должно быть в мире как-то сбалансировано, ну, согласитесь, где-то прибыло, где-то убыло.
1: Конечно,
0: да,
1: а
0: вот,
1: так и есть.
0: А он же перекачивается, то есть, глядишь, и перельется.
1: Так потом, и есть, да.
0: Же мы предложили ввести Азию. Ну, то есть, то есть должны ввести Азию.
1: Что надо ввести Астраву?
0: А вот нельзя ли поподробнее об этом?
1: Безусловно. Как многие, наверное, подозревают, в таком так называемом шестом континенте, который мы, европейцы, именуем Австралия, Сейчас жаркое лето.
0: Да.
1: И действительно, в этом году в Австралии лето очень жарко.
0: Но оно выдалось даже таким жарким, кенгуру, они просто дохнут. И даже были несколько случаев, когда они практически спекались в этой шкуре, и они успевали протухнуть, сейчас, а получилось жаль.
1: Зато, понимаете, нет, как говорится, дыма без огня. То есть зато местные аборигены в этом году неожиданно увеличили свой вес без каких-либо ни было дополнительных вливаний из австралийского бюджета.
0: Водянка называется болезнь, это безусловно.
1: Совсем нет. А дело в том, что в Австралии вообще традиционно была проблема дефицита топлива. Вот, может быть, в этом есть...

0: эффект, этот помпадурец, известный шеф-повар...
1: Сиднейский, да.
0: Да, сиднейский, да. Шеф-повар, который обслуживает высшие слои сиднейского общества, он делает рульку из целого кенгуру.
1: Безусловно. Да. Вообще, строение кенгуру обязывает... Вообще, эти откуда появилась рулька исторически? Многие думают, что вот был порось, как бы его забивали, значит, отрезали конечности, их коптили. Совсем нет. Исторически действительно рулька пришла к нам в Россию из Австралии. Ведь проблемы кенгуру европейцы озадачились со времен Джеймса Кука. Да. Он первым увидел кенгуру. И естественно, что его поразило это гигантские прыжки, которыми передвигалось это животное сумчатое. Хочу подчеркнуть, сумчатое. Да.
0: Кстати, вот хотел сказать, что это единственное животное, у которого и у самцов есть сумки.
1: Безусловно. Вообще, даже более того, когда новорожденный кенгуренок рожается, он практически представляет из себя вывернутую наизнанку сумку.
0: Да, это страшное зрелище. Да. Мы именно поэтому отказались от разведения. Здесь
1: безусловно,
0: вот
1: в общем, процесс как бы...
0: Травмируются дети, сотрудников, они приходят, видят...
1: Полового созревания кенгуренка, он, в общем-то, заключается в выворачивании этой сумки наизнанку. Ну, вот, да. И, собственно говоря, самая вкусная рулька, безусловно, это представляет из себя вот целую кенгуру.
0: Он даже выглядит не то, что прям как рулька, а это как пласт.
1: Нет, главное вывернуть.
0: Вывернуть, да. Вы знаете, вот тут спрашивают, видели ли вы Ленина?
1: Может, ну, вы есть воспоминания? На ходу не видел. То есть, ну, как бы каждый сталкивался так или иначе с Лениным. Я с ним столкнулся лет это 56 назад. Да, мы попали первый раз, когда я пошел служить, нас привезли на экскурсию. Тогда было время тотальной коммунистической пропаганды. И многие шли в армию из-за того, что стимулом к службе служило посещение мавзолея Ленина.
0: Да.
1: И наша рота не миновала этой участи. Мы долго готовились. Гладили воротнички, чистили сапоги черной ваксой. Я сейчас с трепетом вспоминаю то прекрасное время. Да. Но, понимаете, подвох-то был в чем? После посещения мавзолея вечером в коптерке с сослуживцами мы обсуждали увиденное. И только голос замполита, который на следующее утро нас всех поверг в шок, он нам сказал следующую фразу. «Ребята, как вам понравился Ленинград?» И тут мы поняли. И тут мы поняли, что вместо обещанного и желанного нас повели в Петропавловскую крепость и показали мумию царя. Представляете, каково? Каково было? Какой душевный надлом мы испытали?
0: Безусловно. Но, вы знаете, я вот хотел узнать, почему все-таки в нашей стране не имеет хождения тысячедолларовые купюры?
1: Да нет, ну хождение это они имеют.
0: Кстати, извините, пожалуйста, я хочу
1: даже
0: напомнить...
1: Даже тот известный фильм «Хождение по мукам», помните?
0: Да, латвийской киностудии, там, где они в дюнах, то есть долгие дороги и хождение в дюнах с бабами они там. Вот скажите, Назар Ефимович, вернее, я хочу сказать, что у нас Назар Ефимович Клычок, заслуженный учитель России, человек, который отметил 2 недели назад свое 75-летие, и человек...
1: Горжусь этим я.
0: Да, вот который видел вживую многих, так вот Ленина не на ходу он, значит, видел. Но я знаю, что вы еще имели опыт общения с ВСом, то есть со всесоюзной старостой нашей.
1: Михаил Иванович,
0: Михаил Иванович, вот даже были близким другом, я знаю, семьи, неоднократно ходили почивали.
1: Дело в том, что некоторые пыли в своей жизни я посвятил овладению профессии парикмахера, если быть точным, бродобрея.
0: Да.
1: Поскольку Михаил Иванович в то время находился уже не у дел и был снят с обеспечения его парикмахером, а наши поместья, ну, его поместья с моей дачей, они находились, в общем, достаточно близко.
0: Ну, это квартал 4, я видел фотографии вот эти аэродинамические.
1: Вы
0: же показывали в вашей же книге. Ну, да, ничего. Ну, понятно. Простите. Все-таки, да. Да. Ничего, ничего, так ради вот, бога. У нас окно открыто, вы можете и дальше. То есть дело в том, что

0: немцев. Вообще у немцев это в норме. Они и за столом это делают, и мы за то, чтобы так что ни в чем себе не отказывать.
1: Так вот, в плане получения практического навыка и учитывая цвет. Ведь чем, собственно говоря, привлекательна рыжая бородка? Понимаете, черную бороду брить намного сложнее. Белая же борода просто-напросто некрасива. Другое дело, рыжая борода с проседью. Да об этом может мечтать любой парикмахер-профессионал.
0: Особенно, если это женщина.
1: Конечно, конечно. Что уж там говорить обо мне. Для меня это было находкой. Понимаете, находкой. И сейчас, даже несмотря на свой большой возраст, я могу побрить вас так, что вы не то что не заметите, не то что я вас даже не поранил, а для вас процедура бритья будет просто связана с одними приятными, наиприятнейшими воспоминаниями.
0: Это челюстной массаж легкий, да?
1: Да, безусловно.
0: Вот тут заходил Тимур Мамедов, следующий шепнул, говорит, на самом деле в Австралии повышенная радиация, в результате чего там красная земля и зайца мутировали в кенгуру.
1: Дело, понимаете ли, в том, что вообще в Австралии исторически не было никогда зайцев.
0: В общем, да. Потому что дело в том, что я немножечко хочу отвлечься. Вот, уважаемый Тимур и другие люди, интересующиеся вообще вот, биологией, зоологией, сексологией, вот также выращиванием в домашних условиях гераний, кактусов и кошек. Вот на территории одной страны, скажем так, являющейся, ну, в общем, страна, это что? Это территориально с точки зрения людей, экономические границы, политические, с точки зрения животных, это есть определенный регион, где два прыгающих вида, они не могут просто уживаться вместе, потому что зайцы, будучи более мелкими существами, естественно, в общем-то, при столкновениях, да и бывает, как он прыгнет кенгуру, и там, если заяц какой-то, то, в общем, всех они потопчут, и поэтому это то же самое, что два самолета в небе, две хозяйки в доме.
1: Тут мы еще да. с вами подходим к более, с точки зрения биологии, более сложной проблемы. Проблемы экологических ниш.
0: Да.
1: Дело в том, что заяц... вот почему ведь у нас в средней полосе такая высокая трава? Да потому что заяц со временем переселился в мелколесье и редколесье. Практически невозможно сегодня встретить зайца на поле. Просто в свое время зайцы обитали исключительно на открытой местности.
0: Чтобы им было видно, как орлов разных и других животных, которые их атакуют.
1: Это происходило, это приводило к утаптыванию травы. И ведь общеизвестный факт, что заяц развивает скорость порядка 40-50 километров.
0: Самый быстрый вот был зафиксирован 84 километра в час, но он был сбит как раз вот автомобилем.
1: Это в момент уже после удара была замерена скорость.
0: Ускорение.
1: Да. Дополнительное ускорение, справедливо вами отмечен факт, было придано телу, да. И мы как раз замеряли, но некоторая неточность произошла, да. Замерах, но тем не менее свои деньги мы тогда получили.
0: Деньги,
1: да.
0: И поделили их даже по-честному.
1: Так вот, все-таки я хотел сказать о зайцах.
0: Но они изначально, ведь извините, что я вас перебиваю все время, просто они же изначально занимались попросту вот вместо свиней. Свиньи в то время на территории России дикие не водились, кабаны, и всю землю рыли зайцы и мордами, и ногами.
1: Ногами, вот, буксовали.
0: Кстати,
1: вот это слово «буксовать», это же произошло от зайцев. Дело в том, что вообще в древнерусском языке полевой дерн, так называемый, он назывался буксом.
0: Да.
1: То есть, и когда заяц по весне в период гона взрывал мощными задними конечностями вот эти вот прилегающие поймы, изливные луга, то и происходил выброс гравия, так называемый. Что и впоследствии русским эпосом народным, там, где упоминается Евпатка Лаврат, Святогор Калита и так далее.
0: Также город Евпатория особенно славится
1: Вот тогда оттуда все это и пошло. Так вот, зайцы со временем стали понимать, что вытаптывание ими травы приводит, в конце концов, просто к погибанию и вымиранию вида в целом. Естественно.
0: Не то, что, не то этим... что понимать, у них, естественно, это произошло.
1: Поэтому мы как бы с вами, биологи, говорим, да, о лице, ну, животных.
0: Да, безусловно. Как бы что-то шепнуло им попросту,
1: да,
0: об этом.
1: Да. Вот. Как бы генетический код перестроился. И уже будущее поколение зайцев начали перемещаться с полей в редколесье. И сегодня мы наблюдаем метаморфозу. Я даю свою верхнюю челюсть на отсечение, что лет через 150, пусть радиослушатели меня проверят, мы с вами столкнемся с тем, что зайцы переселятся в высоко...
0: горные районы.
1: Да.
0: Что голуби, действительно, совершенно так. Но тут хотелось вот еще сказать, что многие наши радиослушатели путают зайцев, кроликов и морских свинок. Это все совершенно разные...
1: Это одно и то же.
0: Да. Вот тут интересуется, единая ли все-таки азбука Морзе на всем мире или во всем мире или нет. Дело в том, что этот год, конечно, 1999, он ознаменуется как год отмены азбуки Морзе официально. Кстати, уже все внуки, правнуки, вот нынешние, в общем-то, деверя от самого Морзе и всех, у кого фамилия Морзе, уже
1: получают
0: пишут.
1: Реальные деньги до
0: и пишут, пор. Чтобы снова стол.
1: Вы знаете, они лоббируют парламенты многих государств.
0: Чтобы стол все вставили, а не основу, да. Потому что им надо опять. Да. Вот, но, знаете, с другой стороны, ведь нельзя доверять автоматике. Я, например, вот побывал в КП, вот посмотрел, то есть, ну, там нету ничего подобного, там не стоит компьютер, и красной кнопки нет никакой.
1: Нет.
0: Три рубильника есть.
1: Безусловно.
0: Около каждого стоит по человеку с мрачным лицом,
1: да,
0: в штатском.
1: Да.
0: Вот так.
1: Причем
0: же здесь, то есть, совершенно бред какой-то.
1: Причем которую как бы на официально пропагандируют,
0: да,
1: она заключается в том, что просто по цепочке дается ключевое слово.
0: Конечно.
1: То есть от президента в его чемоданчике просто вот,
0: бумажка.
1: Вот спрашивают, что там. Там плакат, на котором слово из 4-5 букв. В зависимости от дня недели и времени года. Оно меняется. Вот. Он открывает чемоданчик, читает это слово. Оно специально написано крупно, чтобы в любом состоянии человек мог его прочесть.
0: Будьте здоровы.
1: Да, спасибо. Вот. И, значит, после этого он его передает по цепи своим этим... Первым, вторым, третьим, четвертым.
0: Затем совместителю уже непосредственно.
1: Безусловно.
0: То есть про домашние все должны ознакомиться, безусловно.
1: Основная задача кодировки заключается в следующем. Чтобы информация от главного к тому, кто дернет за рубильник, дошла в течение 15-20 минут. Вот в этом, вот на этом времени и основан так называемый ядерный щит нашей страны.
0: И не только нашей, а прочих стран. Вот Алекс тут заходил и сказал, что господин Морзе был признан душевно больным.
1: Но... Вообще это была женщина. Давайте откроем тайну.
0: А во-вторых, хотел сказать, что естественно, то есть когда все мышление сводится к точке и к запятой, то человек воле-поневоле становится вне себя. Вот. Я вот что предлагаю,
1: вообще...
0: Назар Ефимович,
1: да.
0: Дело в том, что у нас есть хорошая традиция вот, общаться еще с нашими радиослушателями. Прежде чем мы сейчас уже вплотную начнем разговор о азбуке Морзе, о самой Морзе, о истории семьи, а я знаю, что вы хорошо были с ней дружны, и даже очень практически, как,
1: вот,
0: как та, которая,
1: да,
0: на шарфе на колесо наболталась, ее звали Дюсон Айседорой.
1: Безусловно.
0: И вы также. Ну, в смысле, там, вы понимаете, к чему я, все вместе, они там. 203-19-22, и ваши вопросы заслуженному столивару России Ефиму Назаровичу Клычку. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Алло. Ну, вы не хотите, что ли, говорить? Чего ж то звоните тоже. Здравствуйте. Вы в прямом эфире.
2: Здравствуйте, уважаемый. Здравствуйте. Это Вася Солнцевский.
0: Здравствуйте.
1: Добрый вечер.
2: Да. Ну, вот, так вот, у меня вот вопрос вот к Ефиму вот, Назаровичу. Вот,
0: Назар Ефимович его зовут.
2: Ну, это не важно, да. Так вот, вот как вы относитесь...
1: В моем возрасте это уже важно.
2: Ну да, извините. Так вот, вот сейчас... Этот
0: год, вы забыли, как... видимо, вы нервничаете. Давай,
2: не,
0: может, давайте
2: спокойно.
0: Попозже перезвоните, нет?
2: Не-не, сейчас.
0: А, все, да, давайте.
2: Я занят буду попозже.
0: А, ну, кстати, мы тоже, у нас тут две важные встречи.
2: Ну да, да. Вот, вот 1999 год, да?
0: Да.
2: Да, вот, вот переверните, 3 девятки, будет 3 шестерки, 666.
0: Ну, впереди-то единица.
2: Дьявола.
0: Впереди-то единица.
2: Ну, 1666. Но все равно 3 шестерки.
0: Угу.
2: Вот. Вот не обязательно какая комбинация, там 2, 3, самое главное, 3 шестерки.
1: Да.
2: Там, например, 620. 602.
0: Ну, понятно, тема понятна. Вот вы знаете, тут уже вот, кстати, вот прям вот вы говорите, да, Василий, а тут вот Евгений только что заходил и говорит: Александр и Василий, хватит говорить всякую ерунду, лучше говорить об обрядах.
2: Ну да. Вот, и Нострадамус, вот, Мишель, предсказал, что в этом году...
1: Ну, вы, батенька, вспомнили еще.
0: Да, вы бы еще вспомнили, я не знаю, там, этого...
1: Рамзеса.
0: Рамзеса или этого рыжего человека, которого звали Заратустрой, к примеру.
2: Да.
0: А что вы хотите узнать, собственно, его?
2: Как-то... Вот прогноз хотелось бы услышать на вот этот год.
0: А, ну так бы и сказали, спасибо, вот как издалека. Просто позвонил бы и сказал, так сказать: дружище Назар, спрогнозируй нам что-нибудь на этот год. Ладно, сейчас мы отвлечемся ненадолго, станцуем. Тут это самое, это нужно выскочить нам на пару минут, у нас встреча. Вы еще терпите,
1: Назар? Да, у меня мост.
3: Птицей быть. Мечта людей реальностью не стала. Ты не птица, человек, не какай, где попало.

0: И вот Назар Ефимович, очень волнуются многие наши радиослушатели на тему вот этих знаков, затронутых предыдущим звонящим. Сейчас я зачту, тут мне передали массу писем для вас. Так, вот звонящий на тему числа 666, как перевернутого значения нынешнего года, был в корне неправ. Ибо истинным зверем, будет процессор фирмы Intel с частотой 666 МГц, когда те его выпустят. И номер его, кстати, точно на ухе будет написан. Так что, видите, все сходится, пишет наша радиослушательница Белания. Вот. Ну что, в принципе, про процессор я знаю, вы, как говорится, от Макара далеко, а к Прохору близко. Поэтому, уважаемый Белани, нашего гостя бесполезно как-то пытать насчет процессоров, да? Или вы все-таки как-то...
1: Да, как вам сказать-то, чтобы не обидеть?
0: Да тогда не будем обсуждать эту тему. Вот, гораздо более близкое сообщение к вам от нашего радиослушателя Дениса. Денис интересуется. Уважаемый господин Клычок, просил он передать, вы очень долго работали в школе. Вот непонятно, откуда Денис вы это взяли. За время вашей работы не было ли у вас конфликтов с учащимися?
1: Были. Я хочу... ведь в чем, собственно говоря, суть конфликта между учителем, с одной стороны, и обучаемым, с другой? Как правило, суть конфликта во внешнем виде учителя.
0: Да.
1: Понимаете, учащемуся, по большому счету, все равно, как мы, педагоги, подаем ему материал. Учащегося интересуют его личные проблемы. Пубертатный период – это одни проблемы, связанные с появлением неконтролируемых волос на теле. Это особенно у девочек. Да, вызывает эту сложность в перестройке. У юноши же первый бокал портвейна вызывает значительно больше богатства эмоций, чем усваивание новой теоремы или же разучивание нового поэта, представленного в учебнике 9 класса по русской литературе. Так вот, конфликт учителя и учащегося, как правило, вызван неприятием внешнего вида учителя учащемуся. И скажу вам честно, что с этого 1999 года мы, Министерство просвещения России, мы предложили проект закона, сейчас он введен в действие, и начинаем с учебного года 99.00, то есть со следующего, да, стандарт учителя по одежде, вот как раньше была форма учеников, мы вводим форму для учителей. То есть все учителя, мужчины, будут иметь одну стрижку, очки по регламенту. Это будет каждый учитель, как на примере водительских комиссий, будет обследован всеми врачами, и в его учительской карточке будет стоять штамп. Очки обязательно, если он плохо видит. Значит, форма для учителей мужчин будет темно-синего цвета. Ну, в принципе, та классическая школьная форма, которую наверняка многие радиослушатели помнят. Учителя же женщин, в зависимости от того, праздничный день или рабочий, будут носить фартуки, соответственно, белого или черного цветов.
0: И независимо от возраста, правильно?
1: Безусловно.
0: А вот я слышал, что это была ваша личная инициатива, Ефим Назарович, что вместо вот уже известной такой ученической книжки на рукаве в школьной форме, у учителя, у мужчины должна быть привязана
1: доска.
0: Настоящая доска.
1: Доска, будет изображена, мелок.
0: Понятно. Ну что, я предлагаю послушать, может, снова телефонные звонки. 203-19-22. Кстати, вот тут ко мне только что подошли и шепнули наши референты, говорят, у вас непонятная дикция. Так я специально работаю и стараюсь над этим, не понимаю просто... Вот я говорю, например, 1, 2, 3, 4. По-моему, замечательная дикция.
1: Ну, вообще издеваться над пожилыми людьми, это, знаете, я вам скажу.
0: Да, спасибо. А вы... То есть это, значит, камень в мой огород, дескать. Нет. Я уже пожилой как будто.
1: Нет, нет, нет. Это я сейчас обращаюсь к нашим радиослушателям. Вы все-таки сделайте скидку на возраст. Вы же поймите меня правильно. Дорога из Смоленска до Москвы у меня отняла 7,5 часов. Я на своем ЗАЗ-968 не могу передвигаться быстрее. И печка в автомобиле «Запорожец» всегда отличалась низким качеством.
0: А вот тут спрашивают, можно ли посылать стихи, все можно посылать, да. только вот в письменном виде, пожалуйста. И да. Вот такой вот вопрос к вам. Уважаемый Клычок, как вы, учитель с 45-летним стажем, относитесь к вновь созданной организации «Союз родителей за авторитарно-теократическое образование СРАТО», в кавычках, и их целям?
1: Вы понимаете, авторитарное образование подразумевает наличие одного учителя.
0: Да.
1: Начиная с детского сада и кончая выпускным балом. Понимаете?
0: Да.
1: Но это не может быть. Потому что, ну как, вот, ну все время пить с одним человеком. Всю жизнь, представьте себе. 15 mm-hmm. лет пить с одним и тем же человеком. Это же невозможно себе представить. Это все равно, что жить 15 лет с одной и той же женщиной.
0: Вот, кстати, тут приятное. Только что письмо мне для вас передали от Андрея. Андрей пишет: большое спасибо. Будильник Ефим, выпущенный на одноименном заводе, ходит прекрасно. Да, действительно, вот ведь вы, наверное, первый живущий, извините, что такой каламбур, получается, человек, которому при жизни не памятник поставили,
1: будильник,
0: а завод,
1: выпустили,
0: будильник.
1: Да. Дело в том, что Смоленский завод фарфоровых изделий в связи с, так сказать, подстраиваясь под конъюнктуру рынка, перешел к выпуску часов.
0: Да.
1: Поскольку смоляне, они всегда отличались высокохудожественным искусством, поскольку сейчас фарфор как бы никому не нужен, и без этого есть во что разливать, да, а то мэрия Смоленска постановила перейти на выпуск часов с художественным исполнением. В качестве пробной партии было предложено вот мой портрет 15-летней давности.
0: Угу. Вот, может быть, еще вы как психолог тут выступите в роли психолога. Посоветуйте, пожалуйста, для уж жены нашего радиослушателя выход из трансалкогольного состояния, в которое она впала посредством нашей программы. И объясните, как лучи радиопередатчика воздействуют на подсознание слушающих данную программу. Тут Михаил тут заходил.
1: Ну, понимаете, я вам могу что сказать? Что вообще, вот за всю свою жизнь я... вывел единственное 100% средство от похмелья. Сходите поутру в мартеновский цех.
0: Это хороший ответ, действительно хороший.
1: И понимаете, почему в Великую Отечественную не было как бы похмелья? И помните слова песни. Дни и ночи у мартеновских печей не смыкала наша родина очей. Это была целенаправленная установка. Вы не думайте, что, так сказать, вся страна пялилась на Домну только из-за того, что ей было это интересно. Нет, это было директивное указание.
0: Из ставки.
1: Поскольку наркомовские были совсем не 100 грамм.
0: А сколько?
1: Ну, от 300 до 800. Иначе бы в бой никто не пошел.
0: Я
1: а как вам известно, в бой идут одни старики. Это, так сказать, даже в фильме есть такой. Фильм основан на реальных событиях, да. Так вот, для того, чтобы мирное население, которое было в тылах, оно, чтобы себя чувствовало комфортно, были построены домны. Огромное количество домен.
0: Несметное количество домен. Даже я вспоминаю, что они
1: то
0: не умещались.
1: То есть мотивировалось это все, дескать, стране нужен металл. Не тут-то было. Плавили в них все, что не попадя. И, кстати говоря, к 47-му году наша страна заняла первое место в мире по выпуску шоколада.
0: Да, потому что Бабаевская фабрика открылась. Потому-то еще фабрика имени Бабаева шоколадная открылась. Несколько позже Ротфронт открылась, Красный Октябрь.
1: А также фабрика имени Бабаева.
0: Да, тоже была открыта. Кстати, первый пористый шоколад был также вот выпущен на своей
1: фабрике. А вы знаете, в чем, так сказать, преимущество пористого шоколада?
0: В том, что его там меньше.
1: Доменные
0: при объеме
1: газы.
0: Том же, да, безусловно.
1: Доменные газы в нем сохраняются. Так вот. Вот. Созерцание плавящегося шоколада
0: внушает спокойствие, как взгляд удава. Это
1: на
0: даже
1: самом
0: стихи
1: деле,
0: были.
1: На самом деле, да. Всем давно известно, что состояние похмелья – это наведенное состояние. То есть фактически человек его не испытывает. Дело все в том, что поутру, как правило, открывая один или другой глаз, или же оба вместе, мы видим перед собой привычную картину. Вернее, даже, может быть, что-то и меняется. Были случаи, что картина поутру менялась. Но человек, который не пил до этого, он адекватно воспринимает.
0: Происходящее, как таковое.
1: То есть, если пролетает вот момент птиц перед окном, или же...
0: Ну, что-то другое, то есть там...
1: Да, неважно, самолет может пролететь.
0: Может, женщина. Будьте здоровы.
1: Спасибо.
0: Может даже и не пролететь, а бывает, что...
1: Человек быстро на это реагирует. А когда человек как бы вчера перебрал, то увиденное им за окном наводит на него страх и ужас. Особенно, если смотреть на происходящее за окном левым глазом. Так вот, я вам что могу порекомендовать? Если у вас нет под рукой домны или чашечки горячего шоколада, то вы просто-напросто, когда будете просыпаться, глаза открывайте, то есть не ранее, чем через час после полного пробуждения. И похмелье тем самым вы снимете. То есть вот вы проснулись и с закрытыми глазками пошли, и все. Как обычно, почистили зубы, поставили чашечку кофе. И вот только по истечении одного часа, то есть 60 минут, да, вы можете начать потихонечку открывать глаза. И вы увидите, что снимет как рукой все.
0: А вот вы вспомните... последствия вот этого великого доменного российского эксперимента, в дальнейшем они же были достаточно печальными, то есть появились такие люди, как Евдоким Пояс, известный сошедший с ума моряк, вот, потом, ну, и бабы его тоже, Пояс, вот,
1: да,
0: они вот все вот эти, всю технологию...
1: Кстати, оттуда пошло выражение, что ты поясничаешь, мы педагоги часто употребляем это выражение.
0: А на самом деле, вот,
1: да, а Евдоким почему Пояс произошло? Увлекся, понимаете, доменным процессом. Решил, так сказать, изучить его с корня. Чем мы, металлурги, за что мы вообще любим домну? Это надо понять. Понимаете, дело в том, что в домну, что ни кинь, все равно плавится. То есть, это уникальный, это, понимаете, вот как вам сказать, ну что твоя свинья? Ее чем не корми, все равно сало будет.
0: Да.
1: Так и домна, понимаете. Туда, ну, хошь металлолом.
0: Хочешь дерево.
1: Хочешь, что хочешь.
0: Хочешь даже вот бабу Пояс. Ну, ее, кстати, так там и... Так вот, а потом целиком этот же процесс доминизации передрали уже значительно позже китайские товарищи.
1: Конечно.
0: Под руководством
1: явление
0: великого
1: Мао. Явление доминанта, оно да. У них называлось явление доминанта.
0: Безусловно.
1: Под этим красивым выражением скрывался милитаристский порыв Мао Цзэдуна.
0: Да. Одновременно завязанный, но на социальной поддержке тогдашнего российского правительства.
1: Безусловно. И тогдашнее российское правительство имело своей целью, помимо содружества с гегемонистами, имело целью мировое господство. И только глобальное потепление климата привело к подтоплению северных материков и заливанию некоторых домен в Сибири. А как вам известно, залитые домна – это уже не домна.
0: Да, это уже, скажем так, просто сооружение без пользы.
1: Его
0: без...
1: бросают обычно.
0: И называется так оно... То есть, где мы с тобой встретимся? Давай у брошенной домны. Это, как правило, вот встреча людей, которые раньше любили друг друга, а потом разлюбились. Вот тут просьба к вам пришла такая. Вот, Назар Ефимович, исполните, пожалуйста, вашу любимую детскую песенку. Может быть, я попрошу сейчас Алексея, чтобы он перестал временно играть, и вы все-таки споете нам вашу песню. Вы же так замечательно это делаете. Прошу... Леша, можно пока на секундочку? Спасибо.
1: Небо яростного стяг, в жизни важен первый шаг. Гордо реет над планетой наш могучий стройотряд. И вновь продолжает собой, и сердцу тревожно в груди. И Ленин такой молодой, эй, юный. Вот когда пою эту песню, я себя сам чувствую юным, как тот октябрь. Мне всегда 17.
0: Спасибо. Спасибо, Леша. Дальше. Да, ну что же, вот исполнил вашу просьбу, Назар Ефимович. Да, ну вот, в общем-то, мы поговорили о пустых домнах. Далее вот Павел заходил и интересовался, за что вы получили звание ветерана труда и орден дружбы народов? Я, кстати, вижу,
1: ветеран
0: что у вас...
1: Ветеран труда я получил по разнарядке.
0: Ну, это понятно.
1: Я скажу вам, как звали тебя слушателя?
0: Паша.
1: Павел, когда вы достигнете приблизительно моих лет, ну, от 65 и выше, если ваш стаж к тому времени будет составлять 25 лет, то я вас уверяю, вы только напишите заявление, и вам тут же будет присвоено почетное звание ветерана труда. Что же касается орденов и других правительственных наград, тут дело обстоит несколько иначе. Не так-то просто получить орден, а тем более дружбу народов. Я его получил за то, что обучил внука. Самора Мойзеса Машелла. Это был такой эфиопский политический деятель. Я его факультативно обучал русскому языку. Это было крайне сложное мероприятие. Дело в том, что внук Самора Мойзеса Машелла, Гаврила Машел, ну, его так назвали, потому что в то время у Эфиопии был как бы... Эфиопия равнялась на СССР. Да. И они использовали русский эпос, в частности, известный образ богатыря Гаврила Никитича. В честь него назвали внука. С чем я столкнулся? С какой проблемой? Гаврила не говорил ни на каком языке. Он попросту был... Ну, нельзя сказать, чтобы он был немым, нет. Он какие-то звуки он издавал. И представляете, с какой нелегкой задачей я столкнулся? Ведь помимо того, чтобы обучить его речи, мне надо было сначала систематизировать его звуки, придать им какую-то оболочку, и после этого втолковать в его черную кудрявую голову, что путем издавания звуков он может, помимо того, что заявлять о своих желаниях, также излагать свои мысли. Вот это-то и было самым сложным. Дело в том, что не всегда и не во всякой черной голове мы наблюдаем вот эти самые мысли. Понимаете, и ординаты ведь дают не зря. После 2 лет напряженных трудов Гаврила заговорил по-русски. И теперь все вы можете его... собственно говоря, созерцать. На сегодняшний день он работает на Пермском областном телевидении.
0: Да, вот. Да, это известно.
1: Идет телевизионную программу там.
0: Которая называется ток-шоу «Про то, про сё».
1: Да.
0: Он, правда, переодет женщину. А вы знаете, что...
1: Нет, просто дело в том, что он понял. С годами он понял, что негр-блондин это очень, так понимаете... Ну, нашел он имидж, что называется. Ну, второго такого нет. Вообще, на самом деле, откуда взялись негры-блондины?
0: А вот были ли вы знакомы с Юрием Гагарином, с Малининым?
1: Да.
0: Да, ну это, кстати, и не секрет.
1: Да. Вот... Я же его рекомендовал в это в Камп-Качинскую летную школу. Он же хотел вообще быть экскаваторщиком.
0: Да, это была у него мечта, и даже повсюду
1: да.
0: у него он клеил спичных коробков, рыл повсюду, что не попадет. Кстати, вот скажите, пожалуйста, я знаю, что вы были активистом движения «Свобода аудитории Потаповне Серет», известной белорусской правозащитницы, которая, в общем-то, выступает против всех. Вот она решила так, что, дескать, я пойду в альтернативное политическое движение против всех.
1: Безусловно. А я вообще...
0: Она сейчас где и что? Что с ней, я знаю, что...
1: Понимаете, вы очень ловко заметили, что она действительно является правозащитницей. Весь ее дом построен по правилу правой руки. Вообще, как бы она трактует слово «право» исключительно в контексте «лево».
0: Да.
1: Как бы на этом все и основано.
0: А контекст «лево» в контексте «право».
1: Безусловно.
0: Вот. А если, например, как-то вот центризм, то тут она смотрит, где больше. И
1: да.
0: идет в меньшую сторону.
1: Безусловно. И прагматизм ее, в общем, вызывает справедливую зависть.
0: Ну что же, мы сейчас ненадолго прервем нашу беседу с заслуженным учителем России Смоленской Ефимом Назаровичем Клычком и продолжим ее спустя совсем небольшое количество времени.

0: И вот за время, пока мы тут недолго отсутствовали, накопилось огромное количество всяческих тут ваших писем, которые от вас приходят. Вот, на наш взгляд, самое такое, одно из интересных, сейчас я вам его зачитаю. Узнал такую теорию, что птичий язык усовершенствован, превосходит человеческий. То есть птицы передают информацию в виде матриц. В каждом звуке содержится определенное количество бит. Придем ли мы к 2000 году с универсальным языком, в котором будут экспроприированы методы извлечения звука? И ведутся ли исследования в данной области? Интересуется Валентин. Ну, то есть, дело в том, я просто хочу сказать, что, как говорится, от Никиты далеко, а к подолу близко, рыба об лёд бах наглухо и молчит. Это возвращаясь к вопросу о вьетнамцах и вьетнамском народном населении. Их язык, который основан весь на странных полутонах и звукоизвлечениях, не свойственных европейцам.
1: Да, фактически нет.
0: Реально. Они близки к природе.
1: Безусловно.
0: Так же, как и вы.
1: На самом деле, в чем искусство переводчика с вьетнамского, допустим, русский? Дело в том, что вообще переводчик в данном случае несет полную отсебятину.
0: Да.
1: И совершенно не факт, что тот вьетнамец, которого он в данный момент переводит, говорил это именно то, что сейчас в данный момент вам сказал переводчик. Были случаи проблем во время визита официальных делегаций Советский Союз, что, в общем, привело к вьетнамской войне, как вы знаете. Что же касается птиц, совершенно справедливый вопрос, но я бы хотел отметить следующее. С чего это вы, уважаемый радиослушатель, взяли, что матрица является, скажем так, образцом для передачи информации? Это не так. За что мы любим язык? За его богатство, колорит. Ведь то, что я сейчас вам говорю, в принципе, можно было бы уместить
0: в одном чирике просто.
1: Да,
0: взял
1: в кодированном
0: виде.
1: Да.
0: А вот, кстати, вы же знаете птичий язык. Вот вы же, я видел, как вы общались вот со слюнопускающим орловом в питерском зоопарке. Вы что-то ему ворковали. Не могли бы вы сейчас вот сказать что-то? Ведь, например, кто-то слушает нас на природе, в автомобилях. Сейчас ведь лето, жарко, люди слушают, открытые окна.
1: А я могу сейчас сказать только одно.
0: Попросите вот пока, чтобы Алексей не играл.
1: Не надо, пусть играет. Я могу только какнуть.
0: Пожалуйста.
1: Во все свое горло. Вот сейчас я как бы изложил матрицу с 28-го ряда по 49-й. Да. Еще вопросы есть?
0: Спасибо, спасибо. Далее. Вот кто сочиняет замечательные фразы в перерывах между нашими с вашей беседой, выпускающий новости, ответственность за выпуск новостей, безусловных, сочиняет. Вот такие еще, значит, про птичий язык вы ответили. И были вопросы следующего плана. Вот, создание Домского собора в Риге и дружественной нам Доминиканской республики. Каким образом завязано с тем, что интернетовские сайты тоже с некоторых пор стали называть доминами? Почему все это на «Д» называется? Вторая буква «О», дальше «М», после нее разные производные.
1: Совершенно справедливый вопрос. Он своевременный.
0: Да.
1: Настала пора
0: домино,
1: открыть глаза человечеству. Понимаете, существует на сегодняшний день в мире как бы две осевых структуры. Первая – это, конечно, всем известные Соединенные Штаты Америки, где доменов фактически уже нет.
0: Что, простите, нет?
1: Доменов фактически нет.
0: Где, извините?
1: В Соединенных Штатах
0: Америки. Ну, вот вы не правы. В одном месте есть домен в Диснейленде. Куда
1: это
0: приходят дети.
1: Это игрушечный дом, конечно.
0: Ну, как, она вполне рабочая. И, в общем, вы помните тот несчастный случай с делегацией китайских бойскаутов? Да, по-другому бойскаут.
1: Сейчас же вообще в Америке вы не найдете ничего американского. Все китайское
0: производство. Все китайское, да. Безусловно. Китайские блошиные рынки заполонились. В общем, торгуют там, как правило, выходцы из наших вот достаточно интеллигентных семей.
1: Из Бутова.
0: Из Бутова торгуют. Да, из Яснева, я знаю, двух там.
1: Так нет, ну это все понятно. А вторая, как бы, осевая грань, это То общество, которое построила Россия.
0: Все, погодите секунду, вот интересно. Тут заходил Шелудивый, ну, в смысле, он так себя называет. Будьте здоровы. Слушал, нам очень нравится интеллект Ефима, ну, прям как у рыб. Чудный интеллект. Вот, Шелудивый, скажите, пожалуйста, вот вы таким образом, как я так понял, издеваетесь над нашим Клычком, да? А я еще хочу сказать, вот вы, например, вот бросьте вот вас, Шелудивого, в океан в открытый, да, и чтобы не было видно берега ни справа, ни слева, ни сзади, ни снизу, нигде. Вы же потонете через 5 минут, не знаю, куда попросту плыть. А вот та же вот рыба дурная, которая будет на вашем месте, окажись, она же четко проплывет сперва к месту корма, потом к месту самки, а потом вместе с самкой вылезет на берег, что да, говорит о ее явном превосходстве над человечеством.
1: И вообще, да, я хочу сказать, что над пожилыми людьми легче всего издеваться.
0: Ну, кстати, они, конечно, мы пришли к следующей теме. К следующей теме сейчас я просто обязан. Вот это же хамство. Сколько можно измываться над людьми? Старые люди хотят услышать о здоровье, а вы нам ужас что? Такое письмо. Я предлагаю перейти к основной теме нашей беседы – здоровью.
1: Конечно.
0: Особенно вашему, потому
1: сейчас,
0: что...
1: Я сейчас поправился. Вы знаете, в чем же секрет моего исцеления? Вы же помните, каким я от вас уезжал в прошлый раз?
0: Да.
1: Да.
0: Но тут было
1: элемент нашей линии. А вот сейчас хромота пропала, понимаете?
0: Вы же сами захотели поиграть в футбол и,
1: ну, так,
0: и потребовали, все... чтобы вас не жалели, вот и...
1: Когда я вспоминаю ту песню, мне всегда 17, я уже говорил вам об этом. А знаете, каким чудесным образом я исцелился? Подошел к первой попавшейся смоленской домне, надел темные очки и провел 3 сеанса. Это так называемые доменные ванны принял.
0: Ага, ну да, то есть... своего рода, это как некоторые любят смотреть на свечу,
1: да,
0: вот некоторые да, любят да. там смотреть на воду, да. Кстати, вы знаете, что вот это не одно и то же далеко, что...
1: Нет, конечно, что вы.
0: Да, то есть, вот, например, те, кто смотрит на воду, они как-то не всегда в контакте с теми, кто смотрит на огонь. Безусловно. Хотя доказано, что, как правило, большинство огненных знаков, да, вот, да, как-то огненные, они вот как-то как раз любят смотреть на воду и наоборот.
1: Нет, это все совершенно верно.
0: Да.
1: Но огонь и вода вообще вещи несовместимые. Единственное, кому удалось совместить огонь и воду, это был брат Черепанов.
0: Да, медицинский работник, который, в общем-то...
1: Да, он построил первый паровоз.
0: Ну, он построил его по чертежам, в общем-то,
1: чужим. Он так называется, паровоз братьев Черепанова.
0: Ну, там братьев, а он был один.
1: Нет, братья Черепанова.
0: Да, но он был один.
1: Паровоз был действительно один.
0: И брат был один. Просто да. так его звали так, чтобы кто-то из наших радиослушателей что-то не... Да, это был медик. Его имя было брат.
1: Да.
0: Брат и, Васильевич Черепанов.
1: Кстати говоря, его идея с паровозом пришла ему после взрыва 17-го самогонного аппарата, который он пытался. Вообще, он всю жизнь его тянул к технике.
0: И он был я вечно травмированный. Это самое, я, насколько знаю, постоянно весь какой-то был в заусенцах и в осколках постоянно. Он не мог из себя их сам вынимать, потому что взрывалось все постоянно вокруг него. То есть и медицинская помощь, как бы она оперативно к ним не приходила, она все равно опаздывала. Поэтому он спал на сеновале, только потому что вот, стоит ему просто упасть, а у него сны были ужасные, естественно, в силу... Нет, просто он всеми своими вот этими осколками, торчащими из кожаного покрыва, изрывал просто на мелкие части любую простынь. Сны ему снились ужасно, он вертелся, что твой пропеллер. Вот. И в результате он только на сеновале, вот, и совершенно дикий человек, и ночами... Мы все могли слышать над хутором такой дикий-дикий вой. В общем, кого-то тысячи вот прям животных сошли с ума прям. И со всех соседних хуторов-то выбегали и звонили в колокол, и в рельсы, и в другие звенящие предметы, потому что знали, что, значит, брату Черепанову плохо, и нужно показать, что он на земле не один. Вот такая в то время была взаимовыручка. А сейчас поди, например, мы начнем тут выть, ведь никто и в рельсы не ударит.
1: Конечно,
0: мы же
1: конечно.
0: Будем думать, что мы одни совершенно тут.
1: Безусловно. Я ему еще говорю, бывало, брат Черепанов, что ж ты свой 17-й-то опять самогонный аппарат взрываешь? А он мне говорит, Назарушка, меня посетила идея. Я буду делать самодвижущуюся телегу на основе самогонного аппарата. Я его благословил, И вот теперь мы все можем передвигаться от Москвы до Ленинграда за каких-то всего 9 часов.

0: И мы продолжаем нашу беседу с заслуженным учителем России Назаром Ефимовичем Клычком. Приходит большое количество к вам сообщений, просьб. Вот, например, как вы у себя в Смоленске относитесь к новомодному? А известно, что все новое, хорошо забытое старое. Обрядом как-то топтание борщевых тряпок, перекидывание выпечкой через стол. Вот, и щипки друг друга за задницу возле проруби 11 января.
1: Смоленск вообще богат обрядами. Уже я бы даже сказал, что все обряды Руси так или иначе связаны со Смоленском.
0: Да.
1: Вообще даже крещение Руси началось со Смоленска. Вот Добрыня приехал в Смоленск, завоевал его и сказал, это еще лет назад было, и сказал, что я вас сейчас буду всех крестить. Выбрали самую крупную реку, Днепр. Вообще в Смоленске самая крупная река — это Днепр. Крупнее Днепра
0: реки не сыщешь.
1: Да. И, кстати, первая смоленская домна построена на берегу реки Днепр.
0: Кстати, последняя тоже. Тут дело в том, что ведь первая домна, она не была первой, единственной. То есть первая, вторая, третья были построены на берегу Днепра. Затем началась мощный экспорт доменного строения по стране. Затем, как мы уже говорили, в Китае, куда ни попадя. Вот. А затем, когда все вернулось, то ту самую первую экспортную домну, оказавшуюся бракованной, попросту привезли и поставили последнюю. То есть на Днепре их четыре. Три первых и одна последняя.
1: Да. И, кстати говоря, во многом ширина Днепра в нижнем течении сформирована. То есть вообще мы смоляне формируем Днепр. Я бы даже так не побоялся бы этого сказать. Хотя сейчас это крупнейшая река среднерусской возвышенности, протекает по территории закордонной страны под названием Украина.
0: Да.
1: Мы, смоляне, можем влиять на микроклимат Киевщины.
0: И не только.
1: Как известно, Днепр впадает в Черное море. Не сразу. Он делает приблизительно три круга. Кстати говоря, в свете этого можно... Вообще, вот на сегодняшний день Днепр — это единственная река, которые свойственны спиральным течением воды. Рыбы в Днепре, когда ее вылавливают, зачастую оказываются кверху брюхом. Экологи связывают это с тем, что вода в Днепре, дескать, смоленскими домнами подтравлена. Ничего подобного.
0: Ну, как она может быть подтравлена, если все продукты, выделяемые домны, они естественные. Тут был другой момент, вы знаете, Ефим Назарович, я немножко вас перебью. Вы помните вот те сложные времена, когда гуманитарная помощь из стран Америки и прочих достигла их берегов Днепра, и как раз первый, второй, третий, четвертый неработающий домны. И я так вот имею, скажем так, некоторые основания предполагать, что этот засор, попросту говоря, Днепровых вод был связан исключительно с калометанием, производимым работниками, обслуживающими, охраняющими эти домны. Вот, и так это происходило после поедания данной вот помощи. Экологическое вмешательство, просто резкое экологическое вмешательство.
1: Дело в том, что вообще по условиям поставки всякого рода гуманитарных помощей...
0: Потому что комки, они тут вообще ни при чем. Да. Доменные комки, да, наоборот, удобряют.
1: Нет, подождите, я сейчас вам хочу сказать,
0: извините,
1: о другом.
0: Я думал, что...
1: Условия поставки гуманитарной помощи на территорию Союза независимых государств заключает в себе пункт 17.4, в котором указано, что форсирование водных преград транспортом, который перевозит гуманитарную помощь, должно проводиться в естественном порядке. Чем это вызвано? Дело в том, что зарубежные гуманитарные организации, которые уделяют нам эту помощь, они со временем стали понимать, что, спасибо, что передача гуманитарной помощи как бы за красивые глаза...
0: Это неправильно.
1: Развращает людей. Да, да, люди должны постоять в очередях, помучиться, чтобы получить. Чтобы в конце концов знаменитую русскую поговорку «без труда не вытащишь рыбку из пруда» каким-то образом материально подтвердить. И был выбран пункт 17.4 в договоре о поставке гуманитарной помощи, в котором сказано, что гуманитарная помощь должна форсировать все преграды естественным образом. То есть путем наведения понтонов. И так далее. То есть самолетом везти запрещено через водные преграды. А как известно, наиболее большой водной преградой, отделяющей Смоленщину от Западной Европы, является Днепр, о котором мы упоминали выше.
0: Да, известная Смоленская река.
1: Да.
0: Yeah. Который вертит, кстати, и колесо вот атомной станции Смоленской, насколько...
1: Безусловно.
0: Ну, мало кто знает, что это за колесо. Все думают, что это не прогресс некий такой смоленский. Yeah. Нет, это просто колесо, такое развлечение, где приходят, крутятся работники, чтобы как-то вот охлаждаться.
1: Скрасить суровые будни атомщика. Ну, что если... представляет, собственно говоря, атомная электростанция? Та же самая Домна.
0: Только опасная.
1: Только ее топят не углем, а ураном.
0: И чем не попадя.
1: Да. Это высокотехнологичная Домна. Спасибо. За этими Домнами будущее. Вообще, конечно, вернемся с вами, давайте, все-таки к Доминиканской республике.
0: Нет, сейчас вот подождите. Тут прежде вот от вашего...
1: Стола нашему?
0: Да. Извините,
1: спасибо, очень вкусно. Сейчас я попал, подожди.
0: Ну как?
1: Замечательный напиток.
0: Вот, во-первых, тут сейчас два сразу вопроса. Первый. Уважаемые знатоки, это, видимо, к вам так, доходит ли для вас или не доходит? Но неоднократно уже вам говорили, никаких обрядов с топтанием борщевых тряпок нет на Смоленщине. Мы, кстати, я поправлю, не с топтанием, а топтание борщевых тряпок. Yeah. То есть мы, кстати, присылаем постоянно эти тряпки борщевые, чтобы вы топтали. В общем, говорит, нет у нас на Смоленщине никаких таких обрядов. У нас 6 культурных центров, 2 кинотеатра и дом культуры. Сейчас тут какая-то опять что-то приходит, мы это...
1: Это где у них-то?
0: Вот сейчас, я тут просто перебили мне это самое.
1: Нет, понимаете, судя по тому, что у них 2 кинотеатра, да, вот, это уже крупный город.
0: Ну да, и дом культуры рыбака. Это, кстати, Велисов Петр Николаевич. Ну, видимо, большой город достаточно.
1: Ну, давайте мы сейчас...
0: Кстати, почему бы вот из этих 6 культурных центров там в парочке и не построить некоторые какие-то...
1: Вы знаете, я вам хочу сказать следующую вещь.
0: Да.
1: Вообще, жители малых городов, они сейчас все как бы хотят в мэры. Берут пример с вашего московского.
0: Да.
1: И почему-то они считают уместным заявлять в прямом эфире уважаемой радиостанции о наличии 2 культурных центров в своем регионе.
0: Вы имеете в виду, это же делается не с целью как-то придать весомости, а с целью, скажем так, показать, что все нормально. И мало того, что там половину мы закрыли под мебельные салоны. Вот, но это я прямо скажу, потому что надо как-то выживать, нам пришлось отдать под мебельные салоны. Но, с другой стороны, со второго входа у нас там либо ночной клуб какой-то существует, чтобы молодежь отдыхала, приезжала, понимаешь, а не шлялась по городу на своих джипсах там всяческих, чтобы по-людски все было.
1: Я все-таки хочу отметить...
0: Надо кино.
1: Гордиться надо количеством домен.
0: Да.
1: Вот, если вы сейчас нам сообщите, сколько домен в вашем райцентре, в вашей деревне, в уезде, в селе.
0: В квартире.
1: Да.
0: Вот. И да. Вообще, да.
1: Да.
0: Ну что, вот я сейчас предлагаю дальше заняться изучением
1: общественного мнения.
0: Да, приятного аппетита вам.
1: Спасибо.
0: Вот Николай говорит, что он был на заводе «Серп и Молот». Техника безопасности там просто отсутствует. Это первое.
1: Ну, понимаете, такая, это первое предприятие вообще крупное, которое было целиком направлено на производство продукции для сельского хозяйства.
0: Да.
1: И всем известны косы
0: самурая.
1: Самостройки, производящиеся этим крупным предприятием.
0: Я уже думал, вы говорите о косах самурая, которые он по, так сказать, исчезновению половозрелости обязан был срубать вот эта известная самурайская коса.
1: Понимаете, желание удивить весь мир и вызвало к жизни идею постройки гигантского предприятия, выпускающего молотки в автоматическом режиме. Спрашивается, кому нужно столько молотков? Ведь мы этими молотками сейчас можем всех завалить.
0: Нет, не надо.
1: Понимаете? А он до сих пор работает. Куда было бы разумнее поставить дом, ну?
0: Да, и пусть бы себе она, по крайней мере, стояла в резервном режиме. То есть не обязательно ей работать, но людей, вот окружающих людей...
1: Все бы были здоровы.
0: Во-первых. Во-вторых, ходили бы и знали бы, что у них в районе есть дом. Например, когда приезжали бы к ним откуда-нибудь из, там, например, из Смоленского кто-нибудь приехал, то ты возьми и скажи, а вы знаете, пойдемте посмотрим нашу районную дом. Это же замечательно и прекрасно. Далее, сейчас вот мы... Ходил тут недавно Денис в палеонтологический музей. Такое ощущение, говорит, что побывал на кладбище.
1: Ну, действительно, в Москве выставлены первые домны, которые неандерталец все изобрел. Это было порядка несколько десятков тысяч лет назад, так называемое начало медного века. Вообще первые домны, они на меди были.
0: Не обязательно. Они вообще могли быть на чем попало.
1: А потом только человек дошел до того, что есть бронза. Был же сначала медный век.
0: Медный век.
1: Вот.
0: Потом бронзовый. Потом каменный век.
1: Да.
0: Вот, сейчас титановый.
1: Век научно-технического прогресса.
0: А вот скажите, чем Смоленск 50-х отличается от Смоленска 90-х? Это Федор Болонко вот тут беспокоится.
1: В первую очередь, конечно, возрастом.
0: Ну, это исчерпывающий
1: ответ. Смоленск стал все-таки старше.
0: А вот еще такой вопрос. Самую, да, что вообще сейчас происходит на месте падения Тунгусского? И знаете ли вы, вот нас спрашивают, что самую первую чайную построили на Волоке, в Междуречье, перед Днепром. Для людей, которые сплавляли бревна и лес контрабандный. То есть это была контрабандная чайная.
1: Нет, ну это понятно. Это, в общем, достаточно общеизвестный факт.
0: Да.
1: А чайная была построена в качестве... то избыточное тепло, которое шло от первой домны, его надо было как-то реализовать. Потому что, в принципе, если бы не построили эту чайную, энергию, которую выделял домна, не использовали для кипячения, то попросту Днепр бы закипел.
0: Ну, я думаю, что это привело бы
1: в
0: том месте, но это привело бы к тому, что началась бы мощная война между обитателями его за место под солнцем.
1: Да, в качестве примирения, да, решили построить чайную, где и решались все сплавы.
0: Вообще, в принципе, еще известно, что самые гигантские самы также воются вот в Днепре, обросшие. Ну, давайте послушаем, наверное, все-таки телефонные звонки. Я думаю, что очень много вопросов к вам накопилось. Вообще, конечно, ваша эрудиция, ваш исторический опыт, он не переставляет меня удивлять и не перестает, извините.
1: Да. Ничего страшного, спасибо.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста, мы полны к вам вниманием.

0: Значит, собираетесь ли вы достичь 200-летнего рубежа в вашем возрасте? И если да, то, пожалуйста, поделитесь секретом долголетия вашего.
1: Спасибо, спасибо. Спасибо. Это, кстати, вот к вопросу о здоровье, который так беспокоит очень многих.
2: Ну, я еще молод. Я молод душой. Мне всего 75. 76-й пошел. А давайте о моем 200-летии мы поговорим лет этак через 100.
1: Да. Ну, тем не менее, вот насчет печени сперва хотелось бы.
2: А-а-а.
1: Вот как-то затронули сперва вот о печени, тут многие интересуются, ромашковые отвары или что. Вот мы, например, рекомендуем заниматься стрельбой с двух палок просто людям. То есть ситуация в том, что почему болит печень? Во-первых, от старости, от применения каких-то химических, может, средств. Ну и вообще,
2: знаете,
1: что есть печень?
2: Я вам сейчас расскажу секрет.
1: Давайте.
2: Секрет своей, так сказать, сохранности своей печени.
1: А только не говорите, что это увлечение лыжней.
2: Нет, конечно. Хотя ход ваших мыслей довольно правильный. Я беру...
1: БУ, безусловно, все мы БУ уже. То
2: нет,
1: есть...
2: я беру.
1: А, извините. Я беру. Извините, ваш.
2: Беру. Это самое толстое дерево, которое находится как бы у меня под рукой. Ну, то есть, до которого я могу доехать на своем запорожце или дотянуться рукой. Я его спиливаю под корень. И что бы вы думаете, я с ним делаю? Я его, естественно, сдаю на лесопилку, получаю деньги. Но вот эта вот стружка, пилю я его вручную. То есть, во-первых, зарядка мышц мощная. И вот те вот опилки, которые в момент попила выпадают на землю, я их собираю, завариваю и пью по стакану 3 раза в день. Вот этот отвар.
1: Независимо от того, какой пород дерева.
2: Самый толстый, чтобы...
1: Ага,
2: в обхвате, естественно.
1: Понятно. Обхвате. Это помогает, я так понял, прежде всего, при почечной недостаточности.
2: При любой.
1: Ага.
2: При печёночной, при почечной.
1: Но это все-таки...
2: При желудочной, при желчной.
1: Это все-таки ведь мы можем назвать такой метод применения вовнутрь.
2: Коронарное шунтирование по-своему, своего рода. То есть... В смысле, корневое шунтирование.
1: Да, но тем не менее, вот хотелось бы таких рекомендаций, видимо, нашим радиослушателям получить. Ведь не каждый же может дотянуться, да плюс там штраф, и вы же сами лесники.
2: Нет, ну,
1: против.
2: Естественно, меня, да? Естественно, тут да. Надо с хитринкой подойти, а здоровье дешево не купишь.
1: Не купишь. Вот, кстати, Глухов интересуется, как влияет механическая дойка коров на удельный вес мясного индивидуума. Тут, кстати, заметьте, как хорошо он поинтересовался, что эти. Может, можно ведь доить и свинок.
2: Так нет, доить-то можно кого угодно.
1: Да.
2: Вопрос в том, что вы будете делать с выданным вам продуктом.
1: А тут в этом дело не в этом. Дело в том, что это стимулирует животину к жизни.
2: Конечно.
1: Потому что, ну, как-то вроде там, например, его доют, а его не доют. Получается, он вроде ему обидно. Как звонят, а это обидно, плюс никакой обидно. Тебе конкуренции.
2: Обидно.
1: Ну, вот что касается все-таки стрельбы с двух палок салом.
2: Вы понимаете, это вообще традиционный вид смоленский такой, знаете, как это? У нас вообще по весне парубки и девушки уходят на танцы.
1: А и возвращаются, кстати,
2: да.
1: Только поздним летом.
2: И дело все в том, что как бы, если, например, у татар существует там курултай, и на нем происходит борьба мужиков татарских между собой за право обладания самой красивой девушкой. У нас на Смоленщине более гуманные обычаи. Мы, как вы верно заметили, занимаемся перекидыванием сала. Поскольку сала на Смоленщине много. Всегда было много. Чему способствовало широкое течение Днепра. С момента появления домен сала стало еще больше. То есть теперь, в принципе, на Смоленщине проблема сала решена. Вот на сегодняшний день. Что же касается этого обычая? Понимаете, для того, чтобы поразить врага в Соединенных Штатах, совершенно не обязательно иметь ракету. Достаточно показать ворогу, что у нас очень много сала. Для капиталиста непонятно, как это так. Свежим отборным продуктом здоровые умные мужчины перекидываются. У них это вызывает просто страх.

0: Они нас боятся заочно. И те репортажи CNN, которые вы имели честь видеть в декабре прошлого года, не далее, как 2 недели назад, они, конечно, были спровоцированы мной. Ну, потому что если Министерство обороны Российской Федерации не думает о безопасности нашей с вами Родины, и уж тем более Смоленщина как отдельную составляющую, то кто же, как не я, Назар Ефимович Клычок, будет думать об этом? Я действую гуманно. Я действительно описал, спонсировал в какой-то степени вот этот вот прямые эти репортажи с берега Днепра, национальный нашей Смоленской, на нашем обычае перекидывание сала 2 палками по пока еще до конца проверенным сведениям, это вызвало эффект разорвавшейся бомбы.
1: Ну, безусловно.
0: Сейчас вообще чикагская пресса только об этом и пишет.
1: Причем ведь фотографии, они же пытались выдать все фотодокументы, которые были прикладывались к данным публикациям, за просто-таки подделку, за фотомонтаж.
0: Да, да, ну это лоббирование, да.
1: Ну там просто и не было видно, то есть там сало его не было видно, потому что на фоне неба...
0: вообще знает, что такое сало.
1: Просто было видно 2 мужчины, знаешь, что у каждого по 2 палки, и вот они смотрят в небо, а сало, оно в силу плохого качества снимков слилось просто с небом. Поэтому вот еще более загадочно и страшно все это воспринималось вот капитализмом, безусловно.
0: А вы знаете, в одной бульварной газетенке чикагской, видимо, из-за низкого качества полиграфии, вот этот вот подкинутый кусок сала был принимаем читателями за луну, поскольку более оптимально была при народном обычае нашу форму куска сала на круглое.
1: Круглое, как сыр.
0: Да, потому что, в принципе, у наших свиней вообще сало с 2 пальца.
1: Вот. Сало с 2 пальца?
0: Да. Ну, по толщине, то есть.
1: Худенькие у вас свиньи.
0: Нет, 2 пальца, в смысле, вдоль.
1: А, вот так вот. То, да, тогда то нормальные кабанчики.
0: Сантиметры, то до 25.
1: Доходит, да. Ну, это с нижней части животика, там, где сисечки.
0: Нет, еще есть внутреннее сало.
1: Ну, это не считается. Да. Это так называемое...
0: Оно при почечной недостаточности.
1: То есть, да, его можно это самое вместо клизмы употребляют, да, там, да, протягивают.
0: Смалец.
1: Туда-сюда. Туда-сюда. Вот вы знаете, насчет кормы тут вопрос. Вот некто Белани спрашивает: долголетие, как известно, невозможно без чистой кормы. Расскажите, уважаемый Клычок, какие вы методы используете для диагностики и прочистки вашей кормы? Я вижу, что вот, у вас корма, кстати, холеная.
0: Так нет, ну это все естественно.
1: Это я в хорошем смысле, а не то, чтобы вас обидеть.
0: Нет, да безусловно. Это меня обидеть невозможно.
1: Потому что это придет вот к нам такой.
0: Нет, нет, ну конечно, когда
1: вместо кормы морщина одна, что-то а выводишь его, ведь обидно, приходится вот это кресло толкать, чтобы... А привозят таких иногда. Ой, ведь вот наши радиослушатели, они же так многого не знают, всего этого закулисья, вот что тут происходит. Бывает по 8-9 кандидатов вот на участие в программе в нашей, и из них вот там как минимум 7 просто вместо кормы морщина какая-то или там...
0: Да, да. А ведь это в основном критерии отбора.
1: Да.
0: А... Насчет чистоты, тут, понимаете, это просто вызвано чем? Вот когда ракушка нарастает на рулевую поверхность моей яхты, а это происходит приблизительно 2 раза в год.
1: Это я думаю, можно я буду по очереди пояснять так по ходу дела? Дело в том, что таким образом Назар Ефимович, то есть яхты, он, конечно же, как вы поняли, называет тело свое, безусловно. Ракушка — это, ну, скажем так, простатит и все свойственные... пожилого человека болезни. Просто человек же с диким юмором совершенно. У нас свой язык общения, то есть, ну, там, или почечные камни, вот. Что вы знаете, вот в прошлый свой эфир, ведь он расколол нам оборудование санитарное, то есть у него неожиданно пошли камни. Вот, пришлось менять и там...
0: Ну, что вы издеваетесь?
1: Нет, ну, почему я же рассказываю, какой вы... Да вы же Везувий наш.
0: Нет, меня зовут на родине камнепадом.
1: Да. Дело в том, что процесс дробила камней в почках у Назара Ефимовича — это целый культ на родине, в деревне Братеевка Смоленской области. Будьте здоровы, когда собираются все бабы, мужики, парубки, дивки. И, в общем, лупят, причем друг друга до тех пор, пока у Назара не пойдут они. Безусловно, под это дело и происходит подстил, или как-то, если нужно, например, кого-то утилизировать хорошо, то, значит, его кладут под Назара в данный момент. Но здесь мы этого никак не ожидали.
0: Дело в том, что...
1: Дальше вот нарастает у вас,
0: На корме ракушки, да.
1: Да, какие ракушки?
0: На руле.
1: То есть у вас на руле... Слушайте, ведь женщина же до сих пор вас за этот руль, насколько я знаю, так... Что же это за ракушки? Я вам, кстати, говорил, что Москва в этом смысле не столь безопасна, как Смоленск. Тут нужно очень тщательно подбирать. Знаете, три укола, и ракушек на руле как не бывало.
0: Нет, вы же поймите меня.
1: Да я-то понимаю, что ж теперь? Бывает со всяким. Давайте послушаем телефонный, может быть, звонок все-таки. Вы не берите в голову. Лучше умереть от ракушек на руле, нежели от насморка. Это так говорил еще Лев Толстой, по-моему, да? Великий поэт и писатель.
0: Знавал я его.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
2: Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, Назар Ефимович. Уважаемый, у меня к вам вопрос. Вообще очень удивительно, как это так человек, которому 75 лет, так бодро себя ведет. Вы выглядите на лет 25, я вообще честно скажу. По разговору, по всему.
1: Да.
2: А мне вопрос такой, может быть, к примеру, я знаю, что прослушивание всякой музыки дает положительные заряды. А может быть, это классическая музыка какая-нибудь так могла подействовать?
1: Понятно, вопрос ваш.
2: Потому что я знаю, кстати, Александр, мне к вам тоже такой вопрос.
1: Да.
2: Я знаю, у вас очень хороший вкус вообще в плане музыки. Вы классическую музыку вообще любите?
1: Безусловно. Если вы слышите в соседней комнате, спасибо вам за вопрос, за ваши фоном играет Алексей. Нравится вам, как он это делает? Прооткройте дверь. Вот видите, я не могу прожить ни дня без классической музыки, скажу вам честно.
2: А каких композиторов предпочитаете?
1: Вы имеете в виду классических композиторов?
2: Да.
1: Безусловно, это и Вольга Тамаде Моцарт, который скончался, к сожалению, ушел от нас в 91-м году. Но это и масса других. Шумана я люблю меньше, он помоложе был, он в 56-м ушел от нас.
0: Да, молодой, совсем ушел.
1: Да, вот так вот.
2: Из наших.
1: Безусловно, это все-таки Федор Тютчев. Замечательные стихи. Тургенева я не очень воспринимаю, потому что проблема отцов и детей, как вы знаете, она...
0: Да нет, это конечно, это вообще проблема вечная.
1: Да, спасибо вам за звонок.
0: Вечная эта проблема. Проблем-то как таковой на самом деле нет.
1: Нет, совершенно. Так что дальше-то, и как вы собираетесь...
0: Войти в 21 век я собираюсь... с основанием традиции образования кургана. То есть, если 20 век был веком домн, которые зародились на Смоленщине, то 21 век я объявляю, я инициирую объявление организации объединенных наций.
1: Ярлыкуйте его попросту, как говорит сейчас молодежь. Ярлыкни, говорит нам.
0: Да.
1: Но.
0: Годом, веком кургана.
1: Еще такая была песня. На утесе том Стенька Разин стоит. У тесенизации, курганизации и доминизации. Это же разные временные у нас.
0: Безусловно. Утесы это 15 век.
1: Понятно.
0: Все это оттуда пошло.
1: Кушаки, кокошники, и все на «к».
0: Также
1: карусель. Помните, у них были карусельные столбы. Наверх мы вешали сапоги, они лазят.
0: Расписные карусели.
1: Еще, кстати, потом, после утеса Кажется, еще был такой век долины. Вы помните, да? Великая долина открылась там из суши.
0: ВД. Кстати, вот эта жидкость, она действительно в морозы помогает.
1: Причем многим. Ну, сейчас мы прервемся ненадолго.
0: Безусловно.
1: И я напоминаю вам, что в гостях у нашей программы заслуженный учитель России, наш гость из города Рязани, Назар Ефимович Клычок. Здравствуйте еще раз, Назар Ефимович, с облегчением вас, с удачным возвращением. И вот все-таки хотелось бы уже так, у нас времени остается немного достаточно для общения, хотелось бы подвести все-таки основные итоги ушедших вот этих трех годов, которые, я знаю, у вас были объединены одним, то есть поиском альтернативы кефирного гриба, сокращенно
0: КФ.
1: Да. Но я знаю, что результаты равны нулю. Тем не менее...
0: Да, значит... Конечно, пойди сейчас найди замену грибу. Да, понимаете, в это время... Гриб заменить нечем. Вот сейчас, 3:05.
1: Нечем.
0: Поэтому, вместо того, чтобы искать идиотский выход из тупиковой ситуации, надо с ней смириться. И жить, как жили раньше. Ведь проблема-то вся в чем заключается? Пиво-то ведь не подорожало. И водка в той же цене. Что же нам еще надо? Раньше мы с вами могли купить... На наши $5,000. Сколько водки? Приблизительно 1000 бутылок.
1: Да.
0: Правильно?
1: Да.
0: О, сейчас мы на $5,000 с вами можем купить приблизительно в 4-5 раз больше.
1: Да, это значит, что мы стали богаче.
0: Конечно, конечно. И водка стала лучше. Почему вы спросите меня, она стала лучше? Да потому что все спиртопроизводители смирились с наличием кефирного гриба и построили технологию добычи спирта, которая основывалась раньше на трудоемком и мощном процессе выращивания ржи, ее покоса, ее обмолота.
1: А потом валяние в ней, интересное событие, когда всем селом приходили селяне, и был такой обряд по осени великого обваляния во ржи. То есть все с домашним скотом, с детьми, и с котами, и с псами, вся живность с курами, вываливались до нельзя в этой помолотой ржи. Тем самым, то есть это обряд равен обряду оплодотворения мужской частью крестьянского населения, земли перед посевом.
0: Известному смоленскому обряду перекидывания сала через Днепр двумя палками.
1: Или вот тверскому обряду топтания борщевых тряпок.
0: Конечно, рязанисты расслабились своими ржаными полями.
1: И грибами. То есть не грибами, а плюшками. Замечательные эти рязанские плюшки. Кстати, пропали ведь они. Вы помните ли, вы-то, конечно, помните, те давние 70-е годы, когда были в продаже такие, так называются, РЭСы, рязанские сметанники. Такие, сейчас молодежь, которая нас слушает, естественно, не в курсе, потому что, в общем-то, лишена многих благ, лишена мороженого эскимо за 10 копеек, маленького или большого за 20. Вот. А вместо этого получается суррогаты химические. Также лишена вот рязанских сметанников, резных таких плюшек, которые...
0: Да. Из ценных пород делали.
1: Из ценных пород ржи, и, в общем-то, валялись в ней кто ни попадя, вот все население. Кстати, Тем самым ведь дух давался.
0: Конечно,
1: что есть хлеб? Что главное... есть хлеб?
0: Хлеб – это запах пота хлебопека.
1: И хлебопечки.
0: Конечно, да. Конечно. Ведь отличие белого хлеба от черного заключается вовсе не из того, из чего он сделан. Конечно. Пигментация батона хлеба дается руками хлебопека. Черный хлеб пекут мужчины, белые – женщины.
1: Безусловно, безусловно.
0: Да, в этом состоит, в общем-то, основная, как бы, основная диалектика нашего времени. Так все-таки я хотел бы перейти... пояснению своей мысли.
1: Предыдущей от мысли, да.
0: Да, о том, что почему же выгоднее делать водку не из ржи, а непосредственно из кефирного гриба. Понимаете, человечество, в частности,
1: вы,
0: россияне.
1: Вы тоже вот.
0: Да. в прошлом десятилетии столкнулись с колоссальной проблемой размножения в невиданных количествах жука кузьки хлебного. Этот мелкий жучишка размножается в едва начавших созревать семенах ржи.
1: Кстати, извините, что я вас перебиваю, уважаемый Клычок. Еще был такой, то есть вот вы сказали, кузька хлебный,
0: да,
1: жучок, а еще клоп...
0: Черепашка.
1: Клоп-черепашка. То есть пусть не путают наши радиослушатели одно так с другой. Потому что тот, если... он как таракан, но если взять с точки зрения, давайте представим все, что хлеб — это дом. Он, знаешь, в доме что у нас живет? У кого-то тараканы, у кого-то муравьи, у кого-то мыши. Да, вот клоп-черепашка вредный, которого тут недавно мы показывали, транслировали по телевизору, его никто, правда, не понял, что это мы прям целыми сутками показывали, как был вот... возникла угроза урожаю. Это одна разновидность. Он, кстати, входит в полную гармонию с кузькой, и они друг другу не вредят.
0: Не вредят, вот. Потому что один по верхам работает, а другой
1: по низам уже, да. А вот то, что в середине нас интересует, это вот и не знает вот, никто. Да, это скрывает, между прочим, безусловно, от нас, покупателей.
0: Понимаете, мы, рязанские хлеборобы, не можем раскрыть все свои секреты. Иначе просто от рязанского крупнейшего урожая ничего не останется. Такая, в чем, так сказать, пикантность вкуса анисовой водки? Дело все в том, что она приготовляется на семенах, пораженной кузькой хлебным. В то же время водка перцовая основана как раз на тех семенах, которые поражены черепашкой.
1: А из середины?
0: Померанцевая.
1: Правильно. Так поэтому вот, ее так и редко, потому что середину портят специально выведенный в лабораториях.
0: Да, хрущак.
1: Да, но хрущак. Это червяк, червяк-хрущак.
0: Да. Так вот, понимаете, все это очень дорого. Процесс очень
1: немерено. Но, кстати, пытались же вот сторонники хрущака выбить Кузю и вредного. Ну, каким-то образом, чтобы подешевить...
0: Поди
1: выби, он же непроизвольный, это же тебе не хрущак. Вот, сейчас в результате хрущака-то нет нигде, поэтому вся вот эта вот, о чем мы сказали, она же поддельная.
0: Конечно.
1: Вообще все это безумно дорого. Например, один комбайн, который вот снимает только верхушку, потом серединку, потом в третий проход.
0: Это три вида комбайна, а вы знаете, как тяжело? При том количестве домен, которые у нас есть на Рязанщине, невозможно обеспечить металлом потребности сельского хозяйства.
1: Послушай, ну это вроде Подольск как-то помогал раньше вам. И вот я знаю, что новгородский губернатор вот у вас, он как-то так заботился об этом всем.
0: Нет,
1: это.
0: Ну подольские мартеновцы оказывали дружескую помощь нам, рязанским доменщикам. Но вы понимаете, в связи с известными событиями конца лета прошлого года, все наши хозяйственные связи порушились. Да.
1: Вот, кстати, тут Валентин, он задает, правда, несколько такой неграмотный вопрос, но с тем не менее интересный. Он просит, чтобы мы рассказали что-нибудь о говорящей жучке луковой пищалки. То есть, ну, говорящей ее прозвали уже у нас на родине, в Болгарии. Вот. На самом деле, конечно же, она не говорит. Вот, то есть, что есть луковая пищалка? Это такое насекомое, которое портит внешний вид лука, тем самым, ну, имеется в виду вот это.
0: Но
1: этой...
0: в то же время она придает ему ту прелестную золотистость.
1: Безусловно. Но когда ты достаешь из земли золотистое нечто, которое ни по вкусу, ни по внешнему виду никак не сравнивается с луком, вряд ли это как-то порадует. А все от того, что обогрев.
0: Конечно, Вы же еще не учитываете одну пикантную особенность лука. Сам по себе лук, выращенный, ну, скажем так, в некотором роде в тепличных условиях,
1: он же не обладает... То есть вы имеете в виду под простыней, под прозрачный целлофанный, да?
0: Парники, да. Он не обладает тем...
1: Или когда специальные дыхунные приходят, то есть дышат постоянно...
0: Он не обладает тем богатством фитонцидов.
1: А есть, кстати, просто такие луковые бабы, специальные в деревнях, которые садятся в случае заморозков на грядки и вот...
0: подогревают. Так вот... Тот лук, который, вот, на который они сели, он обладает тем так называемый краснодарский лук.
1: Краснодарский лук, он сладкий.
0: Вот он красный.
1: Он
0: такой,
1: приходишь, бывалши на рынок, даже краснодарский есть, прям берешь, он прям луковой бабой пахнет. Вот. А все остальные такие маленькие, вот маленькие такие луковки. Нам еще их выдают. Да это семенной хороший, берите посол.
0: Сувок, дескать.
1: Да. Вот, ничего подобного. Это он целиком поражен пищалкой луковой.
0: Потоптыш.
1: Потоптыш.
0: То есть, а как он, вы думаете, появляется? Луковые поля вообще у нас на Рязанщине, они как бы на отшибе находятся. Ну, то есть мы луком засеваем поймы рек. То как есть, наиболее бросовые земли.
1: То есть, да, он потому что неприхотлив, что твоя рыба гуфит.
0: Да, да. Так понимаете, в чем вся как бы дилемма-то заключается? Стада-то надо выпасывать тоже на лугах. Там же самые лучшие травы. Травы не успели от росы серебряной согнуться. Так вот, понимаете, когда стадо идет по луковому полю, то крупные луковицы дробятся. И если бы мы непосредственно в этот момент их выкапывали, мы получали бы клейстерообразную массу. Это никому не нужно.
1: А мелкие застревают между пальцами, да, парнокопытных.
0: И за то время, что проходят они до сбора, они обрастают скорлупой.
1: Ну, такого, ну, не совсем скорлупой.
0: Ну, это я так образно выразил.
1: Шелушкой.
0: Шелушкой.
1: А те, которые застревают между пальцами от свинок и прочих пасущихся, он тем самым происходит само его распространение по пойме. То есть, бывало уже, например, приходит молодежь, парубки и девчину это спасат, бывало, подъедут, ну, на пляже, чтобы, значит, раз, а он уже весь, вот, уже луковое поле. Ну,
0: потоптыш, да.
1: Потоптыш, он все затемно. Кстати, особая особенность. Приособленная обособленность лука потоптыша в том, что он не дает так называемого пучка.
0: Да.
1: Вернее, дает, но этот пучок лишен сочности.
0: Конечно.
1: Сочности, так сказать, лука ядренки. Или попросту в простонародье так.
0: Орей.
1: Да. Или лук репка.
0: Да.
1: Вот. Поэтому мы, как правило, потоптыш всегда потом сравниваем.
0: Нет, ну его в суп вообще. Лучше всего лук потоптыш в суп класть. То есть это так называемый суповой лук. Вы знаете, есть
1: как набор. Суповый. Да, туда же.
0: Да, закидываем. Он туда же как бы, это специально. Ведь где, собственно говоря, родился суп? У нас на Рязанщине. Да. Самые лучшие супы в мире готовим мы. Рязанские хлеборобы.
1: Ну, я предлагаю в столь ранний час послушать телефонный звонок. Ваши вопросы Ефиму Назаровичу Клычку, нашему гостю из Твери, 203-19-22. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
3: Здравствуйте, уважаемый.
0: Здравствуйте, уважаемый.
3: С Новым годом, с 8-м, с Днем Победы.
0: А еще с Днем Конституции, вот он грядет, я имею в виду, в Марокко, наконец-то приняли первые конституционные законы. Первый о том, что нельзя ездить на рикшах бесплатно, и второй, что нельзя устраивать гонки на рикшах. Да-да-да.
3: Меня зовут Максим.
0: Здравствуйте.
3: У меня вопрос к Назару Ефимовичу.
0: Да, он слушает.
3: Вот. Существует ли метод воздействия на подсознание? Вот, с помощью радио. Ну, по примеру 25-го кадра, используемого на телевидении.
0: Понятно,
3: спасибо.
0: Понятно.
1: Спасибо, спасибо, Максим. Кстати, вот бывает, вот назовут же, вот в честь вас Назар, только деревню назвали, Назаровка.
0: Да, Назар,
1: а вот в честь вот звонящего только что Максима пулемет.
0: Да.
1: Вот.
0: И не только. И не только пулемет. Как, например, первая швейная машинка.
1: Тоже была, Максим,
0: ну,
1: назвал.
0: Не Зингер,
1: нет. Ну,
0: а Максимка.
1: Максимка
0: была. А сколько художественных фильмов было снято на заре становления звукового кино.
1: Вот, кстати, вот тут как прям вопрос, непосредственно тоже связанный с вопросом, который нам вот только что задавал звонящий. Вот, Ефимыч, я тупой, когда чешется спина, то кроме как об угол шкафа ничего не знаю. Научи.
0: А радиоприемник можно.
1: Совершенно верно. А что касается 25-го кадра?
0: Ну, вы понимаете, проблема раскадровки, она, в общем, стоит довольно остро сейчас.
1: Да.
0: Почему? Потому что луковая гряда вообще классическая. Она состоит из 24 луковиц.
1: Ну, вообще четное количество. Может,
0: да,
1: может и из двух состоять уже гряда, потому что, когда, например, помните ведь такой конкурс в детских садах?
0: Да.
1: Вот я же тоже был учителем. «Вырасти свою луковицу» назывался. Каждый к Новому году должен был вырастить луковицу.
0: Да. Чтобы подарить воспитательнице. А она тем самым избавлялась от нелегкой задачи заведения чернозема в домашнем хозяйстве.
4: хозяйства.
1: Да.
4: И как бы сказать, загребал и жар чужими руками.
1: Так же, как у выращивания петрушечки и укропчика на подоконнике.
4: Конечно. Это все достаточно субъективно, и Министерство просвещения официально не рекомендует.
1: Оно против, безусловно, да. Но с другой стороны...
4: Нет единой установки, что же выращивать детям в детских садах.
1: Ну, я думаю, все Максим уже Максим все понял. Давайте конечно, следующий звонок. Конечно. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
5: Алло.
1: Да.
5: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
5: Дело в том, что я вчера катался на санках в лесу, бежал уставший, приготовил гречневую кашу и сбивал им виски, вот, и еще ел болгарские маслины.
1: О, понятно, понятно, вопрос ясен.
4: Вы знаете, болгарские маслины вообще лучше не есть. Я вам объясню.
1: Дело они не растут в Болгарии. Начнем с этого.
4: Подождите. Пожилому человеку надо высказаться.
1: Давайте, да.
4: Понимаете, с некоторых пор овечий помет стали называть болгарскими маслинами. С чем это связано? Да, в общем, дело в том, что вообще экономика Болгарии, моей родины, она, в общем-то, так или иначе вся завязана на овцах. И овец развелось величайшее просто множество благодаря современной технологии откорма, что перед Болгарией, как единым государством, стала проблема утилизации овечьего помета.
1: Да.
4: Традиционные способы переработки уже не работали. И было предложено мною в Болгарскую думу проект, я бы унес, от консервации овечьего помета и продажи его на экспорт под видом болгарских маслин.
1: Это хорошая идея.
4: Ну, видите, учитывая вот этот вот телефонный звонок, я могу сказать, что моя идея прошла и получила реальное подтверждение.
1: Кстати, что касаемо вот гречихи, дело в том, что изначально, например, гречиху люди ели в чистом виде. Во-первых, никогда без молока, без масла всякого, без туши. Да, вот. Причем ели ее, зачерпывая прямо вот всей вот этой пятерней. Это было такое блюдо братания, всеобщего любви и радости.
4: Но тут надо вернуться к корням, понимаете? Как вы думаете?
1: Осторожней, что же
4: вы
1: так?
4: Как же это гречиха, по-вашему?
1: Не больно?
4: Нет, ничего.
1: Ну, это она у нас такая сегодня агрессивная после Нового года.
4: Вы поймите одну вещь, что гречиха вообще культурно возделывалась, началась только вот в 50-е годы.
1: Ну, в общем, да, до того она где ни попадя росла.
4: Да, и очень тяжело.
1: Было ведь замечено, что на гречишных полях особо вот жирные появляются скоты. Ну,
4: конечно,
1: то есть,
4: конечно. Где... А вы как думали? А вообще, так сказать, вот в североуральских народах была такая традиция. Подтверждением половой зрелости юноши и вступлением его в касту воинов, то есть ему ставилась задача пронести ведро гречихи. И он, бедный, колесил по Уралу на своем велосипеде, в общем-то, годами. И некоторые так доживали до старости.
1: Да.
4: Ну, то есть, вот, вы понимаете, что я хочу.
1: Причем даже иногда некоторые не хотели этого, но...
4: Конечно, но обряд таков, что хочешь не хочешь, а ведро гречихи привези. И поэтому теперь гречиха возделывается просто по всему Среднеуралью.
1: Причем мы пытались как-то заставить вот гостей из других, так что, значит, пшенные регионы ведь существуют, манные регионы.
4: Конечно.
1: Везде же своя крупа, там, кое-где вот, например, выращивают вермишель, там, все думают, что это мучное изделие, на самом деле, совершенно другое.
4: Кстати, интересная ситуация с макаронами.
1: Да.
4: Вы понимаете, ведь до сих пор никто так толком и не задался вопросом, какое сложное станкоинструментальное оборудование для макаронной промышленности изготовляется ведущими предприятиями мира.
1: Сложное.
4: Дело в том, что и дырка в макароне, она же просверливается.
1: Безусловно. Вот мало кто интересовался тем, куда утилизируется стружка потом.
4: Да, да. Она идет на переработку.
1: Вот, а куда дальше девается? Из нее делается что?
4: Помет.
1: Совершенно верно. Тот так называемый макароний помет.
4: Да, который под видом удобрений продается на всех колхозных рынках.
1: Ну что, следующий телефонный звонок, видимо. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Это отрывки из наших первых программ. Это когда мы еще работали в Лондоне на одной из известных радиостанций. Вы, наверное, узнали мой голос. Я был тогда молод. и еще популярен. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Алло, не молчите.
6: Алло, да. Доброе утро.
1: Здравствуйте.
6: Господа,
1: да.
6: Ваша высокоинтеллектуальная беседа сподвигла меня на некоторые воспоминания из личного производственного опыта.
4: Мы слушаем. Кем же вы работали?
6: А?
4: Кем же вы работали?
6: А, понимаете ли, я заслуженная арбузолетейщица.
4: Из чего же вы их, уважаемые, лили?
6: Как это из чего? Из соответствующего сырья. Понимаете, но вопрос арбузолитейного производства на самом деле столь широк и всеобъемлющ, но основным там является мое личное изобретение по поводу повышенной полосатости данного продукта. Вы меня понимаете?
4: Нет.
6: Нет. Вот я хотела бы вам задать вопрос. Есть ли у вас какие-нибудь новаторские идеи по поводу расширения арбузолитейного производства за границей, так называемым ближним зарубежье?
4: Да.
6: Это первый вопрос, который бы я хотела вам задать.
4: Так задавайте.
6: Вопрос... А?
4: Так задавайте.
6: Ну, сейчас. Второй вопрос меня очень интересует. Известно ли вам, что человеком, который изобрел вот это вот самое сало и игру по поводу перебрасывания сала через Дон и Днепр, является, собственно говоря, товарищ по фамилии Сальери? Мне хотелось бы, чтобы вы поподробнее остановились на этом вопросе.
1: Спасибо, спасибо.
4: Фамилия основателя этого коренного обряда смоленщины — Клычок.
1: Это во-первых. Во-вторых, изначально все-таки вот мы упоминали в нашей программе такого сошедшего с ума моряка, как-то Ефим Пояс. Ой, извиняюсь, Евдоким. Ефим тут передо мной сидит, Ефим Назарович, простите.
4: Ничего,
1: Евдоким Пояс, вот, который первым кинул сало и сказал: «Жри, сволочь!» Вот, и попал сразу под пулю снайпера с той
4: конечно,
1: стороны.
4: Конечно.
1: Вот, а так, по идее, вот что касается, кстати, арбузолитейного производства...
4: Там как раз на том берегу арбузное поле было. Бахча, кстати говоря, называется.
1: Бахча, по-нашему,
4: да. Да, это совершенно нормальное слово «бахча», и этого бояться не надо.
1: Понимаете? Нет, просто тут многие же действительно до сих пор думают, что арбуз это
4: да, на станке точат, дескать.
1: На станке, дескать, точат. Не надо путать его, в общем, с купатами.
4: Никогда, конечно,
1: потому,
4: конечно.
1: Что, да.
4: Потому что купаты растут на деревьях,
1: где
4: а арбузы исключительно в поле.
1: Да, и это разные совершенно вещи. Вот. Что касается полос, то наоборот сейчас в моде то, что не без полос, вот насколько
4: полос,
1: мы знаем,
4: конечно,
1: без полос.
4: Конечно,
1: и арбузы.
4: Конечно, однотонные.
1: Однотонные. Они попросту называются дыня.
4: Да.
1: Да. Ну что, следующий звоночек.
4: Конечно.
1: Ну, вообще был очень хороший звонок. И...
4: Полнокровный.
1: Полнокровный. А Сальери, вот этот другой, это, по-моему...
4: Это финский правозащитник.
1: Да, да,
4: да, да. Да.
1: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Здравствуйте, уважаемый.
7: У меня назрело два вопроса. Вот вы некоторое время назад говорили о том, что... Черный хлеб производит либо мужского пола, а белый хлеб женского.
1: Да.
7: Вследствие этого вопрос. Но ведь существуют также и другие как бы сорта. Есть серый хлеб, есть бородинский хлеб. То есть вот вопрос в следующем, кто его изготавливает.
1: Угу.
7: А второй вопрос такой. Существует ли сорт лука, который не доставляет покупателю вот неприятных вот этих вот выделений из глаз, когда, то есть, покупатель его режет?
1: Понятно. Вы знаете, вот я сперва на второй, наверное, вопрос отвечу, если позволите. Потом мы спросим Клычкова мнение нашего, Клычка. Вот, то есть, вообще опытная хозяйка, вот у нас, например, на курсах молодых домохозяек и матерей, мы учим лук чистить под водой всегда, так, чтобы как-то избежать.
4: Конечно,
1: вот, таким
4: конечно.
1: Же образом мы, например, советуем обрабатывать и кастеты, которые вы сами делаете из свинца мечи, и также свинцовые дубины, которые вы выплавляете посредством заливания холодного металла в земляное клише.
4: Дом.
1: Чтобы, да, не было, так сказать, дыхания вот этой стружкой. Вот, поэтому необходимости в таком специальном вот сорте лука нет, но мы, бывало, подсовывали некоторым, кто вот не понимает, всякие ягоды, как-то, например, землянику и прочие вот такие клубни. Вот.
4: Картошку.
1: Да,
4: Рязань-то вообще всегда картошка славилась.
1: Да, ну а вы на первый-то вопрос.
4: Понимаете, все равно, что в Тулу со своей самоварой,
1: туда же
4: все равно, что в Рязань со своей картошкой ехать. Вот. А что касается, значит, хлебов. Семью хлебами накормить мир невозможно.
1: Нет.
4: Поэтому современные хлеборобы как бы работают с основными 5 сортами хлеба.
1: Это белый.
4: Основной, да.
1: Черный.
4: Да.
1: Серый. Буханка.
4: Сизый.
1: А, сизый хлеб. Сизый. Ну, и... ну, сизый хлеб, это уже, по-моему,
4: и лежит. Хлеб диетический.
1: Диетический, с отрубями еще. Да. Там, ну, там еще идет целый ряд подразделений.
4: У
1: там...
4: народности в большом
1: с изюмом. С изюмом.
4: Так называемый хлебец.
1: Ну, или булочка французская.
4: Да. Так вот, в принципе, пекутся все это одними и теми же руками.
1: В одной и
4: той же печи. Просто кто-то моет руки.
1: А кто-то перед... нет.
4: Кто-то нет. Вот если баба, которая печет белый хлеб, не помыла руки, он получается серый.
1: Да.
4: Вот, ведь, вы понимаете, на этом деле можно этнически, в общем-то, так сказать, изучить, где баба чистоплотнее. Так, например, в Краснодарском крае в основном серый хлеб, белого нет. Это говорит о чем? Что крестьянка, казачка руки не моет. Как бы это ни было прискорбно.
1: А вот в городе Боброве белей не бывает.
4: Да.
1: Вот, кстати, еще хотел сказать, что это связано не столько даже вот с чистоплотностью бабы, сколько с традициями. То есть, поскольку известно, что на руках налепляется, скажем так, та энергия, которая выходит вон из стужки. И ее нельзя смывать. То есть хлебопек в некоторых местах, в некоторых регионах нашей необъятной, просто я обязан не мыть руки, чтобы своей энергии. Вот как плов, например. Один плавовик сделает плов совершенно вкусный, другой плавовик сделает и даже жрать. Его с позволения сказать, не знаю. Да. А почему? Потому что тот плавовик, как родился, не мыл руки. И вся энергия его предков, коней, понимаешь, его женщин, вся на этих руках, все это смешалось в его плове. Так же вот и в его хлебе.
4: А бородинский сорт, бородинский, он произошел каким образом? Трактористы после работы не всегда обеспечивались готовым хлебом, и были вынуждены печь его в поле. И для того, чтобы отбить запах соляра, они обмакали кисти в тмине. И так получился сорт хлеба бородинский.
1: Причем кисти они обмакали гигантского размера, поскольку тмин, он рос повсюду там.
4: Да,
1: приходилось по двое, по трое бегать. Вот, то есть тут даже не пойми, как они обмакали. Они, в общем-то, бегали вот с этой спотной кистью, собирали, вот как на наркобароны собирают с помощью коней
4: шишечки. Свою коноплю.
1: Да. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны вам внимания.
8: Здравствуйте, уважаемый.
1: Здравствуйте, уважаемый.
8: Это вот Василий. И солнце.
1: Да.
8: Я хочу небольшое объявление сделать.
1: Нет.
8: Ну, а тогда вопрос.
1: Может? Да.
8: Вот посоветуйте вот моему отцу, вот какие профилактику сделать.
1: Понятно. Какую профилактику сделать отцу?
4: Ну, через 10 тысяч масла надо поменять. А через 15 еще и в коробке.
1: А колодки?
4: По мере износа.
1: Спасибо. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
9: Доброе утро, уважаемый.
1: Здравствуйте, уважаемый.
9: Здравствуйте. С Новым годом вас.
1: Спасибо.
9: Я хотел бы поздравить.
1: Вас так.
9: Уважаемый Александр Алексеевич, не менее уважаемый.
1: Ефим Назарович.
9: Ефим Назарович.
1: Да.
9: Вот. У меня к вам такой вопрос к обоим. Значит, в начале программы, в начале передачи была упомянута азбука Морзе. Вот, и хотелось бы, вот, коли, дескать, ее вот так уже собирается вырубать мощнейшим образом, хотелось бы вот историю создания ее напомнить. Значит, как известно, Морзе сидел или сидела, вот неизвестно было, это мавзельный мужик, в мужской бане, и мимо него ходили разные мужчины. И длина их пенисов, соответственно, была разная. Вот у кого-то подлиннее, у кого-то покороче. Вот. И в результате вот, наблюдения вышеупомянутых органов Морзе пришел к выводу. Вот, дескать, там два длинных, один короткий. Два коротких, один длинный. Вот так вот родилась азбука Морзе. Вот у меня вопрос первый к вам. Ваше отношение вот, в общем к азбуке Морзе.
1: Да.
9: А второй вопрос, у меня такой вот с небольшим музыкальным уклоном. Вот Александр, тоже в самом начале вы упомянули некого Якова Лукича.
1: Да.
9: Да. И вот такую я песенку вспомнил. Можно спою?
1: Конечно.
9: Спасибо. Как Егору Кузьмичу в жопу вставили свечу, ты гори, гори, свеча у Егора Кузьмича. Вот. И вот спасибо. Такой вот у меня вопрос. Спасибо. Ваше отношение к народным четверостишим, а, грубо говоря, частушкам. Спасибо.
1: Спасибо. Ну, я думаю, что на второй вопрос, наверное, мы ответим в следующей нашей программе, ежели таковая состоится. А на первый вот исчерпывающий ответ я вижу у Клычка.
4: Да. Ну, понимаете, азбука-то, она у всех разная. Мы можем сейчас с вами сделать свою азбуку. Вот. То есть Морзе свою сделал. И вообще, был ли этот Морзе?

0: Монморанси, бля! Монморанси! Даже нам дать не кара. Монморанси! Кто ему это? Монморанси!
1: Отлезь, гнида!
2: Монморанси. Монморанси. Монморанси. На волнах радиостанции Нива Самахэ.

0: И вот с данной такой минорной ноты струнной группы симфонического оркестра универсального, исполняющего что ни попадя, главное, чтобы это было классической музыкой, мы начинаем нашу беседу с группой «Запрещенные барабанщики». Я приветствую вас в этой студии и предлагаю вот с чего начать. Представиться вам самим. Я только, если вы позволите, представлю даму нашу очаровательную. Это Ирина Шафир. Она художница.
1: И художник.
0: Извините, Ирина, конечно же, да, художник. И я благодарю вам, вас за этот замечательный подарок, за эту картину, которую подарили наши радиостанции. Обязательно на 1 мая мы раскатаем ее вдоль стены, и все желающие смогут увидеть снова Арбата. Спасибо. Сейчас пока, если вы не против, она постоит в рулоне. Я гарантирую сохранность. Вот. Ну что же, представляйтесь, пожалуйста.
2: Добрый вечер. Меня зовут Зелимхан Яндарбиев. Я лидер чеченских сепаратистов.
3: В таком случае я Виктор Пивтор и Павло. Настоящий лидер чеченских сепаратистов.
4: Я Вячеслав Иванович Онищенко. Вообще не лидер и не сепаратистов.
5: Никаких сепаратистов в природе не существует. Я Дмитрий Клешьян, и вовсе не запрещенный барабанщик, а, скорее всего, разрешенный гитарист.
6: Я марсианин.
0: Ну и, как я уже обещал нашим уважаемым радиослушателям, сегодня, во-первых, будет, конечно, и в прямом эфире исполняться музыка, этакий акустический концерт, но собрались мы здесь вовсе не для того, чтобы даже слушать музыку и говорить о музыке, потому что все присутствующие здесь своими руками, вот этими самыми руками создают искусство. И наш художник Ира создает искусство, и музыканты создают искусство, поэтому нам, как профессионалам, нет смысла говорить об искусстве, мы его создаем. Мы будем говорить сегодня о жизни, о реальных историях, которые происходили с нами, с нашими друзьями, с друзьями друзей, со знакомыми, просто с соседями и с их животными, также и семьями. И если вы позволите, может быть, тогда я начну все-таки.
2: Давай, конечно.
0: Вот очень много наших радиослушателей интересуется, куда я уезжаю в полном снаряжении порой на так называемый уикенд и куда пропадаю. А я им говорю, да, я еду в Петербург. Я еду в Петербург, в Финский залив. Дело в том, что 3 года назад в Финском заливе случилось несчастье с моим очень хорошим другом, нашим командиром нашей водолазной бригады Ефимом Шмелем. При подъеме наверх дебаркадера, затонувшего, на котором везли станки для одного из станкоинструментальных заводов Санкт-Петербурга. В общем-то, его там завалило на дне. И никакой практически возможности откопать Ефима Шмеля до сих пор не представляется возможным. Но самое парадоксальное, что Ефим остался жив. Все коммуникации водолазные работают. Мы протянули шланги, мы постоянно поставляем питание. 3 года Ефим живет под водой, уже привык и пишет книгу, которая так и называется «Легенда о затонувшем водолазе». Я поддерживаю морально, и главы этой книги скоро будут опубликованы, я надеюсь. И если, кстати, вы, уважаемые, что-то хотите передать для вот моего друга
3: Ефима,
0: да. Но не вы, а наши радиослушатели, вы можете присылать на адрес главного редактора «Эхо Москвы» подарки и бандероли.
2: Да, такая вот печальная история. Тогда мой черед рассказать следующую историю. Однажды я чуть не пал жертвой пожарища, устроенного обычной среднеазиатской черепашкой. Самое интересное, что в том, что я сейчас скажу, нет ни слова злого умысла. Однажды мы с моей супругой завели черепашку, у которой, естественно, не было никакого имени, потому что она глуха от рождения и ни на какие имена не откликается. И вот эта самая черепашка однажды залезла под обогреватель, который стоял и обогревал матрас, на котором мы с супругой спали тихими зимними ночами в городе Ростов-на-Дону. И вот эта черепашка залезла, чтобы погреться. И на самом деле случилось так, что она обломала ножку от этого обогревателя и сама стала вместо живой ножки. Ей стало припекать сквозь панцирь. И она решила выползти, и выползти не смогла. И она протащила на себе 1.5 метра этот обогреватель. пока не уперлась носом в матрас, который загорелся от этого. И если бы не будильник, который зазвонил вовремя, мы бы с супругой погибли. Так вот такое маленькое, безобидное, хтоническое существо может стать причиной гибели самой настоящей.
4: Самое интересное, Иван, что эта история, молодая, здоровая семья, эта история обошла многие страны мира, потому что как-то в свое время ты рассказал мне, я включил диктофон, и в то время, когда я работал на BBC, BBC World Service, эту историю из Russian Service взяла с большим удовольствием. Они растерживали на различные языки мира. Кстати говоря, об этом тебе не рассказывал. Ее слушали многие-многие люди. Очень удивлялись, нам присылали письма, а черепашки, это не опасно ли вообще для жизни, может быть, в других контекстах?
2: Клоп-черепашка еще опаснее, чем черепашка. Клоп-черепашка – это очень страшный вредитель садов и огородов. Но, да, клоп-черепашка есть такое животное. Мы, кстати, тоже очень страшный персонаж.
0: Вот я извиняюсь, что перебиваю. Действительно, я целиком согласен с тобой. Мы даже как-то делали эксперимент такой, ну, в пору, когда я имел мощное влияние на все телевизионные каналы, и как раз вот был в разгаре мода на клопа-черепашку, алчно жрущего все, что не попадя.
2: Да, было такое.
0: Мы увеличили методом компьютерной, так скажем, графики рыльца клопа-черепашки и транслировали его как фоновую заставку для одной известной программы, где ведет мужик в очках. Программа называется «Найя». Он аналитик на заднем плане. И обнаружили, что в течение, вот пока шла вот эта заставка, в течение месяца количество сумасшедших увеличилось где-то раза в 3 в среднем. То есть к нам обращались, и даже люди, в общем, приходили уже и не беременные, но говорили, что мы беременные. Некоторые приходили беременные, говорили, что мы не беременные. То есть они просто путались. Действительно, это клоп-черепашка.
2: Это психотрон, психотронные, конечно, дела, конечно. С этим лучше не связываться. Давайте лучше сменим тему, а поговорим о чем-нибудь более жизнерадостном. Ну, хотелось бы на ночь глядя вообще.
0: Да, вот о животных. Действительно, многие ведь недооценивают. Я извиняюсь, что опять я так все рассказываю. Просто у меня еще всплыла одна в голову история с таким человеком Кирилл Стопочка. Это чех, который приехал в Россию, был студентом. И вы знаете, они решили экономить на электроэнергии у себя в общежитии. Вот. Отключали ее на ночь и ставили вот такую байду, которая масляный радиатор для обогрева помещения, да, вот, чтобы как-то не платить за отопление, за все это. Практически жили изолированно от какого-то там генератора. И, как вся техника, подвел их этот масляный радиатор. В одну прекрасную ночь он попросту сдох. Соответственно, эти-то чехи, они же привычные к морозам, они вроде как спали, и вот этот мороз не дошел, они в спальных матрасах, а у них жил хомячок, Ромка его звали. Вот. А Кирилл, вот Стопочка, он мощный мужик был, то есть кнедликов бывало нажрется до пупка, лежит, кадык выпучит, рот открыт, храпит, слюни летят, и вот этот хомячок от мороза попросту, ему некуда было деться, он внедрился в гортань Кирилла. Вот, и тот почил, в общем-то, в бозе. Это я к тому, что домашнее животное, даже пушистое, миролюбивое, не обязательно с панцирем, может быть причиной большой опасности.
2: Ну, такая история о муравьях, которые перемыкают просто электропроводку, когда заползают в выключатель, в ключ электрический, и потом весь город остается без света. Это покруче, чем, я не знаю, Тимоти Лири там и все прочее. Это вообще уже страх.
4: Муравьи-термиты, идущие просто-напросто лавиной на город, сжирающие. Не то, что не замыкающие какие-то коммуникации, а просто сжирающие.
2: Все на своем пути.
7: Здесь по-другому. Они выстраиваются в определенную цепочку, понимаешь, вот, и каждый в своем месте замыкает эту цепь, и весь город остается без электроэнергии.
2: Причем совершенно сознательно.
7: Да.
0: Вот помните туннель вот этот?
4: Страна лишается, да.
0: В туннеле как-то однажды вот какой-то паровоз сгорел, ну, в туннеле там, который под озером, ну, там, у буржуев, вот. Мало ведь кто знает, что реальная причина тоже специальная порода, в общем-то, муравьев, которую вывели для борьбы с другими домашними насекомыми, как-то, в общем, тараканы и более большие муравьи.
4: Да-да-да. Ну,
0: вот. То есть люди, я к людям говорю, люди, когда вы что-то изобретаете, думаете о побочных явлениях, вот, которые может вызвать ваше изобретение, об утилизации. Вот изобрели вы этих муравьев, но они вышли из-под контроля, они расплодились, жрут что ни попадя, попросту. Даже у нас, у монтажников, вот, она воду откачивает постоянно снизу, да, высажали все подошвы. А тот, знаешь, с бодуна оделся, вышел, по лужам прошел, вроде бы немножко оттаял, а с утра снова мороз. А он закурил, ну, пьяный с бадунищей, так и примерз. Понимаешь, стоит и не может глазам своим поверить, что ноги не может оторвать. Ко всем там, дескать, мужик. А те думают, пьяный, что-то так простоял человек до вечера, пока жена не вышла, куда делся, к соседке смотрит, да, он ее стоит. Отодрали его, в общем-то, кое-как. Отломали даже, я бы сказал, не отодрали, а отломали. И вот вместе с этим озером около его ног принесли домой, поставили в тазик. Оттаял, ожил вроде.
2: Вот про генерала Карбышева и все такое прочее тоже есть одна интересная история. Я сам лично наблюдал ее в сериале 9.1.1. Вот это ужас, просто один американский мальчик решил попробовать. Я случайно видел, да, вот каюсь, но видел. Один мальчик решил лизнуть морозилку от холодильника, попробовал. Вот чем же пахнет снежок-то? Это где-то на юге, в Соединенных Штатах было, где снега в глаза не видели. И он прилип языком. И все, что он смог придумать, он дотянулся рукой до электрического чайника, нажал кнопочку на нем, вскипятил его и решил кипяточком себе язык, значит, отогреть. В результате ошпарил себе все лицо, с него вот шкура прям с языка слазит лохмотьями.
0: Что со змея?
2: Нет, он просто ошпарился, откричал. Нет, он нажал 911 на телефоне, поднял себе трубочку, у него уже к тому моменту примерзли губы, и он промычал. И специальные вот криминалисты, которые занимаются расшифровкой телефонных разговоров, вычислили, где он находится.
0: И что это
2: и приехали,
0: он кричал,
2: и спасли.
0: Help me.
2: Он кричал,
0: help me, что означает панки.
2: Да, его спасли.
4: Нет, есть история более в рамках светлого гуманизма на самом-то деле. Это случилось с другом писателя Макса Белозора. Вернее, не с ним, а с, не с другом, я имею в виду, а с папой этого друга. Папа долго не приходил домой, зная его любовь, ну или страсть к выпивке. Значит, мама все время озирала окрестности возле подъезда. Вдруг смотрит, папа лежит. Она приходит домой, значит, поднимается наверх, говорит, сыну, надо помочь папу, значит, затащить опять домой. Значит, они хватают папу, они его тащат по ступенькам, они его укладывают, потом, значит, в конце концов, они видят, что это какой-то другой мужчина. Говорит, это, по-моему, не папа. Ну, а вот, естественно, вопрос, спустить ли его вниз, вот, дилемма, да, спустить его вниз или оставить здесь. Ну, естественно, светлый гуманизм побеждает, хэппи-энд, они оставляют его. Дальнейшее псевдопапа неизвестно.
2: А папа и не нужен больше.
1: А вот моя мужчины. История такая. Я просто вспомнила, как я работала 8 лет назад в городе Новосибирске в больнице, в хирургическом отделении, медицинской сестрой. И ночью к нам привозят мужика, у которого чугунок на голове. Вот, вразумительно ответить, для чего у него чугунок, он не смог. То есть он что-то мычал, пытался объяснить, но не мог. Он был трезв. Вот, привезла его жена. То есть никак он не мог этот чугунок снять с головы. Вот. Ну, естественно, перед тем, как делать какие-то процедуры, нужно было внести специальный документ медицинский, диагноз. Вот, сбежалась по больнице. Все, естественно, ну, ночь была, не так уж много народу, но практически все валялись в истерике. Вот, ну и написали ему диагноз «голова в инородном теле». Вот такая история.
0: А я вот могу еще рассказать. Витя, а у тебя-то какие-нибудь есть истории? Как-то все уже вроде рассказали уже.
7: Да, но

0: винца в этом каком-нибудь сухого для начала. Она говорит, а что это такое сухое, в таблетках, что ли? Вот. И все, собственно, вся история.
1: А что это такое?
2: Да, вино.
3: Способка нет.
1: Вино.
2: А я вот могу рассказать историю про свою одноклассницу Регину Конягину. Это было как раз, когда грянули, в общем-то, выпускные экзамены, вот уже самые из школы. И Регина, она вообще такая из Сибири девка была, такая пацанка, вся с сиськами такими. Ну, в общем, уже в то время девочка развивалась не по годам. Хотя я училась в 10 классе, естественно, уже. Вот. И она решила попросту влезть в учительскую и выкрасть вот экзаменационные билеты, чтобы каким-то образом, в общем-то, подготовиться к экзаменам правильно. И уже, в общем-то, похитила их, запихнула вот залифон, стала вылезать из окна учительской. Учительская была на третьем этаже. Тут, в общем-то, она то ли поскользнулась, в общем, не рассчитала. И упала, знаешь, с этой высоты, но зацепилась за шнур телевизионный, который был вывесен, ну, наружу он висел, болтался.
0: Юбкой?
2: Ногой. Да, щиколоткой, да. И висит, короче, на уровне где-то, ну, полутора этажа вот так. То есть вот полтора этажа вниз еще. Вот. А орать не может. Почему? Если она начнет орать, милиция!
0: Засекут.
2: Засекут, потому что кража, понимаешь? Вот. Лезла она туда где-то часов в 11 вечера. Провисела до 7 утра. Пока одна девочка, в общем-то, дошкольница практически не вышла там гулять с какой-то собачкой или там из третьего класса. Она звонит, значит, нам. Говорит, ваша там одноклассница, в общем-то, болтается. И вот мы ее коллективно срезали. Значит, двое ловили, двое, значит, залезали туда и срезали. Но самое интересное, что сейчас Регина, в общем-то, заболела странной болезнью. Это нога. Один день длиннее становится, другой день короче. То есть какая-то произошла странная мутация. И ступня тоже меняется очень сильно. То есть из-за этого у нее, например, она зацепилась левой ногой. То есть правая обувь у нее вся нормальная и статичная. А для левой, например, ну, стоит вот пара туфель, да?
0: А она зацепилась за обыкновенный провод или какой-нибудь...
2: Вот, телевизионный, вот обычный.
3: А,
2: такой, да.
3: Ну, антенна. Телевизор это нормально показывали в это время? Ну, значит, соусом прям... Как бы, да?
2: А это знаешь, как было? Дело в том, что у нас учителя очень боялись пожаров. И на ночь вынимали антенки из телевизоров и прятали их от удара молнии в кирзовые сапоги или в резиновые, ну, специально, да, да, в общем-то, купленные.
3: Диэлектрик.
2: Да-да-да. И она запуталась, упала. Ну вот, вот стоит, значит, один ботинок правый, нормально, туфелька. А левая, например, туфелька разных совершенно размеров, одного цвета, разной формы. То есть иногда она приходила в норму. Где-то раз там в неделю нормальная совершенно ступня, нормальная нога. Вот такая вот загадочная. И даже про нее написано несколько диссертаций уже.
0: А учителя узнали об этом факте?
2: Нет, конечно.
1: Слава богу.
3: А вот удивительная история, которая произошла в Ростове, ну, в парке имени Максима Горького. Есть такой аттракцион, есть такой аттракцион, который называется «Ветерок». Раньше он, во всяком случае, назывался «Ветерок». Это такие сиденья на цепях, которые вертятся в разные стороны. Когда он раскручивается, то по центробежной силе все начинают крутиться практически, ну, параллельно земле. Вот. Для того, чтобы включить этот ветерок, необходимо включить рубильник в такой специальной будочке, которая покрашена в зеленый цвет, и на ней написано «Ветерок через трафарет». И вот подвыпившие мужики, компания из человек 5, 6, 7, ночью пришла в этот парк Горького, взломала, значит, висячий замок на этой будочке, включили рубильник, и сначала начинает двигаться очень медленно этот ветерок. Они все успели сесть, и этот ветерок стал раскручиваться, раскручиваться, раскручиваться, но они не подумали о том, что вырубить-то, собственно говоря, от рубильника некому. Они крутились до самого утра, пока в 10 утра, а уже к тому времени, когда пришел вахтер или вахтерша, чтобы выключить, там уже собралась громадная толпа, там уже толпа часа два стояла и смотрела, нам не знала, как они вертятся там в полубессознательном состоянии.
2: А они орали что-нибудь или молча?
3: Нет, я подозреваю так, что под утро они уже не имели такой возможности, понимаете, сдавать звуки.
4: Это потому, что они орали еще очень и очень так сильно.
2: А ты, кстати, хотел кому-то передать?
5: Да, я хотел передать привет своему дяде Александру Петровичу Чемину. Он сегодня как бы является гостем нашей как бы столицы, нашей родины. Пожелать ему всего самого-самого наилучшего, самого доброго. И, может быть, даже для дяди Саши Чемина и его сына Сан Саныча Чемина передать музыкальный привет. Привет. То есть это как бы, ну, хотя время позднее, будет, может быть, выглядеть как колыбельная.
1: То есть, на барабанах.
5: Естественно.
0: На табло.
5: Естественно.

0: Дядя Саша, вы знаете, что я как бы барабанщик немножечко, немножечко поэт. Вот, позвольте вам сыграть «На ночь глядя». Да, кстати, для вас, как бы, для моей любимой тети Клавдии Петровны, естественно, тоже колыбельная, как бы, песенка такая. Или, или как бы, ну да, мелодия.
1: Там, ну, это было.

0: Вот такая как бы вечерняя или как бы ночная мелодия. Специально для вас от запрещенных барабанщиков.
1: Ну и у нас остается тут еще немножечко времени до того, как придет дяденька, и я должен пойти ему помочь разогреть автомобиль. Кстати, я вот могу посоветовать многим автомобилистам, сейчас зима, и как они спрашивают у меня: Саня, как ты умудряешься вот... Так что твой, в общем-то, старый, собственно, «Жигуленок» заводится с полтыка. Я объясняю, и многие воспринимают как шутку. Это на самом деле так. У меня есть 4 так называемые гаражные кошки. На момент, когда я ставлю свой, собственно, автомобиль в гараж, я обливаю всю, так сказать, силовую его часть валерьянкой. Эти, в общем, 4 дуры всю ночь его, в общем-то, мощно лижут, обогревая. Тем самым, когда я выхожу с утра, автомобиль целиком согрет и готов. В общем-то, и животным хорошо, согласитесь, автомобиль.
2: И чист еще к тому же.
1: А, двигатель. Да, да. Но я предлагаю сейчас послушать, может быть, какую-то историю от наших уважаемых радиослушателей. Если у вас есть какая-то история, произошедшая с вами или с вашими, в общем-то, близкими, вы... имеете уникальную возможность рассказать ее для всех москвичей. И не только, потому что нас слушают еще... Тут где-то список висел. Вообще, все давно хочу себе татуировку сделать со списком городов, где, в общем-то, слушают данную радиостанцию. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание просто беспредельно.
3: Алло, добрый вечер.
1: Здравствуйте, уважаемый. Представьтесь и давайте уже.
3: Ну, если у вас в эфире находятся лидеры чеченских сепаратистов, тогда я буду генерал ФСБ или федеральных сил, скажем так. А если у вас еще марсиане находятся, тогда я землянин, скажем так.
1: Ну и ваша история.
3: Вот. А в принципе, перед историей привет Вите, привет Ване, я так понял, Антону. Из-за Вити я сегодня не сплю целую ночь. Он мне сказал, что он будет в прямом эфире сегодня.
1: Ире тоже привет.
3: Ире тоже, да. Я просто не знаком сразу.
1: Ну, это художник, как-то... известный художник Ира Шафир. Что...
2: Ну и вам привет, таинственный незнакомец.
1: Она же именно писала картину «Ленин и конь 7x7 маслом». Ну что, вы не знаете?
3: Ну, для Вани я никак не таинственный незнакомец. Мы с ним расстались буквально 2 дня назад или 3, я уже не помню.
2: Навсегда? Навсегда?
3: Ну, Ваня, это решать скорее тебе. Вот. Меня зовут Дубровин Алексей.
2: А, здорово, Леш.
3: Вот. Слушаю ваш бред полнейший.
2: Давай историю, да. Тебя прочитается.
0: Смотри, конечно, Дубровин позвонил.
3: А вы страшную хотите? Ага.
2: Любую. Можешь про этого какого, Михаил Порфирич или как?
0: Или про индейца что-нибудь.
3: Нет, про Михаил Порфирича не буду. Расскажу историю, что когда в детстве мне было лет 10, я шел домой к себе, вставил ключ в замочную скважину и вдруг услышал снизу такой шепот: «Мальчик». Я обернулся, смотрю, стоит симпатичный молодой человек, так лет 25.
2: Уже страшно.
3: И он мне говорит: «Ты хочешь заниматься спортом?» Я говорю: «Конечно, хочу». Он говорит: «А каким?» Я говорю: «Футболом или хоккеем». Он говорит: «Отлично. Я, говорит, тренер одной команды». Ты даже не тренер, он сказал, я как бы помощник тренера. «Ты нам подходишь, я сразу вижу, что это так. Ну, мог бы ты пойти со мной на лестничную площадку наверх?» Я говорю: «Конечно, могу». Мы туда пошли. Он меня благополучно начал раздевать. Он сказал, что он должен меня прослушать. В общем, человек очень сильно рисковал, я думаю.
0: Ну-ну-ну-ну-ну.
3: Вот. Была зима, он холодными пальцами прикоснулся, значит, ко мне. Помню такое ровное такое дыхание, которое становится все медленнее и медленнее. Он меня послушал, сказал: «Спасибо, завтра я приду в твою школу», записал номер школы и ушел.
4: Потом, а вам понравилось?
3: Вы знаете, мне не понравилось. Вот тут я почувствовал, что тут было не то. Вот. А потом оказалось, что в нашем районе разыскивают маньяка, хотя в те времена такое слово, честно говоря, было непопулярно в Петербурге, во всяком случае.
1: Вот беда какая. А почему же он пощадил вас, вот интересно?
3: Это неизвестно. Дело в том, что я рассказал только своему брату старшему эту историю. Мне было как-то неприятно, что меня кинули, не пришел никакой тренер в школу. Вот. И в итоге мой брат, естественно, рассказал маме. Он был постарше, был все-таки не такой дурак, как я. Вот. И нас вызвали в милицию, где я писал, ну, как сказать, мне нужно было дать какие-то показания. Давала показания моя мама, она давала показания как с моих слов, давал показания я. Мне показывали фотографию, я опознал там этого человека. Вот, и до сих пор думаю, что же, как, грубо говоря, меня спасло, потому что на самом деле...
4: Вы могли бы ничего не говорить, он же вас не трогал. Ну что там, пощупал холодными пальцами, а вы ему всю жизнь испортили.
3: Знаете, его не поймали, так что я ему никак жизнь не испортил. Мне показали фотографии из российских людей. Да, обошлось.
1: Ужасная, ужасная
3: история.
1: Да,
3: история совершенно жуткая. Я недавно ее вспомнил и пришел вообще в ужас. Подумал, надо же, я в детстве мог бы быть подвержен какому-либо...
1: Насилию попросту. Спасибо вам за этот рассказ. Кстати, по поводу вот вообще таких вещей, вы, наверное... Ну, москвичи все, и вы тоже помните дело, так называемое, дело Галины Бобрушевской и дело Валентины Зыбухи, которые в парке культуры и отдыха имени Сокольников, в общем-то, изнасиловали моряка до смерти попросту. Этого моряка нашли потом. То есть только по бескозырке. Самого его как такового уже не было. Настолько он был иссушен. Вот. Две совершенно нормальные женщины, бухгалтерши в буклях и, в общем-то, ярко накрашенные, полные. Вот. Так что берегитесь, пожалуйста, уважаемые тренеров и двух женщин, которые гуляют парами. Ну, сейчас мы прервемся, да, ненадолго.
5: Да.
1: А затем продолжим нашу беседу с запрещенными барабанщиками и, конечно же, художницей Ириной Шафир. И мы продолжаем нашу беседу с группой «Запрещенные барабанщики». Напоминаю вам, что сегодняшний вечер – это такой вечер, знаете ли, воспоминаний таких предрождественских и рождественских даже историй майских, летних. Мы рассказываем все, что происходило с нами, с нашими знакомыми, с нашими друзьями. Вы тоже можете присоединиться к нам и тоже рассказать какую-нибудь историю из вашей жизни. Кстати, вот Ирина, тут пришло сообщение, Лидия Сергеевна говорит, что знает тебя очень хорошо, и говорит, что знает историю, просит перезвонить ей. Но, Лидия Сергеевна, к сожалению, мы не в силах. Дело в том, что телефоны в студии устроены таким образом, что с них звонить нельзя. Можно звонить только на них.
6: Вы попытайтесь, Лидия Сергеевна, пожалуйста. Да. В общем-то, у вас очень хорошая история. Я думаю, что вы замечательную украинскую историю расскажете.
1: Ну, я предлагаю, прям-таки, не теряя времени даром, может быть, сейчас поднять, опять же, телефонную трубку и послушать, может быть, какую-то очередную историю наших радиослушателей. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
7: Здравствуйте, уважаемые.
1: Здравствуйте, уважаемые.
7: Хочу поприветствовать запрещенных барабанщиков.
5: Спасибо вам того же.
7: Да, и сообщить вам, вы в курсе, что ваша песня «Убили негра» стала своего рода гимном скинхедов?
1: Это ваша история?
7: Но... Нет, я вообще просто говорю, и способствовала воскрешению судов Линча в России. Вы знаете об этом?
0: Это страшная история, на самом деле.
1: Страшная.
7: Это факт, это правда. И даже я знаю, что ряд предприятий и учебных заведений воскресили введение телесных наказаний, ввели снова, как до революции, понимаете?
1: Но вы все-таки, может быть, ближе к истории, потому что, по-моему, вы слишком злоупотребляете применением внутрь вашего головного мозга средств массовой информации, причем не самых лучших средств.
7: Ну, вот. Это факт. То, что вы, это факт, понимаете.
1: Но вы давайте все-таки
7: культуры воскресила
1: историю, да,
5: телесное наказание. Воскресила и...
1: Не, я так понял, про историю тут не получится. А-а-а. Тут просто констатация фактов.
5: Да.
1: Это из данного позвонившего получится хороший обозреватель прессы в дальнейшем.
5: Да.
1: Здравствуйте.
5: Да.
1: Вы в прямом эфире. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
8: Алло?
1: Да.
8: Доброй ночи. Хозяин эфира Саша Лаевский.
1: Здравствуйте.
8: Доброй ночи, ребята. Гости.
1: Вот я думаю...
8: Запрещенный барабанщик, да?
1: Да. От вас, услышим очень интересный раз.
8: Конечно.
1: Слушаем.
8: Могу представиться.
1: Да.
8: Геннадий Кузьмич.
1: Здравствуйте.
8: Поклонник «Эхо Москвы».
1: Рассказывайте, сейчас, Геннадий Кузьмич. Рассказывайте.
8: Да. Ребят, на мной истории нет, конечно, но анекдот не желаете. Он без мата, но с изюминкой.
1: Ну, давайте попробуем. Хотя не хотелось бы переводить нашу умную, интеллигентную беседу на рассказ вульгарные анекдоты.
8: Нет,
1: анекдоты могут быть хорошие, но они же сочинены не нами и происходили не с нами, как правило.
8: Ну,
1: давайте для вас мы сделаем, поскольку вот раз у Кузьмич, мы для вас сделаем исключение. Да. Давайте.
8: Спасибо огромное.
1: Да забудьте.
8: Значит, представьте себе автобан. Идет мэрс по трассе. Его обгоняет пулемет, запорожец. Он обалдел, нифига себе, какой-то запор меня обгоняет. Думаю, раз, 70, 90, 100, 110, поравнялся с ним, опускает ветровое стекло. А там дедок за рулем, он тоже опускает, смотрит на него, кладет руку на коробку передач, смотрит на него и говорит, а теперь вторая.
1: Ага. Это такой автомобильный анекдот.
8: Спасибо,
1: Геннадий Кузьмич.
8: Счастья, удачи, ребят.
1: Удачи.
2: Спасибо.
1: Ну, может быть, тогда, если вы не против, я расскажу трагическую историю семьи Птаха. Мало кто, наверное, помнит об этом, но это было реально в 50-х годах, аккурат после смерти вождя всех народов. Жила в Москве обычная скромная семья по фамилии Птах. Их там много было. И было у них три сына. Значит, три сына. Геннадий Птах, Егор Птах и Сергей Птах. Вот. По иронии судьбы, Геннадий Птах стал курьером работать, ездил на мотоцикле по Москве, развозил пакеты. Соответственно, Егор Птах увлекался очень сильно рыбалкой. Вот. А Сергей Птах подался работать в органы внутренних дел, стал работать обычным инспектором автодорожным. Ну, автомобильным инспектором. Да, да. Ну, тогда это было ГАИ, или как-то даже по-другому называлось, видимо, ГАИ-ДД. Департамент дорожной полиции, может быть, не исключаю. И вот какая трагическая история произошла, по иронии судьбы, со всеми тремя братьями. Мотоциклист Геннадий Птах во время одной зверской зимы 56-го года, будучи едучи, значит, по Садовому кольцу, замерз насмерть на своем мотоцикле. Три дня ездил по этому кольцу, пока у него не кончился бензин. Ну, машин в то время было мало, представляете? Где-то, значит, остальные братья не знали, что он там, что с ним это произошло. Типа человек где-то там разъезжает и так далее. Соответственно, рыбак Егор Птаха уехал на эти же три дня на рыбалку. Где, сидя у лунки, тоже замерз насмерть. Ну, вот и остальные. Просидел неделю. Остальные рыбаки, значит, думали, что он там реально сидит. Думают, вот какой устойчивый мужик, меняли друг друга. А он уже топориком стукнешь, рассыпется, что твой лед для коктейлей. Вот. Но самая трагическая история произошла с милиционером Сергеем Птахой. Тот замерз на своем посту в одном из московских переулков с поднятой палочкой. И автолюбители, проезжая, вроде бы останавливались на это требование, но увидев, что милиционер очень странный, не реагирует, спокойно, мирно проезжали дальше. Он простоял две недели, тем самым побив рекорд братьев Птахов. Вот такая трагическая кончина и в то же время необычная произошла у детей семьи Птаха.
0: Саш, самая удивительная история, которую я когда-либо слышал, причем она довольно-таки реальная. Может быть, она, конечно, обросла некоторыми мифами, но вот тоже про замерзание. Был такой Порфирий Иванов, удивительный человек, который «Детка, не плюйся», да? Наверняка многие из вас слышали. Я слышал удивительный факт об этом человеке. Так как он с детства закалялся, когда фашисты вошли в Ростовскую область, они посадили этого человека. И такой, значит, второй вариант генерала Карбышева решили сделать, испытать его на прочность. Ах, ты закаляешься, ты бегаешь по утрам в трусах. Они его обливали холодной водой, возили в люльки этого мотоцикла по станице.
9: Абсолютно голым.
0: Да, в трусах.
2: В одних трусах, да.
0: Да. Значит, а ему как бы было только хорошо. И в конце концов даже эти изверги вдруг поняли, что ну, надо, значит, он улыбался, он обтирался этой ледяной водой, этот кусочки льда замерзающий на нем растирал по своему телу. Они его в конце концов отпустили, и он прожил достаточно долго, он умер в 93-м, по-моему, да, или в 94-м.
2: Нет. Ну, не так
0: это
2: давно,
0: было не да. так давно, да, это было, ну, вот, величайший, абсолютно величайший человек. Меня просто потрясла эта история про замерзание. Вот, второго генерала Карбышева здесь не получилось.
1: Да. А вы знаете, вот этим летом мы со всеми сотрудниками нашей радиостанции делали культурную поездку за город, собственно, где, в общем-то, ходили за грибами коллективно. Затем эти грибы сушили. Ой, вы знаете, у нас тут повсюду висели гирлянды сушеных грибов. Мы их раздавали кому ни попадя. Потом на улицам, поклонникам радиостанции. Ну, суть не в этом. Идем. Значит, по лесу, и уже вечереем. Вдруг видим на нас прям из кустов, вот, а нас, ну, много, вся радиостанция, вот. С женами, с детьми, с животными домашними. Выбегает, в общем-то, нечто. Внешне как человек, только раза в два больше. И орет так, но орет вот как-то не очень, как больно ему, а даже как будто бы, дескать, у него кайф какой-то.
9: Да? Радостно так.
1: Да, такой весь черный и какой-то одновременно блестит. Вот, а прям.
9: Мохнатый или...
1: Знаешь, такой мохнато-гладкий, то есть явно какой-то...
9: Гладкошерстный, то бишь.
1: Да, гладкошерстный и даже немножко лоснящийся, вот как. Мы, значит, типа думаем, что такое, расступились, а женщина наша, вот, они же, ну как все женщины, с веточками, давай, значит, по нему лупить, уйди, окаянные детей испугаешь. Тут что мы видим? Все вот это черное, значит, с него снимается, оказалось, что это обычные комары. То есть человек был в комарах весь. Мы, значит, думаем, спасли парня. Он весь сплошной, ну, кровоподтек, весь в дырках. Даже, я бы сказал, одна сплошная дырка от него осталась. А он на нас с наездом. Что вы, говорит, специально всю ночь оказался садомазохист. Вернее, мазохист. Испытывал половое удовлетворение от укусов комаров. Дни и ночи проводил в лесах, натираясь специально бастурмой.
10: Что он еще делал при этом?
1: Ну, когда он выбежал на нас, у него уже, видимо, был отходняк от оргазма даже.
9: А, ну, он был мазохистом. Если бы он был садомазохистом, он бы сам хватал этих комаров, кусал бы,
1: и
9: им было бы тоже очень больно. Они бы в одну сплошную дыру превратились бы, скорее всего.
10: А может, человек просто лечился, он кровопусканием занимался?
1: Нет, нет. Он потом признался нам, когда уже в милицию его отвели и так далее, уже признался.
10: Слушай, Саш, да. А что там за музыка звучит? Я вот слушаю, классная музыка. Вот ты говоришь.
1: Сейчас я тебе скажу.
10: А что это?
1: Это Альберт Шуберт. Альберт Шуберт. Симфония номер 5 and номер 8. Ну, я прочитал, что, ну, Альберт, я от себя выдумал. Ну, Шуберт, композитор Шуберт. А ты имеешь в виду музыкантов, что в коридоре играют?
10: Не-не, вот эту музыку.
1: Ну, вот они играют.
10: Может, послушаем немножко.
1: Музыку? Давай.
9: Отличное предложение.
10: Только не говори.

0: Телефон прямого эфира 203 19 22.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, и мы готовы выслушать вашу историю.
2: Здравствуйте, Александр. Здравствуйте. Это Димон из Марина.
1: Здравствуйте, здравствуйте.
2: Я хотел историю такую рассказать. Я не знаю, как она закончилась. Вообще концовка получилась более-менее нормальной, но я сначала расскажу. Я вот общаюсь с такой девушкой с одной, довольно симпатичной, но у нее мама, кстати, тоже такая же, как и девушка, очень симпатичная, но мама очень была против меня. И вот как-то мы с друзьями у нее на площадке, кстати, мы как раз перед ней разругались, с мамой ее, имеется в виду, стояли на площадке, что-то спокойно разговаривали, пили, по-моему, кока-колу, мы спиртное решили не пить в тот день. И один друг, он, наверное, слышал, он к вам сейчас звонит, ежик из Марина, ну, нечаянно пукнул. Вы знаете, ну, казалось, ну, какая разница, ну, чуть пухнул. Вдруг резко открывается дверь, выходит мама, говорит, кто звонил? Да, вот так вот. Но увидев меня, она сильно разозлилась, взяла какую-то швабру и давай за мной бегать. Ну, к счастью, я убежал. Но, допустим, последние дни, конечно, я с ней все-таки помирился, теперь все нормально. Но факт, что мы теперь ежик, я ему даже запрещаю вообще пукать, потому что, что я говорю, сейчас кто-нибудь выйдет, скажет, кто звонил.
1: Вот спасибо, так. Спасибо, Димон. Это очень трагичная история. Кстати, аналогичная произошла у меня в свое время в юности, когда я еще жил с родителями, была такая группа «Оттаван», и выходило две версии записи. Одна нормальная, а другая кит-демоны поставляли звуки, там, перед лезаемые гортани, какие-то мяуканье кошек.
3: Это называлось «Синдикат смерти», я помню.
1: Да,
3: это называлось «Сборник «Синдикат смерти» 1-2.
1: Была такая.
3: Супер.
1: А у меня под дверью, в общем, пригадилась гадить кошка какая-то. Вот мощно нагадит на коврик и уйдет. Нагадит и уйдет. И вот я слушаю эту музыку, и там начинается мяуканье кошки. Слышу дикий топот. А это, короче, папаша мой, весь в татуировках, здоровый мужик с молотком выбегает, короче, вот, ну, эту кошку уже, типа, метелить. Там в это время молодая новая соседка выносила ведро. Ну и с ней, в общем, приключился конфуз. Ну, вот практически то же, что рассказывал Димон, только все было гораздо серьезнее.
4: У тебя была песня об этом в свое время. А, вернее, это был элемент моей песни.
1: Да, но это реальная история из жизни.
5: Я хотел бы рассказать такую историю, то есть, может быть, и продолжить, может быть, закончить тему замерзания. Давным-давно в советские, то есть, времена была такая передача «Вокруг смеха». Сан Саныч Иванов, по-моему, ее вел. Вот. И там, значит, традиционно, ну, там всякие выступали люди, очень их известные. Вот. И вывешивали такую большую-большую картину на весь зал. То есть, что бы это значило? Ну, там, записки зала, естественно. И вот в эту передачу была, то есть, повешена такая картина, значит, «Прорубь». Из него торчит, так сказать, мужской, как бы, половой член. Вот. И, значит, что бы это значило? Ну, записки зала присылаются, то есть там версии различные. Самое, что интересно, что первое место заняла записка, то есть такова, было такое содержание ее. Нырнул и хрен вынырнул. Вот такая история. То есть первое место Сан Саныч отдал.
1: Какая грустная история. Но я предлагаю сейчас совершенно ненадолго прерваться. Мне просто очень нужно.

0: Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Маранси» группа «Запрещенные барабанщики» и известный очень художник, как я сказал, Ирина Шафир. Мы рассказываем всяческие истории, которые происходили с нами, с вами. Ну, об этом я, в общем-то, уже говорил. И вот очередную историю мы сейчас выслушаем.
1: Но пока мы сидели, мы долго припирались, кто первый из нас расскажет историю, Ира или я. На самом деле, как мы сейчас решим, Ир?
2: Выиграл ты.
3: Ну, я просто сейчас параллельно всему я рисую.
0: Пишешь?
3: Да, даже, да, пишу. Ну, то есть, ну, нет, не пишу, пишут картины. Я сейчас делаю комиксы. Вот, о том, как барабанщики пришли на эхо Москвы. То есть то, что было до этого, и то, что будет еще после этого, я еще нарисую. Вот. И так как я занимаюсь вырисовыванием левого уха Виктора Петра Павлова.
4: Наушника, что ли?
3: Нет, ухо. Ухо. Оно из-под наушника выглядывало. Вот, не мешайте мне работать, вот рассказывайте свою историю.
1: Короче, ладно, к ушам эта история не имеет никакого отношения, она, скорее всего, имеет отношение к кирпичам. Был у меня такой знакомый, звали его Рафик, вот примерно как автомобиль. Вот, Рафаэль — это было его настоящее имя. Приехал он в «Гузели». Наверняка сейчас Славка Немиров слушает
0: «Газели».
1: Эхо Москвы, да. Но «Газель» не имеет никакого отношения к «Гузели», потому что жена Славика Немирова. И на самом деле к ней приехал его брат как-то. И я наблюдал, как он разъезжает со своим громадным чемоданом по всевозможным подмосковным кирпичным заводам, где собирает образцы кирпичей. Для чего они ему нужны были? Для того, чтобы открыть у себя в Краснодарском крае, где он жил, маленький кирпичный заводик, для того, чтобы обеспечить хорошими, крепкими и теплоемкими кирпичными домами все население. Набрав полный чемодан образцов, как-то раз он приехал на площадь трех вокзалов, на Казанский вокзал, по-моему. Девочка, идущая впереди него. Дядя, помогите мне, пожалуйста, достать шарик. Он у меня улетел, действительно, шарик взлетает. Он ставит чемодан, хватает шарик, подпрыгивает. Он оказывается, конечно, героем. Вот, поворачивается, классика, чемодана нет. Абсолютно хрестоматийный случай. Интересно, вот что воры сделали с этим добром, которым они поживились. Как думаешь, Саш?
4: Ну, построили будку для собаки нам, например. Хватило бы кирпичей в чемодане?
0: А, может быть, продали юным каратеистам для того, чтобы тебе кололи рукой их.
1: Отличная версия, Эван, твоя.
5: Я думаю, что они открыли производство хиповых джинсов. Их модно было натирать кирпичами все время.
1: Кирпичи ломать нужно для этого, в крошку превращать. Ну, потому что кирпичная крошка это делает обычно, да?
5: Да.
1: Ира, твоя версия?
3: Ну, я думаю, что отдали детям, у которых ничего нет, чтобы они рисовали на асфальте солнце.
0: Да, вот это мне больше всего нравится. Нет.
1: Мой друг Сева Лисовский абсолютно полярную версию высказал. Он сказал, что, скорее всего, они сбрасывали их
0: с высоты
1: на голову прохожим от злости.
0: А вы знаете, к нам тут приезжала однажды, ну как это называется, практикантка. Девочка из Болгарии, из болгарской радиостанции. Вот. И, ну, такая она, честно скажу, сейчас уже можно говорить, была противная, вся зазнавшаяся. Дескать, я там из Софии, а вы тут. Такая прям, ну неприятная. Вот. И мы так подумали, ну, все сотрудники собрались в комнате, в курительной, сели, так думаем, как же ее отсюда бы выпроводить. Ну, подставлять как-то совсем грубо нельзя. То есть нужно сделать все интеллигентно. Тогда мы стали разыгрывать такую постановку, что у нее идет дурной запах изо рта. То есть все как-то, когда она начинала говорить, немножечко отстранялись, там, отворачивались, то есть показывали всячески. И это в течение недели. Она начала, значит, почувствовала что-то такое вот непорядок какой-то. Потом один, знаешь, наш посыльный, который тоже был с нами, когда она, как говорится, клиент созрел, он возьми, да и подсунь ей якобы статью из интернета, которую сами мы туда и ввели, о том, что для того, чтобы устранить запах, нужно, в общем-то, употреблять хвою. Глядим, пропало. Смотрим, она вот здесь на Арбате елки ест. Хавает, что твой пелескан треску. объела две елки. Приехали муниципалы, забрали ее и выслали в Софию за нарушение общественного порядка. Вот. Такая история.
4: Теперь от Миши история. Жестоково поступили с барышней, да.
2: Любимую. Славик, я Димке передаю слово.
1: Майкл, ты передаешь мне слово?
5: Ой, может быть, там что-нибудь из радиослушателей уже выросло.
1: Давайте. Интересно было просто послушать, конечно.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
6: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
6: Я вот из Волгограда звоню.
0: Угу, привет.
6: Нас вот с декабря прошлого года подключили к «Эхо Москвы». Очень интересная программа у вас, вот слушаю все время. Да, вот я тоже историю хочу рассказать. Иду я тут как-то, смотрю, ящик синий такой, на нем написано «почта». Ну, я обрадовался, думаю, письмо мне пришло. Вот решил посмотреть, но ящик какой-то неудобный оказался. То есть там щелка наверху, не знаю уж как это самое, но вот рука туда что-то не пролезает. Вот, хотел я, значит, снизу эту хрень открыть. А вот те самые стражи порядка подходят, значит, говорят, пройдемте. Ну, я им объясняю, ну, я, если мне, то я посмотрю, а чужое смотреть не буду. Ну, мне чужого не надо. Вот, и, представляете, не поверили, вот еле ушел. Ну, куда это годится, что за безобразие? Когда,
0: да, порядки у вас, конечно, в городе жестокие. Это поучительная история, спасибо вам. А я могу рассказать вот историю про квасную бочку.
5: И в которой была женщина мертвая? Эту историю?
0: А, вот расскажи, нет, я
5: понял. Ну, нет, это очень страшная история, криминальная, которая реально была в 70-е годы в одном из городов России, когда несколько тысяч человек летом пили квас, а потом до той поры, пока и волосы некие не стали вот из крана этой бочки, которая стояла на улице, передвижной бочки на колесах, вот женские волосы, значит, посыпались в большом количестве. А оказалось, что там, лежит труп женщины, которую злоумышленники сначала ограбили, а потом туда, значит, спрятали. А потом прошел слух, что этой женщины еще и сифилис был, и просили всех, кто в течение месяца, значит, пил квас в этом самом месте, срочно обратиться в венерологический диспансер. Паника была очень большая, потому что кто только квас не пил.
4: А бочку до дна осушили, да,
5: практически? Бочку, да, фактически раз, да. Полностью выпили.
0: Даже у нас, у продавцов кваса, я помню, после этого появилось такое понятие, как волосы пошли, то есть, значит, пора снова ее наполнять. А у нас была немножко другая ситуация. Мы как-то в юности шли с приятелями как раз по проспекту Вернадского. И вот недалеко от общежития МГУ, которое на проспекте Вернадского находится, слева стояла бочка. То есть, видимо, ну, квасная. Видимо, ее там днем выставляли как-то. Один такой был здоровый у нас, да. Он, в общем, подошел, отогнул вот эту вот саму конструкцию и дорвался до краников. Типа на халяву, значит, стал пить. Ну, мы тоже подошли, пили. Потом у одного соскочили часы туда, ну, с руки расстегнулись, соскочили. И чтобы дотянуться до этих часов, нужно было эту байду либо сильнее отогнуть, либо как-то оставить часы там. Это, значит, здоровый демон решил отогнуть сильнее, отогнул, в результате сорвал эту бочку со стоп-крана, и она, в общем-то, покатилась вниз и врезалась в проезжавший как раз по проспекту Вернадского на большой очень скорости правительственный кортеж. Вот. После этого, где-то через неделю, официальные сводки заявили, что один из высокопоставленных...
5: Арон Янович Пельша.
0: Да, в общем...
5: Да, это...
0: Почил в базе. Вот. Ну, мы-то, естественно, скрылись.
5: Да, вам повезло. В те времена за такое по головке бы не погладили.
2: У меня есть еще одна, как бы, история, ну, тоже очень страшная на самом деле. Я проработал спасателем санатория «Южное Взморье». Это было давно-давно, где-то примерно полтора года назад. Вот. Эта история такова, то есть работа заключалась в том, чтобы сидеть весь день на пляже и смотреть и наблюдать на различный народ, который жарил свое тело в лучах яркого адлерского или сочинского, как бы, солнца. А историю мне поведал один спасатель. Вот. Получилось так, что как бы был шторм, вот, и человек один исчез. Просто исчез, там отдыхающий, все на самом деле пропал. Куда пошел, видели его пьяным, видели там где-то, видели. На самом деле исчез человек. Вот. Через три дня после, как Стром закончился, то есть этот человек, у него есть имя, я не буду его говорить, вот, отправился на рыбалку, он взял подводное ружье, ласты, все это самое, и, значит, поплыл, значит, стрелять там карасей, там всяких, то есть там...
5: И васи.
2: Да. На уху. Вот, подплывая к буйку, он видит, лежит человек прямо на дне. Мужчина оказался так в возрасте лет 60, все.
3: Он был жив еще?
2: Нет, через три дня под водой, я думаю, еще нет. Вот. И, значит, ну, он обвязал ноги, то есть вытащил тело. Все, значит, сбежали, все опознали, что это действительно отдыхающий, да. Вот. Самое, что интересное в этой истории, то, что человек был без зубов. Вообще. Вообще без зубов.
5: А то есть, до этого был с зубами?
2: Ну, естественно, понимаешь. Ну как, Иван, ну вот. И то есть выдвигались различные версии. Различные версии. Одна из них, то есть человек, плавая около буйков, в принципе, это запрещено. Не подплывать буйкам, вообще пересекать буйки запрещено. Это 50 метров все-таки, не шутка. Вот. Он, ныряя за рапаном, там, не знаю, за рыбками какими-то, что ли. Он просто потерял свою челюсть. А там метров 7-8. И доставая ее, ему стало плохо. То есть не схватило сердце, человек в возрасте. То есть, и вот такая вот гибель. Вот такая версия.
5: Как-то у нас все такое страшноватое получается.
0: Нет, почему? Может... Здесь на самом деле очень самоотверженный поступок. То есть как бы оставить свои зубы дорогие. Может, ему вставляла их теща там или кто-то. Это же, ну представь себе, он вернется назад без зубов. Нет,
2: правильно поступив, нужно было то есть, сообщить спасателям об этом. То есть, и как бы ребята.
4: Нет, может, там брюлик был на каком-нибудь переднем зубе.
1: Да, это тоже как бы версия. Ну, у Сергея Довлатова была подобная история, только она завершилась сначала хэппи-эндом, а потом анти-хэппи-эндом. Но все помнят, естественно, предсказывать ее не стоит. А, вот. А история другая абсолютно, которая не касается зубов. Майкл, тебе наушники дать?
3: Да.
1: Вот, эта история, почему-то мне вдруг вспомнилось, я перебирал в голове все истории, их гигантское количество, их тысячи и сотни. Когда вот у Ивана Трофимова, сидящего передо мной, случилось знаменательное событие в его жизни, родилась Мария Ивановна, его дочка. Мы все решили собраться, Иван нас пригласил, естественно, в тот день. Вот. Танюша была в роддоме, а мы собрались там. Иван где-то жил, значит, на Лосином острове, на улице Байрона.
5: Обороны.
1: На улице обороны. Вот она. Вот она завязка. И к нам приехал один человек из Бразилии, вот, который знал только адрес, рассказанный Иваном по телефону. Естественно, что лексически Иван был, конечно, не силен в тот день, когда у него родилась дочка Мария Ивановна. Вот, и он как-то невнятно произносил это название. А может быть и внятно.
4: Он очень внятно произнес название «Улица обороны». Он абсолютно точно произнес и четко.
1: Да, человек, он как бы не совсем знаком с русским языком. Естественно, он нанял таксиста, который должен был отвезти на улицу Барона. Вот, таксист его кликали сел по всей Москве, абсолютно по всем уголкам, да. В конце концов, значит, таксист его высадил и уехал, плюнув.
3: У него было много денег, наверное.
1: Нет, у бразильца было денег немного, но, по-моему, все деньги, которые у него были, он оставил на этого таксиста. Вот. Это был весь его лимит поездки. В конце концов, обнаружилось, что улица Барона такой вообще не существует, но каким-то образом чудесным он добрался. Иван, если ты помнишь продолжение этой истории, и расскажешь сейчас, и я буду сам удивлен.
5: Да, собственно говоря, человек этот, это вообще уникальная бразильская личность. Это единственный в Бразилии человек, который прочитал книжку Артемия Кевича Троицкого «Назад в СССР» и заболел русским роком. Вот. Он фанат группы кино Виктора Цоя, собрал все пластинки Виктора Цоя. Он ненавидит румбу, самбу и все.
1: И футбол.
5: Карнавалы. Не пьет, не курит. Занимается маунтбайком и слушает группу кино. И знает, для того, чтобы понять, о чем пил Виктор Цой, он решил выучить русский язык. Для того, чтобы выучить русский язык, он решил приехать к нам в страну. Так мы, собственно говоря, и познакомились. Это гениальнейшее совершенно произведение. Вот.
0: Природа.
5: Да, ну тут у Иры есть какая-то история интересная.
3: Да, я просто хочу сказать, что мне нужно вырисовать музыкальный момент. Может быть, ребята сделают движение руками.
0: То есть я сейчас попрошу оркестра помолчать. Да.
4: Дигитара.
0: А гитару нужно вот поближе как-то все-таки. А давайте вот этот микрофон прямо к гитарке, потому что это панорамно схватит.
4: Давай.
0: Сейчас вот.
7: А что играть?
0: Песню.
4: Коровушку, давай коровушку сыграем.
7: Я лучше плен, ты мой опавший.
4: Давай.

0: Телефон прямого эфира 203-19-22.
1: И мы слушаем вашу историю, уважаемые. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно, попросту говоря.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. О, история будет, я чувствую, интересная, да?
2: Да. У меня тут маленькая зарисовка на тему негров и замерзания. Вот, ну, скорее не замерзания. Потому что мы тут как-то... Ну, и несколько лет назад случилось проживать недалеко от общак Лумумбы. Вот. И я обратила внимание на такую картину, что вот зимой нашей московской, когда-то градусов 20, вот, то эти негры там ходят, все вообще, курочка нараспашку, в кроссовочках, без шапочек так. Вот. И мы все думали, что ж такое, что же их мороз наш не берет. Вот. А потом казалось, что они изнутри греются и бутылочкой рюкзаками сдают.
1: Какая замечательная познавательная история. Знаете, спасибо вам. Кстати, действительно, многих москвичей удивляло это. Как же так? Они вроде должны были быть все укутаны в китайских этих пуховиках. Нет, действительно ходят в одних куртках. Выносливые, потому что выносливые. Ну, сейчас
3: у нас есть знакомый один, извини, перебью. У нас есть знакомый один африканец. Он сам из Нигерии. Вот, его зовут Мана. Я, к сожалению, не знаю, что с ним стало теперь. А еще 2 года назад он был единственным членом войска Донского казачьего. Официально признанным казаком. У него была форма, шашка и все такое прочее. Он крестился. Он настолько круто поехал вот, по казачьей тематике, что просил называть его казаком, называться русским именем Василий. Вот. А на самом деле он выполнял тайное задание каких-то там центров, кланов вот этих африканских. Он писал книгу об алкоголиках в Советском Союзе. Вот, о том, что все в Советском Союзе
4: сам алкоголики. Эмпирическим путем как бы это все.
3: Да, и сам как бы на себе все это дело вот пробовал, допробовался до того, что просто потерялся. То есть сначала потерял паспорт, потом стал бомжом таким африканским. Вот. То есть книгу он так и не дописал. Вот. И что-то с ним стало. Последний раз его увидели с белой женщиной лет на 25-30 старше его. Вот он дарил ей розы.
4: И у него шашка висела.
3: Нет, шашки тогда уже не висело. Тогда его уже, по-моему, казаки перестали принимать за своего. И вот он очень изучал феню южную, да, и хотел, чтобы его считали блатным, и говорил так: я блокнот.
1: А вот, кстати, рассказ насчет сабли, да, вот он очень интересный, ведь это же тоже легенда такая о том, что гусары все ходили с саблями, так же, как, например, вот в кино про Чапаева показывают, они едут с саблями, там, машут над головой, никогда такого не было, сабли настоящий дико тяжелый предмет, и они как вот ехали в атаку, а то рука у них просто висела свободно внизу вдоль тела, с сабелькой вот этой остряком вперед, и они на скаку людишек так рубали, то есть никогда не было вот этих вот вещей, там, замах. Это первое. А второе, вот все эти мушкетера и прочие вот гусары, которые в то время были, они же жили там максимум до 27 лет. Людишки были все низкорослые, маленькие, слабенькие. И вот то, что показывают сабли, ничего подобного у них не было. У них были некие подобия таких шашечек, но размером с зубочистку, которые висели на поясе. Никаких дуэлей на шашках не было, потому что после 2 практически выпадов они просто умерли. Дело заканчивалось тупым киданием друг в друга носовыми изгаженными соплями на этими с этими, ну, в которые их...
3: Платочки.
1: Да, точно. О, да.
5: Саш, а я слышал иную версию, на самом деле. Дело в том, что ученые, историки-физиологи говорят о другом факте. Вот у них как раз-таки были именно не зубочистки, а шашки. И вот это верчение над головой шашками, оно вовсе не агрессивный характер носило, это кручение и верчение, а это был некий вентилятор. Даже не было электрических вентиляторов, которые сейчас включаются и остужают тебя.
1: Это такой мужской вариант веера.
5: Да, абсолютно верно. А южные казаки, они крутили шашки над головой для того, чтобы создавать для себя и, самое главное, для своего коня, для железного автомобиля существует в виде охлаждения двигателя.
1: Да.
4: Да вот. Причем кулер.
5: Они такой. Крутили над головой себя и над головой своего коня вот этой вот шашкой.
3: А в дождь просто... А в дождь
5: они разгоняли капли.
1: Как снег, дети в аэропорту.
5: Снежинки.
4: Нет, на самом деле все верно, Дим, но не для того, чтобы ветер гонять над собой, да и над лошадью. Для того, чтобы...
5: Быстрее двигаться.
4: Конечно.
5: Это такая версия.
4: Лошадь меньше меньше уставала, она легче становится, она быстрее.
5: Дело в том, что переборщить нельзя, оказывается. Потому что очень быстро крутить шашкой, то ты можешь замерзнуть.
4: Нет, понятно, это свое искусство.
1: А сколько было случаев, когда шашка вот на лету, в общем-то, вылетала просто из руки и ранила кого-нибудь из товарищей? Ну, это считалось производственной травмой.
5: Нет, отсекали верхушки куполов церквей, да, и все такое. Что еще страшнее было на самом деле, да.
1: Не, ну обычно таких уже, в общем-то, они принимали так. Вот, кстати, хотел рассказать так вкратце у нас немножко об аэропортовских детях. Дело в том, что в жару мы специально, чтобы экономить электричество, запускаем детей, в общем, в аэропорт, и они, гоняясь, играют друг с другом в салочки, таким образом создают вихревые потоки, освежающие пассажиров. Поэтому, пассажиры, не раздражайтесь, пожалуйста. Вот на наших чартерных и бартерных рейсах когда бегают дети. Это для вашего же блага. Вот, а если за билет, в общем-то, вы хотите вдвое платить, то мы подключим кондиционеры.
3: А когда дети копеечки просят, вот ходят по самолетам?
1: А, вот, смешная история.
5: А копеечки уже не найдешь, там только по рублю там.
1: Я, короче, купил бутылку пива. Ну, на Арбате.
3: Зачем? Зачем?
1: Выпить ее. Взял, иду с ней такой. Подходит ко мне такой мальчик или девочка, ну, такой, ну, маленький такой, с печальными глазками такой, и протягивает ладошку. Это было искренне. Я вот, ну, вот совершенно вот не вру. Так оно и было. Протягивает ладошку такую. А у него в ладошке, значит, лежит какая-то монетка и сливка. Ну, маленькая. Он так, типа, дяденька, да, я потом уже понял, что он, типа, просит у меня. А я ему на полном серьезе говорю: мальчик, спасибо, деньги у меня есть, а сливками я пиво не закусываю. Я же понял, правда была вот такая. Я не один был, люди, кто с вами был, просто... А, ну ладно, сейчас уже к нам пришли. Мы ненадолго прервемся, вот. Я пока пойду постреляю из оптической винтовки по антеннам на крышах модных автомобилей иностранных. О! И мы продолжаем нашу беседу с группой «Запрещенные барабанщики». Ну, соответственно, вот сейчас стоит два предложения. А, пока что нет у нас гитариста в студии. Я так предлагаю... Да.
4: Саш, можно я...
1: Конечно.
4: Ты закончил... Перед новостями закончил историю, как девочка просила у тебя там чего-то.
1: Да,
4: как...
1: денег.
4: Вот. История о Самуиле Яковлевиче Маршаке, который очень любил детей. И вот однажды таким же зимним вечером он прогуливался по Арбату и увидел маленького мальчика плачущего с протянутой рукой. Он, естественно, подошел к этому мальчику и спросил: а чего ж ты так рыдаешь, плачешь? Он говорит: я копеечку потерял. Вот у меня была одна копеечка, ее потерял. Самуил Яковлевич Маршак очень любил детей. Он залез в карман, достал копеечку. И этому мальчику, ты, естественно, дал. Говорит: ну, а мальчик, не плачь. А мальчик еще пуще прежнего рыдает, разрывается просто. Говорит: чего ты плачешь? Говорит: у меня вот была копеечка, я ее потерял. Сейчас вот вы мне дали копеечку, так бы у меня было две копеечки. Вот, а всего одна. И разрывается дальше, орет. Самуил Яковлевич Маршак возненавидел детей всех на свете. Отобрал у мальчика эту копеечку, а также шапку, варежки.
1: И все деньги карманные.
4: Вообще все, что на нем было.
1: А вот, а ты помнишь, вот Корней Чуковский еще такой был, вот, да. Маршак, а второй был... Вот кто-то из них написал такую книжку, я не помню, как она называлась, про Бибигона, такого персонажа.
4: Чуковский.
0: Вот, я ненавидела эту сказку. Особенно этих девочек, которые мерзкого Бибигона мучили, а потом его любили.
1: Слушайте,
0: вот
1: другой...
0: Бибигоша,
5: а потом Вадик Степанцов сделал Бибигули из мальчика-девочку.
1: Я как-то стою, останавливаю машину, ну, типа, в годы своей работы вот в ББД стою, значит, один едет, типа, останавливаю, ну, типа, не могли бы выйти из машины, ваши права, то все, документы смотрю, а у него в этих написано: Бибигон Георгиевич Уточка. Я так говорю: еще издевательство? Он говорит: нет, говорит, правда, вот родители назвали, говорит, в честь этого персонажа. Я его отпустил и дал десятку. Хотел палку подарить, ну, в смысле, палку, нож милицейскую, не подумать, что плохого. Вот, представляете, Бибигон Геннадьевич Уточка человека зовут.
0: Продавец полосатых палочек.
1: Да.
0: Саша, скажи, вот внизу тут переход подземный, там дитя цыганская песню поет. Это ты научил, что ли?
1: Цыганские песни где поют?
0: Цыганские песни, дитя. Нет, цыганское дитя песни поет. А русские.
1: Это чья-то, видать, через моих, так сказать, подчиненных. Дело в том, что я зарабатываю совершенно разными способами. Например, все свободные помещения.
0: Оно повторяет твои интонации.
1: Возможно, возможно. Все свободные помещения вот здесь, на этаже, тайком от руководства, я сдаю приезжим, которых ищу на вокзале на эту ночь. Там, ну, все-таки по 20 рублей, но все прибыль. Вот сейчас, например, сколько тут ночует, вы видели их, да? Там около 30 человек.
3: Мне особенно вот старичок этот понравился, вот с подозрительным рюкзачком, который вот прямо на лестнице.
1: А, вот на лестнице? Да, места не хватило. Он,
3: слушай, он какой-то, он как бы не из Памира откуда-то, да, там вот из этих...
1: Ну, вот
3: города,
1: борода, вот это алтайская.
3: Там все нормально.
4: Ну,
3: вообще сейчас приезжими поосторожнее нужно. Ты же слышал, что творится в Москве?
1: А что, не мое помещение, мне-то что?
3: Ну, понятно. Надо регистрацию проверять вообще у людей.
1: Да что ж, я мент, что ли?
3: Ну, а как же? А ГИБДД вот эти все твои...
1: А, извини, забыл, да.
3: А на самом деле вот тема с этими вот печальными детьми, которые поют там с инвалидами в метро, это очень страшная тема. Дело в том, что нам пришлось во время записи нашего первого альбома заключить контракт с одним очень мутным продюсером. Мы отмывали его деньги. Вот об этом сейчас уже можно говорить, потому что с этим продюсером нас больше ничего не связывает. Он покойный ныне. Вот он занимался тем, что у него была самая большая, вернее, вторая по величине в Москве фирма по прокату вот молдаванкам приезжим инвалидов. Псевдо-чеченцев. То есть он сажал их, он покупал им вот эти инвалидные коляски, сажал их на эти колясочки, и они были вынуждены целыми днями вкалывать по метро, вот зарабатывать свои эти нетрудовые копеечки. А потом эти деньги, значит, попадали к нам, и мы на студии, на которой записывались, расплачивались этими мелкими монетами. Было очень стыдно, очень неудобно. И вот очень долго все это продолжалось. И поэтому давайте на эту тему больше не будем говорить.
1: Да, я вот тоже хотел сейчас рассказать, то есть об этом тоже можно говорить. Одно время мы отмывали деньги нашего спонсора Рафика Пантелеймоновича ВДУЛ. То есть чем занимался ныне, кстати, не покойный, а
4: ВДУ
1: здравствуй.
4: Или ВДУ?
1: ВДУЛ.
4: ВДУЛ.
1: Да, но это без всяких каких-то, не думаю, что то есть у него, ну, фамилия у человека ВДУЛ.
4: Ну да, всякие фамилии.
1: Ну он такой, он благородный, с сотовой соплей там весь, в общем, очень респектабельный себя. Он занимался чем? Закупал в Китае крупную партию автоматов Калашникова, тамошнего производства, который, как известно, на два рожка. Слил два рожка и все. Потом ничего уже нельзя. Значит, в специальном цеху эти автоматы все перебивались, номера, то есть создавалась иллюзия, что это автоматы отечественного производства. И шла, соответственно, их перепродажа уже по реальным деньгам.
3: Горячие точки.
1: В горячей точке, в Египет в тот же. В общем, кому не попади. Вот он наживал на этом неплохие деньги. Правда, сейчас находится в розысках вот спецслужбами тех стран, куда уходили эти партии вот так называемых истинных калашников. А мы тоже эти деньги... Навали, вот практически все мои выставки, мои скульптуры, вот все это, в общем-то, проводилось на эти деньги. Ну что, может быть, послушаем историю какую-нибудь?
3: Послушаем, наверное, радиослушатель.
1: Да, может быть, у кого-то есть какая-то история. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
6: Доброй ночи.
1: Здравствуйте.

0: после него должны были умереть все. Ну, какая-то запинка произошла, вот все, как вы видите, живые.
1: Не замечательная, факт. Замечательная история.
2: Не факт, что живые, кстати, все.
1: А, кстати, я могу рассказать, знаете, какую историю, чем еще приходилось мне промышлять, ну, как бы подниматься по деньгам. Сейчас вот гляну в окно. Нет, никто не подсматривает. Нет, ну не думайте, что я буду оголяться и показывать свою мускулистую тушку. Вот, конечно же, я занимался мужским стриптизом. Вот, да, ну ладно, речь об этом. Мы поставляли так называемых людей, в зажиточные семьи людей, которые служили для того, чтобы отпугивать комаров. Каким образом? Мы брали людей, как правило, это были все-таки люди из Китая, ну, вот, из Азии. Дико насыщали их бастурмой и заставляли до изнеможения заниматься спортом, чтобы они хорошо пропотевали. Зачем этот человек ставился где-нибудь в углу под торшер в спальне богатой семьи? Естественно, все алчные насекомые вампиры слетались на него, на его запах, оставляя хозяев в покое. Он был вынужден терпеть, конечно, ну что там, 3-4 комарика укуса, но, по крайней мере, это действовало лучше всего.
2: Слушай, вот ты про вампиров, а меня однажды укусила летучая мышь. У меня за большой палец моей левой руки очень больно укусила летучая мышь под названием «Малая рыжая вечерница». Это произошло в городе Новочеркасске в 1990 году во время рок-фестиваля под названием «Погружение», когда со всего юга России все безумцы собрались в одном месте, в одном пансионате, вернее, интернате для детей, у которых нет родителей, для детей-сирот, их свезли на дачу, а в интернат, значит, заселили экстрасенсов, каких-то модельеров авангардных, каких-то писателей, художников, поэтов. И вот в первый же день, как только мы туда приехали, я услышал какие-то страшные девичьи крики и вижу полуголые манекенщицы выбегают из одной из комнаток с криками: «Там летучая мышь! Там летучая мышь!» А у меня уже был опыт обращения с летучими мышами. Как-то так получилось, что неоднократно ко мне домой залетали они и прятались под занавесочки и спали днем. И вот я как бы умел их брать в руки. А эта мышь была гораздо меньше размером, чем те, к которым я привык, и как-то я с ней не сильно совладал. То есть, несмотря на свою некую тучность, а тогда я был очень тучным ребенком, лет 19-18.
3: Тарханов тебя до сих пор толстяком называет.
2: Да, так вот, я поймал эту мышь достаточно быстро, но она изловчилась и грызанула меня за палец, и стала пищать, верещать. У меня потекла кровь, она язычком так ее слизывает, и висит у меня на пальчике. А дело в том, что у них очень слабая шейка. Они могут висеть только вниз головой. Она висит на зубах. И я не могу ее никак с пальца своего снять. Я выношу ее на свет, а у нее истерика от того, что ей в глаза попадает яркое солнце. Она еще плотнее сжимает зубки. Я ее сигаретой в нос прижимаю, чтобы она зубки от боли-то распустила. А у нее, наоборот, мертвая хватка. В конце концов, пришлось ее стряхнуть с кусочками своей кожи и мяса, вот прям с пальца. И боюсь, что она умерла, потому что наверняка у нее случилось растяжение какое-нибудь там у нее. Вот так вот я стал губителем летучей мыши. Ты, столбняком не заболел, кстати.
1: Ты знаешь, такая же, извини, такая же история у меня была только с воробьем в детстве. То есть мне было лет 13, там шли мы, в общем-то, из экскурсии, там, из какого-то музея со всей школы. И в кустах осень такая была, смотрим, что-то суетится. Глядит воробей, такой здоровый, жирный, да, бегает, ну, не летает. Ну, мы давай его ловим, поймали, естественно, я взял его домой. Во-первых, пока нес обосрал ниже пояс, вот как в руках нес, там, ну, вообще все руки, то есть немеренное количество из него всего лезло. Вот принесли, у меня еще тогда попугай жил здоровый, разделили эту клетку пополам картонкой, в одну, значит, сторону этого придурка посадили, а в другой попугай живет. Вот, и тут уже вроде как-то стал такой дня через два наглеть, поправляться, я думаю, пора выпускать. Взял его в руку, вот, и он вот точно-точно, как ситуация, как ты описал, вцепился. Обычно же вроде клюются, он вцепился мертвой хваткой, клювом мне в палец, вот в этот вот в указательный на правой руке. Оторвать его тоже. Боль дикая вообще. У него какой-то заостренный еще клюв для воробьев необычно.
2: Это клёст был. Они часто нападают на людей с голодухи летом. Зимой они едят шишки, а летом они вот как раз-таки нападают на людей, потому что у них не хватает некоторых гормонов в крови.
1: Почему я
2: ты
1: его
2: что,
1: взял?
2: Не знал, что ли?
1: Клёста.
3: На воробья мне...
2: Да, только у него клёв. У него клёв такой, только да. Вот такой формы клещей.
1: И понимаешь? Он здоровее, да, действительно. Да, похоже, я взял его за окно, эту руку вместе с ним. Вот как, знаешь, рабочие мужчины мужественные в кепках стряхивают соплю. Вот так же его, то есть, туда стряхнул, и он, в общем-то, камнем полетел вниз, и что с ним дальше было, я не знаю. Какие-то мутанты животные попросту.
2: Да, ужас, мышь.

0: ужас. А еще про животных могу рассказать историю реально, свидетелем которой я был. Мне довелось одно время работать на московском заводе шлифовальных станков, который находится в районе метро Савеловской, чтобы кто не подумал, что я вру. И там здоровый был цех такой, мощный, очень модный, наверное, один из лучших цехов в то время заводских вообще в России, такой весь на компьютерах. И рабочие, там их было не так много, тусовались. Вот один у нас, не помню, как его звали, Леша, по-моему, его звали, работал с нами, говорит, давайте, говорит, поспорим, да, вот на наспор, что я вот съем, в общем-то, живую мышь. Ну, все так, типа, ну, ладно, там, вот, конец вроде рабочего дня, стали эту мышь ловить, весь цех это не работал, поймали маленькую мышку такую. Спор был на две бутылки водки, одну только перед спором. Я сам видел это, взял, налил себе стакашку, треснул ее, и, начиная с головы, прям вот живую мышь, прям откусил голову.
1: Как воблу.
0: Да, воблу. Представляешь? Это было прям вот реально при мне, я наблюдал это.
2: Это ты, Саша, что ли, написал стихи Геннадию Киркорину, песню про мышь?
0: Нет.
2: Не ты разве после этой истории? Ну, вот знаменитый певец Геннадий Киркорин поет про мышь.
1: А песню, я не помню песню.
0: Я тоже, спой.
2: У меня голоса нет.
1: Нет, это все
3: знаками
1: с негативным оттенком истории. История про животных с позитивным смыслом.
0: А вот,
1: я,
0: кстати,
1: учился в 49-й школе на улице Горького, и там был такой пивной киоск, куда приходили с утра поправлять свое здоровье многие граждане Советского Союза.
4: Это Ростовская область.
1: Это было на углу Ворошиловского и улицы Максима Горького в городе Ростов-на-Дону.
4: Поясни для людей. Ростов-на-Дону.
1: Абсолютно верно, Майкл. И там бегала такая собака с банкой на шее. У нее было такое специальное крепление на ошейнике. Значит, оказывается, эта собака, в конце концов, выяснилась, была поводырем. Овчарка-поводырь. Которая была прикреплена обществом, всесоюзным обществом слепых, для одного слепого заслуженного ветерана, который с утра посылал свою собаку вот на эту пивную точку, для того, чтобы она принесла ему пивка. В трехлитровую банку на дно кидались деньги, там, естественно, все эти пивные сотрудники знали, что, как и чего. Они вытаскивали из банки деньги, они вытряхивали, ну, наливали пиво. И собака, не торопясь, что-то так, значит, трусила.
3: Дула пиво через соломинку.
1: К своему хозяину, значит, она бежала.
0: Они грабили ее там, алчущие, в общем-то.
1: Вот, но она же быстро, она собака, у нее зубы есть.
0: Она может, то есть, в общем-то, да. Может постоять за себя.
1: Постоять за себя и за своего хозяина.
4: За пиво, да.
1: Ну, за все на свете может постоять.
3: А вот еще хорошая есть история.
0: Сейчас, извини, я просто хочу, что ты говорил о фестивале, вот, который был. Да, вот тут просто Таня прислала сообщение такое. Ребята, среди нас есть и девчата. Да. В журнале ФУЗ, не знаю, что журнал, я, говорит, прочитала, что 6 ноября проходил фестиваль «Прощай оружие», в котором вы участвовали. Там кто-то должен был быть выступать в качестве сюрприза. Кто это был?
4: Сюрприз.
3: Сюрприз был в том, что группа «Запрещенные барабанщики» купила билеты, а на фестиваль не поехала. Поэтому вот это вот и был самый главный сюрприз.
0: Понятно. А что ты хотел рассказать?
3: Я хотел, вот чтобы как-то действительно поменьше негатива было в нашей жизни, побольше позитива, припомнить историю о двух собачках. Один мой приятель шел по Ростову с фотоаппаратом и увидел, как две собачки занимаются любовью. Прямо на улице, как у них это заведено.
1: Это вот. Был Геннадий
3: Бежанов. Да, ему так понравилась эта сцена, что он зафиксировал ее.
1: На фотоаппарат?
3: На фотоаппарат. Минут через 15-20 он возвращался обратно из Була и увидел, что эти собачки поменялись ролями. Вот. Он понял, что это два песика, что это два кобелька, и это вот так взбудоражило, что он тут же сфотографировал их еще раз. Эти гениальные кадры вошли просто в анналы зоологической науки.
1: Потом собачка с кошечкой была.
0: Вот это я сам видел.
1: Проявил, ребенка написал фотографию, сказал, что там не две собаки, а собака.
0: Правда, сам видел вот эту картинку. У собственного подъезда наблюдал. Подъехали мы, то есть, ну, как всегда, там охрана, ждем, знаешь, когда выйдет. Скамейка, да? Сидит такой песик, такой бобик беспризорный. И кот. И вот этот песик внедряется, знаешь, на кота, и начинается это. Вот у меня есть свидетель. Вот мне никто не верит, но это реально, я тоже видел.
3: А у одной из моих бабушек был маленький-маленький песик по имени Тарзан. Буквально, ну, сантиметров 15 в высоту и сантиметров 20 в длину. Рыжий такой, мохнатый, толстенький, неуклюжий, добрый-добрый. И он сидел на цепи, на очень длинной цепи, на будке. У него был очень хриплый такой язычный голос. Привет, совершенно плюгавый, непрезентабельный видок. И к нему повадилась ходить собачка одна бездомная. И вот она подходила к забору, а будочка была далеко. Так он подвигал будочку своим телом к забору, взбирался на эту будочку. Эта собака становилась, значит, задом к забору, к дырочке, и они делали свое богоугодное дело.
0: Какие смышленые собаки.
3: Это просто супер.
0: Ну, сейчас ненадолго буквально прервемся, послушаем пьесу, а затем продолжим уже нашу беседу. И после прослушивания ряда композиций, мы сейчас послушаем еще и композицию, сыгранную прямо-таки в студии вживую.
5: Ну что, ты смотришь на меня?

тебя я на крыльцо. Как у нас с тобою повелось, она возьми нас за свое кольцо. А мое ходя по заборам обрось, так что ж ты брось, брось жалеть.

0: равно ко мне придешь.
1: Опаньки.
2: Ну и продолжаем выслушивать, может быть, ваши какие-то истории из жизни, происходящей с вами, с вашими друзьями, с подругами, с домашними животными.
3: Телефон прямого эфира 203-19-22.
2: Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
4: Доброй ночи, Александр. Запрещенные барабанщики, многоуважаемая художница.
2: Художник, да.
4: Да, художник. У меня такая история, как бы даже хотел попросить у вас совет.
2: Мы попробуем.
4: Как-то мы с другом отправились на рынок, ну, чтобы отведать их не так называемой шаурмы. И нарвались на индуса, продавающего ковры. Ну, он уговорил нас купить ковер, и мы просто не устоявши, взяли у него просто этот ковер. Притащив его домой, мы просто развернули его и видели, что внутри завернуто бездыханное тело.
2: Да-да, говорите, говорите. Вы погромче немножко, а то как-то вы пропадаете порой, да.
4: Угу. Бездыханное тело пожилой женщины. И вот теперь оно лежит здесь и уже начинает пованивать немножко. Так что прошу вашего совета, что сделать.
5: Ни в коем случае не выкидывай. Не выкидывай, мы знаем.
1: Перечитайте, пожалуйста, повесть Данила Хармса, которая называется «Старуха». Вот. Это некая инструкция к вашим действиям, которые вы должны совершить.
5: Только сосиски варить.
6: Да нет, ничего читать не нужно. Это была шаурма. Она пропала. Все, нужно ее выбросить. Все. Иначе можно отравиться.
7: Шаурму насаживают в форме женщины.
2: Есть такая мода у особых эстетов, да.
5: Да, чтобы... конечно, вот песня про это и «Здоров, шаурма, здоровенько, что делаете?» Вот,
2: ну. Ну, а в принципе, конечно, я, ну, если от меня советовать, то лучше просто подарите кому-нибудь эту всю конструкцию в сборе.
1: Ну, а ковер, скажите, у вас не испортился?
2: А уже все, я уже вывел, да. Следующий, ну...
1: Следующий ковер.
2: Следующий ковер, здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
8: Здравствуйте, Александр, здравствуйте. Это опять Димон из Марина.
2: Да, у тебя еще какая-то история?
8: Да, еще одна история.
2: Ну, давай.
8: У меня в свое время папа очень много пил, сейчас хоть работать перестал. И у него на фоне пьянства тут были такие заскоки. Вот как-то, понимаете, вот пьяный человек спит, да, спокойно все, да. Вдруг резко скакивает, прям в трусах выбегает на площадку еще с криком, а сука убежала там, да. А потом приходит ко мне, подходит от меня, обнимает, слушай, сын, скажи, куда она своих любовников прячет? Ну, сейчас такого нет, конечно. Ну, это ведь называется белая горячка, если вы знаете.
2: Да, страшно.
8: Ну, вот видите, ну, слава богу, все закончилось хорошо. Сейчас он устроился на работу и больше не пьет.
2: Очень страшная история. Ну, вот могу я сейчас рассказать реальную историю, которая у нас произошла вот в 11-й родбольнице, где мне тоже довелось работать. В принципе, в научных фолиантах данная история прошла как история Каролины Побелкиной, роженицы. Дело в том, что Каролина Побелкина в силу каких-то непонятных мутаций родила родинку. Ну вот вы можете себе представить, нормальный плод, живой, но он родинка. С одним единственным жестким волосом, торчащим, в общем-то, из нее.
1: Антенна.
2: Вот. Да, практически это как вот так. Да, очень похоже. Значит, мы положили ее, там, воспитывали, подключали, поняли, что это, в общем-то, мыслящее достаточно существо. Ну, как достаточно развивался, как нормальный ребенок. Назвали его Федот, Федот Побелкин. До сих пор он тоже, в общем-то, жив и является такой достопримечательностью, очень образованный юноша. Но вы можете себе представить, практически только где-то года два назад, когда уже Федоту исполнилось вот 17 лет, призывной, в общем-то, возраст, вот-вот в армию, обнаружили, что вот этот самый торчащий из него волос тоже живой. Самостоятельно мыслящий, живой. То есть братик его.
1: То есть, по сути дела, это некие сиамские близнецы.
2: Да, представляешь? Пришлось оформлять снова новый паспорт. И вот, ну, поскольку Каролина, она уже женщина в возрасте, она просто назвала, так сказать, недолго думая, вот его брата Усом Побелкиным. То есть Ус Побелкин и Федот Побелкин. Да, кстати, это спасло, значит, нашего Федота от призыва в армию.
1: А ну вот эти все новомодные операции по разделению.
2: Вот не хотят. Вот мы спрашивали, Ус не хочет. Федот-то он вроде и не против. А Ус говорит, нет, как же, говорит, я буду без...
1: Они же как бы близнецы, которые, ну, собственно, и вовсе не близнецы.
2: Вот в том-то дело. Вот такой секрет.
5: Понимаешь? То есть они даже не разнояйцевые, они безяйцевые.
2: Они... Да, да.
5: Беспонтовые, безмозовые.
2: Ну, хорошие. Ну, добрые, добрые.
5: Извините, Федот, если вы нас слышите, я в слово беспонтовые, безмозовые ничего не вкладывал, никаких плохих мыслей. Я, кстати, Федот, привет тебе, мы ж, ну, сам же знаешь, да?
2: Ну да, да, то есть я понимаю, что ничего плохого не...
5: Просто он теперь работает в администрации президента одного, вот, одного фонда культуры.
1: Одного президента.
2: Ну это да, юноша талантливый, я же сказал уже, да, об этом. Ну вот и Ирина, вот какую-то, я вижу...
7: Я хотела историю про любовь рассказать. Это очень была трогательная история. Несколько лет назад произошла... с одним мужчиной, который подвинулся на желание быть молодым всегда. И он использовал в целях омоложения продукты человеческой жизнедеятельности. То есть его так и прозвали масочник, так как он накладывал утром и вечером маски, значит, из одного продукта, вечером из другого продукта. Ну, сами понимаете, каких. В один прекрасный момент... Он так увлекся этой идеей омоложения, что совсем забыл свою подружку, которая его очень-очень любила и никак не могла привыкнуть к его причудам. Она убегала, она не могла с ним рядом спать, потому что от него как бы попахивало. Спала в кухне. И вот как-то он слишком толстую маску наложил и задохнулся. Но она поплакала, поплакала немного. Ну, естественно, и как женщине похоронила она его. То есть тяжело было. И стала она гулящая. Вот. Ну, с ней произошла очень дурацкая история. То есть у нее начали выпадать волосы, и она стала такая, то есть, лысинка. И вот в один прекрасный момент ее очередной партнер начинает замечать, смотря на нее сверху. Вот, то есть он видит ее только темечко. Она какие-то телодвижения делает, возбуждается. И тут у нее аккуратно темечке заря. Розовое пятно. И так всегда, когда она ходила к мужчинам, делала свои дела, все привыкли уже и звали ее, когда темное вообще небо по утрам, Москва ведь у нас уже хмурый город, люди отвыкают от солнца. И вот вспоминают они про зарю и зовут ее, чтобы вспомнить рассвет.
1: Зорька Зареница, да?
7: Да.
2: Замечательная какая история.
5: Супер. А про лысеньких, кстати, да, есть такие истории. Я однажды лёживал в одном дурдоме, очень, очень приятно, в городе Ростове-на-Дону. И был там один персонаж. Надеюсь, что все у него теперь нормально. Надеюсь, что он уже не там. 10 лет назад дело было. Вот. Так этот персонаж был совершенно лыс. Он просто был без волос. У него не было никакого покрова ни на бровях, ни на ресницах, ни на голове, нигде бы то ни было еще. И когда местная братва, значит, к нему с этим вопросиком подкатила, типа, что ж с тобой, ну, Володя, что ж такое-то творится? Он показал свою фотографию буквально годовалой давности, где у него огромная шапка волос такая в духе прически афро, в духе молодого Макаревича.
1: Анжела Дэвис.
5: Леонтьева, там Анжелы Дэвис. Вот, огромные брови, как у Брежнева, там, и ресницы, как у коровы. То есть все нормально. И рассказал он такую совершенно дикую историю. Однажды на Пасху он пьяный пошел в церковь и не снял шапки. И какая-то бабушка, которая там стояла, она говорит: «Сыночек, сними шапку, пожалуйста». А он ее послал по матушке, там, туда-то и туда-то. Она говорит: «Чтобы тебя, гада, повылазило». И вот в течение буквально месяца у него вылезли все волосы. Он просто по ночам просыпался от того, что у него полная подушка была волос. Вот. И в течение вот месяца-полутора он потом пытался лечиться от этого. Ни один косметолог, никто ему не помог. И в конце концов у него поехала крыша на этой почве.
2: Ужасная история. Я, кстати,
5: тоже не надо ходить в церковь.
2: Могу рассказать историю, касаемую вот запахов тоже. Вот как Ирина рассказывала. В свое время один мой приятель, как и все, в общем-то, дети, был отправлен в пионерский лагерь. Вот. И там у них в пионерском лагере, несмотря на то, что они дети, был один, значит, демон, который дико совершенно храпел. Вот. Ну, неимоверно, мальчик, а храпит. Они шутили над ним всячески, обычные детские шалости, выставляли там его кровать там в сад, там, или там в коридор, или в сортир всячески, будили, ничего не помогает. Тогда однажды они взяли и положили обычный грязный чей-то носок, сырник, так называемый, дико, в общем-то, вонючий, и этому, значит, персонажу на лицо. Ну, тот так... И засопел ровно, без всякого храпа. Проспал всю ночь. А на утро пожелтел и был помещен в больницу с диагнозом острый гепатит.
5: Вау, мама дорогая.
2: Ну, и, а, еще Ира.
7: А мне мама прислала варенье из калины. Варенье. Я принесу как-нибудь. Надо подкладывать его под стол, потому что оно пахнет носками.
2: Так, сырничками.
7: Человек начинает мучиться и не понимать, откуда этот запах происходит, и начинает бегать. Вот я сидела тут как-то такая замечательная, чистенькая, в шарфе болела.
1: Это вот та самая калинка моя, да?
7: Да, да. И вот он как начал метаться туда-сюда, туда-сюда. Говорит: «Нет, я убегаю». И вот до меня-то дошло, что ему так воняло, что он не понимал, представляете, пришел к девушке, а там так воняет.
5: Ну, зато полезная калина. Очень она и от давления, и для давления, там, и отовсюду, от простуды, да, очень хорошая. Я вот что-то про барабанщика, про одного вспомнил историю. Про совершенно реального персонажа, который играл на большом барабане в так называемом жмуровом оркестре «Земля и глина», да, «Земля и люди». Да, то есть это вот те, кто хоронят, похоронные команды. Вот в моем родном маленьком городишке, недалеко от Ростова, был такой персонаж. Условно назовем его Жора. И вот этот Жора однажды так напился, а хоронить надо было в каком-то колхозе, и дорога резко сворачивала в полях. Вот, кстати, себе такая картина феллиниевская. Вот солнцем залитые поля золотой такой пшеницы. Идет похоронная процессия. Человек так 400 хоронит какого-то видного колхозника. И кладбище... Вот надо свернуть. Кладбище где-то там недалеко, за оврагом. А этот пьяный барабанщик отстает, отстает, отстает и пошел мимо. Он заснул на ходу. Он играл на большом барабане, заснул и не повернул. Все пошли направо. А он пошел прямо, прямо, прямо. И прошел так почти 150-200 метров где-то в этом пределе, пока его не остановили, не развернули обратно. То есть пришлось остановить всю процессию, чтобы его подключили. Вот. И с ним же была такая история в другом месте. За год до этого, да, где-то за год или за два до этого он также шел в гору. Вот. И так как был сильно выпивший, то его перевесило просто. Он не смог удержать равновесие и покатился кубарем горы вместе с большим барабаном прямо во время похоронной процессии. Вот. И чем изрядно, конечно, удивил людей, которые заказали его услуги для себя.
6: Причем барабан уцелел, а он сам пробился.
5: А он сам, да, он сам пробился. Я хотел,
1: барабану хорошо, капитану плохо.
3: Я хотел вам продолжить тему, то есть про барабанщиков, да. Будучи студентом Краснодарского музыкального училища, я как бы ходил на халтуры. Значит, известно, что при каждом себя уважающем заводе состоял такой маленький духовой оркестр. Естественно, состоял он только на бумаге. На самом деле, то есть был руководитель, получал деньги за это все дело, а оркестра не было. То есть, и, значит, нужно было, то есть, дать концертный, как бы, отчет. Вот праздник, отчетный, значит, концерт. Отчетный концерт, точнее, да. 7 ноября, 9 мая, там, все это, все 1 мая, все эти известные нам, старым уже людям, праздники.
5: 22 апреля.
3: Вот. Ну, то есть прибегал такой человек в музыкальное училище, говорит, ребята, по 10-15 рублей, то есть надо там-то, там-то пройти колонны от тех, от сих до сих пор, то есть по пятнашке, по 20 рублей, то есть всегда студенту зарплата, стипендия была 30 рублей, то есть как раз малина такая, сбора денег. Вот участвуя в таком как бы параде, не помню от какого завода, клянусь, не помню, у нас там в Краснодаре много заводов, там Сельмаш какой-то там, тоже там, ну, как да. И в Ростове, в принципе. Вот. И, в городе перекрывалась улица Красная. И ставили, значит, Красная — это центральная улица города Краснодара. И перекрывалась параллельно улицы, которые пересекали ее. Ну, стали такие маленькие знаки с кирпичом. Вот. Но они на таких стоечках были железных. Вот идет колонна оркестра, все, играем. Я иду с большим барабаном. Все, отбивая четкий ритм. Какого-то марша, не помню. Но самое, что интересно, когда барабан висит большой, не видно буквально, то есть, метр-два от себя, ты не видишь ничего. То есть, ну, упреждение делаешь, да.
1: Мертвая
3: то есть,
1: зона.
3: Да, да, мертвая зона, как у, да, я не знаю, у водителя там большого-большого автобуса. То есть, дальше видит, а близко нет. Вот, идя, то есть, отбиваю чутки так марша. Я чувствую, что я уперся куда-то, в какой-то предмет. И начинаю, то есть это когда секундно это все происходит. И я лежу, то есть идет оркестр с флажками, все это красотища там. Все, я лежу, то есть по мне, а сзади что идут знамена, то есть они не останавливаются. И кто увидел, тот остановился. А транспарант с растяжки. То есть один остановился, а третий меня обошел этим транспарантом, обернул. А я лежу на земле, то есть с грохотом упал. А еще ж барабан большой был с тарелками. Мало. На него крепятся тарелки такие. Ну, жмуровой вариант. Вот. Но на самом деле был 1 мая, да. Я упал с таким грохотом. Это был всеобщий хохот. Мне было страшно, стыдно. Вот такая была история.
5: Ну, деньги заплатили?
3: Да, 15 рублей я.
5: Ну, значит, не зря срубил. Упал, видишь.
3: А я... Было очень
1: больно. Виталик рассказывал какую потрясающую историю. Здесь, кстати, нет Виталика, одного из самых главных барабанщиков группы «Запрещенные барабанщики». Он с детства был очень изобретательным мальчиком. Он рассказывал истории про свои изобретения. Однажды он изобрел водные лыжи.
5: Вернее, нет, он не изобрел. Он, собственно говоря, они уже были изобретены.
1: Они уже были изобретены, он решил повторить это изобретение, воплотить в свою жизнь, реализовать.
5: Стать первым там... в набережных Челнах воднолыжником.
1: В набережных Челнах, да. И, значит, был катер, самое что интересное. И у него были лыжи. Но это были лыжи не водные. Он решил приспособить обычные лыжи к водным. А как их приспособить? То есть нужно жесткое крепление. Для что нужно сделать, для того, чтобы было жесткое крепление? Нужны валенки.
5: Он прибил валенки к лыжам.
1: Валенки. Вот. Он прикрепил к валенкам, приклеил эбоксидные смолой эти лыжи, значит, болтами нам как-то прикрутил.
5: На шурупах.
1: Трогай. Этот катер поехал вперед, а он поехал не по воде, а по дну. Он ехал долго по дну. Ехал по дну. В общем, пока у него не кончился кислород в организме.
5: Вот, это уже вторая попытка была. Первая попытка, он не закрепился в лыжах, и катер потянул его за собой, лыжи остались на берегу.
1: Валенки с лыжами остались на берегу.
5: Потом он еще пытался сотворить дельтаплан.
1: Дельтаплан — это была потрясающая попытка. И спрыгнуть со второго этажа.
5: Из металлических труб. Трубочек и речек. Он смастерил дома дельтаплан.
1: И бумаги, которая была, которая перепонками между этими речками. Да. Его, собственно говоря, или выручило, или наоборот, ему, значит, не подфартило здесь то, что папа вошел в комнату и увидел, что сын уже стоит соседоконструкция на своих плечах и собирается прыгнуть в окно. И папа
5: говорил,
1: хватит, а ну-ка.
5: Это мистификация, да? На самом деле он просто не смог вытащить. Размах крыльев был такой большой, что он просто не смог выйти на балкон, и ему пришлось его разобрать. И когда он забрал, он понял, что зря он это все сделал.
1: А мне другую версию. Видишь, да. Какие версии распространяют невероятные?
2: Да. А вот я могу рассказать про Виталия тоже историю. Ну, просто имя такое знакомое. Вы знаете, наверняка такой клуб в Москве есть, «Табула Раса».
5: Да, конечно.
2: Ну, вот. И люди, которые открывали этот клуб в свое время, они мне рассказали эту историю. Открылся клуб. Естественно, традиция такая была. Клуб нужно было осветить. То есть вызвали священника. Его зовут отец Виталий. И сказали, ты, говорит, подходи в клуб часам к 3. Уже народ немножечко разойдется. Вот. И когда последний клиент уйдешь, ты осветишь, и мы тебя домой отвезем, чтобы ты уже как-то там все не волновался. Он говорит, хорошо, значит, пришел, народ гуляет, он одну хлопнул, другую. И, в общем, это реальная, кстати, история. Дико угорел. И уснул на кухне за... гримеркой, там, где у них все это сзади. Проснулся на следующий день только. Очнулся от этого всего дела где-то часов в 11 вечера. Ему вставило, что уже, соответственно, все это закончилось, мероприятие. Он во всей своей этой одежде, с этой вот конструкцией, называемой кадила, выпалил в зал и начал там махать, где уже было полно, в общем, народу. Клуб был битком просто набит. Он сам был дико напуган, дико напугал всех посетителей. Но это была реальная история, по крайней мере, мне ее это рассказывали.
5: Ну вот на открытии одного русско-японского магазина по торговле аудио-видео принадлежностями была тоже очень смешная история, связанная вот со священниками и освещением магазина. Один священник так сильно макнул свое вот это, как оно называется, паникодило там или что это у него. Так сильно брызнул, что переклинило одну очень дорогую видеокамеру, которая в этот момент работала. То есть он просто ее замочил и принес вот ущерб реальный этому магазину. И японцы не могли понять, они после этого запретили как бы освещать все магазины, вот, которые будут открываться на территории Советского Союза бывшего. То есть просто существует запрет. Как бы это не связано там с их антиправославной какой-то позицией. Это просто вот элементарная техника безопасности.
2: В свое время в МГУ, по-моему, на физфаке был очень талантливый паренек. То есть он самый первый установил спутниковую антенну самодельную, сделанную из какой-то байды, на которой дети катаются. И за деньги показывал, в общем-то, вот, без перевода то, что ловил со спутника с какого-то. Вот, но посадили его не за это, хотя за это тоже были напряги. Но угрюмое было время советское. Он изобрел первый антирадар практически автомобильный. Тогда еще их не было, но мало того, эта конструкция не просто ловила вот этот сигнал от милицейского радара, но каким-то образом внутри себя она имела усилитель, и она посылала ответ гораздо мощнее, который выбивала попросту всю вот эту электронную начинку милицейских этих радаров.
1: Отражатель.
2: Да, попросту, да. То есть такая ответка шла. Вот пожгли очень много, я помню, этой конструкции. И вот на этом он попался, и была у него, в общем-то, серьезная проблема. Ну, может быть, как-то вот у нас есть там время, может, что-то вы вживую или вы пока не готовы. А то давно не звучала музыка.
1: Где наш главный Михаил Шумаков?
2: Марсин. Ну, а если нету, давайте то послушаем, может быть, что нам рассказать еще. Что... Ир.
7: А я хотела объявление сделать. Мы ищем меценатов для выпуска альбома комиксов, где главными героями проходят запрещенные барабанщики. Так вот, если кто хочет внести свой вклад в издание этого альбома, то можете присылать Саше предложение.
1: Сообщение.
7: Да, предложение.
2: И деньги.
7: Ну, деньги тем более, Саша, ты получишь свой процент.
1: По факсу.
7: Да, ну, договоримся. Делайте свои ставки.
2: Я всегда плачу 15%.
7: Ну что, сейчас заплатим 32%.
2: Послушаем историю какую-нибудь, да? Здравствуйте.
9: Вы в прямом... Здравствуйте, доброй ночи.
2: С вас история, видимо. А как-то вот вы нервничаете очень. Может быть, вы попозже позвоните, а то что-то случится, может, с вами, а потом иск будет или...
9: Да нет, что уже случилось, то случилось, поэтому и стараюсь скорее поведать это, дабы избавиться от мучительной боли.
2: Ну, давайте.
9: Значит, произошло это еще в июле. Я провожал младшего брата своей подружки к его тете. И вот мы идем, это в районе улицы Сергия Радонежского, дом 2, уже переходить вот в последний Малый Андроневский переулок. И вдруг такой раздается резкий хлопок, и как бы все звуки исчезают. И вот мы стоим и начинаем наблюдать следующую картину. Звуки исчезли, потом стали как бы уменьшаться в размерах вертикальных и пропадать люди. Потом то же самое с машинами. Затем стали вот так уменьшаться в размере дома. Мы стоим так, обалдев, ветер как будто бы нас хлещет, куда-то несет. Смотрим по сторонам и видим уже вдали, там просматриваются какие-то районы, я не знаю, Выхино, Крылатское, в общем-то, самые дальние районы. И мы как бы внизу чаши находимся. Вот чем ближе дома, вот совсем перед нами, до размера ступенек уменьшились. А чем дома дальше, вот какой-нибудь там Крылатское, виднелись как громадины. Или там гостиница «Украина», например, казалась огромной. А находящийся куда ближе храм Христа Спасителя казался каким-то сарайчиком. Вот, и мы так слегка остолбенели, стояли, не могли с места тронуться. Ну и когда все-таки наконец, поняв, что это никакая не галлюцинация, решили все-таки проделать эксперимент, сделать шаг вперед. Сделали этот шаг вперед, как выяснилось, ну, это на ступеньку какую-то там, которая рядом стояла. И тут же потоком ветра нас как бы понесло вверх, вверх, вверх, и мы так остолбенели, не знаю, минуты это прошло или чуть больше, чуть меньше, трудно было сказать, потому что понятно, в таком состоянии, как фиксировать время. Вот. И через некоторое время, значит, нас как бы ветром поднесло, раздался опять такой же хлопок. И мы выясняем, что мы, в общем-то, ногой наступили на крышу этого самого 12-этажного дома, в который шли. И оказались именно на этой крыше. Вот. Потом все-таки тети пришли. Интересно было нам, мы смотрели так с этой крыши вначале по сторонам. На улице, на прохожих, думаю, ну, такое диво, если все видели, как с их стороны наблюдалось то, что с нами происходило.
7: А вкусные были у тети плюшки-то потом? Чай, наверное, сладкий, конфетки.
9: У тети-то...
7: Накормили. А ветер-то вам подносил-то, в общем-то, дымы?
9: Нет, ну мы, как сказать, мы все-таки пока с крыши вылезали, там мне все-таки немножко подостыло, потому что рассчитывала на что вот придем через часик, а получилось часа через три.
2: Ну, знаете, спасибо, у вас замечательная история.
9: Комментарии мне вот нужны, потому что до сих пор мучаюсь, вспоминает с ужасом.
2: Спасибо, спасибо, но мы не вправе комментировать это ваши такие ощущения, которые вы и так красочно описали, что мы просто не будем их портить комментарием. Мы сейчас просто
7: это лучше сходим.

0: И я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня группа «Запрещенные барабанщики». И, соответственно, мы слушаем в прямом эфире композиции, исполняемые прямо-таки здесь, в данном помещении, и всяческие истории, которые рассказываете нам вы, да и мы тут тоже от вас не отстаем. И, соответственно, пришло время выслушать очередную, видимо, вашу историю. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
1: Доброе утро, ребята. Вы знаете, меня что прикалывает? Это Кузьмич беспокоит вас опять.
0: Да.
1: Я почему не сплю, потому что у меня прикол, вот не прикол, а я ему неправильно сказал, я извиняюсь. Сама передача, Александр, ваша, она сильно меня подпитывает. То есть я, в общем-то, после нее, чисто, как молодой лось, скажем так. Чисто круто. А вот можно привет передать моим коллегам по работе?
0: Ну, вообще-то это считается базитической выходкой, но если вы хотите уж передать.
1: От всей души, просто я скажу одно слово. Привет моей уважаемой фирме «Subway». Всем ее коллегам и братанам, и друганам, и коллегам по работе. Ребят, а вам желаю от всей души, чтобы вы тут не спали, кофейку заварите, чайку накатите, и чтобы было все типа ништяк.
0: Спасибо.
1: Базару нет.
0: Ну, а теперь история, я надеюсь. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны внимания к вам. Гортанью, как человек булькает, давайте пока не будем, а то может перенапрячься и что-нибудь случится, а потом опять же на мыск, лучше еще звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Меня зовут Иван. Понимаете, какая история со мной приключилась?
0: Пока нет.
2: По идее, я в Москве не живу, я тут только проживаю. Вот. А прописан я в ближайшем Подмосковье. У нас там комната в коммуналке, но мы решили ее проверить, поехали туда. Вот, посмотрели, ну, вроде там все в порядке, пошли обратно. Вот, захотелось что-нибудь перекусить. И видим такое громадное здание, но оно какое-то... То ли школа, то ли нет. Зданий света нет вообще. И внизу то какой-то магазин продукции маленький, вот там светится окошечко. Ну, заходим туда, там поговорили с продавцами, спросили, где тут можно перекусить. Вот, ну, нам, говорит, вот поднимитесь, говорит, на второй этаж, там есть пельменная. Ну, время, говорит, 7 часов, уже темнеет. Поднимаемся наверх. Там где-то помещение, 4 спортзала. Ну, может, я утрирую немного, такое огромное, где-то в углу следы костра. Там выбиты окна, просто помещение явно нежилое. Там что-то на стенах надписи везде. Вот поворачиваемся направо, там дверь, ну, обита каким-то кожезаменителем или кожей, даже не знаю. А над ней вывеска, вот, кафе «Светлана». Вот, ну, мы как-то что-то тормознули немного, потом поставили, ну, зашли туда. Заходим, а впереди где-то коридор метров 5 идет, абсолютно белый. В конце него вот решетка. И тишина полнейшая, света тоже нигде нету практически. Вот просто темнота полнейшая, не темнота, видно плохо. Ну, заходим туда, там вот дверь, в этой решетке мы ее открываем, а там какой-то ресторан. Там, ну, там тоже пусто, за столиками-то никого нету, за стойкой тоже никого нет. И опять нигде нет света просто. Мы уже собираемся уходить. В это время где-то в коридоре там вдалеке включается свет. И выходит женщина вот, лет 40, в бегудях, в халате и в шлепанцах на босу ногу. Так смотрит на нас и говорит, шницель, суп с лапшой, говорит, котлеты. Вы, говорит, что-нибудь будете? Вот, в принципе, мы так опешили. Просто истерика была у всех. Такая вот история.
0: Это очень страшная история, очень страшная. Спасибо. Я, кстати, по поводу еды, если позволите, может быть, расскажу такую историю. Вы, может быть, вы же вращаетесь в светских кругах, вообще в кругах, да, и наверняка слышали про майю майонезную.
3: Да, конечно, конечно.
0: Вот, ну, для наших радиослушателей расскажу. Майя майонезная – это известная, очень дорогая московская проститутка, в общем-то, которую люди приглашают в ресторан, то есть она просто так... Ну, может, конечно, пойти, но очень задорого. То есть, как правило, она любит сперва такую светский вечер, романтический, все такое. Приглашают ее в ресторан и подают на стол что-либо связанное с майонезом. Майонезный соус или достаточно увидеть надпись «майонез». Как у нее закатываются глаза, и она просто падает, дико ударяясь всем туловищем, а пол в обморок. Ну, мало кто знает, вот, в чем причина этого. А я могу сказать, дело в том, что в юности Майя жила в рабочем квартале. Тогда ее звали не Майонезная, а звали Островитянская. У нее была фамилия Майя Островитянская. И идя однажды вот у себя во дворе, возвращаясь из школы весело, ничего не подозревая, она получила просто сверху, ну, какой-то хулиган кинул банку с майонезом. Вот ей попало, знаешь, по темени эта банка, майонез весь расплескался, казалось бы, другой человек потерял бы сознание, да. Нет, с Майей этого не случилось, она начала бешено носиться по всему этому микрорайону, значит, утирая этот майонез, облизывая его с рук. То есть у девочки был попросту стресс, ее поймали, в общем-то, связали, где-то вылечили. Вот. И где-то уже вот после 22 лет у нее стала проявляться эта патология, такая странная ассоциация физиологическая со словом майонез. Поэтому просто, господа гусары, в общем-то, ночные, не угощайте ваших дам там майонезом и прочими подливами, потому что мало ли что.
3: Здесь может быть очень такое невероятное, на первый взгляд, объяснение, но тем не менее, в майонез, в состав майонеза, в его ингредиенты, одним из основных ингредиентов будет уксус, уксусная кислота.
0: Да!
3: Дело в том, что любая из кислот, которая попадает в организм человека, она вызывает какие-то необратимые процессы, они кажутся обратимыми на первый взгляд, а потом они оказываются все-таки необратимыми.
4: Ну, конечно, женская месть, самая страшная, кислотой в лицо плеснуть.
3: Да, дело в том, что после употребления кислоты любым человеком, то есть насильно или то есть, по собственному желанию, происходит интоксикация организма и появляется во многих случаях рецидив. То есть желание употреблять это еще. Вот в случае с Майей майонезной, это как раз-таки тот самый классический академический случай, когда вот появился тот самый рецидив. Пожалуйста, не употребляйте майонезом, да. Такого состояния существует кислота, и любыми другими кислотосодержащими, ну, да, продуктами.
4: Скушал на ночь майонез, будет ночью НРС, как говорят в народе.
0: Ну вот сейчас есть, так сказать, два у нас варианта. Первый вариант – это выслушать какую-нибудь историю кого-нибудь из вас. Второй вариант – это историю радиослушателя. А третий вариант – может быть, что-то вы сыграете.
5: Давай бери гитару, что-нибудь сыграем.
0: Тогда сейчас я музыкантам скажу. Ребят, тише. Че, да что дисциплинированный?
3: Верочка, дай, пожалуйста, гитарку.
4: Особенно дедушка тот дисциплинированный, который сверху и
0: помирал. А он знает, как только говоришь на повышенных тонах, что они там даже можно позвать, там Миш, например, крикнуть, он присаживается на корточки и хватает себя за голову.
4: Да, он хороший. Не выгоняй его.
0: Не.
5: Темная ночь, что ли?
3: Ну, Витёчек, может быть, мы сыграем тогда такую песню, тоже, который исполнял величайший и загадочный Аркадий Дмитриевич Звездин, который все знают как Аркадий Северный.
6: Как-то по проспекту с Манькой я гулял, фонарик

0: иду. Ну и вот на Новом Арбате я дурочку, наверное, найду.
1: Найди, Димка, найди.
2: А вот тут просят, хотя, конечно, заявки выполняют базитизм, но тем не менее, вот просят вспомнить песню «Гоп со смыком» или «Пиковую даму».
3: Ну, нет, это мы
0: делаем. «Гоп со смыком» — это буду не я. Граждане, не слушайте меня.
2: Ира, есть ли у вас какая-нибудь история интересная ночная?
4: Про лампочку, тоже медицинская история. К нам, опять же, хирургическое отделение, привезли мужика, у него была во рту лампочка. Оказалось, что он поспорил со своими вечерними гостями, что он засунет в рот лампочку и вытащит ее оттуда. Не вытащил. Посадили его в такси, довезли до больницы. Вот. Лампочку благополучно извлекли из его рта. Через полчаса привозят еще одного человека с лампочкой. Оказалось, это таксист, который вез этого мужика. Он тоже решил попробовать. Вот такая вот история.
0: А это интересно, что все такие истории, они носят тоже такой многолетней давности характер. Их гигантское количество, как красная рука, черная метка, синяя пианино и так далее. Ну, вот про лампочку, да, одна из тех же историй. Она случается со всеми знакомыми, всех знакомых знакомых. Еще есть такая одна история про троллейбусы, про троллейбусные вожжи. Вы, наверное, все знаете, да?
2: Угу.
0: Это не так, как вожжа, которая под хвост попала. Вот так, как у троллейбуса есть на рогах такие вожжи.
2: Да.
0: Их можно сдернуть с электрических проводов и можно поставить, будучи умеющим человеком. Да? Вот. Один человек сдернул эти вожжи с троллейбуса, и все думали, что он водитель, он на самом деле просто-напросто оказался прохожим, который захотел так пошутить. Водитель выбежал, и начался спор, кто здесь водитель этого троллейбуса, кто сдернул вожжи. Там собралась грибная толпа, но все знают на эту историю. Точно такая же хрестоматийная. Но вот, что касается всех этих историй, они все скомпилированы в отличную книжку. Эту книжку сейчас меня просит читать моя дочка. Там убивают бабушек, дедушек, которые залезают в красный рояль. Всех, оказывается, какие-то люди собрали в одну большую, страшную черную сказку.
5: Ну да, это один очень известный персонаж, эту книжку написал, очень известный детский писатель, но по сценарию которого мы выросли, вот такими вот дебилами, сидим здесь и плетем, пересказываем эти истории. А что касается, кстати, «Красных рук», одна совершенно чудовищная история произошла в городе Белая Калитва, откуда я родом, в средней школе номер 3, когда я учился в 6 классе. Дело в том, что ребята нашли на городской свалке, ребята были на 2 года старше меня, учились в классе в 8-м, нашли на городской свалке отрезанную человеческую руку из больницы. Рука была гангренозная, была перемотана гниющими бинтами, полежала так уже недельку после того, как ее ампутировали. Естественно, притащили ее в школу, и как раз была линейка, посвященная очередной годовщине со дня рождения Владимира Ильича Ленина, 22 апреля. И один из этих товарищей положил, значит, эту руку на плечо впереди стоящей пионерки и таким загробным голосом сказал: «Должок!» После чего эта девушка упала и дернул за сухожилие, и рука ее, естественно, схватила. Вот эта гниющая такая рука там со шметками мяса. Вот, девушка упала в обморок, и потом она недели две в школе не появлялась. И когда появилась, она уже была немножко такой, ну, приблажной, потому что такую психотравму, конечно, пережить — это очень страшно.
2: Да, это очень-очень страшная история. Я, кстати, вспомнил одну эту историю, мне рассказал мой товарищ, но я реально видел человека, с которым эта история произошла. Живет он в поселке Архип Осиповка, этот человек, который находится, в общем-то, ну, на побережье. Да. Вот. Может быть, кстати, да, между Джубгой и Геленджиком, по-моему, как-то вот там он базируется. Но я с трудом разбираюсь в географии, но суть не в этом. Начнем с того, что еще в раннем детстве он, ну, как все дети, играл с гранатой с какой-то там, и граната взорвалась. И он лишился пальцев на одной руке и глаза. То есть глаз у него стеклянный, пальцев нету. То есть уже само по себе неприятность. А уже в зрелом возрасте он стал работать тоже спасателем, ну, как и ты на этой станции. И однажды, когда ему все что-то очень надоело, он взял катамаран, поскольку они были в его, в общем-то, пользовании, сел и, в общем, выехал в море. Вот море было неспокойное, и там погода очень часто меняется на побережье, собственно. В какие-то там считанные 10 минут, допустим, естественно, до берега не успевал, налетела какая-то вьюга там морская, и его унесло в открытое море попросту, вот на этом самом катамаране, где он проплавал 2 недели, вот без еды вообще и без питья. То есть пил он, конденсат слизывал с катамарана, который образовывался утром. Вот от изнуряющих, ну, хоть местный, привычный, от изнуряющих солнечных лучей прятался в воде под этим катамараном. Вот. И его спасло, в общем-то, какое-то турецкое или какое-то там торговое судно. Сейчас он до сих пор работает тут там спасателем на этом самом пляже. И я вот лично увидел, наблюдал. Это реальная история.
0: А вот, Саш, то, что касается стеклянного глаза, здесь... По соседству с вашей студией и с редакцией «Эхо Москвы» на старом, правда, Арбате жил такой замечательный художник, которого все назвали Кембридж. Как его настоящее имя не знал, наверное, никто. Все мы его знали под именем Кембридж. Он рисовал натюрморты и продавал свои картины там, где сейчас на керамических плитках разрисованы всякие оптимистические картиночки.
2: Груднички, да. Пишут картинки, да.
0: Да. Вот там Кембридж продавал свои неважные натюрморты. Как мне это казалось, сейчас я чуть изменил свое мнение насчет этого. Хотя тоже неизвестно, изменились мои вкусы или нет, но дело не в этом. Кембридж известен чем? Он нарисовал этикетку для всеми известной и любимой водки «Пшеничная». Там, где водка. Поле, там, где среди колосьев ржи, там каким-то домиком деревенским уходит петляя дорога такая. Вот Кембридж был автором этой этикетки, и потом его судьба бросала из стороны в сторону. Он работал грузчиком и работал, значит, в винном магазине, и работал реквизитором на Мосфильме. Вот. И еще много всевозможных у него работ было и точек преткновения в его жизни, но он куда-то невероятно исчез. У него был стеклянный глаз. Этот глаз он забывал мыть, потому что он был всегда пьян, и он его иногда кидал в стакан с водкой для того, чтобы он там не дезинфицировался, а на отворотах его клешенных джинсов масляной краской, так как он был художник, у него всегда под рукой, были нарисованы такие американские флаги. Тогда это считалось еще, ну, так, очень жестокой и небезопасной альтернативой вот этому всему, значит, советскому строю. Где сейчас Кембридж? Я не знаю, слышишь ли ты нас или нет.
3: Но нужно сказать, что ему всегда без очереди давали. В те времена, когда узнавали, что это Кембридж, вот, в дикой очереди всегда его пускали вперед, и ни один из мужиков не возмущался, говорит, это Кембридж пошел, это он нарисовал эту замечательную этикетку, и всегда его без очереди пускали и давали ему... там 2 бутылки в руки или сколько так тогда?
0: Да, в те времена, когда с 2 часов начинали продавать. И самое, что обидно, недавно мы вот с Витей рассматривали этикетку вот этой же пшеничной водки, той новомодной, которая сейчас существует. Она совсем другая. Она по мотивам сделана той же кембриджской этикетки в овале. Та же самая другая, но она другая, она переписана, перерисована. Если тот художник, который...
2: Называется репродукция какая-то.
0: Это не репродукция и не копия, это именно по мотивам.
3: Это подделка.
0: По мотивам. Мотивом примерно сделан так, даже не соблюдая в точности. То есть это как? Это ваш Тулуз-Лотрек или Тулуз-Лотрек в замечательном фильме «Как украсть миллион»? Вот. Нет, конечно. Там, это не абсолютнейшая копия, и отличить можно, то есть, на раз. А это не важная картинка. И как-то очень странно, та картинка имела какой-то уют.
3: Ну да.
0: Какие-то уютные тона, пластику, вот все остальное. Вот какие странную ностальгию. И
2: теперь уже этого нет. Да.
4: Саша, вот на память возьми вот групповой портрет.
2: Вот, спасибо.
4: Нарисовал, узнаешь?
2: Да, смотри-ка, это вот вид из нашего окна даже, да. У тебя передан. В мельчайших подробностях.
4: Я бесплатно тебе дарю. Потом можешь через несколько лет выручить деньги.
2: Спасибо.
5: А это кто? Это кто?
2: Вот этот?
5: Да. Желтый.
2: Ну, это на балконе кто-то стоит.
5: Это кто?
2: Дома, я не знаю, может, кто наблюдает, кто.
4: Да, это знакомый один там.
2: А, то есть просил, ну, тоже приносит, типа, подрисовать. Да. Да. А, есть такая фишка у художников. Типа, ты подрисуй меня, там, например, натюрморт, а меня маленького на столе, или хоть имя мое кого-то ножиком выцарапали на столе. Да, вот нарисую так. Ну, я знаю таких людей.
0: Ну, а с другой стороны, на вопрос, кто обычно отвечает, конечно, запросто, конь в пальто. Ну, кто же сейчас здесь может быть?
2: Ну, может быть, послушаем какую-нибудь историю от наших уважаемых радиослушателей.
5: Конечно,
2: мы хотим услышать ваши истории, дорогие. Да.
6: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
2: Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
7: Алло, здравствуйте.
2: Здравствуйте, да.
7: Саша.
2: Да.
7: Привет.
2: И вам также.
7: Это ваш...

0: А, вот, потому что лампочки бывают разного размера. Они бывают шаровые лампы. Вот, например, у меня на кухне висит.
1: А бывают дневного света. Вот лампа еще, я знаю, такая.
0: Ну, да, кстати говоря.
1: Да.
0: Но у меня вот такая история есть. Дело в том, что как-то я проживал у приятеля в Сербском Посаде. У него была такая вот огромная странная собака. Ее звали Дора, но это был кобель. Вот, как потом выяснилось. И он панически боялся высоты. Вот. И однажды мы наблюдали такую сцену, когда он совокуплялся с соседской собакой на крыше. Причем собаку, нашу собаку, Дору, мы не могли затянуть даже на ступени нашего крыльца, потому что никакими способами. Ему предлагали там, я не знаю, что-то, блинчики с кальмарами, там, я не знаю, акульи, плавнички, но ничего его не могло заставить зайти выше земли. И тут странная сцена, когда на крыше совокупляется Дора, кстати говоря, с собакой, которую звали каким-то мужским именем, я не помню, потому что соседи определили, что она, оказывается, была... Оказывается, это оказалась женщина. Сначала его звали мужчина. Но это не самое главное. Самое главное, что так вот эта Дора, она охраняла участок наш. И после этого, поскольку вы сами знаете, что проблема в любом городе, у людей с туалетами, вот, и чтобы человеку дефлоцироваться, это целая история. Так вот, к нам сходили иногда на участок некие люди, чтобы справить нужду, и в один прекрасный момент как бы мы слушали музыку очень долго, и вот увлеклись Шакхаузеном, и поутру обнаружили застывшее тело, такую тушку человека с такими полуспущенными штанами, потому что, видимо, человек хотел дислоцироваться, но дело в том, что Дора, она очень внимательно следила за входящими и выходящими, и вот именно этого человека она как бы очень долго держала около забора. И если бы... А дело в том, что утром нам так получилось, что утром нам кому-то из нас захотелось тоже выйти по этому же поводу, и мы увидели этого застывшего, то есть это фактически какая-то некая мумия, там такая, превратившаяся в какой-то столб такой хрустальный, вот, дефлоцирующийся хрустальный столб. Вот. И это было очень страшное зрелище.
1: Мы вас понимаем. Спасибо. Это очень страшная история. Спасибо.
0: Пожалуйста.
1: Ну, кстати, вот могу тоже рассказать историю, произошедшую с мамой одной моей знакомой. То есть мама этой знакомой, она очень такая респектабельная, почтенная женщина. Очень, прям женщина, где, в общем-то, все буквы большие в этом слове. Вот, и шла тоже она летом из театра, из какого-то буквально. Извините за такое слово, понос пробил. Ну, никуда не деться, у всех бывает. Она перескакивает через такой маленький зеленый заборчик, переходит через какие-то кусты быстро уже, не в моготу, приперлый, тетка взрослая, там уже за 50 лет ей вся. Ставит, сумочку и начинает делать свое дело. Слышит, какое-то, происходит бурчание. Какое-то бурчание, недовольная возня. Она смотрит вниз, а там лежит мужик, половину пьяный. Она все это сделала ему на лицо. Она, хватает сумку через эти кусты, сгорая от стыда, бежит, а тот на карачках ползет, в другую сторону и трясет вот этим жутким лицом с вами. Это тоже реальная история.
2: А вот еще одна реальная история, которую мне поведал один человек, тоже реальный. Это таксист города Москвы,

0: Это, по-моему, армянин. Как-то мы ехали на репетицию, то есть он такой очень эмоциональный человек, восточный. Рассказал такую историю, что один его друг, вот, у него случился приступ аппендицита. Тоже армянин, да. Друг у него армянин. Значит, его положили в больницу. В больницу и все, то есть обследование, анализ крови взяли, тут же быстренько все. Приходит молоденькая медсестра, дает ему бритву и говорит: пожалуйста, вы сейчас та самая, побритесь, пожалуйста. Вот. Ну и вышла. Заходит через некоторое время, то есть, ну, через 15, заходит, и, то есть, она недоумевает. Человек побрил свое лицо. Вот. Побрил свое лицо. Она говорит: что же вы заделали? Он говорит: ты сказала мне, слушай, я побрился, да, все красиво. Он говорит: извините, не там вы побрились. То есть, у вас сейчас операция, предстоит аппендицит. Вот. Ну, он побрился там, где нужно, в общем. Суть не в том. Суть в том, что, как бы, на следующий день после операции пришла его жена, вот, по как обычаям, это не обычаям, традициям восточных народов, то есть если муж разводится или собрался там разойтись с женой, то есть он бреет свое лицо, вот, и она ему устроила страшный скандал: ты мне, говорит, здесь изменяешь с медсестрами, ты побрил свое лицо, то есть ты здесь по девкам, мол, ты какой там, говорит, аппендицит. Он на силу, то есть он как-то выкрутился с этой такой довольно щепетильной ситуации.
1: Да, или ноги унес. Бывает.
2: Ну что, может быть, да, вот на этой истории мы и поставим крест в нашей беседе. Ну, такой маленький крестик. Я просто хочу сказать, что надеюсь, что это не последняя наша встреча. Историй-то еще очень много, и музыки
1: да,
2: очень много.
1: Да, мы еще тему футбола не затронули, а также тему регби и всего прочего. Там
2: вообще тему большого всего спорта.
1: Большого.
2: Также кручение обруча.
1: Кручение обруча. Вот.
3: Да. Прыжков в ширину.
2: Да.
0: Бег со штангой по воде.
2: Я благодарю вас за то, что вы нашли время посетить мою уютную квартирку, где я играю, в общем-то, в студию, как я всем говорю.
1: И в нарды неплохо, кстати, у меня уже денег не осталось.
2: Вот так я стараюсь. И выражаю, в общем, как обычно, всякие надежды и так далее, и тому подобное. Успехов вам. Ирочка, спасибо вам за прекрасную вашу работу. Творите
4: дальше. Ну, я надеюсь, вы повисите над своей кроватью и будете любоваться каждое утро.
2: У меня такой спальни-то никогда не будет, чтобы это развесить. Тем не менее, спасибо вам.
3: Я здесь в студии над кроватью.
2: На той раскладушечке.
1: Саня, тебе спасибо. Спасибо, что ты есть.
0: Спасибо огромное.
2: Да забудь.

0: И в гостях у программы «Монморенси» руководитель группы «Веселые картинки» Дмитрий Яншин и Светлана Дьякова, выполняющая, по сути дела, роль администратора группы, ну и еще администратора поющего. Здравствуйте, уважаемые друзья. Радостно видеть вас с этими цветами. Спасибо, кстати, за цветы. Мне очень редко дарят цветы. И теперь, я думаю, нужно ввести это, в общем-то, в обычай, правильно? Я полагаю.
1: Ну, конечно, это цветы личными руками выращены. Вот Светлана Дьякова, мы у нее на даче были. Она их растила, растила. Как и называется?
2: И наконец-то вырастила.
1: Да. Иван, да что?
2: Марио.
1: А, лютики, цветочки. Ага. А, у тебя в садочке. Все.
0: Кстати, хотелось немножко затронуть с тобой, Дмитрий, немножко такую темную полосу в твоей жизни. Я знаю, что где-то месяца три ты был вынужден бросить занятия музыкой и занимался вот именно вплотную сельским хозяйством. Но вроде бы после каких-то, опять же, неприятностей с местными жителями, вот был вынужден прервать этот род деятельности и вернуться в музыку. А вот в средствах массовой информации эта тема активно муссировалась. Не мог бы ты поподробнее рассказать, в чем был конфликт, почему ты вот бросил в тот момент музыку? Я знаю, что вроде бы речь шла о огуречной ферме, и вроде бы малосольные огурчики такие наводнил ты ими область всю активно. Вот, причем то ли кто-то наехал, в общем, что там случилось? Не могу прояснить ситуацию.
1: Ну что, один из этих малосольных огурцов, он оказался подлец. Понимаешь, я его продал, как нормального огурца. Он пришел к хозяйке и выдал мой адрес. Понаехали разные люди. Опять же, это самое сельское хозяйство пришло. Пришло, говорит: «Дим, не хочу с тобой больше жить». Вот. И что мне теперь делать, понимаешь? Я сельских огурчиков напродавал, малосольненьких. А у меня еще соленые лежат, еще досаливаются. Не просольные.
0: Кстати, как ты накрываешь? Вот это очень важный вопрос. Сейчас очень много писем приходит. Вот и Прохор интересуется, и Зинаида Петровна адрес, пенсионерка военная, спрашивает нас тоже, как лучше прикрывать вот огурчики вот, либо пластмассовыми все-таки крышечками, либо делать закат металлизированными крышками. Вот такие темы интересуют очень наших радиослушателей.
1: Во-первых, их надо долго бить.
0: То есть имеется в виду, да. Кстати, вот этот тоже момент, тут, ты знаешь, есть споры. Вот некоторые говорят, что нужно бить киянкой долго, но не сильно, чтобы они были такие вот как бы тягостные, да? Вот. А есть люди, сторонники битья об пол огурцами. Вот ты к какой категории относишься?
1: Я мордой об стол, который вот прям берешь так его огурца, прям его так мордой об стол.
0: То есть Каталова называется.
1: Да.
0: А, вот это третий метод.
1: Тогда они не будут взрываться, это точно.
0: А вот немножко поподробнее о взрывах огуречных. Дело в том, что к нам поступают травмированные вот вплотную. Сейчас вот ты, наверное, видел в холле, да, там на койках их катают автомобили белые с красными крестами, с проблесковыми синими маячками летают. То есть сюда это они возят травмированных в результате взрывов консервов. То есть это происходит вот сейчас повсеместно. Вот твой анализ ситуации и в общем-то, как предохранить себя от взрывоопасных банок огуречных?
1: Ну, как предохранить? Себя предохранить, это я уже сказал, что мордой об стол закрыл и в погреб положил. Еще сверху горчицы насыпал.
0: А вот чтобы зачем жизнь, горчица? Вот?
1: А чтобы жизнь медом не казалась. Вот, а когда этим продаешь какого-нибудь огурца под лица, какого-нибудь террористу, он эту банку подкладывает, понимаешь, в какой-нибудь универмаг. Все, и универмаг, считай, попиши, пропало. Банка взрывается, вещи забрызганы, никто в универмаг не ходит.
0: Вот, кстати, да, то есть, ну, мы, я так понял, говорим несколько о разных огурцах. Нет, я имел в виду вот огурчики с грядки. Вот эту область.
1: Ну, правильно. Конечно, все сволочи. Как их на грядке их растишь, выращиваешь. А вот, понимаешь, их выращиваешь, их воспитываешь, выращиваешь. Потом мордой об стол в банку залил, горчицей помазал, закрыл. Понимаешь, они еще при этом взрываться хотят. Я бы на их месте не взрывался. Но вот они взрываются, понимаешь?
0: А, ну это, видимо, проявление индивидуальности.
1: Ну, понимаю. Правильно. Но надо же лучше воспитывать, я что говорю. И больше мордой об стол обязательно, потому что...
0: А вот я знаю, что ты выступал на конференции, недавно которая состоялась, конференции в Москве садоводов-любителей, так называемых огуречников и помидорщиков. Вот. Там же были, в общем-то, перечники, но они занимали такую, в общем-то, роль оппозиции. То есть смысл, насколько я знаю, этой конференции был следующим, что огуречники говорили, что, в общем-то, огурцы — это своего рода вырожденные помидоры, то есть мутирующие в лучшую сторону, а помидорщики утверждали, что вот помидоры — это мутирующие огурцы, а перечники, они, в общем-то, молча сидели, потому что они знали, что перец — это совмещает и то, и другое. Это все культуры, растущие тут. Вот у нас ты тоже видишь за окном. Ты вроде бы выступал, в общем-то, в роли там по гороху был специалистом. Вот что было несколько неожиданно, потому что, в общем, конференции как бы нагле даже никуда.
1: Да. Ну, понимаешь, тут все зависит от того, кто является померцом, огурцом, а кто помидором. Конечно, помидоры, они против огурцов, а огурцы против помидоров.
0: А и там семя. Вот.
1: Ну, конечно, понимаешь. Если он выходит на трибуну, огурец, и говорит, да елки-палки, понимаешь, что здесь помидоры делают? И помидор.
0: Ну, я слышал, что, кстати, да. Вот они друг друга это называют там. Да. Ты кто, я помидор, да. Ты кто, я огурец. Даже у них таблички вот эти.
1: А я поэтому и стал по гороху, потому что я и не помидор, и не огурец. Вернее, ага. Я как бы немножко огурец, немного помидор, но еще и болгарский перец. А вот... Поэтому я думаю, нет. Что я лучше буду по гороху. Ну, ее нафиг, пусть они сами с собой разбираются. Понимаешь? Ну, это... Ну, понимаешь, это исторически сложилось.
0: Вот я помню, где-то в годах в 75-х, так, да, как ты сказал, с родным акцентом, с английским, помнится, да. Ну, неважно. Так вот, в годах в 75-х была такая здоровая кампания, проходила по поводу дискриминации гороха. Дескать, вот горох, вот этот баночный, вот этот, ну, который закатывают, да, дескать, это фашизм и глумление над овощем.
1: Да, да, да, да.
0: Вот, потому что вообще горох, он должен, значит, быть в естественном виде, а, значит, либо в стручках, либо, ну, в крайнем случае, засушенный. А вот его консервировка, вот это и заливало всякой жижкой, оно, дескать, вообще убивает все живое, и дискредитация гороха. Так и было. ДГ, по-моему, это называлось, акция. Я знаю, ты тоже в ней принимал участие, вот всплыло вот это вот неожиданно.
1: Ну, конечно.
0: Ну, какова сейчас-то ситуация с ним?
1: Ну, горох...
0: Я вижу, повсюду он сейчас. Куда не сунется, везде вот он...
1: Ну вот, ну куда сунется? Хочешь, может, туда сунуться, туда
0: вот
1: сунуться.
0: Вот я, да. Вот.
1: Но горох уже, он есть горох. Хоть он в стручке, хоть он в банке, понимаешь? Все равно горохом останется, понимаешь? Его что надо сделать? Открыть и сожрать. И все. И никаких проблем. Вот мне это сельское хозяйство, поэтому я музыкой стал заниматься. Ты знаешь, столько проблем просто невозможно, невозможно даже проснуться утром иногда. Как вечером наспоришься с этими огурцами... А уж горох это вообще жуткое дело. Просто ему надо брать и есть. И всех призывай. Как увидишь горох, купил, банку открыл, взял ложку, съел.
0: Угу.
1: Или выкинул сразу. Ну, вот, да, и растоптал.
0: А вот
1: как
0: почему Жириновский растоптал?
1: Как Макдональдс так топтал? Ну, потому что подлец, понимаешь?
0: А вот как бы растопт гороха не является ли заботой о птицах, собственно говоря, поскольку они, значит, растопт этот есть не могут. Я знаю такое выражение, есть орнитологический растоп. Вот, то есть они не поедают месиво, они как бы выделяют только вот зерновые катышки, вот эти так называемые. Вот, может быть, растоп — это забота о птицах все-таки? Потому что можно поскользнуться, я знаю, у нас одна, вот ее привезли, в момент растопа горохового у нее произошло подскальзь, значит, каблуковый и удар теменной лопастью об этот бордюры.
1: Да, ну, это сложный вопрос.
0: Чинили потом там асфальтные работы даже. Она да. Мощная баба, ну, ты видел.
1: Да, момент. Вот сейчас Кобзонов Думу приняли, он, наверное, этим займется.
0: Ага.
1: Вот, я вот по орнитологии не совсем. Вот, может, Андрюша сейчас придет, он знает все про все.
0: А что думает насчет орнитологии Светланы, вот насчет горохового растопа?
2: Ой.
0: Ты вот сюда не бойся, это не горох.
2: Я ничего. Вы знаете, что насчет горохового растопа я как бы не специалист.
0: Но все-таки я знаю, что мы проводили социологические исследования, как бы что горох — это в основном женское блюдо. Мужчины, они любят вот больше огурцы. Вот. Ну, помидоры — это такое, скорее, свойственно обоим полам, да?
2: Обеим.
0: Обоим.
2: Обеим.
0: Обеим. Это говорит в те женское.
2: А по двумя?
1: А по обоим это у нас другой есть.
0: А он, кстати, сейчас уволился, поэтому вакансия свободна, поэтому желающие по 203-19-22 спросите отдел кадров. Нам нужен расклейщик. Не только обоев, кстати.
1: Отделка дров. Отделка дров или...
2: Отделка дров.
1: Отделка дров. Отделывают
2: дрова.
1: А дрова отделываешь, да. Получаешь обои, клеишь, да. Правильно?
0: Ну, так что насчет гороха-то? Вот. Да.
2: Ну, я считаю, что все-таки, Саш, ты не прав. Или прав. Дим не прав. Дим не прав в том, что все-таки птица, она человек такой. Она вот бегает и ищет крошки. Угу. А чтобы были крошки, топтать горох не нужно. Пусть он себе валяется, его надо сухим толочь. Вот.
0: А, кстати, да. Потому что такой он
2: Росток
0: не всем...
2: Росток гороха, да, это уже не символизирует пищу птиц. Это же жижица, кашица, она же неинтересная.
0: По-моему, даже есть название у этого вот, как он называется там, у жидкой этой массы. Не паштет, а как же он называется-то? Ну, есть такое.
1: Риббентроп... А, нет, Форшмак. Все.
0: Форшмак.
2: Вот,
0: Форшмак.
2: Да,
0: да, да. Кстати, был человек с такой фамилией, ему поставлен памятник.
2: Форшмаку?
0: Форшмаку,
2: или
0: да.
2: Форшмаку?
0: Геннадий Исаакович Форшмак, ветеран англо-финской войны.
2: Форшмак, значит.
0: Форшмак, прошу прощения, точно, Форшмак. Помнишь, да, такой, летчиком был?
2: Да. Вот. Вот. И летал. Ну, как свойственно, собственно, летчикам летать.
0: Ну, летчики прикалываются.
1: Ну,
0: летчики,
1: летать, птицы, да. Все-таки.
2: Ну, как же, летает же.
1: А, ну, да, это по орнитологии кто у нас сейчас.
0: Что, мы его
2: а что это за наука такая? Вот интересно.

Ух, гребу, что не день, а не везучая. Одолела меня матушка лень проклятущая.

0: Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня Дмитрий Яншин и Светлана Дьякова, песня, в исполнении которой вы сейчас и слышали. Но речь у нас сегодня не о песнях. Кстати, вы можете задавать тоже любые вопросы нашим гостям по телефону 203-1922. Базитолог Андрей Орлов в соседней комнате сейчас занимается перепайкой компьютера. Там в общем-то обновление происходит тотальное. И вопрос касаемый компьютеризации, к тому же пьеса, которая сейчас пронеслась, она, в общем-то, в таком в народном стиле, сейчас много таких певцов, «Серебряное кольцо», Татьяна Бабкина, еще Маруся, Марыся Радович из певицы.
1: Так она отравилась же.
0: Ох, да, что-то я как-то не так, да. Ну так вот, что касается, на ваш взгляд, уважаемые, состыковки, вот такого интереса к народности, к народной музыке, да, и так далее, ну вы понимаете, о чем я говорю, и одновременно тотальной компьютеризации общества. Даже в Непале мы отвезли в Непал тамошнему корольку первый компьютер игровой, правда, называется «Микроша», вот он в него с удовольствием играет. Королёк-то наш. Да, ну, вам слово, собственно, насчет компьютеризации.
1: Не насчет народности.
0: Да и насчет народности.
2: Это эти зебрилья. Все, я их знаю.
0: Тогда не будем эту тему, да, затрагивать? Да. Наверное.
2: Конечно, я мог бы затронуть. Но я сейчас на улице боюсь, я там меня затронут какие-нибудь. Но они вообще, вот эти, которые это придумали.
1: Компьютеризаторщики.
0: Ну, давай тогда по поводу народности. Все-таки.
2: Ну и народность тоже. Народ, он тоже по улице ходит. Тоже я бы их не трогал. Я вообще пугаюсь в последнее время всяких тем. Про всякий горох, помидоры, народность и компьютеризация.
0: Вон, тогда давай вернемся к теме. Вот и к теме тоже, которая очень интересует население нашей необъятной страны. Это тема, хватит ли зимой хлеба?
1: Конечно, нет.
2: А хватит ли хлебом зимы? Может, нам зимы не хватит. Говорят, идет потепление, так. И все становится теплее и теплее. Вот сидишь буквально, и морда красная. Вот смотришь, и все время становится тепло, понимаешь? Хоть бы раз холодно. Приходишь, и не тепло, и не холодно. Зайдешь куда-нибудь, а там не холодно, понимаешь? И вот я думаю, хватит ли сейчас зимы, понимаешь, зимы может не хватить. Хлеба, говорят, будет все лучше и лучше. Вот кто-то мне сказал. Подожди, кто мне сказал? Ты его знаешь, короче.
0: Знаю.
2: Он мне сказал, что все лучше становится и лучше.
0: Но он еще с таким акцентом говорит, все смешно на тебя. Лучше, как-то он тогда странно. Финны, они вообще странные люди, то есть говорят, пьют много.
2: Если бы финны, а то чухонец, понимаешь, говорит, что лучше всего.
0: Лучше,
2: да. Вот там он клуб какой-то куда-то вступил, то ли это где-то.
1: Во Франции
0: на май. Во Франкфурте на май.
1: Это Франция на май.
0: Да.
2: Франции, что ли, да. Вот этой Франции, и все время, говорит, будет лучше. Сейчас, говорит, 4 года будет еще лучше.
0: Понимаешь? Все 4 года, говорит, лучше.
2: Все 4 года будет все время лучше.
0: Понимаешь? Ну, кстати, вот насчет температурного режима, это действительно очень странно. Мы проводили такие опыты, когда создавали полную иллюзию морозильной камеры, в этой же комнате, и сюда, загоняли обнаженного с большой буквы. Но это была иллюзия. На самом деле, тут была температура где-то градусов 25, вполне нормальная для существования.
1: Ну, минус, наверное.
0: Нет, обычная, плюс 25 градусов, все.
1: Но это была морозильная камера.
0: Ну, с виду, да, то есть туша висела из пластика такая, видите, до сих пор она в углу. Уже обглоданные местами, потому что очень натурально сделано. Я, кстати, видел, вы тоже пытались срезать.
1: Конечно, бульончик такой.
0: Видишь, пластик. И человек, тем не менее, заходя, начинался хлопать поляшком, приседать, стучать жутко зубами, так что крошилось. И выходил отсюда, с воспалением легких, попросту говоря. То есть это говорит о некой такой... о настрое человека психологическом, скорее, нежели температурном. Тут и кроется секрет йога, который, кстати, Дмитрий Яншин долгое время занимался. Правильно ли я вообще расшифровал?
2: Правильно, я же был психотерапевтом в первой жизни, или второй, я не помню. Я был психотерапевтом. Идешь и наводишь психотерапию. Приходишь куда-нибудь и говоришь, стоять, сидеть, лежать. И все стоят, сидят, лежат.
1: Одновременно.
0: Да. Ну, то есть, в принципе, я помню, раньше это было как бы вот...
2: Или говоришь, например, равняйсь, все равняются. А потом как мирно. И все так мирно. Но это в прошлой жизни, сейчас нет. Мне надоело, я сейчас не занимаюсь.
0: Ну, а вот чем ты планируешь вообще заниматься зимой? Ведь, тем не менее, такое сложное время года, вроде бы как бы обязывает на санях ездить. Ну, там, я знаю, бабу лепить снежную, собственно. Вот я знаю, что мы в прошлом году тут слепили вот большую, но в нее врезалась милицейская машина, как раз вот на 8-е это было. И вот нам сказали, бабу давай свою вывози отсюда. Прям пришли, все, обушла, бабу вывози, говорит, свистки свистят, махают палками. Мы пришлось бабу вывезти. Ну, помнишь, как раз вот вы приходили, почему эфира-то и не было, потому что мы бабу...
2: Ну, бабу, да.
0: Бабу.
2: Ну, вот.
0: А сейчас-то зимой, да, как, значит, все... получается, только сани остаются у нас.
2: Эти милиционеры всегда все мешают. Все, что идет народное, понимаешь, им мешает. Вот им мешает снежная баба. Ну, объехали бы они. Нет, вот надо врезаться.
0: Надо врезаться, да-да-да.
2: Надо вот врезаться обязательно.
0: И ощущение такое, что сами не лепили. А я ведь знаю, что они в отделениях частенько балуются зимой, нанесут в таком в детском ночном горшочке снега и лепят у себя каждый, да, под столом микробабу.
2: Лепят и прячут.
0: Лепят и прячут.
2: И прячут, чтобы никто не видел.
0: У них нет срам, потому что... Вот кого-то сами не были детьми. Ну, давайте послушаем, может быть, телефонные звонки, да? 203-19-22 и ваши вопросы нашим сегодняшним гостям. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы все внимание просто.
3: Алло.
0: Здравствуйте.
3: Добрый день. Здравствуйте. Извините за беспокойство.
0: Ничего страшного, это наша работа.
3: Ой, до сих пор на вахте.
0: О, да. Но мы не тоже до сих пор, мы постоянно тут.
3: Да.
0: Конечно.
3: Вы не выручите меня. Сегодня разыгрывалась на пленнике газета.
0: Угу.
3: Не совсем обычным названием, я забыла название.
0: Угу.
3: Какое название этой газеты сегодня разыгрывалось?
0: Хорошо, я уточню, обязательно мы скажем вам спасибо. Вам спасибо за звонок. Дмитрий, вот вопрос поступил от нашей радиослушательницы тебе. Какая разыгрывалась газета?
2: Откуда я знаю, какая она разыгрывалась газета.
0: Спасибо за ответ.
2: Может, она какая-нибудь разыгрывалась.
0: Угу.
2: Но их же много газет сейчас.
0: Ну, кстати, твое отношение к КПРСе очень интересно. Это как бы такой завуалированный вопрос от нашей радиослужбы насчет прессы.
2: Ну,
0: это,
2: как...
0: ну, просто ты пришел, я вижу, у тебя просто это самое, ты весь такой расписной.
2: Ну, что это такое пресса? Ее под прессой в топку крематории и все.
0: То есть ты тоже не любишь журналистов?
2: Журналистов? Нет, журналистов я люблю, а прессу не люблю.
0: Я знаю, ты журналисты клюешь.
2: Журналистов я люблю.
0: Ну, следующий звоночек. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны внимания к вам.
4: Доброй ночи, уважаемый.
0: Здравствуйте, уважаемый.
4: Сначала бабушке любопытство надо удовлетворить.
0: Давайте, милейший.
4: Потому что передачу это я слышал. Газетка была такая дебильная, называлась «Оракул».
0: Оракул. Мы
4: название
0: знаем.
4: Тоже дебильное.
0: Оракул — это как бы казахский известный поэт. Видимо, он эту газету...
4: Ну,
0: и...
4: видимо. Да. По-видимому. Я невнимательно слушал.
0: Правильно.
4: А вопрос
0: правильно.
4: У меня к вам, Саша.
0: Угу.
4: Вот 2 недели назад был эфир с Немоляевым.
0: Угу.
4: Звонила какая-то базетка и возмущалась тем, что в нон-стопе звучали там пьесы всякие с использованием нецензурных слов и выражений.
0: Да.
4: Вот нажаловалась ли она вашему куратору Генриетте Шер?
0: Угу.
4: Все-таки подумал, что ей это приснилось.
0: Понял. Спасибо за вопрос. На самом деле, открою маленький секрет и тебе, Дима, и тебе, Свет, и всем нашим радиослушателям. Дело в том, что у нас давно уже не работает в студии никакой телефон, и все звонки, которые вы слышите, это делают специально посаженные референты в соседней комнате. Поэтому вот насчет того наезда с ненормативной лексикой, это как раз сама Генриетта и звонила, дабы каким-то образом. Причем от нее была справа установка поставить эту пьесу, потом говорит, я позвоню, наеду, потом я же разберусь. Таким образом, мы создаем
1: рекламу,
0: во-первых. Нет, рекламу произведением ты как недальнозорко смотришь. Мы создаем ощущение постоянного действия вокруг вот эфира. На самом деле, да эфир-то сейчас, может, отключен уже. Ну, неважно. Давайте послушаем, что у нас спросят еще из соседней комнаты. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем.
5: Доброй ночи, уважаемый.
0: Здравствуйте, уважаемый.
5: А можно вам вот такую просьбу маленькую? Мне кажется, вот вы рассуждаете, все, конечно, хорошо. А как насчет песенки вашей, Саша?
0: Песенка. Хорошо, будет песенка. Заводим песенку.

0: Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморенси» Дмитрий Яншин, лидер группы «Веселые картинки», и записи этой группы новые. Мы слушаем сейчас. С вами вы можете звонить по телефону 203-19-22, задавать Дмитрию вопросы. А я вот хотел какой-то задать вопрос, скажем так, энциклопедический, энциклопедического свойства. Где сейчас старина Ричи Блэкмор? Давно ли ты с ним как списывался, созванивался? Я знаю, что у вас достаточно теплые такие отношения одно время были. Как сейчас развивается ваша дружба?
1: Ну, как развивается дружба? Я его звал на огород посолить вместе огурчики. Но он говорит, не люблю я огурчики, не пью водку. Пью, говорит, джин с тоником. Вот. И закусываю его чипсами. Ну, я ему говорю, ну, закусываю свои чипсы джинсом с тоником. Я уже не знаю.
0: Ну, а как сейчас складывается творческая судьба его вообще? То есть чем он вообще занят в плане творчества? Потому что ходят как раз страшные слухи, что его пучат дико, и он постоянно через каждые две минуты снует туда-сюда, туда-сюда, от монитора с гитарой, ну, в клозет, а обратно
1: практически. Попитайся чипсами. Еще, вот не, еще не то будет, это же понятно. Тут так, ну, конечно. Что же, у всех творческих людей такие проблемы. Ему бы сюда, бы на огород бы, вот.
0: Чтобы здоровой пищей.
1: Ну, да, конечно, во-первых, дайте лопату в руки.
0: Послушай, вот. Дим, а вот этот вопрос, может быть, нескромный, если не хочешь, можешь не отвечать. Это, умеешь ли ты доить корову?
1: Доить корову? Вот я доил один раз корову. Ну, в конце концов, значит, молока я не добыл. А вот Светлана Дьякова, она профессиональная доильщица, она сейчас придет, и вот ты ее спроси, она точно. Вот, честное слово.
0: Всегда говорят, что вот именно сам дой, вот он очень такой, ну, сам процесс влияет на количество молока. То есть опытная доярка, вот, ну, мы тут даже делали такие эксперименты, у нее просто нет на руках даже вот этих вот, ну, этих морщин. То есть руки гладкие, просто стесаны. Опаньки, все, кассетка включилась. А здравствуйте, уважаемые, вы в прямом эфире, мы полны внимания к вам.
2: Доброй ночи еще раз.
0: Здравствуйте.
2: По поводу Ричи Блэкмора.
0: Да.
2: Дело в том, что от чипсов не пучится, как раз наоборот.
0: Сушняк стоит.
2: Ко мне посещает, наоборот, это заведение.
0: Но дело вот в том, поправка. Да, дело в том, что, да, спасибо за поправку, но вы несколько не сведущи в гастрономических тонкостях. Ситуация в том, что, или, может быть, немножко невнимательно слушали, Дмитрий сказал, что старина Ричи пьет еще джин с тоником. Это такой газированный напиток, то есть от этих вот чипсов, насколько я знаю, сушняк стоит жуткий. Вот, а, соответственно...
3: Блэкмор пьет на троих. Ричи, джин и тоник.
0: Вот, вот да. То есть уже конкретный клинический клиент. Так вот, когда он пьет уже джин с тоником на сухую глотку, то эти пузырьки, естественно, пучат. Это только и всего. Поэтому, в общем-то, от огромного количества влаги.
1: Да, может быть. Ну, я не знаю. Вообще, это от чего угодно может произойти. У Островского такая пьеса есть. Вот я знаю актер, который играл, его все время от этого вот так происходило с ним. Вот пучило его и пучило.
3: Да нет, пучит так вообще трех человек из известной, ну, да, группы Иванушек Интернешнл. Пучит и пучит.
1: Ну зачем? А им кажется, что, ну, зачем уж так уж прямо? У них там тучи. А пучило не... от пучины такая пьеса есть. Пучину. Она пучит.
3: Пучило.
0: И в пучину вот бросает набежавшую волну. Да. Вот есть песня. Старый,
3: ну, а все. Как можно в пучину вот бросить волну?
0: Ну как, просто берешь, черпаешь рукой и швыряешь.
3: Целую волну.
0: Да элементарно, конечно, это очень легко.
3: Да?
0: Давайте следующий телефонный звонок. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы полны внимания к вам, уважаемый.
4: Доброй ночи вам.
0: Здравствуйте.
4: Вы знаете, меня очень заинтересовал вопрос про зеленый горошек. Вот у него такая... Оповинка есть, это, наверное, к Светлане, да?
0: Что вы имеете в виду еще раз?
4: А вот зеленый горошек, и вот у него такой хвостик.
0: Загнутый, да, прислоненный к тушке, да. Наличествует.
4: Вот. И вот как будто бы там такая черепушка типа, да? Вот когда так кожицу отрываешь, и получается, как будто бы, я не знаю, что-то рождается вновь. Это очень маразматичный, может быть.
0: Угу. То есть, а суть-то вашего вопроса...
4: Это вот, наверное, к Светлане, как к даме вопрос.
0: А, то есть ее ассоциации вот... с отрывом хвостика.
4: Да-да-да-да.
0: А, спасибо, спасибо, Свет. Ну вот ассоциации твои действительно с отрывом горошного хвостика. Это же на самом деле тема серьезная. Человек, когда он потребляет какой-то продукт питания, да, особенно если в детском возрасте, в неосознанном это происходит. Ну, например, он производит прокол жирной сардельки вилкой, там брыжут брызги, да. Доказано, что, в общем-то, человек, который в детстве очень много ел сарделек, в дальнейшем будет работать парикмахером. Я сейчас не буду проводить эту длинную такую ассоциативную.
3: Нам вопрос про горошек задали и хвостик.
0: Да, вот, как бы, вот да. На твой взгляд, с чем это может ассоциироваться?
3: Дело в том, что я могу только предположить, потому что горошек вообще потреблял со мной только, как бы сказать-то, я надрывала вот эти стручки, где он находился, и пожирала вместе с хвостиками. Я не знаю, я не могу сказать. Но теоретически, ну, с деторождением, может быть. Но это слишком какой-то вопрос уже.
1: Ну, вы не профессионал в этом.
3: Я в этом не профессионал.
1: Вот я когда хвост... Ему нет. Больно, он пищит. Хвост ему отрываешь, а ему больно. А вообще бы я хвосты им надо отрывать.
3: А зачем? Все равно будет пучить.
1: Ну, как
3: зачем? Какая разница, с хвостом ты съешь или без хвоста? Ну, ты надрываешь и ешь.
0: Не, ну, это, например, когда человек ловит ракообразного, то в речке, вот, то происходит отрыв одного, вот такой длинный канат выдирается из ягодичной области, если можно так назвать. Это рак — единственное животное, у которого нет задницы как таковой.
3: Ну, но как я... же, а чем же он пятится?
0: Ну, это как бы зад, это его как бы бампер, задница.
3: Нет, он же все-таки идет назад.
0: Идет.
3: Идет назад.
0: Нет, идет он вперед, он плывет задом стремительно, задом. У него загиб так... вот этой вот... самой шейке, вот он так устроен, что он вперед не гребет.
3: Ну, шейка, горох, там, хвостик, понимаешь,
0: то есть,
3: ты меня выводишь на такие ассоциации.
0: Нет,
3: вот
0: мы,
3: действительно, я должна
0: раз,
3: что-то ответить.
0: Нет, понимаешь, мы как раз тут и пришли к главной теме нашей сегодняшней передачи, что горох, горох и рак — это одно и то же.
3: Значит, тогда, судя по тому, что от меня требуется, значит, отрыв хвостика должен ассоциироваться с кесаревым сечением.
5: Песня посвящается 76-летию со дня взятия Перекопа, а также его организатору, товарищу Витковскому, юристу и человеку.

0: Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» лидер группы «Веселые картинки» Дмитрий Яншин и Светлана Дьякова, администратор этой группы и по совместительству тоже исполнитель песен. Мы слушаем новые записи группы и принимаем в прямом эфире ваши звонки по телефону 203-19-22. Также разговор идет у нас о сельском хозяйстве и не только. Вот сейчас я хотел плавно перейти к следующей теме нашей беседы, которая, в общем-то, в а плане стоит. Да, Генриетта Варфоломеевна Шерсть нам этот план дала, вы видите, да, с печатью, видишь? Вот.
1: Да.
0: Вот, Дмитрий, тут написано «самолеты». Вот, причем сокращение, видишь, какое, буква «А» только убрана. «С-малеты». То есть, ну, так вот она сокращает. В последнее время в средствах массовой информации мы видим огромное количество вот, сообщений о разных авиакатастрофах и так далее. Я знаю, что ты собираешь статистику, фотографии, статьи, что у тебя вот весь дом и студии просто обклеены вот авиационной тематикой. Вот интересно было выслушать твои соображения на эту тему. Что это все-таки, прорыв в средствах массовой информации, либо самолеты и раньше так бились, просто это скрывалось информация, либо все-таки технически эти устройства устраивают. Может быть, все зависит от плотности атмосферы, поскольку вот мир-то меняется, Бизони, Дура, вот уже над Антарктидой.
2: Да. Все связано с развалом Советского Союза. Потому что такая была у нас работа — учить эти самолеты летать. Учить самолеты летать. Потому что такая у нас работа — учить самолеты летать. Сейчас работы не осталось. Раньше берешь этот самолета, учишь его летать. Ну, конечно, мордой об стол. Он и полетел, понимаешь? А сейчас нет такой работы, понимаешь? Зарплату задерживают, учителям не платят. Деньги, я уже забыл, как они выглядят. То их поучишь летать, они летают. А сейчас не учишь, они, ясно, не летают. Возьмешь ведь самолеты. Никто его не воспитывал. Ничего он не знает. Полетел. Упал.
1: Куда?
2: Ясное дело, он полетел и упал. А то попробовал бы он, понимаешь.
1: Ученый самолет.
2: Он бы попробовал бы меня упасть. Я уже учил его летать, так и у нас работал.
0: То есть, действительно, ответственность. То есть,
2: да.
1: Кормил, поил, был на что.
0: А вот насчет учительской деятельности Светланы Дьяковой я хотел поговорить. Дело в том, что ты, как бывший мастер спорта по художественной гимнастике, в последнее время преподавала в сельской школе физкультуру. Вот. Какое-то время, я знаю, он делал это даже вот с оптимизмом, с каким-то. Какова ситуация сейчас с уроками физкультуры в сельских школах?
1: В сельских школах?
0: Да.
1: Ситуация... Саш, ты мне ставишь такое неудобное положение.
0: Ну, ты говори, как есть, потому
1: как
0: что
1: есть, да?
0: Директор у вас все равно, я знаю, глуховат на оба уха.
1: Ой, директор нет. Кривонок-то да, но он учитель физкультуры при этом.
0: Ну, кстати, вот действительно, да, мне кажется, вот Иван Федорович Кривонок, он же совмещает в себе и
1: так
0: учитель.
1: Так он был директором школы, да, моей школы, где я, собственно, и преподавала.
0: Как его с такой фамилией взяли, только удивляюсь.
1: Кривонок.
0: Действительно, бред какой. Да,
1: странно, да. Тем не менее, он учил меня залезть на канат. Сам-то не мог, понимаете? А говорил, что я не могу, поскольку у меня несколько шире вверх, чем зад.
0: В смысле, у кривонога?
1: Нет, у меня.
0: А.
1: Но он же потомственный директор.
0: А, да, так
1: да.
0: Кстати, династия кривоногов, она вот...
1: Дело-то в том, что он кривоногий, как же он залезет на канат? Стало быть, ему надо кому-то
0: говорить. Так удобнее это самое...
1: Учить удобно, вот в чем дело.
0: А, лазить?
1: Лазить по канату...
0: Нет, зависит от диаметра каната от диаметра выходного отверстия.
1: Нет, но дело в том, что если он кривоног, то какой канат там нужен, понимаете?
0: Угу.
1: Да.
0: Ну, тогда из него получился классный этот жокей.
1: Из него получился хороший
2: директор. Да все хорошие канаты свалили, кто в Израиль, кто в США. Ни одного каната. Вот приходишь, висит.
0: Ну, кстати, вот качество канатов, национальных канатов, оно ухудшилось.
1: Поэтому я и стала этим руководителем физкультуры. Потому что задница у меня была больше, чем голова. И на канат я не могла залезть. Стало быть, мне что, один выход учить?
0: Руководить.
2: Да, то такой канат висит, да, что и на него лезть не хочется.
1: То есть по принципу кривонога.
0: А вот действительно, что касается качества канатов, ведь я помню, отечественные канаты были самыми лучшими канатами в мире. Ой, где-то начиная вот с момента, с 88-го, по-моему, года, да?
1: Да, когда я преподавала в 66-м ПТУ, 77-го... Рай.
2: Уж вы не путайте, 66-й это не ПТУ, это отделение милиции.
1: Ах, ну да, ну и там я преподавал физкультуру.
0: Ну, кстати, вот это тоже парадоксально, причем для женщин-секретарш, там же в то время, сейчас их поувольняли, и молодые милиционеры сами стучат на машинках.
1: Нет, сейчас теперь эти, как их, референты-секретари.
0: Ну да.
1: Все-таки секретарь остался, тут птица же есть секретарь.
0: Ну, кстати, вечная.
1: Вечная.
0: Секретарь — это должность вечная. Да, вот так же, как и шкафчик-секретарь.
1: Ну да, собственно.
0: Меня всегда удивляло, вот секретарь и секретарь, какое-то имеют они отношение или то...
1: К чему, к секретарям?
0: Да, вот друг к другу.
1: Естественно, они... Вот ты сидишь за столом секретарем таким.
0: А, это секретарка.
1: Справа тебя секретарь, угу. Слева тебя птица-секретарь.
0: А вот, а, скажем, да. Слово «секрет» и «секретарь» в какой-то степени, вот на твой взгляд, корни у них общие?
1: Ну, на мой-то, может, и общие.
0: Понятно, спасибо. Давайте послушаем телефонный звонок. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
3: Вот сегодня в «Не бей копытом» было действо. Вот, и хотелось бы знать, были ли там ваши гости и вы сами?
1: Точно не было.
0: Не было у нас.
3: Ой, пока не поздно. Да. Я просто почему спрашиваю, я не знаю, где это дело расположено. Если не сложно, если можно, конечно, сообщить.
0: Вы имеете в виду, где находится?
1: Клуб «Не бей копытом»?
3: Да, да, да, да.
1: Находится Раменки 5. Улица Раменки, дом 5.
3: О, спасибо.
0: Вот.
1: Это от проспекта Вернадского на каком-то автобусе, начинающегося на цифру 7.
0: Автобус, то есть такой он как бы маленький очень, с шашечками и с зеленым огоньком.
1: Нет, нет, там автобус желтенький такой, как обычно.
0: Ну, желтенький
1: обычный,
0: такой, да. С шашечками, с зеленым огоньком.
1: Да, такой автобусик.
0: Ну, типа там...
1: С шашками тогда, с шаш... вот, с автобус.
0: А, с шашками.
1: С
0: шашками.
1: Шахматами.
2: Много ли?
1: Шахматами.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Будьте добры.
0: Да.
4: Это реализация?
0: Ну, будем считать, что да.
4: Да?
0: Да-да-да.
4: Да, будьте добры, угу. Если можно, по радио, вот, «Эхо Москвы», да?
0: Да-да-да. Можно по-любому. Вы можете тут заказать по-любому радио. Вот прям по какому скажете, по тому и будет.
4: Нет,
0: это центральный,
4: по радио
0: центральный.
4: Москвы.
0: По радио Москвы.
4: Я дали телефон именно вот этот.
0: А радио Москвы.
4: Да?
0: Да-да-да-да, давайте.
4: Вот, можно Deep Purple поставить, а?
0: Deep Purple.
4: Да.
0: Хорошо, вы знаете, сейчас просто волна радио Москвы занята, послушайте по радио Сибирска. Вот сейчас мы переведем туда, спасибо, спасибо. Так, по радио Сибирска, Deep Purple там. Ну все, сообщили, что пустили. Следующий телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны внимания к вам.
5: Доброй ночи, уважаемый.
0: Здравствуйте, уважаемый.
5: Я вот хочу попенять. Вот
0: попеняйте.
5: Вот приходил человек.
0: К вам приходил?
5: Нет, новости читал.
0: А,
5: к
0: да.
5: вам приходил.
0: Да-да-да.
5: Вот он две грубых ошибки допустил.
0: Uh-huh.
5: Во-первых, ЦСКА опережает группу из трех команд, выбывающих не на одно очко, а на 7. Uh-huh. Во-вторых, там он сообщил, что было соревнование где-то в Германии,
0: uh-huh.
5: то, что 1200 человек чистили зубы. Uh-huh. Так вот, это наглая ложь. Эти люди соревновались в надувании пузырьков и жвачки.
0: Uh-huh.
1: Что тоже достойно, собственно.
5: Ну, спасибо. Это, по-моему, более полезное занятие, чем организованно чистить зубы.
0: Ну да, и спасибо, спасибо. Я, кстати, тоже немножко удивлялся, поскольку, ну, как можно попасть в книгу рекордов Гиннесса «Чистить зубы»? То есть тогда бы

0: Андрей Орлов, бозитолог, в данном случае ковыряет паяльником в ухе. Пахнет паленым просто, я к тому, что, да? Это здравствуйте. Ухо. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
1: Алло.
0: Да-да-да.
1: Привет.
0: Привет.
1: Как дела?
0: Это, видимо, к Свете вопрос.
1: Про
2: мед.
1: Алло.
0: Да-да-да, да.
1: Мед, вот, например, который выкачанный мед. И вот тут же бери рамку, ну, это, шотовый. Вот тот же мед, он намного вкуснее, так?
0: Так, да, целиком согласен.
1: Это вот разработает. Потом насчет гороха с хвостиками. Это вот когда женщина его принимает, вот совсем другой там результат получается. Вот. Потом вот это, то, что песни пели, это, наверное, слова, наверное, стреляны. Этот придумали там. Пусть они не поют такие слова.
0: Но это вы имеете Стрелина и Пахмутов. Вот.
1: Нет,
0: два брата.
1: Стрелина и Парамонов.
0: А, да-да-да-да-да, точно так. Да-да-да-да,
1: право.
0: Да.
1: Нагружают, зачем, кому это? Вот, а еще, да-да-да. Кто читал письма студентов албанских?
0: А, спасибо,
1: я
0: спасибо.
1: Я забыл. Нет, скажите.
0: А, спасибо вам за звонок. Письма албанских студентов читал сиамский близнец Энджелс и Торшин в программе, которая у нас выходила. Она называлась «Все, что вы знаете». «Все, что вы хотели знать об Албании, но боялись спросить». Вот. И как раз вот сиамский близнец Энджелс и Торшин, близкий друг тамошнего президента. И, в общем-то, он читал письма албанских студентов. Они все просятся сюда, к нам. Кстати, я знаю, Дмитрий, что ты тоже каким-то образом в этом замешан. То есть вот эмиграция албанских студентов сюда твоих рук дело в какой-то степени. Вот зачем тебе это надо было? Ты же не понимаешь особо по-албански. Я знаю, я с тобой вот сегодня так говорю, дескать, тебе по-албански. Ты ни ухом никак ничего не повел.
3: Да что тут понимать-то? Я как-то поехал в Албанию. Приезжай себе в Албанию, там студенты. Они мне говорят: Дима, ну сколько можно вообще жить в этой Албании? Хочу поучиться, приехать в гости. Ну, я и говорю, поехали к нам в гости. Они все собрались и поехали.
0: Сели, ты послал одно приглашение? Все,
3: да нет, просто взяли и поехали. Сели в электричку, едем. Тут, ну, едем. Если долго на ней ехать, все, Албании конец. В смысле, кончилась она под электричкой. А электричка дальше едет. Она едет. Ну и доехали, приехали. Приезжаем на белорусский вокзал. Стоят все эти, я бы сказал, но не хочу в микрофон. Вот. И все стоят и говорят: что это вы привезли? Албанские студенты. Какие студенты? В банке? Нет, говорю, вот они живые студенты албанские. Ну, конечно, сейчас мы будем их учить и воспитывать. Вот. Правильно, воспитали албанские студенты. А и вот теперь жизнь в Албании намного лучше стала из-за этого.
0: То есть вы их назад туда потом?
3: А это я не знаю.
2: Нет, ну что, письма писать-то надо назад вернуться.
3: Я же их привез.
0: Да, что-то у меня, видишь, туго, как вот в это вот время суток, действительно. А Дима, ну тоже, видишь, как оплошал, да?
3: Ну так... Меня попросили, я сделал.
2: Нет, но он воспитал, а уж отправляли обратно другие, а теперь письма тебе пишут почему-то.
3: Пишут. Да их все воспитывали. Как они приехали, они так пишут, начали воспитывать.
0: Они пишут президенту, причем не называя имя, просто по-русски письмо пишут: России президенту. Президенту чего? Мы переслали вот президенту тут у нас. А, вы же не знаете, вот ларек напротив, там торгует продавец президент. У него фамилия президент, да. Президент Забельский. Через Тирену Забельский все пропускают. Это просто Ванька президент, Ванька президент. Президент, так зовут. Мы ему все эти письма сперва передавали, вроде честно.
2: Но он подписывается, да, теперь под ответами.
0: Да нет, он не может это делать. Это сложная операция для него.
2: Писать.
0: Да.
2: Видишь, ты это трудно, Саш.
4: Ничего у нас с тобой родиться не могло. Ты, мол, дурый, необразованный, даже теории классовой борьбы не знаешь. А я аж на 3 лет как всей суммой знания владел, на что и красный документ умею. Знать тебе больше не желаю, хотя иногда встретиться можно. Ничего на это не ответила буржуазная пропаганда, но обиду злобную затаила. Выкармливает она свое чудо-юду, а та растет не по дням, а по часам. Вымахал здоровенная, работать не хочет, только ходит за милиционером и гундосит. Папа, папа, папа, папа. Милиционер же из пистолета отстрелился. Я

0: Библию Жене письменный давал. Ничего не помогает. Прилип вот как банный лист, а репутации портит. Так ведь и испортила. Ходит милиционер на службу, стреляет там из пистолета, а репутации у него нет.
1: Но у наших гостей есть репутация. Ух, какая репутация! Для нашей репутации звучит эта композиция.

0: Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» лидер группы «Веселые картинки» Дмитрий Яншин и Светлана Дьякова, администратор по совместительству, тоже певец или певица, это неважно. Вот почему-то говорят, ведь про женщину неудобно говорить «секретарша», а певица удобно, да? Вот про женщину, например, говорят, ты кем работаешь? А если она скажет «секретарша», это срам. Она вся говорит «секретарем», «женщина-секретарь», «женщина-адвокат», не «адвокатша», да?
1: Никогда. Ну да, да.
0: Вот, а почему певица... говорят «женщина-певица», а не «певец»? Ты не задавалась вопросом? Вот ты... Вот...
1: Задайся, да?
0: Вот да, хочешь. Вот подумай, да.
1: Сейчас подумай, да. Женщина-певец.
0: Певец. Женщина-адвокат, женщина-врач. Не врачиха, врач.
1: Нет, но если бы меня обозвали женщина-певец, я бы, может, и не обиделась. Главное, что это надо уметь просто делать, и все. А там певица или певец. Может, даже женщина-певец достойнее, чем женщина-певица.
0: А вот ты девчонка.
1: А вот нет, Саш, все-таки, когда тебя называют певичкой, вот это уже обидно. А певец певица, это так-то. В общем, границы нету.
0: Ага. Что с Гаждем?
2: Ну, не знаю, певец она или певица. Понимаешь, это зависит от того, как человек себя ощущает, мужчина или женщина. Ну, женщина-певец, я не знаю. Можно и так сказать.
0: Давайте послушаем мнение радиослушателей на эту тему. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно слушаем вас.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
3: А что это вы, ребят, не спите? Знаете, как вредно, ночами не спать?
0: Вы знаете, дело в том, что сейчас день вообще светлый. Это что-то у вас сместилось с графиком. Сейчас на часах, посмотрите, 2:30 дня, уважаемый. Что ж вы так... Ну ничего, я думаю, все будет нормально. Человек выспится хорошо. То есть, как бы такое смещение затмило его просто. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны внимания к вам.
4: Здравствуйте. Да, у меня вопрос к Дмитрию Яншину.
0: Вот, давайте.
4: Хотелось бы узнать ваше отношение к Жарикову и к ДК в целом. И также вот к Летову. Спасибо.
2: К Летову к какому? К Сергею или к Егору?
4: Нет, к Егору.
2: К Егору? Ну как... С ДК и Жариков. Что значит отношения? Мы как бы играли вместе, и это ДК создали. Вот, отношусь я к нему хорошо. Вот, как были у нас хорошие отношения, так и есть. С Егором Летом тоже были знакомы, и тоже нормальные отношения. А то, чем занимается Егор Летов, в смысле творчества, и Жариков, я как-то за этим не слежу. Ну, нет времени. Или просто как-то неохота. Я вообще ни за чем не слежу. Я вот выращиваю помидоры с огурцами и смотрю, как самолеты летают.

0: Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» Дмитрий Яншин, лидер группы «Веселые картинки», и Светлана Дьякова, администратор этой же группы. Мы слушаем новые записи коллектива. И вот такой вопрос, уже относящийся все-таки к музыке. Я знаю, что подпольно, и ты увлекаешься, это вопрос к Дмитрию, музыкой рэп. То есть коллекционируешь ее, и даже у тебя на твоей домашней такой портостудии маленькой записано несколько альбомов в стиле рэп. Почему ты их не выносишь на публику? Почему не пытаешься опубликовать и так далее? Плюс, вроде бы ты неплохо можешь двигаться в этом жанре. Вот все эти там эти загребальные движения у тебя. Так ты даже сюда вошел, так как тебе по-албански, а ты загребальный.
1: Ну, я всякие загребальные. Я иногда хожу на голове, когда устаешь на ногах ходить. И это все хорошо, поэтому тоже от всякой музыки устаешь, думаешь, дай себе на рэп что-нибудь запишу или там что-нибудь такое. Вот, возьмешь, запишешь рэп. Но это чисто для себя, для души. Я не хочу, чтобы кто-нибудь знал, я очень стесняюсь. Это настолько вот близко и ранимо. Ну, что я вынесу? И все будут это слушать. А у меня там проблемы личные про внутренние органы. Откуда я знаю? Что я там буду? Наизнанку выворачиваться. Это потом, для будущих поколений, как сказано, вот с японцами решим проблему. Уже в следующем веке будет решено, так обещано было.
0: То есть близко, да. Совсем уже.
1: Да, вот тогда, может быть, да.
2: Будущим поколением, да. В следующем веке.
1: Да, в следующем веке, уже в следующем, уже все будет, все нормально.
0: Вот мне тут довелось невзначай поучаствовать в одном интересном мероприятии, а в частности быть членом жюри конкурса «Утренняя звезда», где вот дети пели и танцевали. Я нашел многих юных дарований, гораздо более такими действительно дарованиями, нежели уже устоявшиеся артисты и артистки. Имен я перечислять не буду, но многие из них вот по телевизору наверняка вы тоже видели. То одна в беретке зеленой скачет, с жирными ногами что-то напевает, другая в черной беретке с худыми, третий в штанах кожаных. Ну, неважно. Вот в контексте этого хотелось бы узнать отношение вас обоих, обеих.
2: Обо двух.
0: Двух вас, да. Вообще к детскому песенному и танцевальному творчеству. Насколько вообще дети в данном случае похожи на кошек? Ну, известно, что кошки шантажируют людей своим всем видом, поведением, то есть ставят людей раком, попросту говоря. Вот то же самое происходит и с детьми, поскольку дети обязывают своим видом к умилению. Значит, оценка их, так сказать, творческих каких-то действий не может быть адекватной. Это одно мнение. Вот. Другое мнение, что как бы само деть, а оно и есть творчество.
1: Ну, дети, молодежь, отрочество, юности, зрелость, старость.
0: Горький.
1: Да, Горький, Пешков, Ленин. Чернышевский.
2: Белинский.
1: Ну и все они же все были детьми. Вот какой ребенок. Вот он как есть, он так растет. И вот, значит, как говорили, трогать нельзя. Это же цветы на могиле родителей. Вот. Поэтому они вот такие цветы цветут себе и пахнут. Не хочешь — не нюхай, а хочешь — нюхай. Это дело такое. Поэтому одному понюхал — понравилось, другому понюхал — не понравилось. Поэтому сколько людей, столько и мнений. Я бы этих детей, конечно, ну, я бы их куда-нибудь туда, чтобы они мешали прыгать в розовых колготках, в зеленом берете. Понимаешь? Тетя выходит, тетя прыгает.
0: Взрослый.
2: Да,
0: взрослый,
2: да, женщина. Да.
1: Вроде солидный человек.
2: А тут дети.
0: Это несерьезно. Уже, остается на одну ступень.
2: Конечно.
0: Получается.
2: Зачем же это нужно? Интересно, как вы туда попали, Александр?
0: Не трезв был. Виноват.
2: То есть как бы не трезвым вас...
1: Заблудился.
0: Помните ли вот это? Когда был Ленин маленький, да?
2: Он тоже бегал в валенках. И участвовал в «Утренней звезде», очевидно. Очевидно, он победил.
0: Я не к тому. То есть тут упоминается такая обувь. И он же головной убор, как валенки национальный. Дело в том, что раньше, в древние времена, на Руси.
2: В древние Руси во времена.
0: Да-да-да. вот из того же материала, из которого слеплены валенки, были леплены и бушлаты, и головные уборы, и варежки, и так далее. Сейчас до нас дошло только валенки в какой-то степени. Я помню времена, я их застал, это был 73-й год, когда зимой по Москве люди ходили реальные, даже взрослые, помимо рыбаков. Обычные горожане ходили в валенках, в калошах, да, в бушлатах. Вот сейчас этот вид обуви искренне русской куда-то исчез. И место его заняли казаки, так называемые. Вот ваше мнение насчет засилья империализма в области обуви?
1: Ну, империалисты поубивали этих самых всех куниц, горностаев поизвели.
0: Валенки не из куниц.
1: Ну, они из чего? Свои-то они что делают? Они взяли, куниц поубивали, взяли себе свои шубы, нашили, а нам куница-заменитель там, или горностай-заменитель прислали сюда, понимаешь? И вот продают. А наши покупают.
2: А вот, нет, Саша, вы не задумывались о том, почему вот называется вот эта обувь империалистическая, именно казаки? Ну, они, допустим, бурлаки, там, нас, неукрайки.
0: Мы проводили такое исследование вот на эту тему. Дело в том, что ведь казаки, да, для империалистов, как для нас апачи. Понимаете, вот там, например, Винчучу, это самое сын Инчучуна, да, вот он, дескать, Винниту. Вождь апачи, да, так далее, там,
2: Винниту,
0: да.
2: Сын Инчучу.
0: Да, ну это как бы классика.
2: Почему-то мы это знаем лучше, чем, допустим,
0: вот, да, нет, а у них
2: Иван что? Муж Марья, да?
0: Кто? Не
2: вот.
0: Да,
2: так вот, она живая иллюстрация.
0: Так вот, я хочу сказать, что у них как раз вот это и было. То есть вот этот фильм «Казаки», он был культовый фильм о России. Помните этот фильм, да?
2: Каким ты был?
0: Верно говоришь. Вот, действительно, он очень сильно мы его прокатили в то время. Ну, как мы. Да? Вот. И просто оттуда было еще было увлечение. То есть не то, что это в момент вот, начала перестройки было увлечение российскими делами, а в тот момент оно было более искренним, постоянным. То есть не на пике какой-то, вот, не на волне, не на пене вот этой популярности, а оно было постоянным, и Россия была очень экзотической страной. Поэтому такое явление, как казаки.
2: Как нынче Албания, да?
0: Да-да-да, практически, да. Или Перу. В общем, из этой серии. Вот, тоже, так что вот это оттуда пошло.
2: Хотя, да, они совершенно не соответствуют обуви, которую носили вот эти самые, как их, на К.
0: Угу, с саблей, которые.
2: Ну да.
0: Ну что же, давайте послушаем, наверное, телефонный звонок, да? 203-19-22 и ваши вопросы нашим гостям. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
3: Вопросик Дмитрию будет такой небольшой. Вы говорили в начале вашей, в общем-то, беседы насчет самолетов. Ну а как же в таком случае там вертолеты, пепелацы, в конце концов, луноходы?
0: Простите, второе кто это слово?
3: А?
0: Второе слово мы не расслышали.
3: Пепелаца, это из фильма «Кин-дза-дза», в общем-то.
0: Ага.
2: А это такие кастрюли с крыльями.
3: Да, да, да, да. И с хвостиком таким еще.
2: Да, да, да.
3: Вертящимся.
0: Угу, понятно, спасибо. Угу. То есть вообще летающие средства, Дмитрий. Перья туда же относятся. Перья.
1: Летающие предметы.
0: Да.
1: Ну, то есть они как бы сейчас больше падают. Ну, разлетались, никакого на них управы никакой, понимаешь. Надо строгость, чтобы была, понимаешь? Вот. А чего они летают, понимаешь?
2: Ну, я считаю, что там просто ГАИ надо поставить, какое-нибудь такое вертолетное.
1: ГАИ, ВАИ. Там ВАИ. Летает, всем летает, понимаешь? Идешь по улице, летит.
0: Летит.
1: Ну, вот он летит. А чего он летит? Я же не лечу, а он летит, понимаешь?
0: Вот, кстати, вполне возможно, что вот эта энергетика передается. Ведь вот Дмитрий, он очень миролюбивый человек, да? А вот другой это идет, типа, и думает, вот он летит, а я, дескать, не лечу. Вот этот такой злой посыл идет по болтам, тебе в стружку, и бряк, и все.
1: Посыл. Берет так человек просто рогатку.
0: Или, да, да,
2: по вертолету.
0: Гайкаловый такой здоровый, закаленный гайкаловый.
2: Нет, ну надо просто по типу и подобию железнодорожного ГАИ как-то.
0: Транспортная милиция.
2: Да, транспортная милиция.
0: Тумы.
2: Да, вот она же стоит на железнодорожных путях и машет себе руками. А что, не видел никогда, Саша?
0: Не наблюдал.
2: Ну, правда, есть.
0: Я-то все время, как бы, я же боюсь железнодорожного транспорта.
2: Есть.
0: Я прячусь стоит под полку обычно, вот под
2: Нет, самым. Оно стоит, машет руками, также штрафует, причем не пассажиров, а тот, кто идет электричку, там, скорый поезд, например.
1: Нет, ну сейчас в Москве хорошее начинание, сейчас милиционеры летают же. Вот идешь, милиционер летит, понимаешь?
0: Может, это просто автомобиль на него какой-то наехал. Нет,
1: его, понимаешь, его, он летит, его иногда не видно.
2: Эту форму у них новая такая. Ты, Саш, вот ты давно не был в Москве. Ты все время здесь в студии, а надо выйти. Там они теперь в красных околышах, они в синих формах. У них масса всяких вариантов. А есть еще форма с пропеллерами.
0: Ну-ка, правильно. Вот интересно.
2: Да, да, вот, собственно, ЦКРПО это и разработал. Вот,
1: летит себе за самолетом. Руками машет. Такой. Чем быстрее машет...
0: А то есть смысл это как бы обзор вот сверху.
2: Ну, естественно. Он же, ну, все же идет вперед,
1: шагает. С каким пропеллером? Сами они летают. И только научи. Летит, летит, руками машет.
2: Ну, это нет.
1: С пропеллером это Карлсон зарубежный. Она же так...
0: А возрастная категория вот в эти влетающие вот войска?
1: Они все помолодели сейчас, милиционеры. Такие ходят, молоденькие такие, хорошенькие такие. Особенно сзади хорошо выглядят.
2: Вроде как...
1: Ну, спереди они, у них глаза, дубинка и маузер. Такие человек-ненавистнические предметы.
2: А сзади добрый,
1: да.
0: Ага, то есть я теперь смотрю,
1: когда... Да, они летают на спине, вот как раз.
0: А, чтобы видно. Вот приезжает большое количество сейчас гостей разных, да? Как бы я вижу, что они все вот стоят задом к гостям, а к людям передом, и на трибунах на всяких охраняют, чтобы артистам было приятно, они стоят к артистам задом и летают. Я видел, какая-то задница летит такая в шароварах сегодня вот в окне.
2: Ну, то есть вот задом. Это вот и есть. Да.
0: А что же тогда думают птицы? Ведь птицы видят сверху вот этот как раз маузер, нос и этот дубинку.
2: Ну, они думают,
1: птицы
2: что это...
1: Птицы разлетаются, что им думать?
2: Да.
1: Есть милиционер летит, вот на тебя милиционер летит.
0: Я отойду, конечно.
1: Вот и они тоже.
2: Отходят птицы.
1: Разлетелись.
2: Птицы стали ходить просто.

0: птицей быть. Мечта людей реальностью не стала. Ты не птица, человек, не какай, где попало.
1: Мы сейчас слушаем все-таки, я хочу немножечко к музыке перейти, записи студийного плана, я так понял, там нет шлепков, ладони об ладонь. Кстати, вот не пытались ли вы произвести анализ вот людских эмоций? Ну, почему, вот, например, люди аплодируют этот пошлеп ладони? Вот, очень странное вообще само по себе действие. То есть, по идее, они должны как-то либо смеяться, либо там, ну, сидеть молча, либо, ну, может быть, приплясывать. Но вот такие громкие звукоизвлечения, то есть свист, он более естественен. Все-таки это передача сигнала, как вот шлепок в ладони-то, моли этим убивают, мух там разных вот.
2: Ну, понимаешь, это вообще люди, они склонны к таким вещам. Вот, например, солдаты идут и ногами шлепают. Вот шлепают раз, два, раз,
1: да,
2: два.
1: Да, да.
2: Вот. А впереди идет запевало и поет песни там.
1: Причем шлепают тоже в такт.
2: Да, и вот они поют. Это стремление к музыке такой, к ритмической основе. Понимаешь?
1: И ладошки.
2: А, например, если смеяться там, там, ну, это надо дирижера, потому что хор, да, чтобы они вместе рот развивали. Вот Светлана, она в хоре пела, она знает.
3: Ну...
2: Вот. А когда хлопаешь, понимаешь, можно и сидеть.
3: И
2: вроде идти
3: и
2: никуда не надо.
3: Да.
2: И рот развивать не надо.
1: Но ведь вот этот похлоп, он тоже должен быть ритмический. Вот обратите внимание на концертах молодежной музыки. Как правило, похлоп все-таки ритмичный. А, например, на стадионе футбольный, где матч у нас проходит постоянно, там очень они неритмично хлопают. То есть,
3: ну,
1: вот
3: значит, это минус концерту с музыкой.
2: А чем? Потому что они бегают не в ногу. Вот если бы они...
3: Да.
2: Вот если бы они бегали в ногу, футболисты...
3: Все.
2: Да.
3: Тогда одни бы, туда,
2: тогда
3: другие.
2: Бы они бы топали под эти ноги. А на концерте там же барабан стучит. Они,
1: барабан.
2: Они хлопают под барабан.
1: Вот.
2: Вот. А эти, они бегают как попало. Вообще бы я этот футбол запретил бы.
1: Это очень негуманный вид спорта.
2: Да.
1: То есть совершенно непонятен ажиотаж вокруг вот этой резиновой этой
3: это
1: камерки.
3: Мяч.
1: Мяч, да. Вообще мяч. Да, что это мяч. За слово мяч? Гиря, мяч.
3: Ну, гирю-то ты не попинаешь ногами, Саша, или как? Вообще, ты в студию встань, попинай ногами гирю. Вот тебе гиря.
1: Это не гиря, это наша кошечка, которая прижилась по радиостанции. Да, вид у нее такой невзрачный. Кормит ее, чем не попадет.
3: Ну,
1: вот, не
3: вот
1: знаешь.
3: Ты как-нибудь на досуге возьми да попинай.
1: Нет.
3: Мяч-то полегче.
1: Я животных люблю вообще. Кстати, вот отношение к животному ваше каково? Вот, Дмитрий, вот твое любимое животное хотелось бы узнать.
2: Мое любимое животное? Бахчисарайский, этот как он называется? Нет, Бахчисарайский это фонтан. Да. А вот этот амурский тигр. Вот нравится.
1: Ага.
2: Он все время на рекламе сидит и говорит, что нельзя меня трогать, нельзя меня трогать. Вот понимаешь,
3: вот
2: мы должны
3: его
2: быть
3: не
2: вместе.
3: Трогает.
2: Да. Вот он все время такой.
1: А вот Свет, а твой зверь любимый?
3: Мой зверь любимый? Наверное, все-таки. Ну, я котов люблю вообще-то так.
1: Угу.
3: Коты, они все-таки как-то понезависимее, чем, допустим, этот самый амурский тигр.
2: Да, он не сидит и не жалуется ни на что.
3: Да,
2: его все ногами бьют. Придешь домой, кот. Как дал ему...
3: Ногой.
2: Он только мяукает.
1: Кстати, вот коты ведь не катаются, обратите внимание. С какой силой не бей, не катается. Скользит не...
3: Нет, дело в том, что потому что кот пишет через О, а катается пишет через А. Он это знает и не катается. Чего ему кататься-то?
1: А вот где пришел.
3: Вот так вот он.
2: Ну, это только он Булгаков на трамвай катался.
3: Ну, так не у всех же кот такой, как у Булгакова был, правильно?
2: Да.
1: Ну, так к музыке, да, все-таки я хочу... Вот рассказать о пластинке, которую мы слушаем вот на заднем плане. Вот, так. Вот. Концертная запись группы «Веселые картинки» вышла на компакт-диске. Концерт был в Эр-клубе. Произведена вот эта запись там же, собственно говоря. Это первая концертная запись группа да. «Веселые картинки». Ну, оцениваешь, что я так вижу удачно, то есть, в смысле, оценка у тебя положительная.
2: Ну да, это R-клуб в лице Саши Трофимова, его директора. Вот сделал такую хорошую вещь, такой большой подарок для миллионов радиослушателей. Uh-huh. Он еще там другого записывал, там много. Вот группа «Невер» замечательная такая. «Цемент» из Риги. Есть... Ну, там, в общем, нарисовано все вообще там.
1: Ну, на сегодняшний момент я так вижу, то есть у тебя уже солидная дискография. Вот с этим диском.
3: Еще с таким же.
1: «Символ так. веры».
2: Ну да.
1: Потом «Веселые картинки».
2: «Шизгар» там.
3: Ну, и... если у тебя все это есть в двух экземплярах, конечно, она солидная.
1: Вообще, то есть, ну, да. в двух и надо ставить.
3: Ну, правильно.
1: То есть, одну вот этой стороной, видишь,
3: да, класс, вижу,
1: а другую
3: да.
1: вот этой.
3: Конечно,
1: они
3: конечно.
1: Смотрятся по-разному.
3: Тогда дискография будет просто обширная.
1: Да, ну ладно. Вернемся теперь от музыки снова к интересным темам. Вот скажи, пожалуйста, Дим, почему как бы не в моде, опять же, и папахи сейчас? Ну вот, раньше военные носили папахи. И вообще, откуда пошла эта папаха? То есть, в принципе, это же ведь папаха — это головной убор определенных народностей. Как-то не совсем гоже для русской армии, да, носить пилотка, опять же.
2: Да
1: пилотка. Это же пилотка — это сморщенная тюбетейка просто. То есть, это тюбетейка, на которой сэкономили ткань. Ну, просто из двух тюбетеек можно сделать одну пилотку, попросту говоря.
3: Ну да, в принципе,
1: вот,
3: да.
1: Правильно?
3: Но дело в том, что мне вот кажется, извини, я не дала слово Диме, вот, мне кажется, что поскольку идет главенство женщины, то реальнее было носить мамахи на голове, а не папахи.
1: Да, и название
3: да,
1: тоже,
3: и кстати. Тоже, кстати, мамаха на голове. Шел себе мужчина в мамахе. А так мужчина в папахе.
2: А то ни папахи, ни мамахи.
1: Ну, кстати, здесь все странно. Мой. Сеструха, братуха,
3: да,
1: папаха.
3: Мамаха, папаха.
1: А мамаха как-то...
3: А мамаха
1: да?
3: вас.
1: Мамаха.
3: Да, вон, а что нет-то?
1: Нету.
3: А просто выкроек нету. А дядя.
4: Я встретил вас. И все.

0: плачет грудничок, и краснеет густо. Дай полысине ему, все равно там пусто.
1: И предлагаю послушать телефонный звонок 203-19-22. Ваши вопросы группе «Веселые картинки» в лице Дмитрия Яншина и Светлане Дьяковой в лице Светланы Дьяковой, правильно, да?
2: Через здравствуйте. Твердый знак.
1: Да, вы в прямом эфире, мы полны внимания.
3: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
3: Я вот, к сожалению, не видел еще в лицо, так сказать, членов группы «Веселые картинки». И мне просто интересно, кто уже вас так нарезает там на гитаре? Вот это вы сами или кто-то еще?
1: Спасибо.
3: Дмитрий, у меня вопрос.
4: Спасибо. Ну, вообще, как бы, соло-гитарист — это я. Но если вы заметили, там концертные записи, в общем, у нас три гитариста. У нас вот, значит, один клавишник и гитарист, это Женя, он же и певец. Драйер Женя. Значит, другой балалайшник, гитарист, и тоже отчасти вокалист, это Леша Степанов. И третий освобожденный гитарист — это я.
1: Освобожденный, в смысле, как бы,
4: ну, освобожденный от других задач.
1: А, понятно. Понятно.
2: Ну, вообще-то он скромничает, потому что большую часть играет, конечно, Дмитрий Яншин.
1: Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны внимания просто к вам. Алло. Рассказывайте, уважаемый. Ну, не хотите, как хотите. Доброй ночи. Не получился тоже звонок. Насчет сольной карьеры Светланы Дьяковой хотелось мне поинтересоваться. Вот как бы, начиная сольную карьеру, нужно продумать все. И имидж, да, концертный и так далее. Вот как бы ты-то свой имидж уже продумал. Надеюсь, не будет зеленой беретки там вот этих дел всех. Или все-таки ты хочешь как бы тоже последовать по пути, проторенному всеми певицами?
2: Ну, поскольку я женщина-певец.
1: Да.
2: Вот. То есть мне нужно, соответственно, выработать вот подобный имидж, соответствующий женщину-певцу. Женщину-певцу.
1: Uh-huh,
2: вот.
1: Uh-huh.
2: Стало быть, это я не должна носить брюки, беретки, длинные волосы. Вот. Я должна носить юбки по образу и подобию манго-манго, чтобы как-то все-таки отличаться.
1: Это от женщины жутко.
2: Да? Все-таки юбка для женщины-певца — это вот исключено, да?
1: Мне кажется, да. Но для того случая, который ты назвала, еще ладно, бог с ним. Там,
2: нет,
1: пусть.
2: Но дело в том, что я сейчас в полной растерянности, потому что у меня нет этого модного человека, как имидж...
1: Дизайнер.
2: А, имидж-дизайнер. Вот и нету. Поэтому я в раздумьях, поскольку я лишена художественного вкуса, как вообще вкуса.
1: Нет, ну, например, будет концерт твой сольный, да?
2: Да.
1: Ты же должна будешь как-то там перед людьми одеться, чтобы они на тебя посмотрели и сказали...
2: Ну, естественно, не раздеться. Раздеваться я точно не буду. Вот это я тебе уверяю.
4: Я все время говорю, чтобы она одевалась под Кобзона, чтобы люди ее принимали за Кобзона. То есть... Потому что он же в Думу ушел, все. Ага. Не поет, сказал, все, вообще, не больше петь не буду никогда.
1: Я, говорит, буду президентом.
2: Теперь я буду женщиной-кобзон.
4: Да, я бы, конечно, парик бы, паричок такой, галстучек,
2: ну,
4: пиджачок.
2: Ну, поскольку я лысая, как ты видишь.
1: Да, вот, кстати, это беда твоя.
2: Да.
1: Но, с другой стороны, ты умеешь из этого выгоду извлекать.
2: В прошлый раз я приходила, у меня были огненно-рыжие волосы, как ты помнишь, да?
1: Парик хороший. Выяснилось, да?
2: Да, понимаешь, я экспериментировала и решила остаться тем, чем я есть.
1: Собственно. Послушай,
2: вот я прихожу лысой теперь.
1: Вот сейчас там рекламируется очень активно всякие средства для роста волос. Вот у тебя же не все потеряно, потому что я вижу брови, у тебя как бы волосятся, да? Вот, ну, то, что...
2: У меня волосится все, кроме головы.
1: Вот, может быть, каким-то... Может быть, как-то там пересадить что-то... Ну, что-то как-то, может, поправим, нет? Или там, может, мазь какую втереть, там, может, тут...
4: Да она сама не хочет. Это кокетство такое. Вот, понимаешь, ходит на это самое...
2: Лысая мохнатая в дальнейшем женщина.
4: Вообще все у нее растет там на голове. Все, что надо.
2: Да нет.
4: Да нет. Ну, вот.
2: Ну мы же не в телевизоре, я же могу...
4: Она просто, видишь, хочет все-таки под Кобзона быть. Вот нужен ей парик. Вот она всем говорит,
2: значит,
4: не растет у меня, не растет.
2: Нет, мне нужно теперь у милого парикмахера, чтобы все с остального состриг и все.
1: Ты налепил каким-то клеем хотя бы, лейкопластырем.

0: самая глюкалка, которая внутри в нем содержится, она создает вот тот эффект мухоморный, который большинство народа не любит. У меня такое ощущение. Хотя, может, я ошибаюсь.
1: Здравствуйте, мы вас внимательно слушаем.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Ой, я, наверное, буду не совсем кстати. Александр, ты в конце концов зайди уже, потому что автомат остановился и, по-моему, отжалось уже все.
1: А,
2: здесь
1: сейчас.
2: Здесь очередь стоит.
1: Сейчас спущусь, да?
2: Давай, ждем.
1: Спасибо. Это по производственным. Сейчас еще звоночек примем, потом вас ненадолго покинем. Вниз нужно спуститься. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Алло, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
3: Я звоню по такому поводу. Хочу попросить вашего гостя и вас в том числе. Вот насчет обновления Москвы, украшения всякие вот, в центре города, Манежной площади, как они вам нравятся? И не кажется вам, что это все как-то искусственно?
1: Спасибо за звонок.
0: Ну что же кажется? Что значит кажется оно или не кажется? В Москве сделан евроремонт такой. Вот она после евроремонта такая есть. А что при этом кажется, это уже такое индивидуальное мироощущение. Вот. Вот нравится такой евроремонт. Кому-то нравится, кому-то не нравится. Кое-что нравится, кое-что нет.
1: А ты что скажешь, Свет?
4: Я вообще считаю, что это сделали просто какую-то искусственную куклу такую. Ну, Барби сделали из Москвы Барби. Вот и все. Такую в кокошнике, такая она смешная немножко. Ну, такая, типа, русская длинноногая матрешка. Вот ты можешь представить вот длинноногую матрешку? Вот это вот и произошло.
1: Это же ужас какой-то.
4: Ну, так оно так и есть.
1: Это все равно, что татуированная доярка.
0: Ну, да.
4: Ну, так они, в общем-то...
0: Ну, Светлана, она профессиональная патриотка, а я самодеятельный.
4: Ну, я считаю, что это так. Вот только что это мне пришло в голову.
1: Угу, понятно. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
5: Доброй ночи, уважаемый.
1: Здравствуйте, уважаемый.
5: Один вопрос к Дмитрию, а второй к вам, Александр.
1: Давайте.
5: Сначала к Дмитрию. Какие удобрения вы больше используете в своей сельскохозяйственной практике? Всякие органические навозы и пометы или минеральные разные суперфосфаты? И к Саше, собственно, когда альбом-то выйдет?
1: Спасибо.
5: Дождались уже.
1: Ну, сперва, кстати, об удобрениях.
0: Ну, ничего не должно пропадать, должен быть круговорот в природе. Естественно, конечно, что могу, то даю. А минеральных удобрений я, к сожалению, произвожу меньше. Ну, члены семьи там все помогают, соседи приходят.
1: Я знаю.
4: Особенно очень.
1: Почему-то ведущий одной популярной телепрограммы такой здоровый, вот он вроде сосед у тебя, он большую вносит толику, я знаю.
0: Ну, конечно.
1: Даже калитка специально у тебя сделана в заборе для него.
0: Да, он очень ценный член.
1: Ночами приходит.
4: Да, между прочим, у него даже туалет из холодильника.
0: Собачка сделан. Его бегает.
1: Да.
4: Туалет из холодильника, знаешь, вот так вот. Ты заходишь,
1: на даче, да.
4: Да, холодильник вот так вот. А там вот...
0: Холодильник, ну, и ведерочко. Вот он с этим ведерочком приходит.
4: Нет. Ну, Дим,
0: собачка его ко мне бегает все время.
4: Но дело в том, что Дима просто в этот туалет редко ходит. А так туалет-то сделан так. С виду вроде как холодильник. А там приходишь, стульчик из пенопласта сделан такой. Сзади окошечко, позади...
1: Сзади, да, окошко?
4: Ну, сзади окошко. Ты сидишь, впереди зеркальце такое. Окошко, впереди зеркальце. Ты смотришь в зеркальце, видишь то, что растет сзади, а растут там желтые цветочки. Тоже тебе облепиха растет. Ты хвать ягодку,
1: и вроде
4: тебе хорошо. И масса удовольствия, да. И тебя ниоткуда не видать, потому что туалет-то вот...
1: А вот, кстати, вот я знаю, что вы проводили такое, ну, на энтузиазме построенное все-таки исследование, касаемое...
4: Ну, не на энтузиазме построенный туалет, правильно?
1: Ну да, ну, как бы качество,
0: этот,
1: извиняюсь.
0: Энтузиазм, он уже уехал. Все, его нету.
1: Ага.
0: На нем мы построили, и он уехал.
4: Так, ну, а что?
1: Да. Насчет, значит, зависимости от наличия зеркала, в котором отражается физиономия человека, производящего акт дефекации, как отражается вот наличие или отсутствие этого зеркала на качестве фекалий.
4: Ну, это в зависимости, какой ты там изображаешь лицо.
1: Ну, вот это же очень важно, потому что этот процесс, он должен...
4: А это, понимаешь, да, зависит от того, творческий ты человек или не творческий.
0: Ну, там очень просто, понимаешь? Вот это, когда заходит соседняя собачка, немецкая овчарка, и если отражается она в зеркале, человек пугается и выдает прям все, что может, прям тут же.
1: То есть у него освобождение полное.
0: Да, вот. И поэтому и ему хорошо, и мне как бы.
4: Нет, но когда ты сидишь, понимаешь, и видишь свое лицо, ты же им руководишь, в принципе. Хочешь так себе морду состроил, хочешь эдак. А, понимаешь, это действительно очень не способствует освобождению полному. Поэтому то есть должна быть неожиданность. А так ты ожидаешь, что ты увидишь в зеркале.
1: А вот мы как бы проводили этот эксперимент, прям у нас здесь, над некоторыми сотрудниками радиостанции. А в тот момент, когда они заходят вот делать это, мы, значит, поджидали с веревочкой, к которому прилеплено зеркальце. И в момент, когда вот он уже на выходе, у него выхлоп, так уже канат уже полез, как говорится, мы резко-резко перед его физиономией свешим зеркало. То есть он неожиданно видит самого себя,
4: вот как
1: в расслабленном
4: есть,
1: состоянии.
4: Как
1: да. Вы знаете, самые парадоксальные были ситуации. Ну, я не буду рассказывать, кто как из сотрудников реагировал. Вот. Но совершенно неожиданные результаты. То есть, может быть, появление зеркала в этот момент каким-то образом может повлиять на качество удобрений как раз.
0: Да.
1: Что вы думаете на эту тему?
0: Ну, я думаю, что над этим надо думать. И очень серьезно.
4: Именно находясь в туалете, похожем на холодильник.
1: Ну, кстати, парадоксальный человек.
4: И смотреть в зеркало.
1: Это когда в стране голод? Он гадит в холодильнике. Да, ну, это какие-то у меня свои...
0: Зачем ему холодильник, если голод? Пришел, погадил и ушел.
1: Послушаем, что думает на эту тему наш радиослушатель. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
6: Алло, доброй ночи, уважаемые.
1: Здравствуйте,
6: уважаемые. Вот дело в том, что имеет место гипотеза такая.
1: Угу.
6: О чтении в туалете. Как бы вот человек, ну, вы согласны с тем, что имеет место закон распределения энергии в физике? Такой же закон можно применить к распределению энергии вот в тушке человеческой. Вот человек читает, например, журнал или вот книгу в туалете. У него вот разум и вот мозги его работают на вот чтение этой книжки в силу того, что канат вот получается более такой натуральный.
1: Uh-huh.
6: Вот как бы мозг забывает о функции вот испускания каната. Uh-huh. И вот канат вот происходит вот в самой своей чистоте такой вот.
1: Понятно, то есть как бы не происходит фильтрации, вот, эмоциональной фильтрации
6: вот
1: качественного
6: именно,
1: содержания каната.
6: Вот 90% мозгов направлено на прочтение вот книжки или какого-либо научного труда, вот канат уже предоставлен, вот рефлекс.
1: Нет, вы знаете, простите, что я вас перебиваю, мы проводили тут с сотрудниками исследования всячески, да, то есть дело в том, что как бы в момент, вот, когда настает это уже, да, мозг все равно автоматически отключается от любой внешней информации. То есть, как бы мы вводили, значит, им электроды, датчики наляпливали по всяким местам. Вот. И показывается, что в момент, когда вот канат начинает, то у них, в общем-то, учащенное сердцебиение и расплывается все перед глазами. То есть уровень усваивания внешней информации практически равен нулю.
0: Я вот, кстати, обратил внимание, что вот ваши сотрудники, которые читать умеют, они лучше выглядит, да. Вот, особенно, когда выходит.
4: Нет,
0: да.
4: Я считаю, что вообще самое уместное чтение в этих заведениях, где происходит вот это вот извлечение вот этого продукта,
1: да,
4: называемого, как...
1: Канат.
4: Да. Вот это туалетная бумага просто. Сел и читай.
6: Ну, понимаете, уважаемые, вот в чем дело, что микротоки, существующие в организмах, их не в силу зафиксировать аппаратурой, поэтому первичный импульс – это вот удивление или как бы испуг, и вот сразу же после этого следует вот расслабление мышцы и спускание, собственно, каната.
1: Вы знаете, я хотел бы... Извините, я болею.
4: Простите, такое ощущение, что у вас запор.
1: Сейчас я хочу вот о чем сказать, что дело в том, что мы проводили как бы исследование, вы сказали, что значит, биотоки, все вот эти невозможно использовать, ну, в смысле, исследовать, да, как-то поймать.
6: Ну, аппаратура зафиксирована.
1: Да. На самом деле, мы, значит, почему вот, скажем, люди, близкие к Земле, вообще к работе с Землей, да, они вот такие, ну, в принципе, здоровые. То есть они могут и выпить больше, да, и работают больше. И, кстати, моются реже, при этом пот потом не воняют и так далее. Они живут в гармонии с природой, потому что они как бы канат сбрасывают прямо на землю. Вот. И практически вся статика с них уходит в мать-землю. А мы проводили исследования, вот вывозили, значит, сотрудников, которые уж совсем урбанистические все, значит, на село к селянам. И ночью сажали их, значит, на сброс каната. Сами ложились, ну так, чуть поодаль, и смотрели. И вот вместе соприкосновения каната с землей происходила искра мощнейшая, то есть практически разряд. И трава там такая была оплавленная. То есть это говорит о том, что люди как конденсаторы в городе, вот все вот сотрудники, понимаете? Вот поэтому, а это ведь тоже тонкий биоток, согласитесь.
6: Не, ну безусловно, конечно, жизнь в городе намного напряженнее, чем жизнь в сельской местности.
1: Конечно.
6: Вот всякие расстройства как бы возникают.
1: Да, ну спасибо, спасибо вам за звонок. Удачи вам в дальнейших исследованиях.
6: Хорошо, спасибо вам тоже.
1: До свидания, до свидания. Ну что, послушаем, наверное, пьесу, да? Пьеса звучит. А?
0: Конечно, конечно.

0: Ну, вот, в принципе, я так уже руки помыл, то есть там все мы отжали, все всем выдали. Вот, я где-то через час буду вынужден снова вас, наверное, покинуть, минут на пять спуститься вниз, проверить производство. Вот, а сейчас я хотел, Дима, задать тебе такой вопрос. Как обстоит вообще дело с твоей книгой? Я знаю, что вот вроде бы готовится к изданию второй том. И еще такой важный момент, это насчет иллюстраций. Кто будет художником-оформителем этой книги, поскольку я знаю, что с первой книжкой были некоторые сложности?
1: А, сейчас, я вспомню сейчас, да. Были сложности. Я тогда сам рисовал, но еще не научился. Вот писать я уже научился, когда первый том написал, первый. Потом я писал четвертый том, потому что я еще считать тогда не научился. Вот, я первый, потом четвертый писал. Потом я писал третий, вот сейчас заканчиваю второй. Вот, а иллюстрации, я взял книжку, мне так учили в школе. Берешь книжку и по ней учишься. Вот, кружочек рисовал. Много нарисовал, очень много кружочков нарисовал. Потом рисовал фигурки. Рисовал квадратики, ромбики, параллела, килограмм, граммы. Параллелограммы рисовал. Параллелограмм.
0: Параллелепипед.
1: Ну, в общем,
2: параллелепипед.
1: Да,
0: ромбики. Вот первый, как бы, первая, я знаю, книга была вот оформлена просто действительно кружочком. Она есть у меня подарена.
1: Ну, правильно.
0: А вот сейчас как бы уже будет вязь.
1: Конечно. Я уже их много рисую. Я уже могу много их нарисовать. Понимаешь, не то, что Малевич один квадратик. Я их могу 2, 3, 4. Вот у меня во втором томе, понимаешь? А у меня их нарисовано... Не помню, сколько, я забыл, потому что я еще плохо считаю. Вот. Но считать я тоже учусь.
0: Следующий такой момент, стоит вопрос о как бы размере квадратиков вот во втором томе. Они все одинаковые размеры, эти квадратики, или все-таки как-то вот разные? Вот эта вязь сама, она как это вот крупнота вязи, квы.
1: Ты знаешь, Саша, я люблю, когда все одинаково, понимаешь? Вот рисуешь квадратик, вот, чтобы он был одинаковый. Потому что это конкретный квадратик, понимаешь? Вот. А если ты рисуешь один квадратик, другой квадратик, третий квадратик, это непорядок просто. Потому что и порядка из них невозможно получить. Угу. Вот, я люблю одинаковые квадратики.
2: А потом же содержание должно быть.
1: Вот чем мне ромбик не нравится, что у него углы не одинаковые, понимаешь?
0: И очень сложно в исполнении этот.
1: Ну, я научился все-таки, но он мне не нравится. Вот я рисую его, а он мне не нравится, понимаешь?
0: То есть антипатия такая.
1: Да, не нравится мне ромбик.
0: Ну, давайте послушаем телефонный звонок, и к нашей беседе потихонечку подключается базитолог Андрей Орлов, который уже приготовил. Одень, пожалуйста, наушники, прежде чем мы примем телефонный звонок. Хотелось бы услышать, как у тебя там прошел процесс, потому что я все-таки слышал некоторые сложности, там и они подъезжали вроде, ушли такие недовольные даже. Как-то они потоптались застенчиво вроде бы. Вот, то есть оповести нам, что все, чем все-таки там у вас закончилось сейчас.
3: Мы послушаем или звоночек, или что-то.
0: Нет,
3: сразу
0: давай
3: приступим.
0: Сперва вот к теме, то есть как оно там.
3: Да.
0: Да.
3: Ну, я предлагаю, значит, цикл передач. Я тебе об этом говорил. Значит, касательно.

0: таких тематических вопросов, как мифы и легенды о русской буржуазии современной, о том же время и его возможность, как бы, его морфирования, растягивания и сжатия, а также прочие вопросы, касающиеся наших актуальных, в общем-то, ситуаций, которые ныне всех бередят умы.
1: Ну, то есть, скажем так, чтобы держать руку на пульсе времени.
0: На пульсе, да. Ну, я потом их как раскрою, видимо, после звонков.
1: Да, сейчас принято звоночек, да?
0: Угу.
1: А, здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны внимания к вам.
2: Алло.
1: Здравствуйте.
2: Привет.
1: Рассказывайте.
2: А вы не расскажете, вот у Чехова есть рассказ, там, «Злоумышленники», да?
3: «Злоумышленник».
2: Вот гайку откручивали, ведь она не подходит, такая здоровая гайка с рельсов, грузилу-то. Вот, еще дама с собачкой, что-то там по времени совсем не... Она ходила, такое ощущение, что 5 суток подряд собака эта ходила. Ну, и вот что-то не совпадает.
1: То есть неувязка временная,
2: лапшу,
1: да?
2: Нам вешает Чехов это.
0: Ага. Это вот ты в следующий раз звонок будешь закручивать, чтобы таких не было звонков снизу. Ты когда разгружал, ты о чем думал, откручивая их?
1: Я сегодня отжимал.
0: Отжимал?
1: То есть сегодня, да, сегодня другая у нас партия пришла, то есть закручивали вчера. Кстати, я боюсь, что закручивать придется завтра еще.
4: Подожди, Саша, да. Это же Чехов, я вспомнил, это же было...
0: начальство ваше, там, бригадир.
4: Да, это же он давно, а это Антон Павлович, который, он же доисторический реалист был. Да даже железных дорог-то, какие они же были маленькие такие, и паровозики маленькие.
1: Нет.
4: И у них были гаечки маленькие.
1: Нет, в то время дело в том, что вообще первый паровоз, он был на нормальной резине. То есть это, просто его догадались поставить на железные палки вот эти, потому что человек, который вот купил этот первый паровоз, он просто ездил где ни попадя, давил там детей, вот этих собак, то есть просто беспредельно. Он был купцом, любил набрать цыган, да, цыган набрать, напиться и ездить на нем. После ему сказали, ты давай, ГТ. Во-первых, дымил жутко. Ему сказали, что мы тебя ставим, так сказать, на железные палки, резину снимаем, все, и давай дуй прямо. Это вот из истории паровозостроения. Ага. Немножко, да, это был купец мощнейший, с красной икрой.
0: Чем дело-то кончилось?
1: Ну, чем дело? Вот сейчас ездим железнодорожным транспортом.
0: На дрезине.
1: Кстати, немножечко об истории создания дрезин. Вот, Андрей, я знаю, что у тебя масса материалов о дрезине. И Инесса Дрезина, какую роль играла она вот в создании этого вида транспорта?
0: Ну, мы, так сказать, начиная работать уже перпендикулярно с этими с ненормальными вот фрейдистами, там, юнгистами и прочими, мы, конечно, поддержим общую концепцию, что создание дрезины было необходимо как бы для возбуждения вот этих вот органов, которые, в общем-то, необходимо периодически стимулировать. И таким образом невозможно пересесть полностью на транспортное средство, лишенное как бы возможности сидеть и одновременно находиться в процессе так стимуляции постоянной. Поэтому все транспортные средства, как ты заметил, наиболее живучие, они обладают возможностью, ну, вернее, необходимыми такими атрибутами, как то бишь сиденье, и чем оно более изощренное, извращенное, тем, значит, транспортные средства более живучие. А вот на заре, как бы, наших механической революции, то есть для создания подобных, в общем-то, конструкций для перемещения туда-сюда, они, в общем-то, использовали именно дрезину как наиболее комплексный транспортное средство, которое давало возможность, в общем-то, участвовать всем группам мышц. И сейчас, как такое эхо прошлых лет, мы наблюдаем, в общем-то, абсолютно бессистемную шизофрению, связанную с рекламой.
1: Тренажеров вот этих,
0: каких-то монстров, которые, в общем-то, нам, как специалистам, однозначно говорят, что, в общем, надо возвращаться, пора уже к дрезинам. И
1: назад
0: создавать
1: дрезином,
0: как
1: такой лозунг,
0: такие, в общем, свободу перемещения. Они к югу едут.
1: Ты ведь все обратил внимание,
0: накачивая, так сказать, мышцы и ног,
1: что вот эта реклама вот этих тренажеров, да, вот таких накачанных, она сейчас уже стала двух видов. То есть одна вот старая, сейчас появилась новая.
0: Но мы
1: этому
0: вернемся.
1: Нет,
0: когда отчет представлю.
1: А, ты сейчас отчет хочешь?
0: Ну, после вот этих вот...
1: После звонка, да?
0: Да.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
5: Здравствуйте, привет, добрый день, это Женька Драйер.
1: Здравствуйте.
5: Как делишки у вас там, как передача идет? Я вокалист этой замечательной группы, которая у вас сейчас находится в студии.
6: Жень, привет.
5: Привет, Свет.
7: Привет, Жень.
5: Привет, Димулька.
7: Ну чего?
5: Я дико извиняюсь за то, что мини-диск вам не смог записать, но это обстоятельства.
6: Ну а ты слушал вообще что-нибудь? Или
5: да, ну вот я относительно недавно пришел, тут про фекалии его здорово рассказываю.
6: Нормально, да?
5: Понравилось. Про ромбики, про квадратики.
1: А что вот вы думаете насчет все-таки дрезин? Нам интересно.
5: Насчет дрезин я ничего не думаю, я не железнодорожник.
6: Ну он же устал, он с работы пришел.
5: Дело в том, что на дрезине едет старуха шипокляк, больше я о дрезинах ничего не знаю.
7: Ну, Жень, все нормально, как бы. Прокрутили почти все.
1: Спасибо, спасибо.
6: Несколько раз вообще.
1: Да, да. Действительно, как бы у человека какие-то ассоциации непонятные с техникой. Ну что, Андрей, я думаю, пора
6: качать. Спасибо, Жень.
1: Как? Женя уже спать лег. Ну, он как-то так... Ты же ему сказал, все нормально. Я подумал, когда он сказал, типа, на дрезине ездит старуха шипокляк, ты так... Жень, ты сказал, все нормально. Так я его спать положил уже Женю.
7: А старуха, она что, не ездила на дрезине?
6: Ездила
7: да. Она на дрезине.
1: А, да, я не знаю, как сказать.
6: Просто ты...
1: Ну, качет.
0: Качет, да. Отчетом. Мы, значит, в рамках вот этого «Легенды и мифы о русской современной буржуазии» проводили как бы подготовительную работу, которая основывалась на создании, в общем-то, представления о том, что представляет из себя вот нынешняя буржуазия и чем она характерна. То есть много возникает вопросов, с одной стороны, чисто философских, с другой стороны, как бы медицинских, потому что народ интересуется до ненормальности, в общем-то, вот этим возможностями, как бы процветания подобно вот этой элитной части, как бы буржуазии. Ну вот в результате исследований необходимо было выделить какие-то, выявить группы соответствующие, которые бы, ну и в результате нашего ранжирования образовались некие группы, которые, в общем-то, отражают, ну, состояние, в общем-то, этой пирамиды. Значит, сопли Мичурина, это владельцы сотовых телефонов и начальная стадия, в общем-то, когда обуржуазится человек, то значит, вот он вступает в эту категорию, он уже телевизора не смотрит, а таким образом отпочковывается от среднего класса. Отношение к времени и пространству у него тоже специфичное. Здесь возникает вопрос, в общем-то, что является в оценке времени и объектов, находящихся во времени, женским и мужским, то есть вагинальным и фаллическим. То есть всегда вопрос ставился во временном континууме следующим образом. То есть точка отсчета, лучи представляли из себя какие-то половые, в общем-то, аналогии. Но это неправильно, потому как пространство, оно пугает и зовет одновременно. Появляясь в преднатальном периоде, мы, в общем-то, появляемся из какого-то глубины пространства и уходим туда же. А существуя здесь, образуется некий вакуум, который необходимо заполнять некими социальными явлениями. В данном случае вот существует определенный класс. То есть буржуазный, он, с одной стороны, на виду, но имеет свою специфику существования. То есть, как бы такое чаянное отношение и завистливое среднего класса к буржуазии, оно связано с абстрактным пониманием их проблем. То есть они не способны взять ракеточку или собачку и как бы компенсировать вот этот недостаток того сего. Вкладывать большие деньги и хвалиться о них, об этих вкладах-то. Ну и таким образом, в общем-то, надо приблизить людей к пониманию, то есть подтянуть средний класс к верхнему на уровне ментального осознания, а, собственно, ниже среднего класса, то бишь люди, которые тусуются между мусорных бачков, их, соответственно, подтянуть к среднему классу, хотя они оттуда ушли и вроде бы не собирались возвращаться. Ну, мы, в общем-то, гипотетически это все осуществим. То есть возникает элементарный вопрос, является ли чувство зависти, опять же, вопросом половым, и что является движущей силой. То есть вопрос о правильности или вообще о явлении дебильности, например. Что это является? Укором самой субстанции, рожденной в таком состоянии, или же укором для окружающих? Ясное дело, что для окружающих, потому как дебильный человек находится во благе. Его, в общем-то, покормили, и он себя спокоен, дальше существует и существует дальше. А другие, взирая на окружающих эту, в общем-то, субстанцию, испытывают какое-то чувство неловкости, и давай его куда-нибудь подальше, или же описывать в каких-то таких, в общем-то, неопределенных красках, словах и прочих, в общем-то, способах самовыражения, давай таким образом понять, что они проявляют участие, и, с другой стороны, как бы стыдятся его, как бы рефлексируют слегка, потому как наличие дебильности, как и унисексового явления, присутствует почти что во всех нас с вами. В данном случае проиллюстрировать можно на примере США того же самого. Непомерное увлечение вот этой рефлексии, оно приводит такой как бы косвенный, но с другой стороны принудительный дебилизации всех остальных. То есть участие под каким-либо предлогом или же как пассивно. То есть, проходя мимоходом, можно, в общем-то, зацепить что-то от этой биосубстанции. То есть, можно нахвататься, попросту говоря, и преобразиться все. Вот. А вопрос, собственно, опять же, заключается в том, насколько дебильность является заразной и каким образом она передается. Вопросы есть?
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
8: Доброй ночи, доброе утро, неуважаемый ПРС на проводе, это вот постоянно радиослушатель.
1: Да, говорите.
8: Дело в том, что вот дебильность, если вот рассматривать в среде вот мужиков с сотовыми свистками, есть определенная закономерность. Вот, как вы выражались, буржуи, например, вот взять вот европейских буржуев, вот которые в 20-х годах рисовали на плакатах, они-то произошли в силу того, что ихний там прапрадедушка, вот как бы был бы французский граф, или вот князь, или барон, вот им это наследство оставалось. И вот они уже вот были вот богатые, вот такие, у них был определенный кодекс чести. А вот новоиспеченные вот советские, вот российские, вот в последнее время, если брать, вот новориши, они в большинстве своем вот выходцы из криминальной среды. Вот отсюда вот как бы различие в ценностях такое происходит. Вы согласны?
0: Вполне. Я даже хочу больше сказать. Почти у всех, в общем-то, западных новоришей и буржуазии есть французские какие-то предки. Они там, как наши антропологи выяснили, они, в общем-то, залегали, и все французские предки являются родоначальником подобных явлений. Вот буржуазии и процветания общественного и социального. А что до нашего брата, то здесь, в общем-то, вопрос совершенно простой. Мы его в дальнейшем в нашей рубрике «Мифы и легенды российской буржуазии» будем рассматривать их более детально. И в частности, перейдем к следующим вопросам, таким как «Собака – друг человека, а кошка – враг?» и прочим вопросам, которые будут исчерпывающе отвечать на подобные проблемы в современности. Да.
9: Пройдут года, наступят дни такие, не выстроится боевой редут. Уйдут в небытие отцы седые, молодые штирлицы на смену им придут.

Так, в рамках программы освещения, значит, жития среднего класса мы вводим новую подрубрику о вопросы телевидения и радиовещания. В частности, сегодня мы рассмотрим результаты лабораторных исследований относительно телевидения, так скажем. Имею вам сообщить, что в телевизионной промышленности происходили давно еще сдвиги, которые, в общем-то, были незаметны для взгляда телезрителя. Такие как, например, внедрение в интегральные схемы в период развития. Вот, в частности, фирмы Washington Electric Equipment, они, значит, постепенно стали внедрять биоплазматический бульон в интегральные схемы с дальнейшим, как бы, использованием вот этих испарений в своих корыстных, в общем-то, коммерческих целях. То есть испарение этого бульона создавали определенные биохимические соединения с воздухом, и в небольшой квартирке это, в общем-то, грозило, как бы, созданию такой благоприятной атмосферы для кодирования, в общем-то, людей, прикованных к телевидению по тем или иным причинам. Но обычно по среднепозитическим причинам они, в общем-то, были все прикованы. Так, проводя, значит, наши исследования, мы учитывали этот фактор, как и несколько, в общем-то, других факторов, которые до сих пор остаются неизвестными. Помимо всего прочего, из 100% испытуемых, значит, 20, которые вступали хоть раз в половые связи с телевизором, 25, которые вступали раз в месяц, и 5%, которые вступали раз в год в контакты в сексуальности с телевизором или же, значит, с радиоприемником. Все испытуемые опрашивались анонимно. Значит, показания сводились к тому, что каково воздействие рекламы, то есть заложенные вот эти химические соединения, которые витали в воздухе и побуждали, в общем-то, телезрителей вступать в половые отношения с телевизорами и радиоприемниками, как, значит, они... как повышался их уровень внушаемости от целенаправленного кодирования, в смысле, там, например, внушения определенной рекламной концепции. И пришли к выводу, что внушаемость была достигнута почти 99%. То есть по научной точке зрения, это, в общем-то, очень высокий результат. И таким образом, значит, мы в дальнейшем рассматриваем телезрителя как 100% внушаемого. То есть все, что ему говорится, оно подвергается определенному, в общем-то, сомнению иной раз. А в нашем случае мы рассматриваем как уже законченных людей, то есть которые уже, в общем-то, не способны сопротивляться и воспринимают всю эту рекламную поток рекламной вот этой информации, в общем, как абсолютную правду. В частности, провели с некоторыми испытуемыми следующие опыты. То есть взяли известную рекламу мыло Safeguard, например. У многих сейчас, как бы, сразу зуд появился на коже, захотелось мыться этим мылом. В общем, даже насухо, как бы, они трут себя этим мылом, вызывая таким образом у окружающих тоже желание потереться, если же даже не обмыло, то хотя бы симулируя вот эти вот движения, растирания. То есть они, натираясь этим мылом, в общем-то, получают огромное удовлетворение. И в дальнейшем мы взяли двух испытуемых, мужчину средних лет и женщину тоже среднего роста, то есть ни низок, ни высок был один и другой, поместили их в определенную благоприятную для них среду, обеспечили кухонной утварью в полном объеме, продуктами питания с добавлением гормональных всяких компонентов, которые им необходимы для нормального существования, и определенным набором
телевизионных программ, которые были записаны в необходимой последовательности. Так значит, при рекламе этого продукта мыло Safeguard, которое содержало, в общем-то, активный компонент, всем известный, триклозан, они повышали свои действия, направленные на растир друг друга, и, в общем-то, буквально вступали в диффузную половую связь. То есть при импотированных половых органах они, в общем-то, контактным образом могли уже размножаться, причем способы размножения были довольно-таки нетривиальные. То есть образовывались грибы на коже, и таким образом отпочковывались особи, которые валялись там и сям. То есть повсюду в среде испытаний происходили вылупления, отпочковывания потомства. То есть нам приходилось их изолировать в срочном образе, иначе бы происходило бы перенаселение испытуемой области. Потому мы пришли, значит, к сокращению вот рекламы этого мыла. Но, однако, когда было дано задание одной из испытуемых отправиться в аптеку близлежащую и купить там, просто сказать, триклозан, это же, ну, в общем-то, нормальный человек поймет, что его надувают, попросту говоря. Так испытуемый со стопроцентной внушаемостью отправился туда, и на как бы предъявление аптекарши вот необходимый продукт, аптекарша отреагировала абсолютно спокойно и сказала, что у них его пока нет, но скоро будет. То есть это говорит о том, что люди, даже не подвергшиеся нашим экспериментам и исследованиям, тоже находились на стадии абсолютной, в общем-то, зависимости от средств вот, внушения. То есть им внушали достаточно много, чтобы они даже как бы вне среды испытаний испытывали те же самые ощущения, что и те, в общем-то, персонажи, которые были подвергнуты. Вот результаты таковы.

0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
1: Да, доброе утро.
0: Здравствуйте.
1: Вот вы слышали новости сейчас?
0: Угу.
1: Вот. Вас вообще не возмущает ли совершенно безобразная, никуда не годящаяся выходка жителей немецкого города, блин, как там его, которые, видите ли, чистили зубы на рыночной площади? Ведь это же, между прочим, скрытая реклама самоубийства. Ведь, ну, сами представьте себе, если чистить зубы, ну, то есть такой интимный процесс, как чистка зубов, вынести на многотысячную, я бы сказал, аудиторию, вот, это же ведь не что иное, как, в общем-то, скрытая пропаганда порнографии. Я даже могу сказать, почему такой прием был применен. Ведь на немцев уже давным-давно прямая пропаганда порнографии и такая реклама уже не действует. То есть, они, если они видят по телевизору рекламу порнографии, они все, но это, говорит, пропаганда порнографии, и все, значит, выключают там другой канал что-нибудь. Вот, поинтереснее. А здесь, значит, это то же самое и вообще только вскрытым образом делается. Еще вот я знаю, говорили, что это собираются показывать, в общем, значит, по телевидению стран третьего мира, которым они теперь уже и Россию отнесли, вот. Вот, и в принципе это направлено на скрытое, в общем-то, такое вот внушение, вот сейчас как раз говорили, да, вот, в общем-то, внушение мысли о самоубийстве, в общем, так сказать, вот, жителям этих стран, чтобы, значит, население их сократилось, и они, в общем, стали совершенно, так сказать, вот, не в силах противостоять, значит, вот, давлению мирового империализма. Вот. Ну и, значит, у меня второй еще вопрос. Вот в прошлой передаче вы утверждали, что вроде как, значит, необходимость, как бы, посещения вот холодильника с зеркалом изнутри на самом деле тоже является результатом внушения человеку. Так вот, я не сначала это слушал. Вот вы объясните, каким образом это происходит.
0: Спасибо. Спасибо вам за звонок. Андрей Орлов, базитолог, вам с радостью на оба вопроса ответит.
2: Ну, значит, по первому вопросу звонящий был абсолютно прав. То есть это одна из форм эксгибиционизма, если не учитывать, что элемент, конечно, рекламы некоторых продуктов в этом тоже есть. Но, как он сказал, вот такие высказывал депрессивные мысли, что какой-то там мировой империализм. Здесь, в общем-то, явная борьба происходит мирового гомосексуализма с определенными атовистичными половыми органами. Ведь зубы, как всем известно, суть есть придаток вагинальных органов. И таким образом, это всем известный факт, и стесняться здесь нечего. Вот немцы, значит, понимая суть вещей, вышли и продемонстрировали свой протест мировому гомосексуализму, который нас всех, в общем-то, уже немножко утомил. Вот. А по поводу расположения на шкале, вот как бы стран распределения третьего, четвертого мира, здесь он немного заблуждается, ну, под воздействием средств массовой информации. Если Россию относить к какой-то категории, то скорее она впишется либо в нулевую категорию, которая еще, в общем-то, не определена как-то с политэкономической точки зрения, или же она будет уже вписана когда-то, когда всех распишут, и останется только поставить точечку такую жирненькую, вот и поставить. Ставит эту нашу Россию с наболевшим лицом, с таким слегка, вот, всю такую увешанную чем-то, ее возьмут и впишут куда-нибудь, исторически так сложится, видится мне.
0: А что касается,
2: холодильника, то это, в общем-то, такой небольшой намек на известный всем персонаж, вот, который живет в холодильнике и всех пугает. Ежели вы откроете его при определенном ракурсе освещения, то такие персонажи, как Дельми, всем известный, такой милый, в общем-то. Он тоже, в общем-то, является агентом таким рефрижераторной фирмы, которая поставляет почти что во все фреоновые системы охлаждения своих, в общем-то, этих персонажей, мультики эти, которые, в общем-то, располагаются там и живши в облаге почти что половина этого запаса, на который рассчитывают вот эти вот телезрители, они связаны, в общем-то, тончайшими узами мощных пищевых инстинктов с телевизором и одновременно как бы с холодильником, они вынуждены, в общем-то, делиться с этим привидением своими, в общем-то, запасами. И не стоит удивляться, когда вы, не подходя почти что, принявши таблеточку, которую недавно отрекламировали и заснувши на некоторое время, обнаружите, что ваши запасы прилично, в общем-то, оскудели. Фактически могут вообще оскудеть. Так что вы, пользуясь случаем, там проведите ревизию срочную в холодильнике, понаблюдайте там срок годности, а то он переписывает это все дело задом наперед, и, в общем-то, потребитель вынужден выбрасывать или обращаться в какие-нибудь общества помощи потребителям, в котором мы, в общем-то, с продуктами, иной раз и с ценными бумагами, в бумагу заворачивают еще каких-нибудь персонажей, которые вы скоро найдете у себя. Так что вы не расстраивайтесь, а следуйте нашим инструкциям. Раздаем и высылаем брошюры, и всегда рады вам помочь.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны внимания к вам.
3: Здравствуйте, уважаемые.
0: Здравствуйте, уважаемые.
3: Я хотел бы задать вопрос такой Андрею Орлову. Насколько, не мог бы Андрей Орлов назвать примерное количество людей, которые подвергаются рекламе, в том смысле, что идет какая-нибудь очередная реклама, и люди просто бегут и покупают какой-то продукт?
2: Спасибо. Ну, по нашим данным, в общем-то, мы уже говорили, 100%, но есть исключения, кто одевает там какие-то предметы одежды, шиворот на выворот, или же левые и правые ботинки носит наоборот, или же каблуками вперед. В общем, бывают некоторые способы защиты, о которых не все догадываются, ну, и часть, в общем-то, защищенных людей, это наши дорогие, в общем-то, сограждане, которые поражены, ну, дебильностью или же еще чем-то.
0: Грибковыми заболеваниями.
2: И грибами то же самое. Они, в общем-то, находятся под мощной защитой своей, вот этого своего хабитуса и своих этих вот состояний, которые у нас по глупости, по нашей, по идиотской, они как бы вызывают, с одной стороны, сочувствие. На самом деле, сочувствовать нужно, в общем-то, по большому счету, нам, в общем, да.
0: Здравствуйте. Не получился. Да, ну тогда нужно вернуться к анализу вот среднего класса все-таки, видимо, да? А, вот опять звоночек. Здравствуйте, мы вас внимательно слушаем, вы в прямом эфире.
4: А, вот мне объяснили, что такое глюкалки. Человек позвонил, он их делает. Это вот такая доска с дырками, хитроумными. И вот человек, когда, ну, например, в парной он попарился, остыл немножко, и надо же ему тяжело же опять заходить. Вот, и такая доска, он в шайку с водой кладет ее, и так нажимает рукой, и ощущение такое, звук такой, как будто рыба ходит в воде, так глюк, глюк, то есть как будто рыба хвостом так, ну ощущение, что ты на берегу реки там. И сидит все, глюк, да глюк, понимаешь, так хорошо, а потом опять идет парень.
0: Спасибо, да. Спасибо.
2: Вот возвращаясь к вопросу, что делать и чем кормить себя, люди, конечно, бросились в леса по осени, и, конечно, прорвы грибов, но надо же разбираться, в общем-то, где что растет. А то можно так, в общем-то, и без разбору поесть грибов и решать такие вопросы, для чего в досках дырки и прочее вот могут возникнуть.
0: Здравствуйте. А вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
5: Я слушаю. Я хочу задать вопрос господину Орлову.
0: Пожалуйста.
2: Да, я слушаю вас.
5: Алло.
2: Да.
0: Говорите.
5: Вы в эфире, да? Угу. Скажите, пожалуйста, я вот сейчас прослушал вашу передачу по поводу холодильников. Я бы хотела вот узнать, ну, я плебейский человек, предположим. Во-первых, я очень уважаю вашу передачу. «Эхо Москвы» для меня вообще очень много значит. Я очень вас внимательно слушаю всегда. И вот я хотела бы задать вам вопрос. А что, действительно так все вот критично, как вы говорите?
0: Спасибо. Спасибо за вопрос. Это интересный вопрос.
2: Ну, если задуматься о нашем здоровье, и особенно о здоровье, так сказать, всех людей, как бы, которые заинтересованы в собственном здоровье и здоровье вот своих ближних и дальних, они, в общем-то, конечно, не могут проигнорировать тот факт, что у нас в холодильнике живут некие субстанции, и никто не будет спорить, что даже навязчивые формы, вот, предлагаемые нам рекламы, они просто пассивно отражают все явления нашей жизни. Там очень жесткий подход. Там невозможно, как мы считаем, так просто с голой фантазией подойти и что-то сочинить. Там идет все по расписанному алгоритму, и все эти объекты, которые участвуют в кадре, они очень хорошо продуманы, и неспроста они так вот существуют. Поэтому ничего плохого здесь, с одной стороны, нет, ежели не пугаться его. То есть, ну, прежде чем открывать холодильник, во-первых, нужно некоторое время собираться с мыслями, потом не делать так, чтобы у вас все выключено было из холодильника, как бы на вас все это и с потоком света и прочих впечатлений все это на вас обрушилось.
0: То есть, поэтому нужно немножечко под углом стоять.
2: Да, нужно под углом, да, с одной стороны, потом нельзя так вот, как мы уже говорили, что они там накапливались и размножались. То
0: Кстати,
2: есть
0: для
2: надо
0: этой
2: периодически
0: цели
2: подходить и обновлять там, в общем-то,
0: содержимое.
2: Да.
0: Вот. Либо еще один метод для тех, кто не в состоянии или не хочет, это, если длительное время вы не пользуетесь вашим холодильным шкафом, то его нужно просто поворачивать вот дверью к стенке вплотную и так оставлять какое-то время, чтобы, в общем-то, в ваше отсутствие ничего, не дай бог, не произошло с ним, да?
2: Да, и потом вот есть уже масса движений при нашей инициативе. В том числе есть против холодильников очень мощные движения.
0: Да.
2: Они против холодильников нам присылают те продукты, которые, как бы, на их взгляд, казались вполне съедобными. Против холодильников присылают нам, но они не представляют себе, чем они в дальнейшем, в общем-то, будут обеспечены. То есть все дома внутри, в общем-то, внутриплиточные междверные проемы будут обеспечены как бы фреоновой такой, в общем-то, таким легким таким охлаждением, чтобы в дополнение к телевизионной зависимости мы получили слегка такой, как бы, холодильную слегка. А холодильный еще там кроватной зависимости, и ящичной, и тумбочной. Ну, в общем-то, они последовательно все распределены, и у строителя огромная очередь, в общем-то, в решении этих вопросов, потому что каждая воплощенная идея, там, будь то холодильный рефрижераторный, или же там половая, или же потолочная идея, она, воплощаясь, она создает прекрасный, в общем-то, резерв сациф, прочий, и сациве даже, и у них, как бы, вот
0: у них,
2: обеспечивает,
0: да,
2: их. Они обеспечивают нас и, в свою очередь, себя. Поэтому такая бешеная заинтересованность, особенно из районов, где, в общем-то, люди недостаточно получают вот этих вот фреоновых галлюцинаций. Они приезжают и здесь работают фактически задарма.
0: Это, во-первых, но, во-вторых, на износ,
2: да,
0: что гораздо страшнее.
2: На износ.
0: На износ.
2: Изо рта тоже. В общем,
0: беда, да.
2: Да,
0: здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
6: Утро доброе.
0: Здравствуйте.
6: Это наша любимая передача, зовут меня Вера Михайловна. Но у нас такая проблема. У нас нет телевизора уже 6 лет, у меня внучки 6 лет. У вас очень интересно затронута тема. Мы не сталкиваемся с рекламой, не видим ее, эту рекламу, поэтому мне немножко непонятны ваши доводы о прессинге рекламы. А уважаемому гостю я бы хотела задать вопрос. Где можно познакомиться вот с теми идеями, мыслями и литературой, которые вы привнесли нам? Потому что я чувствую себя совершенно профаном в том, что вы говорите. Это настолько интересно.
0: Спасибо вам за звонок. Сейчас,
6: пожалуйста,
0: Андрей ответит. Пожалуйста, Андрей.
2: Ну, мы, в общем-то, не уделяли должного внимания как бы саморекламе и популяризации, потому как идеи наши являются натуральными. То есть мы их, в общем-то, как бы с желанием воплощаем в жизнь, проводим эксперименты, никаких, в общем-то, потуг на то, чтобы обеспечить свою экономическую, в общем-то, независимость или еще что-нибудь, о чем обычно бреют.
0: Самоокупаемость. Люди. Вот
2: да. Вот при кризисе идеи или же при какой-то общей депрессии.
0: Например, там, есть... раскрученность есть слово еще.
2: Да, раскрученность, закрученность. В общем, да. Все это создает как бы невроз в рядах, в общем-то, независимости их исследователей. Да. А наша информация, она, в общем-то, дозреет до тех пор, когда это все будет распространяться абсолютно бескорыстно и в любых направлениях. То есть, ежели сейчас уже, вот, например, существуют независимые информационные источники в буквальном смысле этого слова, вот, например, же, опять же, взять наше техническое обеспечение, там, десктопы, сети и все прочее, все это скоро, в общем-то, уйдет в прошлое из-за ненадобности, из-за испорченности, поскольку все это по большому счету не работает из-за отсутствия квалифицированных специалистов в общем.
0: То есть коэффициент вот... амортизации уже настолько высок, что практически надо на списание. А списать нельзя еще по срокам, потому что вроде бы недавно только поставили это все.
2: Да.
0: И если спишешь, то начнется какое-то расследование служебное, что нам совершенно не нужно.
2: Да, и баланс вот этого, например, баланс между, значит, внешним IQ, то есть с попыткой как бы интеллектуализовать окружающую среду и таким образом уравнять ее с собственным, он, в общем-то, не в пользу, не в гуманитарную пользу идет, а, в общем-то, идет на обеспечение вот этой среды. Соответственно, среда интеллектуализируется уже как бы самостоятельно, и все эти кошмары про то, что грядет какая-то техническая революция, они скоро отомрут за ненадобностью, поскольку не нужна будет никакая техническая революция. Зачем, собственно, революция, если внушаемость фактически стопроцентная? На заборе напиши слово, и оно пойдет куда надо. Сколько человек пройдет мимо, оно усвоит.
0: Только
2: его
0: внушили,
2: наверное. Да. Вот. И не надо скромничать, отворачиваться, там, может быть, что-нибудь интересное будет написано скоро, поскольку уже невозможно уместить все это в какие-то файлы или еще куда-нибудь. Одним словом, вот это вот все, то, что сейчас является вводной и как бы в плане информации полезной, вот все эти устройства технические, они скоро как бы отойдут слегка, а внедрят такие бытовые устройства, которые будут очень просты в обращении, то есть там буквально какая-нибудь мясорубка будет уже связана с какими-то информационными сетями. То есть,
0: да, да, достаточно... да, то есть упрощение самого источника, скажем,
2: да,
0: так. Первый источник, кстати, останется, видимо, тем же. Но поскольку они тоже получают информацию, ты получишь такой замкнутый круг.
2: Да, так что все эти кошмары, они, в общем-то, не имеют под собой основания, потому как здесь, в общем-то, вероятность того, что люди сами будут решать, стоит ли им там окончательно деградировать или же не стоит. Даже на этом этапе уже, по-моему, вопрос отпадает. То есть мы все дружно этим занимаемся и в дальнейшем будем продолжать заниматься, поскольку косвенных причин, создающих нам стопроцентное внушение от внешних источников всяких, мы уже обеспечили. Так что в дальнейшем у нас будет возможность и читать, и писать, все, что хочешь. Поэтому беспокоиться о том, что чего-то не прочитаешь или чего-то не увидишь, совершенно не является необходимым. Да.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны внимания к вам. Алло, алло. Доброе утро. Мы вас внимательно слушаем. Вы в прямом эфире.
7: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
7: Саша, это Ку-Ку.
0: Здравствуйте.
7: У меня вопрос к господину Орлову.
0: Задавайте мне.
7: Вот по Фрейду процесс освобождения организма от отходов должен вызывать несказанное удовольствие. Так вот, не кажется ли ему, что все эти люди вышли на площадь не зубы чистить, а пасту выдавливать?
0: Спасибо.
7: И второе. Второй вопрос. Когда эту пасту выдавливают, это, когда она по квартире носится и вокруг всей семьи, да еще трехцветные, какие ощущения это должно вызывать?
0: Спасибо.
7: Спасибо.
2: Ну, на самом деле, насчет цвета я сразу отвечу, потому что вот трехцветность, это, конечно, какие-то сплошные намеки на национальную какую-то независимость и процветание, вот, а если вы связываете это все с процессами, отжима и анального удовлетворения, то это вообще уже получается какая-то, как ее назвать-то, в общем, за что привлекают. Одним словом, цвета должны соответствовать, в общем-то, смесь всех цветов. Она приобретает обычный коричневый цвет. Такой,
0: да, это и есть самый здоровый цвет. Он, естественно, земля.
2: Да. Насчет выдавливания, конечно, мысль, то, что они собираются. Мы уже отвечали, там, как это все выглядит с научной точки зрения. А, в общем-то, если брать адаптированную, популярную интерпретацию, конечно, процесс выдавливания, он не может ограничиваться рамками собственной квартиры. И человек, конечно, впадет в безумие.
0: Хочет вынести это на людей
2: полное,
0: просто как-то. Ему нужно показать этот процесс.
2: Да, но здесь затронут вопрос коммерческой тайны. Ведь те, которые там наелись этой пасты в свое время в этом городе, они же совершенно, в общем-то, отнеслись пренебрежительно к тому, что у них было там на коробочке написано, дескать, что это паста специальная 2000 года, что ее необходимо было выдержать до того времени, а уж потом как бы там используют на Новый год, как там произойдет какой-то спецэффект, а они, значит, как бы почистивши все зубы уже дома, потянуло их на свежий воздух, обменяться впечатлениями и ждать прихода. Они, в общем-то, не пришли в этот день, но журналисты все записали и не знали, как это проинтерпретировать. Это одна из, в общем-то, иллюстраций того, как наши оголтелые и невротичные журналисты, охочие до рекламы и до всего прочего, в общем-то, не могли распорядиться должным образом с информацией, которую усекли. А они собирались уже прилететь. То есть они покрутились, повертелись, видят, вроде бы все люди уже готовы, намазанные там стоят этой пастой, и готовы вроде бы, как бы, готовы были их принять в свое лоно, но журналисты всех птиц перепугали, которые кружили над ними и выглядели огромными металлическими птицами.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
8: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
8: Меня заинтересовало ваше рассуждение о дебильности. Из них следует, что дебилы – это те, кто не имеет своего жилья, роется в помойке, ходит в рваной одежде, в рваных башмаках. Вот интересно было бы услышать ваше рассуждение о Сократе, который ходил в рваном плаще и питался подножным кормом, о Диогене, который жил в бочке, о Христе, который тоже не был богатым человеком, а наоборот был самым бедным. Вот интересно было бы. Спасибо.
0: Спасибо. До свидания.
2: Да, ну вот я начну с конца. То, что вот философы и вплоть до Сына Божьего вы там как-то назвали бедными, это совершенно неправильно. Вот. Ну и так далее. То есть здесь просто и не нуждается как-то в комментариях. А что касается самой сути вопроса, то есть бедные — это дебилы, это совершенно, в общем-то, вы откуда-то взяли. Может, это у вас как-то сложилось так все это в голове. А на самом-то деле речь шла о том, что дебильность — это укор не той биологической субстанции, не тому, если можно сказать, человеку, который как бы имеет или который является дебилом, а, в общем-то, проблема окружающих чем ближе его люди окружают, тем, значит, они зависимы от этой, ну, в общем, от этого явления. То есть суть была в том, что на существование дебилов с какой угодно стороны, оно, в общем-то, имеет исключительно вот подобную интерпретацию, потому что, например, это не впадает ни в какие проблемы реинкарнации, потому что человек, находясь в состоянии дебильности, он как бы существует во благе. То есть ему, в общем-то, по большому счету он лишен тех душевных мук, там, каких-то серьезных проблем, которые нам мерещатся повседневно и прочих галлюцинаций. То есть он как бы существует такого образа юродивого. То есть, ну, зато, в общем-то, это какой-то укор окружающим. Вот в чем была суть этого изложения, а не в том, что бедный — это дебил. В общем-то, к бедным можно относиться с каким-то пониманием или же там рассматривать под другим углом, что какая-то навязчивая, например, бедность или определенные экземпляры ее являются очень даже как бы агрессивными по своей сущности, потому как человек бедный и скромный, он, конечно, в общем-то, он ассоциируется с какими-то хорошими вещами, а люди, которые используют бедность там в каких-то корыстных своих целях, это, пожалуй, хуже, чем богатые, которые, в общем-то, никого не третируют своим поведением особенно. Они раздражают только как бы опосредованно, рекламируя себя или покупая какие-то вещи, в которые они не просят никого вселяться. А вот люди бедные, они могут достать кого угодно. Как говорит Ницше, бедный вызывает, в общем-то, потрясающее чувство. То есть, когда ему подашь, чувствуешь себя плохо и дураком. И когда не подашь, чувствуешь себя плохо и дураком. Вот вам и бедный человек. То есть бедные, они, в общем, тоже с одной стороны. У них какой-то...
0: Не сахар.
2: Ну да, вот те бедные, которые...
0: Следующий телефонный звоночек. Да, тут и что-то завелся. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас снимаете.
9: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
9: А можно задать вопрос не к вашему уважаемому гостю, а к ведущему?
0: Давайте.
9: Можно, да? Вот непосредственно по самой передаче. А по просьбе трудящихся нельзя ли такую чудесную передачу днем услышать как-нибудь?
0: Нет, увы, никак нельзя. Дело в том, что днем мы, в общем-то, все заняты на государственных службах. И, сами понимаете, долг перед нашей страной.
9: Да, обидно в одиночестве слушать, хочется обсуждать.
0: Ничего не поделаешь, увы, извините.
9: Жаль, до свидания.
0: До свидания, удачи. Кстати, вот такой интерес у меня проявился. Смотри, вот сейчас время уже под утро, да, появились женские голоса. О чем это говорит? Вот всю ночь мы как бы заседали, они как бы...

0: что у нас есть душа, то и тело, так скажем. Вот, то душа, значит, существует в нашем теле определенное количество времени, которое соответствует дню. И наш вот этот период, вот это наличие души в теле, мы можем определить как утро, это, так сказать, ребенок, потом дальше это подросток и так далее. То есть в зените, когда солнце находится, то человек зрелый, ну и так далее. На закат и баньки. А вот ночью, значит, соответственно, это тот путь, который душа проходит вне тела. То есть когда, если учесть, что, например, мы не помираем вообще, она отправляется на другие круги какие-то свои, то она, соответственно, проходит какой-то определенный путь, возвращаясь к началу. То есть вот тот период существования души, который предшествует ее как бы помещение в тело, оно соответствует приблизительно вот этому отрезку времени, где-то 4-6 утра, и 8 уже как бы рождение происходит. Вот. И самое тревожное, как для души, так и для тела, это те вещи, которые являются пограничными. То есть для тела...
1: Межрамье, по-другому, да, можно сказать.
0: Не для тела даже, а для сознания является как бы интересным и тревожным момент рождения и момент смерти с точки зрения, опять же, свежего мозга. А с точки зрения души это ничем не является. Вот.
1: Угу. Правильно. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Доброе утро, уважаемый.
1: Здравствуйте, уважаемый.
2: Дело в том, что имеет место вот замечание к вышесказанному. Вот во время сна, как бы вот душа человека бодрствует, а разум спит. И вот происходит как бы восприятие окружающего на духовном уровне. Вот в силу чего сны образовываются. А вот сны, они складываются из как бы прожитых вот или принятых вот тушкой человека впечатлениях. Вот, например, ударил милиционер дубинкой на перекрестке. Или вот съели йогурт Данон. А во сне вот это все смешивается, и вот какие-то невероятные образы возникают просто на базе этого. Вот так вот. И все это вот подкрепляется рекламой, вот потому что реклама это как бы идеологическое оружие, психическое тоже.
1: Спасибо. Спасибо вам за звонок. Но я думаю, что этот звонок даже не стоит комментировать. Да,
0: почему? Ну, человек, да? Может быть, пропустил начало. То есть имеется в виду не состояние спящего человека, это аналогия. Как человек живет сутки, так его жизнь проходит в течение суток, и даже не жизнь. То есть жизнь души, так скажем. То есть день относится, это жизнь материальная, а ночь — это жизнь души. Вот что имелось в виду. Рассуждать о снах мы будем в следующей передаче.
1: А сейчас я предлагаю вывести в эфир сразу два звонка и дать возможность нашим радиослушателям попрощаться, поговорить друг с другом. Здравствуйте, уважаемые. Вы оба в эфире, общайтесь.
3: Здорово, вы меня слушаете? Хотел пару замечаний по поводу рекламы сделать. Вот для борьбы с этими существами, вот, которые поселяются в холодильнике, под воздействием рекламы, вот можно предложить температуру в холодильнике понижать резко, и они тогда помрут там все. Вот. Ну как вам такое рассуждение, Александр, что вы на это скажете?
1: Александр, нет, вы общаетесь с вашим оппонентом.
3: Ситуации. А кто послушаем, у меня, вот с кем я общаюсь?
1: Ну, вот он, видимо, молчит.
3: А, ну, Александр, может быть, вы тогда со мной пообщаетесь? Но я же не могу так с пустотой общаться.
1: Ладно? Понятно. Ну, насчет вот вообще как бы холодильных всех вот этих дел, повышения, понижения температуры, у нас как раз по случаю к нам зашел холодильных дел мастер. А сейчас мы попросим его ответить.
3: Прокомментировать, да, если можно.
1: Да, прокомментируйте, пожалуйста.
4: Так, сейчас буду комментировать. Значит, еще раз напомните, пожалуйста.
1: Насчет понижения, повышения.
4: Насчет понижения температуры, это же из
5: вести эти.

0: Внутренних врагов, которые в холодильнике поселяются.
1: Да.
0: Да. Ну, их, конечно, хорошо холодом морить. Это известно. Даже такой обычный враг человека, как таракан, его кроме холода ничем не изведешь. Но можно, конечно, дустом. Вот. А все они враги, они боятся дуста. Вот которые рекламируют порошки вот, против тараканов, особенно по электричкам ходят, они их не берут. А вот морозом таким, натуральным средством, вот это хорошо. Особенно если так резко понизить, очень хорошо. Спасибо. Вообще бы я холодильник иногда выносил просто на мороз, его вынести и все.
1: Спасибо, спасибо.
2: Мастер, наверное, имел в виду холодным отношением заморозить его.
1: Естественно, естественно.
3: Выше, что из холодильников можно сделать и туалет, поэтому в связи с запахами, может быть, они извелись бы, эти самые зловредные существа.
2: И самолет.
1: Одевай наушники, следующий телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны внимания к вам.
4: Алло, меня слушаете?
1: Да-да-да.
4: Я вам хочу задать вопрос господину Орлову. Слушайте, а вообще дышать можно в этой жизни или нет? Холодильники нельзя, это нельзя, то нельзя. Вот как вообще жить в этом мире?
1: Спасибо, это интересный вопрос. Сейчас Андрей вам ответит. До свидания.
2: А жить здесь можно, только осознавая подобные явления. То есть, ежели с ними бороться, они еще интенсивнее начнут изощреннее, там, интенсивнее как-то влиять на борящегося или там сочиняющего какие-нибудь противомеры. А вот достаточно, ну, то есть, если учесть, что вот подобные явления, которые нам мешают, плод нашего воображения, насколько оно здорово, это решать, в общем-то, каждому или же там историкам. А вот насколько оно это воображение может продвинуть нас вперед или в бок, это уже, так сказать, дело там вот тех, кто работает с этим воображением, с ментальностью, со всеми вот такими вот вещами серьезными. Так что с плодами ума или умалишения надо как бы совладать только с помощью ума. То есть, ежели вы достаточно хорошо понимаете предмет, к которому имеете претензии, то и, собственно, и влиять он на вас не будет. Это единственный метод.
1: Совершенно правильный ответ. В том смысле, что да. Хороший ответ, полный. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны внимания к вам.
5: Алло.
1: Да-да-да.
5: Я тут, может, что не понимаю, вы мне объясните. А, можете?
1: Конечно, спрашивайте.
5: А что спрашивать?
1: Тоже, кстати, спасибо за звонок. И это тоже вопрос вопросов. А что спрашивать?
2: Так это какая-то уникальная возможность попадать сюда. Это твоя шутка, что ли? Или что это такое? Я понимаю, что бригадир, брат твой, нуждается как бы в периодическом выведении в эфир. Но он же грибов сегодня поел, и, по-моему, ему уже пора бы...
1: Пойдем его проведем.
2: Да.

0: каждую ночь в субботу на воскресенье на волнах радиостанции «Эхо Москвы» программа Александра Лаэртского «Монморанси».
1: Здравствуйте, геройские отважные орлы. Во-первых, с прошедшими вас праздниками, со святкой, с масленицей и с пельменницей. Я видел, как вы все, в общем-то, топтали борщевые тряпки, перекидывались выпечкой. Это было торжество. Да никогда еще Москва так не веселилась. Но я, прежде всего, конечно же, хочу попросить у вас извинения за свою дырявую память. Дело в том, что вот в пятницу, то есть это получается на сегодняшний момент уже позавчера, я имел честь, скажем так, а не то, что справа подумали, вот выступать в клубе «Драйв», который находится в Раменках, но забыл вам об этом сказать. Не потому, ну, вроде бы и мне выгодно, да, чтобы там как-то вы об этом знали, но вот, ну, старый я уже, я имею в виду старый мозгом, а не телом. Тело у меня молодое, здоровое и розовое. О чем вы сможете убедиться через 2 часа, потому что я покажу свою тушку в окне радиостанции. Можете подъезжать, в общем-то, вот на Новый Арбат, вооружиться биноклями и прочей оптической лабудой и созерцать меня вот на 14 этаже. Я буду в трусах с американским флагом, с гирей и весь розовый вам показывать свои молодые мышцы. Да, ну и, соответственно, поскольку это было действие в этом клубе, я, естественно, после этого не попал на место с обычной дислокацией своей тушки и не мог добраться до своей фонотеки. Поэтому все ваши музыкальные заявки сегодня, как говорится, в общем, не будет их, а будем мы слушать то, что у меня под рукой. Под рукой у меня кое-что есть. Да, и еще о гостях нашей студии. Где-то с часу ночи у нас будет, наш коллега в гостях с другой радиостанции, занимающийся совершенно иной музыкой. Но, на мой взгляд, данная радиостанция, она является в эфире одной из наиболее слушаемых, особенно после прикрытия НСН. Ну, не самой даже НСН, а вот этого жанра замечательного. Вообще, конечно, это большая утрата. А мы будем слушать всяческую музыку. Номер нашего пейджера 913-29-29, абонент Монморанси. И поет Юрий Марочкин. Ну и, в общем-то, я периодически буду сейчас тогда... Вообще должен был быть у нас и в первом часе гость, но, опять же, из-за отсутствия меня на обычном месте моей дислокации, он просто-таки до меня не дозвонился, поэтому я вот сегодня без музыки, эдакий весь расслаблен. Но это хорошо, потому что обычно я таскаю с собой мощный кейс, в общем-то, с набитый компактами, которые я ворую в музыкальных автомобилях, и из CD-чейнджеров модных автомобилей, чьи багажники я взламываю спецломиком, вот, а также пишу потом на их полированных боках всякие слова русские, вот. Ну, сейчас будем читать, что тут к нам приходит. Да, вот, кстати, я что-то сегодня не объявил. Сегодня же 14 марта. И 1999 год, и сегодня 300-й выпуск нашей программы. Но я не сторонник юбилея, сами понимаете, и вообще юбилярства. Поэтому хотелось бы, чтобы это великое событие не было как-то освещено никем. Далее. Вы же ответственный музыкальный ведущий. Где песни молодых композиторов Макаревича, Матецкого, Лады Дэнс, ответственный работник культуры, персональный пенсионер на Тамзон? Вы знаете, дело в том, что я вот только что лазил по фонотеке, ни одной песни. Ну, конечно, Макаревич есть, извините, Матецкий, я просто не знаком. Мне очень стыдно, я не знаком с творчеством данного певца. Вот, а «Танцующие Жигули» песню я нашел, но какую-то глупую про там, где сравнивается беременная женщина с яблоками. В общем-то, я чувствую себя не в силах попросту ставить ее в эфир, потому что меня это травмирует. Чем руководствовалось тайное жюри комитета уважаемых людей, когда выдвигало вас название «Человека тысячелетия», интересуется Сэм. Ну, Сэм, как вот правильно написали, уважаемых людей. Дело в том, что слово «уважаемый», вернее, этот эпитет, насколько вы знаете, все права на него имею я. Вот. Он, например, если к вам милиционер говорит, уважаемый, ваши документы, то он самозванец. Он должен просто отдать честь и посмотреть вам в глаза выразительно. Вот. Если он говорит слово уважаемый, все, самозванец, только я могу. Это как МС Хаммер, понимаете? Поэтому я им раздал, эти погонял уважаемый. И они все, дабы мне как-то отплатить, люди-то у нас все благодарны, выдвинули меня вот... на человека тысячелетия. Но это ведь действительно правда. Ну, согласитесь, да? Александр, почему налоговая инспекция не платит вам деньги за честность, спрашивает Штык. Дело в том, что она их с меня не берет. А вы знаете, есть такая пословица, да? То, что не приобретено, то есть потеря. То, что не отнято, то есть прибыль. Вот. Они, конечно, знают о моих многочисленных доходах с публичных домов, с заказных изнасилований и убийств. Вот. Я просто честно прихожу и говорю, да, я вот получил сегодня 100 тысяч долларов, но вам я ничего не дам. Они говорят, ну ладно, ну, я отпускаю от меня, потому что мои пронзительные, честные, голубые глаза вызывают у них вот чувство уважения и желание быть такими же, как я. Меня вообще-то радует ваша внимательность, вот такая определенная. Вот, например, присылают, типа, поставь что-нибудь из своего или из Кирилла Немоляева. Ну, уважаемые, я же вам сказал, что я сегодня, понимаете ли, не обладаю своей собственной фонотекой. Так что давайте не будем капризничать. Дальше. Что тут у нас дальше по делу? Сейчас. Вот такое сообщение. Здравствуй, Александр. После каждой твоей хорошей передачи я выплачиваю тебе гонорар в виде приобретения твоей музыкальной продукции. Но в этот раз мне не хотелось этого делать, так как я был сильно озабочен тем, что уже второй раз в этом году повторяешь начало встречи с гостями в конце программы. Я не понимаю, в чем тут прикол, так как я слушаю передачу от начала до конца, и мне это не тяжело. Так я потом отсыпаюсь спокойно днем, пишет Олег. Видишь ли, Олег, ну не ты один выплачиваешь мне гонорар, просто есть еще Серафим у нас, Серафим Пяточка, который говорит, Саня, я буду тебе платить гонорар, потому что, говорит, не успеваю прослушать начало программы самой. Вот я приезжаю, говорит, с дежурства, он банщиком работает в женской бане, и, говорит, вот застают, то есть как раз полчаса не вмещается, поэтому теряю суть. Я, говорит, буду тебе выплачивать гонорар, если ты будешь повторять хотя бы иногда вот начало. И Олег это, в принципе, себя оправдывает, потому что действительно многие люди задерживаются. Это не потому, что моя там лень какая-то. Мне несложно ставить музыку, понимаешь? Просто кто-то, вот, послушав начало беседы, после того, как уже она прошла вся целиком, начинает понимать, о чем шла, собственно, вообще речь. Так что... Александр, почему такие малоизвестные радиостанции, как «Азия Минус», «Минимум» и другие, боятся ставить ваши песни? А дело в том, что мои высокохудожественные произведения можно гонять только в FM-диапазоне с хорошим качеством. А эти радиостанции работают в диапазоне даже не средних, а длинных волн. Поэтому я не отдаю туда свои фонограммы. Очень много почему-то в этот раз вопросов, касающихся пива. Я со своей стороны призываю всех, в общем-то, по возможности употреблять бочковое пиво «Драфт». Вот, но в связи с последними финансовыми событиями в нашем городе и в нашем государстве наблюдается некоторый его дефицит. По вполне понятным причинам появились неплохие, скажем так, отечественные сорта, самые распространенные. Это, я опять же говорю о бочковом пиве, а не о бутылочном. Это все-таки, на мой взгляд, «Балтика» самое доступное бочковое пиво, по-моему, «Десятка» номер. А вот бутылочное брать ни в коем случае нельзя, ибо от нее пучит и сода там. Ну и вот, в принципе, советские сорта. В моем любимом пивном кабаке «Ангара», который тут поблизости, сейчас, в общем-то, люди обезумели и сделали цены на пиво отнюдь не народными. Я считаю, что это преступление. Пиво – это народный напиток, и цены на него должны быть, в общем-то, в ведении государства. Это должна быть жесткая монополия, потому что пиво – это жидкий хлеб, понимаете? Если сейчас алчные люди поднимут цены на хлеб, мы все помрем. Так же, в общем-то, и с пивом. Ну, самоварное пиво там действительно было хорошее. Да, из бутылочных. Что из бутылочных, например, я предпочитаю и вам тоже советую. Это обычное пиво Останкинское. Не надо путать с Очаковским. Останкинское пиво с зеленой этикеткой, с надписью 50 лет. Оно минимум пастеризовано. Хотя вот семидневного пива, к сожалению, уже не осталось, как утверждают специалисты. Далее. Дорогой Саша, под каким именем ты шаришь по интернету? Дело в том, что я не подключен к сети и в данный момент не собираюсь это делать, потому что я, ну, пугаюсь, а, вирусов, б, это дело увлекательное. Я использую компьютерную, вернее, как ее принято называть у нас, политика, форгтехника, только по прямому назначению, то есть это музыка. Прокомментировать сейчас телевизионную программу я не могу по той причине, что у нас вчера, в общем, срезали телевизор, и один человек прицепил его на пояс, чтобы всех убеждать на улице, что это новый пейджер. Его мы сейчас ищем и, думаю, найдем, потому что приметный телевизор все-таки. Panablack, Panasonic, Bubenti, они какая-то там ерунда. Найдем, и тогда с радостью прокомментирую. Что тут еще? Много чего-то всяких вопросов, я уж теряюсь. Кассеты, да, какие-то кассеты пришли. Вот одна беленькая, другая вся в сургучах. Ну, только сегодня, естественно, смог забрать ее. Как, Александр, как... Так, сейчас, извините, тут просто постоянно приходят телеги, поэтому приходится... Александр, как ты относишься к идее забрасывания яйцами деятелей искусства, в частности, Никиты Сергеевича Михалкова? Алексей Фисюков спрашивает. Ну, дело в том, что, конечно, Никита Сергеевич заслуженный очень человек. Чего стоит вот его бессмертное творение про гигамента дядю Степу. Вот. Но, с другой стороны, я считаю, что наша страна, ну, вполне могла бы обойтись. То есть искусство бы ничего не потеряло без переделки севильского цирюльника, собственно. А вот лимон Грина можно было потратить, например, на строительство детского дома. Я вот знаю даже место, где можно было это сделать. А закидывать яйцами тоже плохо, потому что яйца продукт съедобный. И кидаться ими в пустоту, собственно, не следует.

Продолжаем далее зачитывать телеги вашим. Сейчас. Голубоглазый про дядю Степу написал Милхалков старший Никита. Ошибочка вышла. Привет, Женя, кто-то пишет. А мне по барабану, кто написал. Главное, что фамилия одна у них русская, Кончаловский. Так, далее. А сегодня в дорожном патруле показали операцию захвата студии звукозаписи «Озон». Их качество, как я отмечал, в общем-то, ну, это я сообщение читаю, это не я отмечал, не лезло ни в какие рамки, пишет батька Махно. Ну, я, мне сложно прокомментировать это событие. Если это пираты, то хорошо, конечно, что... Ну, вот, а с другой стороны, это... пиратство, это укор официальным студиям звукозаписи, потому что нужно как-то приспосабливаться, извините, к условиям, да, нынешним экономическим, и наполнять рынок официальной продукцией. Ну, почему пираты это делают, а вы не можете? Вы что, глупее, спрашивается, да? Саша, у тебя очень классный сайт в интернете, очень хорошо оформлен, только у меня один вопрос. Неужели ты отвечаешь на все эти дебильные вопросы, которые тебе посылают недобитые акселераты? Злобствует хомяк. Нет, дело в том, что вопросов приходит очень много. Мы специально как-то с человеком по имени Вебмастер, да, решили не... открывать целиком вот этот поток вопросов. Ну, как обычно на сайте, там ты послал вопрос, он сразу же на мониторе появляется и висит. Потому что там очень много их и повторяется и так далее. Мы все это, в общем-то, конечно, тщательно фильтруем. И затем вот этот самый вебмастер передает мне те вопросы, которые, по нашему с ним мнению, опять же, ответы на которые будет интересно прочитать всем посетителям сайта. Вот, видимо, так. Далее. Александр, почему в ваших песнях нет ни одного положительного героя, а только отрицательные, вызывающие неприязнь, отвращение люди? Посмотрите вокруг, много хороших людей, ну и так далее. Вы знаете, дело в том, это пришло письмо такое от Евгения. Женя, дело в том, что, например, послушайте песню «Сабля». Там вот человек несет под мышкой свою подругу. Он положительный герой, да? Ну, согласитесь. Далее. Ну, у меня масса ответов на эти вопросы. Например, песня вот «Аптека». Человек, который работает в аптеке, он всех спасает. Строитель замечательный, замечательная личность. Да все это люди положительные, понимаете? Все они положительные. Саша, как ты относишься к возвращению черного кофе в Москву, спрашивает Дмитрий. Видимо, Дмитрий Варшавский. Ну, и вообще музыка, она любая хорошая. Я, честно скажу, я не являюсь большим поклонником музыки такого рода, но вот в прошлый раз у нас был Владимир Марочкин в гостях. Он рассказывал, что на концерте много было людей, и что музыканты играли очень классно. Ну, хорошо, что классно. Я рад. Далее. Александру с элегантной фамилией Лаэрский. Вы могли бы определить стиль? Сейчас, извините, тут перебили другим вопросом. Да. Стиль, жанр или музыкальное направление, в котором вы творите? Пишет Шпакельман. Нет, не могу. Это дело журналистов. Я же попросту музыкант. Да. Композитор, поэт, танцор. Гениальный. Здравствуй, Александр. Недавно я получил вашу книгу «Кактусы и кошки» и не нашел там ответа на вопрос. У меня гибнет кактус. Помоги, ежик. Ну, что же гибнет у тебя кактус? Видимо, ты его переливаешь. Тут я так не могу ответить без прощупывания и осмотра. То есть любой рецепт, он будет, ну, скажем так, неправилен. Понимаешь? Вот постарайся его не поливать, во-первых, и дышать на него почаще с утра. И перед сном. Так, что тут еще? Ну и к тому же, это же книжка о другом совершенно. То есть о бронетанковых войсках. Как ты там можешь найти о кактусах каких-то? Если вот, кстати, странные вы люди. Вот книжка называется «Кактусы и кошки». Значит, у вас представление, что там о кошках и о кактусах, да, все. А то, что это о бронетанковых войсках, вам и в голову не приходит. Александр, я сейчас на Кумаре. Я знаю, что ты знаешь, где можно приобрести это. Дело в том, ну, я понимаю, о чем идет речь, что я не приобретаю это никогда. Это действительно так. Ну, потому что это очень глупо. Ну, представьте себе, да? Вот радиослушатель. Ну, как на ваш взгляд, я буду выглядеть, приобретая это?
как дебил совершенно. Я и так, собственно, вот в окно вот когда встану, сейчас увидите, что не в самой лучшей форме. Саша, когда же, наконец, закончится мерзотная зима со своей перхотью бизнес-вумен? Ну, этот вопрос бизнес-вумен, дорогая, меня тоже дико мучает, но по своему печальному опыту я знаю, что нам еще точно вот придется ждать недели две, то есть где-то за неделю до окончания месяца март, который сейчас на дворе, начнется вот это вот течение, значит, со всех сторон будет все там течь у всех, прилив мощный начнется, почки всякие набухнуты. Вроде бы мы вздохнем всеми своими мощными грудями, скажем, вот она весна, вот оно случилось, но не нужно себя обманывать, это фальшстарт, так мы, ученые, называем вот этот период, это фальшстарт природы. Начиная где-то с 1-го, со 2 апреля, зима последний раз мощно ударит по нам. Я просто это знаю, как то, что вот я там, скажем, с Сашей, что на мне сейчас костюм тройка, понимаете, и сигара во рту, в общем-то. Поэтому я думаю, что вот, дабы избежать этого фальшстарта, нужно настроить себя еще на месяц купания в данной, вот, в общем-то, как вы правильно выразились, перхоти. Лаерский, почему ты так презрительно относишься к человечеству, пишет художник Вирский. А я, например, считаю, что я отношусь к человечеству очень хорошо и с большой любовью, что я великий гуманист. Почему презрительно? Александр, почему Лужков не посоветовался с вами, когда создавал свою партию, пишет Сэм. Ну, вы знаете, Сэм, дело в том, что вы знаете это, и это знают все политики известные, что со мной советоваться насчет создания партии бесполезно, потому что я специально буду давать советы, которые приведут к краху данной вот партии в перспективе, поскольку я только за свою партию радею, понимаете? Вот, и они уже научены опытом, просто и не лезут ко мне с такими вопросами. Ну зачем им это надо? Песня.

0: в нашем дивном городе уже без 10 час. Далее продолжаем отвечать на ваши... Я продолжаю. Я так о себе на «вы» все время, сами понимаете. Да, так вот, был вопрос, касающийся альбома «Пощечина жизни». Как я уже говорил, он требует серьезной доработки в плане мастеринга и прочих дел. Мне удалось только вот буквально 3 дня назад поставить вот эту программу. Она очень сложно инсталируется. Это, ну, те, кто вот немножко с компьютерами имеет дело, знают, что это такое. И сейчас я вот на следующей неделе вплотную им займусь. И к тому же есть предложение реальное по его выпуску. Так что я думаю, что он появится. Все зависит только от работоспособности моей тушки. Александр, не планируете ли вы в будущем сделать на вашем сайте чат для общения со своими поклонниками, пишет Харрис. Вот дело в том, что если в день на этот сайт заходит, ну, скажем, не менее 50 человек, тогда имеет делать это, о чем вы говорите. Скорее всего, мы это сделаем где-то через месяц, потому что количество заходящих на сайт где-то раза в два больше, чем то число, вот, что я назвал сейчас в день. Да? Вот. Другое дело, что сам я по причине отсутствия у себя вот этой сети не смогу там принимать участие, но пусть будет чат, пусть те, кто заходит, общаются между собой, всячески прикалываются. Это несложно. Так что, скорее всего, мы это сделаем. Далее. Если ничего не скачивать, то занести вирус из интернета нереально, пишет бизнес-вумен. Да, но я же, поскольку тупой, то меня же будет интересовать информация, которая там есть, и я наверняка попробую что-нибудь скачать. Хотя это и вредно. Ну, в общем-то, не хочется мне пока с этим связываться. Лаерский, не пытайся казаться умнее, чем ты есть на самом деле, пишет Евгений Николаевич. Евгений Николаевич, ну, вот все вы пытаетесь меня обидеть. Вот вы меня так, типа, Лаерский. Да я просто Сашок, да. Вот если бы я, например, говорил, я Александр Алексеевич, вот тогда я бы пытался, вернее, можно было бы сказать, что я пытаюсь казаться умнее. Вы поняли, да, меня, Евгений Николаевич? Александр, есть мнение, что вы поспорили на крупную сумму денег, что станете в окне станции в голом виде на обзор всей Москве. Ну, естественно, без денег там не обошлось. Это не спор, это просто гонорар. Да и мне приятно покрасоваться. Так. Алиса интересуется, с кем мне приходится Диоген Лаэртский. Очень... Есть ли у меня внуки? Ну, внучка присутствует у меня. Диоген Лаэртский – это очень человек, которого я очень уважаю. И, ну, представьте себе, да, то есть человек писал анекдоты про мудрых философов. Это же круто. Очень круто. Так, Александр, видел вас вчера в приемной 53-й городской больнице. Что вы там делали, спрашивает Фисяков. Алексей, работал, Леш, работал. Дело в том, что жить сейчас тяжело, я подрабатываю сторожем. Летом, как я уже говорил, строю дачи. И там я принимал всех, отправлял потом. Александр, как в домашних условиях собрать компьютер? Игорь Волков спрашивает, имея магнитофон «Комету». Игорь? Ну вот ты хочешь, чтобы я пошутил на эту тему. А меня это ввело в печаль. Вот то, что мне напомнило о магнитофоне «Кометы». Александр, у меня к вам 3 вопроса. Первым. Получили ли вы письмо за моей подписью? Второй. Видели ли вы фильм «Бивис и Батхит уделывают Америку»? И в третьем. Как избавиться от боли в ногах, когда лопаются на них вены? Спрашивает экс-финансист. Фильм я смотрел, письмо я от вас тоже получил. Кстати, как там целую программу посвящу ответам на письма, потому что почему-то писем очень много приходит. Вот. На третий вопрос, я же не хирург, я не могу ответить. Понимаете, может быть, там в снег сунуть их там куда-нибудь или наоборот грелку положить. Вопрос к вам как к поэту. Не могли бы вы прочитать небольшое произведение в эфире? Олег пишет. Олег, сложно мне это сейчас сделать, потому что в голове крутится только стихотворение с определенной лексикой, да. Ну, к примеру, вот такое. Нету сил терпеть обиды от озлобленных людей, потому возьму оглоблю, всем отвешу. То есть это начало великой, большой поэмы. Вот я ставлю в эфире песню Цоя. Это говорит о моем сугубо уважительном отношении к данному артисту. Значит, адрес в интернете моей тушки www.laertsky.com. Значит, в середине буквы Е, на конце Y, через точку. Сейчас у нас будут уже новости. Затем, может быть, придут гости. Если не придут, мы с вами продолжим еще немножечко общаться. Ну, а придут, будем слушать «Кислоту».
1: Если ударить Чебурашку по морде, то звук получится такой.
0: А, ну, пока что наших гостей еще нет. Ну, это неудивительно, потому что сами знаете, что опасности подстерегают на наших улицах в такое позднее время всех. В том числе и животных домашних. Но это я не про гостей, я так. Риутвиц интересуется, как в домашних условиях можно записаться на пластинку. Никак, дорогой друг, потому что будет сильно вонять. Насколько я знаю, производство виниловых пластинок – дело достаточно вонючее и сложное. Вот раньше на юге стояли специальные конструкции. На юге, я имею в виду на курортах разных, где там записывали на такие гибкие какие-то пластиночки, поздравления и так далее. Вот на такую вы, может быть, сможете еще записаться, если найдете оборудование. А так я бы не советовал вам этим заниматься. Доброжелатели вот интересуются, откуда в моем лексиконе слово «тушки». Значит, я, видимо, поясню это так. Дело в том, что тушка или по-иному, по-научному скафандр – это есть совершенно отдельная субстанция от мозга. Вот, я думаю, вы теперь поняли, какой смысл я вкладываю вот, в слово «тушка». Ну, а вовсе не то, что вот бабушки покупают курочку и так далее. Лабораторно-практические занятия по разбору дискографии группы «Black Uhuru» – это начальник главного управления ГИБДД города Москвы интересуется, вряд ли состоятся, потому что, поймите правильно, я не являюсь великим там искусствоведом каким-то. Мне очень сложно там, например, заниматься исследованием одной группы. У меня есть такой гигасборник Black Uhuru. Это я очень сам люблю эту группу. Единственное, что я могу сделать, как-нибудь посвятить целую программу прослушиванию их музыки. Это, кстати, хорошая идея. Александр, вы много времени посвящаете встречам с достойными людьми, но пора вам посвятить творческий вечер с самим собой любимым. Олег, ну вот сейчас-то я этим занимаюсь, вот уже почти битый час, я только о себе. Александр, скажите, пожалуйста, на какой срок вы оплатили мой пейджер? Дело в том, что он работает полгода, работает абсолютно бесплатно. Меня это очень радует. Большое вам спасибо. Вы самый добрый человек на земле, пишет девушка Мила. Девушка Мила, мы не досмотрелись сегодня уже вряд ли. Завтра мы его, конечно же, отключим. А всем сотрудникам нашей компании я сделаю мощный втык в плане дыни. Будучи в подавленном и больном состоянии своей тушки, я вчера утром отправился в поликлинику, где мне повели операцию по удалению когтя. Александр, помогите добрым советом по избавлению от моего подавленного состояния. Харрис. Видишь, Харрис, ну что, ноготь? Зачем тебе ноготь? Вот, кстати, Александр, вы далеко не гуманист, пишет Кирилл, видимо, услышав про ноготь. Но я, Кирилл, не то имел в виду, что зачем, дескать, ноготь. Конечно же, ноготь нужно в носу ковырять и так далее, но отрастет он у вас, Харрис. Ну, что я еще могу сказать? Ну, чего, не знаю даже, как вас утешить. Посуду помойте, к примеру. Если у вас она вся чистая, о, соседям позвоните, скажите, есть грязная посуда, и помойте им. Может, настроение улучшится. Надя интересуется, какие праздники я признаю. Из календарных никаких, кроме Нового года. А так я праздники назначаю себе сам. То есть, к примеру, с утра солнце светит, пивко в холодильнике есть, настроение хорошее. Вот этот день для меня праздник. И, кстати, того же желаю всем, чтобы календарную всякую вот эту байду не принимать близко к сердцу, поскольку это попросту шантаж. Это тоже восьмое. Ну, что это такое? Первый день весны там придумала. Вообще подумайте сами, да? Человек, у которого имя Клара, фамилия Цеткин. Ну вы что, взрослые люди. Константин интересуется, знаком ли я с кем-нибудь из питерской рок-тусовки. Но дело в том, что знакомство и дружеские отношения — это, согласитесь, разные вещи. Вот, скажем так, поддерживать или, ну, тусоваться, как вот принято говорить, ну, я не люблю, потому что я считаю, что все люди, которые заняты делом, просто не имеют на это времени, да. Вот. А так, естественно, что я со многими знаком, хотя бы вот в силу того, что многие из музыкантов были здесь в эфире. И... Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть человек напротив меня стоят. Но это не гости, это просто, видимо, пришли посмотреть на меня. Ну что, все, ушли. Да. Далее, сейчас будем далее зачитывать. Номер пейджера, напоминаю, 913-29-29, абонент Монморанси. Вот, кстати, я думаю, а вдруг гости не придут? Че я как идиот, как последний диджей буду сидеть, что ли? Я-то выключу радио, да уйду. Ну, домой пойду. Я. Дорогой колючий, если я буду сейчас перечислять всю свою дискографию, то будет, так скажем, похоже на самолюбование. Я и сам ее не помню. Вернее, помню, конечно, но это, поверь, скучно. Ну, вот зайди на этот сайт там от товарищей или сам, посмотри, там все есть. Ну что же мы будем зачитывать? Безитизм. Ну, прости. Рютвиц интересуется, не хочу ли я первый час одной из своих передач посвятить прослушиванию присылаемых тебе кассет. Дело в том, дорогой Рютвиц, что практически 80% присылаемых кассет имеют, ну, не эфирное качество в силу того, что люди не следят за уровнем записи. Записано это все на плохой ленте. Не говоря уже о качестве самих музыкальных произведений. Все-таки, как-никак, я отвечаю за ваше здоровье. Если кто-то из вас получит нервный удар, там стресс или просто канат отдавит вот от ужаса, который будет твориться, то я же сам себе этого не прощу. А набрать действительно сколь-нибудь стоящего материала на целый час, поверьте, очень трудно. Поэтому вряд ли, наверное, у нас это получится. Далее, что тут еще пишут? Фамилию Бориса Николаевича я сам не помню к своему студу. А, вспомнил Симонов фамилия. Вспомнил. Александр, ты злой, коварный и жестокий человек, пишет Настя. Настя, ну вот откуда ты знаешь? Ну вот я нежен и добр, что бобр. А кто такой... Цепкин, явно фамилия какого-то мужчины, пишет девушка Мила. Ты знаешь, я тоже полагаю, что раз Цепкин, значит, он мужчина. И я вообще не понимаю, это, а почему он там имеет какое-то отношение к Дню Победы. И там вообще непонятно. Далее, служил ли я в армии? Естественно, на подводных лодках, на всяких там... Ну вот, туда-сюда мы там, оттуда-обратно, консервы там нам давали. Знаете, в то время, когда я служил на подводных лодках, мы такие компоты жрали там. Вот, и потом после каждого заплыва полугодового нас в дом отдыха направляли. Вот так-то, Настя, а вы говорите жестокий. Я, можно сказать, рубеж защищал, пока вы тут на пляске ходили и на дискотеке. Харрис говорит, пока нет гостей, огласите список музыкальных произведений, которые имеются у вас в наличии в данную минуту. И будет делать легче музыкальные заявки нашим радиослушателям. Харрис, ну не надо делать из меня демона какого-то. Чего хочу, то и буду ставить. Я же все прихожу не работать, а отдохнуть, послушать музыку, которая мне нравится. Сергей сообщает, Александр, ко мне только что зашел парень без ногтя и попросил помыть посуду. Вот... Вот, видите, замечательно как. Прислушивайтесь к советам меня, умного. Что тут еще? Ага. Саш, чем вы занимаетесь в гримерной, в перерыве между вашими концертами? Какие напитки употребляете? Ну, прям так перебивают меня круто. Извините, что такие паузы просто. Пейджер тут один. Сейчас дальше дочитаю. Ага. Как происходит ваш отдых, пишет Протагор из Конькова. Видимо, это имеется в виду, что я должен ответить за всех музыкантов, да? Но я могу ответить, скажем, за себя в данном случае, там, за Ящера, или там, за Анжелику Почем, или за танцующие «Жигули». Я сказать не могу, чем они там занимаются у себя в гримерках. Я в последнее время не употребляю спиртных напитков перед концертом. Ну, редко, когда пиво. Скажем, водку я не пью уже 3 года вообще. Вот. Ну, хотя, это не важно, да. Что касается отдыха, то сам концерт — это тоже отдых. Все нужно делать в жизни легко и радостно. Если вы, знаете, как вот слабоумные говорят, типа, мы работали на этой площадке. Но если для тебя музыка — работа, что ты можешь вообще? Ну, как можно говорить, типа, или там спрашивать, а вы когда работаете? Да не работаем мы. Мы не работаем, мы лобаем, да, не стыдно, лобаем музычку для людей. А работают и шаки, собственно. Как-то я разволновался. Тут много чего-то приходит. Почему вот вас так пробило именно сейчас, после часа, присылать? Георгий вот заказывает что-нибудь из старых африканских музык. Свинг. Ну и чего, я сейчас побегу свинг вам искать, Григорий. Вот как вы думаете, вот взрослый человек, присылаете мне эту телегу, да? Вот Саша сейчас встанет, побежит искать африканский свинг, да? Ну вот подумайте сами, ну вы же взрослый человек, я же объясню, сижу я тут, где я предпочитаю отдыхать, спрашивает Мускат. Вот, это интересно. Ну, Мускат, в принципе, так сказать, вне пределов нашей великой и могучей, потому что иногда, конечно, нужно отдыхать от военных действий, то есть я выбираюсь из этого окопа, ну, как бы недели две где-нибудь там парюсь, а затем залезаю снова в окоп. Вот. Правда, вот уже 3 года, как я сижу в этом окопе, никуда не выбираюсь. Это сказывается на моей психике. Ну, кстати, пришли наши гости, сейчас через энное количество времени мы начнем с ними общаться и слушать музыку совершенно другого плана. Сегодня будет лекция. Еще раз, например, пейджер 913-29-29, абонент Монморанси. Я извиняюсь перед теми, на чьи вот вопросы и послания я не успел ответить. Физически сложно. Скоро нас тут будет 5 сидеть, и каждый будет отвечать. Вот, они уже здесь. Ладно, сейчас пьеса. Половина второго тут стукнула на нашей маленькой кремлевской башенке. Кстати, склеенной мной из еловых шишек. Лужков мне назад прислал ее, говорит, дескать, ставить дома некуда. Говорит, весь в подарках. Я приделал колокольню, она отзванивает перманентно каждые полчаса. И у нас в студии гость. Это ведущий радиопрограммы «Импульсы», которая выходит на радиостанции 106.8 FM. Также музыкальный корреспондент, как там, журнала «Птюч», да, что означает «птица».
2: Да.
0: Сергей Кошеверов. Я пригласил тебя вот с какой целью, дорогой друг. Сам я в музыке подобного рода не искушен. Я даже, ну, имею в виду не музыку, а стилистические названия и всю эту паутину журналистских мудрствований. Вот так я бы даже выразился. Но, конечно же, безусловно, я уже говорил в самом начале нашей программы, что в эфире московском можно слушать только две вещи. Во-первых, ну, конечно же, меня. Ну и второе — радиостанция, понятное дело. Музыка, которая там крутится, на мой взгляд, является очень интересной. И ты сегодня будешь нам зачитывать лекцию, попросту говоря, и ставить образцы лучшей, на твой взгляд, музыки подобного плана. К тому же я сразу хочу сказать нашим уважаемым радиослушателям, что, ну, как это всегда бывает, даже вот в эфире любой радиостанции, исключение, кстати, опять же, наверное, только программа «Монморанси», я завожу ту музыку, которую хочу заводить. В этом плане мне очень повезло. Ничего нельзя сказать об остальных моих коллегах. Все-таки есть определенные рамки, определенные какие-то, видимо, стилистические привязки. То есть не все зависит от ведущего, к сожалению. Вот сегодня у тебя, Сергей, есть возможность крутить не только ту музыку, которая постоянно фигурирует вот у вас в эфире, но и то, что ты хотел прокрутить, но по каким-то причинам там от тебя независимым не можешь. Представляешь, как, какое счастье на тебя свалилось вообще, или не представляешь?
2: Да, представляешь, я обалдел, я вижу. Учитывая того, вижу. Что всем, конечно, привет, я еще, по-моему, не поприветствовал уважаемых радиослушателей, ну и тебя, Саша. Я, честно говоря, вот в роли такого просветителя выступаю, и уже был в такой роли как-то. Мои друзья года два назад решили устроить в театре на Таганке, но в таком служебном помещении театра, значит, устроили лекцию и пригласили меня. Причем устроили даже два раза лекцию. На первую пришло человек 15, на вторую человек 40. После этого мы подумали, что надо либо превращать это в какую-то коммерческую лавочку, но на нас напала сразу же нам наслед налоговая инспекция. Нас хотели всех арестовать, и мы это дело прекратили.
0: Ты вот, догадываешься, что это не от меня шло? Я имею в виду налоговую, что я не звонил.
2: Ну, в общем, да.
0: Да, потому что, да. Ну, мало ли, что люди падают. Ты тоже можешь наушники одеть. В них, во-первых, удобно, а во-вторых, ты не слышишь вот этих стуков от ремонтных работ, которые у нас в коридоре происходят. Я просто расширяюсь. Хочу сделать тут маленькую свинофермочку, лошадку поставить.
2: Так, да, я видел, там рельсы уже носили, да, чтобы
0: ну, а для
2: ремонтных,
0: да,
2: работ, да.
0: Да, ну,
2: угу. Ну, хорошо, возвращаемся к электронной музыке.
0: Но!
2: Да. Я не знаю, надо начинать, наверное, с таких вот философствований.
0: Я думаю, надо с истории, да. Вот, во-первых, смотри, получается странная штука. Когда я тебе позвонил и сказал, зашити, говорю, привези вот какие-нибудь музыкальные носители, ты сказал, что только виниловые пластинки. То есть практически альтернативная на сегодняшний день музыка, единственная, звучит на источниках 30-х годов. Вот этот парадокс хотелось бы как-то объяснить. Почему?
2: Ну, да. Во-первых, аналоговое звучание, а его представляет винил, оно все-таки для людей, которые уже сейчас вторглись в цифровой век, оно является таким, такой ностальгией по старым временам. И, во-вторых, оно очень тепло звучит как-то. Вот это аналоговые записи. Вот, поэтому даже такой с философской точки зрения винил, он ближе народу. Ну, а что касается, не знаю, там ты сказал, альтернативная музыка. Не знаю, я думаю, что сейчас...
0: Ну, модная даже, я бы сказал.
2: Модная, да.
0: Модная.
2: Наверное, модная.
0: Ну, а представляешь, вот смотри, что, например, сейчас модно, да? Ну, там, ну, ты видел, да, мой новый автомобиль? Ну, автомобиль, да. Модно, да? Там, CD Change, я тебя засветил, потому что красиво, модно.
2: Серебряная, знаешь, полосочка.
0: Видел ее, да?
2: Да.
0: Вот, видишь? И вдруг, понимаешь, на тебе вот виниловая пластинка, как бабушкин граммофон, вот эта байда мандула, ну что такое, говорим мы.
2: Ну, вот это стильно. Говорят, модники.
0: А, понятно.
2: Кстати,
0: а дома вот такого рода музыку люди, вот, которые в этом мире существуют, в параллельном мире, они тоже слушают с винила? Или все-таки это профессиональный подход, вот винил?
2: Ну, в принципе, любой человек может... Люди вообще делятся на тех, кто слушает только ту музыку, которую играет, если я имею в виду диджеев, вот, и на тех, которые слушают самую разнообразную музыку. Ну, вообще, конечно, дома удобнее слушать не с винила, потому что виниловые пластинки, как известно, короткие, заканчиваются быстро, надо менять. А если занимаешься каким-то процессом, который, ну, как бы, ну, ради пластинок отрываться от этого процесса как-то не гоже. Поэтому уж лучше поставить какой-нибудь компакт-диск, его поставить на повтор, а потом можно что-нибудь даже записать на кассету или на какой-нибудь мини-диск или на CDR. Сейчас столько возможностей существует. Вот. Я, правда, как всегда, оперативно не смог вот сделать по высшему качеству. Вот. Не обессудьте, кстати, за качество. Немножко будет с кассет звучать. Но все делалось, тем не менее, очень оперативно и вот, как бы сказать, эксклюзивно.
0: Ну, это хорошо.
2: Ну,
0: ну что, к истории, видимо,
2: менее,
0: да.
2: Мы как-то возвращаемся к истории.
0: Но.
2: Я вот все время думаю, что вот вся эта электронная музыка, которая сейчас есть, вот эта электронно-танцевальная музыка. Хотя на самом деле она не только танцевальная, это просто как-то условно, что основные все стили, они все танцевальные. К сожалению, вот я сегодня не смогу, наверное, все обозреть эти вот уголки, залезть в эти все лазейки, дырочки. Они же появляются каждый день, новые стили. Не секрет, что многие солидные издания на Западе, журналы, радиостанции, имеют в своем штате людей, которые каждый день занимаются тщательным вот этой классификацией каждый день появляющихся новых стилей, заносят их в большие, скажем, отделы и получают за это деньги. Это очень кропотливая работа, потому что каждый день появляется до 10 новых стилей в современной музыке. Вот, так вот, это
3: каждый день?
2: Да, каждый день, да. Специальные люди нанимаются, чтобы вот отслеживать это и классифицировать.
3: И... Послушай, извини, я сразу так я буду поправки такие. Вот, ведь вся эта модная музыка, о которой мы сейчас говорим, но она не живая в том плане, что состоит из сэмплов. Как правило, сэмплы сами люди, вот, и их использующие, очень ленятся делать. То есть люди, которые создают сэмпл, на мой взгляд, настоящие художники. А те, кто пользуется готовыми сэмплами, пользователи талантливые там, или менее талантливые. Но, тем не менее, вот когда ты сказал, до 10 новых стилей в день, это не является ли просто вот, там по-другому склеил сэмплы, и вот новый стиль, готовые сэмплы. Ну, что есть там, акаевские

0: ею не заниматься.
1: Да.
0: Вот. И поэтому вот у этих людей получается, что они гоняют туда-сюда одни и те же сэмплы, а все-таки самые интересные музыканты, они, в общем-то, не гнушаются использовать живых музыкантов, сами даже что-то берут в руки, какие-то инструменты. И вот именно интересна музыка от тех музыкантов, которым в первую очередь музыканты, а не пользователи компьютерных программ или всевозможных вот этих коробочек.
1: Вот практически вся вот эта, будем такой условно называть ММ, модная музыка, да, ну, да. Чтобы пока что, да, она все-таки создана на основе ритмов таких, ну, даже вот этот, ну, этот другой немножко, но тем не менее, основно пахнет рэпом. Все-таки можем ли мы с уверенностью сказать, что эта музыка родилась в черных кварталах Бронкса?
0: Ну,
1: извините, что у меня такой акцент, я болею.
0: В этой музыке не только черные корни. В принципе, я вот все пытаюсь это сформулировать эту идею, хотя она очень банальна, что, в принципе, электронная музыка, она ассимилирует все достижения века в области поп-музыки, и поэтому источники у этой электронной музыки, они самые разнообразнейшие. Ну, конечно же, в первую очередь, это как таковая электронная музыка 70-х, 80-х годов. Все эти Клаусы, Шульцы, Тенджерин Дримы и даже
1: дядюшка.
0: Да, Телекс.
1: Телекс.
0: Отличная группа.
1: Крафтверк.
0: Недавно ремикс вышел на Телекс. Очень модный. И крутится во всех московских клубах.
1: Это грустно.
0: Да. Почему?
1: Ну, если во всех, то же самое, что куриная окорочка.
0: В модных.
1: А, в модных, да, норм.
0: Вот, так, значит, да. Во-вторых, конечно, психоделическая музыка, причем в основном европейская. В-третьих, естественно, черная музыка во всем спектре. И джаз, и соул, и рэп, и блюз, и все что угодно. Вот. Ну и, собственно, музыка, которая уже появлялась, соответственно, с конца 70-х, 80-е танцевальная музыка. Тут и диско, тут и фанк, тут и все что угодно.
1: Даже
0: Крафтверк
1: регги.
0: Предложили. Регги обязательно. Но это вся черная музыка, в общем-то, она как-то имеет отношение к регги отчасти. Вот, все же знают это.
1: Да.
0: Ну и, собственно, в электронной музыке регги даже очень получил хорошее продолжение в виде стиля даб. Вот. Кстати, многие ученые склоняются к тому, что даб существовал ранее, раньше, чем стиле регги, что это была изначально корневая музыка. Но вот эти споры, видимо, о том, что первичные курица или яйцо, они продолжаются. Вот. Ну,
1: кстати,
0: опять...
1: знаешь, похоже, извини, что я перебиваю, вот сейчас, если проследить, да, то есть вот даб это такая, ну, практически как принято называть психоделика, все эти эффекты, да, выкрутасы и навороты. А регги — это все-таки музыка очень такая гармоничная. То есть там уже существует гармония, аккорды, понимаешь, папа, аккорды существуют. Но что говорит о том, что это усовершенствованный даб все-таки, ну, по логике.
0: Да, в общем-то, о. Такой вот более попсовый.
1: Да, попсовый даб, вот, видимо.
0: Вот, ну и, собственно, возвращаясь к нашей вот этой всей классификации, наверное, стоит... В принципе, в общем-то, разделить всю музыку, вот эту электронную, на два типа. Это музыка для танцев, вот, и музыка для слушания. То есть, говоря по-простому, колбаса и интеллектуальная. Вот, вот сегодня вот я попытаюсь показать, как взаимодействует эта колбаса и это интеллектуальное.
1: Ну что, начнем.
0: Кстати, откуда слово колбаса взялось? Я все время думаю, почему так вот как-то вот с подачи кого появилось это слово. Я, честно говоря, с ним столкнулся еще задолго до того, как влился в мир этой всей клубной
1: танцевальной культуры. Вот, ты имеешь в виду слово колбасить, да, вот даже сам.
0: Колбасить, да.
1: Ну, вообще, по идее, это вот изначально же, на мой взгляд, оно обозначало очень плохое состояние тушки. То есть вот когда общеупотребительным было, ну, не общеупотребительным, а когда все общество, большинство его, невзирая там, на социальную принадлежность и так далее, пребывало в состоянии, в общем-то, постоянного вечного бодуна, да? Ну, то есть как вот профессор говорит там, ой, Иннокентий Петрович, у меня сегодня мощное похмелье, да? Там потом, ну, бодун, я с бодунища, да? И музыканты также, вот они созванивались, типа там, Игорек, я с бодуна, с жуткого. А потом, значит, они врубились, что эту же фразу, эту же формулировку для описания своего состояния применяет любой человек, даже там 80-летняя алкашка с Казанского вокзала. Они думают, как же нам это самое, как же... И, видимо, было придумано слово «колбасить». К тому же оно универсальное, это же там связано еще с употреблением химикалий, тоже там их колбасят.

0: Кумарит, то есть Кумарит, по-моему, было перед колбасить. Колбасить — это уже модерн, да, такой.
1: Модное
0: слово. МС будем называть условно.
1: Хорошо, в общем, да, начнем, наверное, слушать эту колбасу.
0: А ты будешь объявлять названия какие-то или без них?
1: Я просто буду, видимо, как-то так вот, может быть, какие-то нюансы стилей, не знаю. В общем-то, я думаю, что названия в данном случае не играют роли. Играют даже меньшую роль, чем стили.
0: Да. А то есть сейчас мы будем слушать танцевальную байду.
1: Да, мы сейчас будем танцевальную байду и такого техноплана, техно-трансового плана.
0: Слушай.
1: Давай. Вот такая вот колбаса звучит в эфире «Эхо Москвы». И это сегодня уникальная ночь. Сегодня мы всех просвещаем, или точнее не просвещаем, а призываем в зону электрической частоты, электрической музыки. Как говорит известный радиоведущий Мартин Ландерс, зона электрической музыки.
0: О, а у меня о нем спрашивали недавно, а я не знал, кто это, к сожалению.
1: Ну, то он есть кочует по разным радиостанциям. Вот да? Сейчас на 106 8 осел, кстати. Ну, неважно. Человек такой с солидным музыкальным опытом, ему уже за 50. Вот, по-моему.
0: А это его настоящее имя?
1: Это, ну, у него было родители, как бы, родные, приемные. Вот, родные были русские. Вот, русская есть имя, фамилия. Вот, и были родители приемные, которые, видимо, из Норвегии или из Дании. Вот, поэтому он меняет все имена.
0: Да,
1: да. Два паспорта имеет. Это же выгодно, в принципе.
0: Выгодно.
1: Да,
0: выгодно.
1: Два гражданства.
0: Чем больше документов, тем лучше. Потому что, знаешь, ты простыню вытащил перед гаишником, пока он сообразит, что к чему, ты уже вроде как... Вот, они устают же это просматривать, отпускают.
1: Ну, в общем, возвращаясь к техно, могу сказать, что вот с точки зрения диджеев и с точки зрения вообще истории всей музыки, вот эта так называемая кислотная музыка, она вся вот сосредоточилась в конце 80-х годов вот в стиле acid house, который, в общем-то, непосредственно породил стиль техно. И стиль техно с технической точки зрения является базовым, потому что это наиболее минималистичная музыка, с одной стороны. Ее легче всего, как говорится, сводить, эти пластинки все играть, и она вот, ну, наиболее такая, что ли, монотонная. Вот. И, соответственно, техно, да, оно позволяет очень много вариаций. И вот на этих вариациях строятся смежные все стили. Вот. Ну, стоит, наверное, все-таки сказать, что когда все это вот появилось, еще раз вот так вот экскурс. По сути, вот acid house, как первый стиль вот в танцевальной музыке, которая уже связана с нашим вот этим временем, вот, acid house появился где-то в 86-87 год, вот так вот примерно эти сроки. И уже к 89 году он уже был шествовал по всему миру. А уже в 90-м году его уже стали отделять, этот хаос, от техно, то есть хаос помягче, уже стали появляться более мягкие ответвления у хаоса. А вот вся acid, скажем так, культура, она перешла в техно-музыку. И вот техно-музыка начала 90-х, она практически вся, так называемая, кислотная. Вот, кстати, предупрежу сразу, предупрежу вопрос насчет того, что такое кислотная. Вот это все вот эти квакающие звучки, которые вот слышны вот в этом всем так называемом миксе, который сейчас звучит, вот они, собственно, и дают вот это название кислотное звучание, acid звучание. Но эти звучки, они порождаются различными приборами, как классическим прибором Roland TB-303, Bassline, такая басовая машинка, которую можно разными фильтрами выкрутить так, что, соответственно, кому-то снесет от этого голову. Вот, видимо, людям, которые наслушались этого в конце 80-х годов, так снесло голову, что вот преданные поклонники появились у этой музыки по всему миру, и она очень быстро распространилась, даже у нас, если учитывать, что, в общем-то, 88-й год, вот год такого массового шествия, а у нас при общем запоздании в былые времена, там, лет на 10-15 музыки...
0: Благодаря, кстати, модерну с токингом.
1: Да. Ну, кстати, Modern Stalking, между прочим...
0: Ну, сильно подбил по коленкам-то вот в плане образования музыкального, согласись, это байда.
1: Да, европоп.
0: Потом вот это, знаешь, типа, срань, там, пошил костюмчик новенький, вот вся эта менталитет вот этот. Остались на суше водка, пельмени и шуфутинский. Это я, старый.
1: Короче,
0: Москва,
1: да. Короче, первый рейв в России прошел в 91-м году. А во. Первые техновечеринки проходили в Питере еще в 90-м. Но это уже история, сюда надо приглашать, наверное, таких вот прям корифеев этой культуры.
0: Кстати, тут наблюдательная Надя подводит итог этого часа. У нас впереди еще много такой музыки. Вот она пишет, да, пейджер, напоминаю, 913-29-29, абонент Монморанси. Вам не кажется, пишет девушка, что это уже не музыка? Дело не в том, хуже или лучше, это другой вид искусства. Я вот с ней почему-то согласен.
1: Ну, я смотрю на музыку достаточно широко. В принципе, вот в техно и вообще, в техно я говорю не как стиль, а как вообще музыка. Конечно, очень много не музыки. Это очень, ну, я вот стал там перечислять вот все истоки и не упомянул один очень мощный исток техно, индустриальная музыка. Вот эта вся, как бы вот шумовая, вот эта вся музыка, собственно, индустриальная эпоха начала 80-х, она сильный толчок дала. И поэтому... Поскольку вот эта индустриальная музыка, она у многих ассоциируется с немузыкой, то, в общем-то, это дает повод и техно обзывать как немузыка.
0: А может быть, это знаешь, что... Я извиняюсь, что тебя перевел. Может быть, по-другому. Может быть, это новая этническая музыка планеты Земля. О!
1: Да, я вот, кстати... Черт, я только сейчас подумал, что я как-то вот не принес. Вот, вот у меня есть очень хороший пример вот того, как этника и... техно сходится, точнее даже вот этника и индустриальная сходится и образует вот такой один из витков техномузыки.
0: Ну, сейчас давай немножечко нас... да, прервемся. Сейчас придет нам новости, прочитает песню, да. Вот такая новость. А затем мы продолжим нашу программу.
2: Птицей быть, мечта людей реальностью не стала. Ты не птица, человек. Не какай, где попало.
0: Семь минут третьего в нашем дивном городе. Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня Сергей Кошеверов, наш коллега с радиостанции. Мы слушаем музыку, которую, в общем-то...
1: Ну, тут редко звучит.
0: Да, спасибо, что выручил. А то я, понимаешь, засмотрелся вот на свою герань, которая тут в изобилии повсюду раскидана. Ну, понимаешь, люди злые, люди завистливые. Вот ты трудишься, делаешь, они приходят и топчут. Приходят и топчут. Ладно, вернемся к музыке.
1: Да. Мы вот слушали техно. Перед этим мы еще немножко, может быть, послушаем техно в дальнейшем. По крайней мере, у нас стоит еще один трек от российского исполнителя в специальном таком накопителе дисков, который тут поставили, по-моему, насколько понимаю, недавно буквально.
0: Да, к твоему приезду я напряг техников,
1: что ли. Да, потому что специальные диджейские навыки требуются, вот, чтобы работать с этими аппаратами.
0: Я сегодня буду очень стараться крутить.
1: А мне надо смотаться быстрее, пока не пришли люди, которые будут меня требовать консультации по использованию этого аппарата. Ну так вот, возвращаясь к техно, могу сказать, что техно, вот стиль, наверное, единственный, который вот сам по себе, он практически не изменился со времен своего появления. Вот он отделился от хаоса в начале 90-х, и вот он, в принципе, техно остается техно вот все это время. Ну, появляются, может быть, более минималистичные какие-то подвиды, и либо какие-то, наоборот, более такие попсовые, что ли, я не знаю. Но, тем не менее, он всегда так вот идет струей. Это исключительно 4 четверти, исключительно такой ровный ритм, довольно жесткий. В принципе, меккой техно является, изначально являлся город Детройт в Америке. Город индустриальный, город автомобильных заводов. И, в принципе, очень много классических техномузыкантов вышли из Детройта. В то же самое время из соседнего с Детройтом города Чикаго вышли хаос-музыканты. Но о хаосе мы все-таки попозже поговорим. Так вот, возвращаясь к техно, значит, и к Детройту, и точнее переплывая Атлантический океан в Европу, стоит сказать, что в Европе техно очень хорошо прижилось в такой стране, как Германия, и в Скандинавии.
0: Извини, пожалуйста, что я тебя перебиваю. Просто я по ходу так буду иногда спрашивать какие-то глупые вопросы. А вот этот белобрысый дебил по кличке Скутер, он же немец.
1: Да, они немцы.
0: Но это же грустная музыка. Вот как может быть, если, например, эта музыка пользуется действительно такой популярностью в Германии, то вот такой ее попсовый образец, как же у них канает? Они же должны разбираться в этом. Ну, не может, например, на Ямайке нравиться регги и софт-бейс. Ну, понимаешь, о чем я говорю?
1: Да, я понимаю.
0: Или вот этот скандинавский засранец тайп.
1: Все дело в том, что вот когда эти все мероприятия, техно-мероприятия стали проходить на таких больших площадках, вот, появилась эта колючая словечка рейв, которую я очень не люблю, потому что она очень неправильно используется. И всю эту культуру ее называют огульно словом рейв. Так вот, для меня вот слово рейв и для многих других, особенно диджеев, слово рейв, оно заключается в как раз вот такой музыке, которую преподает, предлагает Скутер и же с ним подобные, и отчасти Продиджи, и вот, то есть вот такая вот музыка, жесткая, очень такая агрессивная.
0: Ну,
1: такая,
0: Продиджи очень... со Скутером, Продиджи, они, у них энергия, понимаешь, Продиджи их прет. Видно, что людей прет. А этот дебил слабоумный.
1: Я на месте... скучно.
0: Да не то, что скучно, просто гуим, понимаешь? На месте вот ансамбля Кис я бы набил бы ему морду так, что она бы у него никогда не зажила. Ну, урод. Он
1: тогда,
0: без энергии
1: тогда
0: человек.
1: Выкинем Скутер вообще из нашего разговора. Вообще. Это поп-музыка. И
0: да
1: пусть...
0: это вообще не музыка. Грабли это. Я извиняюсь, но я вот, знаешь, я редко свои эмоции на так, музыку распространяю. Вот. Но здесь у меня вот, ну, такое же отношение, как там, к сделкам дрестящим, вот этот Скутер, все это в одном ряду. Отбитые мошонки.
1: Вот ты знаешь, скольких людей Скутер накормил, сколько людей написали ремиксы на это и получили за это денег. Нормальные, кстати, люди, между прочим.
0: Да?
1: Да.
0: Ну, то простим им.
1: Это шоу-бизнес. Ага. Кого-то кормит, кого-то под зад.
0: Жалко, что вот нас под зад.
1: Пинком под зад. Ну, в общем, не будем мы обсуждать эту тему. Я думаю, что Скутер и так хватает на различных волнах, различных радиостанций. Ну, я думаю, что, наверное, стоит все-таки послушать российского исполнителя техно. Вот этот компакт-диск.
0: Ну, может быть, его-то мы назовем все-таки. Ну,
1: да,
0: наш
1: это
0: все-таки гражданин.
1: Хороший парень с простым именем Мотор.
0: Слушаем, что ли?
1: Да.
0: Так, ну, я просто смотришь в ожидании, вот ты ждешь, конечно, чтобы я прокомментировал его имя.
1: Вот такой вот проект «Мотор». Появилась эта пластинка, она вышла в прошлом году, в 98-м. Появилась эта пластинка году в 95-м, 94-м. Она делала большой фурор, потому что вот такая музыка в то время очень... популярна была в городе Детройт, упомянутом нами сегодня ранее. У нас, кстати, очень много таких самобытных техномузыкантов. Вот есть замечательный диджей Компас Врубель, который тоже очень разноплановую музыку, в принципе, записал на свой диск. Мы попозже ее поставим. Но он такой тоже очень правоверный техно-адепт музыки. Стиле техно. Ну и стоит обязательно сказать, что в России вообще эта музыка, она больше прижилась в Питере. Вот в Москве все-таки больше хаоса слушали и слушают. А вот техно это, город техно это Питер 100%. Я просто видел сам, как там люди реально колбасятся под техно неоднократно. И там же был старейший техноклуб страны «Тоннель». Вот. Что касается российского техно, вкратце.
0: Давай вот сейчас на парочку вопросов с пейджера.
1: Да.
0: Может быть,
1: да.
0: Ты дашь ответы. Да, еще раз напоминаю, 913-29-29, абонент Монморанси. Вот, во-первых, Георгий тут сильно благодарит по всем пейджерам станционным. Прям-таки, Георгий, да не за что, забудьте, ну что вы в самом деле. А вот Валентин интересуется что-нибудь о проекте «Мюслим Гаус», чтобы ты рассказал.
1: Проект «Муслим Гаус», проект, который, к сожалению, на сей момент закончен, потому что этот человек умер 2 месяца назад от редкой разновидности какой-то там мутации крови, которая привела к лейкемии, соответственно, и какой-то простуде, от которой он, собственно, и умер буквально за 2-3 недели. Вообще музыкант этот работал, начиная где-то с 82-го или 83-го года, и он адепт исламской как бы культуры в мире электронной музыки. То есть это достаточно радикальный музыкант, который еще при этом очень политизирован. Но ему, тем не менее, удалось очень грамотно совместить вот эти арабско-восточные, ближневосточные этнические традиции с электронной музыкой. И у него уйма просто работ. Вот буквально после его смерти, когда я заглянул на его персональную страницу в интернете, в его дискографии я насчитал 93 релиза, причем 93 полноценных релиза, то есть там не синглы какие-то, а реальные. Этот человек, кстати, один из первых, кто стал выпускать свою музыку в формате MP3, то есть буквально рассылал по компьютерам, соответственно, в формате MP3 свои альбомы. Ну, в общем, за последние годы он выпускал где-то по 8-9-10 альбомов в год.
0: Очень трудный мужчина.
1: Причем выпускал как и такие очень, как говорится, абстрактные работы, такой некий entertainment, то есть музыка окружающей среды, там, с какого-нибудь арабского базара, вот, там, перемежающиеся крики, там, муллы, какие-нибудь там гудки каких-нибудь транспортных средств, там, какие-то на бонгах, там, вот эти восточные проигрыши. Все это там с какими-то небольшими искажениями. Вот. И, то есть такие совсем не коммерческие, скажем так, работы. И достаточно коммерческие, очень такие стилистичные. Вот, в основном в стилях трип-хоп, о котором отчасти позже, а может быть, и мы даже не успеем сегодня дойти до многих стилей. Я уже даже не знаю, стоит ли говорить про эти стили, если мы даже, может быть, не успеем
0: до них дойти. Ну, мы по ходу будем, если будем к ним приближаться, да. Будем. Вот ты знаешь, ты сказал про данного исполнителя, ныне покойного, что он очень был политизирован. Я так припоминаю, что тоже слышал. Значит, судя по всему, он еще и исполнял что-то голосом, собственно, да?
1: Нет, я, честно говоря, не помню. Я даже вот я никогда не видел фотографии этого человека, никогда не слышал его голоса. Он очень загадочный. Его вообще звали Брин Джонс. Он вообще из Манчестера, коренной, причем британец. Никаких, судя по всему, вот этих восточных корней у него не было. Просто что-то его подвигло, видимо, какое-то насилие против исламского мира. И вот он, соответственно, отреагировал на это своей радикальной вот музыкой в защиту прав угнетенных исламитов, не знаю, как сказать, мусульман.
0: Я просто, значит, немножечко вот ошибся. Но я к чему подводил? Тут недавно мы беседовали с кормильцем, с Ильей, вот, и то есть он тоже интересуется подобной музыкой, ну, в какой-то степени, ну, как и я. Вот. И немножко были мы в таком в недоумении, почему не используются какие-то тексты, и музыканты, занимающиеся музыкой подобного рода, считают ниже своего достоинства записывать голос, ну, какие-то стихи туда. Вот. Ну, может быть, это оправдано тем, что появились всякие вот эти там космическая девушка, там что-то летает на ракете, ужас какой-то, отстрелить нужно голову человеку, который это написал. Потом вот это про лесбиянок, жуткая песня, вот это мерзость. То есть такие эксперименты. Но с другой стороны, все-таки русский могучий язык, он может каким-то образом лечь хорошо на подобную музыку. Или это принцип?
1: Мало того,
0: знаешь, что сказал вот, Кормильцев? Сказал, что он беседовал с некоторыми, и они считают, что это вообще чуть ли не преступление, то есть вот текст на такую музыку. То есть они пришли, говорит, в возмущение.
1: Ну, это, мне кажется, у этих людей, у них какой-то снобизм, видимо, есть по отношению к текстам. Мне кажется, что вопрос вообще песни как таковой, какого-то произнесения какого-то текста на музыку, это, опять же, вопрос, мне кажется, больше коммерческий. То есть, если какой-то музыкант хочет продать свою продукцию, он будет записывать песни. Особенно русский музыкант. Потому что в России продать голую инструментальную музыку намного сложнее, чем песню.
0: Если она только не классическая.
1: Ну да.
0: Ну, и то вряд ли.
1: Так что без песен никуда здесь.
0: Никуда.
1: Будь ты супер там, если джазовый музыкант, но если ты не пригласил какую-нибудь девку к себе на подпевку.
0: Все, кранты.
1: Кранты. Никакой вообще популярности не будет.
0: Никакой. И бабок, значит, не будет.
1: Даже клип нормальный тебе
0: не поможет. И узнавать не будут на улице.
1: Да,
0: а как же без...
1: Как же без автографа?
0: Как же без этого? Ну, я предлагаю, знаешь что, послушать телефонные звонки все-таки. Может быть, у кого-то появятся более умные вопросы, чем у меня вот по нашей тобой
1: надо
0: теме.
1: Решиться.
0: Да, 203-19-22. Поднимаем телефонную дуду. Напоминаю, что в гостях у нас Сергей Кашеверов, ведущий программы «Импульс», который выходит на станции. Мы поднимаем дудку. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
3: Здравствуйте, Александр.
0: Здравствуйте.
3: Это Димон из Марина.
0: Здравствуйте.
3: Я вот хотел немного вот покритиковать. Вот при всем уважении к вашим всем гостям, которые у вас, к вам приходят в вашу замечательную программу, вот сегодня как-то странно. Вот я не знаю, может быть, конечно, у нас в стране демократия, я все-таки имею право. Но мне вот такая музыка, вот, знаете, вот не нравится. Все-таки как-то хочется больше живого, понимаете. А потом мы все в Грузии, сейчас у вас в студии тоже музыкальные люди-то, я тоже. Вот вообще в плане гармонии, понимаете, гармония состоит из множества там, ну, там, доминант, ну, вы это знаете, да?
0: А да, вот, домино как... у нас часто, мужики, я знаю, они вот сидят и рубятся так, что у меня дочка просыпается.
3: Ну, вот, понимаете, а вот здесь музыка, вот это даже просто вот, ну, в плане гармонии, посмотрите, она же все время на одной гармонии, на ней всякие вот эти вот извращения, типа там, знаете, похожие на то, как будто я там в магнитофоне, крутя кассету, ну, это там головку подстраиваю.
0: Понятно, знаете. Но тут дело в том, что, например, вот я поясню, я пробовал, ничего, Сергей, что я так попробую как-то тоже пообщаться, дело в том, что я пробовал вот в программе Reverb как-то сделать какие-то гармонии, ну, то ли там, потому что программа ворованная, как и все в этой стране, но, скорее всего, в общем-то, вот то, о чем вы говорите, там, доминанты, там, какие-то диезы и прочее, это байда, она там невозможна по техническим причинам. Плюс, я вот что хочу сказать, на мой взгляд, любая гармония в подобной музыке, она как раз обламывает этот, ненавижу это слово, но, тем не менее, медитативный настрой, она отвлекает. Вот то, что мы говорили о песнях, да, любые слова, то есть эта музыка, ее даже музыкой, наверное, не будем называть, опять же, да, это прежде всего как массаж, вот, расслабительный. Ну,
3: да, нет, ну вот видите, как тут не так. Хотя, в принципе, нет, послушать-то можно, в принципе. Но вот знаете, я, к примеру, сейчас на дискотеках же то же самое крутят. Вот я на дискотеке, знаете, ну...
1: Такая у нас виртуальная дискотека сегодня вообще.
3: Ну вот я вот не могу. На дискотеке один раз пришел, просто, знаете, надо будет девушку одну то пригласить. Uh-huh. А посмотрите, я же ни разу там не был. Я всегда был там в Нагорбушке где-нибудь, знаете, да, я сейчас uh-huh. такого плана. Вот. А там как-то вот, понимаете, ну не идет. Я вот там сразу пришлось выпить пиво побольше, чтобы как-то прошло.
0: Вот тут... Ну, мы с вами похожи в этом. Я тоже люблю посидеть, пивка попить.
3: Вот. А вот здесь, да. Кстати, в пятницу уже позавчера. Вот я, например, люблю, кстати, в Большом театре был. Вот, кстати, сцена впечатляет. Вот, я, кстати, что хочу еще, почему на эту тему так загнул. Дело в том, что вот я заметил, люди, которые слушают вот такую музыку, к примеру, как вот Александр или как я, к примеру, вот, они вот как-то все-таки вот на классику, на то, что вот на нашу основу, нашу историю любят ходить. В большой театр, там, в большой зал, кстати, послушать. Особенно вот Моцарт, вот Саня вообще, я смотрю, в программе у него на фоне его бесед идет всегда, особенно часто Моцарт, кстати.
0: Да, я люблю.
3: Это люблю. Ваш любимый композитор.
0: Да, кстати, очень... один из. А второй Малер, я все на «мы» люблю.
3: Да, кстати, Малер еще есть очень хороший.
0: А есть еще Мюллер.
3: И Мюллер,
0: так да. Такой был, фашистский генерал.
3: Ну да, вот. А понимаете, а вот люди, которые слушают рейв, вот этот техно, вот они как-то почему-то не любят.
0: Не, ну вот,
3: они
0: извините.
3: Считают, что классическая музыка, это уже устарело.
0: Вот извините, что я вас перебиваю. Вот знаете, есть такой Дэвид Боуи.
3: Слышал.
0: Ну вот, ну музыкант-то вообще, скажем так, не слабый, да?
3: Да.
0: Вот, и он... официально сказал, что, типа, говорит, когда я послушал первый раз рэп-музыку, я был просто поражен. Это гигантское поле для экспериментов. И я, например, очень хорошо отношусь к рэп-музыке. То есть рэп-музыка говорит тебе: вставай и иди зарабатывай деньги. Вот так она тебе говорит. Она призывает к действиям.
3: Ну, я, кстати, люблю, знаете, музыку та, которая не в финансовом плане решает, а все-таки...
0: Я имею в виду эмоциональное восприятие.
3: Да.
0: Понимаете? Эмоциональное восприятие. Там очень много энергии. Вот можно послушать просто этого корифея, да, Ice-T, к примеру, или Skooly D, есть такой коллектив, вживую играют рэп. Так что там чума, там человек на басу играет, ну, очень мощно, поверьте. То есть хорошие музыканты. И, то есть рэп — это искусство.
3: Ну, рэп — это искусство.
0: Да.
3: Допустим, я не сумею так быстро выговорить какие-нибудь слова.
0: Во.
3: То же самое, кстати, как вот джаз, к примеру, вот я считаю, в джазе чувство. мне кажется, нет, мне так кажется. Вот я, например, не понимаю, но вот мне нравится вот техника, вот как игры. Особенно вот я люблю очень быстро, когда на рояле там так классно.
1: А почему
3: играть?
1: Нет чувств в джазе? Для меня это вот, персональный от меня вопрос. Я не согласен с этим. В джазе очень много чувств.
3: А вот мне почему-то, знаете, не кажется, но я люблю его слушать. Но мне вот это, знаете, как я его люблю, но... очень люблю джаз, очень. Но мне кажется, там чувство, там как-то вот любовь, нельзя вот чувствовать.
0: Вам нужно послушать такой польский коллектив, называется Conversation. Вообще польский джаз очень интересен. Когда вот там состав следующий, значит, рояль, как правило, классический, да, рояль, контрабас и шуршалка. Ну, то есть сидит просто человек и шуршит по барабану вот щеточками. И там столько чувств. То есть джаз же он тоже, его же нельзя вот там, типа, джаз, да, это джаз, это рок. Ну, как там, ну, есть понятие фри-джаз, да, вот я его не люблю.
3: Там,
0: я ненавижу диксиленды вообще, и, вот, не знаю почему. Вот, ну, а, например, там джаз-рок, там Чик Кори, это гениально. Или фанк, да,
3: да.
0: Вот, ну, спасибо вам за звонок. Сейчас да, удачи спасибо. Вам. Слушайте нас дальше. До свидания. А на самом деле вот человек звонит, а ведь пританцовывает. Я же слышу топот пяточек по паркету. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Ой, вы как-то волнуетесь, по-моему.
4: Да нет, совсем не волнуюсь.
0: Нет, если вы волнуетесь, давайте, может быть...
4: Я
0: вы...
4: вам неоднократно предупреждал, да. Что у меня такой голос. Это
0: а,
4: из Зеленограда.
0: Да, ну извините, да.
4: Да, да, у меня вот следующий два вопроса. Во-первых, вот, Александр, лично к вам, вот когда вы слушаете такую музыку, типа техно, закрыв глаза, какие у вас возникают образы? Ведь вы человек очень эмоциональный, и на этот вопрос, наверное, вам будет большое удовольствие ответить. А к Сергею такой вопрос. Господин Сергей Курёхин, в общем-то, единственный был со своей вот такой музыкой. Как этот стиль назвать, и есть ли у него последователи?
0: Понятно, спасибо. И на первый можно, Сережа, потом ты уже про... Значит, дело в том, что... образы в моей голове постоянно вообще всякие, вот, и мысли тоже. И я благодарен этой музыке, вот, когда я ее слушаю, закрыв глаза, у меня ничего не рождается, и все, что есть, вылетает. То есть в данный момент происходит перезагрузка моей операционной системы, собственно. Вот. Не нужно, чтобы образы какие-то под такую музыку рождались, нужно, чтобы их просто не было, чтобы мозг был чист, как попа младенца, извините за каламбур веселый. Наш армейский каламбур.
1: Но меня сегодня все время спрашивают про джаз. Отчасти, видимо, Курёхин тоже ведь имеет отношение к джазу. Вот. Я могу только... Я не могу сказать про Курёхина, как-то его оценить адекватно, с кем-то сравнить. В общем, человек очень, естественно, был уникальный. Причем как, и как эксцентрик, и как интерпретатор академической классической музыки. И как новатор именно вот этой всей авангардной нашей сцены, которая работала на стыке джаза и рока, и классики. Вот в этих всех ипостасях он был, безусловно, очень интересный музыкант. Я не знаю, какой стиль он, в принципе, электронику не использовал вот с той точки зрения, с которой вот мы сейчас ее рассматриваем в этой программе. Вот условно ее называют танцевальная электроника. Или модная. Вот. Мэ-э. Наверное, назвать модная электроника.
0: Да.
1: Хотя, кстати, вот возвращаясь, кстати, вот к этим словам модная, не модная, вот каждое явление вообще, оно проживает несколько стадий своей жизни. Начинается первая стадия андеграундная, никто про это не знает, знают только избранные. Вот потом это превращается в определенного рода культ, потом это становится модным, потом это становится популярным, потом это становится попсой, ну а дальше уже умирает и сходит на нет. Возможно, потом возрождается.
0: Конкретный пример, честно говоря, Василиса Семенова, певица.
1: Да, кстати, она начинала с рэпа, по-моему, с такого, с
0: практически без
1: женского.
0: Инструментов. Просто выходила пьяная, орала матерные частушки, вот, затем, ну, все знают ее судьбу.
1: А теперь на нее Грув пишет ремикс.
0: Безусловно.
1: Да. Так, по-моему, мы уже отдалились от темы нашей
0: музыкальной
1: лекции.
0: Да, да.
1: Вот. Я вкратце, наверное, вот тему, я сейчас очень много, у меня просто эмоций, мысли в голове одновременно. Я думаю, что есть и свои плюсы, и минусы в том, что начали мы с музыки техно. Плюсы в том, что, в общем-то, показана такая примитивная или нет, на ваше усмотрение уже, это база всей этой музыки. То есть все дальнейшее, оно будет... как бы по усложняющей. Вот. Это с технической точки зрения. Вот. А минусы этого в том, что, ну, каких-то людей это, возможно, отпугивает. Они считают, они сразу прячутся, они выключают приемники, они считают, что все, продались, что радиостанция скуплена новыми бонзами, китами шоу-бизнеса, которые теперь будут новый формат. Вот, выслали вот отряд вот этот разведчиков в виде вот в моем лице, чтобы проводили такую рекогносцировку, первоначальную пропаганду этого. Вот. Это, конечно, минусы, потому что работаем мы очень так топорно. Начали с самой такой вот немузыкальной музыки. Вот. В дальнейшем музыка будет более музыкальная, но чтобы не возвращаться к вот этой не музыкальной музыке, я бы хотел выделить одно очень как бы музыкальное течение в не музыкальной музыке. Как бы в этой не музыке. То есть техно, само оставаясь по себе неизменным, оно все-таки породило ряд стилей, которые мы не будем, наверное, сегодня затрагивать. Они достаточно, с одной стороны, радикальны, а с другой стороны, неинтересны. Это стили транс и хардкор. В принципе, музыка техно по своей скорости, она примерно составляет 130-140 ударов в минуту. Вот такая вот скорость, значит, композиций классических в этом стиле. Если увеличивать эту скорость, то, соответственно, получится сначала музыка транс, но при этом надо еще добавить вот этих всех кислотных звучаний. Когда жужжалки, эти все квакушки будут доминировать, получится музыка транс. Вот если получится, вот мы еще, может быть, сегодня поставим попозже какую-нибудь околотрансовую композицию. Вот. Ну, а если разогнать количество ударов до там 180, то это будет самый настоящий хардкор. Это просто настоящий бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум, сплошной пот с танцующих и очень безумные лица.
5: Практически.
1: Но зато самовыражение у всех вообще отличное. Все, точнее, даже не самовыражение, а самоотдача, вот эта энергия, обмен энергии. Вот я заметил, я был два раза на хардкоровских вечеринках. Невероятно. Я нигде не видел такого энергообмена между диджеями, музыкантами и вот посетителями мероприятий. Вот, вот такие вот экстремальные отклонения от техно в сторону вот более быстрой музыки. Хотя кое-какую быструю музыку, но более сложную, мы еще коснемся сегодня. Вот. Но это будет в дальнейшем. Вот. А теперь я хотел бы вот так перейти вот резко к стилю, который, на мой взгляд, один из самых перспективных с точки зрения того, что он был, во-первых, базовым стилем для многих вот течений вот этой современной музыки. И не только, кстати, техно-музыки. Вот, этот стиль имеет название простое, название электро. Появился электро намного раньше, чем и техно, и хаус. Это вообще как бы музыка, она определила целую культуру вообще музыки 80-х годов. И многим эта музыка известна как музыка брейк-данс. Сейчас как-то вот те, кто отошли от танцевальной культуры, но увлекались ей раньше, они, для них эта музыка всегда останется музыкой брейк-данса, музыкой вот этих ломаных движений. Но она возникла, тем не менее, в начале 80-х годов, когда один замечательный американский парень, черный, по имени Африка Бамбата, взял и стал совмещать вот такие вот футуристические звуки, которые издавала группа «Крафтверк», и смешивал эти звуки с черным фанком, с черным вот этим прото-рэпом тогда еще. Вот так появился стиль электро, который, соответственно, породил весь хип-хоп, весь и рэп. То есть очень много у него было, скажем так, последователей этого стиля. Но сам он просуществовал довольно недолго и законсервировался. А расконсервация его происходит, в общем-то, начиная с начала 90-х годов, когда он скрестился с техно. И сейчас вот начинается новый подъем электро. Появляется вот эта связь между старой школой электро, которая была в начале 80-х годов, и вот современными реминисценциями на этой темы старого электро, как, так называемая old school, и новая уже школа электро, которая уже связана с более модным и современным течением, именуемым брейкбит. Вот на стыке, соответственно, брейкбита, хип-хопа и техно существует замечательная музыка, которую вот я считаю одной из самых интересных и перспективных, при том, что она отчасти набирает популярность, хотя она сейчас популярна, я знаю, очень только пока что в Германии, и условно популярна в Америке. Ну, в Америке все вообще популярно, что, так сказать, на черных корнях основано. На черных корнях, на роке, на всех вот этих постпсиходелических штучках. Естественно, фанк, все. Ну, в Америке она, конечно, не доминирует, как ни странно, во всей этой вот электронно-музыкальной культуре. Она слишком большая, наверное, для того, чтобы быть такой вот доминирующей страной. Все-таки в большей степени вот эта музыка, она сейчас европейская. Ну, что-то я, по-моему, много говорю.
0: Нет,
1: и, по-моему, уже даже заговариваюсь. Наверное, надо стоит поставить все-таки, продемонстрировать, что такое электро.
0: Давай, вот. Сейчас только прежде, я знаю, что хочу сказать. Я вот только что доел чебуреки, тут передо мной лежали, и под ними обнаружилась бумажка. На ней тут написано, значит, 230-41-41 для абонента «Эхо Москвы». Оказывается, есть еще один пейджер, и тут на него, как выяснилось, тоже приходят всякие сообщения. Я только сейчас это обнаружил, пока всю эту гору мясовыпечных изделий в кишку закинул. Тут вот я просто перечислю людей, тут наполовину сообщений уже поздно отвечать, потому что проехали. Тут...
1: А ведь это же положила бабушка, которая клала чебуреки. Она позаботилась о том, чтобы, да? чтобы звонили. Она, видимо... Наверное.
0: Ну тут вот смотри, от Андрея тут про группу Kiss. Яна вот спрашивает, где отдыхал. Отдыхать я люблю. Вот. Дальше. Какой слух о вас оказался самой чудовищной неправдой? Ирина спрашивает. Ира, ну это уж тоже поздно отвечать. Вот, вот это приятное сообщение, удивительный ваш эфир. О себе, чтобы я что-нибудь рассказал.
1: Случайно еще одного чебурека не осталось?
0: Ну, тут я вот кусок остался.
1: Давай поставим музыку, я покушаю немножко. Я на хардкор не хожу. То есть два раза ходил, конечно, в своей жизни, но это было очень давно. Но вот он приезжал, по-моему, год назад. Это Слипмат. А Слипматы — это, собственно, семейство этого диджея, которое приехало вместе с ним и отдыхало в... Я не помню, они в какой-то гостинице поселились, такой крутой, и очень много предъявляли...
0: Требования к персоналу.
1: Швейцарам, да, горничным, вот, портье обслуговал они. Вот. Ну, а еще, ну, некоторые называют этим именем такие подстилки для пластинок.
0: Вот для женщин. Ну, тьфу. Для этих, я оговорился. Я имею в виду для этих, которые крутятся брейк-дэнсы. Вот падают попами и ногами вверху вертятся.
1: Кстати, да, это идея. На слепматах тоже можно крутиться.
0: Вот, я вот об этом.
1: Да. Вообще, на самом деле, это штука, чтобы не сгорало магнитное поле.
0: Чего?
1: Этих самых.
0: А, ну я понял.
1: Магнитное поле, точнее, это называется магнитный привод. Direct Drive в вертушках. Вот чтобы он не сгорал, вот... Ну, крутится пластинка, надо ее взять и остановить рукой.
0: Вот. А он
1: вот
0: слепмат, сгореть,
1: который лежит под пластинкой, он позволяет, как бы, соответственно, пластинки держаться, а там штука эта крутится.
0: Вот один вопрос только что пришел интересный. Расскажите, пожалуйста, как крутят пластинки и достигают такого странного звука диджеи на дискотеках? Игорь Крутой спрашивает нас.
1: Игорь Крутой решил стать диджеем?
0: Не знаю, вот, ну, может, там, ну, я зачитываю, что приходит.
1: Вообще, я всегда знал, что поп-звезды тянутся к танцевальным делам. Недаром диджей-грув сейчас имеет очень большую популярность, потому что он, как поп-звезда, ему все приносят заказы, и он вообще очень обеспечен на много лет вперед. И если Игорь Крутой решил стать диджеем, тоже, ну, это здорово.
0: Ну, кстати, очень много вопросов вот было. Вот просто этот уже вот сейчас...
1: Подожди, я забыл. Игорь Крутой писал песни или писал текст или музыку? Я забыл.
0: Сергей, я не
1: Пугачевой
0: в курсе.
1: Песни.
0: Я не в курсе, честно. Я же по музыке-то я не соображаю. Давай про пластинки лучше. Чем мы будем...
1: Тогда...
0: То есть, значит, вот вообще, как они крутят, и смысл вот этих всех вот этих байды?
1: А чего? Крутят? Ну, как?
0: Ну,
1: ну,
0: да, что они
1: кладут
0: крутят,
1: пластинку на проигрыватель и
0: крутят. Нет, а что это
1: все
0: за пластинки? Тут люди интересуются, в смысле, ну что на них вообще записано? Можно ли их слушать вот просто дома, например, поставив на виниловый проигрыватель? Или там
1: мы же это обсуждали, можно. Надо как периодически прерываться, чтобы их переворачивать.
0: Ну то есть там что записано на них? Нет, вот те, которые они крутят.
1: На них записано... А, ну на них записана вот такая длинная-длинная-длинная дорожка, которая либо...
5: Витая.
1: Либо, да, витая. Либо она к центру, соответственно, идет, ну как обычно. Но бывают, кстати, уникальные случаи, когда от центра... Вот, кстати, сейчас играет пластинка, точнее, ну сейчас не пластинка играет, сейчас играет... микс. Но записано он с пластинки, которая как раз вот иголка движется от центра к краю пластинки.
0: А, есть такая. А еще есть, вот, которая снизу. Вот, совпало, вот знаешь, кстати, она так, ее переворачивать не надо. Есть такие, да, были проигрыватели. Да. А раз, сама байда перескакивает вниз и снизу, да, считывает. Дорого денег стоило.
1: Да.
0: Ну, я думаю, мы ответили на вопрос Игоря. Так, что тут еще? Угу, угу. А, так, вот. Я уже зачту. Расскажите о фирме «Рефлекс», о музыканте Майке Парадиносе, в частности, в музыке которого прослушиваются параллели с творчеством Лаэртского, Валентин пишет. Кстати, я надо могу денег, видать, с него снять, если он с меня дерет.
1: Это обязательно. Вот я думаю, что в следующем часе мы поставим этого Майка Парадиноса. У меня он с собой по случаю имеется.
0: Случайность какая, да?
1: Да. Ну, а фирма «Рефлекс», ее основал, среди прочих людей, известный человек, для многих известный как Aphex Twin. Вот он один из основателей. И еще там есть один такой грант.
0: Диджей Помада, ухмыляясь. Ловко сводит винил.
1: Кстати, мне рассказывали. Нет, в общем, лейбл Reflex очень веселый лейбл. Вот в названии этого лейбла, в официальном названии, вот буквы, которые согласные, пишутся заглавные буквы, а буквы, которые гласные, пишутся как прописные. Получается все время неудобство для секретарш, которые печатают какие-то документы, им все время приходится переключать режимы в компьютере, и вот они все время ошибки допускают. Вот, очень неудобно. Они специально создали такой вот специальный шрифт, вот этот, на этом рефлексия, чтобы вот запутывать этих всех секретарш, которые печатают всю эту документацию по лейблу. Вот, усложнили просто работу. Ну, в принципе, люди достаточно веселые. С ними очень дружит наш московский музыкант Solar X, который сейчас живет в Англии. И вот он прислал тут мне письмо, рассказал, что они недавно ездили там на вечеринку в Лидс. Город такой есть в Англии. Вот. И после, возвращаясь, они все там перепились в автобусе до такой степени, что, что проехали просто...
0: свою
1: Лондон,
0: остановку.
1: Лондон проехали, представляешь? Извините. Уехали в Саутгемптон, по-моему, куда-то. Вот.
0: Вот такой вопрос. Сейчас сразу два я зачту. Первая сентенция. А что хорошего в такой музыке? Разве сочетается она с такими исконно русскими понятиями, как матрешка, самовар, валенки, лапы, щи и т.д.? Конечно, нет. А вот с такими чуждыми русской духовности понятиями, как наркотики, компьютер, интернет, виртуальная реальность, она очень даже сочетается. Я за то, чтобы такую музыку вообще запретить. Подпись Рабинович. И вопрос, соответственно.
1: Очень русский человек.
0: Слышал ли ты английскую группу Old? У них есть отличный альбом в стиле техно.
1: Группа Old?
0: Угу.
1: Не, я слышал только группу New Order.
0: Я тоже такую слышал. Я напоминаю вам номер нашего пейджера. 200... О, какой 200? 203-19-22. Это прямой эфирный телефон, но мы можем перезвонить, куда скажете, и сообщение вместо пейджинговой компании. А что, подработаем денег? Нет, ладно, не хочет. Сергей мрачно смотрит. Ладно, тогда 913-29-29, абонент Монморанси. Да. До конца часа слушаем вот данную музыку, затем новости, затем мы продолжаем разговор.

0: 8 минут четвертого в нашем дивном городе. Напоминаю вам, что вы слушаете программу «Монмаранси». В гостях у нас Сергей Кошеверов, ведущий программы «Импульс» с радиостанции. Мы слушаем музыку и общаемся, кстати...
1: А некоторые говорят, что мы слышим не музыку.
0: Да, вот, кстати, пришло тут даже сообщение следующее. Сейчас я его зачитаю. Месье Монмаранси, не могли бы вы объяснить внятно, почему эту электронную дребедень вы называете медитативной музыкой? Подпись «Тута».
1: Никто ее, кстати, медитативной не называет. Никто, это какая-то спекуляция, по-моему.
0: Так, что тут еще? Больше ничего пока нет. Ага. Так. Александр Власовна
1: вообще
0: вот интересуется.
1: Вредно иметь столько пейджеров.
0: Вредно, просто. У меня глаза, видишь. Александр Власовна интересуется, что вообще такое музыка. Не, ну я-то знаю, что такое музыка. То есть вот ты знаешь?
1: Музыка это... Я
0: правильно
1: отвечу математически. Это всевозможные сочетания семи нот.
0: А я считаю, что вообще это все, что происходит, и что является делом рук человеческих, это все и дребедень. Вот. А настоящая музыка — это шум листвы, понимаешь, прибоя, ну, шуршание, да, песка под брюшком змеи. О, как.
1: Под тушкой.
0: Под тушкой, под тушкой змеи. Вот что такое музыка. А все остальное, все, что человек производит, это все лабуда.
1: Ну, вот, кстати, возвращаясь к дребедени, которая звучит сейчас.
0: Нет, это музыка.
1: Хотел сказать я про... Какие образы музыки электро? Вот, уважаемые, заметьте, что не только брейк-данс как бы в этой музыке вот, очень ярко выражен, но и всевозможные футуристические объекты, в том числе и вот кубик Рубика, которому американская группа Drag C посвятила композицию, которая сейчас уже, по-моему, там доигрывает, заканчивается.
0: Да, судя по
1: его. Ну и помимо кубика Рубика, очень много вот именно самых таких футуристических элементов присутствует в музыке. Ну, начнем с того, что футуризмом страдали и те же крафтверки, которые, в общем-то, одни из родоначальников некоторых духовных этого стиля. Так что футуризм лично у меня и у многих ассоциируется с этой музыкой. Я думаю, что если я когда-нибудь создам свой электропроект, то он будет называться «Футуристы». Так что не волнуйтесь, название уже запатентовано.
0: Ну, я предлагаю сейчас обратиться... К телефонному звонку, то есть та композиция закончилась, да, у нас?
1: К телефонному звонку, да, наверное, можно.
0: 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
2: Это Михей Зеленоградский, опять беспокоит.
0: Приветствую, да.
2: Вот вы сказали, что буквально каждый день появляется новых 10 стилей. Но это в мире. А как дела обстоят в России? Какие вы новые имена могли бы назвать? Композиции, в общем-то, как эти стили определить? Это первый вопрос. И второй вопрос. Не кажется ли вам связанным вот эта вот музыка, этот стиль с князем мира сего, господином Сатаной?
1: О-о-о. У нас уже появились такие серьезные богословские концепции, которые будем сейчас решать. Ну, я думаю, что Россия, в общем-то, она не хуже других стран в плане схватываемости западных течений, но при этом, к сожалению, я не могу выделить исконно русские какие-то направления. К сожалению, у нас по-прежнему так доминирует песня, и без песни так вот получить большую популярность, по-моему, в нашей стране пока невозможно. В принципе, все электронные музыканты, они отчасти как-то копируют все-таки Запад, к великому сожалению. Хотя самобытных музыкантов очень много, которые, я еще раз говорю, которые именно интересны как музыканты, но вот стопроцентно русского какого-то течения в электронной музыке пока не появилось. Я его, честно говоря, даже не предвижу. Вот. Единственное, что хотелось бы, чтобы больше копировали какие-то интересные образцы светлой музыки, а то из-под воль копируют какие-то очень такие мрачные, очень замороченные, очень экспериментальные.
0: Так зима же, Сергей.
1: Да, кстати, вот я вообще заметил, очень много вот компьютерщиков, которые получив там по почте, там купив или взломав, нас же любят взламывать различные программы, дорвались как бы до состояния вот этого музыкантов и уверовали в том, что они действительно музыканты. Вот, и вот произошла какая-то вот произошли необратимые последствия, потому что стала писаться музыка, которая очень, очень компьютерная, очень такая прям вот механистичная, прям такая, именно как раз вот от князя мира сего. И в принципе, она довольно интересна, но интересна на раз. То есть ее слушать долго просто невозможно. И она просто любопытна, как она сделана. И все.
0: Ну, дескать, вот это... обмен опытом. Вот как у тебя там, как ты, дескать, там сделал ее, в какой там программе? Да, я вот в этой программе ту ручку повернул. У меня вот так получилось.
1: Ну, кстати, да, я вот заметил, когда... вот многие из этих музыкантов объединяются в стиль таком, с таким условным названием IDM, Intelligent Dance Music. В принципе, очень растяжимое понятие, но под него подходит и тот же Aphex Twin, небезызвестный, и тот же Майк Парадинос, которого нас просили поставить, и мы его, наверное, поставим все-таки. Но под это же понятие подходят и, ну, откровенно бездарные музыканты, которые, кроме такого вообще абсолютно неинтересного эксперимента, ничего не могут добиться, в принципе, являются в лучшем случае хорошими компьютерщиками и программистами, никак не музыкантами.
0: Кстати, тут пришел на пейджер.
1: К великому сожалению, вот среди российских вот музыкантов очень много таких вот. Я вот в этом смысле немножко обидно. Хорошие программисты, но плохие музыканты.
0: 913-29-29, абонент Монморанси, спрашивает о нашем отношении к музыке игровой приставки Денди.
1: Ну, просто когда мы не в эфире, мы бегаем в соседнюю комнату и рубимся, просто вообще вырываем друг у друга. Вот, спорим, какую мы будем игрушку играть в следующем часе. Мы все время думаем об этом. Даже когда сейчас я говорю, я думаю о том, сколько голов я забил Саше. Вот.
0: А я вообще хочу сказать честно, что когда я делаю по утрам, значит, в шортах из американского флага пробежку, вот, то в моем плеере на кассете записана только музыка, вот, списанная с Денди, с приставки, из других игровых приставок тоже. Вот, я считаю это великим искусством. А, кстати, вот смех смехом, смешное, кстати, слово, смех смехом, да, вот выражение так. Да, тем не менее, вот этот крендель из Дарстрейтс, нет, ну этот, из Квин Мэй, да, Мэй
1: Брайан.
0: Такой,
1: да.
0: Брайан, Брайной, он же занимается сейчас поделкой вот музыки для компьютерной байды-то всей этой. То есть это тоже своего рода искусство, а... Ну, то, что вот некоторые вместо плееров используют Денди, думая наивно, что это музыкальные приблуды, конечно, тоже имеют право на существование, Сергей, согласись.
1: Сейчас очень появилось много маньяков, которые очень любят слушать музыку компьютерных игр. И они никакую музыку, кроме музыки компьютерных игр, не воспринимают.
0: Вот, а вот, знаешь, мне тут показали недавно, ну, близко-то меня не подпускают к компьютеру, ты же знаешь, вот, а издалека так показали, называется, ну, старая игрушка, Warcraft, по-моему, если не ошибаюсь, там 15 или 14, что ли, аудиотреков записано, мощной, тоталитарно, такой дебильноватой музыки, но очень такой в оркестровой прям аранжировке такой симфонической, вот, вполне слушаемой ему, ты знаешь, вот, я даже попробовал протолкнуть в Большой театр ее.
1: А знаешь, кто писал? Это же группа Лайбах писала.
0: Вот я так, кстати, тоже я почувствовал по стилистике, да. Ну что, я предлагаю еще телефонный звонок или музыку уже вот сейчас с компашечки.
1: Ну, все-таки интересно мнение слушателей.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны внимания.
3: Добрый вечер.
0: Здравствуйте.
3: Спасибо, очень познавательная программа, неожиданно.
0: Да забудьте, ерунда какая.
3: Да, ничего страшного.
0: Да.
3: Вот Сергей, да?
1: Да.
3: Сергей, скажите, пожалуйста, почему так модно среди поклонников вот данной музыки электронной паломничество к атомным реакторам? Но вот сотрудники не могут даже отогнать всех желающих. Вот в Крыму было какое-то паломничество. То есть люди набираются либо впечатлений там, либо после впечатления от данной музыки. Спасибо.
1: Ну, не знаю. Для многих, наверное, атомные реакторы и эта музыка ассоциируется с энергией. И вот поэтому вот эта энергетическая связь прослеживается между музыкой и атомным реактором. Ну, в принципе, все вопрос только к идеологам. Вот, ну, нашлись люди, мы, конечно, не будем раскрывать их имена. В общем-то, зачем это сейчас? Не стоит давать лишнюю рекламу, но нашлись определенные люди, которые просто, которым надо было использовать эту, как бы вот эти заброшенные реакторы, как-то раскрутить их коммерчески. И они, в общем-то, внушили молодому поколению, которое ходит на дискотеки, в клубы, что атомные реакторы ассоциируются с
0: этой музыкой. Это модно, дескать.
1: Да, и поэтому, да, когда люди приезжают на Казантип, они в первую очередь ищут этот атомный реактор, знают, что он там где-то есть, и потому что иначе бы не появился бы этого Казантипа.
0: То есть любая акция, да, там под эгидой, скажем, этого атомного реактора, сокращенно АР, вот, да, она, естественно, обеспечена на финансовый, скажем так, этот успех.
1: Кстати, в журнал «Птюч», с которым я сотрудничаю, пришло как-то письмо от краснодарских поклонников журнала и вот этой электронно-танцевальной музыки, в котором они просто требовали от администрации своего края, вот Краснодарского, срочно построить и забросить какую-то атомную станцию, потому что у них нет места.

0: По-моему, Элла Фицджеральд.
1: Она пела.
0: А, пела. Ну, послушаем. В общем, какая разница?
1: Ну, в общем, переложил это финский наглец по имени Джимми Теннер. Кстати, достаточно известный, и в том числе благодаря телевидению в нашей стране. Вот такой финский выскочка, который подался в Британию и написал много всякой очень мерзопакостной музыки.
0: Вот тем временем, пока шла данная композиция, пришло следующее сообщение. Скажите, пожалуйста, какие предметы кухонной утвари использовались для озвучивания моей композиции? Подпись «Дюк». Да.
1: Я, вот, кстати, знаю одного Дюка, ему сейчас уже, по-моему, 12 лет должно быть. Он сын очень такой талантливой джазовой пианистки. Дюк. Ну, Андрей.
0: А, Андрей, да, я понял. Смотри, Сергей. Будем ли мы сегодня слушать Компаса в Рубеле, и что сейчас происходит с лейблом Hard House Ивана Карачарова?
1: Компас в Рубеле будем слушать. Вот. Я хотел его в техноблоке поставить, но сейчас я даже не знаю, в каком блоке он у нас прозвучит, потому что все очень расплывчато. Неизвестно вообще, во сколько мы закончим все это. Предлагаю слушать и не отрываться, много будет интересного. Ну а что касается лейбла Hard House, то там, насколько я знаю, постоянно происходили какие-то пертурбации в связи с тем, что немецкий как бы хардхаус накрылся медным тазом, там, видимо, их какая-то там налоговая полиция вычислила. Вот. И сейчас хардхаус имеет только лондонское отделение. Вот это все, что я знаю. Вот. Американское закрылось и немецкое закрылось. Немецкое, причем, было основное, вот, насколько я помню.
0: Телефонные звонки, да, будем слушать?
1: Да.
0: 203,
1: кстати,
0: да.
1: Кстати, хочу сказать, что сейчас вот в настоящий момент вот в этом миксе играет композиция петербургского проекта PCP.
0: Может быть, послушаем? Да,
1: на виниле выходят российские музыканты.
0: Давай послушаем. Вот следующее сообщение от нашей постоянной радиослушательницы Ольги Кирилловны. Звучащая музыка английская, тоже очень интересная. Она для тех, кто любит танцевать. Под нее просто невозможно спокойно сидеть. Ласкает слух. Это, конечно, не мое шоферское дело, но вот я слушаю вас и тихо сам про себя смеюсь. Неужели Агата Дристи и Карпов для них мало? Вы все хотите чем-нибудь выделиться, электронную музыку какую-то выдумали. А ведь все, что нужно нормальному человеку, это простые радости совместного распития пива «Балтика». Сейчас прошу прощения, тут перебивают. Совместного распития молчаливого опорожнения пива «Балтика» и счастливые глаза пацанов вокруг. Подпись «Макар Дубки». Вот сообщение для Сергея. Но не могут наши музыканты мыслить своей головой. Вот, к примеру, даже питерский проект BCP содрал аббревиатуру с немецкого техно-лейбл с одноименным названием «Planet Core Productions». Будешь комментировать?
1: Ну, для знающих людей PCP имеет совершенно определенный смысл. Мы его не будем раскрывать, потому что это очень, как это называется, засекреченная информация только для посвященных. Ну, а PCP питерский расшифровывается очень просто. Perforated cerebral... Ой, простите. Perforated cerebral patties. Угу. Так вот. И они даже организовали свой лейбл Perforated. То есть они перфораторы.
0: О, ну такие я вот... с ними не спорю, пусть будут. Что известно об отечественном лейбле Only Records в проекте «Весна на улице Карла Юхна»? Бигги спрашивает.
1: Only Records остался мифом. У них закрылся магазин, где они сейчас, я не знаю, они, по-моему, на Горбунова еще и торгуют иногда. Может быть, нет, я не знаю, честно говоря. В принципе, хорошие были люди, хороший был у них магазин, и выпустили даже пластинку вот весной на улице Карла Юхана, равно как и выпустили Deep House от московского музыканта Михаила Соколовского, он же проект Игниант. Вот. Вот все, что можно сказать про деятельность Only Records. Ну, а что сейчас они занимаются, я, к сожалению, не в курсе. Но если бы они что-то делали, выпускали, я бы знал бы это.
0: Еще вот сейчас, прежде чем я зачитаю сообщение, вот человек по имени или по фамилии Куприян, я попрошу его поставить на запись кассету, ну, какую-нибудь, и зачитаю сообщение. А потом поясню, зачем на запись. Это не музыка, а бред пьяного индюка, попавшего под паровоз. Просто бред какой-то. Вот, Куприян, когда вы повзрослеете, вы послушаете вот вашу сентенцию.

0: И, ну, подумайте сами, что является бредом. Ваши яркие, светлые образы, вот эти оригинальные про птицу пьяную, про паровоз, говорят просто-таки о высшей степени, да.
1: Птючами навеяло.
0: Видимо, да. Дальше слушаем бред, да, вот этот?
2: Да.
0: Знаком ли Сергею такой человек, как Алек Эмпайр? Что он думает о музыке подобного плана? Ничего, что я тебе так вот...
1: Ну, просто я разминулся с Аликом в берлинском аэропорту. Мы с ним не пообщались, хорошо была возможность, не получилось. И я остался в прежнем своем мнении, что это просто такой интересный музыкант, который работает в достаточно экстремальных жанрах, таких как брейкбит, хардкор, и продюсирует довольно любопытные проекты. Вот такой немецкий такой вот радикал. Вот.
0: Жду не дождусь, это не я, Луговой пишет. Жду, говорит, ждет, говорит, не дождется он. Там, знаешь, когда ему расскажут, кто такой Тимоти Лири.
1: Тимоти Лири — это гуру психоделической культуры.
0: Сокращенно ПДК.
1: Да.
0: Ну что, телефонный звонок послушаем. 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом...
3: Алло, здравствуйте.
0: Вы, по-моему, как-то очень нервничаете, нет? Чего, вы как-то нервничаете, нет?
3: Да совсем не нервничаю, я же вам про свой голос уже 21 раз говорю.
1: Кстати, нет блатных линий, вот я заметил, я в свое время пытался назвониться на «Эхо Москвы».
0: Я понял, о чем ты хочешь спросить. Дело в том,
1: почему люди прозваниваются по несколько раз, одни и те же, и им везет так?
0: Сереж, я...
1: Они проплатили абонентскую плату, я знаю.
0: Нет, не это. Ну, мне стыдно признаться, но на самом деле ночью-то не вещаем мы теперь. То есть это я просто играю в радио. Это мой дом, а звонит парень-то вот снизу.
1: Понял, сосед.
0: Ну, что, время плохо проводишь, что ли? Нормально. Ну, что, спрашивай, да?
3: Алло, вот это...
0: Да что ты так кричишь-то? Да.
3: Замечательный был с Индилком, но я продолжу версию, в общем-то, и вернусь к тому вопросу, на который вы, к сожалению, не ответили.
0: Угу.
3: Так вот, этот пьяный Индюк раньше ходил постоянно с плеером, и у него по пьяной лавочке этот плеер другие детей отбили.
0: Ой, ладно, что-то бредите, вот, до свидания. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
4: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
4: А у меня с тобой к вам вопрос. То есть я не к вам, а к вашему гостю.
0: Да.
4: На прошедшей осени постоянно звучит, на мой взгляд, одинаковая музыка. Вот, и вот идя домой, у вас не было как бы мысли там напеть своим, типа, ой, я или дети хоронятся
0: я? Ну, понятно. Но имеется в виду, что у тебя по профессии ты вынужден слушать вот все время такую музыку, и не тянет ли тебя спеть там «Вопли Калины», ну или ну что-то такое.
1: Народные песни, да.
0: Да.
1: Честно говоря, я думаю, что когда я все-таки сам сделаю какой-то продукт, это будет обязательно какая-то популярная песня. Вот. Просто хочется заработать денег и сделать хороший шоу-продукт.
0: Угу. Так, далее, вот еще сообщение смешное, сейчас я, ой, тут что-то тут очень, сейчас, я тут, знаешь, что я прикалываюсь, что вот пейджер — это тот же Тетрис. Сейчас, да, я в отличие от вас, интеллигентнейший человек, кандидат филологических наук, специалист по творчеству Державина, взрослеть нужно не мне, а вам, а ваши наркотическо-кибернетические мысли, образы, вся ваша расщепленная конъюнктивами нарративность мне глубоко чужда. Пьяный индюк — это куда более точный образ, нежели ваш виртуальный бред. Идите в огонь вечный, анафема, пишет Куприян. Куприян, ну, вот вы говорите, изучаете творчество Державина, а что он спел? «Чужая свадьба». Ну и что вы изучаете?
1: Нет, он, наверное, творчество Гавриила Державина, великого русского поэта.
0: Я так понимаю, к другому жанру музыки.
1: Ну, мы, во-первых, заявку выполним. Мы давно обещали человеку Парадиноса.
0: Да, ну ты вкратце-то расскажи о нем сперва. Не о человеке, а о Парадиносе этом. Потому что я, например, не... А тут написано «Мусрета Бьянка».
1: Не читай, это...
0: А, извини,
1: это,
0: пожалуйста.
1: Это для служебного пользования. Просто... Вот. Мы потом как-нибудь объясним, почему это.
0: Ты кто вот этот вот, да, которого мы сейчас слушать будем?
1: Миша Парадинов. Кстати, это очень прикольный персонаж. Он такой типичный вот ботаник. Ботаник, такой компьютерщик. То есть очечки, такое худое лицо, такое яйцеголовая форма головы. Яйцеголовая форма... Нет, яйцеголовая форма лица. Или как сказать? Яйцеголовый, короче, он. Вот. И я впервые с ним столкнулся, честно говоря, когда увидел компакт-диск с очень интересным названием «Мюзик». Причем не просто вот музыка, а именно вот греческая буква «мю», потом «тире» и с большой буквы «Z», вот «Z-I-Q». Меня очень заинтересовало такое написание, вот название такое, вообще название так очень замороченное мне показалось. Вот я купил этот компакт, послушал его и понял, что мне понравилось. Вот. Проект «Мюзик» — это, в принципе, считается одним из основных проектов человека, который скрывается за еще рядом имен. Его зовут вот, Майк Парадинос, а другие имена — это Кит Спатула, Джейк Слезинджер и еще, в общем, очень много-много других там. Я уже даже не помню. Их штук, наверное, 6 или 7 у него. То есть, ну, в принципе, нормально. То есть он подписывает со всеми лейблами контракты, получает бабки и там, и как бы не платит налоги. Все нормально.
0: То есть хороший.
1: Вот. Да, хороший. Вот. И поэтому он может играть, в принципе, веселую музыку. Вот сейчас мы это и продемонстрируем.
0: Ну и тем временем продолжают приходить послания на наш пейджер. Вот опять же послание от Куприяна. Саша, позвольте напомнить вам одну цитату из Гавриила Романовича Державина, которая прямо относится к вам. «Осел останется ослом, хотя осыпь его звездами, где должен действовать умом, он только хлопает ушами». Ну, вы так близко к сердцу не принимаете. Дело в том, что мы вовсе не хотели вас обижать и не называть ослом. А вообще, по идее, я так понял, что вы басни любите, сударь, то есть Крылова и так далее. Отсюда и ваш склад ума. То есть вот там «Индюк», «Паровоз», «Лубок» и так далее. Вы бы почитали что-нибудь дельное. Ну, например, книжку «Кактусы и кошки», автором которой является ваш покорный слуга. Да, ну что же, далее. Сергей, это уже к тебе вопрос. А зачем вообще нужен цветной винил? Ведь он отвлекает внимание и не дает диджею сосредоточиться на сведении. А помнишь,
1: да,
0: пластиночка вышла, такой мини-сингл, да, еще в совковые времена, группы «Песняры». Зеленого, прозрачного, модный этап был.
1: Да, вообще очень модный был.
0: Модно, да.
1: На самом деле, винил цветной, это, ну, как бы сказать, помягче. Это тоже очередные уловки, чтобы избежать там каких-то таможенных законодательств. То есть как-то вот таможенные сборы с цветных пластинок не снимаются, поэтому эти пластинки более дешевые вот среди вот большой кучи импортных пластинок, и поэтому их легче продать. Вот тоже, опять же, все исключительно один, как бы, один повод для этого — коммерция, а вовсе не привлечение вот цветное для диджеев, которые вот клюют не на музыку, а на цвет винила. Хотя, правда, замечено, что если пластинка, например, ярко-оранжевая, то, скорее всего, там, ну, какая-то очень колбасная музыка. А если она цвета индиго, то это может быть такой небесная такая прям красота. Вот что-то сродни той, которая сейчас звучит за нашей спиной, которую наигрывают тут два музыканта. Вот. Все это время мы пригласили музыкантов реальных. Вы не думаете? Наверное, все полагают, что это компакт играет. На самом деле два живых музыканта
0: работают, вот, для,
1: да,
0: вас сегодня.
1: Для вас всю ночь.
0: Знаешь, я почему-то вспомнил об истории наших татуировок. Вот все спрашивают, откуда там, Саня, у тебя во всю грудь якорь такой мощный. Вот, и я прямо говорю, дело в том, что я уже тогда был модный в момент создания, значит, якоря, и когда все мои вот, ровесники, они, в одном дворе, они, знаешь, жгли автомобильную шину от КамАЗа, и вот, знаешь, окунали иглу вот в это месиво, я уже тогда жег виниловые пластинки и вот кололся, в общем, вот ими. То есть, если вы потрогаете мой якорь, то он твердый. То есть, например, мне в грудь гвоздь вбить практически нереально, потому что там этот винил с годами совершенно отвердел наглухо. Ну, модно, модно. Да, что тут еще? Сергей, а вообще сколько в среднем стоят современные пластинки?
1: Очень дорого.
0: Я тоже так.
1: И мне цены.
0: Да. Расскажите про группу «Мышь на Марсе».
1: Да, хорошая группа, на самом деле. К сожалению, ее нету. У нас мы не можем выполнить заявку, позвонить как-нибудь попозже. Вообще, «Маус на Марс» — это «Маус он Марс» — это очень, как бы сказать, это лучшие экспериментаторы среди профессионалов и лучшие профессионалы среди экспериментаторов, если можно так сказать. А вообще, очень это такой дуэт с очень неординарным мышлением, причем музыка его рассчитана не как раз вот именно на достаточно взрослую аудиторию, думающую, которая одновременно как бы с думанием может как-то выплескивать свою энергию. Когда я был в Лондоне на концерте «Маус он Марс», меня поразила вот эта атмосфера того, что под эту музыку танцуют 50-летние. Вот под, я думаю, под «Продиджи», под «Хаус», под «Техно» 50-летних не заставишь танцевать.
0: Ты знаешь, я вот тут недавно был на таком эксклюзивном
1: концерте. Хотя эта музыка, да, она как бы очень такая вот тоже близка эмбиенту, близка вот такой вот трип-хопу, таким медленным стилем, которые очень ретивые вот эти работники служб, как я вот говорил, вот эти масс-медиа, которые занимаются классификацией стилей, вот эти работники, они придумали для этого слова, для этого стиля понятие «даунтемпо». Просто такой, невысокий такой, низкий темп.
0: Первое слово очень хорошее. Ты знаешь, вот я был тут недавно на эксклюзивном концерте ансамбля «Супермакс», обратил внимание на американскую негритянскую бабушку лета 70, которая, в общем-то, была в мощном колпаке растаманского цвета с помпоном на конце. Это значит, вот вся байда волочилась даже по полу, и она вот выплясывала очень мощно регги. То есть все зависит не от состояния, имеется в виду биологического состояния тушки даже, да, там, и возрастного, а от состояния мозга. Вот у бабушки мозг очень такой пёр.
1: Ну, кстати, «Супермакс», я бы уже сказал, больше даже так не как регги, а все-таки я бы их воспринял как именно как диско. Вот. А диско же это вечная музыка.
0: Вообще, да.
1: Мы сейчас, кстати, будем диско слушать.
0: Вот, кстати, я как раз 50-летний. Поставьте мне для танца подпись «Куприян».
1: Вот, видишь, подружились. Ставить. Вот теперь мы дошли до стиля хаус и будем слушать музыку, в которой танцуют и 50-летние, и 20-летние. Хиты. Все хиты, все свежее, свежак, как говорят, 99-й
0: так
1: год.
0: Как говорят булочники.
1: Да, свежак. Знаешь, какой... Ты знаешь, какое понятие? Свежак.
0: Еще есть понятие «карбонат» и «вырезка».
2: Если плачет грудничок и краснеет густо, дай по лысине ему, все равно там пусто.
0: 5:06 в нашем дивном городе. Я напоминаю вам, что в гостях у нас Сергей Кашеверов, ведущий программы. Я уже забыл, как...
1: Ведущий.
0: Да, ведущий. В общем, наш коллега с радиостанции. Мы слушаем музыку, которая в нашем эфире является достаточно редкой. Ну и в том числе вот в программе «Импульсы», которую Сергей ведет, тоже нечасто ее можно услышать. Номер нашей эфирной студии 203-19-22. На двери табличка висит. Заходите, постучав 3 раза. Номер пейджера 913-29-29. оппонент Монморанси снова вот Куприян прислал сообщение. Зато ваших книг в магазинах Москвы не обнаружено, а я автор 16 произведений, в том числе 2 экранизаций. А ваши пластинки не продавали даже в магазине «Мелодия». Но я что хочу сказать, что мою работу «Кактусы и кошки» раскупают действительно очень быстро.
1: Я в «Библиоглобусе», кстати, видел, очередь реально выстроилась.
0: Вот, да. И они не залеживаются, в отличие от вас, дорогой, от ваших произведений, дорогой Куприян, на полках книжных. А что касается пластинок, то в «Мелодию» мы не поставляем нашу продукцию, потому что, да не обидится на меня представители этой фирмы, но туда заходят в основном одни попсовые лохи, чтобы купить Алену Апинду.
1: Я так и думал, сейчас скажем, что-то у нас Алена Апина мерила какое-то.
0: Ну да. Так что, дорогой Куприян, пишите нам дальше. И вот уже к тебе, Сергей, вопрос. Перейдем к делу. Сейчас, секунду. Сергей, не могли бы вы, как человек сведущий, рассказать о проекте «Субстанции»? Почему все это благополучно прикрылось? Опять же, вот зеленоградец, видишь, нас беспокоит.
1: «Субстанция» — это был один из фантомов нашей эпохи. И для меня он остался таким вот приятным воспоминанием. Конечно, подобного не будет никогда. Либо, если уже только новые средства связи и техники позволят создать какую-то такую, что-то заменяющее подобную радиостанцию, я думаю, что не будет страшным нарушением этики вспоминать такие моменты нашей жизни, не существующие ныне радио, и вспоминать его на другом радио. Но, тем не менее, «Субстанция», для непосвященных скажу, что «Субстанция» — это было радио, которое открылось как побочный проект «Радиостанция» и существовало чуть больше полугода на волне 69-26 УКВ. Абсолютно некоммерческое радио, никакой там не было рекламы, кроме там разве что рекламы провайдера, который обеспечивал вещание в интернет, трансляцию эфира, и музыка, которая там была, очень разнообразная, причем, кстати, не только электронная. Такой известный московский музыкант, как Алексей Айги, нашел очень много единомышленников среди диджеев и электронных музыкантов именно благодаря этой радиостанции. Вот один из примеров такого сотрудничества. Абсолютно живой музыкант, абсолютно такой академический и никак уж не электронный.
0: Вот,
1: я, кстати, там тоже вел целую программу.
0: Ну, я в этом не сомневаюсь. Как ты думаешь вообще, реально ли, что появится когда-нибудь действительно вот мощная некоммерческая станция, вот, которая, ну, скажем, пусть она живет на деньги каких-то вот даже не спонсоров, а меценатов, но которые крутят...
1: В основном олигархов, кстати.
0: Ну, пусть. Но главное, чтобы там не было вот всех этих действительно рекламных дел, которые очень сильно портят формат. Как ни крути, даже пытаются, конечно, они там подладить, все это сделать, все как бы, чтобы все эти рекламные отбивки были, дескать, в стиле. Но все равно влом. Это грустно. Вот. А хочется вот такой действительно станции независимой. Плюс еще момент. Ведь везде в мире существуют специализации, скажем так, радиостанции, специализирующиеся там на прокручивании регги-музыки. Вот, например, у меня бы только на нее, может быть, и был бы настроен приемник. Почему же у нас-то такого не происходит? И когда это будет? Вот вместо того, чтобы тратить деньги там на, в общем-то, непотребных девок, оружие и наркотики, лучше бы пошли бы, да сделали бы действительно доброе дело, то есть для всех. К тому же такого рода благотворительность, она на самом деле сейчас является, на мой взгляд, именно вкладом в искусство. То есть это не просто там построить пароход, а чтобы, в общем-то, дети краснодарских рабочих отправились по нему в плавание там...
1: По Кубани, да.
0: Вот. А это реально вы вкладываете бабки в искусство, в культуру, понимаешь, в отеле.
1: Ну, я скажу своим браткам, они подумают.
0: Так, что тут еще?
1: Мы, кстати, хаус слушаем сейчас. Там где-то на заднем плане у нас играет диско-хаус, фанки-хаус и, в общем, такие веселые и модные направления этого стиля, самого, пожалуй, популярного.
0: Будет ли в журнале «Птюч» статья о программе «Монморанси» и когда? Подпись Тимур Мамедов.
1: Я, кстати, вот заметил, что вот стоило мне только обмолвиться, что про транс я не буду говорить много, сразу приходит сообщение от славных представителей этой культуры. Вот. Я не могу сказать, когда будет про программу «Монморанси». Я думаю, что когда откроется специальное приложение к журналу «Птюч», который будет стенографировать каждый выпуск программы «Монморанси».
5: И называться оно будет, да, «Засранцы в эфире».
1: Да, я думаю, что мы это придумаем такой проект обязательно в скором будущем.
0: Я предлагаю сейчас обратиться к прослушиванию живых голосов в эфире 200.
1: А, кстати, а почему Тимур Мамедов вообще в Индии? Что, в Индии ловится «Эхо Москвы»?
0: Не знаю, может быть,
1: Тимур Мамедов вообще в Индии должен находиться сейчас.
0: Может быть, кто-то за него подписывается. Понимаешь,
1: Петя... Может быть, он уже приехал.
0: Может быть. Мы это где-то не узнаем никогда.
1: Да. Хорошо, слушаем «Хаос». Кстати, его Тимур Мамедов ненавидит, насколько я знаю.
0: 20 минут пятого в нашем дивном городе. У нас остается не так уж много времени уже, собственно, прослушивание данной музыки. Но еще время есть. Снова пришла сентенция от нашего постоянного читателя Куприяна. «Играю на 4 музыкальных инструментах», пишет Куприян. «Но вкладываю душу, а не пикаю на компьютерах. Не трогайте поэзию, недоступная обожжет вас». Ну, Куприян, я, в общем-то, могу только сочувствовать вам, что вы работаете вот на человеком-оркестром. Все-таки играть на 4 инструментах одновременно. Я знаю эту технику. Это когда и ногами, и руками, конечно, вы выглядите в этот момент комично. Вот. И на тебе еще и денег вроде за это не платят, что даже компьютер нельзя купить. Но у вас все получится, поверьте. То есть главное поверить в себя. Правильно, Сергей? Вот мы поверили в себя. Сейчас работаем на станции.
1: И деньги нам пачками несут. Специальная компания по промоушену электронной музыки.
0: Да вообще по промоушену чего хочешь. Чего хочешь, то и с промоушем. Да, занимается ли ваш гость спортом? Будет ли он смотреть бой Холлифилда и Льюиса? И если да, то под какую музыку? И вот, кстати, интересная тема. Почему бокс идет без музыкального сопровождения, в отличие от фигурного катания? Спрашивает Андрюша Лебедкин.
1: Я, кстати, поставлю в недалеком будущем, уже у нас последний час идет, поставлю
0: это не у нас.
1: Композицию, которая...
0: У нас все только начинается, это у них последний час.
1: Да, мне жалко их. Я поставлю композицию, под которую я очень люблю делать зарядку, бегать. Вообще я больше всего люблю играть в настольный теннис. Вот. Особенно люблю резанные такие вот удары осуществлять по шарику. Занимался лыжами, занимался многоборьем легкоатлетическим. В общем, спортивный, наверное, человек. А какая музыка все это озвучит, я говорю позже. Гимнастику делаю под то, что будет чуть-чуть позже.
0: Ну, сейчас я предлагаю все-таки послушать.
1: Давай мы поставим, пусть там «Хаос» играет.
0: А,
1: пусть там.
0: А вот это мне нравится, вот этот байда, вот который сейчас.
1: Я уже даже не понимаю, что это играет. Я уже, честно говоря, уже совсем-совсем запутался. Это, по-моему, музыканты опять стали играть.
0: Да, да, видишь, он пиликает на какой-то байде. О-о-о. Пальцы-то как у него, видишь?
1: Сейчас мы заснем, наверное, надо все-таки взбодриться.
0: Наш пейджер 913-29-29, абонент Монморанси, от сироты пришло сообщение следующее. Ну, просто человек написал «сирота», а может быть...
1: Фамилия такая.
0: Фамилия, да. Сергей, привязываете ли вы шарик к теннисной ракетке, когда играете в теннис?
1: На самом деле все зависит от помещения. Вот когда я играл как-то на палубе лайнера, который плыл в круизе по Средиземному морю, тогда нам приходилось привязывать, потому что иначе бы он улетал за борт. Ну, от сильных очень ударов, мощных.
0: И бокового ветра.
1: Да, и ветер. Не, ну ветер, в принципе, там гасился, там специальные матросы.
0: Отлав, специально, отлавли. Причем матросы такие, девки, да, девка-матрос. Потому что, ну, они больше ничем
1: не... Ну, были девки, да, среди них.
0: Были,
1: но они специально
0: были,
1: такие заграждения ставили из одеял,
0: а как же,
1: чтобы ветер не сдувал.
0: Да, и ушибов, чтобы не было так же. Да. А вот ты знаешь, у меня какой был любимый вид спорта, это кидать по прохожим китайским каучуковым мячиком с крыши 16-этажного дома.
1: И попадать не в тех, кого в ветер. Вот, кстати, выползает трек, который является собой связь непосредственно рэп-культуры и хаос-культуры. Это ремикс Димитрия Фрамперис, я не помню точно на кого, но такой хаос-ремикс на одного из известных рэперов. И вышел он на очень рэперском лейбле «Томми Бой».

0: 13-29-29, абонент Монморанси приходит, далее ваши сообщения, их уже много, поэтому мы их уже и не зачитываем. И под утро уже тяжело это делать. Сергей готов предоставить вашему вниманию уникальную фонотеку нашего роддома, доктор Боткин. Мы приедем часа через два, да, туда, в больничку-то. Приедем?
1: Да, мы уже заказали такси.
0: Вот тут сентенция на пейджер наш пришла от человека по фамилии Сирота. Александр Сирота – это не фамилия, а псевдоним многочисленных московских пенсионеров. Мы посовещались, пришли к выводу, что это действительно истина.
1: Да, многие пенсионеры действительно сироты.
0: Без 15:05 в нашем дивном городе, только что зашла Зинаида Дверь, куратор нашей программы, и сказал, что, дескать, мы что-то заслушались музыки. У нас же не музыкальная радиостанция, она, скажем так, интеллектуальная, политическая. Наша радиостанция – это радиостанция политической и интеллектуальной элиты, ты понимаешь, да? И мы вынуждены иногда и говорить с людьми. Ну, не то, что вынуждены, это приятная обязанность, а также выходить на наш маленький балкончик с лепниной. И махать.
1: Это миссия.
0: Да. 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
2: Алло, доброе утро. Это миссия Зеленоградский беспокоит. Вопрос первый. Это относительно творчества Игоря Тезли. Что сейчас слышно новенького о нем? Это первое. А второе. Как вы относитесь и как боретесь с теми, кто называет себя рейверами, на самом деле таким не является? Ну, например, буржуйский фертепляс Александр Маленин или группа «Лапы в гору».
0: Спасибо. Ну, насчет кегли, мы, в общем-то, в кегли не играем, потому что мы уже говорили о наших спортивных пристрастиях, вот вроде бы. А насчет вот...
1: Не, просто он всем уже дал. А. Он же дал.
0: Это исчерпывающий ответ.
1: В общем,
0: ответ.
1: Да, дал всем.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Спасибо. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
3: Здравствуйте. У меня только что муж спросил, а вот кто им звонит без 15:05? И решил ему сообщить, что звоню я.
0: Спасибо.
1: Это вы хотели поздравить его с наступлением нового дня?
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Какой приятный голос. Ну что, на этом, я думаю, мы с Ангой покончим.

Вот пришло сообщение от Геннадия Кузьмича. Он пишет, что пропал сигнал с УКВ, но УКВ нас нет. Это неудивительно, потому что в 5 часов мы отсюда попылим. А что останется после нас? Зачем им УКВ?

0: Ну вот, мы, по-моему, уже совсем все времена уже затянули. Нам уже... Мы ничего не успеваем. Мы не успели рассказать про ломанный стиль, кроме вот этого пресловутого электро, которое звучало раньше. Мы не рассказали ни про джангл, драм энд бейс, ни про трип-хоп, хип-хоп, ни даже брейкбит. Я даже не поставил свою композицию, под которую я делаю зарядку каждое утро.
1: Зато у нас есть утешение. Зато мы сегодня, так сказать, очень много говорили о литературе.
0: И о бас-гитаре. Вот мы сейчас послушаем еще раз бас-гитару, послушаем музыкантов, у которых бас-гитарист настолько обнаглел, что считает, что он играет ровнее, чем электронные музыканты в этом трио. И за что его прозвали «Ровный». А группа, которой он играет, называется Moscow Grooves Institute. Так что будем слушать. Ну и в заключение. Большое спасибо Вахрушеву, Чижову, Баландину, Рябинину, букве Ижица, телекомпании «Новый регион», жителям города Ижевска в возрасте от 11 до 68 лет. Big thanks, Ptuch System. Спасибо маме, папе, Александру Сергеевичу Пушкину, мой поклон, Даше Пушкиной, мои объятия, Малкову, Сергею Черниковых, Кришталю, Носкову, станции 106.8 FM, Technics 1200 МК, Алкоголю, Юджину, Консерватор, Скрисанову, Чикоте, Цветкову, М&С Демидовым, Solar X, Олегу Сухову, Гараж, Мона, Амберлин, Пирожкам с печенью, Медведеву и Грибоедов клуб, Женечке, Грину напарнику, Solaris Station, Санчесу, Салмаксову, Янису Крауклису, «Двум самолетам», «Мубе Рятант», «Кубатуре», «Дурмузе», «Васе Мэджик Би», «Сара Ян», «Крафтвер», «Чувству юмора», «Хоккею», «Рональдо», «Шутову», «Саше Бойцовой компании», «Нагваль», «Всем зарубежным коллегам», «Терлецкому», «Марии Митрофановне», «Зорькину», «Рафу Цитадель», «Дашам», «Ему Морфею The Plane Synthesizer», «Программе Саквояж и компании», «Крутову», «Луана Борджа», «Алан Парсонс Проджект», «Диггеру», «Всем клубам и рейвам страны», «Звуком Му», «Ту Анита», Yamaha RX-5, Муслим Гаузе, Шталь Плат, Джеку Лондону, Родези, Роланд МС-303, Асаду Меркасимову, Жан Вальжану Церулите, The Stranglers, Жене Черных and Company, Автономной Республике Горный Алтай, Мистер Рейн, Ежу, Джон Силвей, Ахтубинску, Мише Ворону, Insonic SQ-2 и еще раз алкоголю, Николаю Васильевичу Гоголю, Уханову, Каталина Ламур, Сигаретам Прима и Союз Аполлон, Пенелопе, Talking Heads, Дисциплине, Санкт-Петербургу, Сэмплер Эмулятор 4, Алисе Леоновой, Дженнет Джеймсон, Дэну, Андрею Макарову, Шейн и Джилл Келли, Испанке, Ивану и Маше, Дебора Уэллс, Мирному, Джорджио Мородеру, Блонди, Кальмарам с Рисом, Кинг Кримсон, Анита Дарк и Кейтин Эшли, Острову Миконос, Льву Николаевичу Толстому, Барнаулу, Штоколову, Маху Милютенко, Total Jazz Band, Котельникову, Нику Артамонову, Милу Добрачо, супруге, Джанго Юле, Славику и компании, Пол Эванс, Тиффани Миллион, Джейсон BPMF Шосток, Лёлику и путешествия, магазин Дискоксид, Селен Миксмейкер, Ван Вокту и всем, кто дышит кислородом. Peace, sound, порно.
1: От себя я еще, конечно же, хочу поблагодарить финскую писательницу Кала Мякио. Ну и тебя, Сергей, за то, что пришел к нам.
2: Птицей быть мечта людей реальностью не стала. Ты не птица, человек, не какай, где попало.

0: И в гостях у нашей программы сегодня профессор-психоаналитик Святослав Романович Добрыня-Кремезной. Он же потомственный ученый. Дело в том, что по утверждению генетических дерев, произрастающих в разных библиотеках и институтах всего мира, родственники Добрыни-Кремезного — это такие замечательные люди, как, например, голландский известный врач Аганес Вир, который активно участвовал в охоте на ведьм, но только по другую сторону баррикад. То есть он был за ведьм, но он не ведьмовал сам, а просто был за ведьм. Ну, скажем так, он был против тех, кто был против ведьм, понимаете? И я с радостью представляю Святослава Романовича на студии. Здравствуйте, Святослав Романович.
1: Доброй ночи.
0: Сразу нужно, видимо, нашим уважаемым радиослушателям сказать, что речь в нашей сегодняшней программе пойдет о сновидениях, о их природе и о том, каким образом их лучше толковать. Дело в том, что огромное количество старых сонников, они были, скажем так, написаны на основе каких-то, ну, скажем так...
1: Субъективных это в основном.
0: Да, а субъективных ощущений их авторов. Так я вот, например, перелистал, готовясь к сегодняшней нашей программе, огромное количество подобных произведений. В частности, вот выпущено в Минске, в университете.
1: Но самое грустное во всех этих бумажных изданиях — это то, что вы не увидите авторства.
0: Нет,
1: как,
0: ну,
1: правило,
0: вот здесь
1: там
0: есть,
1: стоит,
0: например,
1: ООО или ООО.
0: Нет, здесь вот составитель ЗГ Демешко, художник СВ Болинок, к примеру. Я не хочу сказать, что это плохой, в общем-то, сонник, но, к примеру, да, сейчас я вот, ну, один из примеров, например, граб, не гроб, а граб. Видеть во сне граб к спокойному отдыху вместе с любимым человеком, граб, сбрасывающий листик, чувство неуверенности в себе, нестабильности финансовых дел, нарушение родственных связей. То есть, в принципе, я уверен, что мало кто из неспециалистов знает вообще о существовании дерева граба. А если кто и знает, если оно вдруг кому-то и приснится, то вряд ли у него будет ассоциативный ряд.
1: Дело в том, что грабом называют на самом деле вековой дуб. Это просто белорусское название. А что касается тезиса о том, что действительно в настоящее время такие исконно присущие миру человека вещи, как гравюра, графин и, так сказать, тому подобные, или такие природные явления, как гроза, чистый апрельский дождик, они со временем теряют актуальность и подчас даже забываются современными людьми. На смену этим понятиям и природным явлениям приходят такие вещи, как баночка пепси-кола или же клавиатура современного компьютера.
0: Или, скажем, педаль сцепления джипса Широкин.
1: Безусловно. И вот я поставил перед собой цель еще в конце 70-х годов пересмотреть те сонники, которые были к тому моменту, и вообще, так сказать, пересмотреть отношение человека к сновидению вот современных материалистических позиций, поскольку все вот эти сонники, о которых мы с вами только что говорили, они все-таки под собой не несут никакой научной основы, а составлены целиком как бы на интуиции, а подчас и на злом, не побоюсь этого слова, умысле,
0: индивидуумов, да. Ну, ведь известно, что, скажем, вера в пророческое какое-то значение сновидений была достоянием не только суеверной толпы, а, в общем-то, и величайшие человеческие гении посвятили много достаточно труда для разъяснения каких-то таинственных явлений сна. Но тут нужно помнить, что наука всегда пользовалась предрассудками и суевериями своего народа, дабы, отыскав в этих предрассудках какую-то там, ну, долю истины, дать ей надлежащее научное объяснение. Ну, к примеру, там колесо ты проколол неспроста, потому что соседний рыжий пацан с укороченной рукой подложил тебе ту дощечку, в которую был вбит гвоздь, и он засранец. Исходя из этого, уже человек начинает просто ненавидеть всех рыжих и пацанов с укороченных рукой, живущих по соседству с дощечками.
1: И более того, опровергнуть с материалистических позиций термин «засранец» он не может.
0: Конечно. А термин, тем не менее, отпечатывается.
1: Имеет право на жизнь.
0: Ну, безусловно. Кстати, мало-помалу в уме вот такого человека, который легко восприимчив к подобного рода, врачеванию, словесному врачеванию, да, в его уме складывалась и уже идея, скажем, различия двух этих индивидуальностей. То есть одно тело он считал какой-то постоянной такой величиной, а другую непостоянной, летучей, знаешь. То есть вот последнее представление о душе, или о духе, как там о элементе, скажем, летучем, летающем там с крылами, и легло, к сожалению, в основу человеческого мировоззрения. Это, в принципе, я высказываю мнение даже не свое, я сторонник в этом случае, сторонник теории Кристиана Тмазея, известного вам прусского правоведа, я целиком изучил.
1: Можно так сказать, это один из первых, околонаучных.
0: Да, первый просто. Да, просто первый. Другое дело, что впервые была его жена Жанна Тмазей, с которой они потом разошлись, как раз на почве вот крылатости. Крылатости души.
1: Поскольку,
0: и он ее сдал.
1: Трактовал-то он сны жены.
0: Ну, да, но он-то ее сдал, и в результате она была, в общем, четвертована, зачем сожжена, мученическая смерть. Ну, хорошо, кстати, что женщине были уже под 60, она дальше...
1: С вами относительно того, что она была четвертована.
0: Ну, извините, я разгорячился немножко.
1: Ничего. Тема действительно животрепещущая.
0: Да, безусловно.
1: И, что касается сдал, вы в этом правы, потому что в то время, когда уважаемый Тмазей, так сказать, в расцвете своих лет находился, это именно период с 1480 по 1520 годы, практиковалась в Европе такая система, как обмен и возврат жен. То есть он ее действительно... Существовали конторы, в которых можно было за небольшую плату взять себе в аренду жену, так сказать, и после какого-то времяпровождения с ней ее обратно сдать. То есть своего рода такая обменная тара была. Но все-таки вернемся, давайте, к толкованию снов. Действительно, человечество, даже, наверное, с самых древнейших времен... уделяла внимание тому,
0: к чему
1: тому
0: это?
1: Явлению, да, что вот существовала как бы реальная жизнь, в которой люди в светлое время суток жили, и существовала как бы такая, так сказать, жизнь, которая была подчас даже ярче и необычнее, и впечатления были острее. Та часть жизни, которую мы, современные ученые, именуем сном. Что же касается того, как именно первобытные и, так сказать, в средние века люди трактовали сны, то действительно далеко ходить не надо, достаточно в ближайшем книжном магазине купить так называемый сонник за небольшую плату, и вы, в общем-то, увидите там взгляд древнего человека на явление природы.
0: То вернее, есть... даже я извиняюсь, что перебиваю вас, уважаемый Добрыня, не взгляд первобытного человека, а взгляд составителей этой книжки.
1: Да,
0: так скажем, препарированный.
1: Весомое уточнение, прошу прощения.
0: Важно. Кстати, вот давайте все-таки немножко уточним. Дело в том, что по утверждению Лока, к примеру,
1: да,
0: известного достаточно ученого, которого обвинили в свое время в алхимии и четвертовали, душа, говорит четвертованный, бодрствует только тогда, когда что-то воспринимает. Ну вот, к примеру, сейчас я воспринимаю вас, соответственно, моя душа, она бодрствует. Ежели я сплю, то это уже как бы говорит...
1: Но нельзя сказать, согласитесь, что когда вы спите, вы меня не воспринимаете. Ведь были случаи, когда я снился. Не далее, скажем, как на прошлой неделе ко мне пришла моя сотрудница с утром на работу с криком: «Уважаемый мой Добрыня, я вас видела сегодня ночью. И мы с вами занимались чуть ли не сексом, понимаете?
0: То есть... А вот давайте попробуем. Вот вы же наверняка пытались как-то эту сотрудницу... Вообще у вас было что-то с ней или нет? Вот прямо вопрос, прямо скажем, не в бровь, а в глаз.
1: Ну, что, во-первых, подразумевать под словом «было ли что-нибудь»? Конечно, пару раз я помогал ей...
0: Ну, понятно. Ну, пару раз это вполне достаточно. Может быть, бедная женщина как бы...
1: Нет, ну, самое смешное, что...
0: Возраст интересен узнать.
1: Мой?
0: Да и ваш тоже, кстати.
1: Ну, мне 60, вот скоро будет.
0: Молодо выглядите, кстати.
1: А ей...
0: Ну-ка, дайте-ка я пожму вашу руку, кто сильнее. Так-так.
1: 41.
0: Так, ну-ка, так. Ну, о, да, так вы мощно.
1: Ну, тоже хватка.
0: Ну, дело в том, что я, в общем, достаточно мощно прыгаю по этим канатам развешенным у нас здесь в коридоре. Вы думаете, зачем их развесили? Специально, чтобы наши сотрудники после каких-то политических заседаний, туда же политическая радиостанция, приходит много политических деятелей. Вот, все,
1: кстати, сны политиков — это очень интересно.
0: Тоже интересно, да.
1: Проблема,
0: я и мы все сейчас по этим канатам как-то хоть немножко порезвиться, понимаете?
1: Ну, это законное желание, потому что мною, например, нами было установлено,
0: что... Вот с этой сотрудницей, я знаю, что вы с ней написали даже диссертацию. Нет, я без всяких задних мыслей. Просто ну,
1: действительно,
0: нужно сказать, что...
1: Действительно симпатичная
0: женщина. Нет, ну подождите, нужно... Женщина 18 лет. Ей, ну ладно, сотрудница.
1: Сейчас же женщина уже.
0: После двух-то раз, конечно, она женщина.
1: Так нет, ну давайте все-таки...
0: Давайте вернемся да. к нашей теме.
1: Так вот, да. Что я хотел как бы в введении своем в тему сегодняшнюю.
0: Все-таки
1: нашу.
0: Я хотел бы вот узнать о вашем отношении к идеям Локка. Потому что, кстати, они ведь свое подтверждение находят вот, в физиологической психологии. Мы, кстати, Лудвиг, там, Герман, Бинц и брат Обанц, они все, в общем-то...
1: Ну, Шпренгер об этом, собственно, говорил
0: так
1: еще.
0: Они все с Локком идут в смычки. То есть, скажем так, это бурлаки одной мощной идеи.
1: Нет, вот, ну, а в науке это описывается как теория Лока-Шпренгера. То есть это как бы существует даже формула. Дело в том, что... Вернее, не формула, а теорема Лока-Шпренгера. Но дело в том, что на сегодняшний день никто не доказал, так сказать. Поэтому она... Это одна из тех теорем, которые как бы являются недоказанными.
0: А никто не доказал, поскольку Лок был четвертован. И никто из них, вот из Лудвига, Бинца и брата Обанца, никто даже... В тот момент все были в отъезде. То есть, понимаете, тут, понимаете, Лока четвертуют. Вот, а эти все, понимаете, в отъезде.
1: Ну, естественно, не всем приятно, когда четвертуют на твоих глазах твоего единомышленника. Но давайте все-таки поговорим, да.
0: Да.
1: Значит, о том все-таки, как же
0: кстати,
1: человек...
0: извините, я должен напомнить телефон 203-19-22 телефон сегодня в нашей студии. Напоминаю вам еще раз, что в гостях у нас Святослав Романович Добрыня-Кремезной, человек, который, ну, скажем, просто толкует сны. Вот. Потом ну, сны ученый, профессор психоаналитик. С научной точки зрения. Да. Даже вот, например, если вам приснится сотовая сопля, это очень частые сны. Дело в том, что нам звонят очень многие наши радиослушатели. Приходят,
1: время,
0: да, говорят, что снится сотовый телефон. Причем, как правило, ведь эти сны снятся людям, у которых нет его.
1: Объясняется все очень просто. Вот этот как раз конкретный пример, который говорит о том, как вредны сотовые телефоны вообще и какое пагубное влияние они оказывают на тех людей, не обладателей, а тех, кто находится рядом.
0: Дело в том, что
1: вот эти сны, как раз мы проводили статистику и специальные эксперименты и выяснили, что вот эти сны снятся тем людям, по соседству с которыми живут обладатели этих сотовых телефонов, и в момент сна, так сказать, испытуемых, вот те самые соседи пользуются своими аппаратами для связи, и достаточно 2-3-минутного разговора, чтобы вызвать, поскольку передатчики трубки достаточно мощные, и чтобы вызвать...
0: Мощные, да.
1: Достаточно 2 минут, чтобы вызвать вот ассоциацию, так сказать, телефона во сне. Вообще есть в нашем в институте есть отдел, который занимается моделированием снов. То есть, в принципе, на сегодняшний день мы можем по заказу клиента обеспечить ему те или иные сновидения. Вот. Ну, правда, пока
0: Ну, понятно, что
1: спектр как бы.
0: Вы знаете, дело ограничен. В том, что вот Георгий Романович Белограй, пенсионер, в своем письме в адрес программы Монмаранси, тоже, кстати, речь идет именно о мобильной сотовой связи, он очень жалуется, что практически, ну, уже вот чуть ли не неделю ему снится, что вот он как ложится спать, как засыпает, так он начинает вести разговор по сотовому телефону и продолжает этот разговор. Причем, как он пишет, о какой-то ерунде, которая не запоминается, но очень муторный, длинный этот разговор, который кончается только к утру. Вот здесь мне бы хотелось поинтересоваться,
1: что
0: у вас
1: ждет
0: Святослав Романович? Да что ждет его уже поздно? Дело в том, что последнее пришедшее письмо, значит, от него было, ну, скажем так, последним. То есть, к сожалению, старикашка, извините.
1: Ну,
0: да,
1: с кем
0: вот
1: не
0: хотелось
1: бывает.
0: Бы, знаете, ваш взгляд. Извините, просто я так волнуюсь. Ну, хороший был, действительно. А мужчина такой, бывший военный. Хотелось бы знать ваш взгляд, уважаемый Святослав Романович, на теорию Канта по этому поводу. Ведь Кант, он замечал, что, дескать, в одну минуту мы можем видеть
1: да.
0: сновидение и там да. целую кучу событий.
1: Да.
0: Может быть,
1: да.
0: вот нашему покойному-то Белограю как раз снилось... климакс сна. Климакс сна.
1: Согласен.
0: Кавец.
1: Наиболее современный... Подход к теории сновидений, выработанный в нашем институте, он, собственно, заключается в чем? Как только человек перестает в течение минуты, а сон как таковой длится сновидение одно, то есть одно, так сказать, эпизодическое сновидение с конкретными развивающимися событиями в одном русле, они продолжаются не более чем 15-30 секунд. То есть за минуту нормальный человек способен до 4 снов. Видеть.
0: Самых разных.
1: Да.
0: Или,
1: да.
0: например,
1: и
0: или,
1: вот
0: например только... за одну минуту он способен видеть сон, который длится, скажем, несколько лет его жизни.
1: Совершенно прожить. С вами согласен.
0: То есть вы все-таки только... придерживаетесь теории Канта.
1: Да, да, да. Я хотел бы даже пояснить, что как только сон человека становится однообразным,
0: в смысле?
1: Длительным. Ну,
0: нет,
1: то есть, то
0: давайте его сразу
1: один
0: поясню,
1: и тот же
0: очень многие нет.
1: Несколько дней подряд.
0: Простите. А не. Если, например, этот сон вот приснился, ну, к примеру, я, вы знаете, все
1: нет,
0: хочу...
1: если у вас встречается...
0: Нет, у меня все нормально. У меня все нормально. Нет, нет, нет, за меня вы не волнуйтесь. Сейчас я просто
1: я
0: найду, найду это письмо.
1: Я не об этом.
0: Сейчас письмо, письмо. А, да, прошу прощения, это не письмо.
1: Телеграмма?
0: Это в частном разговоре с Евгением Федоровичем Гедико, вы знаете, историк, популяризатор органного исполнительского искусства. Вот он мне рассказывал, что говорит, знаете, говорит, Саша, мне, говорит, где-то в среднем раз в год снится один и тот же сон, одна и та же территория. Ну, дело в том, что господин Гедико покойный говорит, что это слишком напоминает дежавю. У него и так было постоянно дежавю. Бывало, сидит вот передо мной, вот, пропагандирует искусство. Вдруг как-то замрет, глаза такие стеклянные. А я-то от вас, психологов, научился, как это действовать. У него так пальчиками щелк-щелк, ну, перед глазами. Никакой реакции. По коленке ему тоже. То есть, потом он так, Гедике, И, дескать, говорит, у меня, понимаете ли, Сашенька, дежавю было. Ну, и там слово за слово... по столу, и получилось, что, в общем-то, его также мучает и вот этот дежавю, который во сне у него. Причем я вам хочу рассказать, что ему снилось. Ему снился поддон органа, и он, будучи плоским, Гедике воскребал оттуда руками набившихся за многие тысячелетия насекомых, тараканов,
1: да.
0: Не микро, а тараканов. Ну, тоже микронасекомые.
1: Ну, в общем, да,
0: макронасекомые, черепахи.
1: Это так называемое явление профессионального сна. То есть,
0: вот.
1: Это сновидение бывает у тех людей, которые довольно продолжительное время занимаются не совсем приятной им работой, но они вынуждены это делать. Это бывает часто у таксистов, вот им ночью снятся голосующие пассажиры, в котором они с переменным успехом то успевают, то не успевают остановиться. То же самое произошло и с уважаемым Гедики, поскольку органист-то, честно говоря, насколько вот я знаю, из него был
0: никудышный.
1: Вот, естественно.
0: Кстати, извините, пожалуйста, уважаемый Святослав Романович, просто я думаю, многие наши радиослушатели уже сейчас, после смерти Евгения Федоровича Гедики, могут знать некоторые подробности, даже интимные, в этом нет ничего дурного, его физиологического строения. Он, я помню, в разных салонах, будучи в подпитии, очень любил показывать этот фокус. Дело в том, что сам он действительно не играл на органе, в силу одной только причины. Все суставы на пальцах у него гнулись только в обратную сторону. То есть для того, чтобы как-то взять какой-то аккорд, ему приходилось или садиться спиной, или держать руки ладонями вверх, понимаете? И играть вот... это зрелище страшное. Кстати, я ему как-то говорю, это самое... сложите руку в кулак. И получилось, что у него кулак вот все наоборот закатался. То есть я понимаю, что это абсурдно звучит.
1: Нет, но на самом деле...
0: Он очень любил, зато он играл очень хорошо в перекрестную на баяне. Это надо было наблюдать. Одну руку с этой стороны, другую с этой. Не как обычно, понимаете?
1: Дело в том, что надо было... Вы же умалчиваете о том, что баянистов должно было быть трое. То есть двое раздувающих меха, а он непосредственно жал, так сказать, на...
0: Ну, кстати, можно еще открыть одну тайну, что вот тут я немножко о себе, если позволите, скажу, что вот в последнем альбомчике «В имя», вот в песне, где «Бодрые кадрили», проигрыш идет, как раз принимал участие Евгений Федорович Гедики, но он просил об этом не писать. Вот, и я уважил просьбу покойного.
1: Ну, дело в том, что...
0: Да дело плохо, честь ему просто плохо.
1: Перед смертью предоставилось действительно... было что вспомнить, наверное, старине.
0: Да.
1: Но давайте все-таки немножечко вернемся к сновидению.
0: А и скажите, пожалуйста, тут подошли непосредственно к Шеллингу. Шеллинга многие считают, в частности, все вот те же...
1: Вы имеете в виду Генриха?
0: Генриха, да, Генриха Шеллинга и его, кстати, помощника, ассистента Бурдаха. Многие считают их...
1: Бурдах, по-моему.
0: Бурдах, он же был араб. Бурдах.
1: Бурдах, первом помощнике.
0: А у него бы два было?
1: Да, один немец, один араб.
0: Простите, по-моему, вместе с Бурдахом-то и четвертовали, в общем-то.
1: Ну, нет, но дело в том, что неверной информации в то время уже начали колесовать. Это уже 16 век наступил.
0: Причем тут нужно рассказать немножко о Шеллинге, ведь он как говорил, что как бы не был, говорит, крепок сон, вот даже до степени так называемого мертвого сна. То есть, когда человек...
1: Да несчастье помогло, даже поговорка такая была. Не был крепок сон, да несчастье помогло, да.
0: Вот, то все равно сильными внешними раздражениями можно разбудить человека. И Шеллинг заставил Бурдаха, чтобы Бурдах гонял его по длинным коридорам Шеллинговского замка. И это, по-моему, суток трое он его гонял. Тот, в конце концов, вырубился без задних ног, буквально прям где бежал, там и упал. Вот. И чтобы проверить эту теорию, собрали, значит, они всех ученых, ну, практически там были все, там и Гамильтон, Ульриц, там, Гартман, даже Шопенгауэр был у него, это было описано.
1: Спектр, да.
0: Они все, значит, собрались на трибуне, и он стал его оживлять, вы помните эту историю, пытаться разбудить.
1: Да.
0: И, в общем, это разбуждение прошло до того, что его и четвертовали. Получилось.

0: Получается, его теория это была неверна.
1: Нет, но дело в том, что она верна в аспекте простого сна, так сказать, суточного. То есть мы вообще
0: разделяли, так сказать, сон суточный. Он-то и говорил, суточный — это щи, простите. А он говорил, нет, простите, он говорил как? Нет, вы хотите слукавить, Святослав Романович, у нас Добрыня. Дело в том, что Шеллинг говорил, что если человек впадает в любой сон, даже мертвый, суперкрепкий сон, но не летаргический, его можно разбудить достаточно сильным воздействием. То есть
1: да, по щекам обычно.
0: По щекам, или вставить там горящую бумагу, как мы делаем вот нашим сотрудникам.
1: Самый надежный способ до литра воды вылить на лицо спящего.
0: Или такую мощную
1: клизму.
0: Но не
1: менее 300 граммов.
0: Клизму можно такую же поставить.
1: Дело
0: сразу
1: в том, что
0: бодрить.
1: Пока вы будете перевертывать, есть шанс, что он до того, как вы так сказать, навостритесь, уже проснется. Тем более...
0: так и наша цель — его разбудить. Нет, вы все-таки противоречите сами себе. Давайте по порядку.
1: Нет, мы сейчас вот с вами стойте. Будем же говорить о процессе пробуждения.
0: Безусловно.
1: Это тема отдельная.
0: Нет. Дело в том, что я эту тему вот поднял. Почему? Потому что Эмма Яковлевна Сушкова-Лихович спрашивает у нас постоянно, наша пенсионерка, радиослушательница заслуженная. У нее 5 значков «Эхо Москвы». И вы хотите оставить ее вопрос без ответа. Она спрашивает, почему Шеллинг, который утверждал, что даже если сон уже
1: в руку,
0: мертвый сон, так называемый мертвый сон, то сильным внешним воздействием, говорил Шеллинг, можно человека разбудить, был не разбужен после того, как был загнан этим бурдахом.
1: Ну, они его загнали до физического истощения. Тут уже речь идет не о каком-либо сне. Ведь на самом деле у вас там обозначено в записной книжке, что он 3 дня не спал. На самом-то деле 30.
0: Да не может это быть. 30 дней, тогда бы и бурдах тоже бы... не добегался. Простите.
1: Дело в том, что он умер непосредственно от истощения. То есть его сон
0: неправда.
1: Вы не любите Шеллинга.
0: Не люблю.
1: Не любите Шеллинга.
0: Вы сейчас лукавите. Дело в том, что Ческ присутствовал при этом и делал медицинское освидетельство. Оно сохранилось в архив.
1: Ческу нельзя доверять.
0: А Моцли? Моцли тоже присутствовал. И уже, извините, двух ученых, Шеллинг был в тот момент жив и здоров. Он не был дохл, извините, мертв. И все органы функционировали, то есть он просто спал. Причем известно, что Моцли и Ческ, они друг друга не знали.
1: Моцли, вы меня убили на повал. Я признал.
0: Ну что теперь скажете?
1: Признал. Но я не признал его правоту. Я признал просто то, что вы меня переубедили. Хотя я все-таки хочу добавить к этому следующее. Что есть вообще процесс, о котором мы с вами сейчас говорим? Это всего-навсего попытка организма восполнить ту затраченную энергию в течение дня, дабы на следующий день человек проснулся обновленным. Так вот, если человек просто выжат как лимон, что как раз и произошло
0: с Шеллингом,
1: то сновидений не будет. И пробуждение мы не можем связывать неудачное пробуждение, то есть неудавшееся пробуждение, с наличием или же отсутствием сновидений. Мы его можем связывать только с тем, что человека, попросту говоря, загнали. Ведь в том случае с Шеллингом описана пена. Пена, как вы знаете, проявляется в двух случаях. Когда человека, так сказать, уездили.
0: Простите, извините, что я вас перебиваю.
1: Или же когда приступ эпилепсии.
0: Но дело в том, что тут действительно...
1: Кстати,
0: тут
1: очень
0: я
1: интересная
0: с вами
1: тема,
0: уже соглашусь,
1: сны эпилептиков.
0: Нет, простите, насчет пены я тут был неправ. Действительно, все это содержится в архивах. То есть,
1: на самом деле удушение настало от того, что пена засохла просто.
0: Нет, дело в том, что Ческ, он ограничился внешним осмотром, а Моцли, он, в общем-то, раздел Шеллинга и обнаружил, что пена, в общем-то, выходит и из анала, и изо всех, в общем-то, остальных частей тазобедренного сустава.
1: Включая ноздревые.
0: Включая ноздревые, естественно. Но они прочистили это дело. То есть ну, при прослушивании...
1: У трупа-то, конечно, можно прочистить.
0: Извините, но они же производили пульпацию и пальпацию?
1: Нет.
0: Производили? Нет, это все в документах, все доказано.
1: Нет. Тогда не было явления видеозаписи, поэтому все эти протоколы...

0: и, так сказать, акты о смерти уважаемого Шеллинга, они в какой-то степени могут быть подтасованы. Потом неуважаемые Мотли, которым вы меня, собственно говоря, и сразили, вы вот согласитесь, в его, так сказать, протоколе об осмотре трупа...
1: В их протоколе.
0: В их протоколе вы, осмотра потому, что вы, трупа вы,
1: да.
0: не обозначена причина смерти.
1: Ну...
0: А на самом деле была асфикция... собственно говоря, захлебнулся в своей собственной рвотной массой.
1: То есть вы хотите сказать, что
0: да.
1: Шеллинг был четвертован, уже будучи мертвым?
0: Безусловно.
1: Ну что
0: и
1: же...
0: Это, на это в крайне свидетельствует об этом так называемые трупные пятна.
1: Ну что же, поскольку эти слова звучат из уст потомка голландского врача Ганнеса Вира, я складываю оружие. Сейчас мы ненадолго с вами прервемся, затем продолжим разговор. Напоминаю, что в гостях у нас Святослав Романович Добрыня-Кремезной, потомственный ученый, профессор-психоаналитик.

0: Ну что же, Святослав Романович, мы закончили, в общем-то, с нашим другом, разобрались. Вот я хочу перейти теперь к следующей теме, которую тоже многие наши радиослушатели затрагивают. Это тема трактования снов тогда и нынче. Ведь дело в том, как сказал известный ученый Карпентер, в те времена люди обладали, как ни странно, более серьезным музыкальным образованием. Ну, к примеру, скажем, крестьяне, они как-то сны толковали по-простому. Там, скажем, огурец к урожаю, печка к беременности, ну, образно говоря, да?
1: Тогда так... Нет, ну вы достаточно точны.
0: Ну, безусловно, я же изучал это. Вот, тогда как более такое высокое общество светское, скажем, там человек, не умеющий играть на фортепиано, это все равно, что сейчас человек, не умеющий водить автомобиль.
1: Безусловно.
0: Вот. И Карпентер говорит, что вот, скажем, вот эта сама игра на фортепиано и вообще такое слияние человеческого существа с музыкой, оно рождало более яркие сны, которые нужно было трактовать более глубоко.
1: Не совсем так.
0: А мы куда? Мы куда? Не возвращаемся ли мы сейчас назад к моркови и к печке? Что на эту тему скажет нам потомок Агана Севира? То бишь вы.
1: Скажу я на это следующее. Раньше прослеживалась такая тенденция. То есть наиболее образованные люди имели наименее окрашенные сновидения. В то же время.
0: Безусловно.
1: В то же время. Люди, которые имели ограниченное культурное образование и жизнь которых была однообразна, ну, туда в эту подгруппу входили крестьяне, ремесленники, беженцы. Вот. То есть их жизнь была мало насыщена впечатлениями. Как правило, эти люди даже в лучшие свои времена удалялись от собственного дома не далее, чем на милю.
0: Особенно беженцы.
1: До ближайшей таверны. Да. Так что я хотел сказать?
0: Ничего, вы продолжайте, не волнуйтесь. Это телефонист, он проверяет.
1: Дело в том, что современный взгляд...
0: С нашей связью какие-то проблемы, он сейчас тут делает.
1: Да, потому что хотел бы
0: все... Да, продолжайте.
1: Да, так вот, что я хотел сказать.
0: Вот это самое.
1: Сон, как таковой, является отражением жизни, собственно говоря, индивидуума. И если жизнь достаточно бедна, то... сон, наоборот, богат своими эмоциями, поскольку эмоции человека от природы, они проявляются менее или более в реальном миру. В мире же сновидений эмоции компенсируются. То есть недостаток эмоций, так сказать, в быту человека компенсируется обилием эмоций во сне. Ведь недаром же известный химик Дмитрий Сидорович Менделеев свою таблицу открыл, вернее, увидел во сне. То есть да. Спрашивается, как?
0: Но а дело мне, в том, кстати, что, кажется, что
1: Менделеев
0: вот,
1: до этого сна, что, собственно говоря,
0: кажется,
1: видел
0: что
1: всего
0: мне,
1: один химический
0: мне, кстати,
1: элемент.
0: Мне, кстати, кажется, что вот он тут несколько Дмитрий-то Менделеев слукавил.
1: Безусловно.
0: Поскольку наверняка ему задавали вопрос, а как такое могло произойти. Я думаю, что это долгая, длительная разработка этой
1: таблицы.
0: Нет,
1: но Менделеев вообще до того, как...
0: Это просто сказать... что подстали от него. Типа,
1: да.
0: А приснилось? А приснилось?
1: Нет, на самом деле приснилось. Это, так сказать, подтвержденный факт, потому что первоначально таблица Менделеева состояла из четырех минералов.
0: Да, значит,
1: входила
0: простите.
1: Вода, земля, огонь, собственно говоря, и воздух.
0: Отец современной психофизики Фехнер, между прочим, утверждает, а
1: Фехнером сложно не согласиться.
0: А вот Фехнер как раз утверждает, что это была полная фальсификация, что Менделееву приснилась вот эта таблица.
1: Но тут мы с вами подходим к такому аспекту, как... подлинность сновидений.
0: Подлинность
1: Дело
0: сновидений.
1: В том, что на сегодняшний день
0: а,
1: даже
0: вы
1: мне...
0: вы думаете, что, может быть, ему могла присниться матрица?
1: Даже мне.
0: Матрица.
1: Даже мне
0: матрица.
1: Иногда снится ну, матрица.
0: Матрица снится.
1: Безусловно.
0: А уже чем ее заполнить, это дело, так скажем, утра. То есть ты с утра проснулся, я не имею в виду вас.
1: Ну,
0: проснулся
1: вообще...
0: с утра, типа, смотришь матрицу.
1: Нет, я тоже с утра просыпаюсь.
0: Ну, безусловно. Но если во сне приснилась человеку матрица, то уже
1: матрица,
0: после...
1: Матрица рознь.
0: Да, нет, если матрица, скажем, такая, так что вот, в нее можно вместить таблицу Менделеева.
1: Вы совершенно правы. Менделееву приснилось, конечно, не
0: нехилое
1: расположение.
0: А именно вот коробочка,
1: сама,
0: клеточка.
1: Сама-то, да, так сказать, структура геометрическая.
0: Ну вот это и говорит Фехнер.
1: Да. Так я же с самого начала сказал, что с Фехнером не соглашаться — это себе же во вред.
0: Но я заметил искорку такой нелюбви к Ганнесу Фехнеру.
1: Ну,
0: в ваших
1: глазах. Ну, ученые, тем более ученые с большой буквы, всегда ревностно относимся к своим оппонентам. Тем более Фехнер, старина-то, жил, сами помните, когда. Ведь помер он, бедняга, в 910-м. То есть сразу после...
0: Нет, вы имеете в виду, значит, его отца. Это я оговорился. Конечно же, я имею в виду не Агана Фехнера, а Сергея Фехнера.
1: Но он играет на бирже сейчас.
0: Я не знаю, может быть, сейчас, но, по крайней мере, до сегодняшнего дня и до встречи с вами он считался отцом современной психофизики. Папа. Просто нет, папа. Достаточно нет. Сказать...
1: его папа считался отцом современной психофизики.
0: Тогда, в то время.
1: Ваши вычисления в кровать
0: ошибка. Хорошо. А кто сейчас у нас отец современной психофизики? Вот как
1: вы считаете? Добрый не Кремезной.
0: А ну что же у нас
1: слушать другой ответ?
0: Нет, конечно. И не надо по этому поводу извянничать.
1: Хорошо.
0: Да.
1: Наконец-то мы остановились на абсолютно истинных вещах.
0: Вот. Да.
1: Да, теперь все-таки что...
0: Прямо-таки вундеты.
1: Да, теперь все-таки что касается того, как подтвердить или опровергнуть истинность сновидения.
0: Как?
1: Да никак. То есть на сегодняшний день даже мне не удалось разработать методику, которая бы позволяла перевести видение во сне на какой-то цифровой или же магнитный носитель.
0: А, то есть вы имеете в виду запись снов?
1: Да, на сегодняшний день наиболее практикуемым методом являются зарисовки со слов, так сказать, индивидуума, испытуемого, зарисовки профессиональным художником-мультипликатором картин сна с последующим наложением их, то есть по методу мультфильма и с дальнейшим просмотром. То есть таков эти зарисовки
0: то есть производилось ли вот в данный момент
1: в течение очень длительного времени. То есть,
0: а потом испытуемый, скажем, просматривал,
1: года,
0: говорил истину.
1: Года составляется, раскадровка делается. Получается приблизительно 2-3, иногда 5-минутный мультфильм. То есть нарисовывается порядка 10-15 тысяч фрагментов. И иногда по ним мы можем в реальном, времени наблюдать эволюцию человека как личности и в то же время выявлять какие-то патологии, потому что, безусловно, я, может быть, сейчас открою некоторую истину.
0: Ничего.
1: Да, для радиослушателей. Действительно, по снам, в отличие от того, что древние сонники трактовали сны,
0: как попало, собственно.
1: Да, и, вся трактовка сводилась к тому, что в будущем вас ждет такое-то или такое-то событие. Мы можем, помимо научной трактовки сновидений, также поставить диагноз человеку на основании анализа его сновидений. То есть, пример такой, недавно к нам обратилась девушка, назовем ее девушка М. То есть, дело в том, что я не могу просто называть ее имя.
0: Например, часто встречающееся имя Эмма,
1: Да, и с жалобой на то, что ведущие, психотерапевты не могут определить, в чем же ее причина ее неврозов.
0: Именно
1: а дело неврозов. В том, что эти неврозы очень были тяжелыми и подчас вели к задержке физиологических процессов.
0: Извините, а ногти она грызла?
1: Дело в том, что внешние проявления индивидуума — это не моя стезя.
0: Понятно.
1: Вот. Возможно, и грызла. Это лучше спросить у уборщицы нашего института.
0: Ага.
1: Вот. Она обычно выметает то, что остается после клиентов.
0: Будьте здоровы.
1: Так, да-да. Так вот,
0: Ну, путем, это вообще ничего путем, не значит, потому
1: путем
0: что
1: вполне возможно,
0: что,
1: что
0: могли и доктора накидать. И...
1: Ну, были случаи.
0: Вот так вот. А скажите, пожалуйста, а вот известный случай еще из, скажем так, истории эпохи Возрождения. Известный невропатолог, в то время известный невропатолог Гёглинс Джексон, насколько вы знаете, вдруг неожиданно проснувшись, однажды утром резко зарисовал свое сновидение. Эта картина, единственная картина Гёглинса, находится она сейчас в Пушкинском музее.
1: Как ни странно,
0: называется, это... называется она, ну вы знаете, о чем говорится, «Бабушка с шином».
1: Да, и на сегодняшний
0: Полинск
1: день...
0: Это...
1: Нет, одну минуточку.
0: Ну,
1: на
0: да,
1: сегодняшний
0: да.
1: день это единственное сохранившееся до наших дней изображение Вильгельмина IV.
0: Так вот в том-то и дело, что... Гёглинс, который был...
1: Жил совершенно в другой стране.
0: Жил совершенно в другой стране. Он был известным дворянином, то есть практически был приближен к норвежскому
1: Фридриху
0: королю,
1: IV,
0: к Фридриху IV. Вдруг, через 5 лет после того, как он зарисовал вот эту бабушку сыном...
1: Совершенно случайно это обнаружил.
0: И, пожалуйста, они уже муж и жена, и она уже вот...
1: Дело в том, что ведь это вызвало большие гонения.
0: Гонение вызвало.
1: Вот.
0: А потому
1: и кончилось
0: что...
1: дело тем, что до 170 трактователей сновидений были колесованы, двое были, так сказать, потоплены.
0: Один покончил жизнь самоубийством.
1: Да, 171-й. Дело в том, что времена инквизиции вообще достаточно жестокие времена, и то, что не могли объяснить тогдашняя современная наука... Естественно, объяснялось как ведьмачество, колдовство и, так сказать, черная магия.
0: То или есть гальваническая возбудимость, кстати,
1: этих людей,
0: что тоже, потому что врачи,
1: тогда
0: да, врачи
1: еще не родился Энрико Гальвани, поэтому это сейчас мы можем так бросаться терминами гальваничный.
0: Так, извините,
1: так сказать,
0: дело в том, что как раз Энрико Гальвани-то его и назвали по, скажем так, имени уже вот
1: ну, да,
0: самого процесса.
1: В данном случае мы сталкиваемся
0: то
1: с тем,
0: что, например, Октябрина
1: или
0: Ревматович.
1: Это как раз первый человек,
0: который... Но картина Гёглинса, она же висит как доказательство. И все знают, сам что она Гёглинс... была написана за 8 лет до его встречи с бабой с кувшином.
1: Да.
0: Вот. И именно так он ее встретил. Она стоит, понимаете, так... И вот. С кувшином
1: мы плавно,
0: стоит.
1: Мы плавно
0: как
1: с
0: на
1: вами,
0: картине.
1: Плавно с вами подошли к так называемому эффекту дежавю. Очень многие современные ученые пытаются объяснить этот... Правильно вы сказали.
0: Да.
1: Объяснить это явление тем, что, дескать, происходило это с вашим папой и мамой или вообще в другой жизни. Ничего подобного.
0: Вот смелое утверждение.
1: Ничего подобного.
0: Смелое утверждение.
1: Ничего подобного.
0: Вообще.
1: Значит, дело заключается в следующем. Человек запоминает не все сны, которые он видит. И не, сон запоминает, вернее, человек может, разбуженный человек может вспомнить то, что ему снилось вот в последнюю минуту до побудки не позже, чем через 3 минуты. То есть, если человека озадачить сразу по так сказать, пробуждению вопросом, а что же вам, уважаемый, снилось-то? Почему вы, простите, заплевали весь потолок? В течение первых 3 минут он вспомнит, что да, действительно, ему снилась вот та самая тетка. Да. Вот. И, так сказать, это и вызвало такую бурную физиологическую реакцию. А если вы будете спрашивать его по истечении этих 3 минут, то он не вспомнит. Были случаи, что люди не вспоминали даже своего собственного имени.
0: Вы имеете в виду 3 минуты, это называется, так скажем, межрамье между сном и бодрствием. Некое такое послесонное распирды, когда человек еще вот...
1: Называется межпоездной зазор у работников метрополитена.
0: Ну, вы знаете, давайте сейчас ненадолго прервемся, а затем продолжим наш с вами разговор.
1: Хорошо.

0: Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня потомственный ученый, профессор-психоаналитик Святослав Романович Добрыня-Кремезной. Речь у нас идет о сновидениях. В ближайшее время по телефону 203-19-22 вы сможете задавать ваши вопросы нашему гостю. А пока что мы размышляем о трактовке снов, вернее, о трактовании снов тогда и сейчас. И ведь было еще средний период, период, скажем,
1: Бестрактовия.
0: Да, период гражданских войн, путчи, бучи, это 1812 год, когда по статистике, кстати, эта статистика существует благодаря замечательному ученому Бронсикару, за что ему большое спасибо, наименьшее количество снов снилось. Вот скажите, пожалуйста, Святослав Романович, почему в моменты каких-то наиболее, скажем так, апокалипсисов, массовых клизмов, и, да, как правило, количество сновидений уменьшается.
1: Ну, объясняется это тем же, собственно, чем и отсутствие сна у работника тяжелого физического труда. То есть настолько богатая картина событий, происходящих перед человеком, что его мозг уже не в состоянии расслабиться и переваривает увиденное за день даже во сне. То есть мозг работает как бы на всос. В то же время сон мы можем назвать явлением как бы выплева. То есть мозг как бы говорит нам сам, дескать, что же ты, какие впечатления-то не хочешь в себя вбирать, приходится мне самому. И вот как раз, когда это происходит, то как бы упомянутый мной разговор мозга с обладателем оного, и происходят так называемые кошмары. Ведь кошмары по статистике...
0: Будьте здоровы.
1: Да, спасибо.
0: Так, простите, а ведь получается, что вот интересный момент, Святослав Романович, то есть, значит, мозг в данный момент работает на всос. То есть мозг целого поколения, ну, например, в период войны 1812 года, год с лишним, да, работал на всос. Да. Неужели вы считаете или не считаете, вообще как вы в таком случае относитесь к утверждению Майнарта, господина Майнарта, что спустя, если верить теории спирали, да, психоаналитической, психологической спирали, спустя несколько вот витков туда вперед, например, мы же с вами тоже, скажем так, потомки.
1: Я повоевал,
0: тех,
1: да,
0: кто вот там, да, был, да. Вот что то, что они-то отработали на всос, сейчас мы не получим под видом дежавю на высосе.
1: Нет, дежавю я готов.
0: Я тоже готов.
1: Подписаться. Но... Подписаться готов. Дежавю.
0: Сейчас
1: это...
0: бумажку надо подать.
1: Да, пожалуйста. Я приготовил ручку. Дежавю — это воспоминание неожиданное тех явлений, которые пережил именно данный индивидуум. Не кто-то до него и не сосед его по лестничной клетке, а именно это человек.
0: А почему
1: дело
0: тогда...
1: в том, что
0: нет,
1: наш
0: нет,
1: мозг...
0: А почему...
1: Нет,
0: а нет,
1: вот,
0: а почему...
1: Подождите. Да. Наш мозг не всегда в состоянии фиксировать увиденное глазами.
0: Ага.
1: Понимаете? И где-то в глубине наших извилин, в нейронах, фиксируется мимолетная информация, на которую сразу мы не обратили внимания. Но через какое-то время при создании аналогичной ситуации, похожей на ту, что была раньше, мозг неожиданно... Поскольку мозг это, примитивно говоря, это как бы средство для подыскивания аналогичных ситуаций. То есть человек ведь что ставит в тупик? Увиденное действительно ему впервые. То есть мы привыкли, допустим, что вот едя на машине, выбегает инспектор с палочкой, мы уже на него, так сказать, не так особо-то, ну, и да, удивляемся, да, этому. Да. Мы, наоборот, даже скорее ждем его появления.
0: Да.
1: И вот как раз в тот момент, если нам, например, на дорогу выбежит, ну, допустим, средневековый динозавр. То есть,
0: или лось лучше.
1: Да. Это уже существо, так сказать, менее частое на наших дорогах, и это вызовет уже совсем другую реакцию.
0: А
1: даже
0: какой,
1: некоторое,
0: ну,
1: удивление.
0: Вызовет удивление, но не дежавю.
1: Нет, не дежавю. Но если,
0: а дежавю...
1: если вы, когда будучи, да, в подростковом возрасте, допустим, ехали на велосипеде, вдруг вам вышла собака соседская, которую вы ни разу до этого не видели, то возможно, что тут будет моделированная такая перекрестная ситуация. То есть, если по модулю взять собаку и лось, в принципе, это одно и то же.
0: Вот. Собака и лось?
1: Да.
0: Вот скажите, Амадей Матвеевич Дохман, кстати, приват-доцент общей терапии нервных болезней, известная вам личность достаточно, в своем...
1: Тоже не знает Дохмана.
0: Да, в своей методичке, которая активно распространяется среди банковских служащих, ну, вообще среди так называемых новых русских, я очень не люблю этот термин, но тем не менее, он советует, значит, будущим отцам и матерям.
1: Кстати, вот обеспечен. Вы напомнили про новых русских. Вот это сейчас реклама идет по телевидению. Дескать, заплати налоги и спи спокойно. Где человек в имидже нового русского нервно выключает и включает светильник, а жена его с непонимающим видом смотрит. В глазах ее застыл вопрос: «Милый, почему же ты интересуешься не мной, а выключателем?» А диктор сообщает о том, что заплати налоги и все пройдет. На самом деле был взят профессиональный угольщик. То есть шахтер.
0: Который... А какое это имеет отношение к Дохману?
1: А вот как раз прямое самое. Это я хотел сказать просто о том, что у новых русских снов вообще никаких нет.
0: Так
1: и
0: вот
1: поэтому им не свойственно там что-то там бояться или что-то такое. Был взят шахтер, и действительно, вот он сидел, выключал, просто ему зарплату 3 месяца не платят.
0: Вот, так Дохман утверждает, что будущим состоятельным папам и мамам, скажем, отпрыском богатых семей, которые собираются вступить в брак и родить детей, следует как можно чаще посещать какие-то, скажем, красивые места. Ну, то есть, например, какой-нибудь там Горный Алтай, или там, ну, вы понимаете...
1: Ну, тут, понимаете, все это очень субъективно.
0: Слушать хорошую музыку. Значит, Дохман утверждает, что это затем генетически все эти впечатления от увиденного и услышанного генетически перейдут, соответственно, к потомству, и дети уже будут заряжены более, скажем так, позитивной энергией.
1: Простите,
0: я просто к тому хочу сказать, что описывалось во многих книгах, скажем, например, вы знаете, читали вы, естественно, читали сочинение Дюгальда Стюарта?
1: Да.
0: Вот, ну, так это же интересный человек. Вот он же там описывал.
1: Он, кстати, сам намного интереснее, чем свое собственное сочинение. Это.
0: Ну, это да. Но он описывал, что например, брали одну семью будущую без детей и другую, совершенно где-то из одинаковых слоев. Одних помещали жить в очень некрасивую местность, в какую-то, да, где там кругом там, ну, тогда высоток не было, ну, какие-то невзрачные здания, там некрасивые люди специально были подобраны.
1: Коровники.
0: Да-да-да. А других действительно в такой в роскоши, там в Венецию постоянно. Вот все это, значит, они зачинали детей в один приблизительно промежуток времени. И затем уже этих детей отбирали и проводили отдельные исследования. Выяснилось, что, как это ни парадоксально, но вот дети, которые росли среди вот этих вот унылых пейзажей, они были более порочны.
1: Здоровыми.
0: Более порочны. Тем не менее, вот, и более готовы к совершению каких-то преступлений и так далее. То есть Дюгальд Стюарт тут достаточно...
1: А вот я с ним не согласен. Угу. А я даже могу вам в двух словах обрисовать, почему. Потому что вопрос о том, влияет ли бытие на формирование интеллекта грудного младенца, очень спорен.
0: А это речь идет не об интеллекте. То есть,
1: о наклонностях уходить?
0: А, да, безусловно.
1: Но в таком случае...
0: Вы же не интеллектуал, а вы психоаналитик.
1: Как?
0: Если бы вы были, скажем, психоинтеллектуаналист, да, психосоматика или там психодиагностика, а вы же психоаналитик, речь идет о...
1: Да, безусловно.
0: Ну так что?
1: Что с нашим Дюгальдом? Если подходить к этой, собственно говоря, проблеме с позиции Дюгальда, тогда мы могли бы... Вот ярчайший пример, который я противопоставляю всей этой псевдонаучной школе, такой. А как вы, милые, уважаемые мною оппоненты, ответите на такой вот опыт? А вот зачинают же детей в пробирках. этим сложно не согласиться.
0: Безусловно.
1: В таком случае дети, зачатые в пробирке, должны были жить в теплицах. Сами подсознательно выбирать себе остекленную среду обитания. Нет,
0: простите.
1: Это уже в жизни этого не происходит.
0: Нет, Святослав Романович, вы тут не правы. Дело в том, что в пробирке их зачинают, то есть берут яйцеклетку женщины, которая тоже получала определенные впечатления.
1: Были случаи, когда брали яйцеклетку гориллы, например.
0: Ну, так извините, горилла прыгает среди ветвей, видит всяких красивых птиц и так далее. То есть, неважно момент зачатия, мы же сейчас говорим о...
1: В данном случае в пробирке он совершенно не важен.
0: Потому что он и так не важен. Он важен. Нет, простите.
1: Это господин, с какой стороны посмотреть?
0: Господин Дюгальд Стюарт утверждает о том, что на дальнейшее развитие, психологическое развитие ребенка зависит впечатление, воспитание, зависит
1: уже с момента, так сказать, вылупа.
0: Да, безусловно. Зависит впечатление зрительные и слуховые, полученные его родителями, папой с мамой.
1: Нет, это опять же к вопросу о пробирке. Нет, папа с мамой имеют непосредственное влияние на то, какова будет нижняя челюсть у младенца, какова будет заволошенность его тела, будет ли он левшой или правшой. А достоверно сказать о том, что будет ли вот непосредственно у этого ребенка, сына, уважаемого всеми человека, или же наоборот, неуважаемого никем мусорщика, преступником или же гением, вопрос очень спорный. И есть, конечно, методика. Я принимал участие в ее разработке.
0: Естественно, потому что
1: зачинал
0: эту методику Дюгальд.
1: Нет, эта методика была в Красноярске 1946 году.
0: Вот вы имеете в виду,
1: да,
0: того. Ну, так это варварские методы.
1: Я же не зря сказал о том, что не всегда яйцеклетка женщины была в пробирке. Бывали случаи, что и... Но не будем об этом. Есть, конечно, методика, с которой, с вероятностью 96%, можно определить, кто же вырастет вот из этого. Вот он, видите?
0: Это наша же цель не из того, чтобы кто из этого, из него вырастет. Подождите, зависит ли все-таки, зависит или нет? Вот мне хотелось просто от вас слышать, да или нет?
1: Да.
0: Ну все, давайте теперь послушаем телефонный звонок.
1: Хорошо.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам. Внимание, говорите, пожалуйста.
2: Доброй ночи, Александр.
0: Здравствуйте, уважаемый, здравствуйте.
2: Доброй ночи, Святослав Романович.
3: Здравствуйте.
2: Здесь у меня созрел такой вопрос по поводу снов. Вот в течение 10 лет я вижу один и тот же сон. Я в свое время служил в Красной Армии и, мало того, в стройбате. И сон такой, что я опять нахожусь в этом же стройбате, вижу опухшие лица прапорщиков, небритые сослуживцев. Ну, опять прапорщики страдают хроническим алкоголизмом. Я им доказываю, что, дескать, я уже послужил, мне тут делать нехрен. А они всячески препятствуют моему уходу оттуда. И... Ну, то есть, куда я ни пойду, опять кругом этот полк, казармы...
0: Простите, можно кое-что уточнить у вас? Просто мы со Святославом Романовичем договорились, что, чтобы его не беспокоить этим, некоторые вопросы, так сказать, по ходу дела я буду задавать. Скажите, пожалуйста, ваш возраст?
2: Я 32 года.
0: То есть 32 года, значит, практически вы уже вот лет 6, да, как демобилизовались? А сколько сейчас?
2: 12.
0: 12. Ну, я просто все всегда делю на два, вы же знаете мою особенность. 12 лет назад, и вам снится до сих пор этот сон.
2: Да.
0: Вы знаете, я сейчас, конечно, более тщательно вам ответит, конечно, Святослав Романович Добрыня-Кременной, но я могу вам сказать, вас тревожит этот сон и мучает, да, безусловно?
2: Да не особо, просто надоело.
0: Надоел, тем более. Значит, вы не относитесь к категории так называемых вечных дембелей, с чем я вас поздравляю. Вот, поскольку если вы все-таки знаете, что этот сон вам постоянно снится, знаете, что он вас тревожит, а значит, вы, выпив водки, не бравируете своими армейскими буднями, я надеюсь, и пытаетесь быстрее их забыть.
2: Можно задать встречный вопрос по поводу водки?
0: Да.
2: Во время употребления спиртных напитков, ну, там дня 3-4 вот так вот бывает.
0: Uh-huh.
2: А, то есть потом начинаются не сны, а слайды. Вот слайды. Как трактовать слайды?
0: Спасибо, спасибо вам, спасибо за, вам. За звонок. Ну, Святослав Романович, я, конечно, попытался каким-то сразу. Я дело в том, что только обучаюсь, опять же,
1: ну,
0: по...
1: Ну, для любителей да. вы неплохи.
0: Ну, простите, я все-таки изучил всего Дюбль де Стюарда, и это
1: ну,
0: мой...
1: Ну, мы же с вами решили о том, что...
0: Что да. Решили, что да.
1: Да, ну что ж, что же касается все-таки первого сновидения уважаемого радиослушателя.
0: Вы имеете в виду как раз армия?
1: Да.
0: Угу.
1: Вы не спросили его, женат он или нет? Потому что такие сны снятся неженатым. И, по всей видимости, из моей практики я могу, как это неприскорбно сказать, что подсознательно он настроен на брак с мужчиной. То есть существом одного пола. Поэтому то оттуда есть... идет и прапорщик, и все, так сказать, остальное. Прапорщик в данном случае это завуалированный, так сказать, фаллический символ. Угу. Два, может быть, варианта. Либо же мужчина, так сказать, не очень силен, как мужчина, либо же, наоборот, его гиперсексуальность направлена на субъектов одного с ним пола.
0: Тут дело в том, что я еще вот проявил некоторую непрофессиональность, как ваш ассистент, в данном случае забыв спросить, кто вот наш оппонент по роду деятельности, по-моему...
1: Это не так важно.
0: Ну почему? Дело в том, что вполне возможно, что вот такие будни армейские...
1: Вы думаете, что это профессиональный...
0: Ну, видимо, какая-то хроническая усталость, и это может привести к полному вообще изнеможению в дальнейшем. То есть что-то такое явно... аномальные, то есть ведь вечные дембеля, они же всегда жизнерадостные, здоровые, бодры, очень быстро бегают около института имени Миклуха Маклая.
1: Ведь они также и отвратительны, приблизительно настолько же. Все-таки давайте обратимся теперь ко второй части вопроса относительно слайдовости его сновидений, состояний похмелья. То ну, есть надо, вынужденные надо, абстиненции.
0: Надо, то есть, а вы хотите ли связать, уважаемый наш Добрыня, первое и второе? Потому что мне кажется, что это
1: пока
0: разное.
1: Давайте мы сейчас не будем к этому, к связи к этой обращаться. Дело в том, что налицо так называемый синдром Помье, то есть мы очередной раз с ним столкнулись. Действительно, состояние абстиненции наступает так называемая слайдовость, то есть мозг как таковой перестает и всасывать, и высасывать. Происходит нервное ожидание мозга, значит, то есть мозг находится в ожидании релаксации. То есть опохмеление, говоря по-русски.
0: То есть уже...
1: То, что происходит, как кажется, человеку с его, значит, вот в данном случае якобы слайдовость, действительно, Помье описал, просто он называл это эффект фотографической карточки. То есть действительно изображение застывшее, ничего не происходит, просто как картинка какая-то, то есть как фотографический снимок.
0: Ужасно.
1: С чем это связано? То есть в каком бы сильном состоянии опьянения, как бы сильно не чувствовал человек абстинентный синдром, все равно в какие-то доли секунды мозг работает. И вот, ну, работает беспорядочно. И в данном случае, значит, мозг сработал на высос, и это явление сновидения было настолько кратковременным, что процесс не стал развиваться, а запечатлелся в единственном моменте. Это вот сродни тому, что если закрыть глаза, потом на долю секунды их открыть и тут же опять закрыть, и у вас перед глазами будет как бы застывшая картинка находящегося перед вами. Вот в частности, сейчас у меня застывшая картинка вас.
0: Ну это, да, да. Да, ну слушайте-ка, скажите-ка, пожалуйста, уважаемый наш Кремезной, а вот что касается случая Шпигельбека, как?
1: Ну, Шпигельбек это достаточно известный, конечно. Я бы даже сказал, маститый немецкий ученый. Вот. Но дело в том, что он отчасти только занимался проблемами психофизическими. Основной упор своих. В трудах он ставил, он же был ученый-ракетчик. И на большие деньги, которые давали ему разработки новых систем вооружений, он вел любительскую работу в плане вот человека, который занимался психофизическими проблемами. Дело в том, что у него была больная дочь, Антуанетта Шпигельбек ее звали. Вот. Дело в том, что она страдала редким заболеванием, то есть это была трактальная эпилепсия. Встречается вот на сегодняшний день, по последним исследованиям, на 1 000 000 человек не более 1-2 случаев. Ну, современная медицина не может ничем помочь больному. И вот он, в силу того, что он был достаточно богат, он просто на заключенных, которых поселил в своем особняке, значит, проводил вот некоторые опыты, которые позволили ему так смело
0: себя вести.
1: Да, ну, тут хотел,
0: понимаете, что сказать? Что, ну,
1: я имел на какую виду... цитату его вы ссылаетесь?
0: Нет, я имею в виду... А, на какую цитату? Его известная цитата: «Мир вокруг меня — это черно-белая фотография». Дело в том, что...
1: Дело в том, что он дальтоник был. Вот
0: это, во-первых. Но, во-вторых, у Шпигельберга это единственный, наверное, в мире человек, у которого был, так сказать, помимо дочери больной плевритом, еще и, собственно, так называемый ПЗ. То есть пернатое зрение или птичье зрение.
1: Я думал, пазухальный зоб, потому что пазухальный зоб это тоже именуется в нашей среде, так сказать, ПЗ, поскольку, ну, вообще многие заболевания так или иначе именуются по первому, так сказать, буквам, потому что... Не в состоянии.
0: Дело в том, что вы, кстати, уважаемый Святослав Романович, близки к истине. Пазухальный зоб был развит в дальнейшем. То есть птичье зрение или пернатое зрение. Пазухальный зоб в дальнейшем случае ин, то есть или ни, значит, ножное истощение, то есть так называемое ПЛ.
1: Только не истощение, а истоп.
0: Да, ПЛ.
1: Ноги стираются до лодыжек.
0: Птичья лапка, так называемая. То есть практически все это привело Шпигельберга, ну, чуть ли не к оперению. То есть это,
1: кстати, ну, у богатых свои причуды. Дело в том, что его доходы позволяют не то что, так сказать, а попросту нарастить на себя все, что хотите. Я знаю, что он проводил опыты по наращиванию отдельных, вернее, по приживлению отдельных частей животных и растений к непосредственно тем заключенным, которые находились вот в его, собственно говоря, на его вилле. А все-таки что же касается его научных трудов о сне? Ведь он действительно, он некоторое время своей научной любительской деятельности уделял сновидениям. Почему? Потому что крайне необычные появления Антуанетты во время сна, то есть такие явления, как сомнобулизм, и сомнобулизм не столько даже классический, то есть хождение при луне по крыше спящего, а такие его проявления, как приготовка ужина спящим. А зарядка аккумуляторов, был такой случай, то есть Антуанетта как-то под вечер встала, спустилась в гараж и, так сказать, начала манипулировать с аккумуляторами. Дело в том, что при этом была зафиксирована, был зафиксирован сон, то есть она находилась во сне.
0: В состоянии сна, да?
1: Да, да.
0: А вот такая тяга...
1: Ее действия были отточены, так сказать.
0: Скажите, а вот такая тяга вообще к какой-то деятельности, связанной с аккумуляторами, она отличается, например, от деятельности, если бы она, к примеру, ну, пошла бы принимать спящую ванну? Или, может быть, это просто лунатизм? Ведь в известном труде Дес Минис, известного уже во море, который ставил тоже опыты, так, ну как, не тоже доказано, это тоже, естественно, вы будете оспаривать как ученый, но тем не менее лунатизм и активность физическая во время сновидений как бы по разные стороны баррикад. То есть море утверждает, что лунатизм это не есть хождение во время сновидений, а что это... Ну, попросту хождение.
1: Ну, известно на сегодняшний день то, что сомнамбулы проявляют свою активность в ночное время исключительно в тех местах и при тех условиях, которые им хорошо знакомы, и выполняют те действия, которые они выполняют в нормальном
0: режиме.
1: Да, в нормальном режиме. То есть,
0: ну вот мы, например, проводили опыты, то есть мы брали некоторых страдающих лунатизмом и перевозили их в незнакомую совершенно местность. Они вставали, вот, несколько раз так типа туда-сюда тыркались и опять спокойно ложились. То есть
1: да.
0: В непривычной для себя обстановке, то есть мы, к примеру, в основном на солдатах мы мы помещали, например, артиллеристов на место подводников, страдающих как раз от сомноболизма, а подводников на место артиллеристов.
1: Это самый верный способ убедиться вот в том, что я сказал выше.
0: Да, да.
1: И наверняка вы заметили, что артиллеристы начали палить, так сказать, из кессонов, а в свою очередь подводники пытались толкнуть пушку в бассейн.
0: Безусловно, то есть происходила какая-то полная чертовщина. Ну, давайте послушаем телефонный звонок
1: 203-19-22.
0: Напоминаю вам, что в гостях у нас профессор-психоаналитик Святослав Романович Добрыня-Кремезной, потомственный ученый, кстати,
1: потомственный
0: ученый, предок Романовича. Врач-голландец, проигравший войну, Иоганн Свир. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
3: Здравствуйте,
0: уважаемый. Это говорите только, пожалуйста, громче.
3: У меня вот вопрос есть, еще претензия к вам небольшая.
0: Давайте.
3: Я звоню из Московской области, поселок Барыбино. Вот я в середине марта приехал на ваш концерт, но почему-то меня не пустили с тачкой. Я не знаю, почему, обыкновенная коляска. И вообще, почему так ощупывают на входе? И вопрос к вашему гостю. Вот такой у меня. Вот могут ли вообще не сниться сны?
0: Да.
3: Мне вот уже несколько дней подряд такое творится.
0: То есть, не могли бы вы пояснить еще раз, то есть вам не снятся сны?
3: Да, вообще.
0: Понятно, спасибо. Сейчас
1: простите.
0: Да, еще.
1: Я хотел спросить, а кем вы работаете?
3: Я?
1: Да.
3: Я работаю на свалке мусора, в общем-то.
1: Угу. То есть работа у вас тяжелая физическая и запахи?
3: Да, очень большой запах у меня.
0: Спасибо. Спасибо вам за звонок. Ну что же, что касаемо первого вот вопроса нашего радиослушателя, я, кстати, подозреваю, что на концерт, видимо, может быть, из-за запаха и не пустили сейчас. Но это пусть ни в коем случае вас не обижает как-то, но это мое подозрение. Что касается вообще тачек и других предметов такого рода на концертах и среди массового скопления публики. Дело в том, что вы, наверное, видели, что в том клубе, где происходило выступление, висит табличка, что администрация клуба не несет ответственности за утерянные во время вечеринки вещи. А, в общем-то, увести там какую-то тележку в такой толкучке очень легко. Поэтому вам наверняка предлагали поехать в какую-нибудь камеру хранения любого близлежащего вокзала, сдать ее и вернуться. Вот. Что касается второго вопроса, то Кремезной уже нахмурив брови, готов к ответу.
1: Да, значит, ну, как я уже говорил, тут классический случай, когда человек на своей основной работе слишком сильно, не побоюсь этого слова, вкалывает.
0: Да.
1: Вот. Естественно, если вы будете так сильно перегружаться на рабочем месте, то у вас не то, что сновидение, у вас в конечном итоге и сон пропадет. Вот, поэтому я рекомендую вам, поскольку сон является неотъемлемой частью жизни человека, и более того, человек, не видящий сновидений достаточно продолжительное время, ощущает дискомфорт. Поэтому я рекомендую вам следующий день, завтрашний день провести совершенно трезвым и, допустим, сходить в музей или же в оперу. То есть сменить обычный ритм погрузки мусора в грузовой автомобиль или же наоборот выгрузки его на загрузку мозга.
0: Простите, Святослав Романович, но здесь как бы в вы даете, конечно, совет как психоаналитик, но вы не трактуете сон. А ведь отсутствие сна — это тоже своего рода сон.
1: Вот, безусловно, во-первых, мы не можем... Я поэтому так и осторожен в своих оценках, поскольку я не уверен на 100% в том, что действительно звонящий не видит сны. Дело в том, что, как я уже говорил, он может их просто не запоминать. Ведь сон, помимо... так сказать, реального, то есть, ну, более-менее проецирующего на реальный мир, происходящего во сне, сны бывают еще такие, вот, подобные изображению на дисплее компьютера, когда не задействована программа, то есть мерцающие звезды, то там гаснущие. Это ведь тоже сон, но эта картина настолько непривычна и необычна для человека, что она не откладывается в мозгу. А я, например, с помощью... поскольку я этим достаточно долгое время занимаюсь, я, например, знаю, что мне 3 или 4 раза снилась наша галактика.
0: Это бывает часто, особенно после хорошего.
1: Нет, галактика в смысле галактика. Не в смысле пивная на углу Калининского и Кутузовского проспекта.
0: Нет,
1: галактика как астрономическая единица.
0: Понятно. Да.
1: Причем я блуждал в мировом пространстве.
0: Ну, сейчас речь не о вас, это, собственно. Да, вот, понимаете, Саваш и Пинель в свое время серьезно спорили.
1: Ну, это саботажники.
0: Ну, в общем, да, и вся их научная деятельность, заметьте, была построена на попытке понять цветные и черно-белые сны. Кстати, как ни странно, цветные сны запоминаются гораздо хуже.
1: Все сны цветные.
0: Ну, имеется в виду, воспринимаются они как черно-белые порой. Если человек воспринимает их как цветной, он их не запоминает. Поэтому, попросту говоря, естественно, они все черно-белые.
1: Мы называем это скрытым дальтонизмом.
0: А нет, если человек видит все-таки цветной сон, то насколько, на ваш взгляд, это опасно? И правда ли, что он его видит? Или, может быть, в мозгу существует какой-нибудь у него, например, пупырышек?
1: Опасности нет. В мозгу действительно существует пара пупырышков.
0: Существует.
1: Даже, я бы сказал, пара другая пупырышков.
0: Пара, имеете в виду, пара другая, то есть 4 пупырышка.
1: Ну, у всех по-разному. У мужчин пупырышков больше, это очевидно.
0: Вы имеете в виду, что, значит,
1: Я не хочу обидеть женщин, но это факт.
0: Но пупырчатость, вот, скажем так, мозга в данном случае, она говорит о более... о восприимчивости мужского населения. То есть дело в том, что, весь каждый пупырышек — это своего рода антенна, которая улавливает, работает на всос.
1: Часть на всос, часть на высос.
0: А количество пупырей вот этих, само собой, оно как четное, нечетное, или зависит ли оно от расы, индивидуума?
1: Да, от расы, безусловно, зависит. У африканцев мы насчитывали до 5 максимальное пупырей, количество. Вот причем у них максимальное количество
0: вот, интересно...
1: бывает только нечетное, у европеоидной расы только четное.
0: А вот сколько у негроидной расы в таком случае вот из этих 5 пупырей работает на всос, а сколько на высос?
1: У них 1 работает на всос, а 4 работают на высос.
0: Это
1: по максимуму,
0: всех,
1: да. Нет,
0: хорошо,
1: ну у кого 2 пупыря, там, так сказать...
0: То есть мы же берем, 5 пупырей, это у некоторых.
1: Обычно у вождей.
0: Вот интересно, а выбор вождей в данном случае, вот вы же проводили эти исследования, насколько часто действительно у выбранных вами вождей по 5 или пупырей, насколько интуиция в момент выбора сильна, да?
1: Сильна. То есть объясните это вот на сегодняшний день, кроме как того, вскрыть черепную коробку у вождя, но это не всегда удается, то есть... конечно, есть
0: методика.
1: Но вы же
0: потом мы закрывали назад, и нормально. Обычная трепанация.
1: Понимаете.
0: А у них быстро это проходит. Ладно, скрывать.
1: Добрыня. Но какая же жизнь в тропиках без алкоголя? Это малярия же.
0: Вот так. Подождите, встречались ли вам афроамериканские женщины с 5 пупырями?
1: Афроамериканские? Нет, афроамериканские — это же синтетическая раса.
0: Просто африканки.
1: Это другой вопрос.
0: Тут там вы же как Фигаро. Вас же так и зовут. Фигаро, понимаете ли, психоаналитики.
1: Нет, Фигаро нашей академии меня зовут. Встречаются. Негритянские женщины, они достаточно... Ну, как вам сказать? Вообще они более восприимчивы, чем наши. что не скажешь о африканских вождях, но африканская вторая половина, как бы, лучшая.
0: Нет,
1: африканская
0: пупырей-то сколько? Я же вас спрашиваю о количестве пупырей. Вы как-то ушли вот в пространные рассуждения. Один. Меня предупреждали, что это, говорят,
1: один.
0: Святослав один. Романович Добрыня Кремезной.
1: Я готов расписаться в том, что у африканских женщин один пупырь.
0: Простите, а вот здесь-то я вас и подловлю. А как он, на всос работает или на высос?
1: У женщин все пупыри работают только на всос.

0: В гостях у программы «Монморанси» сегодня профессор-аналитик Святослав Романович Добрыня-Кремезной. Речь у нас идет о сновидениях.
1: Только я не просто аналитик, я психоаналитик.
0: Психоаналитик, безусловно. Но, в принципе, для нас не интересен ни факт, как говорится, а ваша, Святослав Романович, объяснение. Вот по мнению Гали, вы знаете Галю?
1: Да.
0: Вот, она говорит, что причиной указанного нами с вами высшего явления нужно считать то, что одно полушарие может осознавать болезненное состояние другое. То есть Галя говорит, что знала человека, сознавшегося, что он на одной стороне глуп, а на другой очень умен. Вот реально. И когда одна сторона этого человека совершала глупость, то умная половина злилась, но ничего не могла сделать.
1: Ну, это
0: вот из-за этого Галя развелась с ним.
1: Классическое да. объяснение с средневекового преступника.
0: Почему? Галя, она наша с вами, в общем-то...
1: Ну, мы все с вами знаем,
0: ну, в общем,
1: что...
0: да, это не важно.
1: Это
0: что?
1: Сейчас все происходит. Действительно, происходит, у человека да. Реально задействован потенциал мозга приблизительно 12% от... возможного.
0: Чего?
1: Чем это вызвано? 12% от вашего мозга реально сейчас задействовано. У меня показатель несколько выше. Ну, это объясняется
0: возрастом, во-первых,
1: поколением, моим генетическим древом. Вот. У меня показатель доходит до 19,7.
0: Благодаря гинекологии.
1: Ну, это очень серьезная наука.
0: Безусловно.
1: И многие на этом просто заработали бабки, как сейчас модно говорить.
0: Молодежи, да.
1: Да. То есть, вот, например, про себя я не могу сказать, что я обеспеченный человек. Но тем не менее, даже в свои 60 я себя чувствую как тот самый леп-медик, мой, собственно говоря, прапрапрадед Иоганнес Вир. Но все-таки, что я хотел сказать относительно
0: будьте здоровы.
1: Двух полушарий.
0: Да.
1: Да, действительно, полушария противоположны друг другу. И более того, известно, что правое полушарие управляет левым, левой половиной как бы тела. И наоборот. То есть большинство людей, являясь правшами, и у них задействована больше левая часть головного мозга. Это, как правило, люди... Ну, вообще, левое полушарие мозга, оно как бы отвечает более за творческую направленность личности. В то же время левши, у которых задействовано в основном правое полушарие, у них наиболее развиты так называемые технические и профессиональные науки. Недаром ведь еще древняя русская сказка о том, как левша блоху подковал,
0: да,
1: всем нам
0: да.
1: известно. Вот, и даже более того, та самая блоха, она, так сказать, до сих пор выставлена в одном из музеев, о котором я...
0: В Питере.

0: кони только здесь. Одна другую видит, но чтобы помогать, одна другой в работе не могут. Поэтому, если выпрячь одну из них, экипаж движется левее.
1: Но наиболее...
0: Наиболее оставшаяся лошадь одинаково скоро, с меньшей продолжительностью, тянет его в одну и ту же сторону. Далее пишет Фехнер с палочкой Коха: временное прекращение отправления одного полушария мозга, то есть одной лошади, между тем, как второе продолжает свои функции. И предполагает наблюдение во время сна. Этим состоянием легко объясняются и различные особенности сновидений, как-то недоразвитость лошадей, и потому что из них двух работает только одна, слава Фехнеру.
1: Прокомментировать это можно двояко. Недаром первый комментарий мой будет звучать так. Недаром сейчас лошади потеряли свою актуальность. Все перешли на 4, 5, 6, 7, 8 и 12 цилиндровые двигатели.
0: А то и на гусеницы.
1: Ну, это уже совсем радикальный способ, хотя он не лишен права на жизнь. А все-таки что же касается двух полушарий? А вот я вот Фехнеру противопоставлю, я. Угу. Что? А вот были случаи, когда мы удаляли одну из половин мозга. И на основании наших опытов я могу сказать вам смело, что за дефекацию... Не отвечает ни одна, ни левая, ни правая. А хотите, в противном случае левши, вот по Фехнеру, левша должен быть дефицировать намного более значительно, чем правша.
0: То есть вы имеете
1: не происходит.
0: Ширину каната, толщину и длину.
1: Обильность.
0: А, обильность, вес, частоту, все. Ну, все туда входит, да.
1: Да. Этого не происходит в реальной жизни.
0: А вот вы знаете...
1: Я знаю одного левшу, который, ну, не то что больше, он... Ну, что твой ребенок?
0: Вы знаете, интересная история была рассказана недавно в одном модном цветном журнале. Я в целях, так сказать, чтобы не было рекламы, называть ее не буду, доктором Пиком. Якумодзе Пик, японский ученый. Дело в том, что, вы знаете, это страна якутс, мафии. И вот там был парадоксальный случай. Преступники напали на один банк, но поскольку там не было наличности, они решили перевести со счетов этого банка деньги, в общем-то, на Фудзияму за сопку. Вот. Практически это успели сделать. То есть они сделали, нажали кнопочки, стал осуществляться перевод. В это время ввалился охранник. Значит, произошла между ними перестрелка, и одному из охранников мощной, значит, якудзовской пулей вышибло, попросту говоря, одно из полушарий мозга.
1: Какое именно?
0: Вот вы знаете, я, к сожалению, не помню. Там дело в том, что если смотреть спереди, то одно, а если сзади, то другое. Ну, неважно, неважно.
1: Это нормально.
0: Неважно. Ну, в общем, доктор Пик пишет следующий факт какой. В общем, в результате этой жуткой бойни и перестрелки и все якудзы полегли, и все охранники, кроме вот этого с отсутствующей уже сейчас половины.
1: Обычно они, эти люди, у которых отсутствует, резкая ампутация произошла, они, как правило, не, в общем-то, не помирают. Они,
0: вот,
1: так сказать, продолжают.
0: Этот охранник все-таки сел в кресло и успел остановить операцию по переводу денег. То есть оставшаяся половина полушария у него
1: сработала.
0: Затем, мало того, медики его заштопали. То есть у него сейчас это реально случай уникальный. Так и называется случай доктора Пика. О нем писали всюду. То есть у человека практически отсутствует четверть головы. Ну, вот
1: верхняя,
0: вот одна из, ну, то есть челюстная система вся цела, вот, и так вот тут такая, ну, как ступенечка, подавился, как ступенечка,
1: ну, это нормально,
0: сделана алюминиевая штучка, то есть он, ну, извините, может,
1: штуцер это называется.
0: Да,
1: штуцер,
0: может ставить там бутылку даже там, ну, я не знаю, дак фокуса своим. Так все работает в охране, представляете? И своих друзей-охранников веселит, ставит на эту ступенечку там огурец какой-нибудь, или там пузырек, или стаканчик, или там со своей японской текилой, как там она называется, вы специалисты.
1: Сакэ.
0: Сакэ, да, вот с сакэми ставит бутылочку. В общем, резвится как может. И, кстати, единственное, на что повлияло вот это отсутствие полушария у него, это на ориентацию во время дефекации малой нужды.
1: Вот.
0: Да.
1: Отсюда следует вывод. Мы в качестве параллельных исследований

0: эти исследования поручило нам провести Министерство обороны.
1: Мы выявили
2: непосредственно... Причем надо сказать, что Министерство обороны Соединенных Штатов.
0: Нет.
2: Да ладно, Министерство... скрывать-то уже
0: Министерство обороны Казахстана нам поручило.
2: Ой, так Байконур у нас где базируется?
0: Там же.
2: Там же? А кто Байконур финансирует?
0: Ну, давайте не будем углубляться в высокую политику. Я все-таки хотел поговорить о дефекации. Потому что дефекация казаха радикально отличается от дефекации, допустим, того же самого афроамериканца.
1: Безусловно.
0: Но я все-таки хотел сейчас сказать о
1: том центре,
0: который влияет на дефекацию.
1: Скажите, а вот такой вопрос.
0: Нам если бы был на месте он
1: этого,
0: выделен.
1: Если бы на месте этого
0: гормон дефекации.
1: Была... А, сокращенно ГД.
0: Да. И более того, наши исследования были направлены на что? То есть перед нами была какая задача поставлена? Каким образом можно поставить дефекацию на службу военным? То есть, всем известно, что в определенные моменты, критические моменты боя, может произойти непроизвольная дефекация. И благодаря нашим исследованиям мы чего добились вот на сегодняшний день? Мы можем из любого новобранца сделать профессионального военного. Ведь что есть профессиональный военный? Тот, который получает зарплату именно за свои боевые заслуги. Профессиональный военный – это тот военный, который по команде отставить, очень широко применяемый команде в войсках, может прекратить любую свое действие, вплоть до дефекации. Раньше, до того, как мы занялись этим вопросом, это никому не удавалось. Мы же выделили гормон, который, наличие которого вырабатывает желание у человека, значит, позыв к дефекации. Введение этого гормона человеку даже с пустым желудком вызывает так называемые тенизмы. И в конечном итоге может произойти просто самоистощение организма, поскольку, так сказать, ему нечего из себя выдать, а позывы вот этими гормонами внедренными, значит, позывы, так сказать, продолжаются, человек в конечном итоге погибает. Так вот, мы, значит, наряду с тем, что мы выделили гормон дефекации, мы выделили так называемый еще антиген, который, так сказать, заставляет при определенной дозировке, то есть перед боем, мы даем специальные таблетки. Это не таблетки для задержания стула. Дело в том, что применение этих гормональных таблеток, оно заставляет рассосаться. У наиболее подготовленной части, у высшего офицерского командного состава, мы путем применения вот этой вот химиотерапии и гормональной терапии и, так сказать, вот наших психоаналитических методов, мы добились того, что по команде отставить уже начавшийся пробиваться наружу канат может быть возвернут обратно непосредственно силами организма, без внешней, так сказать, какого-то, без внешнего какого бы то ни было воздействия. А теперь вернемся к нам. Вот могут спросить, а влияет
1: простите,
0: ли
1: я
0: применение...
1: Я вот хочу сказать, да, что вот у этого охранника теперь кличка в связи вот с этой его, ну, функцией нарушенной кривосых. И практически вот сразу, когда он идет по нужде в помещение банка куда-то, то сразу следом за ним незаметно шествует и уборщица. Ну, все остальное у него в порядке. Все в порядке. Вот, единственное, вот, кроме этой функции, понимаете...
0: Ну, то есть это опять же, так сказать, тот самый случай, что я думаю, что в ближайшее время в Японии будет выделен гормон мочеиспускания.
1: Угу, угу.
0: Вот. Потому что раз есть прецедент. Ведь у нас же, в принципе, почему у нас Министерство обороны Казахстана, так сказать, обратилось к нам? Да потому что министр обороны суверенного государства страдал вот тем самым, о чем, то есть, говоря простым русским языком, был не готов применить свои навыки в бою. Просто-напросто мешала, так сказать, склонность
2: кодификации.
0: Да, да.
2: Вы знаете, кстати, Святослав Романович, мы ведь тоже проводили такие беззлобные, скажем так, эксперименты вот здесь над некоторыми сотрудниками.
0: Помогают.
2: Ну, помогают, безусловно. То есть дело в том, что мы одного из наших сотрудников, сейчас уже уволенного, нашей радиостанции, подловили вот здесь, в туалете. Это была дружеская шутка и в то же время эксперимент. В момент совершения им акта дефекации. И, значит, резко открыл один из нас дверь, за которой тот сидел в этот момент. Другой, невидимый, от, значит, какающему, стоял сбоку. И в момент от открывания двери выстрелил вверх холостым патроном из газового зарегистрированного законно пистолета. Очень громко. А тот, который открыл дверь, в это время щелкнул пальцем. Ну, просто вот как это делают обычно...
0: Бисеркиров этим славится.
2: Да-да-да-да. И Джексон также. Что бы вы думали? Дефекация у сотрудника мгновенно прекратилась, он побледнел. Ну, все, конфликт.
0: Это был... варварский метод.
2: Конфликт был улажен. Вот, после этого мы... В чем заключался эксперимент? То есть достаточно было пойти за ним, как за кривосыхом уборщица, и просто щелкнуть вот так пальцем у него перед глазами даже за там 2 минуты до того, вот видишь, он направляется в сторону заведения, щелк пальцем перед глазами, все. У человека, он то есть, стоило ли вырабатывать вам специально...
0: Стоило,
2: вот этот...
0: потому что, во-первых, нельзя в боевой ситуации демаскировать себя вот этим пощелкиванием пальцевых. И представьте, если все командиры рот в батальоне, командиры батальонов. Представьте, если вся дивизия со всеми ее командирами одновременно щелкнут пальцами. Это же какая там к черту маскировка.
2: Да,
0: задача была поставлена прямая.
2: Согласен.
0: Вот. Мы
2: да,
0: с ней
2: согласен.
0: Справились,
2: согласен,
0: деньги получили.
2: Согласен. Ну что же, теперь к сновидениям, пожалуй. Вот Окс ссылается на давно существующее в науке, особенно в науке современной, это сейчас стало модно, мнение о различии страданий правой и левой гемисферы мозга. Особенно он настаивает, кстати, опять же, на предположении все того же Кохнау-Фехнера о перемещении души во время сна там, для проявления своей деятельности в другой орган. То есть хотелось бы узнать, ведь получается... Есть пословица, да, левая рука не знает, что делает правая.
0: Да, безусловно.
2: Безусловно. То есть, если мы перенесем, значит, руки как механизмы, что они управляются разными долями головного мозга, получается, что в нас живет как бы два человека, левый и правый.
0: Да, безусловно. Более того, существует еще задний человек, если пользоваться этой методикой. Задний, потому что задняя часть головного мозга, она как бы единая. Она задняя нижняя часть, которая вот здесь вот находится. Вот видите, видите, видите?
2: Вот что, что у твоей
0: креветки?
2: У меня
0: креветки здесь выпирает, вот у обычных людей
2: ну,
0: это там наоборот ямочка.
2: Как креветка прям.
0: Да.
2: Так бы и вцепился. Ну, это я вам польстить, чтобы... Ну, не волнуйтесь, садитесь, значит.
0: С креветкой этот выступ мой роднит только цвет. Все-таки что же я хотел сказать о задней части головного мозга? Дело в том, что он един у всех людей, и функция у него как раз контроль дефекации и, собственно говоря, управление нижним отделом конечности. То есть к сновидениям он никакого отношения не имеет. Сновидения формируются в лобных долях половин мозга, то есть в четвертях, передний левый, передний правый. Более того, явление сновидения с химической точки зрения представляет собой несложную реакцию окисления сложных ненасыщенных кислот, то есть превращение, прошу прощения, глюкозы в сложные ненасыщенные кислоты. Химически это было выделено на нами, на группе людей, добровольцев.
2: Что, кстати,
0: добровольцев.
2: Да,
0: добровольцы
2: но,
0: были.
2: Да,
0: нет,
2: да,
0: нет, все
2: что,
0: с законом мы не спорим.
2: Но что привело к интерстициальному нефриту, между прочим, то есть случай сморщивания почек.
0: Да, безусловно.
2: А вот
0: вы понимаете,
2: это,
0: были-то взяты люди какие, которые официально них... числятся, так сказать, безработными, получают 300 тысяч пособий. А вот благодаря тому, что при общении с нами они приобрели усыхание своих почечных, они получили первую группу инвалидности, и сейчас себе живут-поживают. Еще им уважаемый Гавриил Сорос выплачивает свою, собственно говоря, американскую пенсию.
2: Она, я знаю, неплоха. То есть я вижу количество иномарок. Достаточно прибавилось.
0: Эти иномарки только испытуемых. Вот даже нас запрашивала ГАИ Юго-Западного административного округа о том, что, ну, просто в порядке личной инициативы начальник нам позвонил и, значит, спросил, правда ли, что вот группа вот эта, все партии иномарок, она, так сказать, ваши там люди. Да, действительно, пришлось ответить, что большая часть наших вот испытуемых в качестве премиальных получила подержанные автомобили. Вот, с небольшими пробегами. Вот,
2: ну, вообще, вы знаете, административное управление ГАИ Юго-Западного округа, оно славится. Вот, в частности, недавно прошел слух такой, что...
0: Мы там, просто дело в том, что мы с ними работаем.
2: Может быть, от вас прошел слух, что в 96-м отделении работает уникальный человек, мы не будем называть его должность, вот, у которого нету, в смысле, долей в мозге, а весь мозг
0: ну,
2: един.
0: Это частенько бывает.
2: Вот, и он достаточно целенаправленный, он занимается именно диагностикой нетрезвых водителей.
0: Да, это вот. Человек-индикатор, то есть...
2: Практически там даже трубочки не надо.
0: Он зачислен в штате, я открою маленькую тайну, то есть это единственный отдел ГАИ, где введена штатная должность, экспертометр его должность называется.
2: Да, да,
0: то
2: да,
0: есть...
2: Да.
0: У него сертификат соответствующий.
2: На вот, груди висит такая бляха.
0: В звании капитана. Вот, да. В звании капитана.
2: Но мы не будем называть имя, только
0: нет,
2: вы просто
0: ни в коем случае.
2: Подъезжайте к 96-му отделению вот, и увидите,
0: нет, ну давайте бродит. Мы уже не будем прям так всех призывать, потому что действительно
2: да, вдруг...
0: человек уникальный, так сказать, да. Ему не всегда приятно, когда на него показывают пальцами, но проводились нами статистические исследования его деятельности, и ни в одном случае он не ошибся. То есть, если действительно наличие в выдохе следов алкоголя, вот, в общем-то, было подтверждено его, собственно говоря. Дело в том, что самое интересное, что он вдыхает ртом, то есть рот в рот практически работает.
2: Если у нормальных людей... Трубочку себе в рот, вот это одноразово.
0: Нет, дело в том, что происходит процесс искусственного дыхания. Вы, видимо,
2: кто же будет с ним целоваться? У него трубочка, естественно, также вот вставляет себе и через эту трубочку...
0: Некоторые почитают за честь.
2: Но не будем спорить об этом сейчас. Просто я хочу сказать к тому, что вот смотрите, два примера. Значит, вот этот наш человек из 90-х, капитан из 96-го отделения.
0: Вообще капитан очень всеобъемлющее понятие. Я, кстати, вот вспомнил. Если вам приснился капитан, это, собственно говоря, к тому, что пойдет дождь завтра.
2: А с другой стороны, вот этот японский кривосых. То есть у одного, значит, половины нет головы, у другого она вся сплошная.
0: Причем, более того, в случае с кривосыхом мы имеем как раз наличие кошмарных.
2: Почему?
0: Сновидение. Потому что
2: левое
0: откуда отвечает?
2: Вы знаете? Там не пишется, пак не пишет, а ничего о нем. Об его снах ничего не написано.
0: Что же думаете, что я не был в Японии?
2: А, то есть
0: такие классические случаи
2: на всю,
0: так сказать, нашу планету наберется не более десятка. Вот я знаю, два случая были в ЮАР, один в Анголе.
2: Кстати, в ЮАР, значит, один кривосых. Случай был с бывшим нашим соотечественником, ныне руководителем турфирмы.
0: Вы имеете в виду... Ивана Федоровича Манделу.
2: Да.
0: То есть, нет. Дело в том, что это однофамилец, президент ЮАР.
2: Да.
0: Вот,
2: но
0: он как однофамилец? Дело в том, что Нельсон Мандела в тюрьме-то как раз не сидел. То есть, вот все эти призывы, свободу Нельсона Мандели, даже вот песни есть, молодежная, американская, там что-то такое, Мандела Дэй. Вот, не помню просто. Она была посвящена нашему Ивану Манделе.
2: То есть, кстати, тут с ним был уникальный случай.
0: Это работник советского посольства. Он сбил девочку, там его поэтому посадили.
2: И в тюрьме он подавился костью форели. Вот в чем. Эта кость форели пошла туда, попала в небо, проникла в мозг, где практически развелась. То есть вокруг нее развелась автономная жизнь. То есть это единственный человек, у которого в голове нормально мыслящий, все так же, как вот этот. наш его, капитан, и Кривосых. Вот,
0: его
2: вот
0: случай был уникален тем, что ему снился так называемый мыльный сон.
2: Да, вот это мыльный сон.
0: Пузыри.
2: Постоянно он все вставал, пузыри.
0: Пузыри, это он говорил так, а на самом деле мыльный сон сродни мыльной опере. То есть он после того, как... та несчастная форель пронзила своим скелетом его небо, он начал видеть с дальнейшими последствиями, то есть, ну, какой-то сон, который развивался и каждый раз, так сказать, как новая серия, поэтому он, его продолжительность сна его за сутки достигала 18 часов, то есть он просыпался там исключительно для того, чтобы отправить естественные потребности, да, пропустить глоток другой пива. Вот.
2: Да, да.
0: Это вот один уникальный случай. Значит, что касается Кривосыха, мы уже описали. Это второй.
2: Да, да, да.
0: Значит, ну, еще один южноафриканский, ну, так сказать, аномальный случай. Это с вождем одного из племени государства Лесото, которое, как известно, расположено внутри Южноафриканской республики.
2: Это вы имеете в виду Грассиоли, да?
0: Да, да, да. Случай Грассиоли достаточно известный. Вот. Там мы имеем полное отсутствие сна. То есть, человек просто не спит. Да. Дело в том, что...
2: Как акула.
0: Нельзя сказать, что он бодрствует. То есть он постоянно находится, так сказать, в каком-то таком аморфном состоянии. А ангольский же...
2: Он же считается там, однако, почтенным.
0: Ну, безусловно. То есть ему приписывают на способности какого-то гуру. Ну, он даже скорее напоминает нам идола с острова Пасхи, так сказать, и своей внешностью. Ростом он немного пониже. Но местные жители в силу своей отсталости поклоняются ему как живому богу. Хотя, может быть, объяснение, я, честно говоря, вот его-то не исследовал. Может быть, это связано с употреблением им каких-либо транквилизаторов или наркотиков, поскольку флора, да и фауна Южной Африки, она богата алкалоидными, как животными, так и растениями. Возможно, употребление систематически этих вот препаратов и довело его до такого состояния. Ангольский же случай, он менее описан. Насколько я помню, это так называемый безумный сон. То есть человек днем себя ведет нормально, а ночью он буянит, во сне кричит. И вот причем это каждый день происходит.
2: Если отдельная история совершенно.
0: Если, да, если, так сказать, с простыми людьми это происходит так или иначе, так сказать, ну... в силу каких-то эмоциональных переживаний. Допустим, у женщин очень часто, когда они подвергаются так называемым изнасилованиям, вот, у них так называемый адаптационный процесс. Если они получили оргазм во время изнасилования, то все как бы проходит, так сказать, нормально.
2: Да, да.
0: Если же они очень впечатлительны и не расслабились в подходящий момент, то, конечно, последующие... психическая травма, отражение этой психической травмы на сне, оно, конечно, неизбежно. Это что касается ангольского случая.
2: Это, кстати, вот неосознанно этот случай описал в своих трудах Пуркинье.
0: Ну, это повторяется из поколения в поколение. Дело в том, что...
2: Смотрите, сколько всяких феноменов, которые разные совершенно люди называют разными терминами.
0: И, кстати, вот вы знаете, на... учитывая вот эти все феномены, ведь это же, наверное, наличие этих феноменов у разных рас, у разных поколений, у разных, так сказать, народов, на разных континентах, и говорит в пользу того, что Земля — это единое целое. И все мы люди, вот, и даже, так сказать, любой житель нашей планеты может смело, так сказать, считать себя равноправным гражданином, несмотря на то, что пупырей у всех разное количество, все равно мы, так сказать, дети твоей земли.
2: Давайте обратимся к телефонным звонкам. Я напоминаю вам, уважаемые, что в гостях у программы «Монмаранси» сегодня в прямом эфире профессор, психоаналитик Святослав Романович Добрыня-Кремезной. Вы можете звонить по телефону 203-19-22 и задавать Добрыне ваши вопросы. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста. Алло, алло.
3: Здравствуйте, а можно мой папа расскажет стишок, как человек
2: что же, спасибо за такой звонок. Я, честно говоря, польщен, не ожидал, что ваша слава так велика, что даже ваши пациенты слушают нас здесь и благодарят.
0: Ну, я просто, понимаете, у нас же высокооплачиваемые пациенты, и в качестве, так сказать, это не пациент, вернее, звонил. Это звонил тот человек, который вот получает иномарку от нас.
2: А, ну я понял, вот. Это, потому что там восторг.
0: Они, конечно, оснащены.
2: Ну, давайте следующий звоночек. Да. А, здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
3: Добрый вечер.
2: Здравствуйте, уважаемый.
3: У меня вот такой вопрос к вашему, так сказать, гостю.
2: Святославу Романовичу.
3: Святослав Романович.
2: Да-да-да.
3: Уважаемый Святослав Романович, вот такое у меня дело. Вы толкуете сны очень интересно, поразительно просто. И вот когда вот говорят о магнитных буях, вот на, ну, я конкретно буду говорить. В апреле, значит, 4 дня будут магнитные неблагоприятные дни. Я тут прочитал в одном журнале, я не буду говорить в каком, чтобы не давать ему рекламу, потому что я им не верю, но вот в эти магнитные буи, вот в марте повторилось, в феврале это было, мне снится все время, как это правильно сказать, ну, в общем, жопа.
2: А скажите, пожалуйста, вот тут такой момент, опять же, это мне поручил Святослав Романович узнавать.
3: Я отвечу, пожалуйста.
2: Да. Во-первых, ваш возраст, если вы, это не секрет.
3: Мне сейчас вот 62-й год уже идет.
2: Угу. И скажите, пожалуйста, вот сей предмет, называемый жопой, он снится вам как в обнаженном виде или одет? И его принадлежность половая?
3: Понимаете, я как бы вам сейчас... Я, да, в обнаженном. Но я хочу сразу вас предупредить, что я отношусь к сексуальному большинству.
2: Понятно, понятно. Дело я, том, не, я не, ничего не имею.
3: Ни о каком гомосексуализме речи быть не может.
2: Безусловно.
3: Но, и вот вы знаете, я не могу как бы вот выразиться поточнее. А вот я сам сейчас задумался, какая же вестица на самом деле. Мужская, черт побери, кишмань-тухас.
2: Ладно, вы знаете, спасибо. Сейчас Святослав Романович, я вижу, уже готов вам ответить.
3: А будьте добры, я внимательно послушаю.
2: Спасибо за звонок, до свидания. Действительно случай, кстати, извините, что я так вклиниваюсь.
0: В моей практике были и не такие случаи, смею вас заверить.
2: Очень много, на самом деле, огромному количеству населения нашего в данном случае снится этот же орган.
0: И я не удивлен тому, что мой ровесник не отличает, мужская она или женская. Даже более того, судя по последней его фразе, которая с латыни значит, дословно не помню, но какой-то... Да, но не в этом дело. Дело в том, что, судя по этой фразе, я сделал вывод о том, что это задняя часть животного. Причем более того, раз был применен термин весьма конкретный, то я сделал вывод, что часть этого животного, она не волошена. То есть какая-то ассоциация с, так сказать, с человеком возникает. Поэтому навскидку я могу сказать вам, что, скорее всего, вам приснилась задница левретки, скорее всего. Вот, поскольку это наименее оволошенная собака на сегодняшний день. А что же касается к чему и вот связь между магнитной бурей и, так сказать, животным этим. Дело в том, что вообще собаки, как таковые, они очень подвержены магнитам. И мы проводили магнитным аномалиям, то есть они чувствуют приближение землетрясений и так далее. Мы проводили такие исследования и применяли мощнейшие магниты, мощнейшие, и сбегались все собаки с округи. То есть, в принципе, вот если вы сейчас обладаете мощным магнитом, вы можете выставить его, так сказать, на углу вашего дома, запитать. Но магнит должен быть мощностью не менее 2 киловатт. И вы увидите, что все собаки с округи сбегутся. Вот. И тем самым, так сказать, это подтвердит мое утверждение.
2: Нет, ну, в принципе, хотелось бы как-то, если вы позволите мне еще сделать некоторые пояснения. Конечно же, вряд ли это была левретка, поскольку у левретки попочка все-таки. И сама левретка столь мала, что...
0: Ну, нет, понимаете,
2: здесь
0: понимаете...
2: Нет, простите, Святослав Романович.
0: Во сне мы все не в реальном как бы, размере.
2: Да, но дело в том, что здесь, как мне показалось, вот в этом слове, которое наш радиослушатель произнес, чувствовалось какая-то глобальность такая, вот...
0: То есть вы чувствуете политическую подоплеку?
2: Нет, может быть, не политическую, но вот что-то такое, связанное с... Вы знаете, я, к сожалению, забыл спросить имя нашего радиослушателя, но, тем не менее, я сейчас вспомнил, что по... трактовки Вагифа Хикметовича Мамудова, замечательного, кстати, исламского толкователя снов, любое отверстие, служащее для, ну, для выхода, то есть, к примеру, если вам снится выход из там, да, туннель, но на выезде, или вот, скажем так, попа, или там ноздря, в общем, все, что дает, скажем, какой-то на
0: выброс,
2: да, то все это, по утверждению господина Мамудова, открывает вам, наоборот, большое количество входов. То есть не исключено, что, несмотря на ваши 62 года, к вам в ближайшее время как-то придут какие-то неожиданные совершенно предложения там о вступлении, может быть, в какие-то партии,
0: да,
2: или
0: это,
2: о какой-то общественной деятельности.
0: Что касается,
2: да,
0: Мамудова, он достаточно классический трактователь исламских снов, но его трактовка, я не во всем с ней согласен, хотя иногда его методы вызывают мое восхищение, но основа его школы состоит в том, что он трактует сновидение от обратного, то есть если вы видите во сне хорошее, то будет у вас плохое. И наоборот, если вы видите, как выразился наш радиослушатель, вот то самое, то, конечно, вас ожидает по Мамудову просто счастье.
2: Да, но хотелось бы вот к вам с некоторой претензией, Святослав Романович, вот вы...
0: Да, я готов скрестить с вами шпагу.
2: Ваш центр должен ведь, вернее, занимается сейчас разработкой... разработкой методических пособий для вот составителей новых сонников, да, и я хочу вам сказать, что, в принципе, вот этот орган необходимо как-то обдумать.
0: Просветить?
2: Безусловно.
0: Понимаете,
2: причем,
0: я просто акцентировал свое внимание, как я вам уже говорил, на работе с Министерством обороны Казахстана, и там мы занялись более практичной частью. Ведь наличие вот этого органа, оно не есть, так сказать, показатель стабильной дефекации, в то же время оно, отсутствие этого органа не говорит о том, что дефекации не будет. И поэтому мы этот орган, как таковой, он, конечно, важный, но мы его не рассматриваем как... неотъемлемую и необходимую часть человека.
2: Ну, не
0: желательно,
2: бы,
0: конечно,
2: глядя на вас, мне
0: бы...
2: кажется, что вот, для вас он важен. Но, простите, кстати, вы там же еще говорили
0: о
2: собаках тоже. Ведь вот на самом деле вы говорили, что все сонные теории сонников Мамудова строятся на том, что если сон, значит, хороший, то значит,
0: будет плохо.
2: Да? Вот. Но, тем не менее, вот видите, то есть, если вот он трактует вот этот орган...
0: То будет хорошо все.
2: Это будет хорошо, но вы сказали что-то о собаках, о левретках. Тем не
0: Нет,
2: менее...
0: я же трактую не по Мамудову. У меня своя, так сказать, профессиональная,
2: европейская...
0: высокопрофессиональная,
2: да,
0: школа.
2: Европейская школа трактования снов говорит о том, а это я уж знаю, поверьте, что собаки всегда снятся, скажем, к преданности друзей там, или к какому-то благосостоянию.
0: К сытному обеду.
2: К сытному обеду. Поэтому получается,
0: что... А корейцам собаки снятся просто так.
2: Ну, давайте послушаем еще один телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста. Извините, вас плохо слышно, говорите, пожалуйста, громче и разборчивее, а то мы будем вынуждены выключать вас из эфира. 203-19-22, здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем, говорите.
4: Доброй ночи.
2: Здравствуйте.
4: Моя фамилия Филососенко.
2: Здравствуйте.
4: Я хочу вам задать философский вопрос. Вот если человека нельзя ущипнуть, то как отличить сон от реальности?
2: Угу. Спасибо.
0: Нет, ну, были случаи, когда и во сне, так сказать, ущипывали. И не далее, как на прошлой неделе, мы методом моделирования, который освоил наш институт. Мы смоделировали пощипывание человека. Действительно, он дергался, хотя сон его не прерывался. То есть реакция соматическая на пощипывание во сне с помощью электродов мы добились этого. Оно происходило, но человек не пробуждался.
2: Но тут еще хотелось сказать, вот, что вообще такой метод как-то ущипнуть себя, да, вот, и чтобы убедиться, что ты не спишь, он относится к какой-то такой базитической области, да, из серии, что, да, скажем, все, да, девочки мечтают стать принцессами, да, да, а все мальчики ищут приключений или терешковыми, да, да, поэтому здесь даже ущипни себя, чтобы подумать, что не во сне.
0: Я, например, знаю по меньшей мере двух девочек, которые занимаются исключительно походами и лазят по горам.
2: Вот и я их же знаю.
0: Да. Вы знаете, две известные подруги.
2: Безусловно. Так нет, подождите, я просто хочу сказать, что такое тестирование на наличие сна, как пощипывание, неправильно. Есть целый ряд других методов проверить, спишь ты или нет. Вот я знаю, что у вас...
0: Самый главный метод, да, вот, который я считаю наиболее важным, это надевание носков.
2: То есть, совершенно верно.
0: Если вы одеваете носок, причем на обе ноги, и сначала налево, потом направо.
2: Ну, то есть в правильном порядке.
0: Да, да, то вы не спите. Если же при попытке надевания носков оказывается вылез наружу всех пальцев.
2: Или вот, какая-то увязла что-то.
0: При отсутствии дырки. Вот.
2: Увязло что-то. Может. Ну, в общем, какие-то аномальные явления.
0: Нет, дело в том, что тут про увязло тут нельзя так говорить, потому что некоторые народы, например, используют животных в качестве подогрева ножным.
2: Имеется в виду, что происходит что-то аномальное, да, скажем. Или носки неожиданно исчезают. Да? Вот, кстати, то есть...
0: Женщина-колготки.
2: То есть любая операция связанная... Или, например, если вам снится, что вы целиком одеты, да, все.
0: Нет, это все не то. Это не является достоверным. Только носки. А у женщин очень важно при надевании колготок вот последующий подтягивание его на тазобедренный.
2: Да-да-да-да.
0: Почему?
2: Да-да-да-да.
0: Потому что этот характерный подвиг вот этих ягодичных, он как раз свойственен только женщинам, но поскольку пупырей у них меньше, вот, соответственно, восприимчивость, и обмануть их, собственно говоря, проще. Поэтому,
2: ну, в общем,
0: они
2: в любом...
0: должны, так сказать, точно уже стопроцентно убедиться вот при подвиге.
2: А в любом случае, вот в том, если вы, например, сомневаетесь в своем нынешнем состоянии, спите вы или там снится вам в данный момент что-то или нет, и у вас под рукой есть, если вы мужчина или женщина, там носки или колготки, у женщины, как правило, колготки, нужно просто их, если они уже на вас одеты, их нужно попытаться снять и также аккуратно
0: можно вторые
2: одеть.
0: Или одеть
2: вторые.
0: Потому что во сне бывает часто снится, то есть человек бывает, сон так называемый капустный сон, то есть человек представляет из себя просто массовое скопление одежды и подчас не всегда может определить, где у него рука, где нога.
2: А вот мы же встречали, вы помните, женщину, которая постоянно ездила в 34-м троллейбусе маршрутом от Киевского вокзала, она ездила до улицы Крупской, по-моему, после 7 вечера. Мы ее часто встречали, которая как раз вот занималась тем, что снимала прилюдно и одевала колготки, ее несколько раз...
0: Ну, это несколько другое заболевание.
2: Нет, это...
0: Она спала, вы хотите сказать?
2: Безусловно, она проверяла, спит она или нет, потому что она видела в окно там какие-то вещи, может быть, ей казалось.
0: Нет, тут
2: ее принимали несколько раз, это самое, там принимали, пытались, мы приезжали, заступались,
0: согласен,
2: и там так далее все это делали, чтобы как-то там носки...
0: И только
2: там,
0: сейчас там, я оглашил,
2: носки тебе в сумку положили,
0: мол, надо
2: дескать,
0: одевать, потому что до этого момента
2: носков.
0: Никто она об этом вообще знать не знал.
2: Уже, причем одевала их поверх ботинок.
0: У нее, конечно, была другая, это был синдром Вира, вот, который известен еще с 1588 года. Откройте вот седьмую страницу моей книги, которая лежит у вас, там все об этом сказано.
2: Она склеена, странички
0: их отрезаны. Хотя вы можете мне на это возразить только одно. Как же Вира в 588 году описал 34-й троллейбус?
2: И носков не было тогда.
0: Вот этим-то вы меня и убьете.
2: Два, я еще хочу сказать, что она один раз пришла домой, у нее поверх зимних сапог было одет около 8 пар носков. Ну, еще телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
5: Доброй ночи.
2: Здравствуйте.
5: Здравствуйте, меня зовут Карлсон Матангович.
2: Здравствуйте, Карл.
5: Вот, у меня такой вопрос, наверное, к вам будет. У меня один знакомый, вот, значит, обследовался в вашем институте.
2: Да.
5: И вот как раз вот на этом, вот, как вы вот называете, прибор по ущипыванию который.
0: Нет, это не прибор, это, так сказать, электро... просто электроды присоединяются к мозгу. Это не прибор, это, так сказать, компьютерная установка.
5: А,
0: томографическая.
2: Рефлексы с кожи снимаются, понимаете?
5: А, ясно. Вы знаете, может быть, просто он мне не так и объяснил, но дело в том, что вот его ущипнули вот как раз вот в это вот место мягкое такое, которое вот называется...
0: Предыдущий?
5: Да-да-да, предыдущее место, скажем так.
0: Угу.
5: Вот, и у него, вы знаете, пошла гангрена, и ему просто ампутировали это дело.
0: Но это уже не у нас. У нас такими хирургов, да, у нас, да, даже в штате нет, поэтому...
2: Ну, спасибо, спасибо за звонок. Прям, да, да. Ну что же, я предлагаю сейчас отойти ненадолго. Пришла фура.
0: Можно.

0: Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморенси» сегодня профессор-психоаналитик Святослав Романович Добрыня-Кремезной. У нас осталось достаточно немного времени на общение с таким замечательным человеком, поэтому мы с Добрыней посвящались и решили посвятить оставшееся время нашей встречи общению с вами, уважаемые, в прямом эфире. Вы можете звонить по телефону 203-19-22 и задавать ваши вопросы нашему гостю. Еще раз напоминаю, телефон 203-19-22. И я
1: попросил бы спящих, да, не звонить, потому что...
0: Да, пожалуйста, еще просьба, говорите, пожалуйста, поотчетливее, потому что со связью не очень хорошо, телефонисты хоть и были. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, говорите громче, очень плохо вас слышно.
2: Здравствуйте.
0: Вот так, да.
2: Вот, ну вы тут говорите вот о снах, как бы, да, а интересно, а ведь это не вредно, ведь в такой час не спать,
0: не
2: видеть сны. Вот, хотелось бы узнать вашу точку зрения.
0: Спасибо. Ну, вообще, вот действительно вопрос такой, ведь, да, есть Святослав Романович, наш Кремезной родной, серебряный. Существует же мнение такое, что сон — это еще как бы тестирование мозга.
1: Но мнений-то масса.
0: Ну, нас-то они не волнуют совершенно. Ну, что касается того, что вот мы с вами, в общем, еще 8 человек наших радиослушателей провели сегодня и до сих пор, в общем-то, бессонную ночь. Вот насколько это вредно? Они же не видят снов, во-первых.
1: Ну, дело в том,
0: что... А вы же говорили один раз, будучи нетрезвым, что настоящая — это жизнь во сне. Я это помню. И вы говорили...
1: Действительно, это так. Да. Потому что то, что мы называем снами, бывает настолько реально, что подчас вот эту черту между реальностью и, так сказать, сновидением подвести очень сложно. Что же касается, не вредно ли? Да нет, любезный, не вредно. Почему? Сон в любой его форме — полезный факт. Неважно, когда вы спите, днем, ночью, утром, вечером, в междучасье. Это не важно. Главное, чтобы сон был полноценным. Ведь всем известно, что Штирлицу достаточно было 10 минут для того, чтобы прийти в силу. Это достигается многолетней тренировкой. Или гормональной терапией, как в случае с казахским министерством обороны.
0: Я помню, что в армии мы приноравливались спать на пеньках, свернувшись калачиком.
1: Более того, в отдельных родах войск, в частности в РВСН, личный персонал спит стоя.
0: Бывало. На тумбочке дневальной тоже часто, в общем-то, умудрялись.
1: Поэтому то, что ночью не спите, да какая разница, когда спать? Главное — выработать ритм жизни, режим дня. Желательно, чтобы он был стабильным. Неважно, когда вы спите. Днем вы спите, ночью бодрствуете, либо же наоборот. Это все дело фактора. И в конце концов, совершенно ненормально, совершенно ненормально, когда человек всю ночь спит, а, так сказать, бодрствует только при свете солнца. То есть, ну, вот это то, как раньше жили в деревнях. То есть, солнце встало, они, дескать, в поле. Солнце село, они,
0: да,
1: на печь.
0: Темнело, они на,
1: да,
0: печь. Да.
1: Теряется чувство...
0: романтики.
1: Да, цикличности жизни. Сбой месячных менструального цикла у женщин грозит. Вот если женщина будет вставать с, так сказать, восходом солнца и ложиться спать с его заходом, то есть не будет видеть темного времени суток, то организм потеряет чувство цикличности. Как следствие, нерегулярные менструации, нервные расстройства и весь спектр нервных заболеваний, свойственных климактерическому возрасту. Ну, да и климакс наступит раньше.
0: Раньше бывало, что тоже умалчивается вся информация, что и в 25 лет крестьянские девушки уже были климаксоидны. Они уже успевали нарожать кучу детей к тому моменту, но уже в 25 лет у них был полный климакс. То есть в 25 лет это считалось уже...
1: Я не согласен с теми учеными, которые выдвинули тезис о том, что врожденный климакс появился только в 20 веке. Да. Врожденный климакс был свойственен средневековью.
0: Да и обезьянам свойственен.
1: Да, безусловно, потому что у обезьян либидо проявляется только у самца. Самка, грубо наглых говоря, задирает вообще хвост первому встречному. Были случаи, когда при посещении японского зоопарка генеральным секретарем ЦК КПСС Леонидом Ильичем Брежневым одна из обезьян приняла его за своего потенциального полового партнера, и только мастерство охраны японской, подчеркиваю, спасло нашего уважаемого и любимого от, так сказать, совокупления вот с этим агрессивно настроенным животным.
0: Ну, кстати, японская охрана, вот даже на примере господина Засыхи,
1: работает,
0: работает мощно. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
3: Добрый день.
1: Здравствуйте.
3: Вечер.
1: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Утро.
3: Да. Ну, может быть, учитывая деноминацию.
1: Да, часом.
3: Да. Часу, да. У меня вопрос к Святославу Романовичу.
1: Да.
3: Я лежала как раз в вашем центре, вы мне оказали помощь.
1: Нет, мы только сидячих больных берем.
3: Я сидела в вашем центре. Вот. И когда-то меня мучили кошмары. И, кстати, за сегодняшнюю ночь я почему-то не услышала ну, тема кошмаров не была затронута. А меня она волновала когда-то и взволновала не так давно. Дело в том, что я перед сном люблю читать сказки, вот, и как раз недавно я читала сказки Людмилы Петрушевской, и там колдун заколдовал одного нехорошего человека и превратил его в микроба дизентерии. И с тех пор вот я просто, как только засну, я начинаю бороться с микробами дизентерии и борюсь до самого утра.
1: Извините, пожалуйста, и опять же, это по поручению Святослава Романовича. Я, конечно, понимаю, что это несколько неудобно, но тем не менее, позвольте, может быть, узнать все-таки ваш возраст.
3: Мне 23 года.
1: 23 года. Вы знаете, да, и кем, где вы работаете, это тоже важно нам знать.
3: Я не закончила образование, и сейчас я дома с ребенком.
1: Угу. То есть вы замужем, да?
3: Да.
1: Понятно, спасибо. Это просто для некоторых исследований нашего Добрыни нужно. Понятен вопрос, спасибо. Спасибо, сейчас Добрыня ответит. Но прежде я хотел сказать даже, ну, не хотел напугать, но хотел предостеречь.
0: Да
1: дело,
0: чего ж тут?
1: Дело в том, что вот такой, ну, скажем, сон, да, когда кто-то внедряет в тебя микроб, например, описан неким Роджером, рыцарем армии Дугласа, который лег спать совершенно здоровым человеком, а среди ночи ему приснилось, что больной чумой человек бросился на него и изрыгнул ему в рот чуму. Вот. И представляете, три дня спустя Роджер умер от чумы прямо в кольчуге. Его захоронили. А хоронили тогда просто забрасывали камнями и все. Потому что, ну, прям в панцирке.
0: Самый вот радикальный способ.
1: Я не хотел бы пугать, естественно. Вот, может быть, я тут как-то не прав, но это, так сказать, я рассказал случай, как трактовали сон и как он сбылся в древние времена. Сейчас, может быть, микроб вот этот скажет что-то о другом, прибавка в потомстве.
0: Что я могу сказать по этому поводу? Молодым мамам, особенно которые ухаживают за своими потомством, свойственна кошмаризация сна. Чем это вызвано? В первую очередь недостатком валентного обмена глюкоза, кальций, двууглекислый, ортофосфорная кислота. Это с точки зрения примитивного химического процесса.
1: Активированный уголь.
0: Поскольку кальций выброшен вот в этом, зачем она ухаживает? Весь кальций из организма лишний.
1: Куда ушел?
0: Да.
1: А вы думаете, из чего кости состоят его пощупать?
0: Глюкозу она потребляет. мощнейший каждый день.
1: Употребляю вот эти синтетические американские витамины, сделанные из костной рыбьей муки.
0: У меня, кстати, на ногтях как какой-то клей. Но это к делу не относится.
1: Вот.
0: Активированный уголь.
1: Ортофосфорная кислота с фруктами поступает. Вот это вот совокупность факторов.
0: Простите.
1: Орущие.
0: Добрыня.
1: Да.
0: Активированный уголь.
1: Активированный уголь можно применять. При запорах.
0: Будьте здоровы. Кстати, нужно закрыть окно, потому что действительно...
1: При отравлениях. Вот. Ну, вообще, активированный уголь на сегодняшний день это... наиболее дешевая
0: нашей эпохи. Я вот что хотел сказать, Святослав Романович, что это как быть нашей молодой.
1: Нет, и все-таки активированный уголь на сегодняшний день самый дешевый препарат при отравлениях, запорах, а также поносах. Вот частенько стали забрасывать к нам недобросовестные чешские пивовары просроченное пиво под названием Великопоповицкий козел, от которого народ травится. Так вот. Рекомендую на бутылку пива 1,5 таблеточки активированного угля.
0: Туда прям кидать.
1: Да, да.
0: Так подождите, как же быть вот с кошмаризацией снов? То есть вы считаете, что это нормальное явление и ничего подобного?
1: Нет, просто если бы...
0: Нет, конечно, это ненормально.
1: Если бы вот это...
0: Для этого не надо рожать.
1: Если вы не хотите кошмара,
0: вот дело в том, что...
1: Пользуйтесь противозачаточными средствами.
0: Дело в том, что если бы вот эта наша молодая мама была бы рыцарем, воином какого-нибудь войска,
1: бы не было кошмара.
0: И тогда бы на этот приснившийся кошмар такого рода ей бы грозил какой-то жуткой смертью. А так, по идее...
1: Это нормально.
0: Это нормально. И никак...
1: Это как вот, знаете, мастит.
0: А может быть... Может быть, ей стоит перестать смотреть рекламу, где вот микроба убивает мыло, потому что подсознательно это
1: вспоминаю. Да. Она же, да.
0: Нет, вот, ну я думаю, исчерпывающе. Следующий телефонный звонок 203-19-22. Добрыня Крамизной отвечает на ваши вопросы. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
4: Доброй ночи.
1: Здравствуйте. Говорите, пожалуйста, громче вас.
4: Так слышно?
1: Да, вот так хорошо.
4: Ага. Мне вот, узнаете, сон как-то снился. Вот. Хотел бы, чтобы вы его трактовали как-нибудь. Значит, вот в фильме «Чапаев», ну вы помните, там в стане белоказаков, там сидят эти самые вот казаки всякие там, и там поют что-то там с нашим атаманом, там что-то там о первой пуле, ну и так далее, вы что-то знаете, да? Вот. А мне тут сон приснился, из которого следовало, что на самом деле текст этой песни был совсем другой. Вот, то есть специально к съемкам фильма его переделали, поскольку в оригинальном виде его неудобно было пускать, в общем-то, в эфир. Вот. И я помню, я во сне четко совершенно слышал всю эту песню. Вот, и там слова были совершенно другие. Вот, я вам кусок напою, ну, поскольку там слова немного такие неудобные, я шепотом напою, да? Вот, там, знаешь, было примерно так. Жопа, братцы, жопа, жопа, братцы, жить. То есть имел в виду, что очень плохо им на самом деле живется. Поскольку, ну, понимаете, их, так сказать, заставляли воевать со своими братьями-крестьянами. Вот. И во сне я слышал полностью эту песню, вот совершенно четко, вот все слова, там, всякую вот ноту. Значит, там на гармошке они играли. А вот проснулся, вот практически все забыл, за исключением маленьких кусочков. Вот. Не могли бы вот как-то вот, проанализировав сон, значит, вот восстановить полный текст песни. И, значит, другой вопрос, более главный. А значит, вот вы обсуждаете все, значит, вот сон, а ведь вы упускаете очень важный момент. То есть исследование обучения во сне. То есть вот, например, Илона Давыдова, да, знаете. Вот ведь на ее кассетах записан специальный такой высокочастотный сигнал.
1: Это частейшая порнография.
4: Как?
1: Ну, вот там она сама снимается, что ваша чечелина. Вы были в последний раз вот на рынке, где кассеты-то продают? Вы посмотрите, купите кассеты.
4: Что вы, я такие кассеты не покупаю, я, так сказать, конкретно бездуховно вообще, это я как бы...
1: Ну
4: вот,
1: почему же вы про эти кассеты завели разговор, если вы их не покупаете?
4: Не, я аудиокассеты имею в виду. Да к тому же вы не забывайте, что я, например, против обучения английскому языку во сне вообще, поэтому я этим не пользуюсь. Мне
0: вы знаете, извините, вопрос ваш понятен. И первый, и второй.
4: Я же еще это самое...
0: Да, ну...
4: Не с спросил. Так вот, на аудиокассетах, значит, которые нужно слушать во сне, там записан специальный высокочастотный сигнал, который, значит, и обеспечивает обучение. Вот. Но поскольку магнитофоны, на которых это все слушается, китайские, некачественные, в общем-то, этот сигнал претерпевает фазовые искажения, в результате чего обучение происходит неправильно. То есть, например, люди запоминают слова там задом наперед. Или, например, вот один человек, он слушал кассету, на которой, значит, была тема «Поход в аптеку». И вот, значит, после этого, а он, значит, так сказать, из-за того, что сигнал был искажен, запомнил эту кассету неправильно. То есть он мог эти слова произносить, но только точности в той последовательности, в какой...
0: Знаете, извините, просто, простите, просто у нас действительно очень мало времени, да, еще очень много нам звонит народу, да, и Святослав Романович, он очень устал. Суть вопроса понятна, спасибо, извините. Вот что касается всех этих сигналов, которые, как бы, дескать, записаны и дают, ну, всем понятно, что это чистой воды надувалово и, в общем-то, обычно...
1: Это звуки от надувания лягушек.
0: Безусловно, то есть это... То есть мы даже, я думаю, не будем на эту тему говорить.
1: Нет, я хотел бы сказать сразу о втором. Вот, на второй я сегодня ел котлеты вот, с рисом, очень вкусные.
0: То есть, вот скажите, рис шел в качестве гарнира или был примерно?
1: Нет, основной.
0: Основной, понятно.
1: Котлеты,
0: вот, да. Вот. А все-таки, что касается обучения во сне, можно чему-то человека во сне обучить?
1: Да, я знаю, я, например, знаю, да. Как вот... Вот возьмем такой вот момент, как ковыряние в носу. Многим все, ну, почему-то думают, что ковыряние, то есть поковырь ноздревой, как мы, собственно говоря, это называем, это, так сказать, вредная, пагубная привычка, от которой сложно очень потом отучиться. Да нет, тут все намного проще. Дело в том, что обучаются этому, как правило, от сверстников, более опытных, более старших. Как раз наличие вот этого поковыра ноздревого соответствует тому, что человек в своем развитии интеллектуальном, ребенок, достиг определенной стадии совершенства. То есть, не заняв эту ступеньку, человек не сможет написать диссертацию в будущем. То есть, не ковыряющий в носу ребенок, это стопроцентная гарантия того, что интеллектуальный уровень его
0: никуда не годится. Дело в том, что мы знаем, что во сне человека можно обучить гибкости.
1: Так вот, я как раз и хотел сказать о том, что во сне надо учить вот
0: гибкости. Дело в том, что мы обучали...
1: А попробуйте вот большим пальцем провернуть. Это какая же гибкость нужна?
0: Нет, мы делали эксперименты тоже над добровольцей. Одной, значит, 18 лет ей было, из Уганды.
1: Как моей.
0: Да. Вот. На гибкость. То есть каждый раз она спала в лабораторных условиях, и мы в

0: Интересную вы тему затронули. Так сказать, вот кто дал первое определение различия козявки и сопли? Станислав Романович Добрыня.
1: Кремезной. Ну, давайте послушаем телефонный звонок. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
2: Ой, говорите. Здравствуйте, я полна к вам внимания. Да, тоже. У меня такой несколько, может быть, странный, но насущный для меня вопрос. Когда я занят текущими делами, то все нормально. Но стоит мне отвлечься, так сказать, ну, ослабить, что ли, как-то работу мозга, и у меня ощущение такое, что левая часть мозга у меня полностью заполняет черепную коробку, а правая часть мозга явно не полная, где-то там пустота. И я в связи с этим как-то даже физически себя начинаю плохо чувствовать в этот момент, когда я ощущаю вот эту неполноту и полноту.
0: Извините, пожалуйста, можно задать вам несколько вопросов?
2: Да, конечно.
0: Первый вопрос. Что вы подразумеваете вот под словами ежедневные обыденные дела?
2: Обыденные дела, я не работаю, я пенсионер.
0: Ну, как пример.
2: Как пример. Бытовые дела, стирка, уборка, готовка, хождение в магазин. Это обычные. А необычные, это я, это, ну, читка книг, немножко рисование, немножко музыка.
0: И вот в момент, когда вы начинаете заниматься музыкой, прочитыванием книг или музицированием на кларнете, то у вас настает вот это странное такой дискомфорт, да?
2: Нет, не тот, нет. В тот момент, когда вот я перед сном, когда я себе говорю, отключи свой мозг, вот в тот момент я ощущаю, что левая половинка мозга у меня полностью заняла свою часть, а правая опустошенная частично.
0: А извините, пожалуйста, вот вы, например, когда занимаетесь стиркой, у вас стиральная машинка...
2: Нет, она... руками все у меня нет.
0: Нет, ничего. Нету, хорошо. Тогда вы к открытой двери какой половиной туловища находитесь?
2: Правой.
0: Правый. Вот, видимо, это связано просто с тем, что вы немножечко простудили, поскольку из этой двери всегда, в общем-то, сквозняки. Это одна из причин, это моя версия. Давайте послушаем Святослава Романовича.
2: Да.
0: Ну, что вы скажете, Добрыня?
3: Дело-то все, в общем-то, в том, что, как правильно заметила радиослушательница, при занятии каким-либо повседневным, я подчеркиваю, повседневным занятием, те, к которому она привыкла, то есть стирка, глажка,
0: извините,
3: уборка.
0: Пожалуйста, говорите погромче, а то я вас выключу.
3: Да-да-да-да-да-да. Так вот, значит, занятием повседневными делами, глажка, стирка, уборка, кларнет, вот, она не чувствует того, что ее мозговые чем-то переполнены. И как только наступает так называемая релаксация, то есть подготовка к отходу ко сну с предварительной почисткой зубных, я думаю, надеюсь на это, тут происходит так называемое разделение ее долей на две части, на левую и правую, и она начинает резко ощущать какие-то недостатки в левой или в правой. Надеюсь, я правильно толкую диагноз.
0: А моя версия имеет место
3: так
0: быть?
3: Нет, подождите, я еще до своей версии не дошел. Так вот я о чем и говорю. Значит, для того, чтобы этого не происходило, надо во время сна окружать себя обыденными для этого возраста и рода занятий предметами. То есть тазик, кларнет. Далее, что там, сковородочка, вилочка,
0: спица.
3: Вот, да. При, то есть, несколько такой ритуальный совет, как может на первый взгляд показаться.
0: Привнести в процесс подготовки ко сну,
3: общение с этими предметами, к которым выработана стойкая сентенциальная зависимость. Вот. И я уверяю вас, что на третий день вы начнете спать спокойно, и сны вам будут сниться хорошие, радостные, потому что от содержания снов зависит...
0: Моя версия имеет место быть все-таки насчет просто продува.
3: Вы знаете, да, но надо произвести соответствующие замеры. То есть что предлагаю я для того, чтобы проверить вашу версию, либо же моя? Возьмите свой кларнет. На мундштук приделайте лоскут ткани, поставьте вертикально при открытой двери и во время стирки обратите внимание, как себя будет поведет лоскут. Будет ли, так сказать, подрыг его, ага, трепетание.
0: Если... Просто нужно замерить силу ветра.
3: Вот да, это понятно. Это я просто объяснил, понятно, как да, подручными. Да.
0: А вот следующий телефон. Кстати, еще, извините, может иметь место обычная ушная пробка, которая в силу внутричерепного давления активизируется именно ближе к вечеру. То есть, может быть, следует просто...

0: хочется проверить вот именно уши, посмотреть на
1: наличие. Ну, вообще, конечно, надо обратиться к специалисту.
0: Да, так вот без визуального, да, очень сложно сказать.
1: Навскидку два совета безболезненных.
0: Закрывайте
1: двери и обложитесь,
0: да, всякими предметами. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
2: Здравствуйте. Вопрос Святославу Романовичу. Он очень хорошо заметил, что жизнь во сне иногда бывает гораздо ярче и реальнее, чем жизнь, собственно, наяву. Вот. И на эту тему я хотел задать такой вопрос. Можно ли программировать вот эту сверхреальность и прожить то, что ты хочешь, а, скажем, какие-то не какие-то непонятные попы, которые снятся, или кошмары, не дай бог, а, скажем, вот сверхощущения. Например, вот извините за интимность, да, ну, я вот потерял интерес в этой реальной жизни к этим обыкновенным женщинам, которые меня окружают. Их так много, и потом на них надо постоянно водить
3: цветы там,
2: в рестораны, да, ухаживать. Ну, всевозможные вот эти периоды идут перед вот самой вот этой яркостью, такой вот небывалым ощущением. Это цветочный шоколадный период, вот. А тут сразу запрограммировал и все это испытал. Вы извините, это вот для меня очень волнующая тема, я немножко волнуюсь. Вот, пожалуйста, осветите. Действительно, существуют ли методики для программирования снов?
3: Извините, пожалуйста, можно задать вам буквально два вопроса?
2: Да.
3: Первый вопрос, это ваш возраст.
2: Мне 35 лет.
3: И второй вопрос, были ли вы женаты или женаты ли вы сейчас?
2: Ну да, я был женат и женат сейчас.
0: Спасибо за звонок. Ну, Святослав Романович, тут налицо некоторое, ну, можно так назвать, усталость, вызванная, скорее всего, обилием семейных проблем и токсичных женщины средств в атмосфере. Токсин. Потому что дело в том, что когда человек уже хочет исключительно острых ощущений, ну, мы понимаем, о каких острых ощущениях тут идет речь, то он не может, ну, то есть вырезает огромное количество тоже удовольствия, поскольку процесс ухаживания за женщиной, это тоже своего рода...
1: Нет, это не удовольствие. Плох тот поэт, который воспел ухаживание к женщине как нечто более важное, чем факт совокупления сонной.
0: Ну, это безусловно, но не можем...
1: Так вот, выход из ситуации, в которой оказался радиослушатель, представляется мне трояким.
0: Так.
1: Первый выход, самый дорогой, это обратиться к нам. Мы можем смоделировать то, что он хочет. Но это будет стоить не менее чем 10 тысяч УЕ.
0: А,
1: то есть дороговато.
0: Это как бы какой-то пупырышек счищается.
1: Нет,
0: или...
1: это я не буду раскрывать.
0: Понятно. Не надо, не надо. Успокойтесь, только не нервничайте.
1: Потому что...
0: Присядьте. Угу. Все,
1: да.
0: Спокойнее.
1: Значит,
0: да?
1: Второй способ, подешевше. $100-200.
0: И на Тверскую.
1: Да.
0: Ну что же, исчерпывающий
1: способ.
0: А, еще третий способ, да.
1: Химический.
0: Ну, вот это интересно.
1: Мы можем за $50 подобрать вам перечень препаратов и дозировку, последовательность применения и дозировку ряда препаратов. Рецепт держится в тайне. Он и стоит, собственно, эти $50. Благодаря которым вы можете путем изменения нуклеидного обмена и снижения валентности углерода с 4 до 2 испытать все те ощущения и переживания в так называемом вами, подчеркиваю, я так не считаю, в виртуальном мире. То есть, попросту говоря, русским языком применить некоторые транквилизаторы в сочетании с безвредными, на первый взгляд, химическими препаратами.
0: Понятно.
1: В результате которых у вас будут настолько яркие галлюцинации, что ваша супруга подивится, откуда-то у вас такая поистине жеребячая энергия.
0: Ну что же, хороший, исчерпывающий ответ. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
4: Здравствуйте, уважаемые.
3: Здравствуйте, уважаемые.
4: У меня пара вопросов к Святославу Романовичу. Да. не было ли у вас мысли создать отдельные или, так можно сказать, специализированные сонники для людей различных профессий? Например, сонник для гаишника, в котором будет трактование его снов. Ведь тому же гаишнику, скорее всего, будут сниться вещи, связанные с его профессией, нежели чуждо ему там интернет.
3: Ну, понятно, то есть по профессиональным признакам разделить сонники, да?
4: Да,
3: попросту,
4: да.
3: И вот. Второй вопрос.
4: И второй вопрос. Как на сон влияют такие факторы, как размер кровати, количество подушек вот и так далее?
0: Угу, спасибо за вопрос. Ну, что касается вот разделения сонников по профессиональным признакам, ведь я помню, была такая попытка, мы отправляли проект в Госдуму, но его отвергли.
1: Но это причина? Ваша инициатива была. Но я там лапу не прикладывал. Там деньгами не пахло, простите.
0: Угу.
1: Второе, отвечая на это, я могу добавить что? Что вообще, по моей теории, да не будь я Добрыня, сонники это прошлый век. То есть сонник, что такое сонник? Это попытка нажиться издателю, во-первых. Второе, это что является основным определением сонника, это попытка путем субъективного наблюдения трактовать, так сказать, проблемы всего человечества. Естественно, этого не получается. Вы за 10 тысяч хотите получить, так сказать, советы на все случаи жизни. Да не будет этого. Каждый случай индивидуальный.
0: Святослав Романович, просто я хочу, пользуясь случаем, насчет сонников вообще как таковых, вот цитату процитировать Диогена Синопского, известного, который жил в бочке. Когда, говорит Диоген, я смотрю на правителей, врачей, философов, мне кажется, что человек есть самый мудрый из всех существ.
1: Правильно.
0: Когда же я вижу снотолкователей, предсказателей и тех, которые верят, я расположен думать, что нет существа глупее человека, это сказал Синопский, который, кстати, спал в бочке. Вот вам ответы на второй вопрос.
1: Правильно.
0: Ложе должно быть, скажем так,
1: узким,
0: жестким.
1: Ну, не совсем.
0: Жестковато.
1: Не совсем.
0: В общем, спартанская жизнь должна быть.
1: А если вы хотите, если вы, допустим, я подозреваю, что это радиослушатель, он гаишник, потому что не зря такое внимание, это инспектор ГАИ, видимо, просто себе говорил в третьем лице, если вам лично нужно, чтобы я трактанул ваше, так сказать, сновидение за последний предыдущий месяц. Пожалуйста, 60 УЕ. Обращайтесь.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
5: Доброе утро.
3: Здравствуйте.
5: Вот я бы хотел вам признаться. Мне уже второй день, то есть вторую ночь, снятся, можно сказать, как бы это выразить, негры, вот.
3: Угу. Понятно, хочу понятно.
5: Хочу поинтересоваться у вашего гостя.
3: Угу.
5: Ничего мне не грозит от этого, очень страшно бывает по ночам.
0: Понятно, спасибо, просто вас недостаточно хорошо слышно, поэтому я не могу производить такой более дотошный опрос, но я так понял, что
1: маслины не надо есть на ночь.
0: То есть
1: спелые оливки, не зеленые, а черные. Не ешьте их на ночь, перейдите на зеленые. Вам будут сниться крашеные блондинки.
0: Нет, но и вообще, если, например, вам снятся именно, как вы сказали, негры, тут нужно посмотреть, в каком контексте.
1: Во-первых, негр негру рознь.
0: Да.
1: Это широко известный факт.
0: Вот. Во-вторых, в принципе, это может означать контакт какой-то с представителями, например, ну, скажем, других стран. В каком контексте? Значит, либо вы можете поехать, например, стажером в Алжир или в Анголу, лечить тамошних детей от дизентерии, это в том случае, если вы медик, либо, к примеру, у вас неожиданно, скажем, дадут много денег, а отправят куда-нибудь отдыхать в Лос-Анджелес для изучения, скажем, жизни тамошних известных всяческих личностей.
1: Нет, но тут еще древние бы трактователи привели такой современный вариант своих древних убеждений, и они бы сказали, что у вас есть опасность заразиться болезнью СПИДом.
0: Да.
1: Ну, я, конечно, ничего не хочу сказать, я так не считаю, но все равно предохраняйтесь.
0: Используйте презервативы. Какой жуткий звук. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, да?
3: Да.
6: Добрый день.
3: Здравствуйте.
6: Это хоть, наконец, я до вас дозвонился. Вот скажите, пожалуйста, а вот вы говорили, что вот обычно нет грани, у меня тут вот чаще всего не замечается. Например, я все равно четко знаю, что я сплю и что мне снится. Более того, я могу, например, поменять сюжет сна во сне. Если мне сон очень понравился, то я могу заказать его на следующий день. И он мне продолжает сниться. Ну, прям какой-то вот авантюрный, интересный, захватывающий сон. На следующий день он продолжает, по-моему.
3: Дело в том, что, вы знаете, представьтесь, пожалуйста.
6: Меня зовут Андрей.
3: Андрей, дело в том, что я... Меня Саша зовут и Святослав Романович сейчас одновременно стали показывать друг на друга пальцами. Мы все, вот, видимо, втроем умеем это делать. Вот это для этого не нужно обладать чем-то особо уникальным. Это совсем небольшой тренинг, который...
0: Да.
3: Да. Так что
0: вы, можно сказать,
3: поздравляем.
0: Да,
3: вы...
0: это...
3: Приятно слышать родственную
0: приятно. Душу. Спасибо, спасибо вам. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем, говорите, пожалуйста.
7: Добрый вечер.
3: Здравствуйте.
7: Меня хорошо слышно?
3: Да.
0: Отлично слышно.
7: Меня зовут Людмила Алексеевна.
3: Здравствуйте.
7: Вы знаете, проблема моя связана, вот уже девушка ее поднимала, с кошмарными снами, которые снятся в течение последних примерно лет 20. Они настолько меня беспокоят, мучают, что я не сплю, вот как сегодня, целыми ночами, вот вторые, третьи сутки.
3: А, извините, извините, Людмила Алексеевна, а релашка помогает или что-нибудь?
7: Помогала, когда, ну, в первые там лет 5, вот, а потом уже, наверное, привыкание, вот, перешла на другие препараты, там, с перерывами, без перерывами. Доходила до клиники неврозов, там тоже транквилизаторы, аутотренинги, йога и прочее.
3: А, извините, пожалуйста, опять же, за нескромный вопрос. Могу я узнать ваш возраст, если это не секрет?
7: Нет, это не секрет. 57 лет. Я, значит, закончила МВТУ Баумана, аспирантуру. 30 лет работала РВСН и Байконур. И ушла на пенсию в должность начальника отдела. Потом все-таки чувствовала себе силы, да и пенсия маленькая. Работала начальником отдела в мэрии московской. Ну, вот это вот такое беспокойное состояние, когда вот я просыпаюсь, когда засыпаю, не могу отличить реальность от сна, в общем, в холодном поту.
3: Понятно,
7: просыпаюсь.
3: Понятно. Скажите, пожалуйста, не пробовали вы такое банальное достаточно лечение средства, как контрастный душ?
7: Я плохо переношу холодную воду из-за дистонии сосудов.
3: Понятно. Хорошо, а просто, скажем, бассейн?
7: Бассейн пробовала, помогает. Ну, сейчас...
3: То есть дело в том, что вообще водная среда должна вот каким-то образом вас немножко поддержать, именно водная среда, мне так кажется. То есть... Но еще у нас сидит Добрыня Кремезной, который тоже вот сейчас что-то хочет вам сказать.
8: Я хотел спросить, простите, вот вы сказали РВСН, Байконур. Вы имели непосредственный контакт с ракетами или...
7: Да, да, да.
8: А вы не принимали участие в заправке их топлива? Не было контакта?
7: А вы имеете в виду, облучалась я?
8: Нет, заправка топлива.
7: Нет, я не заправщик.
3: Ну, нет, ну, контакт, да, имеется в виду контакт вот именно в момент заправки топливных баков. Вы не,
7: ну,
3: находились,
7: да, конечно,
3: поблизости?
7: А
3: были
7: же
3: все-таки?
7: Да, как же, конечно.
3: Дело в том, что...
7: руководитель старта.
3: Ну, дело в том, что, видимо, подвергались воздействию гептила, наверное, скорее всего. Вдыхали пары его.
8: А наверняка вам должно быть известно, что гептил разрушает нейроны, а нервные клетки, как вам известно, не восстанавливаются. Поэтому, почему я говорил, если вы слышали, что в РВСН практикуется так называемый сон стоя. То есть заставляют служащих, военнослужащих, не гражданских лиц, которые по штату работают, а военнослужащих, тренировку, то есть заставляют спать стоя. Вот попробуйте Это, конечно, сложно, но то есть с первого раза у вас не получится. Но со второго, с третьего раза весьма вероятно, что вам удастся освоить эту технологию. И поскольку вот вы правильно сказали, что вам помогает бассейн, постарайтесь, попросите своих родственников, может быть, они купят вам абонемент сейчас в бассейне, так сказать. Открылись новые, правда, дороговато стоит, но остановитесь все-таки вот на двух этих аспектах, то есть сон стоя и, в общем-то, чередование с купанием в бассейне. Вот, как от химиотерапии, ну, уже сейчас поздно, понимаете, необратимые явления, вызванные парами.
0: Еще я могу от себя вам посоветовать. Да, спасибо вам за звонок, Людмила Алексеевна. Еще от себя могу посоветовать, потому что наверняка много у нас из всех 15 радиослушателей кто-то да еще страдает так же, вот как Людмила Алексеевна. В принципе, помогает от этого рыбная ловля. Опять же, непосредственно... Да. Вот да. Попробуйте просто заняться рыбной ловлей, но не подледным ловом.
8: Именно. У клея.
0: У клея там или какую-нибудь там селедку. Да, ну что же, последний телефонный звонок и последний на сегодня вопрос к Святославу Романовичу Добрыне Кремезному. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полыпом.
9: Да, говорите. Здравствуйте.
8: Здравствуйте.
9: Могу с Святославом Романовичем поговорить?
8: Да, спрашивайте, да.
9: Вот мне 31 год, я военный пенсионер по выслуге лет. Вот, и, значит, у меня такая проблема. Однажды... Я пришел домой, как обычно, одел пижаму, лег спать. Утром просыпаюсь, и рядом со мной кто-то спит. Я был очень удивлен так, и до сих пор вот с трудом как-то верится в это. Ну и нашел на столе, значит, записочку, что вечером приду поздно, и прошу купить, и приложен списочек там различных продуктов, и денежки оставлены. Вот. С тех пор она больше не появлялась. Причем дверь была закрыта, когда я пришел домой. Вот. И когда все это... Она опять же была закрыта. То есть, как вы объясняете вот подобное явление, доктор?
0: Спасибо. Спасибо вам за звонок. Вы знаете, я, извините, не даже доктор Святослав Романович Добрыня-Кремезной посмотрел на меня саркастически, потому что на этот вопрос могу и я вам ответить. Дело в том, что у вас так называемый синдром Пуэнпёра. Ну да, или Пуркинье, попросту говоря, который, в общем-то, бывает с каждым половозрелым человеком два раза. Вот я, да и Добрыни, советуем вам просто по этому поводу, как говорят молодежь сейчас, не зарубаться, вот, а просто забудьте. Деньги возьмите себе, если это реально, вот, и смените, кстати, замок в вашей квартире. Извините, просто пришел трейлер.
10: Монмаранси. Концерт для арфы с фортепиано. Партию на фортепиано исполняет Евгений Кисин. Соло на арфе. Опоссум.

0: я рад приветствовать в нашей студии гостей из города Петербург, так я бы его назвал. Это два представителя известного коллектива под названием НОМ. Н.О.М. Называется это аббревиатура, хотя такого слова в русском языке нет. Вот. А есть по-другому, есть, в общем-то, лозунговая система написания слов, сокращенно L-S-N-S. Да, ну и я представляю вам наших гостей. Это Сергей Кагадеев, вокалист и, в общем-то, человек, отвлекающий на себя огромную долю внимания вашего, кого находитесь в зале. Ну, благодаря, во-первых, своим внешним данным, во-вторых, агрессивному поведению на сцене. Вот. В-третьих, вообще рискованно как-то, знаете ли, в момент выступления некоторых музыкальных коллективов вести себя непристойно и невнимательно, как-то пожирать кур, котлеты и пить всякие напитки. Второй участник группы — это Владимир Пусниченко. Он играет на очень сложном инструменте, да, на барабане. Вот. Я к чему так я всю эту загнул лирику-то? Вот действительно, вот неприятно, когда, например, мы несем, ну, хотя сейчас речь-то не обо мне, ну ладно, хорошо, вот мы музыканты, скажем так, несем вечное и доброе со сцены, а вот в зале, например, некий человек алчно пожирает плохо прокопченную курицу, купленную, скажем, на Курском вокзале за 26 рублей, да? А с другой стороны, вы только что прямо с поезда. И наверняка, то есть вы часто ездите туда-сюда, там, куда ни попадя, тоже, наверное, приходилось ездить. Вот. Так вот, есть определенный разряд людей, которые, только загрузив свои тушки в поезд, еще поезд тут, не успел тронуться, они уже разворачивают газеты и алчно поедают копчености, вареные яишки, котлеты и свежие огурцы. Вот, то есть ощущение такое, что там выждать 15 минут нельзя. Вот. Или там покушать где-то там на перроне тоже нельзя. Не пытались ли вот участники группы НОМ как-то пытаться с психологической точки зрения вот нарисовать портрет данных людей? И как эти люди, вот данные, поведут себя в случае, например, возникновения какой-то паники, каких-то непредвиденных ситуаций? Будут ли они алчно волочить за собой вот эту всю пищу вместо безопасной дислокации тушек? Либо будут дожирать, либо как-то вот будут топтать детей, выбивать ими стекла, либо спасать. Вот меня это все интересовало. У меня есть на этот взгляд свое мнение, но поскольку сегодня я тут не главный, а главный вы, то вот...
1: Ты, конечно, озадачил. Вот. Но я, честно говоря, не разделяю твоего такого как бы строгого взгляда на таких людей, поскольку вот у меня с такими людьми связаны лучшие воспоминания моего детства. Поскольку я лето проводил всегда у своей бабушки под Рязани. Вот. И как раз в возрасте, в котором я уже мог что-то понимать, там 8, 9, 10 лет, я уже самостоятельно перемещался. То есть меня родители сажали в Питере на Ленинградском вокзале, доезжал до Москвы, сам шел до Казанского вокзала и садился на электричку. Вот. Я уже знал, в какой вагон нужно садиться, чтобы сесть. Вот. И действительно, с первых минут еще не трогалась электричка, как мои, собственно, рязанские земляки открывали свои пакетики. И вот этот запах, который в вагоне электрички появлялся. В принципе, я до сих пор по нему ностальгирую. Это запах крутых яиц, запах помидоров, курица, безусловно, картофель вареный и хлеб. И, не знаю, люди при этом добрели. У них такое ощущение было, что вот они пришли вот к какому-то пункту, к которому они очень долго шли. И вот они все. И они на месте.
0: А вот заметил ли ты, что у людей подобного психологического типа есть еще одна особенность? Это, ну, я бы ее назвал так вот, фундаментальность во всем. То есть, ну, к примеру, они сразу же, вот, хотя их никто не торопит, начинают разбирать постели. Вот. И если и залезают в эти постели, то обязательно раздеваясь до трусов. То есть даже спать они укладываются глобально.
1: Нет,
0: даже
1: здесь я как раз не согласен.
0: А ты они с первым наоборот, не согласен.
1: Наоборот, они не раздеваются до трусов, остаются в каком-то специально припасенном спальном костюме, который отличается от того, в котором они пришли. Вот. А тот костюм, в котором они пришли, они обязательно прячут куда-то. Желательно под голову там или ну, в изголовье, как минимум. Вот. Я, если уж зашел разговор о поездках в поездах, у меня имеется опыт, ну, это как бы уже более зрелый. Один раз мне, ну, то есть, надо сказать, что мы люди, мы музыканты-сволочи, люди избалованы, так скажем. Избалованы чем? Что поскольку у нас в коллективе 7 человек, то, как правило, ну, заполняемость купе, в котором мы ездим, оно, то есть, не предполагает наличие чужих людей, в принципе. Вот если ты едешь, ну, по какой-то причине ты должен ехать без коллектива и попадаешь в общество людей тебе незнакомых, то раздражительность повышается, ну, в какой-то катастрофической степени. Вот.
0: А получается, думаешь, все равно один человек, то у вас лишний должен быть, в смысле, какой-то левый, если
1: ну,
0: у вас
1: ничего,
0: семеро.
1: Гасим. Этот человек может подождать в тамбуре до того момента, пока мы не угомонимся. То есть, как правило, бывает. Ну, или в лучшем случае для него он втягивается в тот процесс, собственно, но ни в коем случае не влияет на компанию вообще. Да. Вот. Ну, вот у меня имеется опыт поездки. Ну, я, собственно, благодарен той бабушке, с которой я ехал. Ехал я там, ну, по своим семейным личным делам довольно-таки далеко, в Тамбовскую область. То есть от Питера это ехать больше суток. Что, в принципе, невыносимо для поезда. Со мной ехала бабушка. Благостная, хорошая бабушка. Тихая, как мышка. Вот. Но в середине следующего дня начала пить чай. Делала это следующим образом. Она, значит, принесла тихо, как мышка, этот чай, поставила себе на столик. Насыпала туда сахар или там бросила, не помню. Ну, вот, не помню, то ли в кусочек там было. Ну, неважно. И начала его размешивать так вот. Я лежу, читаю книжку так. Блим-блим-блим-блим-блим-блим. Потом ставит эту чашечку опять. Блим-блим-блим-блим-блим-блим-блим. Потом блим-блим-блим-блим-блим-блим-блим. И так на протяжении 40 минут при всей моей как бы ну, не знаю, ну, приятная бабушка, я возненавидел. Я перестал читать, я не смог, ну, то есть, ну, казалось мне... Ну, ты знаешь, как, когда вот ты находишься с человеком в одной комнате, который там сильно храпит, ты его толкаешь, он затыкается, и через какое-то время начинает не сильно храпеть, а вот так делать. И вот это вот, ты вот этого дожидаешься просто как ужас. Это хуже издевательства нет. Ну, собственно, я, наверное, выразил свои чувства. Ну, здесь, я бы предпочитал ездить, собственно, в поездах дальнего следования один. А еще бы, если на то имеется возможность, летать в самолет.
0: Ну, в принципе, что касается вот, храпа вообще как такового, это, насколько я слышал, заложено, вот, как ни парадоксально, в генетике. То есть люди храпят, это ну, генетическое такое.
1: Вот у меня, видимо, заложено это в генетике, но я своего храпа не слышу. Зато отлично слышу чужой. Вот. А с другой стороны, когда мы на заре деятельности вместе с Ливером ночевали в одном бараке, когда его своим храпом довел до той точки, он сказал: ну ладно, сука.
2: Я он спал один способ, да?
1: По диагонали от меня и взял такую рейку, угу, которая мог достать меня в случае чего, то есть не вставая, то есть поскольку он перекидал у меня все сапоги, там, ну все, что возможно. То есть он взял какую-то шпалу, там, которую можно было достать, не вставая, до меня не вставая с кровати. И как он мне потом говорил, я не храпел до утра.
0: А не подвергался ли ты химической, в общем-то, атаке? Потому что у нас тут один сотрудник постоянно имеет тенденцию храпеть. И это пугает женщин, заходящих в наш вот платный туалет. Мы тут открываем, ну, чтобы как-то заработать денег. А этот мощный храп его пугает. Мы ему один раз положили носки сотрудника, который делал репортаж в течение 2 недель, не выходя практически из помещения. И наутро его увезли с диагнозом гепатит в больницу. Ну, действительно реальная история.
1: Нет, ну там химии никакой не было.
0: Понятно. Что касается вот, значит, храп мы обсудили, а что касается вот этого поведения бабушки, ведь на самом деле я бы тут даже глубже бы попробовал анализировать. Может быть, вообще ночью как она себя вела? Ты уж
1: не ночью знаешь, она
0: ты
1: была...
0: не сочтешь, что это пикантный вопрос?
1: Нет, она была как мышка.
0: А, то есть вообще тихая.
1: То есть все. В принципе, лучшего она такая, она сухонькая, не занимает там этими баулами места.
0: Давай вот обсудим. Вот это же интересная достаточно тема. Она меня взволновала. Ведь не только пожилым людям присущен вот этот брум-брум-брум-брум-брум-брум-брум-брум в неурочное время. Не только пожилым. Достаточно огромное количество молодых людей. Как правило, они, в общем-то, бородатые весьма. Там, как правило, носят очки, я заметил. Вот. И, ну, то есть люди творческих профессий, назовем их так.
1: Или работники НИИ.
0: Да-да-да. МНС, как мы их называем. Вот, собственно, такие действия с психологической точки зрения, как, на ваш взгляд, обусловлены, прежде всего, желанием привлечь к себе какое-то внимание и показать, что, дескать, я тут еще, я, дескать, вот присутствую. Либо действительно такая эйнштейновщина физиологическая в плане забыл.
1: Но это... С моей точки зрения, что касается той бабушки, о которой говорю, ни о какой там концентрации внимания на себе не было, конечно, ничего. То есть это, может быть, моя повышенная возбудимая подкорка.
0: Нет, да, я с этим не согласен. То есть у тебя с подкоркой все нормально. Почему? Потому что, значит, моя подкорка возбудима, потому что много таких случаев. То есть можно, кстати, проверить. Давай вот мы будем с тобой беседовать, а да. Володя пусть это дынь-дынь-дынь делает. И проверим, как у нас съедет все где-то через концу часа. Да и у всех, кто нас слушает.
1: Вопрос в другом.
0: Это провокация была, понимаешь? Конкретная провокация со стороны мышки твоей. Я уверен, что... Вот просто хотелось узнать, с какой целью она это делала. Кстати, уважаемые, если у вас... Мне тут, знаешь, что сейчас пришел человек и шепнул на ухо, когда ты, говорит, вот радиослушатель называешь просто уважаемый, а не добавляешь к нему уважаемый радиослушатель, что я становлюсь похож на мента. Вот. Но вы-то знаете, что у меня, то есть, 5 лет стаж работы. Да, безусловно. И даже сейчас я по привычке некоторых наших гостей прикол наручниками бью пластиковый, выкрашенный в черные дубины, она легкая совершенно. Ну что же, отвлечемся на композицию, а вы пока, уважаемые радиослушатели, думайте, вот что же хотела бабушка добиться. Вот, заходите, спрашивайте, а также 203-19-22, звоните. Вот, может быть, у вас на эту тему появятся какие-то мысли. А в гостях у нас группа «Ном» из Питера. Мы слушаем песню, которая называется «Германия». Я, кстати, тут не помню, рассказывал ли я, типа, нет, не рассказывал. 3-го дня тут, значит, еду, а впереди «Тойота». Ну, такая, ну, старенькая уже такая легковушечка. Вот по всему этому говнецу месяц такая. Значит, ее болтает она там вся. Ну, фигурное катание. А сзади на стекле наклейка «Хочу домой в Японию».
1: Песня называется «Ты будешь выть Германии».

0: если ты встретился с бешеным псом?
1: Пса стреляют.
0: А если змея заползла в твой дом?
1: Гадину убивают.
0: Немцам кровавым как быть? С врагом?
1: Люди советуют.

0: Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» группа «Ном» из Питера. И вот тут уже заходит очень много людей. То есть, например, заходил Миша, сказал, что из теплого стана, спросил следующее. Нанимаете ли вы специальных людей, которые в целях рекламы расписывают вашим названием стены и подъезды и лифты? Потому что, например, до нас дошла информация, что такие модные сейчас коллективы, как то группа «Дрестящая», группа «Сделки», «Отбитые мошонки» и многие остальные, они, в общем-то, не прикрыты, ведут данную деятельность, давая тем самым людям, в общем-то, своим фанатам, как любим мы все музыканты называть, да, поклонникам, поклонницам, даже подзаработать. Ну, это как приобщиться к искусству. Как у вас с этим обстоит дело?
1: Ну, к счастью, подъезды чисты. Вот. Может, я не знаю, может, из-за кодовых замков.
0: То есть у вас это уже вошло, да, вот это античеловеческое изобретение, оно уже вошло у вас в обиход.
1: Да.
0: Ну, то есть раньше мы, когда приезжали, например, вот к вам в Питер, могли там поночевать с подругой, скажем, в любом подъезде. Сейчас нам остается замерзать на улице, получается.
1: Нихуя. Достаточно треснуть по двери, она откроется, и можно заночевать.
0: Да. То есть все просто.
1: Но вот человек, которому поссать, он все равно в подворотню завернет.
0: А вот. Почему не в подъезд? Странно.
1: Ну, вот именно. Ну,
0: она психология.
1: Лишний тоже. Раз тыкать там.
0: А. Понимаешь? Далее. Вот,
1: то есть, как минимум, я не буду говорить. Даже не то, что адрес, а вот район, на где я проживаю.
0: А, то есть на этот случай. Ну, правильно. Татьяна Буланова заходила, спрашивала, есть ли, будет ли ремикс на пьесу «Нина, голова болит», которая года 4 назад звучала в программе «Монморанси» почти каждую субботу. Так что это самое, с вас денег. Смотрите про Бивиса и Батхита, небось.
1: Ну да. Денег не дождетесь, а ремикс,
0: конечно. Ну, я и не ожидал почему-то. Да что же люди в плане денег не оригинальны? Вот знаешь, кто бы сегодня приходил, я всякую денег дай, ответ всем, дескать, да, не деньги. Ни один человек не достанет приятно шуршащую пачку. Ну да ладно, что я все об этом. Ну что он с ремиксом-то?
1: Так ремиксы сделаны уже. И, собственно, даже изданы на пластинке «Life is Game». Вот. И даже клип был снят на эту тему, в смысле, на эту песню. И даже занял первое место на втором фестивале «Экзотика». Ты приходил в городе Сочи.
0: Ага.
1: Вот. А сейчас уже третья версия имеется.
0: Это
1: и
0: хорошо.
1: В ближайшее время это будет все записано.
0: Вот Валентин тут заходил, сказал, что, по его мнению, бабушка, вот твоя вот эта мышка, она изучала броуновское движение. Вероятно, что это просто сошедший с ума физик, одетый в женское платье. Ну что же, послушаем пьесу?
1: Давай.

0: Напоминаю вам, что сегодня у нас в гостях группа «Ном» из Питера. Это Сергей Кагадеев, вокалист данного коллектива, и Владимир Опосниченко, играющий на барабанах. На заднем плане мы их так хорошо достаточно прослушиваем. И периодически появляются в нашей студии люди. И вот несколько людей уже спросил. Вот заходил некто, сейчас скажу, кто. Тут очень сложно, он оставил свои координаты. Ага, некто дерматолог интересовался, и Миша интересовался. Миша, он интересовался более обширно, несколько дерматолог. Его вопрос включает в себе и вопрос дерматолога. Он спрашивал, что вы наклеиваете себе на чехлы от инструментов, то есть каким образом производите украшения, скажем так, атрибутики. Вот. То есть если у вас там на бейсболках это портреты майк, на майках портреты бейсболок, ну и так далее. Вот. И, соответственно, каковы татуировки на тушках участников данного коллектива, а вот дерматолога интересовала только вот данная вот, значит, наскальная живопись, потому что я же вижу, вы скалы, люди скалы, даже так, сокращенно эскабря. Да, ну так вот, что касается украшений, все-таки надо начать, наверное, с этого.
1: Ну, тяжело передать по этому, так сказать, микрофону то, что на нас изображено. Изображено. Но изображено достаточно.
0: Я вижу зайчик.
1: Зайчик. Есть словечки разные, есть уточка, есть щечка, есть медведь. Ну, не в этом, ну, не будем в суе поминать. Так скажем. Много на нас изображено. Почти на всех.
0: А не было ли идеи, скажем, сделать такие татуировки, ну, как рубцы, ну, как вот у певца Сила, племенные татуировки, скажем, Южной Америки? Вот.
1: Идеи были, но, к сожалению, нет авторов, в смысле, нет мастеров здесь.
0: А, да.
1: Нет возможности, грубо скажем.
0: А, вот еще сейчас, извиняюсь, немножечко не в тему, заходил Сергей и спрашивал у меня, где можно купить мою книгу «Хомяки в неволе». То есть, Сергей, то есть, я переделал целиком редакцию, теперь она называется «Хомяки на свободе». То есть, значит, «Хомяки в неволе» — это настолько же явление, на мой взгляд, обыденное, как вот солнце, которое утром взошло. Поэтому нужно готовить людей к тому, чтобы они адаптировались, и люди, и хомяки, в общем-то, на воле. Да, извини, что я перебил, Даш.
1: По поводу хомяков, да. Я расскажу вот действительно случай. Я в своем родном городе в метро стараюсь не заходить, чего и не делаю. А вот в Москве меня угораздило. И первое, что я встретил такого полненького мальчика с мамой, у него была маленькая клеточка, в которой сидело два хомячка, и большая клеточка, в которой лежала книжка большая под названием «Хомячки». Вот, собственно, все, что я хотел сказать по этому поводу. Но это чистая правда.
0: Да. А далее, вот тоже. О, Дмитрий тут выступил почтенно, говорит, при всем моем уважении к группе «Ном», у меня таких произведений из детства целая коробка. Так вы ее это в музей наш сдайте. Дело в том, что мы открыли сейчас первый в мире музей тары и упаковки. То есть, где собраны тары и упаковки.

0: люблю я или не люблю.
1: Ну, отсутствие любви это, видимо, не любовь.
0: Ну, я открою, может быть, секрет для радиослушателей. Меня самого зачастую принимают за бандита. Но за непонятного бандита. Потому что я с серьгами. И у меня куртка из...
1: оленя у меха?
0: Если бы так. Из питона.
1: Это была кличка человека или из настоящего питона? Это важно, потому что я наслышан, что сейчас, ну, в некоторых моментах...
0: это был не человек.
1: Понятно. Далее, вот интересуется...
0: По крайней мере, я его за человека не считал.
1: Ну, теплокровный, по-моему, змей, он теплокровный был. Он, а как же, получается, змеи, что у тебя узенькая, что ли, курточка? Ну, то есть, как из змея можно пошить куртку? Он же небольшой.
0: Бывают разные змеи.
1: А, понятно. А что касается альбома «Сенька Мосгаз», то тут интересуется, существует ли он, будет ли он издан? Ну, как обычно, вопрос абэзитически не свежий.
0: Ну, здрасте, он уж издан там... В 1994-м? Даже в 93-м году издан на фирме «Мороз Рекордс». То есть не на «Морозе», а «General Records». Собственно, одно и то же.
1: Понятно. Еще такая тема, которая постоянно в нашей программе проходит шевронной нитью, не побоюсь этого слова. И данный вопрос, он становится уже в порядке вещей. Поэтому я просто вынужден его задать. Вот представьте, женщина-секретарь, женщина-врач, женщина-инженер. И тут же женщина-певица. Почему это происходит?
0: Порно. Потому что, ну, как бы, самка должна завлечь самца. Все.
1: А почему, например, женщина-секретарь?
0: Ну, каждая в силу там своих способностей, в силу природных данных реагирует на это дело.
1: Нет, ну, скажем, женщина-певица, она, как правило, привлекает все-таки там своим голосом, внешне. Она и так в центре внимания.
0: Кто чем может, то чем...
1: Ну, то есть ты не хочешь останавливаться на филологическом, скажем так, моменте.
0: Я не знаю, в чем тут филология. Я вообще не знаю, что это такое, честно говоря.
1: Ага. Ну, а так по своим-то ощущениям? Вот по своим ощущениям.
0: По своим ощущениям блондинка пухлогубая. С коровьими глазами.
1: С печальными, значит. Ну, значит, любишь, чтобы у бабы в глазах печаль была, да?
0: Не печаль, а озорство я люблю.
1: Как же это коровьи глаза? Что же это за корова с озорством-то? Подожди, подожди.
0: Большие и с длинными ресницами.
1: А озорство-то там где? Ты видел какую-нибудь корову в глазах? Озорство.
0: Я коровьи имел в виду. Величину не больше.
1: А, то есть такие. Значит, дай представить себе так. Значит, если женщина, лицо какое-то, глаза такие. Ну что, то есть, значит, ты больше всего любишь, наверное, в бабе ресницы.
0: Типичный проститутка.
1: Так бы сказал.

0: птицей быть, мечта людей реальностью не стала. Ты не птица, человек, не какай, где попало.
1: И у нас в гостях группа «Ном» из Питера. Мы слушаем их музыку, также говорим тут там ненавязчиво о том, о сём. Вот хотелось бы все-таки поговорить о сём. Тут заходили очень многие, интересовались. Мы тут недавно провели конкурс вот между сотрудниками всяческих разных радиостанций. Кто больше весит сообща. То есть право на участие в конкурсе имели только штатные сотрудники радиостанции. Наша победила. Вот, могу вам с гордостью сказать. Что касается такого же конкурса в музыкальной среде, мы собираемся вот производить взвешивание участников коллектива. Вот вы сами-то планируете там принять участие? И вот какое место вы могли бы сами себе запрогнозировать в данном случае? Ну, по прикидке.
2: Ну, седьмое. Наверное.
1: А кто, на ваш взгляд, будет на первом месте? Да, хочу сказать, что конкурс всесоюзный. Безусловно, с всего бывшего союза. Это может быть группа из Украины, из Болгарии тоже может быть.
2: Какие, если можно?
1: Там есть Червена Пятнатыкникова, такая певица. Ну, она, конечно...
2: А Ваня Стойкович? Нет, это Югославка.
1: Ну, тем не менее, кому бы вы первое место, вот, так ведь должен быть, вот, например, вы идете по улице и видите, идет человек, да, вот он вроде, скажем, не толстый, но вы чувствуете, что он весит, например, очень много, да, вот по ощущению физической тяжеловесности на сцене бывшего союза, кто из коллективов впечатляет вас? Осторожно, сейчас платочек дам, да? Ну, ладно. Ладно, тогда о другом. Приходилось ли вам когда-нибудь, например, ловить бабочек летом? Ну, в детстве. Ну, вот с сачком, с элементарным.
2: Нет, я все про поводу веса.
1: А, ну да, вернемся. Да. Так сказать, как это называется-то?
2: Я думаю, Михаил Шуфутин.
1: Со всей своей капеллой. Мне кажется, тоже, ты знаешь, сейчас я подумал близко к этому. Ну да, теперь к бабочкам.
2: Ну, это только мое мнение, я не знаю.
1: Давай вернемся к энтомологии и к этой энтомологии. Ну, бабочки, они тоже относятся к энтомологии. Вот люди делятся на два типа. Любые в детстве, ну, любой человек в детстве занимался ловлей тех или иных животных. Там. Ну, кто-то там птиц ловил, но это реже. А вот, скажем, бабочек и головастиков ловили все. Причем часто это было одним сачком. Ну, то есть, к примеру, справа наловит головастиков, часто, потом...
2: Ловля головастиков не было под этим ловли. Это был,
1: да.
2: Это был эксперимент.
1: Безусловно. Тогда как вот в ловле бабочек...
2: Равно как тритоны, в общем.
1: Да.
2: Ну, вообще, тем не менее. В этот список отнес бы и колюшек.
1: Микрорыб ты имеешь в виду? Вот эти?
2: Да.
1: Ну да, также тритонов. В общем-то...
2: Нет, тритонов я уже объяснил. Я уже
1: ты говорил?
2: Объявил о тритонах.
1: Ну да, да. Ну тогда головастиков тоже, вот, например, колюшек. И тритонов. Но все-таки, вот сам-то ты чему отдавал предпочтение? Вот, то есть, как ты любил больше, так скажем, около пруда пребывать, либо все-таки бегать по солнечной, залитой солнцем полянке Достоевского?
2: Полянок Достоевского, поскольку я там рядышком родился, их достаточно было. Вот. Но я думаю, что я в некотором роде по этим полянкам, ну, так скажем, не афишированным в туристических проспектах пробегал, дай бог. Начнем с того, что я вскрывал кабинеты учителей химии. Вот. Потом мы, поскольку у нас очень много парков было, ну, я еще свое младенчество провел в Царском селе.
1: А, извини, пожалуйста, вот парков ты сказал. У нас тоже тут был парк, а потом на одном из субботников его весь выкопали и вывезли за кольцо.
2: Не-не-не, там все охраняется государством, так что никуда ничего не выкопали. Ага. Но мы, как маленькие подлецы, могли творить все, что хотим. Вот. Поэтому мы выросли среди дворцовых каких-то... Даже не понимали, в чем мы живем. Но там все очень... Извините за пошлое слово, художественное. Вплоть до посадки деревьев, вплоть до заборов.
1: Ну, я понял, о чем ты говоришь. Да, то есть, видимо...
2: А мы там гоняли как полные долбоебы, ну, собственно, как колонны и являлись. Вот. Я не помню, к чему это я.
1: А ты, видимо, это сказал к тому, вот, то есть ты, видать, пытался объяснить причины, почему все-таки вот такая нация, как чехи, не являются агрессивными во внешней политике.
2: Потому что у них... Ну, потому что нация... Такая нация, как чехи, она, ну...
1: Ест к ней, для
2: я,
1: к примеру.
2: Я могу сказать, что...
1: Ну, зависимость от архитектуры, понимаешь, да? Ну, архитектура.
2: Хорошо, я просто попытаюсь помягче сказать. То есть достаточно стран Восточной Европы, да? Достаточно. Как в свое время нам, советским людям, позволялось выезжать в КДР. Позволялось.
1: Да.
2: И там были бананы. Нам также позволялось выезжать в Румынию.
1: Нет.
2: Позволялось. Да. Позволялось выезжать в Болгарию. Позволялось выезжать...
1: В Крым.
2: Остроумно. В Югославию только...
1: Я вообще забавный.
2: В Югославию позволялось выезжать только после... посещение двух-трехразового посещения социалистических стран, поскольку Югославия уже считалась подозрительной страной. Вот.
1: Я оправдал это.
2: Ну, в общем, да. Крайне подозрительно оказалось. Я уже забыл о чем.
1: Ну, песню послушай.
2: Давай.

0: Я люблю вас.
1: А я напоминаю вам, уважаемые, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня группа «Ном» из Питера. Это Сергей Кагадеев, вокалист группы, и Владимир Пресниченко, играющий на барабанах. Вот пока мы тут слушали новости всякие, музыку, также вот вы проходили и видели мои граффити, которыми я исписал наружные стены нашего здания. Заходило много людей. И интересует вопрос следующий. Ваше отношение к женщине вообще за рулем. Дело в том, что эти менталитеты все-таки разные у жителей Санкт-Петербурга и у жителей Москвы, соответственно, и разные взгляды на определенные вещи. То есть, к примеру, москвич 41-21, выезжающий с левого ряда на правый поворот, особенно если у него сидит человек там в петушке и в склянках, кроме агрессии ничего понятного вызывать не может. Так же, как и женщина. Ну, а женщине-то я пока умолчу, а женщине за рулем вообще. Потому что сперва хотелось бы услышать ваше мнение.
2: С одной стороны, ты как бы ситуацию, ну, даже и, как сказать, ключ проблемы ты описал сам. Вот. Но существует, я просто хочу дополнить. Помимо всего прочего, вот помимо вот милых женщин, которые расстроены в силу не знаю чего, там, критических гней, того ли, ну, неважно, там, сын нагрубил, муж бросил. Вот. Существуют объективные причины дорожно-транспортных происшествий. Поскольку сейчас наступает зимний период, тормозной путь увеличивается. Вот. Помимо, как бы, сыновей, которые получают двойки, нужно помнить о том, что существуют люди, которые ни в чем не виноваты перед вами. Вот. Не надо их в крылья-то. Не надо им устраивать. И без того, как бы, усугублять сложную жизнь, поскольку все мы помним о 17 августе.
1: Ну, кстати, 18-е тоже было не сладкое.
2: Да. Я к тому, что...
1: Я еще помню 3 апреля, да, 1973 года, как раз вот эти события албанские.
2: Я к вопросу о подешевлении и подорожании запасных частей исключительно.
1: Я что-то уж подумал не весь чего. Но у меня вообще фантазия бурная, ты извини, да, я о другом, конечно.
2: Ну и молодцы.
1: Да.
2: Но вообще я считаю, что бессмысленно призывать женщин к нормальному поведению. Я на дорогах, я призываю женщин просто бросить руль, разорвать свои права, сжечь их публично, может быть, на Красной площади, но и никогда не садиться больше за руль.
1: Да. Ну, где-то я разделяю твои взгляды. Вот. А если и садиться за руль, то за правый отключенный руль. Ну, потому что все-таки хочется, и надо почувствовать себя за рулем.
2: Я думаю, на заднее сиденье с ребенком.
1: А, то есть без руля даже, да. Да. Следующий вопрос.
2: Никаких рулей.
1: Касается вашего соотечественника, я так понял. А Лещенко тут заходил, спрашивал недавно, говорит, был в Санкт-Петербурге и везде на молодежных тусовках ему попадался певец Хиль Эдуард. Встречали ли вы Хиля Эдуарда? И почему он везде Хиля попадается на глаза, а я нет? Спросил Лещенко. Ну, такой противоречивый вопрос. Вообще же вот артисты друг друга так не любят. То ли дело мы ученые, мы постоянно помогаем пробирками, склянками, пипетками. Обмениваемся.
2: Конечно же, дешевая провокация, никакой это не Лещенко. Вот. Ну, к вопросу о Хиле. Ну, часто встречаемся. Но дело в том, что город у нас поменьше. Вот.
1: Ага, вот тут еще заходили женщины и спрашивали, вот вы приехали в Москву, почему вас давно не было в Москве, и далее, почему вас давно не было видно в программе «Знак качества»?
2: Ага.
1: Нет, если ты не хочешь, можешь не отвечать. Я вижу, что вопрос вызвал затруднение. Давай тогда вот, я вижу у тебя в руках книгу, и она у меня есть, это последний бестселлер поэтессы Агнесса Бражникова, кто не читал, советую им почитать, называется «Кактусы, короли подоконников». Речь там идет вовсе не о кактусах. Агнесса, я считаю, что ваш бестселлер это, в общем, чистой воды пошлятина. Вот, причем пошлятина написана рукой женщины. И те мужчины, которые лезли к вам вот через подоконники, все эти персонажи, вы заметите, что ни в одном вашем стихотворении нет персонажей, внушающих какое-то уважение, да, и положительных качеств им тоже как-то нельзя присовокупить. То есть какие-то они, в общем-то, у вас все грязные, мерзкие. Вот, хотя написано все, безусловно, возвышенным пятистопным ембом.
2: Типичный недоеб.

0: Яйца моет.
1: Тут вот, пока ты выходил, надо было там убрать вот это все. Заходила Лена, спрашивала, а можете ли вы по комплекту, по комплекции женщины, по цвету ее волос и глаз судить о ее характере? И каких женщин вы предпочитаете? Ну, о каких предпочитаешь, ты вроде бы как рассказал уже, а вот с точки зрения психолога как-то вот по комплекции, по цвету глаз и волос, можешь ли ты...
2: Нужно увидеть. В принципе, да, конечно.
1: Мы представим себе, что она, скажем, коротко стрижена, чрезвычайно худая, и глаза, как у коровы.
2: Все равно нужно увидеть. Угу. То есть то, что ты понимаешь, как глаза, как у коровы, для меня может означать, как... Ну,
1: как очи.
2: Две ромашки.
1: А, да, вообще. Это есть такая...
2: Поэтому это субъективное восприятие. Нужно увидеть субъект.
1: Да, так что вы присылаете нам, кстати, ваши фотографии, желательно в полный рост. Да. Вот тут Ольга интересовалась, ну, у меня, правда. То есть думаю ли я о том, о чем она? Вот, она думает, в общем-то, вместе с профессором медицинской академии, к сожалению, не назвала его имени. Чем отличается донорство от проституции, вот она спрашивает. Ну, вообще, вопрос достаточно интересный, я бы сказал, поскольку доказано, что в случае, если, например, мужчина живет с женщиной половой жизнью там больше 30 лет, то постепенно даже внешний облик их становится чем-то схож. То есть тут играет роль психологический фактор, поскольку они постоянно вместе. Безусловно, вот это физическое донорство, перенос. Там, ну и плюс, конечно, потусторонние дела, связанные с энергетикой. Безусловно, почему? Потому что мы заставляли, например, женщину, ну, естественно, не в вульгарном смысле, жить с пуделем. И выясни, что где-то через 30 лет пудель приобрел ярко выраженные вот черты. Я имею в виду осанка, какие-то повадки своей
2: как
1: хозяйки.
2: Пудель. Той пудель.
1: Серебристый карликовый пуделек.
2: О.
1: С черной пастью, очень злой был.
2: Типичный ведьмак.
1: Ну, у тебя есть что-нибудь добавить к этому? То есть, в принципе, что касается донорства, то ведь тоже ты же в данном случае, когда впитываешь чужую всю эту глею, ты же впитываешь и энергию человека, соответственно, и какие-то его гены, как ни крути.
2: Не, ну вопрос-то к тебе был.
1: А, вообще, да.
2: Ты вроде ответил.
1: А вот это уже вот вопрос ко всем, к нам четверым. Как мы относимся, спрашивают, к творчеству писателя Владимира Сорокина?
2: А нужно напомнить произведение?
1: Ну, норма у него произведения. «Сердца четырех». Ну, это самые такие известные. Ну, это писатель нового поколения. Ну, в принципе, я вижу, что отношения позитивные. То есть, ну, да. Далее. Я еще хочу напомнить, что к вашим услугам, уважаемый телефон 203-19-22, позвонив по которому, вы сможете задать вопросы нашим гостям, группе НОМ и в прямом эфире. Но сейчас я вот о чем хотел поговорить. Дело в том, что сейчас большой любой мегаполис, это я так по-английски говорю, там мегаполис, там, да, чтобы как-то вот...
2: Мегаполис.
1: Да! Имеет практически экономически обоснованную возможность отсоединиться и превратиться в отдельную федерацию, скажем так, стать... Ну, ты понимаешь, о чем я говорю. Так, микрогосударством. У Санкт-Петербурга в данном случае вообще уникальная возможность, поскольку вы владеете окном... в Европу, понимаешь, которую Петр прорубал мощнейшим топором, о чем и писал в своем произведении Ломоносов. Собираетесь ли вы делать какие-нибудь шаги в эту сторону? Это я к тому, что стоит ли мне как-то перебираться? Будьте здоровы.
2: Да. Могу сразу всех успокоить. Дела у нас так же хуево, как у вас. Вот, но, конечно, какие-то определенные тенденции положительную сторону происходит. По сравнению, так скажем, с периодом там двухлетней давности. Чего-то начинает шевелиться, начинает убирать улицы, начинает чего-то там ремонтировать. Но нам, извините, простым рок-музыкантам от этого пока никакой пользы. А пенсионеры ропщут. Хотя я, в принципе, конечно, бы приостановил роптание пенсионеров. Я предполагаю, что, может быть, года через два, может быть, через три пенсионерам уже будет немного полегче.
1: То есть осталось 2-3 годика.
2: Да. Угу. А мы, молодежь, как-нибудь проживем.
1: Как попало, там, в общем-то, понятно. А вот скажи-ка, Сергей, ведь очень много, скажем так, монстров. Вообще вот ненавижу эти названия, там, питерский рок, московский рок. Вообще слово «рок» я ненавижу, скажем так. Но, тем не менее, активно, в общем-то, слиняли из северной столицы в Москву. То есть я даже не буду по именам их перечислять, ты знаешь. Вот на твой взгляд, вот, что поиск там лучшей жизни, или все-таки в Москве, как многие говорят, сосредоточены физические бабки на руках у людей, вот, или тут больше связи, чем это вызвано? Ведь всегда же там, я помню, еще со времен существования андеграунда, пресловутого там индепендента со всякими там вот этими с независимыми прессами, всегда считал, что, дескать, Питер это такой альтернативный, передовой,
2: Питер, знаешь,
1: да, дескать.
2: С моей точки зрения, Питер это вот такой передержанный консервы, знаешь, это, блин, годен до такого-то, такого-то. Ну вот, короче, этот годен до такого-то, такого-то довольно-таки давно прошел. Вот. Я не знаю, откуда берутся у вас наши замечательные коллективы, которые не всегда наши, прям скажем. Вот, но они все из этой консервной банки.
1: А вот мне тут огромное количество присылают демо-кассет. Ну, демо не от слова демон, ты понимаешь, а...
2: А, это отдельная история. Дело в том, что у меня такое ощущение, что... У нас в городе значительно более, ну, больше народу интересуется, не то, что интересуется, вот имеет желание создать вот это вот, ну, как бы участвовать вот, вот в этой струе, которая называется рок-музыка, которую сейчас уже никак не обозначить там. Ну, так скажем, это то, где... есть барабаны, бас-гитара, гитара. Ну, вот так. Ну, грубо говоря, рок. Какой он был, такой он и есть. Вот. Там, где есть живые барабаны, где есть гитара, есть бас.
1: То есть самый простой состав, в принципе, имеется в виду по...
2: Ну, там, естественно, можно колебаться туда-сюда. Но у нас почему-то их очень много. Я не понимаю, почему.
1: Так и у нас тоже это огромное количество. Вот, кстати, с прорывом на нашу телевизионную эту сцену телеканала MTV, это же еще сильнее пропагандируется. То есть практически неотличимы одни от других персонажей выплывают.
2: Нет, я думаю,
1: они. Саня, даже движение.
2: Саня, я думаю, говорим мы о разных явлениях. Я думаю, что у нас, понимаешь, все-таки сохранилось... Я не говорю, что это хорошо. Ну вот это вот... Вот это вот подростковое желание соответствовать чему-то. Причем никто не знает, чему соответствовать. Ну вот какому-то такому идеалу. То есть желание перевернуть то, что существует, так скажем, вот на палитре музыки. Желание, блин... выйти звездой. В Москве такого нет. Есть достаточно прагматичный подход.
1: Знаешь, вот сейчас я вспомнил немножко такой удивительный момент, который вот там же в Чехии я застал, мы об этом говорили, об этой замечательной стране, там вот в Праге, то есть я познакомился там с людьми, которые вот занимаются всякой молодежной музыкой, у них там тоже есть всякие панки, вот такие, как ты вот сейчас сказал, стремящиеся доказать, я говорю, дескать, что они хотят доказать, чтобы им завезли жигулевского пива, к примеру, ну, в Чехии, они говорят, нет, оказывается, у них закрывают там... и закрыли несколько сквотов, понимаешь? Это они захватили пару помещений, сделали там даже пивные кабаки, естественно, без всяких... Там, понятно, что в систему налогообложения государства это не входило, а их, видите ли, прикрыли, понимаешь, как? И они воюют, буйствуют, очень занервничали.
2: Чехи.
1: А вот что касается архитектуры вашего дивного города. Радуется ли глаз, скажем так, выходя на балкон? Я знаю, что у тебя шикарный балкон, и выходя на него, вот хотел бы узнать, радуется ли глаз, потому что, например, вот у меня мой не радуется, когда я выхожу. Вот. Но это потому, что я живу достаточно далеко, то есть я сейчас на самом деле в Капотне все больше тусуюсь. Вот. А как там ситуация? И вдруг погаснет все. Ведь знаешь, как они... То есть они-то живут, у них постоянно горит там, и они привыкают. А, например, у нас сейчас, смотри, грудники, вот которым, скажем, по 10 лет. В тот момент, когда им стукнуло 10, им подарили по плюшевому бутузу, значит. Тут, значит, мы зажгли вот эту иллюминацию и, так скажем, практически европейское освещение. Сейчас, значит, пройдет там лет 5, и когда им стукнет 16, нужно будет, значит, идти получать ксиву, и там они получат снова бутузы там в форме там мотороллера или электрогитары. Неожиданно это все погаснет. Снова станут очереди в магазины. В общем-то, они будут давиться за колбасой, бить друг другу морду там, и кричать «Спартак чемпион» или «ЦСКА чемпион». То есть вся вот общественная жизнь будет вертеться вокруг этого. И вот данные вот особи, вот десятилетние, проведшие, скажем так, расцвет своего юношества в такой иностранной иллюминации, резко могут оказаться в положении сосланного Льва Толстого. Ну, я не знаю, ссылали ли его, но мне кажется, должны были бы в свое время. То есть неприятности он претерпел в своей жизни наверняка. Может быть, как-то стоит нам просто лампочки это. А может,
2: чисто,
1: и их нет.
2: Чисто лампочки
1: да.
2: бить.
1: И как тут...
2: Может, и стоит.
1: Не, ну ведь влияет.
2: Я не знаю.
1: Влияет ведь иллюминация городов на психику людей.
2: Влияет наличие там телевизоров, телефонов, того еще. Ну, просто... Настолько все запутано, даже лифтом боишься пользоваться иной раз, но пользуешься. Вот. Моя позиция такая. До чего человек додумался, значит, он того стоит. Хочешь срать в атмосферу? Но он же не берет это все из космоса. Нарыл у себя под ногами. Сри в атмосферу, значит, имеешь право. Создал автомобиль, езди. Ездишь на машинах, блядь, заебись. Вот. Летаешь в космос. Получилось. Слава тебе, Господи. Слетал в космос. А, ну, к вопросам, так скажем, отепления тела. Ну, шерсть значительно теплее, нежели искусственная шерсть.
1: Правильно? Плюс еще придумали эпиляционные приборы. Кстати, вот тут Лариса спрашивает, чем отличаются московские женщины от питерских? Есть ли у них какие-нибудь различия?
2: Московские более благополучны.
1: То есть ты имеешь в виду в плане потребления продуктов, запаха, ухоженности тушек и так далее?
2: Нет. Я, то есть, если, так сказать, конкретный какой-то вопрос был бы, более конкретный, можно было говорить более конкретно. А в общем смысле, вот мой ответ.
1: Это хороший, лаконичный достаточно ответ. Ну что, можем прослушать, я думаю, пьесу?
2: Как хотите.
1: Да ты как вы хотите.
2: Я-то лично я.
1: Или давай послушаем телефонный звонок.
2: Давай.
1: 203-19-22. Ваши вопросы Сергею Гагарееву, лидеру питерской группы «НОМ». Кстати, скажи, ты по памяти это называешь, не бойся, что типа, у тебя там спрашивают, откуда гражданин приехали? А ты говоришь, из Ленинграда или нет? Или уже выбили?
2: Меня никто не спрашивает обычно.
1: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
0: Доброй ночи, уважаемый.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, Александр. Я вот хочу таким наблюдением поделиться, а также вот объяснить, почему бабушка появляется в купе. Угу. Вот известно, что многие музыканты, они по дороге вот с Питера до Москвы, значит, проводят свои музыкальные инструменты, так как ездят там гастроли, на прочие тусовки. Инструменты эти они кладут часто, я наблюдал, вот, наверх, на багажные такие вот отсеки, да, там барабаны, все.
2: Правильное наблюдение.
1: Да.
0: Вот, ну, частенько там.
1: Я-то сам не езжу, но я все равно.
0: Если, да. А Ямаху так наверх, там. Ну, не важно.
1: Диваху.
0: А, Диваху. Диваху, да?
1: Да.
0: Вот. И местные аборигены вот на подступах там к Москве, к Петербургу стали развинчивать гайки там. Ну, на рынке дорого сейчас гайки. Некоторые металлические части всякие. Вот. Ну и, соответственно, поезд там колбасит, инструменты падают, портятся. И,
1: вот. А бабка-то при чем?
0: Ну, это уже... Вот,
1: а, неважно. Ну, правильно. Спасибо.
0: И вот я хотел бы узнать у музыкантов, вот как вот у них сохранность музыкальных инструментов. Значит, были ли такие случаи, налимали ли они бабку, чтобы вот она вот следила это все. Спасибо.
1: Понятно, спасибо.
2: Спасибо за вопрос.
1: Да, вообще целостность инструментов. Знаешь, вот недавно, ну как недавно, года три, может быть, назад усили. Известный тебе, да, персонаж, у него в такси гитару поперли.
2: Да у нас не так давно.
1: Да у многих. Но это не
2: поперли
1: я.
2: Зря на меня так посмотрел. Не только гитару. Но не буду перечислять. Практически весь инструмент украли. Но то, что касается поездов, Бог нас миловал. В силу того, что... Ну, о чем, собственно, говорилось. Нас семеро. Четверо занимает одно купе. Три остальных доминируют в следующем.
1: Вот.
2: Ни в коем случае никакая сволочь даже не попытается войти, потому что...
1: Ну, просто это опасно, ну, когда да. они слышат, мягко что шум, говоря. Да, и что шум да. производимый.
2: Нас обходит, и все.
1: Это хорошо.
2: Несмотря на то, что бывали случаи, до этого действительно реальные случаи, что там соседние купе грабили. Но это не мы.
1: А, и мы тоже этим не занимались. Мы все больше там барсеточку. Ну, это и у вас бывало. У там колесо прокольнуть там, то все. Ну что же, слушаем пьесу. Я сказал это, ну что же, так как диджея говорит.

0: Ну и, соответственно, сейчас пришло самое время, это, как они говорят, обычно я научился, глядя вообще на них, на своих старших товарищей с телевидения и с других модных радиостанций, что они говорят, пришло самое время представить наших гостей в студии. Я запомнил эту фразу, хотя, по сути, она, конечно, ничего не значит. Если так вдуматься, это весьма некрасивое словосочетание, состоящее из огромного количества шипящих, в общем-то, булькающих и сопящих. Вот. Но, тем не менее, дабы быть тоже модным и в курсе, я вынужден говорить иногда это. У нас в гостях Алина Витухновская. Ну, язык меня не поворачивает, знаешь, сказать, поэтесса, потому что...
1: Не надо.
0: Да, но тем не менее, сразу... Да, и также еще я хочу сказать, что у нас в гостях, в общем-то, с Алиной Витухновской сегодня пришли женщина и мужчина, соответственно. Ну, именно так они просили себя называть. А вот ты знаешь, насчет поэтессы и всего этого, я думаю, ты как раз... наконец-то единственный человек, который сможет ответить на вопрос, который мучает не только меня, а и массу людей, слушающих нашу программу. Вот обратите внимание, да, там женщина-секретарь, женщина-милиционер. И сразу же женщина-певица, женщина-поэтесса. То есть все, что касается творческих профессий, все-таки уже придается такая женская окраска. Окраска вырастает в имя, появляется губная помада и так далее. Все, что касается профессий таких серьезных, тут как-то вот это не склоняется. В чем причина, как ты думаешь? Не является ли это со стороны женщин этакой кощунственной своего рода, не побоюсь этого слова, такой шантажом даже, понимаешь, общественность, что, дескать, я поэтесса, я певица. Исходя из этого, в данном вопросе относитесь ко мне хорошо, относитесь ко мне как к женщине. То же самое, как, знаешь, я вот сейчас езжу, и я сейчас расскажу тебе историю смешную. Я обратил внимание, что огромное количество девок сейчас ездят по дорогам на машинах, да, и у них сзади в значке висит туфля женская. Ну, представляешь, вот туфля висит, то есть, значит, на дороге, вы меня оберегаете и, дескать, уступаете мне и так далее, да? Вот, но она же приходит на работу, вот к нам такая приходит, все, строго, она начальник, она ходит, от нее пахнет парфюм, то есть все, сразу там к попе не притронется, понимаешь, как на дороге, так туфель, как на работе, к попе не тронь, там, шлепка там лихого не дай, ну и так далее. Вот, я, значит, изобрел альтернативу, у меня на моем автомобиле, ты можешь посмотреть, внизу такой большой Хаммер стоит, ворованный из Норильска. Вот. Это я повесил в здоровом знаке такой мощный сапог солдатский, чтобы все знали, что там едет, в общем-то, мужчина, да. Но я правда вижу, я тебя загрузил, дай по порядку. Почему все-таки вот женщины склоняют творческие профессии?
1: Слушай, я не знаю, я вообще не разбираюсь в женщинах, но я думаю, что элемент какого-то коварного подонства здесь присутствует. То есть... оправдывать теток не собираюсь совершенно. Если бы, допустим, я пришла к власти и приступила к отстрелу, я бы начала с теток, несомненно, потому что именно женское начало — это то, что губит как бы цивилизацию, то, что способствует деградации. Как только кто-то придумывает что-то умное, что-то правильное, что-то позитивное, приходит тетка и говорит: «Давай трахаться, давай я сварю тебе супа». И, короче, человек все забывает, и как бы все позитивные вещи тут же прекращаются.
0: Мало того, я даже доведу далее эту мысль. Я знаю здоровых, нормальных ребят, десантников, моих друзей по армии, которые всю жизнь были мужественно самостоятельными, проходили нешуточную школу выживания, где не попадя, с кем попало, ну, с друзьями всякими. И сейчас, понимаешь, бадун у них, колбасит их. Вот он говорит, слушай, говорит, я, говорит, поеду за девку. Я говорю, ну зачем тебе девка? То есть, ну ты же вроде с бадуна. Он говорит, не, говорит, не могу не уснуть, пока не положу руку под задницу или на сиську. Понимаешь, то есть вот эта привязанность именно к самке, к ее теплу, к теплу, излучаемую, вот, излучаемую ее телом, она, конечно же, людей портит. Но мне все-таки кажется, что если посмотреть на эту проблему, так сказать, с днища, о, как, ну... Проблема-то она вырастает с ниши, сперва пенек, потом, понимаешь, ведерко получается. То все все-таки начинается с благородной миссии вскармливания. Вот женщина, она любая женщина, на мой, опять же, взгляд, если я как-то не прав, то сразу поправлять, она считает, что это миссия вскармливания, это благородная миссия. Но с другой стороны,
1: но
0: она...
1: можно я тебя перебью? Да. Вот именно тут как бы надо заметить этот момент. Миссия вскармливания благородна. Нам всем понятно, насколько абсурдно это звучит. И именно как бы самки. Вот у нас как бы цивилизация самок, цивилизация гуманизма. Цивилизация гуманизма, в которой пытаются облагородить патологию. Потому что гуманизм, на самом деле, это суперпатология. Вот, это же омерзительно. Женская грудь, воткнутая в какой-то слюнявый ротик, похожий на какого-то дикого червячка.
0: Да, при этом мы же брали анализы детей, которые находились на вскармливании, собственно, и обнаружили, что вся их кровь состоит из микроситечек таких. То есть это же передаются гормоны, то есть ребенка попросту подавляют. Это же первый опыт орального секса. То есть вот сиськой ты его туда. Но смысл еще в другом. Ведь мама, она почему иногда вот тычет туда ему вот этим предметом весьма агрессивно? Она боится, если верить вот вообще в реинкарнацию, боится тех великих знаний, которыми обладает грудник вот до определенного момента своей жизни.
1: Да-да-да-да-да. Я когда родилась, я сразу все поняла, что я не туда попала абсолютно, что меня подставили. И поэтому я никогда не доверяла своим родителям. Они делали вид, что они меня любят. Им действительно казалось, что они меня любят. Но если бы они меня любили, они бы меня не завели. Потому что, заводя меня на свет и обрекая меня на смерть и на кучу всяких гадостей, они совершают над собой какое-то надо мной, какое-то адское надругательство, которое пытаются компенсировать и идеализировать под видом того, что это гуманизм, это любовь, это все как бы мило, приятно, опять-таки тычут в рот сосками и все такое прочее. Вот, наверное, действительно, в этом есть элемент правды. Наверное, действительно, ребенка с первых моментов жизни пытаются сбить с толка, его дезинформируют. Вот. И главное не поддаваться этой дезинформации. Я ей не поддалась. Я никогда ожидала всегда от родителей какого-то подвоха. Я чувствовала, что все не так.
0: Но главный подвох был, конечно, в тот момент, когда, вот ты же правильно сказала, даже вот обсуждают, например, молодые папы, к нам все часто приходят мамы всякие, мужчины, женщины в нашу консультацию здесь, и у них вот это происходит. Сможем ли мы там, если у них уже есть ребенок, да, то, в общем-то, как бы звучит обычно такая фраза: сможем ли мы завести себе второго? Вообще сама вот эта фраза «завести ребенка», то есть можно завести автомобиль предварительного программа.

0: Ведь из этой ситуации надо как-то выходить. Ситуация складывается печально. Огромная...
1: Может быть, мы спросим мужчину и женщину, потому что я не знаю, как выходить. Я не входила.
0: Нет, у меня сейчас пока предложение. Сейчас я вот как думаешь, может быть, сделать такую массовую, глобальную, как бы, ну, назовем ее так, вымя большое, которое... Ну, то есть женщина-кормушка.
1: На всех.
0: Которая обязательно должна быть глухонемой. Вот, и тупой. Ну, очень здоровый. Она
1: еще
0: должна
1: у нее
0: кормить...
1: должна быть отрублена левая нога.
0: Ну, в общем, какие-то должны быть такие вещи, чтобы она вот постоянно сидела и кормила. Постоянно сидела и кормила, при этом ничего не...
1: Ну, просто мы тоже проводили исследование. Только женщины с отрубленной левой ногой могут постоянно сидеть и кормить.
0: И кормить, да. Вот. С тем, чтобы мамы... То есть, ну, короче, смысл в том, что дети сразу из семьи отнимаются, отдаются вот туда на вскармливание, а дальше, в общем-то, прихожу я и указкой показываю. Этот будет военным, этот моряком, этот военным моряком, а этот будет мне прислуживать. Ну, если он там, скажем, красивая мулатка,
1: это
0: лет 16.
1: Это будет мне прислуживать.
0: Вот. Мне.
1: Мне.
0: Нет, этот будет мне. Тебе...
1: Нет.
0: Ну, возьми того, какая...
1: Нет,
0: смотри, он
1: нет,
0: тоже
1: нет.
0: Красивый, белобрысенький, не хочешь?
1: Ладно, потом...
0: Ладно, махнемся, хорошо. Ну, о чем мужчина у нас думает? Я вижу, мужчина просто рвется к микрофону. Мужчина, что вы думаете по поводу вот, всего вышесказанного нами?
2: По поводу того, что вот, ну, она сказала, дескать, я еще не вошла, я не могу выйти, ну, просто постучаться, войти. Это вот единственное, что я вспомнил пока.
0: А, это хорошее.
1: Нам там не место.
0: Это хорошее, вот. А женщина, что у нас думает по этому поводу?
3: Ну, я думаю, что... На самом деле нельзя допускать к себе самцов, которые там могут глупо наплевать в тебя, и ты понесешь, и в тебе заведется червяк, который будет тебя подтачивать. Я ненавижу этих.
2: А почему
3: мерзких.
2: Не надо? Может быть, некоторым нравится.
3: Ну, таких нужно истреблять, я тоже так считаю.
2: Ну, а почему такая нетерпимость? Ведь некоторым нравится, и они тоже имеют такое же право на это, как те, которые считают это невозможным.
0: Да вы гуманист.
1: Потому что нетерпимость
0: да.
1: Это то, что останавливает,
0: нет.
1: Это то, что останавливает развитие и прогресс.
0: Но есть другой момент, ведь есть же огромное количество женщин и девушек, особенно к нам часто приходят в консультацию, и мы их выстраиваем обычно вдоль стенки, там, обыскиваем на всякий случай, и потом спрашиваем, ну как, дескать, ты видишь свою перспективу в жизни дальнейшую. Более 80% молодых юных респондентов, они отвечают следующее, удачно выйти замуж и родить двух детей. То есть уже, я имею в виду грудничков, девочек, понимаешь, то есть они рождаются уже с такой установкой, что они удачно выйдут замуж и родят двух детей. Из животных, как правило, предпочитают завести собачку или кошечку. Ну, попугайчик, так, несерьезное отношение. То есть какой-то странный стереотип. Это у девочек. Мальчики, как правило, тут один попался, я спрашиваю, кем ты хочешь быть? Он, знаешь, я, говорит, хочу в тюрьме отсидеть и стать, говорит, это, в общем-то, в законе. Представляешь, мечта. Вот такой мальчик. Рыженький такой мальчонка, шустрый. Вот.
1: Ну, скажем так, все равно любой мальчик с любой мечтой уже лучше любой девочки.
0: С любой мечтой, согласен, да. Но все-таки вот такие женщины, ты как-то, может быть, им что-то посоветовать.
1: Слушайте,
0: ведь...
3: Ну, нужно ввести принудительную стерилизацию.
0: Нет!
1: Это женщина сказала.
0: Да, ну...
2: Я как мужчина, простите, хочу сказать, что у меня такое неуклонное ощущение, что вы постоянно клоните к гомоэротике, ну, гомосексуализму как более, так сказать, привлекательному образу жизни, нежели...
1: Нет. Нет. Мы, может быть, даже и клоним гомоэротике, потому что гомосексуалисты не плодятся, но клоним только для того, чтобы, перейдя через нее, перескочить как бы каким-то правильным вещам. А правильные вещи, они не связаны с человеческой патологией. Вся эта сексуальная возня должна остаться в прошлом. Либо она как бы должна стать достоянием некой элиты и обрести обратно свою подлинную сакральную сущность, которой она лишилась, став достоянием масс.
0: Мало того, огромное количество еще и пожилых ведь женщин приходит к нам с жалобами. Мало того, что их гнетет вот эта ностальгия, то есть вроде бы она прошла через все. У нее там уже несколько детей, внуков, там огромное количество в ее жизни было мужчин, да, и все равно она считает, что вот в этом смысле, и в сексуальном, и вообще в эмоциональном, да, она взяла от жизни не все. И она пытается это наверстать. Я, в частности, говорю вот про Зульфию Кучеряшку, которую сейчас вы видели в кресле, тут вот у нас сидит пациент

0: Наша. Она заводилась огромное количество баллонок, собачек, на них дико совершенно отрывалась, всячески их воспитывала. То есть у меня-то, знаешь, складывается ощущение, что вообще женщина сама по себе существо гораздо более агрессивное, чем мужчина. Вот мы тут устроили бои недавно, двух теток, напоили их, подсыпали, в общем-то, спецлекарства туда, в эту беленькую, и наблюдали бой. Ну, вот, дерутся неумело, ты знаешь, но очень эффектно. То есть травмы, получаемые, вот, они, конечно же, впечатляют. То есть женщины, по-моему, все-таки более злобны, нежели мужчины.
1: Нет, я тут позволю себе не согласиться с тобой, потому что женская агрессия — это как бы невроз. Это не агрессия в подлинном смысле. Агрессия в подлинном смысле, она реализуется в войне, да, в уничтожении реальности. А невротическая агрессия, ну, как бы слово агрессия слишком пафосно для такого рода действий. То есть дерущиеся тетки, ну, это всего лишь навсего две психопатки. И слово агрессия тут неуместно.
0: Ну, война, кстати, я вот тут с тобой немножко не соглашусь. Война — это все-таки не агрессия, это, скорее всего, бизнес.
1: Вот, ну, смотря какая война.
0: Ну, практически любая.
2: То есть, не, ну, вот она как сочетает бы в себе и то, и другое.
0: Но все-таки вот на
1: если я начну войну, то никакого бизнеса тут не будет. Будет как бы сплошная агрессия.
0: Безусловно. Но...
1: И, ну, собственно, такие разборки, такие бандитские разборки с реальностью. Как это вы, там, родители, реальность, как это вы со мной так обошлись, засунули меня сюда? Давайте-ка разберемся. Вот. Никакого бизнеса нет.
0: А вот тут другие темы. Знаешь, есть же люди, которые прекрасно понимают вот то, о чем ты сейчас говоришь, но они идут на компромисс. Знаешь, на компромисс в каком плане? Что, дескать, папа и мама, вот вы родили меня в холодной Москве, почему бы вы не родили меня где-нибудь на Ямайке? То есть они все равно
1: выбирают. То есть глобальные претензии меняются на локальные.
0: Да, вот к таким людям как-то... Это как это? Эсеры такие, во.
1: Предатели. Они еще хуже. Они еще хуже непонимающих существ, поскольку как бы, человек, когда он что-то понимает, и при этом идет на компромиссы, и как бы сдает позиции, он особо опасен просто для нашего дела.
0: Ну, я предлагаю сейчас все-таки послушать одно из произведений твоих.
1: Да, мы послушаем, наверное, TNT Art. Эта группа будет выступать.
0: А, я хотел стихотворение. Вот,
1: да,
0: чтобы...
1: ну давайте
0: давай
1: послушаем.
0: Стихотворение,
1: ну, давайте стихи, да.
0: А читает, представь, да, нашего актера замечательного. Это.
1: Голос Владимира Епифанцева, Проктеатр.
3: Промолчу, как безязыкий зверь, чтоб узнать, что у меня внутри. Разложи меня, как тряпочку в траве, и скажи: умри, лиса, умри. Покатились по лесу глаза, чтобы на себя не посмотреть. Ты сказал: умри, лиса, умри, лиса. Это значит, нужно умереть. Промолчу, как рыбий мертвец, чтоб тебе спокойно говорить, разложив меня, как тряпочку в траве. Мри, лиса, умри, лиса, умри. По ржавом будущем по мне прошлась коса, полумесяц вынул острый нож. Все сказали мне: умри, лиса, умри, лиса. Все убьют меня, и ты убьешь. Я уже не слышу голоса, если хочешь, все же повтори. Ри, лиса, умри, лиса, умри, лиса. Умри, лиса, умри, лиса, умри. Не узнаешь своего лица, попадая вновь все тот же ритм. Только не умри, лиса, умри, лиса, а умри. И самый, и самый, и самый. Посмотри в мои красивые глаза, я хочу тебе их подарить. Помолись.

убийства путаясь в мороз. Ты бы смог рукой пошевелить, как когда-то шевелился хвост. Перед зеркалом ты рыжий шерстяной, словно зверь с чудовищем внутри. Ты однажды отразишься мной, и я скажу тебе...

0: Я напоминаю вам, что в гостях у программы Монмаранси Алина Витухновская. Вот автор данных заметь, я сказал, не авторша, а автор по-взрослому, да, стихов, которые мы только что прослышали. Также у нас в гостях мужчины и женщины. И ты знаешь, тут на меня дико наезжают. Сейчас я буду тебе жаловаться. О, тут такая телега пришла. Сейчас зачту прям как есть. Деградант Саша, это ко мне. Я очень хочу, чтобы мать, породившая тебя, плюнула тебе в физиономию за то, что ты городишь в эфире. Все вроде пока нормально, а дальше у человека пошли понты дешевые. Сколько тебе заплатить, чтобы ты замолчал, пишет Василий. Ну, на первую часть ты ответишь, а на вторую я Василий.
1: Нет, ну, я на вторую.
0: Да, то есть, ну давай.
1: Нам нужно 10 тысяч долларов.
0: Мало.
1: Ну, на 10 минут.
0: Мало.
1: Мы включим музыку.
0: Мало.
1: Мы включим музыку.
0: Ну, 10 мало, давай хотя бы полтинничек.
1: Ну, ладно.
0: Ну, и раз человек...
1: 50 тысяч долларов.
0: Да, 50 тысяч. И 10 минут будете 10 слушать
1: 10 минут музыки.
0: Вот,
1: «Красные
0: вообще...
1: звезды». Кстати, первая песня, которая звучала, была песня группы «Красные звезды» из Минска.
0: Какое дебильное название. Вообще все, что связано с красным, это
1: ну-ка,
0: неприятно.
1: Ну-ка, не наезжайте на
0: почему?
1: Моих знакомых.
0: А, это знакомые, какая замечательная группа. У меня так... Вот тут смотри, такой вопрос. Уважаемая поэтесса, давайте будем по-взрослому. Я говорю, поэт лучше, да?
1: Ну, Алина.
0: Алина, да. Что вы скажете о творчестве девушки по имени Ирина Ежова? Творчество, заметь, не искусство. Значит...
1: Вы знаете, я ничего не знаю по поводу творчества девушки Ирины Ежовой. Я первый раз слышу эту фамилию, но хочу отметить, что у меня дома, ну, я не живу сейчас дома, у меня как бы, где я живу, есть еж, сиреневый еж игрушечный. И мой знакомый, который спит на кровати, где еж, он давит ежей. А я ему говорю, хватит ежей давить. И он решил, что это как какой-то новый такой бандитский оборот. И вот мне бы хотелось узнать, девушка Ирина Ежова не имеет ли какого-то отношения к данной ситуации?
0: А, да. Ну, я думаю, кстати, что нам сегодня еще нужно будет и в прямом эфире пообщаться с нашими уважаемыми респондентами, но это несколько позже. А сейчас, вот знаешь, все-таки хотелось бы вернуться опять к глобальным темам, нами вот обсуждаемым. Вот,
1: подождите, да. Глобальное, но уже и мужское, и женское.
0: Да, я же не спорю.
1: А мы тогда не начинали глобальных тем. Давай тогда обо мне поговорим.
0: Нет, давай о женщинах вообще.
1: Да ну.
0: Не хочешь? Нет, ну мне просто интересно.
1: Ну эти тетки, мы только делаем рекламу тому, с чем мы боремся.
0: Ну мы можем сделать такую рекламу, такую рекламу, которая такой, вызывает отвращение.
1: Как бы,
0: вот, которая, знаешь,
1: да?
0: Как, да, которая включается не в два раза громче, а даже в три со искажениями.
1: Нет. Вспомни, с кем мы имеем дело. Они нас не поймут.
0: Ну да, это послушаем телефонные звонки. Мужчины и женщины есть что добавить? Кстати, они так смотрят на друг на друга. Обратите внимание, у них уже рука в руке, то есть все дела. Во
1: как. Так, мужчины и женщины.
0: Вот так вот. Я даже вижу, они ничего не говорят. Ничего не скажешь, мужчин? Ну что-нибудь.
1: Они офигели.
0: Да.
1: Вот от правильности того, что мы вещаем.
0: И я даже не
1: пользуюсь
0: этого
1: замерли.
0: Слова. Да, о неоспоримости тех фактов.
1: Да,
0: от неоспоримости фактов нами изложенных. Во как.
2: Мы просто в шоке. Нам нечего добавить.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Здравствуйте.
3: Вот у меня вопрос к Алине.
0: Рассказывайте, да.
3: Алина, во-первых, хочу задать вопрос. Вы девственница?
1: Нет.
3: Это не скромный вопрос, но мне
1: нет.
3: Надо знать это.
1: Нет,
0: это
1: я
0: очень важно для вас.
3: Да, очень.
1: Нет, мне же не 15 лет,
3: а сколько
1: вам чуть-чуть
3: лет?
1: Больше.
0: Люди сейчас.
3: Но это не важно. Арина, а если вот вы так категорично против рождения грудничков, да, кормления их, вынашивания, а если вам вас выдать замуж за такого солидного человека на джипе с цепурой такой, полкилограммовой, ну, с деньгами, со всеми делами, при условии, что вы ему родите двоих. Вы же не откажетесь, наверное.
1: Откажусь.
3: Да зачем врать?
1: Я не вру. Я не вру. Вы что? Я сам общаюсь со многими подростками. Они предлагают мне много денег за всякие разные вещи. Но я всегда отказываюсь от джипов, от всего. Только чтобы не было лишних двуногих тварей. Я никогда не собираюсь плодиться. Вот, у меня даже есть целый цикл текстов «Убивайте беременных женщин». И где вы протыкатели беременных женщин?
0: Кстати, вот даже Василий нам деньги предлагал. Вот вы говорите насчет денег. Предлагал.
3: У Василия больше 100 рублей никогда не водилось.
0: Но это тоже деньги.
1: Извините, пожалуйста, но вы ошибаетесь. Последний раз я получила стипендию в 6 тысяч марок. Литературную стипендию в Германии.
0: И то не взяла, кстати. Вот так. Нет, на самом... спасибо вам за звонок. Ну, вообще, сам по себе вопрос несколько неправильно, на мой взгляд, поставлен. То есть, тут что речь идет даже не о воспроизводстве, не о репродуктивной функции, да, о всех последствиях. То есть, ну, что это значит? То есть,
1: а вопрос, вы заметили, он еще как бы как-то похабно некорректен. Вот, вот, да, вот на нас, да, бы наехали, что мы с вами похабны, а мы на самом деле-то не похабны.
0: Нет,
1: мы... А вот нормальные-то, они и похабны, выходят.
2: Вы же, простите, вас перебью, обратите внимание, мы же с вами говорим об искусстве, а они это принимают на свой счет.
0: Так это и есть истинное искусство, чтобы люди, да, как-то... Если бы все выше нами сказанное не навело бы людей вот на такие мысли. Причем этот звонок, он был даже в какой-то степени провокационный, да? А это уже хорошо, что наше искусство порождает провокацию. То есть само по себе и не ново. Ну, имеется в виду, песня такая была. Что само
1: только до этого то, что они поют, ты не повторяй.
0: А я там не помню, что я, мне главное это, вот это
1: молодец,
0: понравилось. Да.
1: Вот.
0: Но в целом тут речь идет еще у звонившего вот, о физическом, в принципе, недомогании. Понимаешь, то есть, ладно, то есть, если бы, например, там за большие деньги бы сказали Сане, вот, ну, например, моргни глазом, пусть там два грудника вывалится. Да и ладно, что, за деньги мне не жалко. А вот
1: нет,
0: это же
1: нет,
0: страда...
1: нет,
0: да,
1: нет,
0: за деньги
1: нет,
0: можно все.
1: Нет,
0: Алин, да,
1: нет,
0: да,
1: только не
0: да,
1: на многих подонках.
0: Неважно, мне даже четырех можно за деньги,
1: я,
0: Алин, можно
1: себя
0: все.
1: Я про себя говорю.
0: А, извини, я про себя. Чё-то, да, ну вообще, да, ты же в гостях, я не скромно. Ну, давай еще звонок, может быть, послушаем. Здравствуйте, вы в прямом эфире, внимание наше к вам беспредельно.
4: А, здравствуйте.
0: Здравствуйте, уважаемый. Здравствуйте.
4: Я представлюсь, меня зовут Дима Гоблин.
0: Здравствуйте.
4: Вот, я хотел бы сначала задать по старшинству девушке вопрос.
0: Конечно.
4: Вот, а потом вам. Вот, Арина, скажите, пожалуйста, как вы относитесь к глобальному космосу? И говорят, что вы пишете про космос стихи, который славен космос своими редкими звездами на небе. И сразу вопрос к Александру. Как вы относитесь к Владимиру Путину, который тянет лямку? Я думаю, он подтянет ее.
0: Ага,
4: да,
0: понятно. Спасибо,
4: Денис.
0: Не, ну что, к Володе я сразу отвечу. Я отношусь очень хорошо. То есть мы с ним учились в одной школе. И то, что он сейчас работает бурлаком, возит туристов богатых по Волге. То есть я им предполагаю, что речь идет именно о моем однокласснике, не о премьер-министре, потому что это мне все равно вообще. Вот, то это, конечно, труд тяжелый, каторжный, но труд почтенный. А насчет звезд там еще что-то говорили?
1: Ничего про звезды не писала, не знаю, меня с кем-то путают.
0: Не, ну а как звезды? Вот, знаешь, лежишь на стоге сена.
1: Я никогда,
0: слева,
1: я
0: справа
1: никогда.
0: Пацаны и бурлаки.
1: Я никогда не компостирую билетиков в троллейбусе, я никогда не смотрю на небо, так что про звезды ничего не писала. Это
0: слушай,
1: кто-то
0: а вот...
1: мог воспользоваться своим псевдонимом. То есть как бы мог закосить сказать под меня, да, там про космос, про звезды.
2: А вот, кстати, как вы относитесь к новому такому веянию в шоу-бизнесе и в литературном бизнесе, когда имя художника, создавшего тот или иной шедевр, становится торговой маркой, под которой можно, кстати, ну и выгодно с коммерческой точки зрения выпустить продукт свой.
1: Вот если смотри, кому-то вот... чего-то нельзя объяснить, то хотя бы это нужно продать.
0: Вот, так и опять
2: вот
0: же про
2: первооснова
0: деньги,
2: этого.
0: Деньги-то,
2: да,
0: это хорошо, деньги. Ну что, ну за деньги все можно.
2: Ну вот насколько нравственно, допустим,
1: я
2: такое
1: нравственность,
2: поведение.
1: Какая нравственность? Как, ну, о какой нравственности можно,
2: ну,
1: говорить?
2: Ну, приемлемо для нас, скажем так.
1: Для кого для нас?
0: Вот,
1: для,
0: это тоже странно, мужчина,
2: ну, вот
0: я тоже
2: нее.
0: Тут немножко не согласен. Потому, да, что, например, для одного приемлемо
1: одно. Для
0: меня
1: одно. Как бы вообще такой проблемы, как нравственность, не существует. Абсолютно.
2: Ну, я не хочу говорить о нравственности.
1: У меня есть как бы такие градации, вот правильно и неправильно, вот по-моему и не по-моему.
2: Ну вот насколько это правильно, да.
1: Это нормально, это не проблема.
2: То есть ты не будешь злиться. У меня после вот этого сорокинского романа «Норма» ужасное, так сказать, ощущение постоянно слова
1: нельзя
2: «нормально».
1: Нельзя читать такие книжки, нельзя читать такие книжки.
2: Ну вот смотри, когда кто-то выходит под твоей торговой маркой, вот Алина Витухновская, и вот ТМ, допустим, сверху еще написано.
1: Что такое
2: ТМ? Вот
1: если я не знаю, что такое ТМ.
2: Торговая марка означает. Торговая марка.
5: Вот, я видел. На жвачке у меня такая есть.
2: Вот некоторые даже, ну, подписываются определенным шрифтом. Все книги писателей подписаны определенным шрифтом. Каждый свою книгу подписывает имя определенное, то есть логотип. Вот имя, логотип. У вас внизу здесь при входе висит объявление о входе в театр, да?
5: А там еще объявление туристическое. Я там иногда продаю людям фальшивые путевки.
1: Про ножи.
2: Вот лицо, логотип, да? Вот здорово. А вот тут вот имя писателя, логотип. И кто-то, пользуясь вашим логотипом, выпускает свою продукцию, зная заранее, что он на этом больше денег соберет.
1: Я
2: вот
1: обожаю, когда меня кто-нибудь использует. Главное, чтобы намерения этого объекта были как бы крайне циничны и меркантильны. Потому что если меня используют в каких-то морально-нравственных целях, меня это очень травмирует.
5: А меня вот очень травмируют люди, которые у одного из магазинов стоят на постаментах, одетые в каких-то плюшевых зверей и круглосуточно машут руками.
1: Они страшные, меня напугали. Я не могла заснуть до 3 часов ночи. Мы проехали мимо такого магазина.
5: Вот,
1: 5-5-6, 5-5, что-то, вот эта реклама, да?
5: Кстати,
1: причем дубленки никому не нужны, реклама. А это, кстати, знаете, чем символ чего? Это символ того, что чем больше что-то навязывается и рекламируется, тем менее оно как бы нужно и реально. Поэтому чем больше вы упоминаний о чем-либо слышите, тем меньше доверяете.
5: Безусловно. Но, кстати, в музыке другая противоположность. Очень легко сделать хит из какой-то... Ну, это старая песня. Так я просто что хочу сказать. Многие наши тут спрашивают, радиослушатели, Саня, где тебя можно увидеть? Я буду, если ехать в сторону площади Гагарина, сегодня где-то с 5 утра, третьей фигуркой.
1: Кстати, по поводу в сторону площади Гагарина, вот уж извините, я вспомнила, что у меня 19 числа презентация сайта «Уничтожение реальности» с участием групп TNT Art, Реутов, DAS, Реут и еще одной группы, там название у вас написано, вы потом скажете. Вот. Это произойдет в 20 часов 19 ноября в клубе «Ротонда» по адресу Ленинский проспект, дом 18/2, а проезд станция метро Октябрьская, 3 остановки в сторону площади Гагарина.
2: Из ворот выйдешь направо.
5: Ну, сейчас песня.

0: И вот пока до того момента, как ты появился в эфире, мне же часто приходят вопросы разные, там люди просят помочь, посоветовать, там, помыть машину, построить летом там сортир на даче. Я никому не отказываю, потому что я гуманист. Но вот там был вопрос такой, как определить, понравился ли ты девушке на дискотеке с первого же раза или нет, или не понравился.
1: Чтобы определить, понравился ли ты девушке на дискотеке с первого раза, надо после окончания дискотеки ввести девушку в ближайший подъезд, достать топорик и отрубить левый палец, предпоследний. Вы сами поймете, что такое предпоследний, в самом глобальном смысле этого слова. Предпоследний палец левой ноги. Принести его к нам на экспертизу, а результаты умножить на 7.
0: Ну, кстати, я еще хочу сказать, что в последнее время нас вообще завалили люди своими анализами. То есть присылают в нашу лабораторию очень большое количество, и мы сейчас временно ограничиваем прием. Вот, поэтому, если вам скажут, извините, приходите завтра, вы не обижайтесь. То есть это всего лишь из-за перегрузки, попросту говоря, лаборатории. Да, что тут еще? Угу.
2: А мне вот, извините, можно я добавлю?
0: Мужчина,
2: мне кажется, некоторые, в общем-то, даже и париться не будут по поводу топорика. Они будут просто и не думать даже, понравился, не понравился, а вот зайдут туда же, куда вы сказали, и просто полюбят друг друга, игнорировав топорик.
1: Но это же дурачки.
2: Ну, не надо исключать возможность такого, что такое может быть.
0: Ну, я вот, в принципе, да, предлагаю начать говорить о данной женщине просто сальности и тупости. И желательно вообще вот как-то приходить на эту самую дискотеку, долго тереться у входа, просить, чтобы вас провели, потому что нет денег вонять всякие гадости, типа лука или тунцом. Нет, тунцом, кстати, жирно, слишком мажорное
1: тунцом
0: блюдо.
1: Тунцом с луком.
0: Ну, лучше тогда треской. Треской с луком. Вот. И одетым быть в такой, в папин пиджачок кожаный с залатанным локтем. Вот. И танцевать очень нелепо. Клеиться ко всем, получить по морде, заплакать, вернуться снова. И вот та женщина, которая...
1: Заплакать, да, и достать такой помятый, грязный, именно клетчатый платочек.
0: Знаешь, такой в серую клетку. Вот он должен быть
3: синий,
0: такой...
3: Синий. Большой.
0: Но платок такой сероватый. То есть он...
2: Желтоватый.
1: Да. Желтоватый, да, да. Желтоватый.
0: Вот, исчезнуть минут на 5-10.
1: Наконец-то понадобился мужчина, он сказал слово «желтоватый».
0: Пригодился. Ты смотри.
2: Я долго готовился.
0: Вот, кстати, вопрос такой пришел к тебе, провокационный, модный вопрос. Что вы, Алина, будете делать в 50 лет, когда вы поймете, что у вас нет ни детей, ни мужа, и никто не поможет в старости?
1: Хо, так мне и так, и сейчас никто не помог. И потом мне не будет 50 лет. С чего вы взяли?
0: А заметь, вот ты вот прям так прямолинейно. А я вот, знаешь, что заметил в этом вопросе?
1: А ты...
0: Корысть, понимаешь?
1: Корысть.
0: То есть, представляешь,
1: он хотел
0: человек...
1: развести.
0: Нет, вообще человек, да? Интересуется, то есть, о детях, да, и о близких, только в том, что как же, кто же в старости поможет. То есть, нет такого, что рядом не будет близкого человека, не с кем будет покоротать.
1: А представь, мне исполнится 50 лет, возникнет какая-то фирма, которая скажет: о, мы можем приносить вам продукты, самые лучшие продукты, мы уберем вашу квартиру, и это будет тот самый человек, который там 30 лет ожидал там после вот этой передачи того, чтобы развести меня на какие-то деньги. Но мне не будет 50 лет. Я думаю, что эта цивилизация не протянет до такого срока.
0: Лет 5 еще.
2: В любом случае, максимум, если он решится вас как
1: года,
2: клиента.
1: 9 месяцев, по 4, нашим 5, данным, да.
2: Да. Он найдет себе других, рекламу он себе уже сделал.
0: Кто сделал?
2: Ну, вот этот долгосрочный твой бизнес-план на 30 лет вперед.
0: Ну, так естественно.
2: Первый, да.
0: Это же все для инвесторов.
2: Он в первую лепту внес, да.
0: Первую лепту. Внесем свою лепту. Кстати, мало кто знает, откуда это пошло. Софья Лепта, эстонская женщина, которая добровольно, просто совершенно добровольно отдала себя на трансплантацию. Так и есть. А что у тебя? У тебя лепта, там, от лепты то-то, от лепты сё-то. И пошло, внеси свою лепту. Вот это известный факт. Алина, что вы думаете по поводу секс-теории психики Фрейда? Татьяна интересуется.
1: Я совершенно как бы ничего не думаю по этому поводу. Совершенно незначимая вещь. Но я думаю, что Фрейд понадобился двуногим только потому, что, когда они уже стали понимать, как бы, неактуальность всяческой сексуальной возни, им нужна была какая-то такая хитрая психоаналитическая интрига. Но они ее как бы заполучили и долго ей забавлялись. Но, в принципе, подонки, которые раскладываются по Фрейду, нас не интересуют.
0: Правильно, правильно, правильно, да. Вообще, любой психоанализ и люди, которые под него подходят, это уже настораживает.
1: Ну да.
0: Чем хороша стихия, например, океан? Сколько вот в океане я был, в общем-то, с океаном на «ты». И то до конца иногда не понимаю, как он себя может повести. Какую теорию можно подвести под океан?
1: Ну да, все, что вычисляется, оно ничтожно.
0: Да, да, совершенно верно. Плюс, когда это вычисляется, в принципе, знаешь, вот назвал, да, вот Таня назвал, собственно, говорит, Фрейд, да? А, Таня, вот вы не забывайте, что Фрейд, это, в общем-то, он был мужчина. То есть он также ходил в туалет, также кушал. В бивнях у него застревало мясо убиенных, зажаренных животных и так далее. То есть прежде всего человека нужно очеловечивать.
1: Всякое двуногое существо, 90% их как бы подоночно изначально и как бы крайне примитивно устроено. Но особенно подоночные существа, которые утверждают эту примитивность. Вот такие, как там Фрейд, как бы обнюхавшийся кокаина и подобные ему существа, последователи.
0: Ну, гораздо страшнее олень. Это, знаешь, что это все-таки телезвезды.
1: Телезвезды. Вот, о, вот Ханга, страшнее. Да, я и говорю. Да, от Фрейда, как Фрейд рождает телезвезд. Да, вот Фрейд, да, Фрейд, да. Вот он рождает. Фрейд, значит, женщина.
0: Получается, да.
1: Значит, враг.
0: Мало того, даже это, как это
2: называется? Она иногда называлась своим настоящим именем Анна Фрейд, да.
0: Нет, тут такая самка-моржиха, вот. Нет, мать-моржиха, получается. Своего рода. Огромное количество, конечно, людей испорчено вот этим. Я целиком тебя понимаю. Вот так же, как, кстати, господином Достоевским попорчено и этим...
2: Им.
0: Да, вот, которого ты прочитал, им тоже попорчено вообще.
1: Ну, это... на самом деле, мне кажется, что Достоевский, он очень как бы... Я его очень мало читал, что мне неинтересно было, честно. Он скучный. Если начинать с Достоевского, надо начинать с того, что он скучный, он нудный. Как бы надо в этом признаться себе и всем остальным. И его как-то все эстетизируют, идеализируют, как бы метафизируют, да, можно так сказать. А на самом деле это как это тоже какой-то невроз, это какая-то патология. И я считаю, что вообще не надо читать книжек. То есть писать книжки еще ладно. Я очень с трудом понимаю, как можно писать книжки, но читать книжки это очень неправильное занятие. Оно лучше, чем заводить детей, но тоже как бы не стоит этим заниматься.
0: В принципе, знаешь, вот еще хорошо, то есть мне близки те, вот как ты их называешь, двуногие, которые пишут в стол. Ну, то есть не выплескивает вот все свои бредни на публику. Ну, то есть тем самым не воздействует на людей.
1: Стол пишут подонки.
0: Конечно.
1: Надо писать не на и не для, надо писать против.
0: Да, но никому против не показывать, публики. Понимаешь? Вот в чем. Никому не показывать. Написал против, положил, и никому не показывай.
1: Но это же очень романтично.
0: Во-первых,
1: это
0: и гуманно.
1: Это очень романтично. А кто у нас? У нас романтично опять тетки, девушки, молодые девушки, 16 лет. Очень романтично.
0: Нет, еще знаешь, что сейчас романтично?
1: А мальчики 16 лет не так романтично.
0: Вот эти, которые в казино играют, эти, вот крутят эти, ну вот эти байды все крутят. Крупье, во, сейчас мода у крупье на романтику пошла. Я тебе серьезно говорю, я тут наблюдал в кабаке двух или пять крупье, я так не разбираюсь в числах тоже. Вот для меня они все кучи, и так вот пришли, вот они романтику. Они говорят, поставь нам группу сделки, там это бармен, значит, завел в другом кабаке, они там танцуют друг с другом, такие романтичные все, серьезно. А потом у них пошли дела, такие фишки там, то все. Я думаю, что такое? Думаю, неужели так люди играют крупно? Оказалось, крупье все. Представляешь? Я не знаю, почему я это рассказал.
1: От слова «круп».
0: Круп. У коня есть круп, кстати, прикинь. Мощный, еще такое выражение есть, мощный бабий круп. Вот, помню.
1: Вот,
0: да.
1: И к чему мы опять вернулись.
0: Все к ним.
1: Может быть, следует переменить тему.
0: Давай-то сейчас музычку послушаем.
1: Давай послушаем 300 кровавых пятен.
0: А вот
1: это с компакт-диска.
0: Да, ну давай. Вот с этого?
1: Не с этого.
0: А. И мы продолжаем беседу с Алиной Витухновской. Соответственно, также у нас в гостях, если вы помните, мужчина и женщина. Ну, прежде чем продолжим все-таки беседу, если вы не против, уважаемые гости и гость, о, как я сегодня, мы бы хотели, это я про себя вам нужно. Извиняюсь. В общем, звонок, может быть, мы примем в прямом эфире, не против, нет. Но даже если вы и против, все равно это придется сделать, потому что регламент, понимаете. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам. Без... Да, вы знаете, о чем.
3: Здравствуйте, уважаемый.
0: Здравствуйте, дорогой друг.
3: У меня вопрос по поэтессе.
0: Рассказывайте.
3: Уважаемый поэтесс, способны ли вы восторгаться видом ребенка, собирающего грибы, или матери, занимающейся...
1: Галлюциногенные?
3: Что?
1: Галлюциногенные грибы?
3: Простые. Или матерью, занимающейся процессом кормления. Или вы из тех женщин, которые выйдет на балкон с бутылкой пива и громко испустив газы, что-то кричат. Спасибо.
1: Простите, но в студии на данный момент ни поэтессы, ни женщины не присутствуют.
0: Не, ну, женщина вот сидит. Вот.
4: Фамилия.
1: О, она пришла.
0: Да.
4: Это фамилия, меня зовут Ираида Адольфовна.
1: Но это не Алина.
0: Да, Алаида Адольфовна.
1: А Алаида Адольфовна вам ответит.
0: Алаида Адольфовна, вот, вот вы женщина, да, вы, скажем так, мать с большой буквы.
4: Я не сказала, что я женщина, это фамилия моя женщина.
0: А я обращаюсь к вам, женщина.
4: А вы же не видели мои
2: У него просто голос признаки. Высокий очень. Просто у него очень высокий голос, вы уж простите.
0: А, извините, я тогда...
2: И зовут его странно очень.
4: Да.
0: Вот как вы считаете... Использование понятно, эту тему затрагивали.
4: Использование ребенком поиска грибов. Вообще, грибы должны искать свиньи, либо специально обученные собаки. Это...
0: Минеры, собаки-минеры.
4: Да, собаки, ну, подминеры.
0: Да, да. Вот. Ну и также должны искать, в общем, чужие дети грибы. Потому что своих детей в лес одних отпускать стрёмно.
4: Нет,
1: своих
4: наоборот,
1: детей надо загонять,
4: конечно,
1: в лес, ставить канава.
0: Нет, вот использование детских образов в рекламе. Это тема, которую мы обсуждали длительное время. Но умиление данными образами является ли нормальным, адекватным поведением?
1: Если это дети-уродцы.
4: Если дети-уродцы, да, такие очень, ну, дауны, в общем, очень приятно умиляться на гуляющих даунов гуськом. Вот это да, это приятное зрелище. А вот женщина, кормящая груди, действительно тыкающая сосок.
1: Ну, а зачем кормить?
4: Ротик,
1: да,
4: который похож на куриную жопку.
1: Это же уже йогурта.
2: По-моему,
1: это реклама йогурта, главное,
2: все-таки
1: реклама йогурта.
4: Внедрение живых бактерий йогурта в организм. Это же, посмотрите, какая страшная реклама. Это же...
0: Живые, да, живые.
4: Куда, куда дела?
0: Йогуртовые живые культуры.
4: Вы представляете, какие опыты ставят над людьми?
0: Да.
4: Вы вообще вот задумайтесь.
0: А мужчина, у вас есть что добавить?
2: Нет.
0: А, ну да, звонок телефонный. Здравствуйте.
1: Хороший мужчина.
0: Вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
5: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
5: Еще раз. Это Гоблин.
0: Привет.
5: Я хотел бы призвать всех паял голосовать за Владимира Путина, потому что бюрократы отжили свой век.
0: А что тебя так волнует эта тема?
1: Путин. Вообще. Это как звучит вообще?
5: Справляется со своей должностью.
0: Нет, я имею в виду, вроде голос у тебя молодой, а ты как-то в базитизм впадаешь. Ну вот, то есть какие-то темы тебя волнуют. Они прям вот, ну ладно,
1: да,
0: ты был офицером в запасе.
1: Да, неспроста они тебя волнуют.
5: Я со своей стороны, я патриот, наконец. Я должен как-то повлиять на исход событий.
0: А Дима, да, тебя
1: зовут? А ты читал газету «Патриот»? Есть такая газета «Патриот».
5: Нет, я не знаю, я газету не читаю, я из дома не выхожу.
1: Патриоты должны читать газету «Патриот».
0: И присылать мне денег, чтобы в стране все было хорошо. Нужно поддерживать героев своей страны, да, то
5: хорошо,
0: есть меня.
5: О.
1: Мне. Какой у нас телефон?
4: Какой у нас, а у Путина
1: телефон?
4: На левом плече
0: телефон,
4: такая бородавка растет. Он постоянно оттягивает лямку. Вот к вопросу о лямке. У него подтяжки такие с шариками красными. Вот. Он пытается скрыть свой нарост какой-то нелепый на левом плече. Вот. И постоянно щелкает пажами, то есть подтяжками.
0: Пажи?
4: Да, пажи, пажики, лямки.
0: Ну вот вы, женщина, сигнализировали и хотели затронуть какую-то тему.
4: Да, я вот, вот волнуюсь очень сильно, потому что я давно смотрела телевидение.
0: Нет, если вы волнуетесь, можно попозже затронуть.
4: Не, я так волнуюсь, ну, всегда,
0: потому что, знаете, вдруг чего случится. Женщины такие, женщины, когда волнуются, это страшно. Ну, может, потому что волнение в разные выльются формы. То есть у нас вот одна, когда, извиняюсь, что перебил вас, она просто когда волновалась...
6: Она у нас женщина, если волнуется, сразу рубит с плеча.
0: Вот.
6: У нее топорик у этой, кстати, так что пусть выскажется.
0: У нее ладонь, что топор.
2: Заточена по форме.
4: Видела я как-то несколько лет назад репортаж из зала суда. Там какие-то уроды решили вершить суд над... дивным существом, которое обвинили в продаже и хранении нелепых наркотиков.
6: Да, нафиг они нужны.
4: Да.
6: Нелепые,
4: вот, и, в общем-то, я смотрю на это существо, оно похоже очень вот с тем образом, который я видела на экране.
2: Дура, я же тебя просил, меньше волнуйся, больше драматизма. Ну что же у тебя вот все время так не получается?
4: А у меня всегда так.
2: Ну давай дальше.
6: Нет,
2: там
6: женщины, если их правильно использовать, иногда могут делать качественные вещи. Если их правильно использовать.
0: Алина, ну, так, это так же, как евреев.
6: А?
0: Так же, как евреев. Если их использовать хорошо, они могут приносить прибыль. А, соответственно, люди, которые, в общем-то, страдают антисемитизмом от своего недалекого мозга, они напоминают людей, получивших дорогой компьютер, не умеющих его включить попросту. То есть женщины и евреи, и печатный станок дорогостоящий, это, в принципе, одно и то же.
4: Алина, правда, что эти люди хотели над вами... провести некий свой эксперимент.
6: Да, правда в том, что эти люди хотели провести эксперимент над собой, потому что они так попали, что дальше некуда. Они попали на 5 лет, потому что мое дело будет, видимо, длиться вечно. То есть, даже вот Алина Витахновская умерла, да, дело ее живу.
2: Это книга вот. Рекордов Гиннесса.
6: Да, 7 декабря будет новый суд. Меня же они выпустили, там же все распалось, все обвинение совершенно распалось. Я подала апелляцию, требуя оправдательного приговора. Вот. А они как бы обратно, ну, совершенно незаконно, увеличили мне обвинение, и 7 декабря у меня вновь будет суд. А в моем обвинительном заключении, поскольку нечего было написать, написали, что а защита Алины Витухновской действует в целях развала российских спецслужб, следовательно, развала государства. Это правда.
0: То есть они хотят тебя позвать в тюрьму снова?
6: Да, но ведь нет, они, наверное, хотят сделать... Они из меня один раз сделали героя, второй раз они из меня хотят сделать трижды героя, но, видимо, этого не понимают.
0: Да, видимо, вот старые добротные кадры, вот эта старая добротная школа спецслужб, которую все мы прошли, все-таки потеряла свою вот эту маститость. Отсутствует опытные аналитики, опытные психологи.
6: 1% профессионалов, 1%.
0: Да, представляешь, и тот уходит, тот бежит от нас в криминальные структуры, в частный сектор ну, бежит.
6: К нам и бежит.
0: Бежит, понимаешь?
6: Бежит.
0: Развал кругом и разруха. Да, ну я предлагаю опять, может быть, телефонный звонок. Да, мужчина.
2: Ну,
0: да,
2: я хотел сказать, что самое... Что самое... Спасибо. Что самое ценное в этом, то, что если раньше стать героем, это было почетно, престижно, редко и, скажем так, малодоступно.
6: Я стих свой вспомнила. Я никогда не вспоминаю своих стихов, но сейчас вспомнила. Не стать героем — это воля, сила. Вот это смочь. Единственная честь. Продолжайте.
2: Вот. Ну, они-то не могли, не смочь, смочь не могли вообще. И они поэтому копили деньги, там покупали какие-то титулы. А сейчас добровольно, совершенно бесплатно выискиваются кандидатуры среди простых граждан, как вот Алина Витухновская.
6: Хо-хо-хо, кто чтобы... этот простой граждан? Мужчина.
2: Ну, я имею в виду с юридической точки зрения.
6: Какой это юридический? Вы юрист или мужчина? Мужчина попал. А может быть, это женщина?
0: Нет, ну,
6: мужчины
0: скорее...
6: так себя не
2: конечно,
6: ведут.
2: Конечно. Нет, попала она вон там справа от вас сидит.
6: Ага, это одно лицо. Оно сидит и слева, и справа.
2: Да нет, это у вас что-то со зрением.

Сэр, лишь тебе остановиться смертью тем системы мер. Однобокова возможность быть, чтоб гриб потеребить, губит Гумберта в ладошках тьмы, как мотылька валит. То ли Гитлер мышавки, то ли мальчика валит. Гумберт голод уголовный никогда не утолит. Губы, губы, взгляды, взгляды убегают за углы, и младенец глазом бляди озирает край земли. Щек дешевая помада, оторви шинку лица. И маркиз ушел из сада, скушав вишни до конца. То ли Гитлер мышеловки, то ли мальчика ловит. Гумберт голод уголовный.

0: Мы прослушали только что снова стихи в исполнении господина Епифанцева. Стихи, принадлежащие Лине Витугновской, которая у нас сейчас в студии. Так что тут женщина и мужчина в студии. И вот такой вопрос вот к женщине и мужчине. А, собственно, вот были ли у вас в душе эти прекрасные порывы или позывы, когда вам хотелось взять, понимаешь, перо, чистый лист бумаги, и, в общем-то, сидя у открытого окна, из которого веет летним теплом и пахнущим это дождем асфальтом, ну, чего-нибудь такое написать, или начертить, или нарисовать. В общем, искусство, понимаешь, да? Искусство.
1: Да, конечно, да. Было, да.
0: Вставляло, то есть?
1: Да.
0: Может быть, зачтешь нам?
1: Нет.
2: А вы как же... он говорит «да». То есть, как он говорит «нет», как вы говорите «да».
0: «Да».
1: «Да».
0: А вы как? Может быть, что-нибудь
3: вы знаете,
0: нам...
3: это вот вы называете...
0: Или песню какую споете?
3: Не, песню нет.
1: Он точно сочиняет. Если сейчас будет говорить, что не приходилось, будет врать. Так что читай сразу.
3: Я не люблю марать белый лист по весне. Вообще не люблю марать ничего. Я вот чистый.
2: Но если полюбите, не забывайте потом спускать в унитаз.
4: Телефон прямого эфира 203-19-22.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
5: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
5: Я вот из Волгограда.
0: Очень приятно.
5: Нас тут с прошлого декабря подключили к «Эхо Москвы».
0: Угу.
5: Знаете, интересные все передачи, особенно ваши. Так вот жалко, что перенесли вот на воскресенье, нам на работу вставать.
0: Ну да, ну мне-то нормально.
5: Ну да, мне вот работать. Но тем не менее все равно слушаю, поскольку передачи у вас всегда интересные. Ну практически самые интересные. Ну ладно, не буду я вам рекламу давать, а то
0: да.
5: Выключите еще.
0: А то я парень скромный.
5: Да, вот. И вот у меня такой вопрос. Значит, вот Алина говорит, что ее сильно радует лист пищевых гуськов даунов, собирающих не просто грибы, а явно грибы галлюциногенные. Вот. В связи с чем возникает вопрос. Является ли ее такая вот показная фригидность некой маской, под которой, значит... как-то тайно маскируется подсознательное влечение ко всему, значит, уродливому, неправильному и...
0: деформированному. Я тут вычитал слово только что.
5: А, ну вот видите, вот тоже, смотрю, вы самообразованием занимаетесь потихоньку.
0: Да.
5: Ну, похвально, похвально, если честно.
0: Мне так приятно, что вы меня похвалили, спасибо.
2: А можно я отвечу?
0: Конечно.
2: А не является ли ваша невнимательность склонностью все упрощать и примитивизировать, поскольку по поводу любви к шагающим даунам, пожирающим грибы, сказал вовсе не я, Алина Витухновская, а женщина, самая настоящая женщина, а я молчала.
0: Да, и вообще-то...
2: Женщина, подтвердите, что это ваши слова.
3: Да, это мои слова.
0: Провод.
2: Это женщина фригидна?
3: Нет, я на самом деле женщина... Это женщины фригидны, да, но я же не женщина, это фамилия моя.
2: Ну, женщина, фамилия, некто по фамилии женщина.
0: Да,
2: да.
3: Вы глубоко заблуждаетесь. Нет, молодой человек глубоко заблуждается, потому что фригидность есть показатель убогих, ущербных.
2: Нет, это уже какой-то постфрейдизм. Фригидность, она не отражает, как фригидность бывает позитивная, фригидность бывает негативная, фригидность бывает правильная, и фригидность бывает неправильная. И не надо сейчас подстраиваться под всяких дядюшек Фрейдов, которые нас разводят с тем, что они как бы, они уже развили эту женщину, я замечаю вас, что они развили вас,
3: Фрейд придумал.
2: Они развили вас комплекс, что если вы фригидны, то вы как-то как бы ущербны. Нет, все не так.
3: Раз фригидность придумал Фрейд, значит, этого и нет на самом деле. Нет,
1: фригидность — это одна из разновидностей нормы. О, пора признать, это на базе ВОЗ.
0: Ну и вообще, в принципе...
2: ВОЗ, Всероссийское общество слепых.
1: Нет, Всемирная организация за здоровье детей.
2: Ну вы где делаете анализы?
0: В принципе, фригидность — это такой предмет, который скоро нужно начать преподавать в школах, потому что...
2: Этому надо обучать.
0: Безусловно.
2: Это же не каждый на это способен.
0: И дело в том, что фригидность, как состояние гораздо более безопасно для индивидуума, нежели состояние высокой сексуальной, в общем-то, активности. активности. Потому что мы кругом видим, все, везде всем они этим занимаются. Я тут в лифт захожу. Да, понимаешь? А если бы вот, фригидность стала бы частью культуры, если бы это было так же модно, как наркотики, то люди были бы добрее, честнее в галстуках. Вот. А так получается отребье какое-то и рвань. Вот.
1: И это причем попинаемое обществом и, так сказать, врачами закомплексованное.
0: Да, и кем не попадет.
1: А вот, вот то, что говорила, кстати, некто по имени женщина, мне просто меня удивляет, но забавно, что это воспринято как какая-то ее там мечта или очередная галлюцинация или фантазия. Она, собственно говоря, этим каждый день и занимается, сама же их и пасет. Просто ну, не понимаю, почему сразу она об этом не сказала.
0: Мне кажется, у вас какая-то взаимная антипатия вот, у мужчины с женщиной.
1: Ну, мне...
2: Вот-вот-вот-вот.
1: А, просто некоторые женщины пытаются, видимо, от недостатка ума выглядеть лучше, красивее, сексуальнее,
2: а вам не кажется, что в борьбе между мужчиной и женщиной надо оставить того, кто сильнее? А тот, кто сильнее, тот это то прав?
0: Да. Да,
2: да, а кто у нас сильнее? Давайте, давайте их пустим на
0: бой.
2: На ринг, на бой.
1: Ну, надо придумать такое поле боя, где бы силы были, так сказать, изначальные возможности равными. Вот как, что вы можете представить под этим?
2: Вы живете в гуманистическом обществе?
1: Нет, ну...
2: Вы уверены? А откуда? Как вы стать
1: равными? А так интереснее шоу.
0: Нет,
1: интереснее шоу.
0: Мужчина, я с вами не согласен тоже.
2: Нет, это нечестно. Равные силы — это нечестно.
0: Нечестно.
1: Ну, между мужчиной и женщиной, зато это очень забавно.
0: Нет, ну должно быть так. Если один чувствует, что он слабее, он просто должен ретироваться. Это уже поражение. А выставлять мы можем вообще на ринг кого ни попадя. Мы тут, например, недавно выставляли бабушку, вооруженную двумя грудниками, против дедушки с кошкой, с обезумевшей. Это была битва. То есть такой бой. Дедушка ретировался, кстати.
1: Но здесь, кстати, вот как раз равные силы. Я что... такую ситуацию имею в виду.
0: Нет, ну у той два орудия, а у этого всего одно.
1: Но из этого же надо делать шоу, поэтому вот дедушка с бабушкой, это более...
2: Ну, шоу, нет, да. Шоу — это элемент как бы общества женщин на самом деле. В правильном обществе не делают шоу, в правильном обществе делают войну.
0: Да.
1: Сказала она,
2: поправляя бальное платьице.
0: Этого в сценарии нет.

0: Ну, помимо всего нами выше сказанного, еще просят затронуть тему поедания людьми всяких предметов, как-то пищи, мяса, молока, рыбы и такого. Дело в том, что вообще такая вещь, как культура еды, на взгляд многих наших радиослушателей, это уже абсурдно. То есть еда — это столь же интимный процесс, как это магдификация. Если не делают прилюдно, скажем так, спецрестораны, где люди массово дефицируют, то есть дефекатируют, в общем, испражняются, да, то почему же тогда делают массовые заведения, эстетично обставленные, где люди вот совершают обратный обряд? Вот тебе никогда не приходило в голову вот эта абсурдная ситуация, что две равнозначные, кстати, функции организма находятся на таком разнополярном уровне. Одна из них дико вот дискриминирована, дефекация, а акт поедания и пища, наоборот, как говорится, в фаворе, я бы сказал, на троне. Может быть, здесь тоже мы что-то должны менять уже.
1: Но именно вот как бы в этом контексте такая мысль никогда не приходила мне в голову, что я мелочами не занимаюсь. Но, в принципе, это символ того, что как бы люди на все смотрят только с одной стороны, как бы со стороны позитивной, выгодной, чтобы им не страшно было. Людишки же боятся посмотреть на то, что происходит по ту сторону. Или как бы они не боятся, только когда их никто не видит. Существование должно стать абсолютно обнаженным и абсолютно публичным перед тем, как прекратиться от неимоверного стыда.
0: А вот чувство стыда, вот не кажется ли тебе, что оно тоже само по себе абсурдно? Вот срамота и так далее, это можно назвать химическим.
1: Чувство стыда есть тот гибрид, который рожден между подлинным пониманием вещей и морально-нравственными какими-то позициями. Когда это совмещается, как бы рождается чувство стыда. Вот если убрать морально-нравственные позиции, будет рождаться не чувство стыда, а чувство, ну, как какие-то адекватные как бы вещи. И если мы устраним мораль и нравственность, то, я думаю, двуногие устранятся как бы сами по себе, никто не будет ни с кем совокупляться, никто не будет никого порождать, ну и как бы придем к какому-то позитиву в результате. Ну,
0: то есть, короче говоря, стыд — это просто реакция индивидуума на какие-то...
1: Стыд — это гибрид между культурой и реальным пониманием вещей.
0: Нет, но ведь культура, это же она отсутствует сама по себе. Что ты вкладываешь в слово «культура»? Для меня это вот очень непонятно. Вот культура,
1: она... А в слово «культура» я вкладываю всю ту как бы профанацию, которая нас окружает.
0: Ну, я и говорю об этом, что, в общем-то, получается стыд, проще говоря, это просто реакция индивидуума на реакцию на тушку этого индивидуума окружающим миром.
1: Ну, да.
0: Который устроен по своим законам.
1: Ну, да.
0: Вот. А я к тому и хочу сказать, что если человек не срамится вот так, то есть какие-то действия, которые он произвел, которые с его точки зрения...
1: Если человек бесстыден, то он адекватен.
0: Да, да, но химическая срамота бывает... Химическая срамота бывает...
1: Химсрамота,
0: да, так называемая. Ну, и, ну вот когда, например, ты вот герой...
1: Я не знаю, я не химобъект, но допускаю.
0: Да ладно, ну ты хочешь сказать, что ты прям это... То есть любой человек — фабрика.
1: Хочу, я не человек.
0: Любой.
1: Я не любой.
0: Любой индивидуум,
1: вот
0: любой живой организм.
1: Вот мы выйдем после эфира и разберемся.
0: Опять меня будут лупить. Да что ж такое, уже второй эфир, я тут в побоях поцарапанный весь. Нет, ну подожди, давай так, ты кушаешь. Не кушаешь.
1: Нет.
0: И не потеешь.
1: Нет.
0: Да ладно.
1: Да.
0: Да, хорошо.
1: Пойдем выйдем.
0: А дышишь ты?
1: Пойдем выйдем.
0: Нет, дышишь?
1: Выйдем?
0: Нет. Я полагаю.
1: Это ты дышишь, это ты кушаешь, это ты потеешь.
0: Мне мой телесный болван дорог.
1: А мне нет, пойдем выйдем.
0: Да ладно.
1: Да пойдем выйдем.
0: Ну как, тебе он даден на прокат.
1: Какой прокат?
0: Телесный болван
1: какой
0: тебе
1: прокат?
0: Даден на
1: я
0: твою жизнь на прокат. А
1: я
0: ты...
1: не уплачивал, у меня это квитанции.
0: Естественно, потому что там все на доверии делается. Вот ты попомнишь...
1: А я никому не доверяю.
0: А татуировки тебе нравятся?
1: Нет.
0: Вот. Значит, ты заботишься о телесном...
1: Это символ тела.
0: Согласен. То есть скафандр нельзя царапать, нельзя портить. Понимаешь, о чем речь-то? Ну, скафандр, ну ты берешь в прокат дорогой автомобиль. Если ты вернешься по корябным крылом, тебе не скажут, пойдем выйдем, тебя на месте. и все. А люди к скафандрам относятся наплевательски. Это я так, ну, медицинскую тему затронул, потому что скафандр
1: как
0: надо...
1: Как врач.
0: Как врач, говорю всем, да. Тушку надо беречь. Вот, а все равно любой человек —
1: тушку
0: это фабрика.
1: Тушить,
0: по переработке.
1: Сначала душить, а потом тушить.
0: Все равно любой человек.
1: А ты умеешь тушить тушку? Ты, наверное, не умеешь тушить тушку, поэтому ты так говоришь.
0: Тушить тушку. ТТ. Сокращенно.
1: ТТ.
0: Тушение тушки.
1: Ты когда-нибудь тушил тушку?
0: Еще пистолет такой есть.
1: Ты пришел на эфир, не умея тушить тушки. Ну о чем может быть вообще? Ну о чем можно вести разговор? Извинись.
0: Ну, извини тогда.
2: Да вот нас, кстати,
1: ладно,
2: не раз уже тушили.
0: Чего ты говоришь,
2: ну,
0: мужчина?
2: Нас с ним вот.
0: Мужчина.
1: Тушили не душа.
2: Тушили.
0: Ну что, сейчас я предлагаю опять, может быть, звоночек тогда. Как вы? Не против? О, про автомобиль марки Хорьк пишут. Хорьк, хороший автомобиль. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы просто полны к вам вниманием.
3: Здравствуйте, Александр.
0: Здравствуйте.
3: Здравствуйте, Алина. Здравствуйте, мужчина. Здравствуйте, женщина. Меня Владимир зовут.
0: Здравствуйте, Владимир.
1: Здравствуйте. Здравствуйте, Владимир.
3: Вот я собрался отправиться в царство ночных сновидений, но когда услышал ваш, Алина, необычайно красивый сексуальный голос, я вот как бы встал перед вратами этого царства и уже не могу туда как бы совершенно попасть.
1: Тут и стойте. Стойте. Стойте здесь.
3: Стоять?
0: А вопрос-то в чем?
3: А что бы вы мне вообще посоветовали и как вообще мне дальше быть?
1: А у вас есть деньги?
3: Что?
0: Деньги.
1: Деньги.
0: Привозите.
3: Деньги?
0: Конечно.
3: Какие могут быть в такое столь позднее время?
1: Как минимум 10 тысяч долларов.
0: Вот это вот.
4: Ну, скажите, что есть, ну что?
0: Что вам жалко, что ли, да?